Иерусалимский, идите, будем ходить во свете Господнем. Он отпустил народ свой, дом Иакова. Идите, все народы, соберемся в Иерусалим, уже не осажденный войною за грехи людей. Я открылся тем, которые меня не ищут. Найден теми, которые меня не спрашивают. Я сказал, вот я, народам, которые не призывали имени моего. Я простирал руки мои целый день к народу неверному и непокорному, к людям, которые ходят путем недобрым, но во след грехов своих. Это народ, который оскорбляет меня пред лицом моим. Это откровение относится к нам, верующим во Христа, к нам, которые, будучи преданы блудеянию и всякому вообще гнусному делу, совлекли с себя благодатью, дарованную нашим Иисусом по воле Отца Его, все нечистое и злое, во что мы были обличены. На нас восстает дьявол, всегда действующий против нас и желающий всех привлечь к себе. Но ангел Божий, то есть сила Божия, ниспосланная нам через Иисуса Христа, запрещает ему, и он удаляется от нас. И мы как будто выхвачены из огня, потому что избавлены и от прежних грехов, и от мучения и пламени, которые готовит нам дьявол и все слуги его, и от которых опять избавляет нас Иисус, Сын Божий. Исаия говорит, что те, которым не было возвещено о нем, увидят, и которые не слыхали, уразумеют. Это тот народ, о котором Бог некогда дал обетование Аврааму и обещал сделать его отцом многих народов, разумея не аравитян и египтян или идумеев, ибо и Измаил сделался отцом великого народа, и Исав, Аммонитяне теперь великое множество. Ной же был отец и самого Авраама, и вообще всего человеческого рода. А другие были родоначальниками тех или иных народов. Что же больше здесь дает Христос Аврааму? То, что Бог своим голосом призвал Авраама подобным названием и повелел ему выйти из земли, в которой он жил. И нас всех Бог призвал тем же голосом, и мы теперь вышли из того образа жизни, который вели мы, живя худо, подобно другим обитателям земли. И вместе с Авраамом наследуем святую землю и получим наследие в бесконечную вечность, так как мы дети Авраама по одинаковой с ним вере. Ибо как Авраам поверил голосу Божию, и это вменилось ему в праведность, так и мы, дети Авраама, по одинаковой с ним вере, так и мы, уверовавши голосу Божию, провещенному снова апостолами и предвозвещенному нам пророками, отреклись даже до смерти от всего в мире. Посмотрите, как он обещал то же самое Исааку и Иакову. Так он говорит Исааку, «Через семя твое благословятся все народы земные». И Иакову, «Через тебя и через семя твое благословятся все племена земные». Об Иуде он говорил, «Не оскудеет князь от Иуды, и правитель от чресла его, пока не придет то, что отложено для него». И он будет чаяние народов. Ясно, что это сказано не об Иуде, а о Христе. Ибо мы все из всех народов ожидаем не Иуду, но Иисуса, который и отцов ваших вывел из Египта. Бог, говоря о Христе, приточно называет его Иаковым и Израилем, на имя которого будут надеяться народы. Поэтому, как от этого одного Иакова
названного также и Израилем. Весь род ваш назван Иаковом и Израилем. Так и мы, соблюдающие заповеди Христовы, от родившего для нас Бога Христа, называемся не только Иаковым, Израилем, Иудой, Иосифом и Давидом, но и истинными сынами Божиими, и на самом деле таковы. О призвании новых народов в Царствие Божие свидетельствуют и прообразы. Иаков, который сам был образом Христа, вступил в сожитие с двумя рабынями двух своих сводных жен и прижил от них сыновей, чтобы предуказать, что Христос примет и всех потомков Ханаана, которые находятся среди племени Иафета наравне со свободными сынами, и будет иметь их всех детьми и сонаследниками. Таковы именно мы. Но вы не можете понять этого, потому что вы не можете пить от живой воды Божией, но из сокрушенных колодцев, которые не могут сохранять воды, так говорит Писание. Такие сокрушенные колодцы ископали для вас ваши учителя, которые, как ясно говорит Писание, учат учением, заповедям человеческим. И кроме того, они обольщают себя и вас, думая, что тем, которые по плоти происходят от семени Авраамова, хотя бы они были даже грешники и неверующие, непокорные Богу, несомненно, будет дано его вечное царство. Несправедливость чего доказывается самими Писаниями. Иначе Исаия не сказал бы так: «И если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, мы были бы, как Содом и Гоморра». И Иезекииль: «Если Ной и Иаков и Даниил будут просить за своих сыновей и дочерей, не дастся им. Но ни отец не погибнет за сына, ни сын за отца, но всякий погибнет за свой собственный грех, а всякий спасается своими собственными правыми действиями». И Исаия опять: «Они посмотрят на члены тех, которые согрешили против меня. Червь их не успокоится, и огонь их не угаснет, и они будут зрелищем для всякой плоти». По окончании разговора с Трифоном Иудеем собеседники расстались, высказали пожелания всяких благ друг другу.

младший современник и ученик Иустина, Татьян, родом из Ассирии, принадлежал к числу классически образованных людей своего времени. Греко-римская поэзия, мифология, история, философия и ораторское искусство были ему хорошо известны, так что он сам про себя говорит, что весьма славится в языческой мудрости. Но богатый запас разнородных знаний не удовлетворил Татьяна, как не отвечающий на запросы ума и сердца человека, желающего постигнуть истину. Истина, наконец, перед ним открылась. Ему попали в руки книги Священного Писания, которые произвели на него глубокое впечатление по простоте их речи, безыскусственности писателей, удобопонятности объяснения всего творения, предведению будущего, превосходству правил и, наконец, поучению об этом едином властителе над всем. К этим книгам расположило его и то, что они гораздо древнее всех памятников эллинской образованности. Затем Татьян увидел высоконравственную жизнь христиан, чуждую всего суетного и основанную на единомыслии и согласии с верою, оценив по достоинству целомудрия и возвышенный характер христианских женщин. И особенно был поражен готовностью христиан бестрепетно умирать за свои религиозные убеждения. Все это вместе взятое убедило его в превосходстве христианства перед язычеством. И он обратился к варварской мудрости христианства, по всей вероятности, в Риме, где в нем особенно сильно назрела нужда в новой лучшей религии. В Риме Татьян познакомился со святым Иустином, сделался его учеником. Вошел с ним в особенно близкие отношения и вместе с ним терпел одинаковые преследования от их общего врага, философа Кресцента. После мученической смерти Иустина Татьян удалился на восток, в Сирию, и здесь увлекся гностицизмом. О дальнейшей его судьбе нет никаких известий. Время его смерти предположительно определяется 175-м годом по Рождестве Христовом. Из многих сочинений, приписываемых Татьяну, до нашего времени дошла одна только бесспорно принадлежащая ему, написанная в православный период его жизни, апология под заглавием «Речь против эллинов». В ней апологет доказывает превосходство христианства перед язычеством по вере и нравоучению и по степени древности происхождения, причем о христианстве говорит кратко, тогда как о ненормальностях язычества трактует очень подробно. Вот некоторые страницы из апологии Татьяна «Речь против эллинов».

Не будьте, эллины, враждебно расположены к варварам, и не питайте ненависти к их учению. Ибо какое из ваших учреждений получило начало не от варваров? Астрономию изобрели вавилоняне, магию — персы, геометрию — египтяне, письмена — финикияне. Тосканцы изобрели пластику, летописи египтян научили вас составлению историй. Тиренцы изобрели игру на трубе, писать письма выдумала, по свидетельству Геланика, женщина, некогда бывшая царица персов, которой имя было Атосса. Что хорошего приобрели вы от философствования? Аристипп, ходивший в пурпурной одежде, согласно своему убеждению, вел распутную жизнь. Аристотель, который неразумно положил предел провидению и ограничил счастье теми предметами, которые ему нравились, вопреки долгу наставника, слишком льстил Александру, забывши, что он еще юноша. По учению Аристотеля, не могут быть счастливы те, которые не имеют ни красоты, ни богатства, ни здоровья телесного, ни знатности. Нечего также слушать и Зенона, который учит, что Бог есть виновник зла и пребывает в нечистых местах, в червях и в делающих непотребное. Посему не должны привлекать вас торжественные собрания философов, которые вовсе не философы, которые противоречат сами себе и болтают, что каждому придет на ум. Зачем вы, эллины, хотите возбудить против нас общественные власти? Велит ли царь платить подати? Я готов. Велит ли господин служить и повиноваться? Я признаю себя рабом. Ибо человека нужно почитать по-человечески, но бояться должно только Бога, которого нельзя видеть человеческими глазами и выразить никаким искусством. Если мне велят отвергнуться его, в этом только не послушаюсь, и скорее умру, чем покажу себя лжецом и неблагодарным. Бог наш не получил начала во времени, потому что Он один безначален, и Сам есть начало всего. Бог есть Дух, не живущий в материи, но Создатель вещественных духов и форм материальных. Он невидим и неосязаем, ибо Он Сам виновник вещей чувственных и вещей невидимых. Его мы познаем через творение Его, и невидимое могущество Его постигаем через дела Его. Не хочу поклоняться творению, созданному им для нас. Как я признаю за богов деревья и камни? Кроме того, мы не должны умилостивлять неизъяснимого Бога посредством каких-нибудь даров, ибо Он ни в чем не нуждается, и потому не должен быть нами преклоняем, как нуждающийся. Бог был в начале, а начало есть, как мы приняли, разумная сила. Поскольку же Он есть сила и основания видимого и невидимого, то вместе с Ним было все. С Ним существовала как разумная сила и само Слово, бывшее в Нем. Оно, как мы знаем, есть начало мира. Слово, вначале рожденное, в свою очередь произвело наш мир, создавши само себе вещество. Материя не безначальна, как Бог, и не имеет власти, равной с Богом, как безначальная, но она получила начало, и не от какого-нибудь другого произошла, а произведена единым Творцом всего. Посему мы веруем, что по окончании всего будет воскресение тел. Не так, как учат стоики, по мнению которых после некоторых периодов времени одни и те же существа всегда являются и погибают без всякой пользы. Но однажды, по исполнении наших веков
и единственно ради восстановления одних человеков для суда. Суд же производит над нами не Минос, не Радамант, но сам Бог-творец будет судьею. Мы веруем вследствие вот каких оснований. Как я, не имевший прежде бытия, родился, таким же точно образом я, родившийся, через смерть переставая существовать и быть видимым, опять буду существовать по подобию того, как некогда меня не было, а потом родился. Пусть огонь истребит мое тело, пусть погибну в реках или морях, пусть буду растерзан зверями, но я сокроюсь в сокровищнице богатого Господа. Бог, когда захочет, восстановит в прежнее состояние сущность, которая видима для Него одного. Не хочу царствовать, не желаю быть богатым, отказываюсь от военачальства, ненавижу блуд, не замышляю плавать на корабле ради ненасытной жадности, не вступаю в борьбу для получения венцов. Я свободен от безумного честолюбия, презираю смерть. Я выше всякого рода болезни, печаль не снедает моей души. Если я раб, сношу рабство. Если свободен, не хвастаюсь благородством своим, я вижу, что одно и то же солнце для всех, что одна смерть постигает всех, живет ли кто в удовольствии или в бедности. Богатый сеет, и бедный пользуется тем же посевом. Богачи умирают, такой же исход жизни имеют и нищие. Богатые нуждаются в очень многом, хотя пользуются доверенностью и честью, а бедный и умеренный легче достигает того, чего он желает для себя. Что за судьба, что ты умираешь всякий раз, как предаешься похотям? Умри для мира, отвергнув его безумие. Живи же для Бога, и, познав его, отвергни древнее рождение. Мы сотворены не для того, чтобы умирать, но умираем по своей вине. Свободная воля погубила нас. Бывши свободными, мы сделались рабами, продали себя через грех. Богом ничего худого не сотворено, мы сами произвели зло. А кто произвел его, может снова отвергнуть его. Душа сама по себе не бессмертна, Эллины, но смертна. Впрочем, она может и не умирать. Душа, не знающая истины, умирает и разрушается вместе с телом, а после, при конце мира, воскресает вместе с телом и получает смерть через нескончаемые наказания. Но если она просвещена познанием Бога, то не умирает, хотя и разрушается на время. Вначале дух обитал вместе с душою, но потом оставил ее, потому что она не захотела следовать ему. Хотя она удержала в себе некоторые искры могущества его, но, отделившись от него, не могла созерцать высших вещей. Ища Бога, она по заблуждению вымыслила многих богов, последуя ухищрениям демонов. Таковы и вы, Эллины. Вы признали владычество многих, а не одного, и решались последовать демонам, как будто они могущественны. Им нелегко умереть, потому что не имеют плоти, но они, живя, творят дела смерти и сами умирают всякий раз, как научают греху своих последователей, и то, что в настоящее время составляет их преимущество, именно что они не умирают, подобно людям,
останется с ними и тогда, когда будут подвергнуты мучениям. Они не будут причастниками вечной жизни и вместо смерти не получат блаженного бессмертия. Итак, нам должно теперь искать снова то, что потеряли. Соединить душу свою со Святым Духом и вступить в союз с Богом. Человек есть образ и подобие Божие. Следует сказать о том, в чем состоит образ и подобие Божие. Что не может быть сравниваемо, то ничто иное есть, как само сущее. А что сравнивается, то есть только подобие. Совершенный Бог бесплотен, а человек есть плоть. Душа есть связь плоти, а плоть есть вместилище души. Если существо, так составленное, будет держать себя наподобие храма, то Бог благоволит обитать в нем через Духа им посылаемого. Если же храмина человека не такова, то он будет превосходить животных только членораздельными звуками, а во всем прочем образ жизни его будет такой же, как у них, и он не есть уже подобие Божие. Вещество хотело владычествовать над душою. И демоны по своей свободе передали людям законы смерти. Люди же после утраты бессмертия смертью через веру победили смерть. И через покаяние им дано такое название, какое приписывают слово. «Немного они умалены перед ангелами». Кто побежден, опять может победить, если устранить причину смерти. Мы не безумствуем, Эллины, и не вздор говорим, когда проповедуем, что Бог родился в образе человека. Если вы говорите, Эллины, о рождении богов, то этим признаете их смертными. Послушайтесь меня, Эллины, и не объясняйте иносказательно ни басен, ни богов ваших. Допустивши это, вы уничтожаете своих богов. Ваши боги или нечестивы, если они таковы, какими представляете их, или, если обратить их в естественные явления, они уже не то, что говорите. Но я говорил это только так, условно, а в самом деле наше познание о Боге неприлично сравнивать с мнениями тех, которые погрузились в вещество и нечистоту. Что удивительного и великого делают ваши философы? Они отпускают длинные волосы, отращивают бороду, носят звериные когти. Они говорят, что ни в чем не нуждаются, но как Протей нуждаются в кожевнике для сумы, в портном для одежды, в дровосеке для палки, в богачах и в поваре для своей прожорливости. Некоторые говорят, что Бог есть тело, а я говорю, что Он бестелесен. Говорят, что мир неразрушим, а я утверждаю, что разрушится». Говорят, что сожжение мира бывает в разные времена, а я говорю, что это будет один раз. Бессмертие приписывают одной душе, а я и телу вместе с душою. Чем мы вредим вам, Эллины? Почему вы ненавидите, как самых отъявленных злодеев, тех, которые следуют Слову Божию? Зачем вы присваиваете мудрость только себе, тогда как вы не имеете ни другого солнца, ни другого восхода звезд, ни лучшего происхождения, ни даже смерти, отличной от других людей. Бога же вы не знаете, поэтому вы ничто.
Ваши действия несообразны с разумом. Посему-то, когда мы узнали, что вы таковы, мы оставили вас и уже не трогаем вашего, но следуем Слову Божию.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь в неделю третью по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.
1: Во время нашего пребывания в России я был поражен отношением некоторых русских верующих к своим житейским проблемам, которых у них очень много и которые часто неразрешимы. Отношение было поистине евангельское, новозаветное. Это отношение можно определить как залог спасения. Именно об этом говорит сегодняшнее Священное Писание. Тексты из послания апостола Павла к римлянам и главы 6 Евангелия от Матфея, которые вы только что слышали. В чем этот залог спасения? В полном доверии Богу. Вера

стремительной толпе молящихся. И вот чудо. Житейские проблемы вдруг разрешаются в результате неожиданных совпадений. Мне вспомнились слова йоркского архиепископа Темпла. «Когда я перестаю молиться, совпадения прекращаются». В такой молитве и в таких совпадениях залог спасения. Двуединое действие Бога и человека. Бога человечества в жизни. Внутреннюю психологию этого процесса и наступающего душевного состояния анализирует и объясняет святой апостол Павел в только что прослушанных нами его словах. Все начинается тем поразительным миром души, который выше всякого разумения и который появляется в результате оправдания верой, как пишет святой апостол Павел. Состояние полного прощения всех грехов, всего плохого, что было в душе, восстанавливает внутренний мир, мир с Богом, со своей совестью, с собой. Переливаясь через край, этот мир распространяется на всех вокруг, и этот мир – плод веры. Поверив в Иисуса Христа и в благую весть Евангелия, что жертва Христова снимает с нас все грехи, мы получили доступ к благодати, пишет апостол Павел. Здесь два греческих слова, внутренний смысл которых раскрывает наступившее душевное состояние. Просагоге – доступ, и харис – благодать. Просагоге в те времена употреблялось для обозначения представления кого-либо высочайшим особам. В позднейшем греческом языке это слово означало «пристанище кораблей», «гавань». Слово «харис» – широкое понятие, в котором заключены вместе идеи дара, подарка, доброты, сердечности, милости, милосердия, любви, дружеского отношения, грациозности, шарма, внутренней духовной силы, способной переродить и возродить. Все это можно суммировать в объяснении слов апостола Павла так, например. Христос вводит нас в царские чертоги, в божественное присутствие Царя царей, где нас встречает не суровое осуждение, а невероятная, незаслуженная доброта Божия. Буря нас носила по волнам, мы боролись с ней, она нас обессилила. Но вот мы вдруг в тихой пристани, покой и тишина, мир и радость, мы спасены. Мне вспоминается переживание в раннем детстве, наступившее сразу после исповеди. Облегченный вздох. Все прощено, все прошло. С души, как бремя скатится, и так легко, легко, по словам Лермонтова. У Толстого в его детстве и отрочестве есть целая глава, посвященная исповеди. И там мастерски изображено такое духовное состояние. Помню, однажды как-то в детском классе я спросил учеников, что вы чувствовали после исповеди и причастия? Легче, отвечали они. Я спросил в другом классе, совсем в другой школе, в другом конце города, задав детям тот же вопрос. Они разом ответили, легче. Через много лет я вспомнил об этом и опять спросил детей в школе, что они чувствовали. И они ответили, облегчение. Это психологическое облегчение, так отчетливо воспринятое чистотой детского сердца, и есть оправдание верой, божественная благодать. Но взглянем на это в более широком контексте. Апостол Павел говорит не просто о данной нам благодати, но прибавляет, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Стоим в благодати. Значит, что доброта Божия, Его милосердие не приходит и уходит, не есть что-то проходящее, но остается в нас, а мы в нем. Создается благодатное состояние единения с Богом. Его питает хвала надежды славы Божией, ожидание Царства Божия в славе будущего века, в Его хвале и радости. Если мы сравним это с другими местами послания апостола Павла, мы увидим, что он видит в этой радости и славе участие в воскресении Христовом и в воскресении в конце веков.
Жизнь вечна.

0: переживание ожидаемого уже сейчас, в этой жизни, в таинственном преодолении времени и восприятии Царства Божия внутри нас, уже пришедшего в силе, в устремленности к благам невидимым, верой, надеждой и любовью. Обладающие этой христианской надеждой знают, что они оправданы своей верой во Христа, живут в уверенности и в радости и не падают духом в испытаниях. А испытаний в этой жизни множество. И хотя есть надежда, но есть ведь и скорбь. Мы хвалимся не только надеждой, не только славой Божией, но и скорбями, пишет святой апостол. Хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. Да, в этой жизни христиане встречаются с трудностями. Трудно было быть христианином и в Риме, куда писал это свое послание апостол Павел. И он утешает римских христиан. От скорби происходит терпение. Скорбь по-гречески «клипис», буквально «гнет», «давление». Все это было в Риме. Нужда, стесненные обстоятельства, горе, гонение, непопулярность, плохая репутация, одиночество, муки, угроза смертью, голод. Все это, пишет им апостол, должно у христиан развивать терпение. По-гречески «гупомоне», что значит и выносливость, и преодоление всех испытаний и треволнений жизни. Не пассивность, а борьбу, дух, способный все победить. Человек, обладающий гупомоне, это не тот, кто ложится и ждет, пока через него прокатятся бурные волны жизни, а тот, кто грудью встречает жизненные перипетии и побеждает их. Это не просто терпение, это стойкость. Святой апостол уточняет именно это качество терпения, сравнивая терпеливого христианина с высокопробным металлом. Говоря, что терпение вырабатывает опытность, он употребляет греческое слово «докиме», определяющее металл, закаленный в огне и очищенный от всех окисляющих его примесей. Этот термин употреблялся также для определения высококачественных монет. Если человек встретил несчастье стойко, сохраняя силу духа, он, как закаленный металл, выходит из борьбы более сильным, более чистым, лучшим и стоит ближе к Богу. От стойкости, продолжает апостол Павел, происходит надежда. Стойкость, смелость характера, прошедшие испытания всегда смотрят вперед с надеждой. А надежда, продолжает апостол, не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Дух Святой – начало новой жизни, данной нам Богом. Так пишет святой апостол Павел христианам в Фессалониках, в Галатии, в Коринфе и в других местах, всем проповедуя, что мы приняли Духа Святого как новую жизнь во Христе, приняли Его верой во святом крещении. Человек – храм Духа Святого, обитающего в нем, и в его духе, и в его теле. Это Дух Христов, делающий человека Христовым. Дух Святой освящает человека, делает его способным проводить духовную жизнь. «Не угашайте Духа», – призывает святой апостол христиан в Фессалониках. «Не огорчайте Его, соединяющего нас со Христом». Дух Святой не только соединяет нас со Христом и друг со другом, но и самое тело наше, весь организм наш соединяет в одно целое. Вот в чем наша надежда, и вот в чем любовь Божия. Толкуя это учение святого апостола Павла, современный толкователь Священного Писания Беркли пишет: «Перед нами один из величайших лирических отрывков Павла, в котором он почти поет за душевную радость своего доверия к Богу». Беркли так определяет это: «У Бога, как у себя дома». Перефразируя дальнейшие слова апостола, Беркли говорит: «Тот факт, что Иисус Христос умер за нас, является окончательным доказательством любви Божией. Было бы трудно убедить человека умереть за праведника. Можно убедить человека умереть за великий и благородный принцип. Истинная любовь может побудить его отдать свою жизнь за друга. Но чудо Иисуса Христа состоит в том, что Он умер за нас тогда, когда мы еще были грешниками и находились во враждебных отношениях с Богом. Это высшее проявление любви. Выше уже ничего не может быть. Смерть Христа, продолжает Беркли, изменила наше положение. Его воскресение изменило наше состояние. Он не мертв, Он жив. Он всегда с нами, чтобы помочь нам и направить нас, исполнить силы свои, вывести из искушения, осиять своим сиянием. Изменение нашего положения – это оправдание. В нем начинается процесс спасения. Изменение состояния – освящение. В нем процесс спасения продолжается и никогда не заканчивается, пока мы не увидим его лицом к лицу и будем такими, как он. Иисус пришел, чтобы неопровержимо доказать, что Бог есть любовь. Вот какие мысли и чувства дали возможность настоящим христианам проявить стойкость в испытаниях и победить их. Еще сильнее это обосновывает, дает нравственную и онтологическую основу Святое Евангелие, приводя собственные слова Христа Спасителя. Мы сегодня слышали эти неповторимые слова. «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». «Идея, понятная даже ребенку», – говорит Беркли. «От состояния, в котором находится окно, зависит, какой свет проникает в комнату». Спаситель употребляет эту физическую аналогию, чтобы указать на существенный психологический фактор, на значение духовного зрения и того или иного взгляда на жизнь и на мир. Мы говорим о воззрении на мир, о мировоззрении. То или иное мировоззрение определяет всю нашу жизнь в мире на земле. Христианин это не смеет забыть. Воззрение – не просто физическое зрение, это умственный, психологический, иной раз чисто духовный взгляд. Каких взглядов мы придерживаемся, таковы могут быть и результаты в нашей жизни и в нашем влиянии на жизнь других людей. Самое в этом страшное – дурной взгляд, то есть предрассудок. Предрассудки могут искажать наш взгляд. Ничто не искажает так наш взгляд, как предрассудки. Они мешают человеку создать ясное, разумное и логическое суждение, которое должен сделать для себя каждый человек. Они мешают ему видеть как самые факты, так и их значение. Одна из самых важных сторон жизни – это бесстрашный самоанализ, который позволяет увидеть, когда мы поступаем правильно, а когда мы являемся жертвой наших неразумных и глупых иногда предрассудков. У человека, погрязшего в предрассудках, глаза затуманены, а взгляд искажен. Так может до неузнаваемости исказить наш взгляд, например, ревность. Вспомним, что ревность наделала с Ленским и Онегиным в поэме Пушкина «Евгений Онегин». Еще того хуже бывает самомнение, искажающее видение мира человеком. Самомнение лишает человека способности видеть себя, а также других, такими, какими они в действительности есть. Человек, уверенный в своей необычайной мудрости, не имеющий никакой самокритики, никогда не увидит свои ошибки и часто даже свою собственную глупость. Убежденный в своей добродетели, не сможет увидеть собственные недостатки и будет всегда лишен возможности их исправить. А в отношении других надо иметь великодушные глаза. То есть мы должны быть великодушны в наших суждениях о других и великодушны в наших действиях, касающихся других. Скупость, скаридность, жадный глаз является источником трех зол. Невозможности жить с самим собой, невозможности жить с другими людьми и невозможности жить с Богом. Таково начало, око, взгляд, подход, воззрение. Спаситель дальше делает из этого основные выводы. Прежде всего, служение. Никто не может служить двум господам, Богу и Маммоне. Маммона был языческим богом богатства. Это было нарицательным именем материальных привязанностей. И среди даже тех людей, которые в языческих богов не верили, но Мамону почитали. Христос ясно очерчивает порочность такого отношения, вызванного нечистым оком. В основе этого эгоизм, себелюбие, никогда не приводящее человека к счастью ни своему, ни близких. Нечистый, жадный, завистливый глаз ведет к служению мамоне, материальным благам и вовлекает во все те излишние заботы, которые делают в результате человека глубоко несчастным. Вот почему Христос призывает своих учеников отказаться от излишних забот. «Не заботьтесь». И далее следуют поэтические примеры из окружающей нас природы. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, и Отец ваш Небесный питает их. Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут». Что это все значит? Неужели Спаситель требует от нас отказаться от планировки нашей жизни, от нормального труда, от того, что теперь называется экономикой? Нисколько. Надо уметь читать его изречения, и надо уметь понимать такие книги, как Библия. Иисус запрещает, пишет Беркли, необычную благоразумную предусмотрительность, которая подобает каждому человеку, а бессмысленное беспокойство, тревогу, суету. Иисус вовсе не оправдывает беспомощное, безрассудное, бездумное, непредусмотрительное, расточительное отношение к жизни. Он запрещает предаваться изматывающему, мучительному страху, отнимающему всякую радость жизни. Чтобы понять подлинный смысл Христовых слов, особенно таких, как эти, надо читать их в контексте всего Евангелия, в точном понимании терминов, в частности слов, которые употреблялись в подлиннике, разбираться в поэтических выражениях. Тогда картина станет совершенно ясной, и мы поймем, что Христос говорит нам о том, о чем в наши дни говорят нам врачи, психологи, художники, литераторы. Всякий невроз вреден. Волнение вызывает обратные результаты. Нервную систему надо щадить. А жадное беспокойство о материальных благах ведет именно ко всему этому. Христос Спаситель задолго до всех современных научных открытий и теорий указывает нам ясный путь здорового, нормального и спокойного отношения к жизни, основанного на доверии к Богу. Когда я был в России, я увидел это на практике. Настоящие верующие христиане сумели справиться со многими своими и чужими проблемами, сохранив здоровье, следуя всему тому, что мы слышали сегодня, как в словах апостола Павла, так и в поучении Христа, переданном в Евангелии и во вдумчивых комментариях образованных толкователей Священного Писания. Господи, Боже Святой, благодарим Тебя за доступ, который мы имеем к Тебе через Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Дай нам терпение и надежду в трудностях и в скорбях наших, дабы, видя Твою благодать и доверяясь Твоей любви, мы бы прежде всего искали Царствия Твоего и правды Твоей с уверенностью, что все остальное приложится нам. Аминь.
1: Прозвучала проповедь в неделю третью по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.

0: В исполнении хора Церкви всех скорбящих радость под управлением Николая Матвеева прозвучало песнопение Божественной Литургии «Херувимская песнь» композитора Виктора Калинникова.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: В июне 2026 года исполняется 90 лет со дня смерти английского писателя Гилберта Кея Честертона.
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
4: Гилберт Кит Честертон. Приключения отца Брауна. Странные шаги. Первые две перемены обеда 12 верных рыболовов следовали одна за другой без всяких помех и задержек. Копии меню у меня нет, но если бы она и была, все равно вы бы ничего не поняли. Меню было составлено на ультрафранцузском языке поваров, непонятном для самих французов. По традиции клуба закуски были разнообразны и сложны до безумия. К ним отнеслись вполне серьезно, потому что они были бесполезным придатком, как и весь обед, как и самый клуб. По той же традиции суп подали легкий и простой. Все это было лишь введением к предстоящему рыбному пиру. За обедом шел тот странный порхающий разговор, который предрешает судьбы Британской империи, столь полный намеков, что рядовой англичанин едва ли понял бы его, даже если бы и подслушал. Министров величали по именам, упоминая их с какой-то вялой благосклонностью. Радикального министра финансов, которое вся партия Тори, по слухам, ругала за вымогательство, Здесь хвалили за слабые стежки или за посадку в седле на псовой охоте. Вождь Тори, которого всем либералам полагалось ненавидеть как тирана, подвергался легкой критике, но о нем отзывались одобрительно, как будто речь шла о либерале. Каким-то образом выходило, что политики — люди значительные, но значительно в них все что угодно, кроме их политики. Президентом клуба был добродушный пожилой мистер Одли, все еще носивший старомодные воротнички времен Гледстона. Он казался символом этого призрачного и в то же время устойчивого общественного уклада. За всю свою жизнь он ровно ничего не сделал, ни хорошего, ни даже дурного. Не был ни расточителен, ни особенно богат, он просто всегда был в курсе дела. Ни одна партия не могла обойти его, если бы он вздумал стать членом кабинета, его, безусловно, туда бы ввели. Вице-президент, герцог Честерский, был еще молод и подавал большие надежды. Иными словами, это был приятный молодой человек с прилизанными русыми волосами и веснушчатым лицом. Он обладал средними способностями и несметным состоянием. Его публичные выступления были всегда успешны, хотя секрет их был крайне прост. Если ему в голову приходила шутка, он высказывал ее. Его называли остроумным. Если же шутки не подвертывалось, он говорил, что теперь не время шутить. Его называли глубокомысленным. В частной жизни, в клубе, в своем кругу, он был радушен, откровенен и наивен, как школьник. Мистер Одли, никогда не занимавшийся политикой, относился к ней несравненно серьезнее. Иногда он даже смущал общество, намекая на то, что существует некая разница между либералом и консерватором. Сам он был консерватором даже в частной жизни. Его длинные седые кудри скрывали на затылке старомодный воротничок, точь-в-точь, как у былых государственных мужей. И со спины он выглядел человеком, на которого может положиться империя. А спереди он казался тихим, любящим комфорт холостяком из тех, что снимают комнаты в Олбани. Таким он и был на самом деле. Как мы уже упоминали, за столом на веранде было 24 места, но сидело всего 12 членов клуба. Все они весьма удобно разместились по одну сторону стола, и перед ними открывался вид на весь сад, краски которого все еще были яркими, хотя вечер и кончился несколько хмуро для этого времени года. Президент сидел у середины стола, а вице-президент у правого конца. Когда 12 рыболовов подходили к столу, все 15 лакеев должны были, согласно неписанному клубному закону, чинно выстраиваться вдоль стены, как солдаты, встречающие короля. Толстый хозяин должен был стоять тут же, сияя от приятного удивления и кланяться членам клуба, словно он раньше никогда не слыхивал о них. Но при первом же стуке ножей и вилок вся эта наемная армия исчезала, оставляя одного или двух лакеев, бесшумно скользивших вокруг стола и незаметно убиравших тарелки. Мистер Ливер тоже скрывался, весь извиваясь в конвульсиях вежливых поклонов. Было бы не только преувеличением, но даже прямой клеветой сказать, что он может появиться снова. Но когда подавалось главное рыбное блюдо, тогда, как бы мне выразить это получше, тогда казалось, что где-то парит ожившая тень или отражение хозяина. Священное рыбное блюдо было, конечно, для непосвященного взгляда огромным пудингом, размером и формой напоминавшим свадебный пирог, в котором несметное количество разных видов рыбы вконец потеряло свои естественные свойства. 12 верных рыболовов вооружались знаменитыми ножами и вилками и приступали к пудингу с таким благоговением, словно каждый кусочек стоил столько же, сколько серебро, которым его ели. И, насколько мне известно, так оно и было. С этим блюдом расправлялись молча, жадно и с полным сознанием важности момента. Лишь когда тарелка его опустела, молодой герцог сделал обычное замечание. «Только здесь умеют как следует готовить это блюдо. Только здесь», — отозвался мистер Одли, поворачиваясь к нему и покачивая своей почтенной головой. «Только здесь и нигде больше. Правда, мне говорили, что в кафе «Англе»...» Тут он был прерван и на мгновение даже озадачен исчезновением своей тарелки, принятой лакеем. Однако он успел вовремя поймать нить своих ценных мыслей. «Мне говорили, что это блюдо могли бы приготовить и в кафе «Англе». Но не верьте этому, сэр!» Он безжалостно закачал головой, как судья, отказывающий в помиловании осужденному на смерть преступнику. «Нет, не верьте этому, сэр!» «Преувеличенная репутация!» процедил некий полковник Паунд с таким видом, словно он открыл рот впервые за несколько месяцев. «Ну что вы!» — возразил герцог Честерский, по натуре оптимист. «В некоторых отношениях это премилое местечко, например. Нельзя отказать им...» В комнату быстро вошел лакей и вдруг остановился, словно окаменев. Сделал он это совершенно бесшумно, но вялые и благодушные джентльмены привыкли к тому, что невидимая машина, обслуживавшая их и поддерживавшая их существование, работает безукоризненно. И неожиданно остановившийся лакей пугал их, словно фальшивая нота в оркестре. Они чувствовали то же, что почувствовали бы мы с вами, если бы неодушевленный мир проявил непослушание, если бы, например, стул вдруг стал убегать от нашей руки». Несколько секунд лакей простоял неподвижно, и каждого из присутствующих постепенно охватывала странная неловкость, типичная для нашего времени, когда повсюду твердят о гуманности, а пропасть между богатыми и бедными стала еще глубже. Настоящий родовитый аристократ, наверное, принялся бы швырять в лакея чем попало, начав с пустых бутылок и, весьма вероятно, кончив деньгами. Настоящий демократ спросил бы его чисто товарищеским тоном: «Какого черта он стоит тут, как истукан?» Но эти новейшие плутократы не могли переносить возле себя ни имущего, ни как раба, ни как товарища. Тот факт, что с лакеем случилось нечто странное, был для них просто скучным и неприятным затруднением. Быть грубыми они не хотели, а в то же время страшились проявить хоть какую-то человечность. Они желали одного, чтобы все это поскорее кончилось. Лакей простоял неподвижно несколько секунд, словно в столбнике. Вдруг повернулся и опрометью выбежал с веранды. Вскоре он снова появился на веранде, или, вернее, в дверях, в сопровождении другого лакея, что-то шепча ему и жестикулируя с чистой итальянской живостью. Затем первый лакей снова ушел, оставив в дверях второго, и опять появился уже с третьим лакеем. Когда и четвертый лакей присоединился к этому сборищу, мистер Одли почувствовал, что во имя такта необходимо нарушить молчание. За неимением председательского молотка он громко кашлянул и сказал: «А ведь молодой мучер прекрасно работает в Бирме. Какая нация в мире могла бы...» Пятый лакей стрелою подлетел к нему и зашептал на ухо: «Простите, сэр, важное дело. Может ли хозяин поговорить с вами?» Президент растерянно повернулся и увидел мистера Ливера, приближавшегося к нему своей обычной ныряющей походкой. Но лицо почтенного хозяина никто не назвал бы обычным. Всегда сияющее и медно-красное, оно окрасилось болезненной желтизной. «Простите меня, мистер Одли», — проговорил он. «Случилась страшная неприятность. Скажите, ваши тарелки убрали вместе с вилками и ножами?»
5: «Надеюсь», — несколько раздраженно протянул президент.
4: «Вы видели его? Видели вы лакея, который убрал их? Узнали бы вы его?»
5: «Узнать лакея? Конечно, нет!»
4: Мистер Ливер в отчаянии развел руками. «Я не посылал его. Я не знаю, откуда и зачем он явился. А когда я послал своего лакея убрать тарелки, он увидел, что их уже нет».
6: Решительно, мистер Одли чересчур растерялся для человека, на которого может положиться вся империя. Никто из присутствующих не нашелся, за исключением грубоватого полковника Паунда, внезапно воспрянувшего к жизни. Он поднялся с места и, вставив в глаз монокль, проговорил сипло, словно отвык пользоваться голосом:
7: «Вы хотите сказать, что кто-то украл наш... серебряный рыбный прибор?»
4: Хозяин снова развел руками, и в ту же секунду все присутствующие вскочили на ноги.
8: «Где лакеи? Они все тут?»
4: «Да, все. Я это заметил», — воскликнул молодой герцог, протискиваясь в центр группы. «Всегда считаю их, когда вхожу. Они так забавно выстраиваются вдоль стены.
6: «Да, но...» «Трудно сказать с уверенностью», — в тяжелом сомнении начал было мистер Одли. «Говорю вам, я прекрасно помню», — возбужденно повторил герцог. «Здесь никогда не было больше 15 лакеев, и ровно столько же было и сегодня, ни больше, ни меньше».
8: Хозяин повернулся к нему, дрожа всем телом, словно его хватил паралич. «Вы говорите, что видели 15 лакеев?»
6: «Как всегда. Что же в этом особенного?»
8: «Ничего. Только всех вы не могли видеть. Один из них умер и лежит наверху». На секунду в комнате воцарилась тягостная тишина. «Быть может, так сверхъестественно слово «смерть»? Каждый из этих праздных людей заглянул в это мгновение в свою душу и увидел, что она маленькая, как сморщенная горошина. Один из них, кажется, герцог, сказал с идиотским состраданием богача: «А не можем ли мы быть чем-нибудь полезны?» «У него был священник», — ответил расторопный хозяин. И словно прозвучала труба страшного суда. Они подумали о таинственном посещении. Несколько весьма неприятных секунд присутствующим казалось, что 15-м лакеем был призрак мертвеца. Неприятно им стало, потому что призраки были для них такой же помехой, как и нищие. Но мысль о серебре вывела их из оцепенения. Полковник отбросил ногой стул и направился к двери. «Если здесь был 15-й лакей, друзья мои, значит, этот 15-й и был вором. Немедленно закрыть парадные черные ходы. Тогда мы и поговорим. 24 жемчужины клуба стоят того, чтобы из-за них похлопотать». Мистер Одли снова как будто колебался. Пристойно ли джентльмену проявлять торопливость? Но, видя, как герцог кинулся вниз по лестнице с энтузиазмом молодости, он последовал за ним, хотя и с большей солидностью. В эту минуту на веранду вбежал 6-й лакей и заявил, что он нашел груду рыбных тарелок без всяких следов серебра. Вся толпа гостей и прислуги гурьбой скатилась по лестнице и разделилась на 2 отряда. Большинство рыболовов последовало за хозяином в вестибюль, полковник Паунд с президентом, вице-президентом и 2-3 членами клуба кинулись в коридор, который вел к лакейской. Вероятнее всего, вор бежал именно так. Проходя мимо полутемной гардеробной, они увидели в глубине ее низенькую черную фигурку, стоявшую в тени.
6: «Эй, послушайте!» — крикнул герцог. «Здесь проходил кто-нибудь?»
8: Низенький человек не ответил прямо, но просто сказал: «Может быть, у меня есть то, что вы ищете, джентльмены?» Они остановились, колеблясь и удивляясь, а он скрылся во мраке гардеробной и появился снова, держа в обеих руках груду блестящего серебра, который и выложил на прилавок спокойно, как приказчик, показывающий образцы. Серебро оказалось дюжиной ножей и вилок странной формы.
7: «Вы...»
8: — начал окончательно сбитый с толку полковник. Потом, освоившись с полумраком, он заметил 2 вещи. Во-первых, низенький человек был в черной сутане и мало походил на слугу. И, во-вторых, окно гардеробной было разбито, точно кто-то поспешно из него выскочил. «Слишком ценная вещь, чтобы хранить в гардеробной», — заметил священник.
7: «Так вы... Значит, это... Вы украли серебро?» Запинаясь, спросил мистер Одли, с недоумением глядя на священника.
8: «Если я и украл, то, как видите, я его возвращаю».
7: «Но украли не вы», — заметил полковник, вглядываясь в разбитое окно.
8: «По правде сказать... Я не крал», — сказал священник и спокойно уселся на стул.
7: «Но вы знаете, кто это сделал?» — спросил полковник.
8: «Настоящего его имени я не знаю, но я знаю кое-что о его силе и очень много о его душевных сомнениях. Силу его я ощутил на себе, когда он пытался меня задушить, а об его моральных качествах я узнал, когда он раскаялся».
5: «Скажите, пожалуйста, раскаялся!» — с надменным смехом воскликнул герцог Честерский.
8: Священник Браун поднялся и заложил руки за спину. «Не правда ли? Странно, на ваш взгляд, что вор и бродяга раскаялся, тогда как много богатых людей закоснели в мирской суете, и никому от них нет прока. Если вы сомневаетесь в практической пользе раскаяния, вот вам ваши ножи и вилки. Вы 12 верных рыболовов, и вот ваши серебряные рыбы. Видите, вы все же выловили их, а я — ловец человеков».
5: «Так, вы поймали вора?» — хмурясь спросил полковник.
8: Отец Браун в упор посмотрел на его недовольное, суровое лицо. «Да, я поймал его. Поймал невидимым крючком на невидимой леске, такой длинной, что он может уйти на край света и все же вернется, как только я потяну». Они помолчали. Потом джентльмены удалились обратно на веранду, унося серебро и обсуждая с хозяином странное происшествие. Но суровый полковник по-прежнему сидел боком на барьере, раскачивая длинными ногами и покусывая кончики темных усов. Наконец он спокойно сказал священнику:
5: «Вор был не глупый малый, но, думается, я знаю человека поумнее».
8: «Он умный человек», — ответил отец Браун. «Но я не знаю, кого вы считаете умнее».
5: «Вас». «Будьте спокойны, я не собираюсь сажать вора в тюрьму, но я дал бы гору серебряных вилок за то, чтобы толком узнать, как вы-то замешались во всю эту кашу и как вам удалось отнять у него серебро. Думается мне, что вы большой хитрец и проведете любого». Священнику, по-видимому, понравилась грубоватая прямота военного.
8: «Конечно, полковник», — сказал он, улыбаясь, «я ничего не могу сообщить вам об этом человеке и его частных делах, но я не вижу причины скрывать от вас внешний ход дела, насколько я сам его понял». С неожиданной для него легкостью он перепрыгнул через барьер, сел рядом с полковником Паундом и, в свою очередь, заболтал короткими ножками, словно мальчишка на заборе. Рассказ свой он начал так непринужденно, как если бы беседовал со старым другом у рождественского камелька. «Видите ли, полковник, меня заперли в той маленькой каморке, и я писал письмо, когда услышал, что пара ног отплясывает по этому коридору такой танец, которого не спляшешь и перед смертью. Сперва слышались забавные мелкие шажки, словно кто-то ходил на цыпочках. За ними следовали шаги медленные, уверенные, словом, шаги солидного человека, разгуливающего с сигарой во рту. Но шагали одни и те же ноги. В этом я готов был поклясться. Легко, потом тяжело, потом опять легко. Сперва я прислушивался от нечего делать, а потом чуть с ума не сошел, стараясь понять, для чего понадобилось одному человеку ходить двумя походками. Одну походку я знал, она была вроде вашей, полковник. Это была походка плотно пообедавшего человека, джентльмена, который расхаживает не потому, что взволнован, а скорее потому, что вообще подвижен. Другая походка тоже казалась мне знакомой, только я никак не мог припомнить, где я ее слышал и где раньше встречал странное существо, носящееся на цыпочках подобным образом. Скоро до меня донесся стук тарелок, и ответ представился до глупости очевидным. Это была походка лакея, когда, склонившись вперед, опустив глаза, загребая носками сапог, он несется подавать к столу с развивающимися фалдами и салфеткой. Затем я поразмыслил с минуту, и мне показалось, что я понял замысел преступления так же ясно, как если бы сам собирался украсть. Полковник внимательно посмотрел на священника, но короткие серые глаза были безмятежно устремлены в потолок. «Преступление — тоже произведение искусства. Не удивляйтесь, преступление — далеко не единственное произведение искусства, выходящее из мастерских преисподней. Но каждое подлинное произведение искусства, будь оно небесного или дьявольского происхождения, имеет одну непременную особенность. Основа его всегда проста, как бы сложно не было выполнение. Так, например, в «Гамлете» фигуры могильщиков, цветы сумасшедшей девушки, загробное обаяние Озрика, бледность духа и усмешка черепа, Все сплетено венком для мрачного человека в черном. И то, что я вам рассказываю, тоже незамысловатая трагедия человека в черном». «Да», — продолжал он, видя, что полковник смотрит на него с удивлением, «вся эта история сводится к черному костюму. В ней, как и в Гамлете, немало всевозможных наслоений, вроде вашего клуба, например. Есть мертвый лакей, который был там, где быть не мог, невидимая рука, собравшая с вашего стола серебро, растаявшее в воздухе. Но каждое умно задуманное преступление основано, в конце концов, на чем-нибудь вполне заурядном, ничем не загадочном. Таинственность появляется позже, чтобы увести нас в сторону, по ложному следу. Сегодняшнее дело крупное, тонко задуманное и, на взгляд заурядного вора, весьма выгодное. Оно было построено на том общеизвестном факте, что вечерний костюм джентльмена, как две капли воды, похож на костюм лакея. Оба носят черный фрак. Все остальное была игра, и притом удивительно тонкая. «И все же», — заметил полковник, слезая с барьера и хмуро разглядывая свои ботинки, «все же я не вполне уверен, что понял вас». «Полковник», — сказал отец Браун, «вы еще больше удивитесь, когда я скажу вам, что демон наглости, укравший ваши вилки, все время разгуливал у вас на глазах. Он прошел по коридору раз 20, взад и вперед, и это при полном освещении и на виду у всех. Он не прятался по углам, где его могли бы заподозрить. Напротив, он беспрестанно двигался, и где бы он ни был, везде, казалось, находился по праву. Не спрашивайте меня, как он выглядел, потому что вы сами видели его сегодня 6 или 7 раз. Вы вместе с другими высокородными господами дожидались обеда в гостиной в конце прохода, возле самой веранды. И вот, когда он проходил среди вас, джентльменов, он был лакеем с опущенной головой, болтающейся салфеткой и развивающимися фалдами. Он вылетал на веранду, поправлял скатерть, переставлял что-нибудь на столе и мчался обратно по направлению к конторе и лакейской. Но едва он попадал в поле зрения конторского клерка и прислуги, как и видом, и манерами, с головы до ног становился другим человеком. Он бродил среди слуг с той рассеянной небрежностью, которую они так привыкли видеть у своих патронов. Их не должно было удивлять, что гость разгуливает по всему дому, словно зверь, снающий по клетке в зоологическом саду. Они знали, что ничто так не выделяет людей высшего круга, как именно привычка расхаживать всюду, где им вздумается. Когда он присыщался прогулкой по коридору, он поворачивал и снова проходил мимо конторы. В тени гардеробной ниши он, как по мановению жезла, разом менял свой облик и снова услужливым лакеем мчался к 12 верным рыболовам. Не пристало джентльменам обращать внимание на какого-то лакея. Как может прислуга заподозрить прогуливающегося джентльмена? Раз он выкинул фокус еще почище. У конторы он величественно потребовал сифон содовой воды, сказав, что хочет пить. Он добавил непринужденно, что возьмет сифон с собой. Он так и сделал, быстро и ловко пронес его среди всех вас, джентльменов, лакеем, выполняющим обычное поручение. Конечно, это не могло длиться до бесконечности, но ему ведь нужно было дождаться лишь конца рыбной перемены. Самым опасным для него было начало обеда, когда все лакеи выстраивались в ряд, но и тут ему удалось прислониться к стене, как раз за углом. Так что лакеи и тут приняли его за джентльмена, а джентльмены за лакея. Дальше все шло как по маслу. Лакей принимал его за скучающего аристократа и наоборот. За 2 минуты до того, как рыбная перемена была закончена, он снова обратился в проворного слугу и быстро собрал тарелки. Посуду он оставил на полке, серебро засунул в боковой карман, отчего тот оттопырился, и как заяц помчался по коридору, покуда не добрался до гардеробной. Тут он снова стал джентльменом, внезапно вызванным по делу. Ему оставалось лишь сдать свой номерок гардеробщику и выйти так же непринужденно, как пришел. Только случилось так, что гардеробщиком был я. «Что вы сделали с ним?» — воскликнул полковник с необычайным для него жаром. — И что он вам сказал? — Простите, но тут мой рассказ кончается.
5: «И начинается самое интересное», — пробормотал Паунд. «Его профессиональные приемы я еще понимаю, но как-то не могу понять ваши».
8: «Мне пора уходить», — проговорил отец Браун. Вместе они дошли до передней, где увидели свежее веснушчатое лицо герцога Честерского с веселым видом бежавшего за ними.
5: «Скорее! Скорее, Паунд!» — запыхавшись, кричал он. «Скорее, идите к нам! Я всюду искал вас! Обед продолжается, как ни в чем не бывало, и старый Одли сейчас скажет спич в честь спасенных вилок! Видите ли, мы предполагаем создать новую церемонию, чтобы увековечить это событие! Вы нашли серебро, так что дело за вами! Можете что-нибудь предложить?»
9: «Попробую!» — не без сарказма согласился полковник, оглядывая его. «Я предлагаю, чтобы отныне мы носили зеленые фраки вместо черных. Мало ли что может случиться, когда ты одет так же, как лакей».
5: «Ну, глупости! Джентльмен никогда не выглядит лакеем».
9: «А лакей не может выглядеть джентльменом?» Также беззвучно смеясь, отозвался полковник Паунд. «Ну, в таком случае и ловок же ваш приятель», — сказал он, обращаясь к Брауну, — «если сумел сойти за джентльмена».
8: Отец Браун наглухо застегнул свое скромное пальто. Ночь была холодная и ветреная, и взял в руки свой скромный зонт. «Да», — сказал он, — «должно быть очень трудно быть джентльменом. Но знаете ли, я не раз думал, что почти так же трудно быть лакеем». И, промолвив «добрый вечер», он толкнул тяжелую дверь дворца наслаждений. Золотые врата тотчас же захлопнулись за ним, и он быстро зашагал по мокрым темным улицам в поисках омнибуса.

0: Рассказ Гилберта Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читал Алексей Веснер.
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Небольшой городок Кириллов находится на северо-западе Вологодской области. Это одно из самых известных мест русского севера. Наше знакомство начинается уже в автобусе при подъезде к городу. О городе, его истории и дне сегодняшнем рассказывает местная жительница, наш экскурсовод Альбина.
1: Мы находимся в Вологодской области. Площадь Вологодской области 145 тысяч квадратных километров. На ее территории разместились бы такие страны, как Бельгия, Дания, Нидерланды, Швейцария, но там 42 миллиона жителей. А в Вологодской области всего 1 миллион 150 тысяч. Область на 70% покрыта лесами. Основные породы – это ели, сосна. 20 тысяч рек и 5 тысяч озер несут свои воды в бассейны трех морей – Балтийского, Белого, Каспийского. В современных границах область основана в 1937 году. Мы находимся в Кирилловском районе. Еще в древности наш край

славный писатель Андрей Муравьев, а начало Северной Фиваиде положили два монаха Московского Симонова монастыря Кирилл и Ферапон. Кирилл основал в 1397 году Кирилло-Белозерский монастырь, а Ферапон в 18 километрах от Кириллова основал Ферапонтов монастырь. Ферапонтов монастырь небольшой по площади, но знаменит он тем, что главный храм монастыря, храм Пресвятой Богородицы, расписан известным древнерусским иконописцем Дионисием, и расписан он в 1502 году, и уже более 5 веков краски Дионисия не меркнут. Сохранившиеся фрески во всей России единственные, он находится под эгидой ЮНЕСКО. А мы уже приблизились к городку Кириллов. Сейчас справа из-за кустов выглянет озеро Сиверское, на котором стоит монастырь. Сифьяр в переводе с финно-угорского означает «глубокая вода». Местами глубина озера достигает 27 метров. Длина озера 6 километров, ширина 3 километра. Оно такое в форме округлой. А мы заехали в слободку городка, которая носит название Обшара. Здесь в старину на Кабацкой горке стоял кабак с гостевыми номерами. И здесь обшаривали местный подгулявший люд и приезжих купцов. Справа купола, стены и башни Кирилло-Белозерского монастыря. Площадь монастыря 12 гектаров. По периметру стены достигает 2 километров. Высота стен 11 метров, ширина 7 метров. Высота самой высокой московской башни, которая справа, 57 метров. Когда-то патриарх Никон назвал этот монастырь «Великой государевой крепостью». Монастырь входил в конце 17 века в тройку богатейших монастырей Руси. Первый – это Троица Сергиева Лавра, второй – Кирилло-Белозерский и третий – Соловецкий монастырь. А мы въехали на самую длинную улицу городка Кирилло. В старину она называлась Большая набережная, а сейчас имени Гагарина. Ее длина 5 километров. А Кирилло-Белозерский монастырь был основан в 1397 году монахом Симонова Московского монастыря Кириллом в миру Кузьма Вельяминов, из боярского рода Вельяминовых происходил. Рано лишился родителей и воспитывался в семье Тимофея Вельяминова, дядюшки. А Тимофей служил окольничим у Дмитрия Донского. Принял постриг под именем Кирилл в Московском Симоновом монастыре и дослужился там до чина архимандрита. Но не нравился ему уклад жизни в Московском монастыре, суета, интриги. И молясь в очередной раз Пречистой Богородице, читая Акафист, он услышал глас: «Кирилле, изыди отсюда, иди на Белое озеро, где ты спасешься». И он вместе со своим собратом Ферапонтом, который уже бывал по делам монастыря в этих краях, вдвоем за 700 километров от Москвы пешком пришли на берег Сиверского озера. Купол торчит вот из-за стены. Это Иоанна Предтечи храм. На этом высоком месте вырыли землянку, поставили крест и стали молиться Богу. Пришли крестьяне из окрестных деревень. И уже при жизни Кирилла началось большое деревянное строительство. Кирилл был учеником великого молитвенника за Русь Сергия Радонежского. А Сергий Радонежский всех своих учеников посылал на окраинные земли основывать монастыри, нести православие. В XIV веке север был языческим. Сергий Радонежский был духовником у московских князей, а московские князья также всех направляли, чтобы строили монастыри как крепости, фортпосты. Московские князья здесь скрывались от бунтов, скрывали здесь казну. Монастырь рос и богател за счет вкладов богатых бояр. Сюда, на Богомолье, в 1528 году приехали великий князь Василий III со своей женой Еленой Глиной.

0: Римской, и молились они о даровании им наследника. Когда царь родился, Василий III сразу же пожертвовал 1000 рублей, и на эти деньги сразу же были воздвигнуты 2 каменных храма – Иоанна Предтечи и Архангела Гавриила. Всего на территории монастыря 11 храмов. Самый древний храм в каменном исполнении – Успенский, 1497 года постройки. Кирилл здесь и похоронен. Действующая церковь Кирилла и Рака над его захоронением. Монастырь строился как крепость, но выдержал осаду только один раз. В 1612 году польско-литовские интервенты, отогнанные от Москвы Мининым и Пожарским, ринулись на север в поисках московской казны. Так как здесь, помимо братьев 200 человек, было очень много стрельцов и оружия. 6 лет длилась осада, монастырь не сдался. Поляки сожгли Вологду, сожгли Белозерск, Сольвычегодск, Тотьму. Разорили Горицкий монастырь, Девичий, разорили Ферапонтов монастырь, но эта крепость не сдалась. На 90% было истреблено население подмонастырских деревень. Поляки ушли ни с чем. А это уже стены 1645 года. На восстановление монастыря царь Алексей Михайлович пожертвовал 45 тысяч рублей. И на эти деньги были построены 4 башни угловые. Вот там Московская башня, а перед нами Вологодская башня, ее 136 метров. В плане Московская 16-угольник имеет, эта башня 8-угольник. Внутри полый кирпичный столб, у каждой башни однотипное устройство. А внутри этого столба лестница, ведущая на смотровую площадку. И со всех башен просматривалась вся округа. И враг не мог пройти незамеченным. Следующая башня – Белозерская, а вот эта башня – Кузнечная. Тут была кузница. Все башни по направлению дорог назывались. Это Вологодская на Вологду, Московская на Москву, Белозерская на Белозерск. Строили монастырь местные каменщики, местные крестьяне, не пришли. Из своего кирпича, так как почва у нас глинистая, обжигом занимались мещане абсолютно многие и поставляли кирпич в монастырь неограниченным количеством. И под руководством строилось нашего крестьянина из деревни Шидьера. Кирилл Серков съездил в Троице-Сергиеву Лавру, посмотрел, как там фортификационные вот эти сооружения. И посмотрите, как монументально и величественно стоит монастырь. Не давится, как бы возносится, хотя никаких излишних украшений нет. Он очень прост в своем величии. В 1924 году монастырь закрыли. Но повезло. Здесь сразу же стал музей. По этому разграблению ничего не подвергалось. Ценные иконы увезены были в Эрмитаж, в Русский музей. Но очень много ценностей хранилось в запасниках, в фондах. И сейчас эти ценности достаются, выставляются в экспозициях. И иконы возвращаются из этих хранилищ, этих столичных музеев. На сегодня часть монастыря Иоанновского, вот горка, это действующий монастырь. Там служит 11 монахов. А другая часть – это музей. Вот перед нами это здание современное. Это наш культурный центр, дом культуры. 350 мест, здесь библиотека взрослая и детская, кружки разные.
1: А население 7 тысяч, уменьшается оно с годами? Вот да, люди уезжают, да?
0: Да, работы нет. Раньше у нас был филиал оптико-механического завода.
1: ЛОМО.
0: ЛОМО, ленинградского. И была работа. Потом это все прикрыли, работы нет. Поэтому вся молодежь – Череповец. Череповце – наша вся промышленность. Городок Кириллов образовался из-под монастырской слободы. В 1776 году по указу Екатерины II под монастырской слободе был присвоен статус города с названием Кириллов в честь основателя монастыря. Был утвержден и генеральный план городка, по которому в городе должно было быть всего 40 улиц, 4 площади. Высота застройки не должна превышать 6 метров, чтобы ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря был виден со всех сторон. Городок находится в кольце озер. Расширяться в разные стороны он не мог. Был утвержден и герб городка Кириллов. В верхней части два стоящих на задних лапах медведя. Заимствование из новгородского, так как рай принадлежал новгородской губернии в то время. Деревянная тренога с подвешенным железным клепалом внизу означает колокола. Два перекрещенных железных молота говорит о том, что на территории имеется монастырь. Городок делится на слободки. Вот где мы стоим, это называется парышки. Парышки – это сросшиеся плоды. Улицы, идя параллельно, к озерам сужались. Как бы, ну, сросшиеся плоды. Дальше район Лохта. Это заливчик Сиверского озера. Там жили рыбаки. Ловилась рыба Лохта, название. Следующая Кохань. Там у нас по городу проходит старинная северодвинская система. Город окопан у нас рукотворными каналами. Река Шексна. Рукотворными каналами река Шексна вот соединялась каналами, рекой Порозовицей. Далее Кубинское озеро под Вологдой. Река Сухона, Северная Двина и выход в Белое море. Раньше ведь дорог не было. И все товары прибывали водным путем. И по краям канала были проложены вечевники, бурлацкие тропы. Местное население очень любило работать бурлаками, потому что бурлацкий труд оплачивался очень высоко. Прибывали сюда в основном купеческие барки. Купцов было 33 при основании городка. И купцы торговали с монастырями, поставляли в монастырь строительные материалы, продукты питания. Улочки в городке Кириллов назывались по фамилиям людей, которые жили на этих улицах. Гостинщиковская жили Гостинщиковы, Звездинская жили Звездины, Токаревская жили Токаревы, Голубевская жили Голубевы. И только улицы Веселая и Разгуляевская назывались по тем заведениям, которые стояли на этих улицах. Липам этим уже свыше 170 лет. Городской голова, купец Андреев, захотел сделать место отдыха для горожан. На свои деньги закупил саженцы лип. А липа – это не распространенное дерево на севере. Но липа обладает позитивной энергетикой. По легенде, под липами отдыхала Богородица. И на липовых досках в старину писались иконы. Но не все купцы были довольны его новшеством. Написали жалобу новгородскому губернатору. Это все была торговая площадь. А места на торговой площади стоили от 300 до 500 рублей серебром. Тогда как лошадь стоила 39 рублей. Но из Новгорода пришел ответ садику быть. И место отдыха, так оно и закрепилось. Это в советское время была танцплощадка. И на этой танцплощадке сначала местные жители танцевали под духовой оркестр, а потом под вокально-инструментальный ансамбль. Всем было хорошо и весело. Теперь вот не танцуем. Мы подошли к памятнику «Родина-мать». Мемориал был открыт в 1982 году. На плитах выгравированы и фамилии тех людей, которые погибли из нашего городка. Военных действий на территории нашего Кирилловского района не было. Но, как и везде, народ пострадал. Из 17 тысяч земляков до войны у нас 120 тысяч было населения, а сейчас 15 весь район. Из 17 тысяч земляков, ушедших на фронт, 7 тысяч не вернулось с фронта. А в городок Кириллов стали прибывать эвакуированные. 3000 эвакуированных прибыло в городок Кириллов. 9 детских садов из блокадного Ленинграда, и здесь детишек спасали от голода в кирилловских семьях. 2 госпиталя. И даже базировался 238-й авиаотряд из Петрозаводска, когда враг двинулся в том направлении. Был построен аэродром, а в самом большом помещении монастыря трапезной палате располагался цех по ремонту авиадвигателей. Население здесь в основном было крестьянством. И на фронт поставлялись продукты питания, теплые вещи. Но самым значимым предметом, который поставлялся на фронт, была кирилловская гармошка-тальянка. Ветераны вспоминали, когда игрался кирилловский наигрыш под драку, появлялась отвага идти в атаку, а пуля гармониста не брала. Здесь был развит гармонный промысел. Неподалеку отсюда, в селе Благовещение, располагалась гормонная фабрика. И до войны на этой гормонной фабрике работало до 500 крестьян из окрестных деревень. И выпускались не только тальянки, но также питерки, венки, хромки и баяны. Но вот на 1000 случилось непредвиденно. Вот на 1963 году фабрика сгорела. Производство решили не восстанавливать. Специалисты разъехались по другим областям. И теперь днем с огнем не сыщешь мастера отремонтировать кирилловскую гармошку-тальянку. Хочется по этому поводу вспомнить стихотворение нашего вологодского писателя Василия Белова. Может быть, в кругу ребят он один угрюм немножко и знаком на первый взгляд лишь с кирилловской гармошкой. Но наденет на плечо он гармонь своего клуба, то домой и калачом не заманишь лесорубов. А девчата не одна позабудет о подушке, душу выплещет до дна в переливистых частушках. И пускай не речист, пусть не боек в разговорах, все расскажет гармонист вологодским перебором. И о синих у лесах, и о девичьих косах, на рокочущих басах, на ладах нежноголосых. Гармонисты у нас еще остались. Культпросвет училище. И в этом культпросвет училище было отделение баянистов, народных инструментов. А сейчас у нас остался колледж культуры, где готовят специалистов по туризму. Гармонистов уже не готовят. У нас есть школа искусств, где есть класс мальчиков, которых учат игре на гармошке. Кириллов изначально был деревянный, но это дома не те. Это дома новострои, вот уже рушатся, а до этого были дома с мезонинами. Вот эта центральная улица городка называется Гостинодворская, застроена купеческими особнячками конца 18-го, начала 19 века. В то время у нас тоже промышленности никакой не было. Вся промышленность у нас состояла из маслоделен, лесопилен, дегтярных мастерских, кожевенных мастерских. Но был в городке пивомедоваренный завод «Северная Богемия». Такое название. Это маслодельня 18 века купца Валькова. И сейчас это здание используется. Здесь местный пищекомбинат. Очень вкусно пряники пекут и варят фруктовый сахар разных цветов. А добавки-то наши местные, ягоды-то наши, очень вкусный сахар. Городок очень спокойный, все друг друга знают. На этой торговой площади располагались купеческие деревянные лавки. И привозили сюда товары с деревень. У нас же дерева очень много, и поэтому из дерева делалось абсолютно все. И орудия труда, и средства передвижения. В каждой крестьянской избе стоял примитивный станочек, на котором точились ложки. Ложки съедались за 20 дней, потому что делались из мягких пород дерева. Скопщики ездили по деревням, скупали возами эти ложки, красили, привозили на торговую площадь и продавали уже по другой цене. На этой торговой площади были катания невест в масленичную неделю. Отец на своих деревянных красивых санях привозил невесту, свою дочь. Невеста сидела на сундуке, съезжались женихи со всей округи. И выбирали невесту по размеру сундука. У какой больше сундук, та невеста богаче. Но невеста открывала сундук и демонстрировала шали, показывала, что он у нее не пустой. В каждой избе ценилась прялка. За прялку девочку садили в пятилетнем возрасте. И к 12 годам она уже была искусной пряхой. Прялки красили, изображали на прялках сцены и счастливой семейной жизни, яркие цветы, так как северная природа очень скуда на краски, и прялка считалась оберегом. Климат у нас умеренно-континентальный, с продолжительной зимой, со средними температурами минус 18, с коротким северным летом. Но особенно климат и почвы у нас благоприятны для произрастания льна. Когда цветет лен, на больших площадях у нас очень много было льна. Колхозы базировались на выращивании льна. Как будто синь небес опускается на землю. И только краски Дионисия могут передать переход от бледно-зеленого к нежно-голубому. Из льна ткется экологически чистая ткань, которая охолодит летом и согревает зимой. И спасает от радиации. Изо льна шьются куклы-обереги без лица. Нет ни глаз, ни рта, ни носа. Эти куклы-обереги охраняли крестьянскую избу от злых духов, чтобы в домочадцев не вселяли злые духи. Изо льна делается нить, из которой наши кружевницы плетут изумительное кружево, подобие морозных узоров на стекле, а плетут они его старинным коклюшечным способом. На специальных приспособлениях, валиках, крепится узор сколок, и посредством деревянных палочек, которые называются коклюшки, выплетается это кружево. А почему они так называются, эти палочки? Когда несколько кружевниц вместе, то они издают своеобразный звук кок. И в Вологде до сих пор работает объединение «Снежинка», на котором и выпускается наше изумительное вологодское кружево. А в войну кружево считалось стратегическим предметом продажи. На кружево покупались танки, потому что кружево скупали Франция, Англия. Давали задания нашим кружевницам и выплетали кружево, и сдавали, и продавали. У нас развитый гончарный промысел, так как глина у нас в избытке. Целые деревни занимались этим выпуском глиняной посуды. Посуда у нас была обливная, глазурованная, чернолощеная, очень крепкая посуда, которая выдерживает высокие температуры. Она обдается дымом. Был развит и берестяной промысел. Из бересты делали и кузова, но особенно плели лапти. 60 пар лаптей надо было на человека в год. Так что плели абсолютно все. Но особенно плетение очень крепкое было для таких туесов, где хранилась соль. Соль очень была дорогим продуктом. И поэтому для ее плетения выплетались вот такие туеса. Такое было прочное плетение. Вот. И в войну, когда не хватало металла, с берестяными тазами местное население ходило в баню. Вот это купца Симонова особняк. Внизу были торговые лавки. Два входа обязательно было. Главный вход, парадный, и черный вход. Это был монастырь, зона почтения. И поэтому парадный вход всегда был в сторону монастыря. Черный вход сбоку. Принять гостя с черного входа – это значит нанести ему большую обиду. Внизу были торговые лавки, а вверху жили сами купцы. Купцы были небогатые, декоративных этих украшений лишних нет. Были выбраны типовые проекты в стиле классицизма. В плане прямоугольник, но каждый особняк все-таки имеет свою изюминку. Строители брали за основу типовые проекты, но когда строили, они вносили свою лепту. И поэтому каждый особнячок выглядит по-своему теперь. Они сейчас утоплены на метр в асфальт. А раньше они высоко, были цокольные этажи. Там хранились товары купеческие. И поэтому совсем другое было впечатление. И каждый особняк был выкрашен в разные цвета, но обязательно пастельных тонов. И поэтому улочка выглядела очень нарядной. Мостовые были булыжные, тротуары деревянные. Освещалась керосиновыми фонарями, и то центральные улицы. Купец Симонов завещал городу 239 тысяч рублей, 10 городских бюджетов на то время. Хотя купцы и сами были не очень богаты, но делились городом. Он велел построить гостиный двор. Внизу были лавки, а вверху учреждения дума, казначейство, управа. В советское время это был дом культуры. Здесь были библиотека, а сейчас эти площади используются как музейные. Здесь был часовой магазин, а сейчас военкомат. И в войну, когда наши земляки уходили на фронт, садили березки. И поэтому этот садик называется Березовый. А еще другое его название – имени коммуниста Андрея Юдовича Костюничева. Был такой у нас коммунист. В 18 году занимался изъятием излишков хлеба и перераспределением земли между крестьянами, и неизвестные лица его убили. За это сразу же начался красный террор. Сразу же расстреляли в Арсенофе епископа Кирилла Белозерского монастыря, прямо тут вот за стенами на горе Золотуха. Убили Серафиму, игуменью Ферапонтова монастыря. Они нашли, кто убил, просто красный террор это начался, вот меску. двух мещан из городка Кириллова, городского управу, голову Трубникова, офицера Бурлакова, всех сразу же расстреляли, 6 человек. А самого Костюнича похоронили здесь же, вот там вот между березами есть такой серенький памятничек. А плиты на сооружение этого памятника взяли из усыпальницы купцов Сизминых. Эта улица в старину называлась Ивановская, так как при въезде стоит храм Ивана Воина. Путешественники подъезжали к городку, они видели еще эти вот приходские храмы.
1: Сейчас они сохранились, действуют?
0: Сохранились, но в разрушенном виде. Ивана Воина там еще как бы восстанавливаться чуть-чуть, идут службы. Это здание священников Бриллиантовых. Это у нас собор Казанской Божьей Матери. Так как не все горожане могли молиться за стенами мужского монастыря. И поэтому для населения был построен 17 век храм Казанской Божьей Матери. Но он в таком состоянии, потому что здесь был винзавод. Выпускалось очень вкусное клюквенное вино. Но уже 20 лет как винзавод выселен, но храм не восстанавливается, так как музей – это федеральные деньги государственные, а храм Казанской Божьей Матери – Вологодская епархия. И деньги спонсоров. Храм очень красивый был. В форме креста. С той стороны вход, там была колокольня, она утрачена. И два предела было Андрея Первозванного и Боголюбской иконы. И храм выглядел очень презентабельно, колоннами. Единственное здание, которое вот такое богатое у нас. И такое величественное и монументальное. Если бы его привести в порядок, это было бы красота необыкновенная. А сейчас там службы проходят. Зайти сюда можно, храм открыт. Я здесь родилась. Где родился, там и пригодился.
1: И не было мысли покинуть?
0: Нет, не было.
2: В городе Кириллов на территории Вологодской области побывала Людмила Зотова. До свидания.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В нашем эфире беседы о церкви митрополита Сурожского Антония. Беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
2: Я хочу напомнить одну или две вещи. Первое – это то, что мы определили церковь как богочеловеческое общество, то есть как общество, где, несмотря на абсолютное неравенство лиц, и Бог, и человек присутствуют на равных началах, во всей полноте их бытия. Во Христе мы видим и Бога, и человека. Сын Божий стал человеком, воплотившийся от Божьей Матери, от пренепорочной Девы Марии. И в нем мы видим полноту Божества, явленную в плоти. Но с другой стороны, в его воплощении мы видим одновременно и такое измерение человека, о котором мы не могли бы иметь представления, глядя на эмпирического человека, на человека, каким мы его знаем в обычной жизни. Потому что человек в полноте своего призвания, по своей глубине, по своей бесконечности, если можно сказать, что он может вместить в себя самого Бога и одновременно оставаться человеком в полном смысле этого слова. Это догмат о Христе Спасителе, о том, что, будучи Богом в полном смысле этого слова, Он является и человеком в полном смысле слова. Но без того, чтобы Его человечество перестало быть как бы нашим человечеством. Только это наше человечество, явленное нам во всей красоте, во всей полноте, во всем величии, которым оно призвано, которым каждый из нас призван. Но с другой стороны, не только во Христе и через Христа Спасителя полнота Божества присутствует в церкви. В день Пятидесятницы Святой Дух сошел на апостолов и остался в церкви, преисполнив ее своим присутствием. И не напрасно апостол Павел нам говорит о том, что и вся церковь в своей полноте, и каждый член церкви является сосудом Святого Духа. Мы содержим в себе присутствие Духа Святого. Опять-таки, Он не растворяется с нами, но Он нас преображает. И во Христе и во Святом Духе мы делаемся уже неприемными детьми нашего Небесного Бога, но детьми Его, как бы родными детьми. Святой Ириней Лионский, я это вам уже в прошлом цитировал, говорит о том, что в полноте времен, когда все будет осуществлено и доведено до полноты, то во Христе и в Духе Святом все человечество станет единородным Сыном Небесного нашего Отца. Вот в этом отношении вся полнота Троицы присутствует в Церкви. Мы познаем ее непосредственно во Христе, через Его учение, через Его облик, через все то, что мы знаем о нем. Но с другой стороны, мы знаем тоже каким-то внутренним опытом Духа Святого. Это Дух, о котором Христос нам говорит в Евангелии. Он наш утешитель. И славянское слово «утешение» гораздо более многогранно, чем русское слово. Утешитель – это тот, который может нас утешить в обычном смысле слова, в нашем горе. И если мы были бы действительно Христовыми учениками, если мы действительно Его любили бы всем сердцем, всем нашим существом, то, будучи в разлуке с Ним, мы бы на земле чувствовали бы себя сиротами. Апостол Павел об этом говорит очень ярко, о том, что для него жизнь Христос, а смерть была бы приобретением, потому что пока он живет в теле, он отлучен хотя бы отчасти, в какой-то мере, от Христа. И только через смерть он войдет, он его встретит лицом к лицу, более глубоко, в большей славе, более лично, более интимно, чем он его встретил на пути в Дамаск. И мы призваны к тому, чтобы знать Христа, узнавать постепенно Христа, как апостол Павел его познал. Но Дух Святой не только утешает нас в том, что мы разлучены со Христом, а порой через грех отлучены от Его присутствия и близости. Он тоже нас укрепляет. Он нам дает силу так жить, чтобы стать и быть учениками Христа, верными Его учениками. И, наконец, несмотря на то, что мы живем в потемках, в полутьме, или иногда порой в глубокой тьме, Он является нашим утешителем в другом смысле, в том смысле, в котором мы говорим об утехе на русском языке. Он нас может радовать, несмотря на то, что мы все-таки так еще далеки от Бога. С одной стороны, так близки, потому что Он так близок, а с другой стороны, так далеки, потому что мы не умеем Его присутствие воспринимать, что мы отлучаемся от Него, отворачиваемся от Него. И во Христе, и в Духе Святом мы познаем Бога и Отца. Я уже упоминал вам о том, что когда мы говорим молитву «Отче наш», мы называем Бога нашего Отцом не только потому, что Он является для каждого и для всех нас Отцом, а в гораздо более глубоком смысле. Христос нам дал эту молитву, и когда Он говорил «Отче наш», Он говорил как бы «Мой Отец и ваш Отец». И это нечто такое глубокое и потрясающее, что мы являемся, по слову Евангелия, братьями и сестрами Христа и детьми нашего Небесного Отца, но только поскольку мы соединены с Единородным Сыном. Но с другой стороны, я говорил о том, что человечество не явлено нам в церкви только во славе, во Христе, как предельная полнота того, чем и кем может быть человек. Она явлена нам в нашей немощи, в нашей хрупкости, в нашей греховности. И вот тут является как бы трагедия церкви, соединенная с ее славой, уродство, которое мы накладываем как бы на бесконечно прекрасный лик церкви, собой, с нашей греховностью, нашей неверностью. И вот темы наших бесед именно искать и в этой области, и в той понимание, которое нам бы помогло вырастать и все расти дальше и дальше. В Боге божественное как бы измерение церкви является яснее всего, доступнее всего в таинствах и в молитве. Святой Максим Исповедник говорит о том, что Бог сотворил человека как бы причастным двум мирам, вещественному миру, из которого он взят, и духовному, божественному миру, которому он может приобщиться, и который зачаточно заложен в нем. И призвание человека вырастать в полную меру своей приобщенности к Богу и вырастая самому влечь за собой все мироздание в глубины Божии, до того момента, когда, по слову апостола Павла, Бог будет всем во всем. Но человек пал, и он уже не может совершить своего призвания в полноте. Он сам бьется, он сам или слепой, или неясно видит своего пути. И вот таинство церкви – это божественные действия, которые нас спасают, нас возвращают, сколько мы можем воспринять это, в меру нашей емкости и подвижнической готовности к тому состоянию, к которому мы призваны были от начала. В этом смысле таинство является абсолютной необходимостью для спасения мира. Вы можете спросить, как же так? Столь немногие пользуются таинствами. Таинства открыты очень немногим. И вот тут есть изумительная мысль одного из древних отцов церкви. Если я не ошибаюсь, святого Григория Богослова, который говорит, что мир не мог бы просуществовать без таинств. То есть без того, чтобы чудесным образом божественная полнота не вливалась бы в человечество. И одно таинство, говорит он нам, принадлежит всему человечеству после падения, еще до воплощения Христова, до рождения Церкви в Пятидесятнице. Это таинство брака. То есть та тайна, которую через взаимную любовь и взаимное приятие друг друга делает двух людей едиными, то есть побеждает то разделение, которое грех внес в человечество. Таким образом, брак – это таинство вселенское, таинство такое, которое уже из двух существующих существ делает одно единое существо, уже побеждая хотя бы изначально, зачаточно, то разделение, разбитость, раздробленность человеческого рода. Это один из аспектов полноты церкви в Боге. Без этого действия божественного нет нам пути в ту полноту, к которой мы призваны. Но разумеется тогда, и понятно делается тогда, почему мы в православной церкви верим, что единственный совершитель всякого таинства есть сам Бог, Христос и Дух Святой. В божественной литургии мы верим, что Христос совершает освящение святых даров сошествием Святого Духа. И во всех других службах, где является таинство, мы видим действие Христа. В тайной молитве на литургии священник говорит: «Ты и приносящий, и приносимый, и приемлемый, и раздаваемый. Ты тот, который приносит эту жертву, и ты являешься одновременно приносимой жертвой». Но на другом плане, на ежедневном плане, на ежечасном плане жизни святых, второй элемент богочеловеческого общения в церкви является молитва. Молитва не в порядке простого молитвословия, то есть вычитывания и произношения молитв, а молитва как встреча. Потому что цель всякой молитвы – это встретиться в глубинах своей души, в глубинах сердца и в глубинах своего ума с живым Богом. Об этом говорят все духовные наставники церкви. Нам даны молитвы святых, но нам недостаточно эти молитвы вычитывать. Мы должны в них врасти, мы должны их сделать своими, почерпать из них опыт данных святых о Боге, о себе самом, о жизни, и научиться так произносить эти слова, чтобы это стали бы нашими словами. Встреча – это основная задача молитвы. И молитвословие, которое у нас есть, имеют только одну цель – нас поставить лицом к лицу с живым Богом в таком взаимном положении, что мы можем вмолчаться в глубины Его присутствия и одновременно созерцать Его пути в наших душах и в жизни мира. Вот это как бы богочеловеческая сторона нашей церковности. Но с другой стороны, как я вам уже говорил, есть, увы, если можно так сказать, только человеческая сторона в том смысле, что когда мы грешим, когда мы перестаем быть в общении с Богом, когда мы теряем Его из виду, мы уже являемся одиночками. И уже церковь перестает быть той полнотой в опыте каждого человека или группы людей, которой она должна бы быть. И об этом я хочу говорить более подробно в течение этих бесед. Я говорил кое-что об этом, как бы зачаточно, на съезде епархиальном. Но я хочу некоторые моменты развить. И вот сейчас я хочу говорить вот о чем. Когда мы задумываемся над историей церкви, мы не можем не удивиться тому, что 12 учеников, что 70 апостолов, толпа людей, которые через них была обращена к Богу, и слово «обращенный» обращена очень значительное. Люди, которые смотрели во все стороны, ища своего пути, вдруг были взяты как бы за плечи проповедью апостолов и вдруг оказались лицом к лицу с Богом, обращенными взором, сердцем, умом, волей к Нему. И эти немногочисленные люди, какие-нибудь несколько тысяч людей, обратили всю Римскую империю. Они внесли в Римскую империю новую веру, веру в истинного Бога, полноту, которой не было в ней раньше. А сейчас, когда мы оглядываемся на себя и на жизнь мира вокруг нас, мы не можем не быть пораженными тем, что христиан стало тысячи и тысячи, а значение наше такое в мире ничтожное. Несколько тысяч человек обратили целую империю. Мы, одаренные опытом почти что 2000 лет, их наставлениями, учениями, примером, являемся небольшим обществом, небольшой ячейкой в громадном обществе, который или не знает Христа, или знать Его не хочет. Что же случилось? Нам надо над этим задуматься, потому что это относится не к церкви какой-то отвлеченной, но к каждой общине нашей и каждому из нас в отдельности. Что же случилось, что тогда люди обращались ко Христу в результате встречи с Его учениками, а нас встречают люди все время и никогда не замечают разницы? Есть удивительное место в сочинении и в радиопередаче С.С. Льюис, которую он передавал во время войны. Он говорит о том, что мы стали статуями. На нас можно глядеть, порой можно заглядеться. Но мы стали мертвым материалом. А верующий – это такое существо, о котором окружающие люди должны были бы воскликнуть: смотри, статуя стала живым человеком. Может ли кто-нибудь о нас, о каждом из нас сказать: этот человек ни на кого другого не похож. Он не более умен, не более образован, не более прекрасен, но в нем есть что-то, чего нет ни в ком другом. Подумайте о святых, как люди их воспринимали. Вот мне сейчас пришел на память святой Стефан Пермский. Святой Стефан зажегся любовью ко Христу и жалостью по отношению к тем людям, которые на нашей родине, в Пермской области, никогда о нем не слыхали. Он выучил пермский язык, наречие, и ушел туда. И что же он делал? Он обосновался в маленькой хижине, молился и принимал каждого человека, который бы к нему пришел, с такой любовью, с такой внимательностью, которую они никогда не встречали ни у одного жреца и ни у кого другого. И есть его в жизни рассказ о том, как окружающие жрецы его возненавидели за то, что люди к нему приходили, узнавали о Христе, крестились и послали убийц, чтобы отделаться от этого человека. Эти убийцы пришли и вернулись, не совершив своего преступления к тем, кто их послал. Почему же вы его не убили? Мы вас для того посылали. И один из них ответил: когда мы оказались перед его лицом, он нас принял с такой любовью, что мы только смогли встать на колени перед ним и просить его прощения. Разве кто-нибудь сейчас, встречая кого-либо из нас, может пережить нечто подобное? И то, что относится к отдельному человеку, а из житей святых можно было бы давать бесчисленные примеры, то, что относится к отдельному человеку, должно было бы относиться и к нашим общинам, вот к нашему приходу и к другим приходам, которые собраны во имя Христа. Во время гонений первые столетия Тертуллиан писал как бы в защиту христиан императору Траяну. И он ему писал, что когда люди нас встречают, они восклицают: как эти люди друг друга любят. Вот то, что поражало язычников во христианской общине. То, что это община, где все друг друга любят. Это не значит, что эти люди были легкими. Это не значит, что они по-человечески были привлекательны друг для друга. Но они узнали от Христа, что такое человек, как он драгоценен для Бога, какая святыня каждый человек. И относились соответственно, бережно, любовно. А любовно – это не значит сентиментально, это значит жертвенно. Никто больше любви не имеет, как тот, который готов свою жизнь положить за друзей своих. И поэтому становится перед нами вопрос, что случилось с церковью, то есть с христианскими общинами, что мы потеряли эту способность быть Божьим сиянием на земле. Отец Сергий Булгаков в одном из своих писаний говорит, что каждый христианин и церковь в целом является продолжением через века и пространство воплощенного присутствия Христа. И действительно, если мы верим, что в крещении мы соединяемся с Христом и делаемся как бы частицей Его тела, что в крещении мы получаем Духа Святого, который нас пронизывает, как огонь пронизывает железо, то так должно бы быть. Что же случилось с нами? И вот тут нам надо задуматься над тем, что случилось исторически. Во-первых, в самые первые годы жизни церкви христиане были гонимы. То есть они не были приемлемы ни для евреев, ни для язычников. Для евреев они были кощунниками, для язычников были поругателями их богов. И они не были приемлемы ни для тех, ни для других. Им приходилось не только нравственно, но и физически расплачиваться за это. Они бывали убиваемы, бывали отданы зверям для пожирания в цирках римских. Но с другой стороны, в них было нечто, чего у нас совершенно нет. У них было такое чувство, что встреча со Христом была для них новой жизнью, что жизнь вдруг разверзлась, и что новое измерение в нее вошло, что вошло счастье неземное, сверхземное, уже небесное, и что это было таким опытом, таким чудом божественной любви, что сохранить это только про себя, не отдавая другим, не делясь этим, было невозможно. Они не молчали, они не скрывались, они не собирались маленькими группами, чтобы между собой радоваться о том, что с ними случилось. Они шли к тем людям, которые, по слову Священного Писания, еще живут во тьме или в полутьме. Тем людям, которым нужно, чтобы воссиял свет, чтобы новая жизнь началась, чтобы ночь пришла к концу, чтобы день воссиял. И они шли с риском для своей жизни, как Стефан Пермский, но как тысячи и тысячи других мучеников первохристианских. И они шли с тем, чтобы быть свидетелями, отдать свою жизнь. Опять-таки мне приходит на мысль один пример из раннего христианства, о том, как в Риме загоняли в Колизей тех христиан, которых могли найти, с тем, чтобы отдать их на съедение зверям. И какой-то язычник видит, что какая-то женщина бежит в сторону Колизея, держа за руку своего маленького 6-летнего мальчика. Он ее остановил, говорит: не иди в ту сторону, туда влекут христиан на смерть, уйди в другое направление. И она на него посмотрела и говорит: неужели я себя и своего невинного мальчика лишу счастья быть свидетелем Христовым и умереть за него? Разве кто-нибудь из нас думает в таких категориях? Я не говорю о том, что мы не живем так, но мы и не думаем так. Мы думаем о том, что нет, так поступить нельзя. Ребенка надо уберечь. Себя самого надо сохранить. Для чего? Для будущего. Для того, чтобы еще потом сохранить себя. И вот встает вопрос о том, что знать Христа для нас настолько значительно или нет, что встреча со Христом случилась в нас или нет, что эта встреча имеет для нас достаточную ценность, значение, чтобы мы захотели даже ценой, даже не жизни нашей, а ущербления какого-то нашей жизни, поделиться этой радостью. Ведь подумайте, как мы живем в мирском плане. Если мы прочли какую-нибудь книгу, которая нас увлекла, увидели фильм или театральное представление, которое нас захватило, разве мы не говорим каждому человеку, который нам дорог: прочти, пойди, посмотри? Разве мы это делаем по отношению к Христу? Я вспоминаю молодого человека, который ко мне пришел лет 15-20 тому назад и говорит о том, что я хотел бы священником стать. Но меня смущает то, что у нас в церкви все-таки относительно мало народу. Я ему говорю: а ты своих друзей пригласил в церковь прийти? Он мне говорит: друзей? Я никогда не посмел бы им сказать, что я стал православным. Вот пример, крайний пример. Но разве мы не таковы в той или другой мере? Разве нас не захватила в такой мере радость о встрече со Христом, что стоит этой радостью делиться, чтобы другой ею обладал, чтобы другой мог бы ликовать, как мы ликуем? И встает вопрос: а мы ликуем или нет? Мы обыватели или мы горим радостью? Первохристиане были гонимы, но они не только были гонимы, они были людьми, для которых встреча со Христом перевернула всю жизнь, не только мировоззрение, не только точку зрения на жизнь, но перевернула все, что в жизни ценного. И они хотели этим поделиться с другими людьми, чтобы и у них эта радость возгорелась, чтобы и они стали бы живыми и перестали бы быть путь прекрасными статуями и изваяниями. Вот первый вопрос, который стоит перед нами. Мы сейчас живем в безопасности. Мы можем делиться нашим опытом, нашей верой, нашей церковностью, нашим дивным богослужением, мудростью наших духовных наставников древности и современного мира. Безопасности. А мы это делаем? Мы стыдимся. Мы прикрываемся тем, что нам мешает стыдливость, что мы не хотим свою душу обнажить перед другими людьми. Во-первых, нет нужды свою душу обнажать. Очень часто достаточно дать человеку доступ к тому, что нам открыло вечную жизнь. А с другой стороны, порой, да, надо пойти на риск. Но не говорить все время и везде о том, что для нас значит Христос и наша вера. Не говорить о том, как это случилось в нашей жизни, первому попавшемуся, которому до этого дела нет, или который послушает с любопытством, а потом, может, даже перескажет, как курьезный анекдот другим людям. Надо быть готовым открыть свою душу голодному. 50 лет тому назад, или больше, я как-то читал пророка Исаию, и у него есть место, где сказано: «Накорми душу голодного». Я не знаю, как это случилось, но я 3 раза это место перечитывал, и мои глаза были или открыты, или ослеплены. Но я прочел: «Отдай свою душу голодному». Это был момент, решающий в моей жизни. Это словно Бог мне сказал: «Да, с тобой когда-то что-то случилось. Когда-то для тебя началась новая жизнь. Ты никогда об этом никому не говорил. Ты это хранил как самую святыню драгоценную. А если нужно будет, будь готов ею поделиться. Пусть свою душу съедят».

умираешь с голоду, я с тобой поделюсь последним куском хлеба своего. Разве мы это готовы сделать? Да, мы говорим о православии, мы говорим о Евангелии, мы говорим о многом, но мы так пугливы, когда речь идет о том, чтобы сказать, это то, что я знаю достоверно. Но тут встает другой вопрос. Слушающий на нас посмотрит и поставит себе, а порой нам вопрос. Если это достоверно, если это правда, как же ты так, что в тебе не видно никакой перемены, что ты такой же, как все, что ты статуя, что в тебе нет жизни, что ты грешник, как все? И тут встает еще один вопрос, который святой Исаак Сирин подчеркивает. Он говорит, церковь – это не общество святых, это общество кающихся грешников. И ударение, конечно, слова «кающийся», потому что грешники мы все. Тут нет ни вопроса, ни сомнения. Но то, что делает характерным церковное общество, то есть отдельного каждого христианина, это то, что он кается, то есть, что сердце его каменное разломилось. По слову Иеремии пророка, его каменное сердце стало плотяным. Он способен плакать над своей изменой, над своим недостоинством, над неправдой, которая в нем живет. В нем вся душа кричит от боли о том, что он оказывается неверным по отношению ко Христу, к Богу, который так его возлюбил. Мы говорим в тайной молитве литургии о том, мы благодарим Бога за то, что Он так нас возлюбил, что Он своего Сына Единородного дал, чтобы всякий, веруя в Него, не погиб, но имел бы вечную жизнь. О кресте мы говорим, что в ночь, в которой ты был предан, нет. В ночь, в которой ты сам себя предал за жизнь мира. Вот о чем речь идет. Мы говорим, что у нас есть вера. Да, какая-то вера есть. Какое-то доверие к Богу есть. Какая-то верность есть. Но этого недостаточно. Это должно не только расти, но это должно быть динамичной силой в нас. Господь нам сказал, что Он посылает нас, как Отец Его послал. Он был чист, Он был совершенен, Он был свят, Он был непорочен, Он был живой истиной, Он был жизнью, Он был путем. Мы, конечно, всем этим не являемся, но мы можем быть свидетелями. Да? Мы это видели. И это нас так поразило, что после этого жить, как я жил раньше, не могу. Да, я падаю. Да, я могу спотыкнуться. Да, я могу поскользнуться. Да, я могу оказаться неверным. Но каждый раз, когда это случается, я могу обернуться к Богу и сказать, Боже мой, как мне стыдно, как мне больно, и не только на словах, но со слезами, которые в сердце текут, чтоб сердце кричало, а не глаза только плакали. И если мы были бы такими кающимися грешниками, то мы были бы живыми свидетелями того, чего мы не можем явить нашей святостью. Да? Святые являли Бога, истину, Христа, Святого Духа, собой и в себе. Они тоже были грешники. Они сознавали себя такими. Больше нас они это сознавали. Потому что чем ближе они были к незаходимому божественному свету, тем яснее они видели в себе всякую тьму. Мы видим это мало. Но все-таки мы это знаем. Если мы даже каялись бы в том, что мы такие слепые, такие бесчувственные, случилось исторически все люди, потому что не только наше недостоинство играет роль. Все гораздо более сложно, богато.

0: и его отчество.
1: Прозвучала беседа о церкви митрополита Сурожского Антония. Эти беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы продолжаем чтение статьи американского православного богослова и канониста протоиерея Джона Эриксона «Церковь современной православной мысли. Крещальная экклезиология». Подход к экклезиологии, характерный для православия XIX и начала XX веков, сейчас в основном подвергается сомнению в богословских кругах, хотя его продолжающееся влияние все еще ощущается в практике и официальных высказываниях различных автокефальных церквей. Его зависимость от языковых и мысленных образов правой дипломатии уступала место более церковному, более таинственному подходу, по мере того, как богословы и канонисты заново открывали и пытались по-новому усвоить наследие ранней церкви. Полагаю, основные направления их вклада в экклезиологию хорошо известны. Здесь мне нужно только дать их краткий очерк. Чаще всего исходным пунктом была Евхаристия, или точнее такая Евхаристия, как она засвидетельствована в письмах святого Игнатия Антиохийского, Дидахе, и в некоторых других избранных раннехристианских текстах. Евхаристия рассматривается не просто как одно из нескольких средств получения благодати, которое находится в распоряжении церкви, понимаемое как Богом установленный орган, но как само основание церковной жизни. Только когда все духовенство и верующие, с присущими ими различными дарами, собраны вместе под председательством одного епископа, тогда церковь воистину становится сама собой образом грядущего царства. Но даже когда Евхаристия свидетельствует о конечных вещах, ожидает их и участвует в них, собирая воедино верующих всех времен и всех мест, и, конечно, все творение в своей молитве, она совершается во времени и пространстве этого мира. До второго пришествия Господа Евхаристия по необходимости местное событие, помещенное в особый контекст. И все же на каждом местном отправлении Евхаристии присутствует весь Христос, а не просто часть Его, полное эсхатологическое собрание всех во Христе силою Святого Духа. Следовательно, это местное евхаристическое собрание, хотя и не вся церковь, является тем не менее всецело церковью. В своем конкретном месте она является соборной церковью, церковью во всей своей полноте, а не просто частью церкви. Тело Христово, храм Святого Духа, обладающий всеми существенными признаками церкви, она является основной единицей, на которой должны строиться все последующие размышления, первичный опыт, лежащий в основании всякой попытки дать определение. Таким образом, церковь, живущая в Коринфе, имеет то же единство, ту же полноту, что и церковь, живущая в Иерусалиме, Антиохии, Риме, или в Нью-Йорке, или Лондоне. Это сущностное единство поместных церквей подразумевает сущностное единство и равенство их епископов. Следовательно, епископскую хиротонию не следует понимать как передачу власти от тех, кто ее имеет, тому, у кого ее нет, но скорее как обнаружение того факта, что божественный дар, который они получили в церкви от Бога, теперь дан Богом этому епископу в этой церкви. Но равенство поместных церквей и епископов не означает единообразие, так же как в Троице единство сущности не исключает множество совершенно уникальных ипостасей. Каждая поместная церковь уникальна, и из них некоторые могут председательствовать в любви. Много факторов может влиять на возможное первенство. Древность и апостольская преемственность, слава мученичества и страдания за Христа, геополитические преимущества, размер, богатство. Но само председательство состоит не в том, чтобы иметь любые или все из этих элементов, но в том, чтобы делиться ими, сделать наследие одной церкви, первой церкви, наследием всех. Излюбленный текст, приводимый в доказательство этого утверждения и цитируем через исследование, это 34-е апостольское правило с его осторожным соотношением соборности и первенства и его поразительным словословием Троицы. Епископам всякого народа подобает знать первого у них и признавать его как главу, и ничего превышающего их власть не творить без рассуждения. Творит же каждому только то, что касается до его епархии и до мест к ней принадлежащих. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех, ибо так будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во Святом Духе, Отец, Сын и Святой Дух. Наконец, в церкви, как и в Троице, единство основывается на любви, а не на внешнем законе или власти. Хотя первенствующая церковь, руководящая церковь, конечно, обладает нравственным авторитетом в силу своего верного свидетельства, у нее все же нет юридической власти над другими церквами. Ее единственная власть, и какая великая, это власть любви, основанная на Святом Духе, источнике любви в церкви, которая не требует, но скорее вызывает признание.
Широкие рамки такого подхода к экклезиологии можно наблюдать на примере многих православных богословов XX века, но его главные темы развивались различным образом. Здесь, возможно, полезно сравнить восторженно одностороннего Николая Афанасьева с дотошно уравновешенным Иоанном Зизиулосом. Афанасьев, основоположник современной православной евхаристической экклезиологии, без оговорок настаивал на основном принципе, который большинство других сторонников евхаристической экклезиологии точнее определяли следующим образом. Где есть Евхаристия, там полнота Церкви. В практическом смысле это означало бы определение прихода как местной церкви, как основного церковного организма. Хотя, как заметил отец Стэнли Гаракас, это не было бы исключительным определяющим фактором. Евхаристия, которая служит на корабле, на конференции, в больнице или в тюрьме, на пикнике, в офисном здании или в гостиной, или, можно добавить, в одинокой тишине в неком пределе, делает участников или участника по местной церкви. В сознательном противостоянии всеобщей экклезиологии, будь то в классической форме Первого Ватиканского собора или его современных православных версиях, Афанасьев делал акцент на качественном и глубинном аспекте соборности, в отличие от его количественного и пространственного аспекта. И он обнаружил эту соборность как раз в Евхаристии поместной церкви. Он, следовательно, отказывался считать структуры, выходящие за пределы этой поместной церкви, такие как первенство или соборы, существенными для ее соборной жизни. Как сказано в одном из исследований, Афанасьев борется со всяким видом метапоместной соборности. Фактически для него каждая поместная церковь не просто по существу равна всем другим, но и по существу та же самая, что и все другие. Что касается структур внутри поместной церкви, Афанасьев рассматривает различные служения скорее как просто функциональные, чем онтологические по природе. Конечно, служение необходимо, но просто потому, что кто-то должен председательствовать в евхаристической общине, а не потому, что это служение – основной фактор в соборной церкви. Для Афанасьева в евхаристической общине все, по сути, являются священниками, в равной степени и без различия. Таким образом, будь то среди церквей или внутри церквей, там есть глубинное сходство. Считается, что дифференциация и своеобразие ведут к разделению и изоляции. Начиная с Афанасьева, православные богословы тщательно разрабатывали другие аспекты евхаристической экклезиологии, сохраняя ее важнейшие интуиции. Самым важным среди них, конечно, был Иоанн Зизиулос, ныне митрополит Пергамский. Наиболее заметным вкладом Зизиулоса в евхаристическую экклезиологию был его акцент на значении троического понятия «лиц в общении», как для жизни церкви, так и для жизни христианина. По Зизиулосу истинное личное бытие осуществляется только в общении. Троическая тайна различия в единстве переживается в тварной форме в евхаристической жизни церкви. Но она также отражается в общении, которое существует между церквами. Таким образом, расширяя евхаристическую экклезиологию в экклезиологию кинонии, Зизиулос утверждает в споре с Афанасьевым, что природа Евхаристии указывает не в направлении первенства по местной церкви, но в направлении одновременности, как местного, так и всеобщего. Как и Афанасьев, Зизиулос утверждает, что где есть Евхаристия, там церковь. Но он настаивает на том, что соборность поместной церкви, совершающей Евхаристию, обусловлена ее общением с другими церквами. Изучая строй и установления, изложенные в древних правилах по поддержанию и развитию общения, Зизиулос различает два принципа. Местные епископы или церкви не могут ничего делать без присутствия одного представителя в данной области, но в то же время этот один не может ничего делать без многих. Другими словами, нет никакого служения или института единства, никакого первенства в церкви, которое не выражалось бы в форме общения, ибо церковь по своей природе есть общение. Также и внутри поместной церкви один и многие являются дополнительными. Единство не исключает различия и дифференциации. Вернее, различение служений и даров внутри единого тела поместной церкви весьма важно для ее соборного бытия. Поэтому Зизиулос настаивает на том, что поместная церковь, как единица с полным экклезиологическим статусом, есть епископская епархия, а не приход. По его мнению, появление прихода во главе со священником разрушило образ церкви как общины, в которой необходимы все степени священства как составные элементы. В конечном итоге делая лишними как диакона, так и епископа, и даже мирян. Сделав выбор в пользу епархии как основного церковного организма, говорит Зизиулос, православная церковь неосознанно вызвала разрыв в своей собственной евхаристической экклезиологии. На данном этапе, сокрушается он, можно только надеяться, что однажды епископ найдет свое надлежащее место, которым является Евхаристия, и разрыв в евхаристической экклезиологии, вызванный проблемой приход епархии, будет исцелен.
Пожалуй, трудно переоценить важность вклада Зизиулуса в современное православное богословие. Он сформировал такую экклезиологию, которая глубока и оригинальна. И все же страшно узнавать, что церковь страдает от разрыва в своих наиболее жизненно важных структурах так серьезно, что в течение большей части своего исторического существования, вероятно, с 3 или 4 века, она была только способна надеяться на восстановление должной целостности. Еще страшнее находить, что лекарство, которое Зизиулус предлагает против этого настоящего падения, такое простое – создание маленьких епископских епархий, которое позволит епископам по-настоящему хорошо знать свою паству и быть знакомыми им, и таким образом автоматически улучшить пасторское качество епископского управления, которое сократят административное бремя современных епископов и таким образом позволит им выполнять свои функции в первую очередь как предстоятели Евхаристии, что является их служением по преимуществу, которое позволит возродиться к коллегиальному характеру священства и так далее. Я задаюсь вопросом, довольно ли серьезно размышлял Зизиулус и другие сторонники евхаристической экклезиологии над многообразием путей, по которым за века изменился контекст, в котором помещена церковь. Слабость не в богословском видении Зизиулуса, но в анахронистическом подходе, согласно которому идеализированный церковный строй II века взяли за образец во всех деталях для всех веков и ситуаций. Здесь, пожалуй, было бы поучительным кратко рассмотреть, как за века изменились понятия «места» и, следовательно, значение слова «поместный». Конечно, для мужчины и женщины древности их местом был прежде всего их город. Хотя город, возможно, был весьма маленьким по современным меркам, все же значительное время после того, как Средиземное море стало Римским озером, город продолжал формировать основную цель их верности и стремлений. В то же время он давал непосредственный опыт всех этнических, общественных, экономических и культурных расхождений, которые преследовали древний мир. Различия между евреем и греком, между чужим и гражданином, между свободным и рабом, между образованными и необразованными, между возвышенными чувствами философов и жаждой крови на арене. Также именно посреди этого города мужчина или женщина древности узнавали о примирительном и созидательном деле Христа, обычно устно или через непосредственный пример, очень редко через чтение или другие средства массовой информации. Они также могли испытать это самым ясным образом в церкви, где оно фактически проповедовалось и осуществлялось не просто внутри структур церкви, но также самими ими. Средства проповеди и выполнение ее были едины с их основным содержанием. Самым конкретным образом ранние христиане знали по опыту и в то же время выражали это совершенное единство в многообразии и многообразие в единстве, что делает невозможным отождествлять церковь с конкретным классом, национальностью, особой группой по интересам, местностью или общиной. А теперь рассмотрите положение сегодняшних мужчин и женщин. Как и человек древности, сегодняшний человек, возможно, живет в городе, но сам этот факт не делает его человеком города. Вполне возможно, он только недавно приехал туда, из его родной деревни в поисках работы, или потому что его компания перевела его туда, или он прибыл туда как беженец. Но даже если он прожил всю свою жизнь в городе, главный предмет его верности связан с чем-то иным, с национальным государством. Или, вероятно, с одной из идеологий или экономических систем, которые стирали национальные и политические границы в последние десятилетия. Современный человек подвижен и не имеет корней до такой степени, которую невозможно представить в древности, и его город не имеет вида и имени до немыслимой в древности степени. Он может быть громадным, с населением из нескольких десятков миллионов, но в сравнении с древним городом у него нет почти совсем тождества. Это просто скопление отдельных личностей, у которых очень мало общих забот и интересов. Разве что, когда погодные условия становятся крайне тяжелыми. Учитывая такое положение, вряд ли удивительно, что у сегодняшних мужчин и женщин нет никакого ясного восприятия своего места, ибо фактически они одновременно живут в нескольких местах. То, где они работают, спят или играют, может разделять многие километры. Их чувство места раздроблено, как, впрочем, и их нравственное чувство. Поведение в офисе в центре города не имеет никакого обязательного отношения к поведению дома за городом. Как в такой ситуации пробудить в людях стремление к единству, примирению и общению? Конечно, недостаточно будет просто объявить, что сегодняшняя поместная церковь – это соборная церковь во всей своей полноте, если под словом «поместный» мы продолжаем мыслить географическую близость. Понятно и даже похвально, что православные канонисты и богословы, как, например, Зизиулус, должны подчеркивать принцип территориальности и отдавать приоритет географическому аспекту места.
Мы просто не можем допустить, что воссоздание церковного порядка II века с меньшими епархиями и епископами, которые будут заниматься исключительно евхаристическим служением, решит современные, наиболее злободневные проблемы. В древнем полисе географическая близость действительно влекла за собой соприкосновение с соборным поперечным сечением человечества. К тому же евхаристическое устройство поместной церкви могло и действительно проповедовало и ясно показывало победу Христа над разделениями этого падшего мира. Но то же самое устройство, бездумно копированное в нынешней глобальной деревне, вероятно, может стать средством сохранения и обострения этих разделений через отождествление церкви с особыми интересами того или иного естественного, чисто человеческого сообщества. Пригород среднего класса, фермерская деревня, городское гетто. Воспроизведение этого древнего устройства сегодня почти неизбежно приведет к отсутствию общего свидетельства и действия на более высоких уровнях, таких как народ, область и так далее. Как минимум, это выльется в расточительное удвоение программ. Продолжение чтения статьи протоиерея Джона Эриксона «Церковь в современной православной мысли. Крещальная экклезиология» в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Дорогие радиослушатели! Вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение». У микрофона Марина Лобанова, мой собеседник, постоянный автор программы, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня будем говорить о книге, автор которой Александр Леонидович Чернявский. Книга называется «Кризис традиционного богословия и поиски выхода». Издательство «Центр гуманитарных инициатив», 2020 год. Вот такая книга, которая, знаете, у меня уже такие разделы. У нас были книги, которые посвящены истории культуры, книги, которые посвящены патристике, книги, которые посвящены философии. По истории у нас были книги. А вот эта книга у меня выходит в разряд, которые очень обсуждались в последнее время. Книга Александра Леонидовича Чернявского «Кризис традиционного богословия» очень обсуждалась. Я вас попрошу рассказать об этой книге, чтобы познакомить с ней наших слушателей. «Кризис традиционного богословия».
1: Звучит зловеще.
0: Да. Настороженно хочется эту книгу открывать.
1: Ну да, для нашего православного слушателя, в общем, слово «кризис», «богословие», «в поисках выхода».
0: Традиционного еще не забудьте. Самое это страшное здесь слово «традиционного».
1: То есть как так, кризис традиционного богословия, мы же, в общем, возрождаем традиции.
0: Еще кризис богословия – это нормально, а вот традиционного нельзя-нельзя.
1: Да, и наш автор рискнул, написал книгу под таким названием, с таким содержанием, хотя надо сказать, что многие из вопросов, которыми он задается, задавались уже и до него, и начиная, наверное, даже с конца XIX века, в XX веке. Многие авторы, но, наверное, не в таком систематическом варианте эти темы поднимали, те, которые здесь собранные под одной обложкой в одной книге. Но вот к достоинствам книги нужно отнести то, что вообще исследование, что здесь все собрано воедино, все нити в один клубок. Действительно, это, в общем, может вызвать такую реакцию у читателя неподготовленного, ну, как бы шоковую, за что ни возьмись, везде проблемы. Какую тему из, при том, тем, которые составляют основу вероучения, не затрагивает автор, везде есть какие-то «но», и это действительно поражает воображение неподготовленного читателя. С другой стороны, в общем, подготовленный читатель знает, что в философии, что в богословии, можно сказать, испокон века, существовала все-таки культура дискуссии, обсуждения тех или иных вероучительных тем, вопросов. Мы знаем, что на Вселенских соборах, в общем, иногда споры о темах вероучения достигали достаточно такого драматического накала. Всем хорошо известно, что именно в спорах, в обсуждениях рождалось христианское вероучение. И надо сказать, что догматы, которые мы исповедуем как православные христиане, они, в общем, несут на себе отпечаток своего вот такого дискуссионного происхождения. Символ веры мы читаем, молимся символом веры. Там сказано «там рожденно, несотворенно, единосущно Отцу». То есть представлено и противоположное православной точке зрения, что Сын Божий сотворен. Нет, несотворенно. Несотворен, соответственно, единосущен Отцу. В общем, к этому все привыкли. Как-то это не актуализируется для современного, во всяком случае, сознания христиан, которые, в общем, что-то читали, как-то стремятся свою веру осмыслить. Ну, вот здесь такой опыт предпринят. Это интересно, это важно, поскольку действительно в православии, если так смотреть, в общем, существуют только две категории утверждений – правильные и неправильные. Соответственно, правильные – это и есть вероучение, неправильные – есть ереси. То есть никаких проблем, соответственно, в первом случае нет, а в другом тоже нет проблем, потому что и так все понятно, у школы это ересь. Мы даже как-то и не должны эти положения, наверное, изучать, осмыслять, а то вдруг как-то инфицируемся ими. Такая ситуация, она чем плоха? Тем, что вот эту двойственность христианского подхода к осмыслению веры в таком варианте мы утрачиваем. Потому что нету вот этого контрположения. Если мы его не знаем, то для нас исчезает нечто важное, исчезает, собственно, в догматических утверждениях, потому что мы не видим контекста, потому что мы не понимаем, с чем, собственно, это положение, которое мы исповедуем как истину, с чем оно, например, полемизирует. Вероучение вообще теряет для нас свою значимость. То есть мы его как-то себя представляем, повторяем, но на нас это никак не влияет, нас это не затрагивает. То, что называется ни уму, ни сердцу.
0: То есть вы хотите сказать, что вообще в принципе вероучение, вообще вера в том разделе, который является самым главным, догматика, должна существовать всегда в постоянном диалоге и в полемике. А если оно не находится в диалоге и в полемике, то значит оно вообще отсутствует.
1: Существует, но существует как? Лежат какие-то ненужные вещи в шкафу. В общем, и выбросить жалко. Например, как-то так. А вот эта вся энергия богословия как раз в обсуждении, в осмыслении, то есть на современном языке это и называется проблемой и кризисом.
0: Угу. То есть это хорошо.
1: Да, кризис – это хорошо, потому что в кризисе через проблематизацию, собственно, и родились когда-то истины христианства, возникли. Опять же, можно прочитать Евангелие и в этом убедиться.
0: Тогда такой вопрос, который, как мне кажется, в книге тоже присутствует. Догматика, содержание веры, особенно когда мы разделяем еще на разные конфессии и подчеркиваем, что вот и у нас православие, это не то, что, например, другие конфессии, это вот самое-самое. Это значит у нас догматика. Является ли она, вот это сложное богословие догматическое, является ли догматика содержанием веры? Если большинство людей, называющих себя верующими, вообще к догматике не имеют никакого отношения ни умом, ни сердцем.
1: Да, это интересный вопрос.
0: Вот эту проблему как разрешить?
1: Да, и он, надо сказать, в книге задается. Но, во всяком случае, так мне показалось, что и это тоже здесь подразумевается, во всяком случае.
0: Пути выхода из кризиса-то у нас в данном вопросе, например, какие могут быть?
1: Да, это интересно в том плане, что каким богословие видели святые отцы, таким, ну, может быть, его видят исследователи, которые реконструируют мысли святых отцов, читают, изучают их тексты. Но таким мы сейчас богословие, вероучение не видим, потому что все-таки, о чем, опять же, много раз пишет автор в разных совершенно контекстах. Ну, точнее, не в разных контекстах, в одном и том же контексте, контексте богословия и вероучения, но рассматривая разные темы. А именно, что все-таки христианское вероучение сложилось в первом и в первой половине второго тысячелетия, и значительная часть тем вероучения, сам язык вероучения, это язык античной философии, которая, надо сказать, в культуре поздней античности, в Византии, потом на средневековом Латинском Западе играла огромную роль, то есть фактически являлась такой основой, достаточно продвинутой всех тех явлений нашей жизни, которые мы называем наукой. В общем, наука вся зиждилась на античной философии, богословие, соответственно, черпало из античных философов, там, с Платона, из Аристотеля. Образы, темы, идеи, понятия. Так это существовало на протяжении веков, вплоть до нашего времени.
0: Это что существует. Касается такой темы, которая здесь даже как отдельная глава вынесена, язык богословия.
1: Да, но мы, современные люди, мы очень далеки от античности, от древних греков, от древних римлян, от их языка, от их мышления. Мы мыслим все-таки иначе.
0: То есть это как бы первый кризис, первая проблема.
1: Да, это проблема.
0: Мы не понимаем тот язык,
1: совершенно фундаментальная. Точнее, мы его понимаем. Если мы его изучаем, если мы изучаем философов, если мы читаем Платона и Аристотеля, ну и по меньшей мере какие-то учебники, которые нам про них рассказывают, то мы научимся, мы поймем. Это все не очень сложно. Мало того, это мы все очень хорошо себе можем представить, потому что все-таки, несмотря на большую дистанцию временную, на вот эту разницу культур в основе европейской культурной традиции, русской тоже, все та же античность.
0: Но это только первый этап проблемы.
1: Да, но все-таки есть барьер. Есть барьер. Нам ближе, даже мы, если не знаем этих имен, не Платон с Аристотелем, а, скажем, Кант с Декартом. Но что там Кант, что Декарт, они, в общем, никак на вероучение православное не влияли. Но они влияли на отдельных авторов.
0: Ну, может быть, на них влияла христианская догматика?
1: Да, христианская догматика, может быть, и влияла там, на Декарта, наверное. На Канта, может быть, в меньшей степени, хотя там уже на христианское, протестантское. Ну, в общем, здесь отдельный разговор, но факт остается фактом. Вот это разница культур. И языковой барьер, который отделяет нас от античности, который отделяет нас, соответственно, и от святых отцов тоже.
0: Ну вот, например, автор книги, о которой мы говорим, он обращает внимание на то, что у самих святых отцов была проблема, что они говорят на разном языке. Не имеется в виду национальные языки, хотя это тоже большая проблема, а философские языки разные. Например, он приводит слово, которое очень важно для догматики – лицо. То есть что это? Личность, ипостась, персона. Был такой период, когда если ты употребляешь такой термин, ты еретик. А через некоторое время, буквально там через короткий промежуток временной, уже наоборот. Менялось понимание, что значит это слово, этот термин. И вот такие вот казусы богословские, мы от них и сегодня не застрахованы. А это ведь вообще самое главное.
1: Ну, мы от них больше застрахованы, чем когда-то, потому что мы можем открыть книги и посмотреть то, как это разъясняется. Да, действительно, там есть разница, во-первых, между греческим и латинским. В одном случае ипостасис, в другом случае персона.
0: Переведешь с греческого на латыни, уже еретик. А ты всего лишь перевод сделал.
1: Это еще и вот сюжет, который у Августина встречается, когда тот обсуждает, как вот греки понимают Троицу, как вот мы латиняне понимаем Троицу, и он уже в своем трактате о Святой Троице не соглашается с греками, считая, что, в общем, их подход неверный. Имеется в виду греки, отцы каппадокийцы, которые православную триадологию сформулировали между Первым и Вторым Вселенскими соборами.
0: То есть что, один святой отец Августин не согласен с другими, с каппадокийцами?
1: Да, не согласен.
0: В вопросах говорит, догматики?
1: Да, в вопросах догматики считаю, что неверно они судят о Троице. Ну, в целом правильно, но есть и оттенки, и нюансы. Мало того, вот латинский язык, он лучше подходит для передачи вот основных понятий. Сущность и ипостась, сущность и лицо. В латинском варианте персона, одна субстанция, три персоны, уна субстанция. И здесь вот такая путаница, потому что если обратно перевести на греческий язык субстанция, то есть то, что у нас усия или сущность, то получится слово ипостась. То есть субстанция – это буквально калька греческого слова ипостась. То есть получается, что одна ипостась, а еще три персоны.
0: Казусы перевода.
1: Да, вот такие варианты. То есть понятно, что в современных условиях можно это все быстренько понять, что вот к чему что соответствует. Но
0: а
1: тем
0: что,
1: не менее.
0: Они могли они другое слово найти на латыни, чтобы не путаться?
1: Ну, они, может быть, и могли найти. Другое дело, что к V веку, когда жил Августин, уже сложилась традиция латинская.
0: Ага.
1: И он как...
0: Уже тогда традиция была.
1: Да, как православный, конечно, опирается на традицию, не думая, что там есть какие-то проблемы. Проблема то, что приходится... Ну, приходится, это и хорошо, и плохо одновременно. Эту всю давнюю историю сохранять и ее во всей ее иногда противоречивости как-то в современных условиях осмыслять или переосмыслять, потому что действительно времени прошло много, более 2000 лет с начала христианства. Христианство существовало в совершенно разных условиях, оно существовало на разных языках, сначала на арамейском, потом на греческом и латыни, потом на других языках христианского мира.
0: Кстати, это тоже проблема.
1: В разных культурах.
0: Христос говорил на арамейском, апостолы на арамейском, а Евангелие мы имеем на греческом. И вот тоже автор книги приводит примеры, когда перевод с арамейского на греческий не совсем удачен и дает нам неправильное понимание богословия Иисуса Христа. Тоже тема книги «Богословие Иисуса Христа» и «Богословие, которое мы имеем уже как вероучение Церкви». Это большая проблема. Здесь в этой книге уделено этому много времени и места. Например, такой эпизод. «Молитва «Отче наш»». Это, наверное, самый известный евангельский текст. Любого возьми, все скажут, что «Отче наш» все-таки примерно знают. Так там есть принципиально неправильно переведенная строчка. И здесь в книге описывается, и я полностью согласна, потому что даже филологический анализ, здесь тоже об этом говорится, он указывает, что она в том переводе, в каком мы имеем, то есть с арамейского на греческий, она же дана Господом Иисусом Христом на арамейском, а она нелепо втискивается совершенно в высочайшие темы «какой-то хлеб наш насущный, дай нам на сей день». то есть дай нам поесть. То есть там говорится о высочайших вещах, о Боге, о царстве, а потом и поесть.
1: Но если не поешь, то и высочайшие вещи как-то не зайдут.
0: Нет? Да, но тогда почему нет? И поспать, и попить, и еще много всего остального.
1: Но это все включено в поесть.
0: Да, но вот оказывается, есть арамейский текст молитвы, где совсем другое сказано, где говорится о хлебе завтрашнего дня, дай нам сегодня. То есть все продолжается та же тема, одна и та же мысль о приходе царства.
1: Да, здесь это, ну, в общем, все в частности, потому что понятно, что не сохранилось никакого арамейского Евангелия.
0: Ну вот есть, молитва «Отче наш» сохранилась на арамейском.
1: В это обратные переводы на арамейский тоже с греческого. То есть здесь ведь в чем проблема, которую как раз автор и отмечает, это, конечно, появление и развитие библейской критики, то есть такого раздела исторической науки, которая посвящена изучению текстов Священного Писания, текста, контекста. Библейская критика она называется. То есть не потому, что те, кто библейской критикой занимаются, Библию критикуют, потому что они текст изучают методами вот такого критического анализа. То есть такой, в общем, научный подход. Начиная там еще с 19 века, здесь некоторые авторы специально разбираются, такие как Альберт Швейцер, разбираются специально уже в пятой части. Он один действительно из крупных представителей этого движения и вообще большая величина в новозаветной науке. Сам по себе историзм явился совершенно таким новым подходом, который как-то раньше не очень, ну как раньше там, в святоотеческую эпоху не очень был развит очевидным образом. То есть текст вообще иначе воспринимался, не предъявлялись к нему такие методы изучения, как это стало принято уже в новое время. Вот это возникло в том числе и то, что вот мы обсуждали насчет «Отче наш». Тема, которая связана с самим языком Священного Писания, с его контекстом, вот выявление всех сходных текстов, выявление исторических обстоятельств, в которых текст был написан. Это тоже как-то особенно не акцентировалось в святоотеческую эпоху, а теперь вот стало чем-то, что тоже должны как-то учитывать теологи.
0: Угу.
1: То есть сначала этому сильно сопротивлялись, но в меньшей степени православные, кстати, потому что это все наука, которую продвигали протестантские конфессии, теологи, историки, протестанты, библеисты. Вот католики сопротивлялись этому даже вплоть до запретов на самом высоком уровне. То есть кто исповедует вот эти подходы библейской критики, не мог, например, преподавать в католических учебных заведениях.
0: Знаете, я слышала у нас в эфире программы «Пастырский час». Люди задают вопросы и очень часто задают вопросы по Священному Писанию. Ну и поскольку сейчас очень много источников, люди занимаются образованием, самообразованием, просто слушают лекции или читают книги и так далее, и задают вопросы, как вот понимать то или иное место, даже одну какую-то цитату, иногда вырывая из контекста, но всегда можно посмотреть, в каком контексте она стоит, и ссылаются на мнение каких-то исследователей Библии, библеистов. Так вот, священник, например, вот такой вот частный вот вариант ответа, не хочет вникать в мнение библеистов, а он говорит: «Не читайте библеистов, православный человек библеистов читать не должен». То есть это же большая проблема, если ученые...
1: Вообще никаких.
0: Вообще никаких. Если ученые библеисты...
1: Даже Лопухина?
0: Нет, Лопухина все-таки надо. Потому
1: что Лопухина можно.
0: Дело в том, что Лопухин, он современными библеистами не принимается вообще, поскольку он очень устарел. Поэтому это можно, раз он против библеистов современных. И получается так, что проповедь Слова Божия обращена к нашей традиции толкования Слова Божьего, как она устоялась на сегодняшний день. То есть, может быть, там эпохой раньше это было все по-другому, мы ее тоже отвергаем. Но и сам текст. Мы не разрешаем ему, этому тексту, к нам обращаться. Мы не хотим его слушать и изучать. Мы хотим знать только то, как мы его понимаем. Это большая проблема.
1: Точнее, может быть, не как мы его понимаем, как, например, там Феофилак Болгарский его понимал, или Иоанн Златоуст, ну, такие самые распространенные.
0: Как один раз нас научили, и больше мы не хотим сомневаться. Что мы правильно поняли. Например, ту же самую молитву «Отче наш». Если кто-нибудь нам скажет, что мы ее неправильно понимали, там, например, 30 лет своей жизни, человек скажет: «Да вы что, ни за что, я отвергаю слова Иисуса на арамейском, я оставьте меня с моим собственным пониманием».
1: Да, учитывая, что где эти слова, где они записаны.
0: Да и разбираться не буду, отвергаю и все.
1: Да, такой подход существует для многих. Вера, религия – это, в общем, убежище от каких-то проблем, трудностей современной жизни. Еще и здесь какие-то проблемы видеть, еще и вот это убежище как-то поджигать четырех концов.
0: Эта проблема тоже в книге обсуждается.
1: Это для людей неприемлемо. Угу. И, в общем, можно их понять.
0: Практика религиозной жизни, церковная такая обыденность, приход в церковь по праздникам и все, она во многом препятствует для того, чтобы знать свою догматику. Потому что там же надо думать, а думать – это тоже критическое мышление, нельзя.
1: Да.
0: Соответственно, ты не мыслишь.
1: Существует такой подход. Он соответствует как раз нашей секулярной эпохе.
0: Да?
1: Да, конечно. Это подход современных секулярных людей. То есть для них религия, как, например, может быть, искусство, это такой вот отдельный мир, в котором можно отдохнуть, как бы порелаксировать душой и телом, для того, чтобы вернуться обратно вот в серые будни повседневности, которая иногда, в общем, такова, что пребывать в ней не очень комфортно. А здесь все хорошо, здесь все правильно, здесь все красиво, здесь красивые слова, здесь приятная атмосфера. И это очень психологически людям помогает.
0: Главное, беспроблемно.
1: Да, особенность вот эти проблемы, вопросы, зачем это все? То есть о таком ли возникает вопрос?
0: Да.
1: Все-таки о таком ли христианстве мечтали апостолы, мечтали святые отцы?
0: Да, если мы читаем Евангелие, то там все другое. Это тоже один из кризисов, который называется в книге.
1: Да, это как-то тоже странно, да.
0: Угу.
1: То есть они как бы шумели, боролись, страдали, отстаивали. И можно понять с энергией все эти вещи, которые сейчас мало кому интересны.
0: Ну вот, например, яркий эпизод книги, противоречие, приводящее тоже к кризису богословия, между учением Христа, изложенным наиболее эффектно в Нагорной проповеди, и учением Церкви о том, что ведет к спасению. Это подробно и детально описывается в книге, пожалуйста, прочитайте. Здесь нельзя не согласиться, мне кажется. Когда мы пришли к такому варианту, что возлюбить ближнего как самого себя и все вот эти примеры, в чем эта любовь выражается, не стало необходимым условием для спасения.
1: Это как раз вопрос об историзме, что новые подходы к изучению Священного Писания, новые версии, такие, например, как у Альберта Швейцера, что основной посыл Нового Завета – это эсхатологическая тема, это скорое пришествие Царства, Царство Божие. Это вот такой вопрос-вопрос. Как же, если Иисус учил, что оно скоро будет, что вот те, кто сейчас в зрелом возрасте, они доживут?
0: Я хотела это в следующей части, как раз эсхатологизм, это большая тема. Давайте сейчас путь к спасению в версии церковного учения, что это участие в таинствах и правильное вероучение в голове, но нету требования вот того крайнего подвига любви к ближнему, о котором говорит Христос.
1: Ну, ответ, возможно, в том, что мы просто живем как бы в разных культурах. То есть для людей того времени этот призыв звучал одним образом, а для нас этот призыв звучит другим образом.
0: Как это так? Христос нам сказал, нужно любить ближнего как самого себя. Сказал, что если у тебя что-то требует, отдай все. Сказал, что нужно прощать до бесконечности. Сказал, что нужно, даже если ты уже возлюбил Бога и ближнего и все заповеди выполнил, нужно еще продать свое имение и раздать нищим и следовать за Христом. Сказал, что нужно подставить другую щеку, когда тебя ударили, и так далее. То есть, если ты это все не исполнил, и там даже есть прямые указания Христа, что если ты не накормил нищего, голодного, не посетил страждущего в темнице, не принял странника, если ты все это не сделал, то никто, все, ноль. То есть христианин должен постоянно так поступать и заниматься вообще только этим. А этих требований у нас нет. У нас даже, знаете, в православии, как говорят, я это слышала своими собственными ушами, благотворительность – это для протестантов, потому что у них вероучение неправильное, им нужно чем-то компенсировать, доработать свое спасение. А у нас все ок. У нас догматика-то чистенькая, красивенькая, никаких нарушений, мы уже спасены. Ходи в церковь, причащайся, все. Нам благотворительность не нужна. А в Евангелии другое написано. Проблема. Вот интересное мнение приводит автор книги. В 1940 году историк церкви Георгий Федотов, сочувственно отзываясь о русском церковном возрождении, поставившем в центр религиозной жизни молитву и таинство, вместе с тем, с сожалением отмечает, что в обновленной экклезиологии этике любви к ближнему места не предусмотрено. В своей программной статье «В защиту этики» он пишет, что в православии мораль считалась и считается делом нужным, социально полезным, но пресным, скучным и не имеющим ничего общего со спасением. Теперь принято говорить с обожением. Но как же в таком случае, спрашивает Федотов, быть с Евангелием, 9/10 которого составляет нравственное учение? И сам же отвечает: «Впрочем, говоря о Евангелии, чувствуешь, что совершаешь недопустимую бестактность. С тех пор, как Толстой принялся толковать Евангелие, ссылаться на него стало признаком дурного тона. Мы все знаем теперь, что в Евангелии важны события земной жизни Христа с их мистическим смыслом для жизни Церкви, а не заполняющие промежутки между ними притчи и логии». Логии, то есть речения. От Рождества к Крещению, от Крещения к Преображению Евангелие заполняет круг церковного праздничного года. Останавливаться на Нагорной проповеди можно предоставить сектантам. Вот такая цитата из Георгия Федотова, который, ну, тоже сформулировал вот одну из проблем, приводящих к кризису богословия. Как вы думаете, мы до сих пор находимся вот в той ситуации? Автор считает, что до сих пор, которую описал Георгий Федотов в 1940 году.
1: Можно здесь поспорить с Георгием Петровичем Федотовым в том, что наоборот, скорее подход современный, вообще нового времени, вообще к вере, к религии, в том числе к христианству, христианству в особенности, что доминирует такая антропоцентрическая позиция, то есть мы все воспринимаем, ну, как бы с нашей человеческой точки зрения, в том числе и богословие, вероучение, и этика тоже возникает как результат вот этой антропоцентрической позиции. В действительности, ну и об этом исследовании как раз вот этих самых библеистов, которых не нужно читать, радикальность Нагорной проповеди – это радикальность Бога, это точка зрения Бога на человека. А мы, и в этом современное православие, и католицизм, и протестантизм, в общем, сходятся, смотрим на все с позиции человека.
0: Получается тогда, учение церкви – это не учение, которое нам Бог дал, а это совсем другое, это наше о себе и о Боге.
1: В значительной степени да, но вот мы знаем из катехизиса митрополита Филарета Дроздова, святителя, что церковь – это сообщество людей, сообщество человеков. Церковь – сообщество человеков, да.
0: Ну, так а учение церкви? Дело в том, что для многих людей как раз самая эта нерешимая истина в том, что в церкви нам предъявлено Слово Божие обо всем, что
1: да,
0: нужно.
1: Да, Слово Бога.
0: То есть мы приходим в церковь, и все, что-то мы там слышим, это не люди нам говорят. У нас такое представление. А получается,
1: здесь возникает вопрос, у кого у нас? Потому что, ну да, это все ведь когда-то тексты, которые кем-то были сочинены, ну, какими-то людьми.
0: Вот здесь мы возвращаемся к началу передачи, и еще один вопрос, который тоже автор книги «Кризис традиционного богословия и поиски выхода» ставит, ну, вопрос тоже не новый, а откуда содержание догматики, если оно не из текста Нового Завета? Об этом и о многом другом, и главное, о поисках выхода из наших проблем во второй части программы «Книжное обозрение», посвященной книге Александра Леонидовича Чернявского «Кризис традиционного богословия и поиски выхода». Мой собеседник в этой передаче – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Константин Андреевич Махлак. А я напомню, что в архиве программы «Книжное обозрение» очень много передач, которые рассказывают о книгах по библеистике. Пожалуйста, обращайтесь к архивам «Радио Град Петров». Книг по библеистике в нашей программе мы обозрели уже очень много. Программу записала Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная жизни и творчеству замечательного русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. У микрофона Нина Жерве. В эфире «Града Петрова» уже неоднократно повторялся большой цикл передач, посвященный жизни и творчеству Николая Андреевича Римского-Корсакова. Сегодня же в нашей короткой передаче в календаре памятных дат мы вспомним самые главные, самые значительные вехи жизни и музыкального творчества этого удивительного композитора и человека. Говорить о творчестве Николая Андреевича Римского-Корсакова и сложно, и очень легко. Легко, потому что основой этого разговора может быть те строки, которые написаны были самим Николаем Андреевичем, его дневник, известный под названием «Летопись моей жизни». И мы сегодня еще раз перелистаем страницы этой летописи для того, чтобы вспомнить все основные вехи его биографии, его жизненного пути. А в начале эпиграф: «Музыка есть искусство поэтических мыслей». Николай Андреевич Римский-Корсаков. Я родился в городе Тихвине 6 марта 1844 года. Отец мой уже задолго перед тем был в отставке и жил в собственном доме с матерью моей и дядей. Дом наш стоял почти на краю города, на берегу Тихвинки, на другой стороне, которой против нас находился Тихвинский мужской монастырь. Я с раннего детства выказывал музыкальные способности. У нас было старое фортепиано, отец мой играл по слуху довольно порядочно, хотя не особенно бегло. Часто певал, аккомпанируя себе сам. У матери слух был тоже хороший. Первые признаки музыкальных способностей сказались очень рано во мне. Еще мне не было 2 лет, как я уже хорошо различал все мелодии, которые пела мать. Затем 3 или 4 лет я отлично бил в игрушечный барабан, в такт, когда отец играл на фортепиано. Отец часто, нарочно, внезапно менял темп и ритм, и я сейчас же за ним следовал. 6 лет меня начали учить игре на фортепиано. Взялась за это старая старушка, некто Екатерина Николаевна Унковская, соседка наша. Так начинается повествование о детстве Николая Андреевича Римского-Корсакова, написанное им самим. Домашнее музыкальное воспитание свелось к разучиванию легких пьесок и первоначальному знакомству с отрывками из музыки Глинки. Конечно, как обычно бывает у великих музыкантов, творческое дарование стало проявляться само собой, без чьих-либо забот, попечений и советов. 9-летний мальчик пробует сочинять

пилота и писавшему нам письма из-за границы, я полюбил море, пристрастился к нему, читал путешествия Дюмон Дюрвиля вокруг света, оснащал бриг, воображая себя мореходом. Сделаться же музыкантом я никогда не мечтал, учился музыке не особенно прилежно, и меня пленяла мысль быть моряком. Водворив меня в морской корпус, отец уехал обратно в Тихвин. В корпусе я поставил себе недурно между товарищами, дав отпор пристававшим ко мне как к новичку, вследствие чего меня оставили в покое. О музыке я в то время как-то забыл, она меня не интересовала, хотя по воскресеньям я стал брать уроки музыки у некоего Улиха на фортепиано. Он был виолончелистом в Александринском театре и плохим пианистом. Уроки шли самым заурядным образом. Старший брат мой вернулся из дальнего плавания и был назначен командиром артиллерийского корабля «Прохор». На лето он взял меня в плавание. Брат старался приучить меня к морскому делу, учил управляться на шлюпке под парусами, посылал на работу, жил я у него в каюте. Жизнь в корпусе давала Николаю Андреевичу мало музыкальных впечатлений, но зато закалила его волю и характер, приучила к железной дисциплине. Музыкальные занятия пошли успешнее с приглашением в качестве преподавателя, хорошего пианиста, восторженного поклонника музыки Глинки Канилле. Он стал более или менее успешно удовлетворять пылкую любознательность своего ученика, играя с ним на рояле в четыре руки выдающиеся музыкальные произведения и поясняя, как и из чего возникают и слагаются эти звуковые постройки. Через него Римский-Корсаков познакомился с композитором Балакиревым, вступив в кружок молодых музыкантов, где Балакирев предводительствовал и руководил воспитанием вкусов и приемами музыкального сочинительства. Балакирев, Кюи, Мусоргский, Римский-Корсаков составляли зерно этого кружка, выросшего вскоре в могучую пятерку или в могучую кучку, которая внесла в русскую музыку яркое звуковое богатство. 8 апреля 1862 года состоялся выпуск Римского-Корсакова в Гардемарины. Гардемарин сразу назначался в двухлетнее плавание для практики. И Николаю Андреевичу предстояло такое плавание на клипере «Алмаз». Разлука с Балакиревым и другими музыкальными друзьями, полное отлучение от музыки, были очень огорчительны для него. Но воин Андреевич, старший брат, требовал службы и плавания. В конце февраля 1863 года клиперу «Алмаз» последовало новое назначение. Польское восстание разгорелось, доходили вести о подвозе полякам оружия из-за границы. Клипер должен был вернуться в Балтийское море и следить, чтобы оружие не могло быть привозимо в Польшу. Несмотря на тайное сочувствие в молодых сердцах некоторых из нас, писал Николай Андреевич Римский-Корсаков, членов гардемаринской каюты, делу, казавшемуся нам правом, делу свободы самостоятельной родственной национальности, притесняемой ее родной сестрой России, по приказанию начальства, нам надо было отправиться служить верой и правдой. Возвратившись из этого трудного плавания, а оно на самом деле было трудным, потому что судно «Алмаз» направилось к берегам Америки, и именно во время этого плавания Николай Андреевич в полной мере осознал ужас и красоту морского пространства, океана, охваченного бурей, и многие другие впечатления моря, которые затем нашли отражение в его музыкальных произведениях. Вернувшись из плавания, он очень быстро вернулся к музыке. По совету Балакирева Римский-Корсаков принялся за симфонию. Симфония юного офицера-моряка в первый раз была исполнена 19 декабря 1865 года. Ей был оказан очень дружелюбный прием. И это поддержало надежды юноши. Начиная с 1866 года возникает ряд его свежих и напоенных даровитостью сочинений, которые определили его лик, его стиль, свойства и особенности, как пишет Борис Асафьев. Увертюра на русские темы, Садко музыкальная картина на основе одноименной новгородской былины и Антар, роскошная восточная сказка-симфония. С 1868 года композитор принимается за создание «Псковитянки», драматической оперы, неоднократно им впоследствии переделываемой, но неизменной в своей основе. «Псковитянка» и Борис Годунов-Мусоргского создавались одновременно при неизменном интересе всего кружка и большой дружбе обоих авторов, которые в период окончания работы даже поселились вместе. Общего между Борисом и Псковитянкой очень много. В обоих их авторы обратились к событиям истории.

0: Руси. В обеих операх выступают как активная сила народ. Переплетается драма народа с личной драмой. Но при этом в опере Римского-Корсакова присутствуют очень типичные, именно ее автору присущие черты. Введение жанровых, бытовых сцен, светлая лирическая струя, воплощенная в образе Ольги. Римский-Корсаков отдает дань своему влечению народной фантастики в сцене, где старая няня Власьевна рассказывает девушкам сказку про царевну Ладу. Самая драматургия псковитянки, тип национальной оперы, найденной Римским-Корсаковым, были самобытны. Первая половина 70-х годов для Римского-Корсакова важная и во многом переломная пора. В это время он обзаводится семьей. В 1872 году Николай Андреевич женился на Надежде Николаевне Пургальд. Превосходная пианистка, его супруга, принимала деятельное участие в музыкальных собраниях Балакиревского кружка и неизменно поручалась фортепианная партия, которую она исполняла с профессиональным блеском и тонким пониманием. Летом 1871 года случилось важное событие в моей музыкальной жизни, пишет Николай Андреевич Римский-Корсаков в своем дневнике. В один прекрасный день ко мне приехал Озанчевский, только что вступивший в должность директора Санкт-Петербургской консерватории. К удивлению моему, он пригласил меня вступить в консерваторию профессором практического сочинения инструментовки, а также профессором, то есть руководителем оркестрового класса. Друзья мне, мои советовали мне принять приглашение. Балакирев, один в сущности понимавший мою неподготовленность, тоже настаивал на моем положительном ответе, главным образом имея в виду провести своего во враждебную ему консерваторию. Настояние друзей и собственное заблуждение восторжествовали. Я согласился на сделанное мне предложение. С осени я должен был вступить профессором в консерваторию, не покидая пока морского мундира. Начинается новая эпоха в жизни Николая Андреевича. Эпоха его формирования не только как композитора, но и как педагога. Весной 1873 года он был назначен инспектором музыкальных хоров морского ведомства с перечислением на штатский чин. Спустя год он принял на себя обязанности директора бесплатной музыкальной школы. Вся эта стадия жизни дала ему возможность шаг за шагом развернуть свои личные способности до масштаба великих мастеров и тем самым не остановиться на гранях юношеского изобретения. Конец 70-х годов оказался для Римского-Корсакова прохождением еще одного музыкального университета, детальным и глубоким проникновением в мастерство Глинки. Сестра Глинки, Людмила Ивановна Шестакова, предприняла издание партитуры опер под редакцией Балакирева в сотрудничестве с Римским-Корсаковым и Лядовым. Две следующие оперы Римского-Корсакова – «Нежная», «Мечтательная», «Светлым весенним настроением охваченная майская ночь» и знаменитая сказка «Снегурочка». Обе трогательные, юные и до сей поры неувидаемые. В них Римский-Корсаков вложил свежесть, наивность и непосредственность своей лирики. Великое значение и неповторимая прелесть весенней сказки Римского-Корсакова светится именно в ее весенности, звучащей магически, убедительно и призывно, писал композитор и музыковед Борис Асафьев. Композитор ведет нас от первых веяний и кличи весенней поры, от первой поступи пробуждающейся жизни, от робкого и неясного гула к весеннему пению природы, к весенним песням людским. Весна, жизнь весенней природы, сущность всей этой музыки. Снегурочка – воплощение хрупкой, приходящей красоты и чуткой скорби весенней, скорби о неминуемой гибели. В течение зимы 1881-82 годов Николай Андреевич был особенно увлечен бесплатной школой. Он устраивал в здании Думы музыкальные вечера для членов школы. Исполнители набирали из учащихся в консерватории. Вечера эти приобрели огромную популярность. И тем не менее не прекращалось сочинительство. В 1887 году озаряет всех и изумляет лучистая испанская каприччо, ярчайшая инструментальная пьеса, содержащая в себе 5 остроумных красочных эпизодов, своенравных причудливых картин. А вслед за ней появляется Шахерезада, симфоническая сюита, где композитор задался целью воплотить в оркестровом пересказе некоторые пленившие его воображение описания и события из арабских сказок султанши Шахерезады «Тысяча и одна ночь». В 4 частях этой звуковой, тонко сплетенной сети можно слышать и видеть чудеса. Начало 90-х годов снова становится переломным моментом в творчестве Римского-Корсакова. Им овладевает глубокая неудовлетворенность собой, сомнения в своих силах, в правильности собственного творческого пути, даже пути своих друзей. Ему кажется, что следует бросить сочинять. В один из таких моментов он разорвал записную книжку с эскизами, потому что все, что там было записано, не стоит и гроша, считал он. Но в то же время, в 1894 году, он начинает работу над новой оперой «Ночь перед Рождеством». Этой оперой открывается необычайно плодотворный период, в течение которого композитор создает 11 опер. От «Ночи перед Рождеством» уже в середине 90-х годов он переходит к «Садко». В «Садко» Николай Андреевич показывает себя как мастер великолепных суриковских по размаху музыкальных полотен, которые были крупнейшим явлением в русской музыке середины 90-х годов. «Пир торговых гостей», «Фантастическая картина на берегу Ильмени озера», «Новгородский торг», «Свадьба», «Плясовая в подводном царстве», «Звено за звеном», «Былины», а в целом мощная галерея ярких образов и монументальная звукопись. В постановке «Садко» на императорской сцене Римскому-Корсакову было отказано. Летом 1897 года критик Кругликов, давний друг композитора, живший в Москве, предложил отдать «Садко» в один из частных театров, в Мамонтовскую оперу. Русская частная опера в Москве существовала на деньги купца, любителя искусства и мецената Савы Ивановича Мамонтова. Человек противоречивый и капризный по характеру, Мамонтов вместе с тем искренне, горячо любил искусство, особенно русское. Он и сам писал пьесы для домашнего театра, лепил, пел. Настоящий же его талант организатора проявился в умении привлечь к себе в помощники одаренных людей, объединить их и вдохновить на общую работу. В его домашних спектаклях выступал впоследствии прославившийся молодой Алексеев Станиславский. В подмосковном поместье Абрамцево, принадлежавшем Мамонтову, подолгу жили и работали выдающиеся художники, скульпторы, архитекторы. Постановкам своего любимого детища оперного театра он привлек замечательных художников Поленова, Васнецова, Серова, Врубеля. В театр к Мамонтову безвестным артистом пришел Федор Шаляпин. Здесь он создал прославившие его роли Грозного, Мельника, Досифея, Шокловитова, Сальери, Бориса. Здесь родилась его всемирная слава. И «Садко», поставленный на сцене Мамонтовской оперы, имел блестящий успех. Здесь впервые Римский-Корсаков услышал изумительный голос певицы Надежды Ивановны Забеллы Врубель. С русской частной оперой был связан целый период оперной деятельности Римского-Корсакова. В течение 5 лет на сцене частной оперы были осуществлены первые постановки 6 корсаковских опер. Среди созданий того времени Римского-Корсакова очень важное место занимает «Царская невеста». Тема «Царской невесты» подсказана была Римскому-Корсакову любимой им псковитянкой. Ему вновь захотелось досказать драму, возвратиться к суровому образу царя Ивана. Так возник пролог псковитянки, одно из поэтических проявлений корсаковской лирики, «Боярыня Вера Шилога». Он был написан в 1898 году. И далее, следующим шагом, стала замечательная опера «Царская невеста» с ее богатой, русской, проникновенной эмоциональной напевности. Эта опера заняла совершенно особое место в творчестве и в музыке Николая Андреевича Римского-Корсакова. Позже он обращается к Пушкину через Салтана к «Золотому петушку». Сказка о царе Салтане и все, что последовало за ней, это новое проявление таланта Римского-Корсакова как оперного композитора. От сказки о царе Салтане он переходит к сказанию о невидимом граде Китеже, тоже замечательном и интересном произведении композитора. А затем «Кощей бессмертный». Опера небольшая по размерам, но по значению в русском искусстве явление огромного масштаба, а на творческом пути автора произведение этапное. Кощей композитора рисует царство мрака и зла. Фантастические образы этой оперы конкретны. Сказываются новые общественные условия, в которых создавался Кощей. Сказочная фантастика приобретает социально-общественное звучание. Кощей бессмертная осенняя сказочка, Так значится в подзаголовке оперы. И ясно, что Римский-Корсаков проводит параллель между Кощеем и Снегурочкой, весенней сказкой. Но эмоциональный колорит этих опер не одинаковый. Основное в Снегурочке – пробуждение и расцвет сил природы. В Кощее господствует гнетущая осенняя сумрачность. И сам Кощей – олицетворение гнета, зла. Идея оперы – освобождение от гнета и от зла. Это звучало очень современно, если учесть, что написано было произведение в начале XX века, когда надвигались события Первой русской революции. События эти биографии Николая Андреевича Римского-Корсакова отмечены трагическими для него самого моментами. За сочувствие к борьбе студентов и за открытое высказывание протеста против правительственной политики Римский-Корсаков был изгнан из консерватории. Увольнение его вызвало отклик буквально у всей прогрессивно настроенной русской интеллигенции. Вслед за ним ушли Глазунов и Лядов, а затем пианистка и профессор Есипова и Блуменфельд. В петербургских газетах появился адрес сочувствия и протеста, подписанный 131 профессором и преподавателем высших учебных заведений страны. Самым ярким моментом консерваторских событий явился эпизод с постановкой оперы Римского-Корсакова «Кощей бессмертный» силами консерваторской молодежи в помещении Петербургского пассажа, где работал театр комиссар Жевской. Это была акция протеста. После этих событий преследования Римского-Корсакова со стороны правительства не прекращались, его произведения запретили исполнять в концертах и на сцене, но сам композитор уже именно тогда почувствовал впервые ту болезнь, которая в конечном итоге станет причиной его смерти – болезнь сердца. На лето 1905 года он уезжает за границей, возвращается в Россию и снова берется за сочинение. Именно в это время рождается его последняя опера «Золотой петушок». Последний месяц жизни Римский-Корсаков провел в своем новом имении, которое было приобретено родными под Лугой. Это Любинск, усадьба, которая очень нравилась Римскому-Корсакову. На дачах в этих местностях Римские-Корсаковы неоднократно жили в предыдущие годы. Весенняя природа подействовала на больного композитора благотворно. «Я снова поправился», — писал он Кругликову. «Не только выхожу на балкон, но и в сад. Время хорошее, сирень, акация, яблоня в цвету». Однако и в Любинске невозможно было его оградить от волнений. Пришло письмо управляющего императорскими театрами, который сообщал, что «Золотой петушок» по требованию цензуры не пойдет на сцене. Здоровье Римского-Корсакова опять стало ухудшаться. В ночь на 8 июля над Любинском разразилась гроза. У композитора повторился страшный приступ удушья, который привел его к смерти. В это время за окном раздался сильный удар грома, а вслед за ним шум начавшегося летнего дождя. Школа Римского-Корсакова – это та великолепная школа музыкантов, которая подготовила около 200 талантливых разносторонних учеников. Только немногие из них были частными учениками композитора, остальные учились у него в консерватории. Большинство осталось скромными музыкальными тружениками. Но некоторые ученики Николая Андреевича заняли достойное место в истории русской музыкальной культуры. Асафьев, Оренский, Баланчевадзе, Глазунов, Гнесин, Лядова, Ипполитов Иванов, Мисковский, Прокофьев, Спендиаров, Стравинский, Штейнберг. Этот перечень включает не только русских музыкантов, но и композиторов разных народов России. «Силы обаяния музыки Римского-Корсакова», – писал Борис Асафьев, – «в ее прекрасной прозрачной звучности, в неисчерпаемом богатстве его инструментальных замыслов, раскрывающих затейливую переливчатую игру света и теней, ярких и заглушенных красок, смену пестрой, чисто восточной узорчатости и прелестной, как бы воздушной, в лазуре неба парящей, звончатости». И сейчас, когда в нашем эфире так часто звучит музыкальный отрывок из увертюры, написанной Николаем Андреевичем «Светлый праздник», увертюры, навеянной тихвинскими мотивами, мотивами его детства и юности, мы еще и еще раз вспоминаем о этом удивительном, талантливом, замечательном русском композиторе, чья жизнь и деятельность вызывает неизменный интерес у нас сегодня и чьи музыкальные произведения звучат неизменно в филармонии, в эфире. «Очами тихой, кроткой снегурочки-девушки», – писал Борис Асафьев, – смотрит великий композитор на мир и внимательно слушает и людские песни, и музыку, что звучит в природе. И песню, теплом людской души согретую, и звучание, послушанное у холодной стихии, в лесной тиши и в безграничном просторе океана. На этом наша сегодняшняя передача, посвященная Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону. Плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала серенада из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Дом фабриканта Утемана. Набережная лейтенанта Шмидта, которая всю вторую половину 19 и начало 20 века именовалась Николаевской, собственно говоря, дом Утемана и стоял-то на Николаевской набережной. Эта набережная была оформлена еще по проекту Доминика Трезини каменными строениями, которые начали строить в эпоху Петра I, продолжали строить в Ванинскую эпоху. И эти каменные дома были лицом Петербурга для всех парусных кораблей, которые в XVIII веке входили в воды Невы. Собственно говоря, перед Зимним дворцом, перед шпилем Адмиралтейства, это была своеобразная анфилада, по которой шли корабли между Невскими берегами. В конце 1720-х, начале 30-х годов здесь был построен дом камергера Стрешнева. Вообще-то для человека Анинской, тем более Елизаветинской эпохи, жить на Васильевском острове было уже непрестижно, было тяжело добираться к императорскому двору, но большинство обитателей этого дома либо служили в учебных заведениях, например, в первом кадетском корпусе, в Академии наук, либо были служащими коллегии из Сената, которые до конца XIX века располагались здесь, на острове. И вот в 1787-94 годах владельцем здания был типограф Третьяковский. Далее дом перестраивали в эпоху классицизма в 1820-х годах, хотя основные размеры и формы он сохранил по XVIII веку. Тогда был застроен дворовый участок и появились флигеля. И вот в 1830-50-х годах здесь жил физик-электротехник Якоби, но по заказу владелицы, купеческой жены Морган, архитектор Реймерс изменил форму фасада. Вообще, те размеры окон, простенков, гармония фасада, она вся относится, конечно, к классической и позднеклассической эпохе. Фасад был отделан рустами, нижний и второй этаж поделены горизонтальными рустами и отделаны углы здания. Появились нарядные сандрики с включением растительной гирлянды. И вот известный архитектор Роман Гедике для следующего владельца Федора Утемана, купца первой гильдии, создал проект перестройки дома, изменив несколько фасад, ну, я повторяю, не изменяя его пропорций, в перестройке флигелей и отделке помещений дома. Тогда же были оформлены интерьеры третьего этажа, там, где размещалась, собственно говоря, квартира самого хозяина. Был отделан угловой зал высокой падугой с лепным фризом, был поставлен мраморный камин. Столовая, как это очень любил Гедике, была оформлена лепкой, имитирующей деревянную резьбу, оформлена в стиле немецкого барокко. И вот таких столовых, созданных Гедике, мы знаем немало. Например, в особняке Нарышкиных на Сергиевской, дом 29, и в других особняках Петербурга. Любимый прием Гедике – это лепнина, декорированная, раскрашенная под резное дерево. Причем часто это полихромное, это, кажется, наложение деталей, выполненных из разных пород дерева друг на друга. И технически это очень сложный прием, потому что он имитирует буквально летящие в воздухе декоративные детали, а ведь это простая штукатурка. Рядом с этой столовой была устроена небольшая камера, оборудованная лифтом для подачи горячей пищи из кухни нижнего этажа, и небольшая курительная с очень массивной лепниной плафона, которая декорирует маленькую комнату в одно окошко, выходящую на набережную. Гостиные были отделаны тоже лепными кессонированными плафонами в духе неоренессанса, и когда-то их стены обтягивали темные ткани или очень модные, как раз в 1800 80-х годах линкруст под кожу, и заставлены они были тяжелой дубовой немецкой резной мебелью. В 1907 году этот особняк перешел к сыну купца, крупному петербургскому предпринимателю Федору Федоровичу Утеману. Он был директором столичного общества освещения газом, принимал участие в правлении русско-американской резиновой мануфактуры и был директором правления учетного и судного банка. Собственно говоря, он входил в группу очень крупных петербургских предпринимателей немецкого и голландского происхождения, которую мы хорошо знаем именно по дружбе, так сказать, в Совете учетного и судного банка по работе в русско-американской резиновой мануфактуре. И вот Утеман пригласил Романа Федоровича Мельцера для отделки своего дома. И вот Мельцер на своей фабрике на Петроградской стороне создал замечательную резную лестницу, которая и сегодня поражает посетителей особняка богатейшей резьбой растительного орнамента. Лестница была декорирована пилонами, тоже грани которого покрыты резьбой, и освещалась она через многостворчатое окно, затянутое когда-то многоцветным витражом. Вот дом, наконец, получил парадный подъезд, как мы бы сказали. Для Утемана Мельцер перепланировал цокольный этаж, увеличил лестницу, устроив этот эркер с витражными окнами, а также расположил между своими деревянными резными панелями живописные панно модного тогда художника-академика живописи Юлия Клевера. В этом доме, который ныне занимает музыкальная школа, привлекает внимание и изящная лепнина белого концертного зала, и скромные декоры парадных помещений. И сегодня, когда в этом доме звучит музыка, мы ощущаем этот дом с его 300-летними стенами как одно из вместилищ петербургской культуры.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Утемана. Набережная лейтенанта Шмидта, дом 31. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучал полонез из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Сегодня мы продолжаем наш летний формат деления на программу «За двумя зайцами» и поговорим о театре. Мы уже несколько программ подряд вопрос задаем в начале, а потом уже нашу календарную рубрику осваиваем, потому что ну, так нам проще простроить, да и понимать, покажется ли вопрос простым радиослушателям, или все-таки он будет сложным, да? И вот как раз-таки давайте начнем с вопроса викторины, да?
1: Да.
0: Напомним ее правила, а я задам радиослушателям.
1: А правила ее крайне простые. Нужно звонить по телефону 328-29-32, 328-29-32, когда будете знать правильный ответ на тот вопрос, который задает Маша.
0: Да.
1: Можно даже не дожидаясь, пока она закончит свой вопрос.
0: Он не длинный.
1: А, ну тогда еще проще. Вот. И надо представляться по имени-отчеству, говорить свой ответ. И после этого, кто первым правильно ответит, имеет возможность приехать на радио «Град Петров» по адресу набережной лейтенанта Шмидта, 39, и получить любой диск или книгу из тех, которые издает радио «Град Петров» в качестве приза.
0: Да.
1: Вот, пожалуй, и все правила.
0: Вопрос у меня сегодня, я думаю, что опять-таки простой. Я что-то несколько тоже программ подряд отхожу от этимологических вопросов.
1: Ну, что ж,
0: у меня такие больше.
1: Нас не,
0: хотя они связаны с языком.
1: Не заставлял только этимологические вопросы.
0: Да, да, у меня вопрос тоже с языком связан. И мы будем угадывать сегодня даже не слово, а целое выражение. Устойчивое такое выражение. Мы его используем часто, очень в нашей речи. И, ну, как это часто бывает, устойчивые выражения привязываются к чему-то не, с негативной окраской. Ну, то есть мы так хотим сказать, что человек не очень хорошо себя зарекомендовал. Да, вот употребляем это выражение. Но, наверное, часто забываем, что у него есть автор этого выражения. Это Иван Андреевич Крылов, который употребил его в басне. И так оно прилипло, да, что стало использоваться в повседневной речи. Так вот, басня я пока не буду называть, но там есть такой персонаж, я, чтобы не нашли радиослушатели сразу в интернете, да, у него лисица много где фигурирует. Вот в этой басне тоже есть такая лисица. И она жалуется, что ее напрасно оклеветали. Уже понимаешь?
1: Нет, я такой басни не знаю.
0: Что ее напрасно оклеветали, я буду потом подробности сообщать, обвинили там несправедливо. И тот, кому она жалуется, говорит, перефразирую сейчас, чтобы не в рифму сказать, он говорит, нет, я часто видел, что... И вот говорит это выражение.
1: Он по поводу
0: говорит,
1: лисиц.
0: Нет, ты не невинна, да, он говорит, я часто видел, что у тебя вот и вот.
1: Да-да-да, я понял.
0: Да, а у нас уже
1: да,
0: звонок, ничего себе.
1: Да, трудно.
0: А ты знаешь ответ?
1: Нет.
2: Добрый день, по-моему, речь идет о том, он говорит, ты ходишь в пуху, то есть вот это рыльца в пуху.
0: Да, да.
1: А как ваше имя, отчество?
2: Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна.
0: Ну вот так, прям сходу еще не успела дочитать. Действительно, рыльца в пуху.
1: А я не знал, что это скрывает.
0: Да, да, да. Это басня «Лисица и сурок». Лисица говорит, а лисица, значит, кто что там, оклеветали, потому что она брала взятки и была выслана из курятника. Да, вот, она уверяет, что никаких взяток она не брала. То есть она там судьей как будто была в этом курятнике. Вот она говорит, я не брала. Она, мне взятки брать? Да разве я взбешуся? Ну, видывал ли ты? Я на тебя сошлюся, чтобы этому была причастна я греху. Подумай, вспомни хорошенько. Нет, кумушка, я видывал частенько, что рыльца у тебя в пуху. в пуху. Вот это, имеется в виду, что она, да, таскала куриц, и вот у нее в перьях было рыльце. Вот такое выражение, да. Интересно, я тоже совсем
1: такая забыла. Такая малоизвестная басня, поэтому не настолько хорошо известная басня, как многие другие. Поэтому.
0: Да, ну вот еще один пример, как Иван Андреевич Крылов вмешивался в хорошем смысле в русский язык, да, и является автором.
1: Это же много, у него много таких есть крылатых выражений.
0: Крылов, конечно.
1: Крылов, крылатые выражения.
0: Да. Ну что же, угадали очень быстро, да, вот так вот, наконец, передачи не оставишь разгадки вопросов наших. Ну, мы тогда идем дальше, и наша календарная рубрика стартует.

0: 14 июня 1951 года родился кинорежиссер, сценарист Александр Николаевич Сокуров. Легендарная личность, не знаю даже, как о нем говорить сегодня, огромное количество.
1: 75 лет. 75 лет – это большой юбилей. Мы не, да. не могли, конечно, обойти стороной такой юбилей.
0: Да, и Александр Николаевич – автор своей собственной концепции уникального видения, киноязыка уникальнейшего. И кому-то сложно воспринимать его работы, кому-то легко, но все сходятся, конечно, на том, что это что-то невероятное, это вообще гениальное такое сочетание. Воплощение слова на экране, я бы так сказала. Но начну сегодняшний разговор, наверное, с его собственных слов. Он говорил, у него вышла такая книжка дневниковых его заметок. Он говорил, возможно предположить, что сегодня у кино нет даже окончательно сформировавшегося языка, нет своего алфавита. Может быть, названы только отдельные буквы, но явно не все. Природа вторичности в том, что у кино нет того, что было бы рождено им самим или сформировалось бы им же в процессе развития. Кинематограф – мелкий воришка, торопливый и хитрый. У театра он стащил драматургию, у оркестра – симфонизм, у живописи – цветовой интерес, у фотографии – композицию, у литературы – сюжет, у человеческого общества – интерес к интимной жизни. Вот так вот он говорит о кинематографе. Да, это уникальное, удивительное сочетание всего, наверное. Да? Но мы сегодня немного поговорим, наверное, о том, как складывалось судьба Сокурова, да, но немного. О его жизни хочется заостриться, наверное, на киноязыке, на его работах. Но что примечательно, что Сокуров вообще подчеркивает часто в жизни, что он из простой семьи, там у него в роду именно такие рабочие, крестьянские люди, да, его по отцовской линии, по материнской линии, и он всегда вот как-то на этом делает акцент. Получается, что он видит глаза, то есть он видит глазами человека не изначально не погруженного вот в этот вот многочисленный культурный контекст, и поэтому очень часто его герои это очищенные от всего, они видят сердцем, и это часто тоже, мне кажется, подчеркивается в фильмах его, в образах, которые он создает. Но, тем не менее, конечно же, он получил отличное образование, он был студентом исторического факультета, и на ИСТФАКе он начал свой кинопуть, потому что он попадает в редакцию художественного вещания Горьковского телевидения, и в 19 лет Сокуров уже снимает свои первые программы. А затем он после окончания ИСТФАКа решил продолжить режиссерские начинания и поступил в ВГИК, в мастерскую режиссуры документального кино. И отличные у него успехи, он получил стипендию Сергея Эйзенштейна, но институт окончил, тем не менее, на год раньше, потому что случился у него конфликт, ну, такая у него непростая очень судьба, конфликт с администрацией случился. И была у него тогда картина, снятая по мотивам произведения Андрея Платонова «Одинокий голос человека», позже она уже получит международное признание, а тогда ее никак не принимали и не засчитывали ему в качестве диплома, он ее готовил как дипломную работу. Но, и даже решили уничтожить эту пленку, знаешь, да, эту
1: историю? Да, да, знаю, конечно. И
0: что он сделал, он заменил ее.
1: Я знаю, что оператор вынес негативы этого фильма.
0: Да-да-да, там подменили просто
1: пленки. Сергей Юдзиловский, по-моему, если я не ошибаюсь, фамилия.
0: Юрисдицкий,
1: да. Да. Ну, вот, он вынес тайком эти негативы и хранил у себя.
0: Да-да-да, он хранил у себя, то есть они заменили, там, подложили.
1: А потом уже, когда перестройка началась, то это вышло на экран, выпустили на экран. Я, кстати, смотрел в те годы этот фильм в кинотеатре.
0: Ну вот до 87-го она хранилась, а потом мировая премьера состоялась ее на фестивале в Локарно. Да, и Сокурову присудили тогда бронзового леопарда. Об этом фильме еще Андрей Тарковский высказывался, что чем он еще примечателен был, уже тогда это дипломная работа. Играли там не профессиональные актеры, ну, даже не любители, не актеры-любители, а просто люди с улицы играли. И вот Тарковский подчеркивал, что там есть какой-то странный стиль, какой-то срез, странные аспекты, куски, которым я просто не скрывая завидую, потому что мне так никогда не снять, говорил Тарковский. Я могу сказать, что где-то в других сценах я мог бы подняться и выше, но такого я никогда не делал. У Сокурова есть странные вещи, необъяснимые, даже глупые, непонятные, вроде не связанные, но гений.
1: Рука гения. Тарковского получить такое, это дорого стоит.
0: Да. Но с Тарковским они сошлись, подружились очень. Потом, после смерти Тарковского, Сокуров снимает фильм «Московская элегия».
1: Кстати, вот это очень интересно, что Сокуров как бы начинал как документалист, да?
0: Да.
1: Это, мне кажется, сыграло большую роль в его развитии его творческого языка. У него вот именно его стремление, чтобы кадр был не такой искусственно-художественный какой-то, очень красивый, цветной, а вот именно снять жизнь, как она есть, да, то есть даже художественный фильм он пытается сделать как будто бы это документальный фильм. Ну, это вот была же, это, знаешь, догма, да, датское движение, где Ларс фон Триер, вот когда они тоже снимали так вот. Но у них это все-таки было довольно искусственно. А вот у Сокурова просто вот смотришь, и кажется порой, что ну вот это документальный фильм.
0: Да, и вот этот прием, когда актеры играют, у него повторяется, он часто приглашал.
1: И часто у него в фильме как бы и документальные кадры есть, и недокументальные куски, то есть они как бы вот смешиваются в такой, в едином таком, как бы создают единый контекст. Это довольно редкое явление, на самом деле, в кинематографе.
0: Это правда. Вообще, я вот упомянула Тарковского, многие критики отмечают, что их стили с Тарковским похожи. Считаешь ли ты так, Саш?
1: Ну, похожи. Чем они похожи? Вот Тарковский тоже любил такой медленный кадр, да?
0: То есть он, большие формы.
1: У него как бы вот движение кадра, оно идет довольно замедленное, да, такое, как правило. И у Сокурова тоже. Вот, ну, пожалуй, это, конечно, очень сильно противоречит всему вообще движению современного кинематографа, когда пытаются там в клиповом таком формате давать быстрее, все
0: да.
1: меняется, все, что
0: нужно. Нужно зрителю быть терпеливым.
1: Зрителя надо все время поддерживать, как подпитывать, чтобы он не заскучал, не дай бог, так сказать. А что Тарковский, что Сокуров, они никуда не торопятся, да? Даже наоборот, как характерно, такая очень замедленная. Даже казалось бы, что вот можно было бы, вот, ну вот уже можно было бы, да? Но нет. Тут есть такие темпоритмы, которые вот они так влияют на зрителя постепенно, его втягивают в этот фильм, вот в его как говорится, суть.
0: Да. Поэтому многим так трудно усидеть сейчас.
1: Ну, да.
0: Надо особо ловить момент,
1: но
0: настроение.
1: Но это фильм, конечно, не для любого первого попавшегося человека. Для этого нужно иметь определенную подготовку, конечно,
0: абсолютно,
1: чтобы смотреть с фильма Сокурова. Да. Вот в этом. А в остальном я бы не сказал, что уж прямо как-то вот много общего у Тарковского и у Сокурова.
0: Но сам Сокуров говорил об этом. Наши с ним фильмы имеют один прочный корень. Это классическая литература XIX века. Все особенное, уникальное у нас в наших фильмах — это от подслушанного, подсмотренного нами у писателей. Они ведь больше живут долго, почти вечно. Вообще Сокуров неоднократно в интервью говорит о том, что ему очень важно проверять свой фильм литературой, вот этим вот высоким стилем, вот этим высоким словом, то есть и даже когда он берет сюжет, он вот проверяет, был ли этот сюжет разработан в литературе каким-то писателем до него. Вот.
1: Ну, это такое, знаешь, это как со стороны трудно сказать, да, это уже по результату можно смотреть, хорошо получилось или плохо.
0: Да, но вот он, вот задумывая фильм, проверяет.
1: Сам художник может это рассказать.
0: Да, и, например, вот у него есть «Мать и сын», «Отец и сын», вот эти вот фильмы, он по поводу отца и сына, «Мать и сын», он искал вот эти вот сюжеты в литературе, но ничего адекватного тому, что снято, найти не удалось ему. Вот, об этом он тоже рассказывает. Ну вот, да, классическая литература — это слово. О слове он неоднократно потом будет говорить в своих мастер-классах. Мы еще тоже об этом скажем.
1: Но... Хотя интересно, у него, в общем-то, не очень многословные фильмы, да?
0: В том-то и дело. Но слово для него принципиально важно. Но раз мы уже затронули эту тему, он говорит, что вообще он подчеркивает, что слово, оно чем отличается от киноязыка? Да? Для него слово обладает некой свободой, но, тем не менее, как бы... Слово свободно, но оно ответственно очень и опасно может быть. А в этом смысле изображение не свободно, но зато безответственно. То есть, что имеется в виду? Что в изображении можно как раз передать то, что вот, ну, слово опасно, да, а изображение оно может и молчать, но выражать все, что подразумевается в слове, которое было основой сценария. Поэтому сценарий, с которым работает Сокуров, и потом воплощение его на экране, это вообще раз, то есть между ними пропасть такая, которую он преодолевает с помощью киноязыка. Вот как он готовится к кино, это отдельный
1: процесс. То есть как бы сценарий — это такой первый этап, с которого он начинает, то есть, что мы потом уже то есть, там как бы это развивается в изобразительном виде.
0: Да-да-да. И мы можем без этих слов, которые сказаны в сценарии, показать это изобразительно. Вот. И если у многих складывается так, что и слово переходит в киноязык, у него, да, вот он говорит, это... непроходимая пропасть между, то есть, между вот этим и этим миром. И нужно подготовиться максимально к тому, чтобы воплотить на экран.
1: Правильно, но это как бы другой язык, понимаешь? Мы же не можем. Если мы возьмем, допустим, художественное произведение, литературное, да, и начнем его просто в кино как бы ставить все и полностью его рассказывать, то это будет просто вторичность какая-то. Да?
0: Да.
1: Вот, за что я не люблю, например, и большинство экранизаций. Что, ну, это все вторично. А вот ну, в хорошей экранизации она совсем другая. Это другое искусство и совершенно другое произведение. Вот мы в прошлый раз с тобой разговаривали о Булгакове, и не успели мы поговорить об экранизациях. Вот если сравнивать экранизацию Бортко и последнюю Лакшина, да?
0: Да.
1: То экранизация Бортко — это просто вот для дурных учеников, которые не хотят читать книгу. Вот можно посмотреть кино, и будешь все знать, что там.
0: То есть
1: вот
0: сюжетный.
1: Сюжет перенесли, да, и вот и все. А у Лакшина там совершенно другое. Там вообще ничего общего нет. То есть, нет, есть, конечно, что-то общее, но если ты не читал эту книгу, то ты ничего не поймешь в этом кино, да. То есть, может быть, что-то поймешь, но совсем не то, что, о чем идет речь в романе.
0: Да.
1: Но это вот... очень важно для именно. И также у Сокурова, например, Фауст, да, вот возьми Фауст. Возьми Фауст Гёте и возьми Фауст Сокурова, да. На самом деле ведь он говорит, что он исходил из гётовской трагедии, да, Фауст. Но там же ведь очень мало чего общего. Это совершенно другая тема.
0: Да.

0: не знает, как открыть эту дверь. То есть вот он, Сокурова говорит, как можно было передать вот это ангельское существование императора, о котором всю жизнь заботились, да, вплоть до каких-то мельчайших вещей, да, одевали, раздевали, там, открывали эти двери, все. То есть он был окружен вот этим, он никогда ничего не делал сам. И вот когда он подходит и не знает, как взяться там, за это, что сделать, вот, да, это конкретная маленькая деталь киноязыка, и сколько в ней всего можно было слов сказать, да?
1: Да, но на самом деле, если говорить о фильме «Солнце», то Сакура ведь очень много времени потратил именно на изучение Японии. Он бывал там, несколько раз бывал там, общался с японцами, да. Рассуждал, спрашивал у них, а их, как они относятся к войне. То есть пытался понять японское... Ведь японцев очень трудно понять. Они же тебе с тобой не будут спорить, допустим, никогда. Японец с тобой не будет спорить. Или там что-то ты ему скажешь, а он тебе скажет «да, да, да». И просто, ну, это просто как в национальном характере. То есть нельзя, чтобы твой собеседник потерял лицо, понимаешь? Если ты ему начинаешь возражать, то значит, ты его как-то ставишь вот ниже себя. Там. То есть вот это все там не принято. Поэтому, если что-то скажу, он скажет, да, да, конечно, там, да. Я хотел узнать правду, как они к этому относятся, как вообще они к императору, вообще к войне, там, ко всему этому. И огромных трудов ему досталось, чтобы вот разговорить этих людей, чтобы они говорили, то, это не очень приятная тема, на самом-то деле, для японцев.
0: Да.
1: И вот то, что он достиг, это вообще мой любимый фильм. У Сакурова.
0: «Солнце»?
1: Да. Почему? Ну, там много почему. Но фильм-то замечательный. Но самое главное, что для меня вот очень важно в этом фильме, это вообще, это даже не только в этом фильме важно, а вообще вот когда я думаю о Сакурове, это очень важно. Вот император Хирохита, да, и встречается с генералом МакАртуром, да, то есть, ну, это исторический факт. То есть смысл был в чем? Что сбросили бомбу атомную, да, и как бы и был там экспедиционный корпус американский, он был не такой уж и большой, а японская армия была достаточно большая, я сейчас цифры не помню, но во много раз больше. И японцы все, а для японцев, понимаешь, сдаться, капитулировать, это совершенно неприемлемо. То есть mm-hmm. это не в их характере. Это как бы самурайский кодекс, там все. То есть, если мы не мы должны бороться, биться до самого последнего момента, то есть, и погибнуть. Вот это для японца. То есть для японца смерть не представляет собой такой трагедии, как для европейца. Ну, они там чуть что сразу раз там самоубийством кончают. Ну, у них такая традиция, такая религия, такой взгляд на жизнь. И вот все были за то, чтобы бороться с американцами и погибнуть всем там. И это будет геройство, это будет как бы вот то, что требуется вообще от японского человека, да, от японского воина. А император, он все-таки, он же был все-таки, он был в определенном степени человек европейской во многом культуры. И он хотел, чтобы японцы не погибли, а чтобы японцы жили. Даже ценой вот такого позорной капитуляции. Угу. Вот, и он этим самым, понимаешь, он, сказать, дает возможность японцам жить дальше. Хотя никто этого не мог понять. Это была вот, и для него это огромная трагедия. Вот, допустим, для европейского человека это не была бы трагедия. Ну, проиграли, значит, подписали капитуляцию. Ну, плохо, конечно, ужасно. Mm-hmm. Ну, а это экзистенциальная трагедия для японца и для императора. И тем не менее он на это идет. И вот генерал МакАртур и император, люди абсолютно разного, конечно, происхождения, разной культуры. И вот как они, встречаясь между собой, друг друга начинают понимать постепенно. Император понимает генерала, понимаешь, и он принимает такое решение. Вот мне кажется, у Сакурова, у него много о чем можно говорить, это гениальный художник, но вот для меня самое главное у Сакурова – это вот проблема, и как он решает вопрос понимания одного человека другим человеком.
0: Да, но это его...
1: Да? Я думал, что я все открываю Америку.

0: Это на самом деле так и есть.
1: Основная, мне кажется, тема, да.
0: И вот, например,
1: взаимоотношения, понимание.
0: И вот, например, если вспомнить его фильм «Франкофония», да, ведь та же самая история. То есть не та же самая история, но как бы именно вопрос понимания. Вот приезжает немецкий генерал к хранителю Лувра с тем, чтобы забрать картины из Лувра в Германию, да? И вот как этот хранитель Лувра постепенно объясняет, понимает, начинает этот немецкий аристократ, что это не на, что этого делать не надо, да? И начинается как бы вот такая вот борьба за то, чтобы эти всякие оттяжки, начинаются какие-то там проволочки, чтобы эти картины остались во Франции, да? И этот, и уже этот генерал американский, немецкий, понимает, начинает работать вместе в паре с этим французским хранителем. То есть вот именно как постепенно возникает взаимопонимание между разными противоположными людьми. И вот на самом деле это для меня всегда очень большая проблема и очень большая ценность в том, что как вот надо... Я вот помню, читал, когда биографию Махатмы Ганди, то есть, ну, к слову, я уже, так сказать, вроде не к Сокорову, но тем не менее. Вот Махатма Ганди, когда он боролся за независимость Индии, он обращался к английским колонизаторам. Понимаешь, вот какой-то там английский сидит, там какой-то чиновник английский. И Махатма Ганди, он никогда не исходил, что это враг, понимаешь? Что вот он приехал из Англии, здесь захватили там. Он всегда исходил из того, что это человек. У него есть... Он тоже хочет добра. Просто он добро понимает, может быть, как-то по-своему. И вот он шел к нему, объяснял ему, что-то пытался доказать. Не всегда это у него, ему это удавалось, но, тем не менее, сам подход к тому, что... И вот я еще могу вспомнить отца Владимира Сорокина покойного, который вот здесь, в этой студии, сидел часто со мной, мы обсуждали с ним разные события, и он всегда говорил, при любом варианте, он говорил, что надо садиться и разговаривать. Всегда надо садиться и разговаривать. Там террористы там убили, я помню, в Париже там редакцию журнала «Шарли Эбдо». Вот террористы убили там. Говорит, надо садиться и разговаривать. Я говорю, а что с террористами-то разговаривать-то? Все равно, говорит, надо садиться. Они с тобой не будут садиться-то. Но надо пытаться. Надо все равно сделать все попытки, чтобы это сделать. И вот мне кажется, Сокуров, он не только это в его творчестве проявляется таким образом, но и в его вот как бы общественной деятельности. Тут совсем недавно, несколько дней назад, он написал письмо Никите Михалкову.
1: Да.
0: Слушайте, Никите Михалкову писать письмо. Это же, ну, вот с моей точки зрения, совершенно абсурдное занятие. Это, ну, какой смысл? Потому что об стенку головой биться. Понимаем мы, кто такой Никита Михалков. А он нет. А он верит, что и в Никите Михалкова есть Божий образ, и он тоже человек. И, может быть, в нем что-нибудь проснется. Он ему просит, что, поскольку вы являетесь таким, как бы, государственной власти относитесь, давайте отменим цензуру фильмов, которые вот у нас уже сейчас, как тогда были, когда он «Одинокий голос человека» снимался, опять то же самое же возвращается. Он говорит, давайте отменим, давайте не будем. Ну, понятно, что... То есть я бы не стал писать письмо Никите Михалкову, потому что я понимаю, что это бесполезно. А он все равно пишет, понимаешь? Угу.
1: Да, и вот в этом смысле, конечно, такой человеческий диалог, он пронизывает его работы.
0: Да,
1: там
0: да,
1: это
0: да,
1: всегда
0: да, да,
1: разговор друг с другом, всегда общение, всегда вот двое очень часто.
0: Причем разных.
1: Разных, да, полярных.
0: Да, полярных.
1: Да, и вот я еще сегодня про «Русский ковчег» хочу поговорить, там тоже же вообще там двое даже в разных временах, да, в разных пространствах.
0: Да.
1: Ну, сейчас еще поговорим об этом. Но помимо смысловой еще составляющей, Сокуров часто говорит, что иногда я даже, вот казалось бы, не решаю никакие художественные задачи, а решаю чисто прикладные, потому что каждая вот такая мелочь, казалось бы, для сегодняшнего режиссера, она впрямую влияет на смысл, вплоть до того, там, в каких платьях ходили,
0: конечно,
1: и сколько они весили. То есть,
0: конечно,
1: это влияет, и как ходили, и выправка, и осанка, это впрямую влияет уже на характер и на глубину персонажа. А как это вот?
0: Ну, это же элемент профессионализма, конечно.
1: Да, да. Ну, то есть, когда там показывают глянцевую картинку, да, и современной походкой там в 19 веке.
0: Да, или смотришь там какой-нибудь фильм там из там, про славян каких-нибудь, а люди с лицами современных людей.
1: Да, да, лица, конечно.
0: И еще с макияжем. Ну, что же это такое? Ну, разве так можно делать?
1: Да.
0: Вот но он, это не профессионализм, конечно.
1: Конечно. Вот он все это ищет, и, но причем очень часто работая в каких-то условиях там отсутствия финансирования, да, то есть ему приходится придумывать какие-то вещи. И вот если взять то же «Солнце», он говорил, что он там работал еще оператором-постановщиком, да, и вот все это впрямую искал прям руками. И, например, вот как вот создать вот такой рисунок, рисунок интерьера, например, да, вот как? Он говорит, смотришь с расстояния, и у тебя складывается такое интересное впечатление, богатое, но подойдите ближе, вы увидите, что это просто шелк и просто картон, обмотанный каким-то специальным образом. Все просто. То есть такой вот вот этот материальный мир, он создается не для глаз человека, а для глаз камеры, которая воспринимает его. И вот нам уже, как зрителям, да, которые что камера передала, нам кажется, что это богатый дворец.
0: Это же снималось в России, в их «Солнцах», хотя кажется, что вот тебе Япония как Япония, да?
1: Да.
0: На самом деле все снималось в России, да, в павильонах.
1: В павильонах, да. И вот он говорит, иногда кажется, что предмет... И вообще иногда предметы делаются по факту из материала, который не пригоден для реальной жизни. Например, скульптура не из бетона, а из дерева. А уже оптика воспринимает ее как такой особый сорт этого бетона. И это вот такая аналитическая работа, которая предшествует самим съемкам фильма. То есть вот это ремесло, как он всегда упирает на это и подчеркивает. И тоже, например, если нет финансов, а тебе надо там толпа какая-то, тебе надо сотни персонажей вывести, и еще в исторических костюмах, вот что делать, надо делать упор на обостренные характеристики этого исторического костюма. То есть вот опять-таки анализировать, чтобы внимание зрителя переключалось. Поэтому вот сам процесс, как готовился «Русский ковчег», к которому я хочу обратиться, это просто, мне кажется, такая история, про которую тоже можно снимать фильм. Но и это очень важный фильм в творчестве Сокурова, конечно же. Он вышел... Он был снят в 2001 году. Эрмитаж вообще это особое такое знаковое место для самого Сокурова.
0: Да, он же говорил в своё время Тарковскому, когда Тарковский ему предлагал покинуть Советский Союз еще, да? Он ему говорил, что ну как же я покину, типа я же русский художник, я как же Эрмитаж, как же я без Эрмитажа буду?
1: Да.
0: Для него Эрмитаж это просто какой-то вообще такая какая-то Мекка какая-то, да?
1: Как для... Ну да, как хранитель какого-то русского культурного кода.
0: Ну ты в этом фильме «Русский ковчег», конечно, это и сказалось. Это... Там как бы две, мне кажется, вещи. И вот это вот то, о чем мы с тобой говорим. Вот именно показ Эрмитажа как хранителя русского кода, да, и кроме того, техническая сторона вопроса, он же снят весь одним кадром.
1: Вот, да, он снят это одним кадром за час 27 минут. Вот, и да, я вот как раз-таки тоже хотела рассказать, как это все подготовка производилась. Но напомним, сюжет-то какой вообще, если кто-то
0: сюжет,
1: не знает.
0: Мало там можно что-нибудь сказать о сюжете.
1: Нет, но все равно, что важно, да, что в Зимнем дворце встречаются такие путешественники в пространстве, можно их так назвать. Ну и во времени тоже, да. И один это французский маркиз, первой половины 19 века, такой несколько саркастический Сергей Дрейден его играет, он проводник по этому миру, а второй — это современник, но мы его не видим, но голос Сокурова самого
0: да.
1: звучит. Да, то есть он петербуржец, невидимый для зрителя, но они друг друга видят, вот они как раз двое эти, которые пересеклись в пространстве во времени, и они разговаривают между собой, да, и вот они проходят по этим залам. Там совершенно какие-то удивительные встречи, причем Причем, ты помнишь эпизоды? Там, к слову, о непрофессиональных актерах, там, например, есть совершенно удивительный, и вообще о смысле фильмов Сокурова, удивительный эпизод со слепой художницей. Художница, которая ощупывает скульптуру, и вот персонаж Сергея Дрейдена, он пытается ее провести по залам, и он обманывает. Он говорит, ну, он ее просит рассказать про картины, она рассказывает, говорит, я вам хочу показать еще одну картину. Он говорит, этой картины нету, но она знает, что картина находится здесь. И, то есть, и вот этот человек, что важно, что она чувствует каким-то внутренним зрением, вот эта тема внутреннего зрения, внутреннего чувства.
0: Картина, она тоже как имеет свою энергетику
1: да, да,
0: она
1: да,
0: как
1: да.
0: влияет, а тем более на слепого человека, конечно, влияет. Гораздо больше, чем на зрячего, да, то есть от нее идет какая-то энергия, которую она
1: чувствует. Да, даже она безошибочно это знает и безошибочно и точно говорит, описывает. Поэтому, и вот художница, настоящая слепая художница была, вот он ее снял. Потом там есть мальчик, юноша, который тоже смотрит на картину, и поскольку этот саркастический маркиз все время в таком отрицании находится, он говорит, что ты вообще можешь знать про культуру, там, он смотрит на апостолов, что ты можешь знать, ты вообще там не читал Библию. Но мальчик заворожен картиной, он чувствует что-то, не зная вот это, не имея багажа, может быть, да, исторических каких-то культурных знаний, он прозревает сердцем глубину вот этого полотна, что хотел сказать художник. И вот он такой невысокого роста, и Сокуров в одном из интервью признавался, что он искал такого мальчика под себя. Он себя считал небольшим таким, считает небольшим человечком, да, и таким тоже вот каким-то простым. Он хотел выразить свое отношение к этому миру через юношу. Поэтому там совершенно невероятные эпизоды, мне кажется, стоит еще раз пересмотреть этот фильм.
0: Нет, да. Такое впечатление, что все фильмы Сокурова нужно как бы еще постоянно только этим заниматься, что их
1: да,
0: пересматривать.
1: Да, но это такой петербургский еще. Да, этот еще и петербургский.
0: Невозможно, к сожалению, да. А этот... Ты еще хочешь про русский?
1: Конечно, хочу, да, хочу рассказать. Ну вот, упомянули, что он снят был одним кадром, да? Сокуров ждал момента, когда у него идея-то витала очень давно. То есть в 2001 году снят был фильм, но до этого он много лет мечтал об этой идее. И в то время, когда идея зародилась, то пленка была, mm-hmm. что можно. То есть тогда технические возможности были таковы, что 9 минут, 10 минут можно снять непрерывно. Да? Остальное — это совершенно что-то из области фантастики. И предчувствуя развитие кинематографа, Сокуров просто выжидал, когда появится возможность продлить вот этот кадр. Появились, собственно, вот электронные там вот эти вот камкодеры были, ВХС, супер-ВХС, mm-hmm. да, которые могли читать...
0: Видеоплёнку.
1: Видеоплёнку, там, 3 часа непрерывно они могли писать. Он этого дождался, и он говорил, я даже ездил в Японию, глава фирмы Sony показывал мне вот первые системы, там, первые опыты перевода электронного изображения на кинопленку, потому что вообще кинопленка для него очень важна, и он хотел в итоге, чтобы было как на кинопленке, но используя электронные возможности. Да? И он, конечно, понимал, что еще, может быть, нужно подождать, и не совсем все готово, но, он говорит, я уже решил, надо начинать работать, и стал набирать продюсеров. Но он понимал, что в силу своей сложности можно отпугнуть этим продюсеров, и поэтому он говорил, что такой, сначала продюсерам было объявлено, что будет документальная картина с элементами документа и небольшим количеством актеров, со статистами и даже бумажными куклами огромными размера. И потом он смотрел за реакцией, усложнял требования. Вот. И, значит, все-таки пришел вот к тому варианту, который мы сегодня видим. Продюсеры, как он говорил, поняли, куда они попали. И дальше собственно, начался этот вот замысел. Эрмитаж — огромнейшее пространство, которое занято посетителями. Да, вот с Петровским Сокуров согласовал закупку техники особой. Нужно было очень много чем наполнить этот музей. И вот они договорились, что когда согласуется список техники, Петровский примет решение все-таки соглашаться или не соглашаться. Вот. Значит, потом в понедельник, который является выходным днем для Эрмитажа, проводились разметки, как выстроить композиции, да, как мизансцены организовать. Реальные же репетиции проводились в павильонах Ленфильма в этой же похожей обстановке. И что здесь важно? Поскольку один кадр, там же люди в костюмах там, 19 века, загримированные, каждый раз это разная мизансцена, поэтому там было огромное количество людей на площадке, которые являлись кураторами, да, вели каждый зал. И соответственно, как только появлялся оператор в кадре, то они должны бы уже входить, то есть их предупреждали заранее, да, и они уже были готовы играть. Отдельно нужно сказать про оператора, потому что сцена, вся сцена, огромный фильм, да, это стедикам. Оператор занимался тяжелой атлетикой специально, готовясь к этому фильму, потому что стедикамом, по-моему, ну, в общем, больше 30 минут, по-моему, не снимают. И вот эта же тяжеловесная конструкция, просто, да, там даже до того, что оператору нужно лечь, ему нужно полежать, чтобы приступить к следующему этапу. Даже не полчаса, по-моему, 15 минут, а здесь полтора часа. И вот он специально тренировался физически, чтобы это сделать.
0: 35 килограмм.
1: Ты это посмотрел, да. Я вот не знаю, сколько. Да, вот, значит, соответственно, вот это. Потом перед съемками готовились, съемки начались, по-моему, в 12 часов дня, и целую ночь актеры, гримеры, статисты к съемкам этим готовились. Вот как это все нужно было провернуть совершенно. То есть какие-то тысячи людей, вот это вот и массовка, удивительно. И дальше, вот сейчас не вспомню, как называется прибор, специальный такой шар заказали, световой, ну, в общем, по форме это шар. Тогда еще не освоено это было оборудование, потому что он был уникален тем, что он не давал теней. То есть во многих вот исторических фильмах тех годов мы видим тени. Там «Война и мир» Бондарчука, вот эти тени даже видны от оборудования, которое освещает или там используется. А вот здесь им удавалось избежать теней. Но что было еще важно, что там была такая специальная группа, как же она называлась? В общем, группа специально подготовленных людей, которые, если что-то шло не так в сюжете, они вмешивались и на себя брали внимание. И также они технической стороной помогали, потому что если разворачивалась камера, и в нее начинало попадать оборудование, они устремлялись к этой точке и перекрывали с собой пространство, то есть и не видно было ни шара, да, ни оборудования. Я вот не представляю, как это можно было снять, но такая вот задача непосильная. Абсолютно не выключается камера, никаких дублей не могло быть. И вот, называется вот эта группа «Транзитные актеры», наверное.
0: Я что только хотел в конце сказать, потому что у нас минута осталась, все это прекрасно, но хотел сказать, что вот я тут смотрел интервью с Сокуровым, который говорил, что, ну, знаете, вот все это то, что мы снимаем, все, что я снимаю, это мало кому нужно, вообще никому это все не нужно. Если бы я мог, я бы, когда ушел из этого мира, я бы все это с собой забрал. Вот какой еще это говорит о какой скромности, да, этого человека, гениального человека, который готов говорить, что ну вот я уйду и все это бы забрал с собой, что никого бы это не мешало жить больше.
1: Ну, слава богу, что этого не сделать, не забрать. Да, у нас это есть, да, и адресуем наших радиослушателей уже к фильмам, да, чтобы пересмотреть еще раз и погрузиться в этот мир.
0: Ну что, я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели.
1: А я встречусь через 15 минут в программе «Поговорим о театре». А, что я еще хочу сказать, если, да, секундочку, что вот мы будем сегодня встречаться с художественным руководителем театра «Кукфо». У них есть такой проект «Великанцы». О нем снят фильм с учеником мастерской Александра Сакурова. Так что
0: ну,
1: вот...
0: это ты расскажешь в этой передаче.
1: Да, вот я к тому, что у нас все взаимосвязано сегодня, удивительно получилось. Все, тогда
0: все,
1: прощаемся, да, пока.

В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия ре-мажор из цикла «24 прелюдии опус 28» Фредерика Шопена.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй.

Си на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускори в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 102-е зачало послания к римлянам, отрывок из 9 главы.
1: Братья, Бог кого хочет милует, а кого хочет ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Или кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси делать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как Иосии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живаго. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобно Гоморре. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано: «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится».
0: Послушайте 40-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 11 главы.
2: В то время Иоанн, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон пролекли до Иоанна, и если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение раскрывает перед нами очень необычный эпизод. Это рассказ о человеческой слабости и маловерии. В слабости и маловерии, конечно, ничего необычного нет, и каждому из нас иногда свойственны такие состояния. Но это то, что касается нас, обыкновенных людей. А вот когда речь идет о людях великих, я имею в виду с религиозной точки зрения великих, о святых, о подвижниках, о тех, к кому мы обращаемся с молитвой, то часто в нашем сознании их слова и дела лишены какого-либо изъяна или несовершенства. Мы бываем склонны человеческую святость отождествлять с безгрешностью и безошибочностью. И частную точку зрения или высказывание того или иного святого иногда ставим вровень со Словом Божиим, а то и выше его. И вот сегодня евангелист Матфей повествует нам о проявлении слабости, сомнения и маловерия у очень сильного духом человека, у того великого праведника, о котором не людская молва и не человеческая оценка, а сам Господь сказал: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя». Так Христос сказал о своем современнике, о своем родственнике, о пророке Иоанне Предтече. Ну вот сначала несколько слов о том, кем же был Иоанн Креститель, предтеча Господа Иисуса Христа. Церковь в своем богословии и песнопениях именует его печатью пророков, то есть таким пророком, который как бы запечатал пророческое служение, завершил его, завершил верницу этих богоизбранных мужей древности, которые не давали угаснуть на земле Слову Божию, которые не давали возможности погрязнуть этому миру в пороках и беззакониях, которые пробуждали в людях совесть и сохраняли в их сердцах память о Боге. Сегодня в сознании многих пророк – это тот человек, который в первую очередь пророчествует о том, что произойдет, который предсказывает будущее. Это неправильное представление о сути пророческого дара. Пророк – это не предсказатель. Пророк – это человек, которому Господь открывает свою волю. И откровение Божие могло касаться как будущего, так и настоящего, и даже давно прошедшего. Как, скажем, мы называем Моисея пророком, но ведь он ничего не говорил о том, что будет. Моисей получил откровение от Бога о том, что было за миллионы лет до того, как появился на земле человек. Бог открыл ему историю творения мира, которую Моисей записал в образной форме, как творение шести дней, ну, чтобы это было хоть как-то приемлемо для сознания древних людей. Но самая существенная часть пророческого служения заключается в том, что они были глашатаями правды Божией. Это были люди, которых невозможно было купить, невозможно было запугать или приманить лестью. Они призывали людей к совершенству, к нравственному совершенству и покаянию. И последним из таких пророков был Иоанн Креститель. На нем пророческое служение завершилось, о чем, кстати, и говорит Господь в сегодняшнем Евангелии. Он говорит: «Все пророки и закон прорекли до Иоанна». Пророческое служение подготавливало иудейский народ к принятию Христа, как, кстати, и закон Моисеев, который апостол Павел назвал детоводителем ко Христу. Детоводитель – это воспитатель, который ведет ребенка за руку, в данном случае ведет ко Христу, дабы еврейский народ, как непослушный ребенок, не уклонился от правильного пути. Но Христос пришел. А потому смысл пророческого служения, как подготавливающего людей к должному принятию Христа, исчерпан. И после Иоанна Крестителя пророков не было и не будет. Иоанна Предтечу Господь возвеличил над всеми пророками. И это несмотря на то, что среди них были люди с колоссальным духовным авторитетом, такие как Моисей, Илья, Исаия и многие другие. Но Господь над всеми ними возносит имя Иоанна Крестителя, ибо его служение было совершенно особым. Это был действительно особый человек, особый избранник Божий, как говорит евангелист Лука, что когда он был еще в чреве матери своей, то был предочищен Духом Святым, чтобы послужить приходу в мир Спасителя. А вот в чем заключалось его спасение? Мы знаем, что одни и те же слова, произнесенные в присутствии нескольких человек, могут иметь совершенно разный результат и отклик разный в сердцах человеческих. Это, кстати, даже сам Господь сказал об этом притчу о сеятеле. Одни воспринимают сказанное близко к сердцу, их волнуют эти слова, они берут их как направление в жизни. Другие с радостью воспринимают, но по легкомыслию своему быстро забывают. Другие воспринимают, но суета этого мира затмевает Слово Божие, а у кого-то похищает дьявол. Так вот, смысл пророческого служения Иоанна Предтечи заключался в том, чтобы уготовить путь Господень, то есть расположить сердца людей к принятию Слова Божия, к принятию Христова учения. И кто внимал его проповеди, тех в знак покаяния и изменения жизни он крестил в водах реки Иордан. Мы очень мало знаем о его жизни. Известно лишь, что он очень долго, большую часть своей жизни провел в пустыне, одевался во власеницу, питался сухой саранчой, которая называется акриды, и медом диких пчел. Для нас эта пища странная и неприемлема, но на Востоке она имела распространение и спасала жизнь многим людям, заблудившимся в пустыне. Потом мы знаем о проповеди Иоанна Предтечи, о том, что он крестил людей, что он крестил Господа Иисуса Христа и удостоился откровения великой тайны о том, что Бог един по существу и троичен в лицах. А вот сегодня мы слышали, как, несмотря на избранничество от чрева матери своей, несмотря на высоту своей духовной жизни, Иоанн Креститель предстает перед нами как обыкновенный человек. И Евангелие честно повествует нам не только о силе Божией, но и о немощи человеческой, даже среди самых великих и избранных Богом людей. Да, с одной стороны, Иоанн Креститель – это великий подвижник и праведник. Но с другой стороны, человек, которого обуревают такие же мысли и те же сомнения, которые часто обуревают и нас, простых и грешных людей. Вот посмотрите, он был предочищен от чрева матери своей. Он имел откровение свыше, он слышал голос Отца Небесного, был свидетелем явления Триединого Бога. Но за обличение власть имущего царя Ирода он попадает в тюрьму, и вот здесь им овладевают сомнения. Он посылает Господу Иисусу Христу своих близких и как бы переспрашивает через них его: «Ты ли тот, кого мы ждем? То есть, действительно ли ты Христос или нет?» Ну, не правда ли странно? Да, это проявление человеческой немощи, которая свойственна абсолютно всем людям, даже находящимся на высоте духовного развития. Господь через посланных отвечает ему следующим образом. Он говорит: «Скажите Иоанну, что слепые видят, хромые ходят, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не усомнится обо мне». Люди пришли, передали ему слова Христа, которые подкрепили Иоанна Крестителя в его испытании. Вот это важное свидетельство, которое не случилось.

0: жизнь наша строилась на Слове Божием, а не на человеческих преданиях. В сегодняшнем Евангелии Господь произносит фразу, может быть, не до конца всем понятную. Он говорит: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном, больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Вот здесь есть как бы явное противоречие. С одной стороны, нет более великого человека, чем Иоанн Креститель, а с другой стороны, для него недоступно Царство Небесное. Меньше в Царстве Небесном, больше его, говорит Господь. Ну а если уж для Иоанна Крестителя недоступно Царство Небесное, кто вообще тогда может его наследовать? А вот на то время, когда Христос произносил эти слова, Царство Небесное не мог наследовать никто, даже такой великий праведник, как Иоанн Креститель. Ведь сама возможность обретения Царствия Божия была дарована людям только через крест и воскресение Спасителя. Об этом, собственно, и различие между людьми Ветхого Завета и Нового Завета. Людьми, жившими до Христа и после Него. Я не буду вдаваться в догматические подробности, скажу лишь, что цель искупительной жертвы Христа как раз и заключалась в том, чтобы спасти людей от безраздельной власти дьявола и дать нам возможность обрести Царствие Божие. До воскресения Христа праведник ни в жизни, ни в смерти Бога не обретал. Со времен грехопадения Адама все его потомки, весь род человеческий был лишен Царствия Божия, и в их числе самый последний и самый великий пророк Иоанн Креститель. Воскресение Христово в корне изменило эту ситуацию. И те, кто стремится к Царствию Божию, получают его. Да, не просто это дается, о чем и предупреждает в сегодняшнем Евангелии Господь. Он говорит, еще раз напомню: «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Силой, усилием, узким и тернистым путем исполнения Христовых заповедей обретают люди Царствие Божие. Обретают не только в вечности, но и в своей земной жизни они ощущают начаток этого Царствия в сердце своем. Как говорит Господь, и употребляющие усилия восхищают его. Восхищают, то есть предвосхищают то блаженное состояние, которое во всей полноте будет явлено в вечности. Это состояние невозможно выразить словами. Оно не подвластно земному опыту людей, но о нем очень хорошо сказал апостол Павел. «Не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человека то, что уготовал Господь любящим его». Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 22 июня, 9 июня по старому стилю в 346 году в Персии при царе Сапоре II усечены мечом за Христа святые мученицы Фекла, Марфа и Мария Персидские. Сегодня церковь празднует память одного из величайших отцов и учителей церкви, святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Кирилл Александрийский жил в конце IV, первой половине V века. Он был блестяще образован в философии и богословии. С юности он поступил в скит святого Макария в Нитрийских горах, где принял сан диакона. Когда скончался патриарх Феофил, диакон Кирилл единодушно был избран на патриарший престол Александрийской церкви. В это время стала распространяться ересь Нестория, константинопольского патриарха, учившего, что Христос был только человек, в котором обитал Святой Дух, и не признававшего Христа Богом. Святитель Кирилл предпринял самые активные меры, чтобы изобличить эту ересь. Он направлял послания всем поместным православным церквям, опровергая Нестория, а также написал императору Феодосию-младшему. В 431 году в городе Ефесе был созван Третий Вселенский собор, на котором

0: котором святитель Кирилл Александрийский был председателем. Собор определил исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным человеком, а Пресвятую Деву Марию – Богородицей. Собор также утвердил Никео-Цареградский символ веры и воспретил делать в нем какие бы то ни было изменения. Скончался святитель Кирилл в 444 году. Сегодня Русская Православная Церковь празднует память двух преподобных игуменов, живших в конце XIV – начале XV века – Кирилла Белоязерского и Александра Куштского. Кирилл Белозерский, современник и ученик преподобного Сергия Радонежского, принял постриг в Симоновом монастыре в Москве, где стал архимандритом, а затем удалился в северные земли России, на берег Сиверского озера, и подвязался в пещере. На месте подвигов преподобного возник Кирилл Белозерский мужской монастырь. Преподобный Александр также подвязался в Вологодских землях, на берегу Кубинского озера, на устье речки Кушты. Там преподобный основал Успенский монастырь и стал его игуменом. Сегодня совершается память святого праведного Алексея Мечева, настоятеля Московского храма Николая Чудотворца в Клейниках. Завершит наш церковный календарь житие святого праведного Алексея Мечева. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой праведный Алексей Мечев родился в 1859 году в благочестивой семье регента Чудова монастыря, находившегося в Московском Кремле и уничтоженного после революции. В маленькой двухкомнатной квартире в Троицком переулке, где жила семья Мечевых, царила живая вера в Бога, проявлялось радушное гостеприимство и хлебосольство. Здесь жили радостями и горестями каждого, кого Бог привел быть в их доме. Всегда было многолюдно, постоянно останавливались родные и знакомые, которые знали, что им помогут и утешат. Учась в Московской духовной семинарии, Алексей Мечев вместе со многими своими товарищами имел желание поступить в университет и сделаться врачом. Но его мать решительно воспротивилась этому. «Ты такой маленький, где тебе быть доктором? Будь лучше священником», — заявила она с твердостью. Тяжело было Алексею оставить свою мечту. Деятельность врача представлялась ему наиболее плодотворной в служении людям. Со слезами прощался он с друзьями, но пойти против воли матери, которую так уважал и любил, он не мог. По окончании семинарии в 1880 году Алексей Мечев был определен псаломщиком Знаменской церкви. Здесь ему предстояло пройти еще одно тяжелое испытание. Настоятель храма отец Георгий был человек крутого характера, неоправданно придирчивый. С псаломщиком он обходился грубо, даже бил. Случалось, их кочергой замахивался. Младший брат Тихон, посещая Алексея, нередко заставал его в слезах. Но псаломщик Алексей Мечев все сносил безропотно, не высказывая жалоб и не прося о переводе в другой храм. И впоследствии благодарил Господа, что он дал ему пройти такую школу, а настоятель отца Георгия вспоминал как своего учителя. Уже будучи священником, отец Алексей, услышав о смерти отца Георгия, пришел на отпевание, со слезами благодарности и любви провожал его до могилы, к удивлению тех, кто знал отношение к нему почившего. В 1884 году Алексей Мечев женился на дочери псаломщика, Анне Петровне Молчановой. В том же году он был рукоположен в диакона. Сделавшись служителем алтаря, отец Алексей испытывал пламенную ревность о Господе, а внешне проявлял величайшую простоту, смирение и кротость. Брак его был счастливым. Анна Петровна любила мужа и сочувствовала ему во всем. В жене отец Алексей видел друга и первого помощника на своем пути ко Христу. Он дорожил дружескими замечаниями жены и слушал их так, как иной слушает своего старца. Тотчас стремился исправлять замеченные ею недостатки. В семье родились дети – 3 дочери и 2 сына, один из которых умер в младенчестве. В 1893 году диакон Алексей Мечов был рукоположен во священника к церкви Николая Чудотворца на Моросейке. Храм был маленький, а приход еще меньше. В непосредственной близости от него высились большие, хорошо посещаемые храмы. Отец Алексей ввел в своем храме ежедневное богослужение, в то время как в малых московских храмах оно обычно совершалось лишь 2-3 раза в седмицу. 8 лет служил я литургию каждый день при пустом храме, рассказывал впоследствии отец Алексей. Один протерей говорил мне: «Как не пройду мимо твоего храма, все у тебя звонят». Заходил в церковь, пусто. Ничего у тебя не выйдет, понапрасну звонишь. Но отец Алексей этим не смущался и продолжал служить. По действующему тогда обычаю москвичи говели раз в году великим постом. В храме же Николы на улице Моросейки можно было в любой день исповедаться и причаститься. Со временем это стало известно всей Москве. Жизнь духовенства многочисленных малых приходов до того времени была материально тяжела. Плохими часто бывали и бытовые условия. Матушка Анна Петровна тяжело болела и в 1902 году скончалась. Испытавшему это горе отцу Алексею Господь послал встречу со святым праведным Иоанном Кронштадтским, который благословил его на старчество. Отец Алексей получил от Бога дар прозорливости. Он знал всю жизнь приходивших к нему людей, как внешние события, так и душевные устремления и мысли. Старец получил известность как добрый батюшка, к которому следует обращаться в трудные для семьи моменты. Действительно, святой спас от разрушения многие семьи, жизнь которых после его молитвенной помощи налаживалась, и вся семья, уже готовая распасться, укреплялась в вере и христианском единомыслии. Отец Алексий не любил давать наставления, обличать, разбирать чьи-нибудь дурные поступки. Он не порицал никого, не укорял, а старался через яркие примеры привести слушающих к сознанию своей вины, к подлинному раскаянию. Когда его спрашивали, как наладить жизнь прихода, он отвечал: «Молиться». Призывал своих духовных чад чаще бывать на панихидах, когда предстанешь пред Богом, все усопшие, которых ты молился, воздвигнут за тебя руки, и ты спасешься, — говорил старец. Число молящихся в храме все увеличивалось, особенно после 17-го года, когда отошедшие от церкви люди, испытав многочисленные беды, опять устремились в храмы в надежде на помощь Божию. После закрытия Чудового монастыря часть прихожан и певчих перешла в храм отца Алексия. Появилось немало молодежи, студентов, которые увидели, что революция вместо обещанных благ принесла новые бедствия, и теперь стремились постичь законы духовной жизни. В последних числах мая 1923 года отец Алексей поехал, как и в прошлые годы, отдыхать в Верию, отдаленный городок Московской области, где у него был маленький домик. Перед отъездом служил в своем храме свою последнюю литургию, прощался с духовными детьми, уходя, простился с храмом, в котором прослужил 31 год. В Верее 22 июня 1923 года в возрасте 64 лет отец Алексей Мечов скончался. проводить отца Алексия в последний путь, прибыл на Лазаревское кладбище святейший патриарх Тихон, только что освобожденный из заключения. Через 10 лет в связи с закрытием Лазаревского кладбища останки отца Алексея и его жены были перенесены на кладбище в Веденские горы, именуемое в народе Немецким. Тело отца Алексея было в то время нетленным. В настоящее время мощи праведного Алексея Мечева находятся в Москве в храме святителя Николая в Клинниках. Множество чудотворений, совершаемых по молитвам святого праведного Алексея Мечева, свидетельствует, что мы приобрели в начале XX века одного из величайших угодников Божиих, просиявших в русской земле. На юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году протоиерей Алексей Мечев был причислен к лику святых вместе со своим сыном, священномучеником Сергием Мечевым, служившим в том же храме и расстрелянным в 1942 году.
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию избранные отрывки из слов и речей святителя Филарета, митрополита Московского.
3: Посещение болящих. Нельзя не упомянуть об особенной важности посещения болящих в том отношении, что состояние болезни нередко превращается в преддверие смерти. Важное поприще земной жизни, последнее, где успешным, окончательным подвигом довершаются предыдущие, и даже иногда больше или меньше восполняется их недостаток, или, напротив, неувенчанный конец, больше или меньше затмевает все дело, где присутствие Духа в решительном сражении выигрывает вечную победу, или, напротив, малодушному и бесполезному усилию спастись бегством от смерти угрожает невозвратный плен, где немногими последними шагами человек переступает в небо или оступается в бездну. Неудобо понятное и потому неудобо управимое и небезопасная последняя брань тления с нетлением ветшающего человека с обновляемым, связующего тела с освобождаемой душою, привычек и привязанностей земных с желаниями небесными, воспоминаний прошедшего с надеждами и страхами будущего. Иногда упадающие силы телесные, не отрешившуюся от тела душу, так сказать, засыпают своими развалинами, и болящий не видит приближающейся смерти, не воспоминает своих, заранее на сие время восприятых, намерений, не примечает важности наступающего подвига, не ищет пособий. Приближься к этому колеблющемуся подвижнику, свежий, запасный воин. Напомни ему о приготовлениях к решительной брани, поддержи его в подвиге, подай ему духовное оружие, щит веры и шлем упования спасения. Подкрепи его силою из сокровищ благодати. Помоги духу его сквозь развалины плоти возвышаться к Отцу духов, утешительным и животворным божественным словом и тихим вдохновением молитвы расправь и возвысь крыла отлетающей души. Кто знает, может быть, непогрешительно совершив свой горний полет, она по взаимности любви невременной возвратится некогда к тебе, как голубица к Ною, с неувядающей ветвью мира, когда настанет и твоей душе время выйти из ковчега смертного тела на землю живых, бессмертных. Если эти размышления дают вам, братья, некоторое понятие о том, сколь достойное внимание и упражнение дело есть человеколюбивое и христианское посещение болящих, то мне остается, во-вторых, указать кратко на расположение, в каких должно быть при таковом посещении, дабы оно было истинно полезно. Посещение болящих должно быть предприемлемо по чувству долга и вместе по свободному расположению. Один произвол не обеспечил бы постоянства в этом деле, нередко утомительном. При одном невольническом чувстве долга дело это было бы холодным и мертвым, безвкусным для посетителя, невоспитательным для посещаемого. Посему то в особенности вам, призванные сестры, сердоболие, для испытания расположения дается время приготовления, а потом чувство долга подкрепляется обетом. При посещении больных неразлучную спутницей должна быть любовь христианская. С любовью, как всякое, так и это дело, легко делающему и приятно тому, для кого делается. Наипаче же христианская любовь, как во всех отношениях есть, по изречению апостола, исполнение закона, так и в отношении к болящим, она может заменить все правила или, если нужно, и дать их, и принять, и исполнить. Она постарается доставить больному всякое возможное утешение, кроме вредного, и позолотить ему горькое, но спасительное врачевство. Сия же любовь призовет кадру болящего кротость и терпение, на которые, впрочем, особенное обращать должно внимание, чтобы они отсюда не отлучались. Как о действиях ветхого человека сказал апостол: «Не я делаю то, но живущий во мне грех», так о расположениях больного можно иногда сказать: «Это не он, а болезнь». Она бывает в нем необыкновенно раздражительна, нетерпелива, упорна. Если в обращении с ним не сохраните со своей стороны кротости и терпения, то можете пролить масло на огонь, и притом на огонь истребительный. Наконец, приносите кадру болящего, непременно приносите веру и молитву. Если уже находите его в чувствованиях веры и молитвы, прилагайте ваш фимиам к его фимиаму и поддерживайте огонь кадилы его дыханием вашей молитвы. Если же, к сожалению, не возжжено его кадило, неприметно в нем ни теплоты веры, ни благоухания молитвы, тем не менее употребите и здесь вашу веру и молитву. Если мертвым, горящим углем через приближение зажигается другой, мертвый же холодный уголь, не паче ли сердце, одушевленное и воспламененное живую верою и молитвою, может возжечь тот же огонь в другом, даже и совсем хладном, даже в полумертвом сердце? Не усомнитесь приблизить и к сему невожженному углю вашу горящую кадильницу. И тихим, но постоянным направлением воли, действующей Богом, навевайте на него животворящий духовный огонь. Может быть, еще не поздно воздуть хотя малую искру жизни духовной в угасающей жизни плотской. И тогда вы совершили не только величайшее благотворение человеку, но и апостольское служение Богу.
2: Избранные отрывки из творений святителя Филарета, митрополита Московского, для вас читал Михаил Демидов.
4: «22 июня исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В 9 часов утра вы услышите передачу Людмилы Зотовой о вокально-симфонической поэме Валерия Гаврилина «Военные письма». Затем в 9:40 «Стихи о войне» читает для вас протоиерей Константин Смирнов.
5: Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», которые выходят в эфир по воскресеньям в 19 часов 5 минут, повторение в понедельник в 13 часов. Лекции предоставлены православным порталом «Предание».
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: «22 июня, 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны».

этот удивительный Гаврилин. Литературно-музыкальная композиция по страницам одноименной книги о жизни и творчестве композитора.

0: Продолжаем знакомство с жизнью и творчеством композитора Валерия Александровича Гаврилина. В прошлых передачах мы прослушали три его вокальных цикла «Русская тетрадь», «Вечерок» и «Скоморохи». А сегодня нам хочется предложить вашему вниманию еще одно очень известное и, как всегда, это у Гаврилина, очень глубокое сочинение – вокально-симфоническое произведение «Военные письма». Это произведение на стихи Альбины Шульгиной. Было оно написано в 1974 году. Послушаем, что сам автор говорил об этом цикле. Вот выдержка из беседы с Гаврилиным в 1976 году. «Военные письма, как большинство моих сочинений, сочинения о любви, которая разрушена на этот раз страшным бедствием, войной. Подобно злому лиху из русских сказок, она приносит горе и слезы людям, отнимая у них самых дорогих и близких, отнимая любимых. В композиции сочинения три линии. Голос рассказчика, появление лиха, нарисованного в духе народного представления, и, наконец, собственная история любви, проводы и гибель солдата, призывы женщины, обращенные к нему уже неживому. Цель, которую я ставил перед собой, работая над военными письмами, выразить огромное восхищение перед моральным подвигом людей военного времени, давших нам жизнь и, несмотря на свои страдания и душевные раны, сохранивших для нас, потомков, все самое доброе и человечное». Конец цитаты. А теперь давайте послушаем начало этого произведения. Прозвучит эпиграф и песня «Что мои-то ясные очи» и «Дождь дождит» в исполнении Таисии Калинченко и Эдуарда Хиля.
1: Уезжал он зимой или летом?
2: Не помню. Ничего не помню. Помню только, что было воскресенье, и с утра собирался дождик.
1: Сколько лет ему было, мама?
2: Не помню. Ничего не помню. Помню только полосатую рубашку, зеленым по белому полю.
1: Что сказал он в последнюю минуту?
2: Не помню. Ничего не помню. Помню только, что губы шевелились, а потом загудели паровозы.
1: Как домой ты вернулась, мама?
2: Не помню. Ничего не помню. Помню только, что грела руки. У какого огня, не знаю.

0: Василек, синенький мой цветок, проснись, дружочек. Проснись, дружочек, проснись, дружочек, проснись, дружочек, милый мой хорошенький, проводи дороженькой, проснись, дружочек.
1: Мы прослушали начало вокально-симфонического произведения Валерия Гаврилина «Военные письма». А теперь обратимся к воспоминаниям народного артиста России Эдуарда Хиля. Читаем. Альбина Шульгина и Валерий Гаврилин не видели войны 1941-45 годов, они были малышами. Но то, что они эти события выразили в музыке и стихах, меня так взволновало, что я до сих пор не верю в это явление. Да еще как выразили. По-новому, по-своему. История простая. Он уходит на фронт, она его ждет, приходит похоронка, а потом, после похоронки, приходят запоздавшие письма от него. Она на грани сумасшествия, разговаривает с ним, перечитывая его письма и вспоминая его, их любовь, которая осталась в ее сердце навсегда. Это настоящий памятник тем, кто защитил наших людей и землю. Царство им небесное. А Валерию Гаврилину нижайший поклон. Аминь. Так заканчивает свои воспоминания народный артист России Эдуард Анатольевич Хиль. А мы опять послушаем фрагмент вокального цикла Валерия Гаврилина «Военные письма», солистами в котором здесь являются Эдуард Хиль и Таисия Калинченко.

прозвучали песни «Дразнилка», «Лихо» и «Рябины» из композиции Валерия Гаврилина «Военные письма». Соавтор Гаврилина, поэт Альбина Александровна Шульгина, написала: «Когда-то, в самом начале нашей общей работы, написала для Гаврилина стихи. Мне казалось, что выйдет плясовая, веселенькая песня. Валерий написал прозрачную, задушевную музыку, а сейчас эта песня все рябины, и она делается для меня в настоящее время все более грустной. Кажется, он сам, Гаврилин, в рябины горькие ушел, в те рябины». Конец цитаты. Альбина Александровна Шульгина считала Валерия Гаврилина своим композитором, так же, как и певица Зара Долуханова называла его своим композитором, так же, как многие из нас, его слушателей, считают его совсем своим, созвучным музыке своей души. Альбина Шульгина пишет: «Мне все время хочется сказать про Гаврилина, что он чувствительный человек. Вся полнота, вся палитра, вся гамма чувств свойственна ему в высшей степени. В этом природа его таланта, этим питается его талант. Все, — говорил он иногда, — ничего не могу, вычерпал себя, кончился. И это сомнение в своих силах так же сильно и остро, как почти детская радость от того, что удалось и вышло. Так и жил. На острие, на пределе. Своеобразие его музыки бросается в глаза, а кому-то режет ухо. Но это ничего, это ведь не нотная гладкопись. Его уже не спутаешь, не пропустишь сквозь пальцы, как воду. Заряженный чувствами, он и сам своей музыкой вызывает чувства. А нравится он или не нравится, это уже момент совпадения привязанностей, идеалов, убеждений. В его музыке, как в чистой воде, отражается все то, что составляет душу русского человека. Его любовь, крик, боль, его история, дорогие его сердцу пейзажи и цветы. Даже то, над чем мы привыкли и любим смеяться, есть в этой музыке. Конец цитаты. После воспоминаний поэтессы Альбины Шульгиной вновь вернемся к вокально-симфоническому циклу «Военные письма», который Валерий Гаврилин написал в соавторстве с Шульгиной. Сейчас прозвучат песни «Дорогой, куда ты едешь?», «Пошел солдат», «Милый мой дружок».

0: В исполнении Таисии Калинченко и Эдуарда Хиля мы прослушали песни цикла «Военные письма» Валерия Гаврилина. Вернемся вновь к воспоминаниям его соавтора, поэта Альбины Шульгиной. Читаем. «Особое поле напряженной требовательности создается вокруг Гаврилина. Среднему, посредственному исполнителю произведения Гаврилина не по силам. Посредственность на фоне таланта видна беспощадно. Иногда это кажется недобрым свойством, но ведь и справедливость не всегда добра. И для слушателей Гаврилина неизбежен некий душевный труд, сумма духовных усилий, напряжения. Тут уж как не сослаться на поэта, не позволяй душе лениться. А позволишь, не услышишь ничего, не увидишь. Встреча не состоится». Конец цитаты. Что ж, попробуем прослушать следующие песни цикла Валерия Гаврилина «Военные письма» так, как советует Альбина Шульгина, с напряжением своих душевных глубин. Впрочем, такого подхода требует знакомства с любым серьезным, настоящим произведением искусства. Сейчас прозвучат песни «Почтальонка», «Письмо» и «Военные письма».
1: Не приходила ли почтальонка, не приноси

прозвучали три песни из цикла Валерия Гаврилина «Военные письма». Музыковед Михаил Григорьевич Бялик отмечает: когда Хиль поет Калинченко вокально-симфоническую поэму «Военные письма», он, оставаясь собранным, чуждаясь преувеличений, так дает ощутить боль безвременных утрат, что каждый раз дух спирает. Гаврилин был художником глубоко искренним. Его признание в том, что музыка для него всегда связана с болью, вряд ли может быть оспорено. У него много мажора, но основной тон его музыки, как и музыки любимого им Чайковского, все же грустный. Болью за людей, за несбывшиеся их надежды, за невознагражденную доброту проникнуты и крупные его сочинения, в том числе военные письма, и песни, и монологи. Но удивительное дело, напоенная горечью музыка не вызывает страдания в тех, кто ее слышит. Напротив, она словно народные снадобья его врачует, приглушает, а то и вовсе снимает. Композитор не концентрируется на выражении физиологической или психологической боли. Он дает нам убедиться, что в несчастье люди бывают мужественны, терпеливы, великодушны, красивы. Трагедия у него неизменно заключает в себе просветление. Конец цитаты. Послушаем теперь светлую и жизнеутверждающую.

Итак, мы познакомились с сочинением Валерия Гаврилина «Военные письма». Наша передача заканчивается. В завершении приведем слова самого композитора. Музыка — это необходимый дар, без которого нормальный человек жить не может. Он дан нам так же, как умение мыслить, как потребность работать, творить. Конец цитаты.

прозвучала литературно-музыкальная композиция о жизни и творчестве Валерия Гаврилина. В передаче использованы фрагменты книги «Этот удивительный Гаврилин». У микрофона была Людмила Зотова.

не то, что хочется нам. Нам снится то, что хочется с нам. На нас до сих пор военные сны, как пулеметы, наведены. И снятся пожары тем, кто ослеп. И сытому снится блокадный

и те, от кого мы вестей не ждем, во сне к нам запросто входят в дом. Входят друзья предвоенных лет, не зная, что их на свете нет. И снаряд, от которого случай спас, осколком во сне настигает нас. И, вздрогнув, мы долго лежим во мгле меж явью и сном на ничьей земле. И дышится трудно, и ночь длинна, камнем на сердце лежит война.

Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки.

А вы, мои друзья последнего призыва, чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена? Ведь все равно вы с нами. Все на колени, все, багряный хлынул свет. И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами, живые с мертвыми, для Бога мертвых.

Я мохом серым нарасту на камень, где ты пройдешь. Я буду ждать в саду, и яблонь розовыми лепестками тебе на плечи тихо опаду. Я веткой клена в белом блеске молний в окошко стукну. В полдень на углу тебе молчаньем о себе напомню, и облаком на солнце набегу. Но если станет грустно, нестерпимо, не камнем горя лягу я на грудь, я глаз твоих коснусь смолистым дымом. Поплачь еще немного и забудь.

я не выплакала их. Они внутри скипелись сами, и все проходит пред глазами давно без них, всегда без них. Без них меня томит и душит обиды и разлуки, боль проникла в кровь, трезвит и сушит их все сжирающая соль. Но мнится мне в 44-м, и не в июне ль первый день, как на шелку возникла стертом твоя страдальческая тень. Еще на всем печать лежала великих бед, недавних гроз, и я свой город увидала сквозь радугу последних слез.

Запомни эти дни, прислушайся немного, и ты душой услышишь в тот же час. Она пришла и встала у порога, она готова в двери постучать. Она стоит на лестничной площадке, на темной, на знакомой до конца, в солдатской рваной, дымный плащ палатки. Кровавый пот не вытерла с лица. Она к тебе спешила из похода, столь тяжкого, что слов не обрести. Она ведь знала, все 4 года ты ждал ее, ты знал ее пути. Ты отдал все, что мог ее дерзанью, всю жизнь свою, всю душу, радость, плач. Ты в ней не усомнился в дни страдания, не возгордился праздно в дни удач. Ты с этой самой лестничной площадки подряд 4 года провожал тех самых лучших, тех, кто без оглядки ушел к ее бессмертным рубежам. И вот она у твоего порога дыханье переводит и молчит. Ну, день, ну, 2, еще совсем немного, ну, через час возьмет и постучит. И в тот же миг серебряным звучанием столицы позывные запоют, знакомый голос вымолвит «Внимание!», а после трубы грянут и салют. И хлынет свет, зальет твою квартиру, подобный свету радуг и зари, и всею правдой, всей отрадой мира твое существование озарит. Запомнишь все, пускай навеки память до мелочи, до капли сохранит все, чем ты жил, что говорил с друзьями, все, что видал, что думал в эти дни. Запомни даже небо и погоду, все впитывай в себя, всему внемли. Ты ведь живешь весной такого года, который назовут весной земли. Запомнишь все, и в будничных тревогах на всем чистейший отблеск отмечай. Стоит победа на твоем пороге, сейчас она войдет к тебе. Встречай!

И в день победы, нежный и туманный, когда заря, как зарево, красна, вдовою у могилы безымянной хлопочет запоздалая весна. Она с колен подняться не спешит, дохнет на почку и траву погладит, и бабочку с плеча на землю ссадит, и первый одуванчик —

Дорогие друзья, для вас прозвучали стихотворения Ольги Бергольц, Вадима Шефнера, Анны Ахматовой. Читал протоиерей Константин Смирнов.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Фа диез минор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: поговорим о театре.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Поговорим о театре», у микрофона Мария Питько, и сегодня у меня в гостях художественный руководитель театра «Кукольный формат», режиссер, художник-постановщик Анна Валерьевна Викторова. Добрый вечер, Анна Валерьевна.
2: Добрый вечер.
1: Мы уже встречались с вами, и последний раз, если я не ошибаюсь, в феврале, ну, примерно, да, перед весной мы встречались. Столько событий разных произошло в театре за это время. Сегодня мы встретились, чтобы поговорить прицельно о проекте. Мы о нем упоминали в наших прошлых встречах. Это удивительный проект под названием «Великанцы». Чуть-чуть отложу наш разговор сегодняшний, потому что про новости сказала. Не могу не спросить вас... Одна из главнейших новостей, наверное, театральных, это то, что вы совершили некую экспедицию. Расскажите, пожалуйста, про это.
2: В начале мая, первая половина мая, нас пригласил большой детский фестиваль московский, пригласил съездить с ними на гастроли на остров Шпицберген. Это в Гренландском море. Сначала Баренцево море, потом Гренландское море. Остров, там что-то около 1000 километров до Северного полюса. Ну, в общем, мы решили, что мы на Северном полюсе и были. Вот, до нас там гастролировали всего 2 певца, по-моему. И, в общем, мы первые, кто поехали на гастроли на Северный полюс.
1: То есть вообще... театральный коллектив.
2: Да, там есть Дом культуры. Вообще история в советское время, там было побольше жителей, около что-то 1200 жителей, и поактивнее жизнь, и там есть Дом культуры, есть для жителей. Сейчас там около 300
1: жителей. Там есть театр?
2: Там нет театра, конечно, там всего 2 дома жилых, и там шахта угольная. И там есть ученые разные работают, и туристы туда ездят за большие деньги. Вот. И для этих... Там есть музей. Что там еще есть? Там есть медведи. Их больше, чем людей. Гулять там нельзя просто так. Нужно, чтобы мы не видели, слава богу. Вот, там нужно сопровождают, если ты уходишь за территорию, то тебя сопровождает человек с ружьем. Мы видели песцов, видели всяких дельфинчиков за нами. Пока мы плыли, они играли, видимо, как-то так плыли за нами вместе.
1: А как вы преодолели вообще этот путь на корабле?
2: Ну, там навигация начинается к весне, насколько я так вот знаю. Мы были то ли третья, то ли второй вот этот тур. Они пытаются сейчас развивать туризм, по-моему. И там есть кораблик, который называется «Владимир Молчанов», который перевозит и жителей туда, и разные всякие... На нем можно добраться из Мурманска до Шпицбергена. Вот, он идет около 4 дней, но туда мы плыли 4, обратно мы плыли 5, потому что мы попали в шторм, и мы целый день стояли на месте, но при этом очень сильно плыли. Вот, и летом нам сказали, ну вот, если вы поехали летом, то было бы, вы бы быстрее, все легче, нету этой качки.
1: Бы, да?
2: Да, а так как вы поехали в такое межсезонье, то вот вам повезло. И нас, но мы легче добрались, чем предыдущий, вот чем до нас, потому что там в одном там такая каюта. И она, видимо, для ученых была раньше создана, или как-то там такие столы со стеклами, чтобы карты смотреть. Я когда там туда зашла, там так стулья были как-то неестественно расположены, вверх ногами как-то все так было раскидано. Потом, когда уже началась качка, и нам всем стало не очень хорошо, наш доктор сказал, ну, это еще неплохо, потому что вот, когда мы плыли вот предыдущий, в прошлый раз, то вот стулья летали от такого качки. Ну и все съезжает со столов, везде ребрышки, кровати с ограничениями, mm-hmm. чтобы ты не свалился. Ну, в общем, так.
1: Ну, конечно, впечатляет. Укачало сильно.
2: Укачало. Да. Вот, но очень красивая природа. Это как раз было лето. Как это называется? Есть полярная ночь, а это полярный день.
1: Да.
2: И ночь у них очень долго длится, около 8 месяцев, темно вообще. Не встает солнце. И как бы вот... И местные жители, когда ты спрашиваешь у них, сколько вы здесь, они говорят, там, 4 полярных ночи.
1: Или
2: там
1: 5 полярных,
2: да, да, полярных ночи. То есть вот это пережить это время очень тяжело.
1: Угу.
2: Вот.
1: Но вы, получается, в день
2: мы попали в день, когда солнце не садится, оно все время наверху, и ты видишь, как оно по горам так как бы так уходит, за гор выходит.
1: Красота.
2: И не темнеет, да. И чтобы уснуть, то нужно окна закрыть шторами блэкаут, чтобы как-то хоть...
1: Сколько вы там находились?
2: Мы были 4 дня всего. Но мы работали из них почти все дни. Вот, мы возили туда «Вафельное сердце», наш спектакль. Это норвежский остров. И мы как раз туда и повезли эту историю. И возили Ромео и Джульетту. Вот.
1: Это в рамках, получается, московского фестиваля,
2: да,
1: который как площадку выбрал, да, Дом культуры.
2: Да, они решили фестиваль сделать международным и придумали такой проект, потому что остров норвежский.
1: Угу.
2: Получается, что мы уже были... Мы с паспортами заграничными туда ехали.
1: Как вот воспринимали зрители? Как вас встречали? Для них это,
2: зрители,
1: мне кажется,
2: мега-событие. Да. Да, мы там еще проводили мастер-классы, фестиваль еще повез разные мастер-классы. Там педагоги были по речи, по танцу, по пластике. Вот, и там школа есть. В школе около 30 детей. И со всеми занимались. И они же были нашими зрителями, и местные жители были нашими зрителями. И еще там интересно, что там туристы их на яхтах приплывают. И у нас к нам пришли какие-то тоже норвежские туристы, которые не понимают русского языка совсем.
1: Mm-hmm.
2: Но они на «Вафельное сердце» попали, и что-то они поняли там. И после того, как мы вернулись уже после
1: Должны
2: спектакля...
1: Должны произведение.
2: Да, после того, как мы вернулись в гостиницу, они нас видели и всем заказали пиво без ограничений. Хотя язык они не понимали, что там происходит.
1: Да, но кукла, мне кажется, говорит на своем особом языке, понятном.
2: Но зато сейчас мы были в Москве на гастролях, и дети, родственники тех, кто работает на Шпицбергене, пришли в Москве к нам на спектакль. То есть мы передавали привет со Шпицбергена московским,
1: вот это да,
2: московским внукам, там работает директор музея. И она своих детей, которые живут в Москве, она им рекомендовала, и они там большой группой пришли. Ну, в общем, мы так соединили через Питер.
1: Все взаимосвязано получилось. Ну, здорово.
2: Вот.
1: А что у них там показывают на Шпицбергене в Доме культуры?
2: У них, когда мы приехали, там показывали в джазе только девушки кино, и сидел один зритель. Один человек в зале смотрел.
1: То есть там у них ничего такого нету. Вот наподобие нет. Театра даже?
2: Нет,
1: у них кино, фестивали?
2: Нет, у них там всего около сколько, 300 или 400 жителей, из них большая часть шахтеры, там шахта, и то есть там...
1: То есть даже и в свободном времени-то, наверное, особо...
2: Ну, Дом культуры есть, там есть какие-то музыкальные залы, где можно заниматься всякими, гитары, там барабаны у них, всякие разные музыкальные инструменты. Вот, для детей вроде бы там что-то есть, какие-то занятия, но там нету такого, что кто-то живет всю жизнь. Там всегда 4 года, 5 лет, потом уезжают. Приезжают, уезжают, такая история.
1: Да.
2: Поэтому там, ну, у них был кто-то, кто занимался танцем с детьми, а сейчас этот человек уехал то ли учиться, то ли куда-то, и сейчас они вот ждут его, когда он летом приедет, немножко еще позаниматься. Ну, то есть такого нет. Там можно было бы открыть сцену.
1: Да, вот мой следующий вопрос, когда вы рассматриваете сотрудничество в этом отношении.
2: Я, честно говоря, с Я боялась, что меня это, я не сдержусь и предложу.
1: И не сдержались.
2: Вот. Ну нет, я, слава богу, сдержалась, потому что у нас здесь свои две сцены. И как бы ездить на Шпицберген, играть там спектакли, ну...
1: Но как-то, мне кажется, он вам так идет.
2: Хорошо, конечно.
1: Вот именно вашему театру это пространство. Я никого не могу даже в нем представить.
2: Ну, мы сдержались. Мы не стали пока предлагать, потому что мы, на самом деле, очень тяжело, некоторые из нас перенесли эту дорогу. И даже сейчас, когда фотографии мы смотрим, то не всем хорошо, даже от вида фотографий. Потому что мы попали в шторм.
1: Это единственный путь.
2: Нет, там можно лететь самолетом до как раз города, который там город есть, норвежский. Лайнгрин, по-моему, он называется. И тогда ты... То есть можно лететь из Европы туда. И тогда надо еще до Европы, до европейского какого-то города.
1: А, то есть немножко сложнее в плане
2: да.
1: виз
2: ну,
1: и
2: да,
1: документов.
2: Да, да, логистика сложнее. Вот. Да, ну, в общем, приключения.
1: Да, но уже появилась какая-то удивительная точка, которая
2: ну, да.
1: манит с собой. Это
2: ну,
1: очень
2: да.
1: здорово. И в группе ВКонтакте я видела небольшие ролики, да, там или какие-то отдельные фотографии
2: мы
1: есть.
2: Мы спускались
1: можно
2: в шахту.
1: Посмотреть.
2: Ну да, мы там... Ну мы из этих дней, которые у нас там, из этого времени, которое у нас оставалось, мы выжили по полной, как бы там, и гуляли, и... экскурсии какие-то, и музеи, и всякие. И даже на корабле, когда мы плыли, очень много было разных лекций, очень много было фильмов про этот остров, и всяких ученые туда ехали, они тоже рассказывали, делились про этих первооткрывателей, про путешественников. Ну, вообще, что туда людей, человека, что туда заманило в эту вечную мерзлоту. Там нет комаров, там нет деревьев, там очень сложная жизнь.
1: Ну да, комаров-то не представить в вечной мерзлоте.
2: Ну, да. Ну как бы, понятно, без комаров, слава богу, но деревья...
1: Совершенно какая-то невероятная красота природы и нетронутость
2: да.
1: его.
2: И даже было тепло, но на улице такое ощущение, что ты промерзаешь очень быстро. То есть вроде бы солнце светит, вроде бы можно без шапки, но ты как-то очень быстро замерзаешь. Вот это сейчас, когда можно там очень комфортная гостиница и... Ну, и везде там топят, и все хорошо, как это раньше было, ради чего туда несколько. Ну, вот люди,
1: да,
2: ради
1: да,
2: чего
1: да.
2: туда вообще.
1: Да, каких-то простых не было
2: искали.
1: Средств, но все равно, да.
2: Искали полезные ископаемые, искали там котики местные, которые, у которых очень толстый слой жира, и которые использовали для в Европе, использовали для фонарей, нам экскурсию рассказывали. Ну, в общем, человек. Там.
1: С природой, да, вступал
2: да.
1: в диалог.
2: Да, ну такой.
1: Анна Валерьевна, а вот в плане транспортировки кукол, есть ли, были ли какие-то сложности или наоборот, потому что театр камерный, можно себе позволять такие вот экспедиции? Потому что там же температура,
2: всё...
1: вот это вот
2: У нас же все очень компактное, мы много очень ездим, у нас все в чемоданах упаковывается, разбирается.
1: Но температурные есть условия там все не разрушают?
2: Нет, не, нормально. Нет, не, ну, ну, если нам, если мы, если человек выдерживает, то,
1: да, да, да.
2: то деревяшки уж точно выдержат.
1: В общем, чудеса какие-то. И о следующем чуде мы будем говорить сейчас. Мы к нему переходим постепенно. Я потом еще про новости нам скажу и спрошу. Но пока сосредоточимся на проекте «Великанцы». Вот сам театр КУКФО, это вот, как мы уже сказали, такой камерный, да? И вдруг появляется, даже уже само название нам говорит, вот кто, да? Такие удивительные существа. Так как об этом проекте... был снят фильм, и совсем недавно была премьера. Мы, кстати, вот у нас сейчас была передача «За двумя зайцами», и мы, там у нас календарная рубрика, мы говорили про Александра Сокурова, а вот этот фильм, он снят учеником как раз, да, Александра Сокурова, Юрий Макиенко. Вот, и я хочу, чтобы перед началом разговора мы посмотрели небольшой ролик, а потом уже начали. Покажите нам его, пожалуйста.
3: С физической точки зрения, объяснение жизни организма представляет собой сложную и многогранную задачу.
4: Надо голову ехать перерезать Гоголю. Слышишь?
3: Наш фильм постарается решить эту задачу.
5: Надо было за неделю до тогда давать это все, а не за два дня.
3: Жизнь представляет собой уникальное явление.
4: Давайте стреляться. Устроим дуэль и выясним все раз и навсегда.
3: Все вокруг нас подвержено хаосу. Но мы сами являемся сложно организованным, саморегулируемым механизмом. Все это делает живой организм качественно отличным от неживой материи.
5: Скажи мне, а с чем ты недоволен?
4: Ты посмотри на глаза, живые.
3: Но что запускает этот процесс? И можно ли подобным магнитофонной ленте развернуть его в другую сторону?
6: Гоголь на связи. Пушкин на связи. Достоевский на связи.

0: Вот небольшой ролик мы увидели, и те, кто сейчас смотрит наш эфир, нашу трансляцию ВКонтакте, но кто только слушает нас на волне радио «Град Петров», я думаю, тоже по звукам уже поняли, что нечто такое необычное, да? Пушкин на связи, Гоголь на связи. Вот это вот рождение таких гигантов и вообще выход театра на улицы городские. Мы про фильм проговорим отдельно, да? Сначала вообще про
1: проект.
0: Сам проект, да. Как вдруг возникла такая идея сломать вот этот стереотип уютности, камерности и выйти за пределы стен театральных?
1: Ну, история такая. Мы ежегодно участвовали в Дне Достоевского, и Вера Сергеевна Берон, музей Достоевского, которая придумывала разные проекты, она нам предложила в 2015 году очередной раз поучаствовать и сказала: делайте, что хотите. И мы придумали вот этих кукол больших. Миша, мой соавтор, Миша Васильев, он учился тоже на кукольной кафедре, и мы решили с ним сделать вот таких больших, сколько-то они там, 3,50 или около 4 метров кукол. Сами их сделали в театре. В театре уже не было спектаклей в это время. Угу. И мы закупили материалы, и как-то так это все быстро придумали.
0: А как же быстро? Они же такие огромные.
1: Ну, как-то получилось так. Я уж, ну, у нас на самом деле есть все. Мы архивировали этапы наши. Угу. Вот. И да, это интересно, что мы получили... Пока у нас не было помещения, у нас были только обычные куклы, как только. А это как раз через год, как мы получили наше помещение на Пушкинской. И тут же нам стало тесно, и тут же эти великанцы, которые не помещаются в рост в театре. И сейчас мы снимаем для них комнату на Пушкинской улице в коммуналке.
0: А, да, а мы рассказывали как-то об этом.
1: Они живут в коммунальной квартире, в общем, стоят так,
0: зимуют
1: там, да. Вот. На самом деле там случился такой эффект. Мы когда их сделали... этих кукол, перед выступлением, перед самим Днем Достоевского, у нас было в планах их протестить и походить по городу, по ночному, посмотреть, где что нужно доделать, как их усовершенствовать, как актеру себя вести, где что видно, как там же актер внутри, у него специальные окошечки, угу. Куда смотреть, как куда идти, но...
0: А он на всё-таки... уровне своего роста, да?
1: Да, но все-таки там есть свои нюансы. Там, допустим, мы не можем пройти просто по улице, потому что там висят знаки, какие-то вывески, и все это задеваем. И мы обычно всегда выбираем маршрут заранее, мы перед выступлением, мы всегда проходим либо с куклой, либо сами смотрим, куда и где какие особенности. Вот, и мы прошлись, мы гуляли две, по-моему, ночи, по Петербургу, как раз до Белой ночи, и мы получили такой какой-то восторг сами от, как город соединяется, пустой город, туманный, mm-hmm. соединяется с этими странными такими скульптурами большими, как люди реагируют или не реагируют по-своему, там, как они себя ведут, и как декорация, как город становится декорацией.
0: А как в ту первую ночь реагировали?
1: А там очень, там, например, на Владимирской площади люди, там был водитель, который бросил машину свою, и взял телефон и побежал за нами. И просто нам пришлось вернуться, чтобы он хотя бы как-то там ее закрыл. То есть у него совсем случилось что-то такое. А были люди, которые вообще делали вид, что ничего не увидели. Шли нам навстречу, и дальше шли. Ну да, ну там по-разному. Но этих приключений очень много, как кто у кого какое восприятие.
0: Угу.
1: Вот.
0: А в ночном-то городе, наверное, они вообще даже не кажутся такими великанцами, растворяясь вот в этой архитектуре гигантской нашей петербургской.
1: Ну да, ну, в полутьме они очень красивы. Даже, даже позапрошлом году, когда мы сделали, мы обновили весь этот проект, переделали кукол, и мы опять же тестировали ночью. Там есть время в белые ночи, когда там, с 2 до 3:40 темно. А потом сначала медленно темнеет, а потом сразу быстро светает. И мы выбрали... Мы всегда, когда мы выходим в тест ночной, мы смотрим, когда начнет светать, чтобы успеть вот во время, как солнце встает, успеть в это время прогуляться. Оно самое красивое, оно такое и не яркое, И оно как-то соединяется очень с такой серой оттенки серого и с такой полутуман.
0: Такая, да,
1: а в ту красиво. Ночь, когда мы вот год назад делали тест, прогуливались, еще небо было красное, просто такими алыми какими-то полосками. И это, ну, лишний раз даже не придумаешь, что это может быть так. Вот. И... А днем, когда идешь, это вот в тот раз, когда мы придумали этот проект, когда мы его только начинали в 2015 году, мы открывали День Достоевского, и там другой эффект днем, потому что все время вокруг тебя люди, все время все хотят сфотографироваться, ты не можешь идти, потому что вокруг тебя все время толпа, и там немножко другие уже как бы плюсы. Ну, то есть ты все время становишься заложником этих.
0: Ну да, и настроение же другое,
1: людей.
0: Более такое веселое,
1: да,
0: игривое, там танцуют они.
1: Да, да, да, да, да, да. Вот. И. Но там еще сложность в том, что ты не можешь ни поправить ничего, ни снять с себя куклу, ни переодеть, ни поменять актера внутри.
0: Там один актер.
1: Да,
0: и один
1: актёр.
0: Полностью управляет. Нет, там, по-моему,
1: два человека на руках, левая и правая по человеку. Угу. И внутри актер, который несет. И тогда вот мы поняли, что в этот выход мы поняли, что мы даже спрятаться не можем ребят поменять, чтобы они отдохнули. Просто мы предусмотрели дворы, где мы сможем это сделать. Но люди везде были с нами, и приходилось какие-то вещи делать прям открыто.
0: Угу.
1: Вот.
0: А сколько было кукол изначально?
1: Изначально было три.
0: Это Достоевский?
1: Это Достоевский, Гоголь и Пушкин. Угу. Потом мы сделали Петра Первого куклу отдельно, сами уже от себя, не связанные ни с каким мероприятием, просто на День города. И гуляли тоже с ним по городу, и разные... делали какие-то, катались на кораблях. Вот. Потом мы сделали Хармса. Потом вот сейчас вот у нас Горький есть. У нас еще есть три старухи.
0: А Горький есть, я даже не вижу.
1: Да, Горький — это Горький плюс. Вот как раз они...
0: А, это был фестиваль.
1: Фестиваль. Они,
0: да.
1: они попросили нас сделать. И сейчас как раз в начале июня ездили в Казань ребята с великанцами, с проектом.
0: Угу.
1: И там выступали. И очень хорошо все было. Очень как-то так... цельно. Ну и зритель очень хороший, казанский.
0: А в Петербурге каждый год реализуется он сейчас. Вот как ну, мы приближаемся к лету постепенно, да? Mm-hmm. Ну, вернее, не постепенно, мы уже mm-hmm. в нем в начале лета увидим mm-hmm. ли мы великанцев.
1: У нас Комитет по культуре предложил нам поучаствовать в мероприятиях, посвященных Дню петербургской культуры. Вот, они знают, что у нас есть такой проект, и они нам предложили отдельно придумать вот в рамках этого дней петербургской культуры. И поддержали, мы получили сейчас субсидию, и они поддержали нас финансово на это выступление.
0: Здорово.
1: И будет оно в конце августа. Пока дату точно не могу сказать, но в одни из последние выходные...
0: Августа. Так, это мы будем на сайте следить.
1: Да,
0: в группе
1: на сайте ВКонтакте точно будет, в Телеграме. И это будет, сейчас мы вот разрабатываем эту историю, она будет состоять из трех выходов в течение дня, утром, днем и вечером. И каждый выход посвящен будет своему писателю. И потом они будут соединяться уже вечерний какой-то такой променад.
0: А каждый раз вы придумываете новый сюжет,
1: мы адаптируем.
0: Да? Адаптируете под события, то мероприятие, в котором вы участвуете.
1: Ну, у нас есть, мы придумали, у нас на самом деле только 2 года назад появился сценарий, до этого мы просто гуляли и как-то...
0: Взаимодействовали,
1: играли там, у нас были разные активности, но не так сюжетно. А 2 года назад у нас появился драматург Никита Фещенко, который пишет нам... сценарии, и ну, основной, центральный у нас сюжет, когда писатели собираются и выясняют, кто из них солнце русской поэзии, солнце русской литературы. Вот.
0: В духе Хармса, да?
1: Они выясняют и со зрителями общаются, у них есть интрига, у них есть даже иногда на дуэль они друг друга хотят вызвать. Вот. А потом они, в общем...
0: Но есть решение этого вопроса, или каждый раз он по-разному решается?
1: Ну, так получается, что даже если поговорить со зрителями, то все равно солнце остается солнцем. Александр Сергеевич никуда не
0: соглашаются.
1: Да, все соглашаются. Вот, но, в общем, это не так важно, потому что все имеют свою значимость, свою цену, и, в общем...
0: Очень интересно, вот. Конечно. А вот еще такой вопрос. Вы сказали, в Казани вы, да, вот в разных городах фестиваль. Насколько вот органично, как это, то есть насколько есть вот эта ступень вписывания кукол в это пространство, что кажется, что они просто вот в Петербурге приросли уже к нашему городу, к нашей архитектуре. Подстраиваете ли вы что-то там в сюжете, не знаю, как-то учитывая особенности
1: города. Я сейчас так вспоминаю, у нас был Зарайск, у нас был Владикавказ, Москва несколько раз была за последнее время, Казань, Пушгоры. На самом деле везде свои какие-то нюансы, везде... Нижний Новгород был в прошлом году. Еще соединяется с погодными условиями. Допустим, в Нижнем Новгороде в прошлом году были дожди. И это все тоже так соединилось как-то. Оно даже не мешает. Ну, то есть
0: да,
1: ребятам
0: то есть
1: тяжело.
0: Создает другое.
1: Ребятам как... тяжело, они промокают, и ноги мокрые у всех. Но при этом как-то все равно есть что-то в этом. Особенное такое.
0: Ну, Пушгоры тоже это очень особенное такое, да. Пушкинское место.
1: В Пушгорах у нас были цыгане. Настоящий табор мы пригласили с нами в компанию.
0: Ой.
1: У нас был цыганский табор, которые пели и танцевали в юбках во всех своих нарядах, очень заводили. И нас тоже, и мы, конечно, и сами кайфанули. И они так, и зрителя. Вот. Но мы где-то в разных местах мы что-то придумываем новое, одно, где-то другое. Во Владикавказе мы поехали в горы на ночь. Мы выступали 2 дня, 1 день. В ночь между первым днем и вторым мы поехали в горы встречать рассвет. И вот там как раз часть фильма есть, съемка оттуда.
0: Да, вот про фильм сейчас хочу.
1: Да. Но мы больше даже поехали не столько для фильма, сколько для себя, потому что это удивительно. Куклы в горах, это такое абсолютно вообще какое-то.
0: У нас тоже есть фотографии с этого места, да, и в ролике мы видели, да, в фильме. Это тоже
1: местные жители. Там такой был местный житель Аслан, такой человек, который увидел нас на рассвете в окно своего домика.
0: Не поверил своим глазам.
1: В 4 или в 5 утра он нам описывал свое ощущение. Он говорит, я просто не мог понять, что это происходит. Кто это, что это? Я быстро сел в машину, поехал к вам, и он нас потом еще зазвал к себе в гости, мы еще у него завтракали, нам 20 человек, нашей толпой. Вот, вот эти все приключения, они, конечно, очень крутые. И воспоминания у нас, и как-то уже такая история.
0: Да, путешествуют по всей России, да. Великанцы. Но вот к фильму мы уже подобрались, уже затронули горы и так далее. Как возникла идея снять фильм? Вы упомянули, что какое-то время назад вы обновили куклы, да?
1: Вот, мы с Мишей решили, что нам нужно уже этим куклам много лет, и хотелось что-то исправить. И мы решили, что у нас есть силы и время сделать этих же кукол, но заново немножко усовершенствовать конструкцию внутри и скульптуру поменять, и что-то переделать. Вот, и мы решили, раз уж мы будем переделывать, то мы заснимем этот процесс, найдем кого-нибудь, кто заснимет нам, сделает архив, как это рождается, как рождаются эти персонажи.
0: Как они как оживают, они, да. Да, оживление, это очень интересно.
1: И вот, и нам посоветовали в чате, в этих киношных чатах сделать запрос, что вот мы такие-то, такие-то, и мы ищем, кто бы про нас снял. Вот, и очень много нам прислали всяких разных предложений и своих портфолио, но вот мы выбрали Юру Макиенко, у него фильм есть «Отцы», я посмотрела его ролик, и нам, в общем, и Миша тоже согласился, что вот это тот человек, который нам нужен.
0: Вы искали необычный взгляд.
1: Мы искали человека с юмором, с чувством юмора. Вот. И мы, значит, с Юрой познакомились. Он тут же сказал, что ему некогда. И вообще-то он... А он сам прислал нам свою заявку. Но тут же сказал, что некогда. Вот. И дальше надо было его как-то уговорить. В общем, за это взялся Миша. И через каких-то своих друзей, в общем, уговорили Юру быть с нами. И он вот снимал, как мы, как эти куклы рождаются, как мы их делаем, как весь этот процесс. И потом поехал с нами еще вот на гастроли.
0: Угу.
1: Вот. И после этого ему надо было, у него была задача все это соединить в какой-то сюжет, какую-то историю. Это было самое сложное. Вот. Как-то это...
0: Но изначально сценарий был, вы понимали?
1: Нет, не было.
0: Главная задумка была, что рождение куклы снимается.
1: Ну, как
0: да,
1: идея, да.
0: Как какое-то движение, как путешествие.
1: Да, как оживает.
0: Как оживает и куда-то попадает в необычное пространство.
1: Ну да.
0: А сами съемки сопряжены были с какими-то сложностями? Вот мешало ли это процессу? Потому что вы сказали, что вы не для того, чтобы снять фильм, все равно вы планировали и поездку, да, и это бы и так состоялось. Угу. Вот насколько это влиял процесс съемок на процесс, который вот рождался у нас теперь на глазах?
1: Ну, я не знаю. Мне, конечно, немножко это все мешало, потому что я вообще не... Миша актер, ему полегче, он так как-то...
0: Привык к камере, привык, да?
1: Вроде бы как к зрителям. Вот, но нет, ничего так как бы особенного. Нам было очень интересно посмотреть, как Юра это сделает. Как он выкрутится, как он придумает. Потому что, ну, просто снять процесс, как они, как мы их делаем, а потом как они пошли, надо же какую-то форму придумать, надо же какой-то характер и
0: музыкальная
1: составляющая, и тех, кто изготавливает их, и актеров, надо было, ну, как-то это все соединить. Музыку, да, и сделать какую-то, какую-то историю придумать. Кажется, что понятно, но на самом деле, когда ты начинаешь, когда у тебя куча материалов, там, часов, это же надо все так сделать. Вот. Юра его сделал, мы его показали на фестивале. Сначала на «Окно в Европу», потом,
0: да,
1: потом на другом, на третьем, и вот у нас уже там есть разные награды. И какие-то, я не знаю, как это вот на афише док-фильмов такие.
0: Лавры.
1: Да, там уже прям, я не считала, но достаточно, ну, кажется, что хорошо.
0: Да, ну вот такой заманчивый ролик, и мы о фильме говорим сейчас. Я фильм видела, а как посмотреть его нашим радиослушателям? Это вообще возможность?
1: Наверное, он в ближайшее время, Юра его выложит. Там какая-то же есть история прохождения этих фестивалей.
0: Да-да, сколько-то времени нельзя выкладывать.
1: И потом, да, и потом вот. Да я бы с удовольствием его выложила уже, потому что, мне кажется, он такой
0: отстоялся,
1: добрый.
0: Да,
1: в нем есть какая-то, какой-то этот...
0: Ну, там, правда, и юмор, и то, что вот используется эта музыка, там, Болеро, да, в основе такой лейтмотив, и он тоже дает вот этот дополнительный юмор и, правда, доброту какую-то. Очень красиво снято. Но вот интересно, вы режиссеру давали полную свободу, или вы вот, будучи режиссером, тоже...
1: Не-не-не, абсолютно полную. Да у меня там своих было проблем, мне не до Юрина. Нет, ну нам просто любому... Там уже самое сложное художнику организоваться. У него... Ему сложно... Ну, там, у меня, например, же пока у меня не будет уже завтра премьеры. У меня находится все что угодно, лишь бы только не подготовка к этому. Вот, и я так поняла, что Юре тоже было сложно просто, ну, это все собрать, это организовать. Вот, а так все, слава богу, соединилось и...
0: Да, мы будем ждать, что театр проанонсирует появление этого фильма, чтобы все смогли посмотреть, кто еще не смотрел, потому что показы какие-то были, но думаю, что для многих наших радиослушателей это новость, поэтому мы будем за этим следить. Но вот еще продолжая разговор о проекте, вообще вот взаимодействие с куклой, особенно с такой большой куклой, начинает ли она в какой-то момент жить своей жизнью? Вот сталкиваетесь ли вы с чем-то подобным? Да, получается, кукловод, он управляет ею, но начинает ли в какой-то момент у нее что-то вот такое свое, ну, свои особенности?
1: Я не знаю, вот я могу так по себе сказать, что я часто забываю, что внутри куклы есть человек. И так же, как и марионетки, когда у нас работают спектакли,

0: То есть не всегда ты...
1: отдаешь себя
0: да,
1: отчёт,
0: ты наверное, просто... Да. Вот это, ну, это есть, вот это Пушкин. Вот, и все. Есть рука, рука, рука Пушкина, там, голос Пушкина, вторая, там, рука Достоевского. Ну, как бы ты начинаешь... ты, ну, не настолько уже совсем, но все-таки иногда и ты веришь в то, что это... персонаж, он и есть,
1: ну, а
0: этот
1: так
0: персонаж.
1: И есть, на самом деле, это энергетика особая кукольная.
0: Наверное. Но сейчас у нас ребята, мы очень, вот те, которые с нами долго уже, внутри которых кукол, которые внутри куколы, мы стараемся их не менять, и стараемся, чтобы они оставались. Они уже...
1: А каждый закреплен за своей куклой?
0: Ну, стараем, по-разному удается иногда, когда мы выезжаем, не всегда удается один и тот же состав взять с собой, но... стараемся, чтобы они внутри не менялись, потому что они уже у них такая наработка, они так аккуратно и тонко работают, что когда встает новый человек внутрь, угу, то это сразу
1: то
0: очень
1: есть,
0: видно.
1: Пластика Достоевского
0: видно,
1: там
0: видно.
1: Отличается.
0: Да, да, да. Угу. Сейчас уже такой, таких много каких-то тонкостей, и хочется, чтобы.
1: Ну, а правильно я понимаю, что они меняются, вот если там день Достоевского, это там, вот, допустим, Гоголь, Пушкин, Достоевский, Хармса. Угу. Там нету в этот момент. Или все-таки вот они могут все вместе выходить?
0: Ну, вообще, чем больше их, тем круче смотрится.
1: Ага, то есть в основном
0: да.
1: Вы стараетесь.
0: Так-то
1: всех...
0: у нас еще планы есть еще на то, чтобы их сделать еще больше, еще добавить разных писателей.
1: Да?
0: И да. И есть, но просто посмотреть надо, что со временем, и понять, вообще успеваем. Ну,
1: а вот про Хармса хотел спросить, он участвовал в маршруте старухи или нет?
0: Участвовал он когда-то давно очень.
1: Потому что тоже это такое
0: да.
1: Спросится.
0: Он участвовал, он... я бы его тоже переделала. Мы не успели его в этот раз сделать заново, но в планах. Я бы его переделала, потому что он очень дорог, как такой персонаж литературный. Ну, не литературный, как
1: да, мы будем ждать поэт. Августа, когда мы увидим на улицах города, наконец-то, mm-hmm. Мне кажется, с прошлого года все тоже ждут очень этого момента. Вот у нас уже стремительно убывает время, а хочу еще, я сказала в начале передачи, что еще спрошу про новости. И я читала, что сейчас еще не была, но в Театральном музее... Открылась выставка. Расскажите, пожалуйста, про нее, то, что уже можно сейчас посетить.
0: В Театральном музее открылась выставка, посвященная мастерской художника. В Петербурге много мастерской театрального художника. Вот. Единственное, что я думаю, что меня бонусом туда пригласили, и мне не столько про себя, сколько про художников, которые там представлены, там от Акимова, Николай Акимов, то там Марина Азизян, mm-hmm. Эдуард Кочергин, там разные великие имена. И есть и молодые ребята. Вот эту выставку придумал один из авторов этой выставки, Юра Сучков. Он делал у нас в театре спектакль «Птица-курица». Угу. Он художник. Вот, он много очень выставок, работает как автор над разными выставками в музее, в Шереметьевском музее. И,
1: он часто делает проекты в театральном музее, это правда.
0: Да, и они такие театральные, какие-то особенные. Вот, и там, ну, там наш, ну, там мы, я ну, как бы представлена, но...
1: Есть ваш уголок?
0: Да, есть тоже.
1: И это мой. Выставка или там еще мастер-классы, что-то
0: они
1: такое?
0: Они пытаются, я не знаю, я, честно говоря, уехала сразу, вот как раз мы уезжали на Шпицберген, когда они открывались, я даже не была на открытии, мне прислали фотографии, угу. И до сих пор вот мы просто уехали, приехали сразу на другую гастроль, сейчас приехали и готовимся, ну, очень плотно по времени, и я еще сама не дошла. Но фотографии я видела, и я очень, на самом деле, рекомендую всем, кто интересуется хоть как-то театром, потому что зритель видит уже результат, видит на сцене, что режиссер отобрал.
1: А как рождается?
0: А художники, это там столько всего. И они разные, и там еще круто, что все разные.

0: и можно посмотреть это все.
1: Да, вот я считаю еще, что она до 27 сентября продлится в Шереметьевском.
0: Ну, время быстро летит.
1: Да. Но уже можно сейчас пойти туда. А вы планируете какой-то мастер-класс там провести?
0: Что-то мы планируем сейчас. У нас какая-то планировалась активность, но я, честно говоря, видимо, не сейчас. У нас идут переговоры, мы тоже пытаемся их как-то поддержать, как можем, в своих соцсетях. Но пока нет.
1: Да, но в любом случае мы...
0: Переговорили, но пока ни о чем не конкретно не остановились. Может быть, да, может быть, ближе к сентябрю что-то будет.
1: Да, будем подписаны на вашу страницу ВКонтакте, на сайте проверять.
0: У нас, знаете, сейчас будет... Я единственное не могу сейчас вам сказать, какого числа. На петроградской стороне издательство «Самокат», музей Абериутов. И там еще разные вот, интересные места, они объединяются. И, по-моему, 11 июля будет день, посвященный вот, разным местам петроградской стороны, которое проводит издательство «Самокат».
1: Так.
0: Вот. И мы там тоже участвуем.
1: А вы участвуете?
0: А мы участвуем, еще сейчас разрабатываем, мы там будем по книжкам. У нас очень много спектаклей по книжкам «Самоката». Вот, и мы с этими героями будем делать мастер-классы.
1: Ой, как интересно. А мастер-классы что-то будете создавать?
0: Да, там будут... Ну, сейчас еще разрабатываем. Ну, будут какие-то простые куклы будем делать и как-то их пытаться оживить. Ну...
1: 11 июля примерно. Но
0: по-моему, 11 сейчас.
1: Проверим.
0: Да, по-моему, да, сейчас. Главное, да. Не напутать.
1: А сам театр еще до отпуска, так называемого, условного, будет давать спектакли вплоть до 12 июля, до середины июля, поэтому...
0: Да? Или до середины? До 12-го, вы знаете?
1: Ну, я смотрела афишу, вроде бы был до 12-го, но может быть что-то 12-го. Продлится, но в любом случае середина июля. Еще есть возможность у наших радиослушателей стать зрителями.
0: Приходите, играем.
1: Напоминаем. И тогда уже прощаюсь с вами, Анна Валерьевна. Еще раз приглашаю вас с новостями очередными в нашу студию. Напоминаю нашим радиослушателям, что у меня в гостях была художественный руководитель театра «Кукольный формат» или «КукФо», художник-постановщик и режиссер Анна Валерьевна Викторова. До новых встреч и спасибо вам большое. До свидания.
0: До свидания. Спасибо вам.

В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия до мажор из цикла «24 прелюдии, опус 28» Фредерика Шопена.

0: Маленький концерт.
1: Впечатления от этой оперы сравнивали с впечатлениями от выхода в свет крупнейших явлений русской литературы, например, романов Льва Толстого. Таково свидетельство музыковеда Бориса Асафьева о восприятии современниками новой оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», премьера которой состоялась в феврале 1907 года. Действительно, особенности стиля и художественного мира композитора поразительно совпали в начале XX века с общими устремлениями русского искусства. А новая опера стала мощнейшим духовным переживанием и не только для современников, но и для многих и многих слушателей годы и десятилетия спустя. «Сказание о невидимом граде Китеже», предпоследнюю оперу Римского-Корсакова, без преувеличения можно назвать главным сочинением в масштабах всего его творчества, подытожившим не только многие музыкальные и художественные образы и идеи, но и мировоззренческий путь композитора. Особую роль сыграла эта опера и в русской культуре. В одной из многочисленных работ, посвященных опере Римского-Корсакова и воплощенному в ней прекрасному и многослойному образу града Китежа, мы читаем. К 1900 годам толкование местной старообрядческой легенды смещается с периферии русской культуры к ее центру. Опера Римского-Корсакова и есть момент этого перелома. Именно она сформировала национально-культурный символ земного рая, который теперь неотделим от Китежа. С тех пор о Китеже пишут музыковеды, историки России, религии, литературы, фольклористы, этнографы, философы, но так и не придут к целостному взгляду на этот мировоззренческий феномен. Конец цитаты. Важно сказать о том, что в годы создания оперы Римского-Корсакова китежская легенда оставалась живой в народном сознании. К невидимому граду на озере Светлояр продолжали идти тысячи паломников. Предание о граде праведных привлекало к себе в то время все более пристальное внимание интеллигенции, по-разному в духе многочисленных идей Серебряного века, толковавшей его. Китеж становится страстно обсуждаемой религиозно-философской темой, и уже через несколько лет после премьеры оперы «Невидимый град» провозглашается русскими философами и поэтами верховным символом русского религиозного и философского народного сознания. «Идея Китежа началась скромно», — пишет музыковед Марина Рахманова, когда Римский-Корсаков в 80-е и 90-е годы перечитывал, как он выражался, тетралогию Мельникова-Печерского. Романы «В лесах и на горах» очень нравились Римскому-Корсакову. Он хотел извлечь оттуда сюжет, и только потом с помощью замечательного либретиста Владимира Ивановича Бельского этот сюжет старообрядческого сказания скрестился с житием Февронии Муромской и, главное, скрестился с целым рядом современных идей. Китеж созревал необычно долго для Римского-Корсакова. Опера была завершена только в 1905 году. Это было связано, конечно, с объективными трудностями избранного сюжета и материала. Ведь древнерусские сказания давали лишь скупую канву событий и образов, а все остальное требовалось найти или сочинить. В перечень источников либретто входят наряду с основными, то есть китежским летописцем и повестью о Февронии Муромской, также летописи, повествование о татарском нашествии, слово Серапиона епископа Владимирского, повесть о Юлиании Лазаревской, повесть о горе злосчастье, песни исторические, лирические, обрядовые, былины, духовные стихи. И синтезирование всех этих разных источников в один прекрасный текст — это, конечно, огромная заслуга Владимира Ивановича Бельского. Древние сказания насыщались подлинными материалами истории и народного творчества, вплоть до мельчайших единиц слов и выражений, инкрустированных в текст либретто. И параллельно вырабатывалась драматургическая концепция оперы. Не преувеличивая, можно назвать либретто Китежа лучшим в русской оперной музыке. Медленное созревание Китежа было связано и с тем значением, которое изначально придавали новой опере композитор и его окружение. Римский-Корсаков хотел писать Китеж особенно тщательно, не торопясь, для себя. И потому можно говорить об особой роли этой оперы на духовном пути композитора. Предпоследняя опера Римского-Корсакова стала первой его христианской оперой. Проблески другого мира, воспевание, преображающее мир силы любви, особенно в прекрасных женских образах, все это было и в других его операх, но только в Китеже достигает полноты откровения. Обратимся вновь к статье Бориса Асафьева. Из двух вариантов сюжета «Китеж скрыт под водой» и «Китеж остается пребывать на земле, но невидимо для духовно слепых» композитор выбирает второй, пишет Асафьев. Это дает ему возможность развивать действие как восхождение к лицезрению Китежа. Стремление к постижению света, преображение и претворение – вот принципы развивающегося, вырастающего действия сказания. Римский-Корсаков пришел к концепции Китежа, движимый своей гениальной интуицией в отношении народного искусства, любовью к нему, исключительно чутьем великого стилиста, то есть приближением чисто эстетическим. Конец цитаты. Но результатом стала опера, воплотившая в себе огромную духовную традицию. Не случайно тот же Асафьев назвал ее «умозрением в звуках», по аналогии со знаменитой статьей о русской иконе Евгения Николаевича Трубецкого, названной «умозрение в красках». Вместо сказочных чудес языческого мира, вместо былинных героев, привычных в корсаковских сочинениях, на оперной сцене впервые предстали русские святые, преображающие, чудотворящие реальную русскую историю. И образы эти без труда узнаются всеми, кто хоть немного знаком с традицией русской святости. Неудержимое, ревностное стремление к пустынножительству и созерцанию, или, лучше сказать, самоотреченному христианскому богосозерцанию, было господствующей мыслью, господствующим чувством и стремлением всех людей, всем сердцем принявшим веру христианскую. Читаем мы у одного исследователя древнерусских житий. Пустыня с ее природой, находившаяся в непроходимых дебрях севера, полная и страшных явлений природы и дивных красот, под влиянием глубоко религиозного настроения души привлекала и воображение, и чувства, восторгала любителей ее, отшельников. Все эти святые отшельники были проникнуты живым, теплым сочувствием к природе, к ее красотам, силам и явлениям. Все они любили углубляться в леса, чтобы там в тишине чувствовать близость Бога, созерцать совершенство творения Божия. И как только находили они красивое местоположение, видели в нем образ рая, дом Божий, и с восторгом восклицали словами псалмов. «Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни. Сей покой мой, здесь вселюся, яко возлюби душа моя». Сказание о невидимом граде Китеже Римский-Корсаков начинает небольшим оркестровым вступлением, названным «Похвала пустыни». Эта музыкальная живопись сродни любимому композитором творчеству Михаила Нестерова, на выставке которого Римский-Корсаков вводил первых исполнителей своей новой оперы. Из этого удивительного образа, одной из прекраснейших музыкальных картин русской природы, вырастает все дальнейшее развитие действия оперы. Эта природа, этот мир, одухотворенный присутствием святого человека, его молитвой и его подвигом, таит в себе силу преображения и процветает в конце оперы в образе небесного града. Перед тем, как зазвучит музыка вступления к опере, прочтем еще несколько строк из статьи Марины Рахмановой, замечательного исследователя творчества Римского-Корсакова. «Китеж предстает именно самопроявлением композиторской личности и проявлением полным, итоговым. Ведь не вся ли музыка Римского-Корсакова может быть понята как единая грандиозная похвала пустыни, единый светлый акафист Божьему миру и всему еже в нем?» И неизреченный свет звуковой красоты, который лучится из партитуры Римского-Корсакова, не есть ли идеал, к которому художник шел всю жизнь?

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала музыкальная картина «Похвала пустыни» из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февроне» в исполнении Российского национального оркестра. Дирижер Михаил Плетнев. В передаче были использованы материалы статей Бориса Асафьева, Марины Рахмановой, Михаила Пащенко, Светланы Шушуновой. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: В нашем эфире четвертая лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предание».
4: Сегодня последнее занятие нашего курса. И, собственно, вот моя тематика, наш маленький курс «Церковь и современность» тоже подходит к концу. И это название, казалось бы, предполагает обсуждение разного рода проблем церковно-общественных, идеологических, вопросов устройства церковной жизни и вот тому подобное. Но я старался как раз все же этого не касаться, потому что мне представляется гораздо более важным говорить о том, в рамках вот этой темы, как современный человек может быть настоящим православным христианином, вот именно в тех обстоятельствах сегодняшней жизни, в которой нам Господь посудил жить. Мы с вами говорили о том, что в церкви человек приобщается Богу четверояким образом. Первое – это через таинство церкви, через всю ее благодатную жизнь, существо, которое при общении Духу Святому. Второе – это через Священное Писание, и в прошлый раз мы о нем подробно говорили. Третье – через молитву. И четвертое, самое главное, то, что, собственно, обнимает вот эти предыдущие три пункта, это через исполнение заповедей Божиих. И как раз вот эти четыре вещи для современного человека поистине сложны. Я по мере сил пытался вам очертить подход к этим вещам. Мы говорили о Священном Писании, о началах практической духовной жизни, о таинствах надо говорить отдельно, и, может быть, в следующем учебном году я этому посвящу целый курс. А сегодня в наше последнее занятие я хочу поговорить с вами о молитве, обозначить правильное отношение к этому важнейшему духовному деланию. И еще вот я не договорил кое-каких практических началах духовной жизни. В общем, этому мы сегодня посвятим с вами время. Значит, о молитве. Когда человек приходит в церковь, ему совершенно справедливо говорится о значении молитвы. И вы наверняка все это знаете. Тут же человека вводят и в молитвенную практику. Практика эта на сегодняшний день слагается из непременного и обязательного чтения утренних и вечерних молитв, чтения перед причастием трех канонов с акафистом пресловутого, последования к причтению. Также, естественно, участие в общей церковной молитве, на всеночных и литургиях, воскресенье, праздники, а лучше и в будни. Кроме того, перед восторженным неофитом приоткрываются учения о непрестанной молитве, об Иисусовой молитве. Говорится, и тоже, в общем, справедливо, что Иисусова молитва, молитвенное делание – это вот сокровище православия, то, что сохранено для нас в церковной традиции, вот та драгоценность. Существуют горы книг, которые на разные лады эту духовную практику описывают. Но начальный христианин с энтузиазмом за все это берется, но потом вот что происходит. Проходит более или менее длительное время, и, можно сказать, все без исключения православные убеждаются в том, что что-то тут не то. То есть со всем усердием люди исполняют все положенное, а молитва чаще всего остается рассеянной, бесплодной, начинает надоедать, становится обузой. Исполнение молитвенных правил становится невозможным, а неисполнение этих правил тяготит совесть. Христианин выносит это все на исповедь, кается, все время, годами повторяет на исповедь, что молитва не ладится, молитва плохая, и ничего не меняется. Вот начинается такое хождение по кругу, из которого и заключается, в общем-то, церковная жизнь для очень многих православных христиан. Я думаю, вам эта картина знакома. Если не знакома, то будет знакома. И поэтому нужно разобраться, что тут не так. Вот именно касательно молитвы. И здесь я хочу обратить ваше внимание на три важные вещи. Первое. Что такое молитва, собственно? Молитва – это обращение ума и сердца к Богу. Что это значит? Это значит, опять же, говорю здесь не своими словами, а святоотеческими, стать перед Богом и от сердца сказать Ему все, что у нас на душе. Но, конечно, вы это можете прочитать в книжках, но это нуждается в пояснении. Что значит стать перед Богом? Как это? Это значит ощутить себя в Его присутствии. Православие строго предостерегает, чтобы во время молитвы воображать себе какие-то образы или что-то себе представлять. Это ощущение, вот, стать перед Богом, другое. Оно сроднее ощущению от физического мира, подобно тому, как мы ощущаем, даже если, может быть, не рефлексируем это, но ощущаем, тем не менее, непосредственно воздух, свет, звуки, движения и тому подобное. Это чувство можно уподобить тому, которое чувствует ребенок в присутствии матери. Он знает, вот именно чувствует, знает, что она рядом, хоть зрительно может ее не видеть. Он чувствует, что мама – это защита и покров. Вот так нужно стать перед Богом, ощутить и почувствовать, что Он мой Бог, Он всегда рядом со мной, со своим разумлением, утешением, помощью и защитой. А я Его, пусть грешное, недостойное, но любимое чадо, которому Господь всегда готов внимать. Внимать очень тактично, с большим уважением и любовью. Вот неким гарантом того, что поставление себя в присутствие Божьем нам открыто, то есть доступно для нас, это не та вещь, которая какая-то редкая или частная, или опция. Нет, это именно вот доступно, должно быть доступно для каждого христианина. И делается это возможным именно потому, что, собственно, это и есть суть церкви. Коль скоро мы входим в церковь через таинство, через молитву, прежде всего через веру, и становимся сознательными членами церкви, нам это, безусловно, дано, вот как нечто предварительное. Сомневаться в этом, значит, просто, ну, не видеть, не чувствовать действенности таинств, вот, собственно, реальности этой церковной жизни. Поэтому вот это чувство Бога, чувство присутствия Бога, поставление себя в присутствие Божьем – это первое начало молитвы. Что значит сказать от сердца все, что у нас на душе? Один из святых отцов, преподобный Исихий Иерусалимский, пишет: «Возвести все Богу, яко присущему тебе человеку». Это по-славянски. А по-русски это как будто человеку, рядом с нами находящимся, все скажи. Вот если продолжить детскую аналогию, как ребенок обращается к маме? Вот он жалуется ей, что там у него пальчик болит, что там его в песочнице кто-то обидел, что он хочет пипи там или еще что-нибудь в этом роде. Потом не только жалуется, а радуется вместе с мамой. Посмотри, мама, какой цветок красивый, какой шмель мохнатый, ну и так далее, да? И все это вот именно с таким чистым и полным сердечным устремлением и доверием к матери, когда ребенок как бы вот душу свою и тело, и вообще все, что с ним происходит, отдает маме с чистой верой, что мама все поймет, пожалеет и устроит. Именно так душа должна обращаться к Богу. Конечно, нужно следить за тем, чтобы не было фамильярности в таком обращении, чтобы оно было исполнено благоговение, но именно вот так вот, детски обращаться к Богу. И здесь, кстати, исполняется заповедь Христа «Будьте как дети». Технический прием для этого на самом деле очень простой. Святые отцы все, и, собственно, вот учение церкви о молитве заключается в том, что нужно, обращая к Богу молитвенные слова, умом понимать смысл этих слов, затем сочувствовать этим словам сердцем и, собственно, обращать вот это содержание ума и сердца к Богу. То есть не просто проговаривать эти слова и прочувствовать эти чувства внутри себя, а именно вот предавать их Богу. Итак, первое – это молитва есть обращение ума и сердца к Богу. Вторая вещь. Мы с вами уже говорили о синергии довольно много. Еще раз повторю, напомню вам, что синергия – это содействие, сотворчество человека и Бога. В деле молитвы это проявляется наиболее ярко, зримо и ощутимо. К сожалению, вот здесь как раз наша вот эта отсутствующая церковная педагогика на это не обращает внимания. А между тем, как раз эта синергия эта совместная жизнь человека и Бога является критерием правильности молитвы и тем, к чему надо стремиться в нашем молитвенном труде. Еще раз вам расскажу про синергию, вот про эту. Любое духовное делание – это не просто человеческое усилие. Духовное, вообще религиозное действие отличается от прочих человеческих действий тем, что в ответ на это самое духовное усилие, или не обязательного ответа, бывает параллельно с ним, а бывает до него, совершается действие Божие. И вот это действие Божие душой и совестью христианина непременно ощущается, если, конечно, человек не находится в состоянии греха или нравственной или умственной неадекватности. В молитве, повторю еще раз, это происходит с особенной отчетливостью. Поэтому молитва считается важнейшим духовным деланием христианина. И что же это за ощущение, естественно, спросите вы? Во-первых, это тонкое и тихое чувство, что Бог меня слышит. Повторю еще раз, это не какие-то накрученные или воображаемые эмоции, а именно реальные духовные чувства, ощущения, которые гораздо более ощутительны, чем ощущения от физического мира, вообще от всего, что мы воспринимаем. Во-вторых, вот это чувство, вот это прикосновение души к Богу непременно приносит человеку мир, внутренний мир. Это чувство тихое, благоговейное, вместе с миром также ощущается и то, что в Священном Писании называется страх Божий, то есть вот такое, что ли, благоговейное, собранное чувство. Но главное – это вот внутренний мир. И вот по этому внутреннему миру, тихому, прохладному, тонкому, который утешает и умеряет мысли, знаете, он как будто проветривание утренней комнаты. Это чувство укрепляет твердость веры, укрепляет предание всего себя Богу. Вот по этому чувству и познается, собственно говоря, совместное действие человека и Бога. Сам человек такого не выдумать, не воспроизвести в себе не может. Это вот именно действие Бога в человеческой душе. Так вот, собственно, я к чему веду, что молитва без такого состояния не молитва. Стало быть, главное, чему мы должны научиться вот в этом процессе божественной педагогики, вот такому состоянию. Мы должны его как бы нащупать, понять и почувствовать. Конечно, это сложный и небезопасный путь. Здесь действительно есть возможность подменить Бога какими-то своими эмоциями. Особенно, вот еще раз подчеркну, если наше христианство зиждется не на евангельской нравственной духовной трезвости и адекватности, а на каких-то иных представлениях о церкви. Это все вещи опытные. Вот тут как раз очень нужен христианину пастырь, духовник, который знал бы эти вещи опытные и мог посоветовать и научить. Очень важен здесь вот какой момент. Как только мы ощутим вот это подлинное богообщение, пусть даже в каких-то искрах, что ли, проблесках, начатках, мы получим в нашей жизни подлинное и твердое руководство. Потому что именно отсюда начинается наша школа. Мы смотрим на наше состояние богообщения, на наши отношения с Богом и видим, от чего оно умножается, а от чего умаляется и пресекается. И это становится критерием нашей жизни. То, от чего богообщение умножается, мы используем это и различные церковные действия, и сама молитва, и вот тот или иной опыт исполнения заповедей. А то, от чего богообщение, вот это состояние мира в Боге умаляется и пресекается, мы убегаем, бежим как от огня даже. И здесь, собственно, основа начала церковной аскетики. Нужно отметить, что часто Господь не дает нам никаких вот таких ярких чувств, что ли. А бывает, что душа, наоборот, погружается в бесчувствие, в сухость. Это тяжелое состояние для христианина. Но это, опять же, педагогическая мера такая Божия. Она подвязает нас более усиленно и утонченно искать, почему так произошло. Но нужно сказать, что и под нечувствием, под сухостью всегда остается, так сказать, вот это чувство веры, фундамент. Ощущение того, что Бог близ, пусть даже Он и не утешает душу. Но это, конечно, сфера пасторская и личная, здесь отдельный разговор. Итак, я вернусь к началу. Если плод нашей молитвы – мир, то все правильно. Если же после молитвы, наоборот, мы немирны, усталы, раздражены, то это не была молитва, и она всуе. Здесь, конечно, нужно сказать, что из этих вот слов моих не следует, что молиться нужно только по настроению, да? Вот хочу – молюсь, а не хочу – вот сухость там – не молюсь, да? Нет. Молитва – это заповедь Божия, это наша обязанность. Я говорю о том, чего нужно добиваться в молитве, по каким критериям ее оценивать. И третья важная вещь – это правило. Об этом вам говорил отец Алексей Уминский. Здесь я ничего нового не скажу. Но, к сожалению, проблема здесь очень большая. Потому что большинство православных зомбированы совершенно нехристианской, антицерковной идеологией, которая по своей сути ветхозаветная, а то и языческая. То есть, что сами по себе правила, а что такое правило? Произнесение языком или в уме определенным образом расположенных молитвенных словес. Так вот, сами по себе правила являются молитвой и средством благоугождения к Богу. Это ошибка. Правила нужно воспринимать, опять же, как педагогическое средство. Как, знаете, как букварь или вот прописи для первоклассников есть, вот это правило. Назначение правила – дать новоначальному христианину навык молитвы, чтобы он, войдя в строй, в дух православных молитвословий, проникся вот их настроением. А когда он к этому навыкнет, молитвословия отдаются на его свободу. Но опять же, из этого не следует, что не должно быть никакой дисциплины, никакой, что ли, регулярности. Нет, как раз молитвенная дисциплина нам необходима, и Священное Писание призывает молиться 7 раз в день, в Псалме, говорит пророк Давид. И здесь нужно различать правила, как набор определенных молитвословий, которые вменены в обязанность нам, духовниками, и, собственно, регулярность молитвы. И об этом прекрасно пишет святитель Феофан Затворник. Его совет такой. Он пишет, что, собственно, нам нужно от нашей регулярной молитвы. И отвечает, нам от правила нужно помолиться Богу, а не вычитать определенные тексты. Свежая мысль, правда? Очень актуальна, надо сказать, на сегодняшний день. Потому что сколько людей мучаются, вот я вам скажу, как исповедующий священник, сколько людей мучаются этими утренними и вечерними молитвами. Как отягощается их совесть, что они, значит, проспали и там не успели все вычитать. Или вот, батюшка, а можно в троллейбусе там или в метро довычитывать? Вот, а я вот не дочитал, а вот что теперь будет? Там небо обрушится, что будет, да? И так далее. То же самое с вечерней молитвой. Вот уже глаза закрываются, падаю, вот читаю невнимательно, не дочитала, там, простите, каются в этом на исповеди. Вот святитель Феофан Затворник советует отвести на молитву себе определенное время. Вот, скажем, полчаса, или больше, или меньше. Вот, допустим, проспал человек, видит, что у него есть 10 минут молиться. Вот 10 минут, 5 минут. Чтобы не впихивать в эти 5 минут вот это вычитывание в страшном темпе этих пресловутых утренних молитв, а он говорит так, определить за себе целью за эти 10 минут именно помолиться, вот именно помолиться, то есть обратить ум и сердце к Богу, соприкоснуться с Богом в тихом и мирном благоговейном состоянии. И для этого он, святитель Феофан, советует так, поставь будильник вот на это время, на эти 10 минут или на полчаса. И молись, чем хочешь, или теми или иными молитвами, взятыми из утреннего правила, или псалом какой прочти, или своим словом Богу скажи свои нужды. Как хочешь, молись, только всеми силами наблюдай за тем, чтобы именно вот помолиться как следует. Что, ну, то, что мы сказали выше, да, чтобы от молитвы был плод. Прозвенел будильник, все, заканчивай молитву и иди смело на дело свое, нисколько не смущаясь, что вот там что-то там не довычитывало. Это совет великого учителя церкви русской. Я вот удивляюсь, кстати говоря, что при всем пиетете нашим перед святыми отцами мало кто обращает на эти вещи внимание. Хотя святитель Феофан написал много книг, и он много написал о молитве, и он постоянно об этом пишет. Об этом будильнике написано везде у него. Никто почему-то не внимает этого. Вот как-то все зациклились на этих утренних молитвах и вечерних, и все, и не сдвинешь. Вот главное – это вычитать эти несчастные молитвы. Не обратить сердце к Богу, а именно произнести определенное сочетание звуков. Я уж не говорю о качестве вообще-то этих молитв. Это отдельный разговор. 1700 лет, надо сказать, церковь без них прекрасно жила. Они появились в 18 веке, и теперь как путы действительно стали. Ну, это отдельный разговор о церковных чинопоследованиях. Вам мысль понятна, да? Вот совет святителя Феофана Затворника в качестве правила определять себе время, а не определенный набор молитв. И целью ставить именно помолиться, то есть расшевелить свое сердце так, чтобы оно обратилось к Богу. Вот 3 основные пункта, касающиеся молитвы. Вот это самое обращение ума и сердца к Богу. Второе – это плод. Соприкосновение души с Богом. То есть мир, радость и крепость веры, хотя, еще раз повторю, чувства могут быть разные, может их вовсе не быть, я говорю о принципе. И третье, что правила имеют педагогическое значение. Нельзя привязываться к правилам, а нужно, собственно, наполнять правила молитвы, а не молитву правилам. Еще нужно сказать о непрестанной молитве, которой по неофитству очень многие православные увлекаются. Есть заповедь у апостола Павла «Непрестанно молитесь». Действительно, такая заповедь есть. Но что она значит? Многие представляют себе непрестанную молитву, как вот именно что непрекращающееся произнесение молитвенных слов, или устами, или в уме. Действительно, в святоотеческих книгах есть совет такого рода, чтобы непрестанно творить Иисусову, скажем, молитву. Вот устно, тихо, там, шепотом, или в уме повторять эти слова. Но эти советы имеют ровно такой же педагогический контекст, о котором мы с вами говорили только что по отношению к правилам. С помощью произнесения молитвы, и я должен здесь подчеркнуть, при должном руководстве, потому что самостоятельно за это не стоит браться. Тут нужны многие условия, и ум такой достаточно крепкий, и малое попечение бытовыми всякими вещами и так далее. Ну, короче говоря, с помощью вот этой техники произнесения, да, приобретается навык сосредоточения, течения помыслов лишних, но это все оболочка, внешняя сторона молитвы. И, собственно говоря, эта техника мало чем отличается вообще от медитативных практик других религий, вообще общерелигиозной. И здесь, кстати, можно увидеть одну принципиальную вещь, касающуюся очень частого неправильного восприятия молитвы как таковой, именно вот христианского понимания молитвы, а именно – молитва вот именно что отождествляется молитвенными словами. Сами вот слова, движение уст, там, воздуха входящего и выходящего, люди воспринимают как молитву. И стало бы, чем больше слов, тем больше молитвы. Правда ведь? Но здесь есть опасность. Евангелие нам говорит о ней. Господь говорит, молясь, не говорите лишнего, как язычники. Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им. Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Это в Евангелии от Матфея, глава 6. Значит, смысл молитвы вовсе не в словах и даже не в прошениях, да? Потому что Отец знает, в чем мы имеем нужду. А в чем же тогда смысл, именно христианский смысл, церковный смысл молитвы? В том, что молитва, говоря такими очень приблизительными, грубыми и техническими словами, подключает, что ли, нас, ну, вот криво, конечно, говорит, но не знаю, как здесь сказать. Молитва подключает нас к сфере Святого Духа, к жизни, к реальности, вот к такому, что ли, ну, вот к континууму Святого Духа, если хотите. Вот посмотрите, на чем основывается церковная молитва святым из-за усопших. Церковь – реальность, упразднившая смерть, и между нами и отшедшими собратьями во Христе нет непреодолимой преграды, она разрушена воскресением Христовым. Церковь – единство в Духе Святом всех христиан, независимо от того, живут они на земле или уже отошли на небо. И вот это единство совершенно реально во внутреннем ощущении. И многие христиане знают это опытно, имея внутреннее общение и с почитаемыми ими святыми, и молясь за своих близких усопших, чувствуют их, общаются с ними, не в таком, не в нашем смысле, а именно вот внутренне, духовно. Но общение это совершается как раз именно в молитве. То есть молитва есть та духовная среда, то, опять скажу, корявое приблизительно, то поле, пространство Святого Духа, которое нам даруется в церкви. Собственно говоря, вот это и есть то движение Святого Духа, к которому мы приобщаемся через вот это наше усилие сердечное и умовое. А слова и формы молитвы, правила, упражнения в молитве, понуждение себя с помощью разных приемов к непрестанной молитве – это человеческая сторона молитвы, это средство для того, чтобы духовное молитвенное состояние у нас началось, развивалось и раскрывалось. То есть, опять же, возвращаюсь к той же самой церковной педагогике, о которой я все время говорю. И вот в свете этого становится понятно, что суть непрестанной молитвы вовсе не в произнесении тем или иным способом слов молитвенных, а совсем в другом – вхождении в присутствие Божьем, вот так называет это Священное Писание, то есть в непрестанном ощущении Бога, того, что Он со мной, и я с Ним. Прекрасную историю о непрестанной молитве рассказывал митрополит Антоний Суржский. Я думаю, многим из вас она известна, про старушку, которая много лет и десятилетий творила непрестанную Иисусову молитву. И вот она как-то подошла к владыке Антонию, уже такая старенькая бабушка, и говорит: «Владыка, ну что же это такое? Вот всю жизнь я твержу эту молитву, а толку никакого. Молюсь, молюсь, молюсь, молюсь. А где же плод?» А владыка ей говорит: «А вот ты все время же говоришь, да? А ты Богу-то дала сказать, ответить Богу дала?» Она удивилась такой постановке вопроса. Владыка ей посоветовал: «Ты вот так сделай, ты приди домой и просто там отключи телефон, там не отвлекайся на что, и сядь просто вот в кресло и посиди молча. Прекрати этот поток мучительных многословий молитвенных». Она так сделала. Пришла домой, села, включила лампу свою любимую, там, посидела в мире и покое и ощутила присутствие Божие. И вот она тогда поняла, что непрестанная молитва заключается не только в призывании Бога, но вот именно в этой самой реальной жизни с Ним. А, конечно, когда мы заняты только тем, чтобы Богу говорить, там, Господи, помилуй, или там другие слова, то действительно Богу не вклинится. Вот эта непрестанная молитва, как уже такое зримое, реальное и постоянное ощущение присутствия Божия, есть то самое богообщение, о котором не раз я вам говорил, которое является самым точным и властным правителем и критерием всей нашей нравственной и духовной жизни. Это, собственно, и есть то состояние, к которому мы должны стремиться. Тут вот что нужно еще сказать. Что, конечно, это состояние высокое в своем раскрытии полном. И вот это раскрытие происходит в значительной и ощутительной мере далеко не сразу. Для этого нужен опыт христианской жизни и действительно вот правильная духовность и нравственность, точный и незамутненный ум. Нужно, в конце концов, длительное время, потому что там в один, в два дня и там, или даже в 10 лет не поймешь этого. Но тут очень важно вот что. Есть в церковной идеологии, к этому, к сожалению, приложил руку святитель Игнатий Брянчанинов, наряду с многими прекрасными и полезными, и мудрыми советами. У него есть вот такая точка зрения, что человек падший, то есть мы с вами, в состоянии вот этом непросвещенном, в состоянии падения, совершенно недоступен действию божественной благодати. Вот это неверно, это очень вредная и опасная мысль. Потому что в начатках, в несовершенном мире, фрагментарно, пусть очень неполно, но состояние богообщения появляется у христианина сразу, как только он покаянно обратит свое сердце к Богу, принимает таинство, начинает жить по Священному Писанию и молиться. И в этом, еще раз повторю, собственно, и заключается смысл церкви. Любой церковный человек может это поискать в себе и обязательно найдет. А если не найдет, то нужно как раз вот и задуматься о качестве нашего христианства и нашей церковности. Потому что без вот этого хождения в присутствии Божьем, без богообщения, пусть, еще раз повторю, пусть в самой несовершенной мере, пусть в начатках, наша церковная жизнь совершенно бессмысленна. Я приведу еще раз цитату из святителя Феофана Затворника, можно сказать, ключевую. Много раз я вам ее читал. Еще прочитаю. Вот что он пишет. «В живом, внутреннем, непосредственном общении Бога с человеком и человека с Богом есть последняя цель человеческого существования». Святитель Феофан отмечает принципиально важную вещь. Вот какую. Послушайте, неверно, если бы кто стал думать, пишет он, что когда богообщение поставляется последней целью человека, то человек сподобится его после, в конце, например, всех своих трудов. Нет, оно должно быть всегдашним, непрерывным состоянием человека, так что, коль скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не ощущается, человек должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения. Состояние, в котором человек сознает, что Бог истинный есть его Бог, и сам он есть Божий, то есть говорит в сердце своем Богу: «Господь мой и Бог мой», как апостол Фома, и к себе самому: Божий есть, как пророк Исаия, такое состояние есть единое истинное состояние человека, есть единый решительный признак присутствия в нем начала истинно нравственной и духовной жизни. Конец цитаты. Понятна вам цитата? Собственно, здесь вот все о молитве сказано. Молитва – это и есть богообщение, поиск богообщения, путь к нему, пребывание в нем, понуждение себя к нему. И вот если этого в нашей молитве нет, то нам нужно хорошо задуматься над этим. Собственно говоря, лучшее, что написано о молитве, написано как раз святителем Феофаном Затворником Сейчас это все издано и переиздано. Я рекомендую вам его книги. Он на молитве писал много. Вот есть такая книжка «Невидимая брань». У нее достаточно интересная история. Это католическая книжка, написанная Лоренцо Скуполи, средневековым католическим священником. Потом ее на греческий язык перевел преподобный Никодим Святогорец. А потом же с Никодима Святогорца на русский язык перевел Феофан Затворник. Но Феофан Затворник не просто перевел, а очень многое там изменил и написал своего. И вот все главы о молитве, которые в этой невидимой брани написаны, написаны Феофаном Затворником. И вот лучшее, что написано о молитве, вот в этой книжке «Невидимая брань», вот почитайте. Вообще, надо сказать, что была интересная тоже такая история, что когда вышла книга Феофана Затворника «Письма о христианской жизни», вот, собственно, из которой эта цитата, я вам только что ее читал, то другой замечательный святой русской церкви, преподобный Макарий Оптинский, был очень раздосадован тем, что эта книга вышла. Он считал, что в ней прописано слишком дерзновенное обращение человека к Богу, что так нельзя, нужно со смирением там, и так далее, и так далее. Ну, то есть он исходил с такой монастырской точки зрения. То есть вот в то время святители Феофана, даже такие высокой жизни люди, не очень-то понимали. Здесь именно возражение вызывал тезис о том, что это всем доступно, и мало того, что всем доступно, а должно быть нашим жизненным содержанием, критерием жизни всякого православного христианина, не только того, который на иконе с нимбом изображен, а каждого из нас. Это очень важно. Еще нужно кое-что мне договорить, да? Что препятствует богообщению? Конечно, грех прежде всего. Ну, не прежде всего, а, собственно, и грех. Но тут вот нужно разбираться. Я не буду вдаваться в теорию и в богословие, а скажу с практической точки зрения. Какой грех? Разумеется, один из самых основных и зримых, таких близких к каждому грехов, которые отсекают человека от Святого Духа, это нецеломудрие. Меня просили о нем рассказать подробно, но как раз, я думаю, здесь все более или менее всем понятно, что тут подробно рассказывать. Дело ясное, да? Важнее разобраться в гордости. Что это такое? Потому что часто это слово употребляют неверно. И, скажем, родится у человека вопрос какой-нибудь там духовного содержания. И вот он, значит, спрашивает кого-нибудь, батюшку какого-нибудь, а батюшка говорит: я какая гордость у тебя, вот такие вопросы там нельзя задать. Или, что еще хуже, сам человек начинает ужасаться своим внутренним вопросом и говорить: это вот у меня от гордости, наверное. Вот здесь нужно разобраться, что это такое. Значит, прежде гордости идет грех глупости. Священное Писание определяет глупость именно как грех. Помысл глупости – грех, говорится в книге Притчи, 26 главе. И здесь под этим словом, под словом «глупость» имеется в виду вовсе не тот или иной, знаете, вот это обидное указание на разницу в уровне интеллекта или какие-то бытовые вещи, а другое. То, что уж уровень тот, который Бог дал, здесь не может быть греха. А здесь имеется в виду неадекватность человека, неумение видеть себя, отношения с ближними и пути Господни. Глупость порождает гордость, и, собственно, гордость и есть глупость. Священное Писание так говорит в той же книге Притчи: «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». Видите, следствием глупости является богопротивление. Противостоит же гордости смирение, и, собственно, смирение для богообщения, а стало быть, и для молитвы, является основным, главным качеством. Без смирения невозможно вообще понять вот все эти тонкие движения души, а без смирения чаще всего вот такое обольщение той или иной степени разной неприятности неизбежны. Поэтому нужно сказать несколько слов о смирении. Я, кажется, вам, впрочем, уже говорил, но еще раз повторю. Вот это духовное качество, как никакое другое, неправильно понимается в церковной среде вообще людьми. Вот в нашем обиходе под смирением понимают унижение, готовность к издевательствам над собой, некий мазохизм, что ли, да, пришибленность, задавленность личности и так далее. В страдательном залоге даже есть такое слово «смирять», которое не встречается в Священном Писании. Но это совершенно не евангельский взгляд, не христианский. Смирение – это вовсе не, если говорить языком психологии, вовсе не комплекс вины и, собственно, неполноценности, и неубеждение себя в своем ничтожестве. Смирение – совсем-совсем другое. Смирение – это правда о себе, о своих отношениях с Богом, миром и другими людьми. Правда эта заключается в следующем. Действительно, сам по себе человек немощное и грешное существо. «Я несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг», говорит Откровение в Апокалипсисе. Но все дело в том, что это не вся правда. Это только человеческая сторона правды, 10%. Если мы остановимся только на этом, то это будет ложь, вот именно что неправда, псевдосмирение, подмена. Другая часть правды, большая часть, 90%, что Бог ради меня, вот такого жалкого, несчастного и нищего, и слепого, и нагого человека, воплотился, принял крест, крестную смерть, воскрес и ниспослал Святого Духа. И через Церковь, через Духа Святого пришел и вселился в меня. И каждый христианин теперь Христов и исповедует, как апостол Фома, «Господь мой и Бог мой». Человек является причастником божеского естества в Церкви. И вот это несравненно важнее, собственно, греховности самой по себе. То есть христианин живет Христом и не хочет жить собою и своими страстями. И ради этой жизни с Богом, ради того, чтобы взыскать Христа и с Ним быть, человек и молится, и кается, и воздерживается, и предпринимает все, что угодно, только чтобы вот быть с Богом. А вовсе не для того, чтобы ежечасно констатировать, что там я грешник и плохой, и себя пилить там. То есть, мысль здесь вот какая, что главное все же в христианстве – это не человеческие грехи и немощи, а главное, чтобы мы силою Христа и благодатью Христовой стали членами Церкви, членами тела Христова. И это первое, что мы члены тела Христова, а потом уже немощные, жалкие и грешные члены. Главное, чтобы в центре духовной жизни на первом месте был Господь Иисус Христос, а не, знаете ли, я вот такой супергреховный я. Вот в этом-то и есть гордость.

Нужно разделить видение своей действительно греховности и видение великой любви Бога к человеку. И подлинное сознание греховности на самом деле – это вот именно что плод синергии. То есть это не человеческое выжимание из себя, отвращение к себе, да, но действие Божие, когда в свете пришедших в душу благодати Духа человек видит себя так, как он есть, то есть правдиво, без всяких иллюзий. То есть видение своей греховности неверно в отрыве от видения себя солью земли, членом тела Христова. Но, разумеется, также неверно и почитание себя светом мира без того, чтобы осознавать себя все же падшим существом. То есть одно без другого – ошибка. И вот это, собственно, приводит к гордости, к отпадению от Бога. Я еще раз подчеркиваю, что не только духовные превозношения, но вот это неправильное самоукорение приводит к гордости, то есть к поставлению себя в центр и отпадению от Бога. И вот если мы самих себе правильно определим это соотношение, опять же, нащупаем вот эту правду о себе и о Боге, то тут же мы и получим тот духовный плод, о котором говорим. То есть душу нашу придет мир от Бога, начаток духовной жизни. Вот без мира сердечного не может быть не только молитвы, но и вообще никакой религиозной деятельности. Священное Писание говорит, в мире место его, то есть Божие. И второй критерий вот, правильности нашей духовной жизни, и опять же, говорили с вами об этом, это правильное отношение к другим людям. Когда через нас в мир исходит любовь и правда Христова. То есть смирение создает то настроение души, из которого рождается молитва, в частности, молитва покаяния. Вот святые, словами которых мы учимся молиться, видели себя хуже всех. И это действительно мера высокая, невозможное безобильное восхождение в душу Святого Духа. А наша мера новоначальных христиан – это правдивое, вот именно в свете дознанного отношения Бога к людям, видение других людей такими же пред Богом, как и я. То есть, если человек почувствует, что его, грешного человека, Бог любит и на руках носит, вот как мать, дитя, из этого он, очевидно, почувствует, что Господь также относится к другим людям, принимает всех без исключения других людей. Это очень важно, что в смирении как раз человек начинает видеть свои немощи и грехи такие, какие они есть, а не такие, в которых он может прочитать в брошюрках «В помощь кающимся». На самом деле, брошюрки называют «Во вред кающимся». Это сохранит, конечно, молитву от заблуждений, поэтому молитва и смирение связаны неразрывно. Ну вот, давайте на этом мы остановимся, там есть вопросы ваши. Мнение церкви по поводу конца света в 2013 году. У церкви никакого мнения нет. «О дне том и часе не знает никто», – сказал Иисус Христос. Поэтому церковь, строго следуя словам Христа, тоже не знает. Поясните, пожалуйста, правильное восприятие отношения к благословению. Часто наблюдаю, как в храмах люди толпами бегают за священниками за благословением, иногда к нескольким по одному и тому же вопросу, причем совершенно не знающим их лично. Интуитивно кажется, что это какой-то мистический подход, не совсем верный. Но тут просто смешались две вещи. Три вещи. Первая вещь – то, что благословение у священников и у архиереев сделалось просто формой этикета, формой приветствия. Значит, когда мы встречаем священника, то берем у него благословение, вот, выражающееся в этом жесте благословения. Это этикет. Второй, значит, момент, что люди очень любят бегать за батюшками, некоторые – довольно многие. Тут совершенно ни при чем благословение, а тут надо разобраться с какими-то другими вещами. И третье, реальное благословение, когда человек принимает сам какое-то решение и просит как бы вот такой молитвенной помощи у батюшки, вот как бы от лица церкви. Или же спрашивает у него совета, если он сам не принимает это решение. Вот это называется настоящим благословением. В самой сути вещей ясно, что такие вещи бывают редко. А так это наш обиход, что ли, православные формы приветствия. Если человек обращает внимание исключительно на негативные явления вокруг и даже выискивает их, стоит ли укорять его в этом? Что можно сделать для поправления мрачного взгляда? Да, это мне знакомы такие укоры, да. Нужно различать мрачный взгляд и критический взгляд все же. Мрачный взгляд, в нем, конечно, смысла нет, потому что это, ну, это вообще вещь эмоциональная.
зависит от того, сегодня погода плохая.

0: Я вот на все смотрю мрачно. Завтра она будет хорошая, я на все не буду смотреть мрачно. А что касается критического взгляда христианина, действительно, мироощущение христианина, вынужденного жить в этом мире, не может быть иным, чем критичным. Но эта критичность евангельская, она происходит тогда, когда человек познает падшесть этого мира. Естественно, он не может это хвалить, не может это одобрять, не может в этом участвовать. Естественно, это отношение критическое. Но это отношение было бы совершенно бесплодным и бессмысленным, даже разводительным с психологической точки зрения, если бы оно не растворялось тем, что, собственно, а что мы можем противопоставить этой критике, этого мрачного взгляда на мир? А противопоставить мы можем нашего Господа. А где Господь, там нет мрачного взгляда на мир. Здесь, если хотите, та же самая вот эта синергия богообщения. Да, мир падший, он во зле лежит. Констатация этого, ну, чему тут радоваться? Но зато мы радуемся, что мы со Христом. Чем можно заменить вечерние утренние правила? Нет, ну, если так ставится вопрос, то ничем их не надо заменять, а нужно вникнуть в них, то есть добиться того, чтобы вечерние утренние правила проходили в молитве, а не в вычитывании. А для этого может подойти и те молитвы, которые есть. Собственно, утреннее и вечернее правило должно сохраниться. И, собственно, я, в общем-то, по-моему, говорил об этом, что Феофан Затворник советует правилам делать время. А время утром и вечером, чтобы помолиться, никуда не денется. А если спрашивать о молитве, о самих молитвах, то тут как раз читайте то, что на сердце ложится. Псалом какой-нибудь, какую-нибудь молитву, которая вам вот сейчас нравится. Как возгревать сердце в молитве? Ну, вроде мы об этом-то и говорили. На чем сосредоточиться в тишине, чтобы почувствовать присутствие Бога? О как! Как нащупать правду о себе? Вот это хороший вопрос. Но это вы себя должны спросить. Но обычно правда о себе нащупывается из соотношения с ближними. Поэтому преподобный Антоний Великий говорит, что от нашего ближнего жизнь наша и смерть. Если отношения с ближними не складываются, если мы все такие вот благочестивые и возгрели сердце в молитве, и в тишине сосредоточились, а вот с ближними отношения не ладятся, вот это вот тут как раз правда о себе и нащупывается. Вообще такие вещи нужно, ну, это частные пасторские вещи, как вам лично возгреть сердце в молитве. Надо пробовать. Если супруга не хочет венчаться, пытаться ему уговорить, да. Или положиться на волю Божию, что значит слова апостола Павла, что муж освящает жену в браке. Но если супруга не хочет венчаться, то, конечно, не надо венчаться. Это именно, что положить на волю Божию. Тут надо задуматься вот о чем. Встречается повседневно. Муж и жена были там хорошая семья, ну, по мирским, да, понятиям. Потом жена воцерковилась. Обычно жены воцерковляются чаще, чем мужья. Жена воцерковилась, и бедный муж, он там, значит, жизнь его пошла в кривь и в кось. Жена, значит, теперь главный авторитет для нее не муж, а духовник. Жена, значит, по субботам и воскресеньям дома ее нет. Она как в воскресенье уйдет, значит, литургию отстоит, молебен, панихиду. С батюшкой еще там очередь, батюшки. В общем, все, выпадает жена из жизни мужа. Поститься его заставляет и в еде, и в других вещах. И муж, естественно, в недоумении. Он думает, что это за религия такая, что с человеком стало? Была нормальная жена, а стала вообще... Вот о чем он думает. Нужно привлечь вторую неверующую или маловерующую половину к венчанию вовсе не тем, чтобы пилить ее, вот надо венчаться, надо венчаться, надо венчаться, надо венчаться, мне батюшка причастие не допускает, надо венчаться. Не этим, этим вы не добьете ничего. А тем, чтобы вот ваш этот муж или жена, там, ну вот муж в данном случае, то есть супруга, да, увидела, что он в 100 раз лучше стал. Вот он был хороший, а церковь его сделала еще лучше. Покажите мне такие примеры, я вот очень редко вижу. Так, объясните, что значит молодостарчество. Действительно ли жизненно важные вопросы нужно решать со старцем? Молодостарчество – это такой термин современный, которым обозначаются духовники, которые на незаконных основаниях восхищают себе вот это старческое достоинство. Что касается важных вопросов, которые нужно решать со старцем, это отдельная тема, 100 раз на нее говорено, переговорено. Видите ли, в Священном Писании ничего такого нету. Значит, церковные предания, как я сказал, педагогические по сути, направлены на то, чтобы человек сам, вот как апостол Павел пишет, чтобы чувства пришли в состояние навыка отличать добро от зла, чтобы человек сам управлял своей жизнью с Божьей помощью. Это не значит, что не нужно советоваться. Нужно, когда нужно, тогда нужно советоваться. Но превращать свою жизнь в омерзительную комедию, когда люди порабощаются так называемым старцем, и старцы с удовольствием манипулируют людьми, люди с удовольствием манипулируют старцами, и все это называется православным христианством. Это позор и насмешка. Жизненно важные вопросы нужно решать в своей семье. Прежде всего, их надо решать, естественно, самим собой. Во-вторых, их надо решать в своей семье. А то вот знаете, как бывает, жена решает жизненные вопросы со старцем, а мужа ставит перед фактом. Этого не заповедует нам Евангелие. Понимаете, ну, говорили же мы с вами, что смысл духовничества в педагогике, чтобы человеку научить, вот, навык дать, а не в том, чтобы вот снять с себя свою свободу и ответственность и передать ее другому человеку. Так, вы говорите, что многие духовные отцы занимаются с духовными чадами не тем. Вопрос, почему Бог никак не наказывает таких батюшек?
1: Это не ко мне вопрос.
0: Вопрос к Богу. Но Бог просто хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. И, собственно, батюшки для Бога ровно такие же чада, непутевые, там, порой глупые, порой еще какие-нибудь, как и там каждый из нас. В том-то все дело, что церковь состоит действительно из старших и младших, в церкви разные служения, но в церкви все равны перед Богом. И, по идее, старшие должны помогать младшим, а большие, младшие, старшим должны помогать. И все вместе, совместно идти ко Христу. А вот эта клерикально-мистифицированная духовническо-старческая идеология, которая сложилась, этот путь часто людям закрывает. Ну, а почему Бог не наказывает таких батюшек? А почему Бог не наказывает страшных убийц и преступников? Всему свое время. Будет и воздаяние, и наказание. Допустимо ли посещение в нескольких храмах христианином? Например, в праздники, которые приходится на будние дни, причаться в храме ближе к работе, а в выходные посещать другой храм. Ну, почему нет? Пожалуйста, если вам так удобнее. То если главное молиться, а не вычитывать правила, почему тогда нельзя ориентироваться на собственное состояние богообщения? В том смысле, что молиться до тех пор, пока не почувствуешь успокоение, явное присутствие Бога, не обращая внимания на время или число молитв. Но если есть возможность, если у вас выходной день, не нужно там готовить завтрак, обед, ужин, выгуливать собаку, там, идти в храм или что-то еще, то да, ради Бога. Как раз в том числе, что домашнее, вот, или как оно называется, высоким языком, келейное правило составляется, исходя из жизненной ситуации. Оно не определяется кем-то формально. Как вам лучше, удобнее, так и располагайтесь.
1: Спасибо за внимание.
2: Прозвучала очередная лекция игумена Петра Мещерянова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предания».
3: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.
4: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону. Плюс 7-931-227-78-00. И плюс 7 929 159-85-09, плюс 7-931-227-78-00 и плюс 7-929-159-85-09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: прозвучала вторая часть седьмой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Апологеты — это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которая ответила на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже XIX-XX столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Любая тема для Честертона – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа – неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. 14 июня исполняется 90 лет со дня памяти английского писателя Гилберта Кея Честертона. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читает Алексей Веснер.
2: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
1: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10. Согласно Священному Писанию, зелень, траву, деревья Бог сотворил на третий день. Об этом мы можем прочитать в первой главе книги «Бытие» в стихе 11. Ливанский кедр, чечевичная похлебка, неплодная смоковница, виноградная лоза, исоп, терновый куст – эти и многие другие названия из Библии напоминают о растениях, известных с давних времен. Всего в Священном Писании упоминается более 100 различных растений. Каждый понедельник в 19:15 в эфир выходят беседы с флористом Натальей Полтавченко на тему «О чем нам говорят библейские растения». Повторение по вторникам в 11:00. Ведет передачи Людмила Зотова.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 102-е зачало послания к римлянам, отрывок из 9 главы.
1: Братья, Бог, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Или кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси делать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как Иосии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живаго. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобно Гоморре. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано: «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится».
0: Послушайте 40-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 11 главы.
2: В то время Иоанн, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон пролекли до Иоанна, и если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение раскрывает перед нами очень необычный эпизод. Это рассказ о человеческой слабости и маловерии. В слабости и маловерии, конечно, ничего необычного нет, и каждому из нас иногда свойственны такие состояния. Но это то, что касается нас, обыкновенных людей. А вот когда речь идет о людях великих, я имею в виду с религиозной точки зрения великих, о святых, о подвижниках, о тех, к кому мы обращаемся с молитвой, то часто в нашем сознании их слова и дела лишены какого-либо изъяна или несовершенства. Мы бываем склонны человеческую святость отождествлять с безгрешностью и безошибочностью. И частную точку зрения или высказывание того или иного святого иногда ставим вровень со Словом Божиим, а то и выше его. И вот сегодня евангелист Матфей повествует нам о проявлении слабости, сомнения и маловерия у очень сильного духом человека, у того великого праведника, о котором не людская молва и не человеческая оценка, а сам Господь сказал: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя». Так Христос сказал о своем современнике, о своем родственнике, о пророке Иоанне Предтече. Ну вот сначала несколько слов о том, кем же был Иоанн Креститель, предтеча Господа Иисуса Христа. Церковь в своем богословии и песнопениях именует его печатью пророков, то есть таким пророком, который как бы запечатал пророческое служение, завершил его, завершил верницу этих богоизбранных мужей древности, которые не давали угаснуть на земле Слову Божию, которые не давали возможности погрязнуть этому миру в пороках и беззакониях, которые пробуждали в людях совесть и сохраняли в их сердцах память о Боге. Сегодня в сознании многих пророк – это тот человек, который в первую очередь пророчествует о том, что произойдет, который предсказывает будущее. Это неправильное представление о сути пророческого дара. Пророк – это не предсказатель. Пророк – это человек, которому Господь открывает свою волю. И откровение Божие могло касаться как будущего, так и настоящего, и даже давно прошедшего. Как, скажем, мы называем Моисея пророком, но ведь он ничего не говорил о том, что будет. Моисей получил откровение от Бога о том, что было за миллионы лет до того, как появился на земле человек. Бог открыл ему историю творения мира, которую Моисей записал в образной форме, как творение шести дней, ну, чтобы это было хоть как-то приемлемо для сознания древних людей. Но самая существенная часть пророческого служения заключается в том, что они были глашатаями правды Божией. Это были люди, которых невозможно было купить, невозможно было запугать или приманить лестью. Они призывали людей к совершенству, к нравственному совершенству и покаянию. И последним из таких пророков был Иоанн Креститель. На нем пророческое служение завершилось, о чем, кстати, и говорит Господь в сегодняшнем Евангелии. Он говорит: «Все пророки и закон прорекли до Иоанна». Пророческое служение подготавливало иудейский народ к принятию Христа, как, кстати, и закон Моисеев, который апостол Павел назвал детоводителем ко Христу. Детоводитель – это воспитатель, который ведет ребенка за руку, в данном случае ведет ко Христу, дабы еврейский народ, как непослушный ребенок, не уклонился от правильного пути. Но Христос пришел. А потому смысл пророческого служения, как подготавливающего людей к должному принятию Христа, исчерпан. И после Иоанна Крестителя пророков не было и не будет. Иоанна Предтечу Господь возвеличил над всеми пророками. И это несмотря на то, что среди них были люди с колоссальным духовным авторитетом, такие как Моисей, Илья, Исаия и многие другие. Но Господь над всеми ними возносит имя Иоанна Крестителя, ибо его служение было совершенно особым. Это был действительно особый человек, особый избранник Божий, как говорит евангелист Лука, что когда он был еще в чреве матери своей, то был предочищен Духом Святым, чтобы послужить приходу в мир Спасителя. А вот в чем заключалось его спасение? Мы знаем, что одни и те же слова, произнесенные в присутствии нескольких человек, могут иметь совершенно разный результат и отклик разный в сердцах человеческих. И да, кстати, даже сам Господь сказал об этом притчу о сеятеле. Одни воспринимают сказанное близко к сердцу, их волнуют эти слова, они берут их как направление в жизни. Другие с радостью воспринимают, но по легкомыслию своему быстро забывают. Другие воспринимают, но суета этого мира затмевает Слово Божие, а у кого-то похищает дьявол. Так вот, смысл пророческого служения Иоанна Предтечи заключался в том, чтобы уготовить путь Господень, то есть расположить сердца людей к принятию Слова Божия, к принятию Христова учения. И кто внимал его проповеди, тех в знак покаяния и изменения жизни он крестил в водах реки Иордан. Мы очень мало знаем о его жизни. Известно ли, что он очень долго, большую часть своей жизни провел в пустыне, одевался во волосиницу, питался сухой саранчой, которая называется акриды, и медом диких пчел. Для нас эта пища странная и неприемлема, но на Востоке она имела распространение и спасала жизнь многим людям, заблудившимся в пустыне. Потом мы знаем о проповеди Иоанна Предтечи, о том, что он крестил людей, что он крестил Господа Иисуса Христа и удостоился откровения великой тайны о том, что Бог един по существу и троичен в лицах. А вот сегодня мы слышали, как, несмотря на избранничество от чрева матери своей, несмотря на высоту своей духовной жизни, Иоанн Креститель предстает перед нами как обыкновенный человек. И Евангелие честно повествует нам не только о силе Божией, но и о немощи человеческой, даже среди самых великих и избранных Богом людей. Да, с одной стороны, Иоанн Креститель – это великий подвижник и праведник, но с другой стороны, человек, которого обуревают такие же мысли и те же сомнения, которые часто обуревают и нас, простых и грешных людей. Вот посмотрите, он был предочищен от чрева матери своей. Он имел откровение свыше, он слышал голос Отца Небесного, был свидетелем явления Триединого Бога. Но за обличение власть имущего царя Ирода он попадает в тюрьму, и вот здесь им овладевают сомнения. Он посылает Господу Иисусу Христу своих близких и как бы переспрашивает через них его: «Ты ли тот, кого мы ждем? То есть, действительно ли ты Христос или нет?» Ну, не правда ли странно? Да, это проявление человеческой немощи, которая свойственна абсолютно всем людям, даже находящимся на высоте духовного развития. Господь через посланных отвечает ему следующим образом. Он говорит: «Скажите Иоанну, что слепые видят, хромые ходят, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не усомнится обо мне». Люди пришли, передали ему слова Христа, которые подкрепили Иоанна Крестителя в его испытании. Вот это важное свидетельство, которое не случайно содержится в Евангелии, и которое еще раз нам напоминает, что есть Бог и есть люди, и что абсолютная непогрешимость и абсолютная истина содержится только в Слове Божьем. Нам могут казаться интересными и близкими мысли, высказывания и поучения какого-нибудь святого, ну, может быть, особо нами почитаемого, но только их надо всегда сверять с тем, что сказал Господь, чтобы не было никаких противоречий, и чтобы жизнь наша строилась на Слове Божьем, а не на человеческих преданиях. В сегодняшнем Евангелии Господь произносит фразу, может быть, не до конца всем понятную. Он говорит: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают Его. Вот здесь есть как бы явное противоречие. С одной стороны, нет более великого человека, чем Иоанн Креститель, а с другой стороны, для него недоступно Царство Небесное. Меньше в Царстве Небесном, больше его, говорит Господь. Ну а если уж для Иоанна Крестителя недоступно Царство Небесное, то кто вообще тогда может его наследовать? А вот на то время, когда Христос произносил эти слова, Царство Небесное не мог наследовать никто, даже такой великий праведник, как Иоанн Креститель. Ведь сама возможность обретения Царствия Божия была дарована людям только через крест и воскресение Спасителя. В этом, собственно, и различие между людьми Ветхого Завета и Нового Завета. Людьми, жившими до Христа и после Него. Я не буду вдаваться в догматические подробности, скажу лишь, что цель искупительной жертвы Христа как раз и заключалась в том, чтобы спасти людей от безраздельной власти дьявола и дать нам возможность обрести Царствие Божие. До воскресения Христа праведник ни в жизни, ни в смерти Бога не обретал. Со времен грехопадения Адама все его потомки, весь род человеческий был лишен Царствия Божия, и в их числе самый последний и самый великий пророк Иоанн Креститель. Воскресение Христово в корне изменило эту ситуацию. И те, кто стремится к Царствию Божию, получают его. Да, не просто это дается, о чем и предупреждает в сегодняшнем Евангелии Господь. Он говорит, еще раз напомню, «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Силой, усилием, узким и тернистым путем исполнения Христовых заповедей обретают люди Царствие Божие. Обретают не только в вечности, но и в своей земной жизни они ощущают начаток этого Царствия в сердце своем. Как говорит Господь, и употребляющие усилия восхищают его. Восхищают, то есть предвосхищают то блаженное состояние, которое во всей полноте будет явлено в вечности. Это состояние невозможно выразить словами. Оно не подвластно земному опыту людей. Но о нем очень хорошо сказал апостол Павел. «Не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человека то, что уготовил Господь любящим его. Аминь».
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 22 июня, 9 июня по старому стилю, в 346 году в Персии при царе Сапоре II усечены мечом за Христа святые мученицы Фекла, Марфа и Мария Персидские. Сегодня церковь празднует память одного из величайших отцов и учителей церкви, святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Кирилл Александрийский жил в конце IV, первой половине V века. Он был блестяще образован в философии и богословии. С юности он поступил в скит святого Макария в Нитрийских горах, где принял сан диакона. Когда скончался патриарх Феофил, диакон Кирилл единодушно был избран на патриарший престол Александрийской церкви. В это время стала распространяться ересь Нестория, константинопольского патриарха, учившего, что Христос был только человек, в котором обитал Святой Дух, и не признававшего Христа Богом. Святитель Кирилл предпринял самые активные меры, чтобы изобличить эту ересь. Он направлял послания всем поместным православным церквям, опровергая Нестория, а также написал императору Феодосию-младшему. В 431 году в городе Ефесе был созван Третий Вселенский собор, на котором святитель Кирилл Александрийский был председателем. Собор определил исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным человеком, а Пресвятую Деву Марию – Богородицей. Собор также утвердил Никео-Цареградский символ веры и воспретил делать в нем какие бы то ни было изменения. Скончался святитель Кирилл в 444 году. Сегодня Русская Православная Церковь празднует память двух преподобных игуменов, живших в конце XIV – начале XV века, Кирилла Белоезерского и Александра Куштского. Кирилл Белозерский, современник и ученик преподобного Сергия Радонежского, принял постриг в Симоновом монастыре в Москве, где стал архимандритом, а затем удалился в северные земли России, на берег Сиверского озера, и подвязался в пещере. На месте подвигов преподобного возник Кирилл Белозерский мужской монастырь. Преподобный Александр также подвязался в Вологодских землях, на берегу Кубинского озера, на устье речки Кушты. Там преподобный основал Успенский монастырь и стал его игуменом. Сегодня совершается память святого праведного Алексея Мечева, настоятеля Московского храма Николая Чудотворца в Клейниках. Наш церковный календарь продолжит житие преподобного Кирилла Белоезерского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Начиная с XIV столетия, заповедный иноческий мир населял непроходимые дебри и лесистые болота русского севера. На расстоянии более 500 верст от Троицы Сергиевой Лавры до Белоозера и далее тянулась сплошная пустынь с водворившимися отшельниками. Мирские люди селились уже вслед за ними, возводя свои города там, где раньше стояли одни лишь скиты. С южного края возглавлял эту страну преподобный Сергий Радонежский. На северной же окраине преподобный Кирилл принимал новых пришельцев и насаждал вокруг себя монастыри. Преподобный Кирилл Белозерский в миру Косьма родился в 1337 году в Москве в благочестивой и благородной семье. С детства воспитан он был в благоговении и познании Священного Писания. Родители преподобного Кирилла при кончине поручили юношу-сроднику своему Тимофею Васильевичу Велиминову, окольничему великого князя Дмитрия Донского, превосходившему честью и богатством многих бояр. Но именитость вельможи не имела влияния на сироту. Он прилежал к церкви, посту и молитве, и ничего так не желал, как пострижения иноческого. За тихий добрый нрав Тимофей полюбил Косьму и возложил на него надзор заслугами своего дома. Однажды дом их посетил блаженный Стефан, основатель Махришской обители. Со слезами открыл Косьма свой тайный помысл преподобному, и тот не усомнился облечь юношу в рисофор с именем Кирилл, а прочее предоставил воле Божией. Тимофей Васильевич, увещеваемый своей богобоязненной женой, вскоре позволил преподобному Кириллу исполнить желание своего сердца. Преподобный Стефан привел новопросвещенного инока в Симоновскую обитель к архимандриту Феодору. Тот с радостью принял юношу, совершил полный иноческий постриг и поручил его подвижнику Михаилу, впоследствии епископу Смоленскому. Преподобный Кирилл, видя подвиги старца, старался во всем подражать ему. Ночью старец читал псалтирь, а преподобный Кирилл клал поклоны и с первым ударом колокола спешил к утренне. Архимандрит назначил ему послушание в хлебне, а затем в поварне, и святой говорил себе, смотря на пылающий огонь: «Смотри, Кирилл, не попасть бы тебе в вечный огонь». 9 лет трудился в поварне преподобный Кирилл и стяжал такое умиление, что не мог без слез вкушать хлеб благодаря Господа. Когда в обители бывал преподобный Сергий Радонежский, он прежде всего заходил к Кириллу и часами беседовал с ним о пользе душевной. Игумен монастыря, уверившись в смирении инока, привел его к архиерею для посвящения в иерейский сан. С благоговением исполняя череду священнослужения, преподобный Кирилл в свободное время по-прежнему занимался тяжелыми монастырскими работами. В Вскоре архимандрит Федор был избран епископом в Ростов, и на его место возвели преподобного Кирилла. Это было в 1390 году. Новый настоятель не только не изменил своего образа жизни, но предал себя еще большим трудам. Отовсюду стали наведываться к нему для назидания богатые и знатные люди, тревожа его безмолвие. Он решил оставить начальство и удалился на безмолвие в монастырь Рождества Богородицы, помышляя укрыться в более дальних пределах и усердно молясь о том Богоматери. Однажды ночью, по обыкновению, читал он после келейного правила акафист Пресвятой Владычицы и услышал повеление: «Иди на Белое озеро, там тебе место». Вместе с голосом воссиял свет великий с северной страны. Преподобный отворил оконце келии и увидел место озаренное, где потом образовался монастырь. В скором времени пришел к нему с Белоозера инок Ферапонт, бывший тоже пострижником Симонова монастыря. Тогда и определился их общий путь. С иконой Пресвятой Богородицы долго странствовали они в глухой белоозерской стране, пока не выведены были к самому возвышенному месту, на гору Мяуру, подножие которой омывалось волнами Сиверского озера. С высоты горы открывались необозримые красоты. С одной стороны разливалась река Шексна, теряясь в просторных лугах. С другой, среди густых лесов, синели озера. Блаженный Кирилл возлюбил это место как давно знакомое, возблагодарил всей душой Богоматерь и, сойдя с горы, поставил крест. Поблизости пустынники выкопали землянку, но недолго пребывали вместе. Для большего уединения друзья разделились. Преподобный Ферапонт ушел за 15 верст на другое озеро, а святой Кирилл провел в подземной келии не один год, укрепляясь против козни невидимого врага, лишь изредка посещаемый крестьянами из окрестных мест. Как-то раз, осматривая округу, преподобный был вдруг свален необоримым тяжким сном, но едва закрыл глаза, как голос предупредил его о беде —

Крестьянин, живший по соседству, подстрекаемый необъяснимой корыстью, не раз приходил к келье отшельника, чтобы сжечь ее, но всегда испытывал внезапный ужас и удалялся. Когда же огонь, все-таки запаленный им чудесным образом, погас, он со слезами раскаяния исповедовал свой грех преподобному и вступил на инческий путь. Вскоре нашли преподобного Кирилла любимые иноки из Тимного монастыря. После этого он почувствовал, что срок безмолвия для него миновал, и начал всех принимать. Сами собой незваные подоспели плотники и срубили церковь в честь Успения Богоматери. Было это в 1597 году. Когда поднялась обитель, распространилась молва, что преподобный Кирилл, как бывший симоновский архимандрит, привез с собой из Москвы немало денег. Некий боярин Федор позавидовал мнимому богатству и подослал разбойников, которые, однако, вернулись, не совершив злодеяния. Со страхом поведали они боярину, что видели у монастырской ограды множество ратных людей. Федор принял их за приезжих вельмож из Москвы, но, узнав, что больше недели в обители не было никого постороннего, раскаялся и исповедовал Кириллу свой грех. Всегда кротко и милостиво относясь к людям, преподобный утешил его. «Верь мне, чадо Федор, что не имею я ничего, кроме ризы и нескольких книг». С тех пор боярин посещал обитель и отделял ее дарами. Когда братство возросло, преподобный дал ему строгий устав. Никакие приношения не принимались без благословения настоятеля. В кельях же, никогда не запираемых, ничего не имели, кроме икон и книг. Сам преподобный во всем являл братьям смирение и любовь, ходил в рубище, помогал в поварне, помня первое свое послушание. Сердце преподобного до такой степени было устремлено к Богу, что во время службы он не мог воздерживаться от благоговейных слез. Когда случился недостаток в хлебе, братья понуждали игумена обратиться за подаянием. Он же с теплой верой поучал их: «Если Бог и Пречистая забудут нас в этом месте, то зачем еще оставаться в здешней жизни?» В голодное время народ стекался в обитель, где милосердно раздавался хлеб. И хотя все, что имелось в монастыре, было лишь плодом братских трудов, и милости едва хватало самим инокам, оскудения не происходило. Даже водные стихии повиновались преподобному, раз монахи ловили в озере рыбу. Поднялась страшная буря, и смерть была готова поглотить всех, когда стоявший на берегу инок побежал в монастырь известить об опасности. Взяв в руки крест, преподобный Кирилл поспешил на берег и, осенив им озеро, успокоил волны. Однажды пономарь сказал игумену, что недостает вина для литургии. Кирилл велел принести пустой сосуд, и он оказался полным вина, которое долгое время не оскудевало в кувшине. Господь наградил угодника своего даром прозорливости. Некто Федор, привлеченный в обитель изобилием духовных дарований преподобного, по внушению дьявола возненавидел его так, что не мог ни видеть, ни слышать святого. Смущаемый помыслами оставить обитель, решил он открыться самому игумену, но, войдя в келью, устыдился старческих седин и не мог выговорить слова. Старец, проведя мучения несчастной души, с удивительным смирением принял Федора. «Не скорби, брат мой», — с любовью сказал он, — «все ошибаются во мне, ты один знаешь правду, и все мое недостоинство. Я точно грешник непотребный». С тех пор Федор спокойно жил в обители и не мучился больше помыслами. Еще при жизни прославил его Господь и даром исцелений.
Известно, что боярин

Но Роману во время тяжкой болезни предстал преподобный Кирилл и велел послать в обитель за святой водой. Совету последовали, и больной исцелился. А потом, придя к своему спасителю, узнал в нем виденного во сне старца. Почувствовав близкую кончину, настоятель призвал к себе всю братию и, назначив ученика Иннокентия своим преемником, строго заповедал не нарушать устава. В день Святой Троицы совершил он свое последнее богослужение, преподав напутственное слово братии: «Не скорбите о моем отшествии. Если получу дерзновение, и труд мой будет угоден Господу, не только не оскудеет обитель моя, но еще более распространится, лишь бы вы имели любовь между собой». 9 июня по старому стилю 1427 года преподобный Кирилл почил на 90-м году жизни. В этот момент все почувствовали внезапно заполнившую его келью благоухание. Лицо покойного просветилось, и не было на нем ничего мертвенного. Тело блаженного старца предали земле, а над священной гробницей совершилось множество чудес, которые были записаны в свое время. Много рукотворных памятников преподобного осталось в монастыре. Цела Смоленская икона Божьей Матери, с которой пришел он на Белое озеро, а также икона с прижизненным изображением святого Кирилла, писанная в 1424 году преподобным Дионисием Глушицким. Преподобный Кирилл любил духовное просвещение и привил эту любовь своим ученикам. В обители была богатая библиотека, в которой числилось более 2000 книг. Общерусское почитание преподобного началось не позднее середины 15 века.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Я нахожусь в гостях у Ирины Борисовны Гурцкой, петербурженки, которая за 10 лет кропотливой исследовательской работы обрела корни, уходящие вглубь веков. Женщина энергичная, она задалась вопросом: кто мои предки? Где жили, росли, чем занимались? Какие радости и горести приходились на их долю? И, ухватившись за ниточку, стала разматывать клубок. Теперь она знает не только о роде Разумовых, из которого она вышла, знает фамильное древо Лебединских, Ильинских, Ильиных. Итогом поисков стала написана ею книга.
2: Началом моих поисков явился интерес моих родителей, моего папы и моей мамы, к своим предкам. Папа у меня был военным, он служил в Белоруссии, где я и выросла. Но когда он уже стал более пожилым человеком, он стал забывать все, что он знал раньше, и мне стало очень обидно, что все знания, они пропадут. И в конце концов, все наши предки, которых было много, они были интересными людьми, они исчезнут, и память о них исчезнет. Я захотела оставить своей внучке Варваре память о своей семье. И стала спрашивать папу, его брата родного, дядю Володю, всех родственников своих, что они помнят. О своих дедушках, о своих бабушках, о своих прабабушках. Папу моего звали Разумов Борис Кириллович. Он коренной питерец, он тут вырос. Закончил здесь школу, закончил Академию Можайского. Он был ракетчиком, служил в Белоруссии долгие годы. Я там выросла и там закончила школу. Мама моя Разумова по рождению Ильина Любовь Сергеевна. Она родом была из Новгородской области. То у меня 8 моих прадедов, прабабушек были репрессированы или сосланы, или умерли в ссылке, или расстреляны. Нашла массу людей, которые мне помогли узнать историю своей семьи. Я нашла своих родственников, сестер, четвероюродных, троюродных, братьев. Нашла в Великом Новгороде, нашла в Мурманске, нашла в Брянске, нашла в Пскове, нашла в Финляндии. И вот эти общие знания, которые мы сложили все вместе, они мне помогали тоже фотографиями, информацией, поисками. Они, в конце концов, вылились в книгу, которую я написала, уже издала и всем им разослала. То есть они все получили часть моей истории и свою историю тоже.
3: А если начать сначала, 2016 год, какая фотография или какой документ послужили толчком? Какую организацию вы первым делом пришли?
2: У нас в семье хранилась фотография, одна единственная, на которой была изображена семья священников. Там сидели такие представительные священники, 3 мужчины и 5 женщин. Для меня это были люди неизвестные, но мой дядюшка, папин брат, сказал, что это Лебединский, что это мой прапрадед. Но кто из них кто, даже было непонятно на фотографии. Но потом, когда я нашла новых родственников, и фотографии у них оказались подписаны, я определила: Лебединский Андрей Михайлович – мой прапрадед, и Лебединская Антонина Михайловна по рождению Покровская – моя прапрабабушка. Я стала смотреть в интернете. У нас есть в Питере такой историк церкви Бавкала. Он в интернете размещал родословные известных духовных фамилий. В том числе есть и фамилия Лебединские. Там полная родословная, начиная с 1796 года. Там я увидела своих Лебединских, там были прописаны их жены, откуда они родом. Это вот была такая вот первая, это была отправная точка. Там увидела, что у одной из дочек Лебединского Андрея Михайловича был муж Разумов Дмитрий Владимирович. Я стала искать про него информацию. Он из Карелии родом был, там написано было. Национальный архив Карелии делал запросы. У меня, наверное, их, ну, штук 100, наверное, этих запросов. Потому что я узнавала сначала о годе его рождения, потом о рождении его родителей, потом о рождении его братьев, потом о его браке, потом, где он учился. Длилось несколько лет. И так, по каждому имени, я потихонечку разматывала эти клубочки.
3: В какие архивы еще вы делали запросы?
2: У нас в Питере очень богатые архивы. Центральный государственный архив, который на Заневском проспекте. Российский архив государственный тоже мне очень помог. Военные архивы в Москву. Узнавала про судьбу своего деда. Запросы в Коми АССР. даже финские архивы в то время, когда можно было туда делать запросы. Потому что один из братьев Дмитрия Владимировича, полковой священник Арсений Разумов, он служил в Финляндии. Я нашла фотографию своего прапрадеда. Он служил в городе Пудож. Он был и благочинным целого района. Он вел работы общественные. Во-первых, у моего прапрапрадеда, отца Дмитрия, так мы скажем, было 6 сыновей. Старший был Иоанн, потом был Петр, Марсений, потом Дмитрий, потом Александр, потом Виктор. Из них 4 стали священниками. И не простыми священниками, а очень нравственными. Отец Иоанн, это старший сын, он последние свои годы служил на Териберке, на берегу Баренцева моря. Отец Петр был полковым священником полка, он принимал участие в Японской войне, в Первой мировой войне. Он попал со своим полком вместе в плен в Германии. Он умер в плену и похоронен. И представляете, мы нашли его могилу. Пор сохранена, там написана его фамилия, имя, отчество на кладбище в городе Целле, Германии. Она в очень хорошем состоянии.
3: То есть это могила Первой мировой войны?
2: Да, да. 17-го года он умер. Еще один брат, средний брат, Арсений Разумов, он был священником тоже полковым. Он служил в Финляндии. Такая деревня Тюзьбу, там стоял наш полк. Он там служил полковым священником. Вступил год 17-й. Отец Арсений остался в Финляндии. В 22-м году он принял гражданство финляндское. Он все годы служил потом настоятелем церкви в Лаперанто. И умер в 52-м году настоятелем церкви Лаперантовской. Я связалась с настоятелем этой церкви в Лаперанто, которая сейчас там служит. Об отце Арсении помнят, и могила его сохраняется, его и матушки.
3: В архив вы первый раз пришли, это в Центральный государственный исторический архив,
2: да,
3: Петербурга.
2: На Псковской улице, да. Но уже в те времена уже можно было заказать дело через интернет. Я выбирала дела, подходящие по времени, по годам, по фамилиям, по месту службы моих родственников.
3: Вспомните документы, которые вы перелистывали, открывая дела. С каким чувством, с каким трепетом вы изучали это сокровище?
2: Вы представляете, я нашла в этом архиве диплом об окончании духовной академии моим прадедом. Я смотрела, какие он изучал предметы. Я удивлялась, сколько он знал языков. Я не понимала, что за предметы такие, вообще непонятные такие названия. У меня было чувство, что я куда-то в глубину веков погрузилась. Это было очень интересно. Это настолько увлекательно, что это заняло 8 лет моей жизни. Каждую неделю я ходила в какой-то архив, я писала запросы, я получала какие-то ответы. И в конце концов, вот эта вот история семьи у меня как пазлики складывалась, как картину. Где-то была дырка, я начинала эту дырку заполнять информацией. Поиски, они приводили к тому, что все равно эта брешь, она заполнялась информацией. Он учился в академии, после окончания Ланецкой семинарии, он закончил в 1902 году, закончил семинарию, а потом сюда приехал поступать, но он учился своекошно, то есть за свой счет, с 1902 года по 1906 год. Получил диплом, и перед ним стал вопрос, куда ему идти служить. Закончил академию в 1906 году 45 человек. Из них только 2 захотели идти по епархиальному ведомству, то есть идти служить в церковь. Остальные выбрали себе специальности, там, смотрители духовных училищ, семинарии или так далее. Есть совершенно уникальное его обращение к митрополиту. Просит не священником послужить, он хочет. Он считает, что ему не хватает опытности и знаний, чтобы служить священником. И просит хотя бы зачислить его псаломщиком к церкви Малоколоминской. Его зачислили псаломщиком к Малоколоминской церкви Вознесения Господня. Это было в июне. И уже в октябре 1906 года, представляете, он помогал крестить Дмитрия Сергеевича Лихачева в этой церкви. Такая связь у них получилась вот по жизни. Оказывается, студенты при окончании духовной академии пишут курсовую работу, так называемую. И вот мой прадед просил, чтобы ему разрешили написание работы курсовой воспользоваться столом и помещением в старых монастырях Карелии, потому что ему нужно было изучать книги в архивах и библиотеках. Ему разрешили жить при монастырях, питаться вместе с братьей. Эту работу он написал, конечно, и сдал ее в академию. Ее засчитали как хорошей работой, оценка стоит с курсовой работы. Но, к сожалению, она не сохранилась. Когда он закончил духовную академию, он служил первые годы в церкви Малоколоминской, в Малой Коломне. Когда он женился в 908 году на Валентине Андреевне Лебединской, он получил сан, и после этого он был переведен в церковь Свято-Духовскую на Большой Охте. 909 года по 29 год до закрытия этой церкви он служил в церкви Свято-Духовской. Сначала он был на диаконской должности, потом был священником. Во время Первой мировой войны он стал священником, потом он стал настоятелем, потом он был благочинным уже во всем районе. А после закрытия церкви Свято-Духовской он перешел служить в Георгиевскую церковь на кладбище Большеохтинское, потому что они были приписаны к церкви Свято-Духовской. Это был 29-й год. Потом, когда церковь Георгиевскую закрыли, он перешел в Никольскую маленькую церковь кладбищенскую, которая осталась последней на всем кладбище Большеохтинском. И уже из церкви Никольской он в 35-м году был арестован и сослан. А второй раз он был арестован уже по месту ссылки в Уфе. Он был сослан со всей семьей, с женой, с детьми, с сыном в Уфу. И вот есть письмо Кирилла Дмитриевича, моего деда, его сына. Он пишет, что он не смог найти даже работу по своей специальности. А он был высококлассным токарем на заводе Свердлова работал, мой дед. Он хотел поступить в высшее заведение. Он окончил техникум при заводе Свердлова. Ну вот ссылка поломала ему всю жизнь. И мой прадед, отец Дмитрий, он в Уфе служил переплетчиком. Сначала приходил-уходил, а потом его постоянно взяли в типографию переплетчиком. Он уже не был священником. Уже.
3: Если вернуться к отцу Дмитрию, когда вы узнали, что он был репрессирован?
2: Об этом информация в семье была, не очень явная. Но то, что священники были, да. И мой дядюшка оставил воспоминания, папин брат. И там есть такая фраза. Наш дед был священником, и он сослан, и то ли умер, то ли расстрелян. Вот так вот написано было. Значит, тогда есть какая-то информация. Значит, ФСБ. И я пошла первый раз на прием ФСБ на Шпалерную улицу, в архив. Когда я туда шла первый раз, если честно, у меня коленки тряслись. Я взяла с собой дочку. Катя, говорю, пойдем со мной. Я одна боюсь. Я туда пришла, но меня приняли чрезвычайно любезно. Потомкам относятся очень бережно. Мне показали документы, вот дело, вот у меня это дело моего прадеда. Я все прочитала, спросила, могу ли я получить копию. Мне сказали, да, пишите заявление, копию вам вышлют.
3: Согласно делу, какова формулировка обвинения?
2: Контрреволюционная деятельность, больше ничего нет. Да вообще в этом деле ничего нету. Я поняла, что нужно было от кого-то избавиться, нужно было оставить меньше священников. И поэтому пошли на сокращения, на массовые. И все священники, которые были сокращены, они все были сосланы. Мой прадед был сокращен в начале марта 1935 года. 5 марта или 4 марта он был сокращен. А 16 марта он был выслан в Уфу. Это вместе с семьей. А еще очень интересный момент был в жизни моего прадеда. После начала Первой мировой войны он сам изъявил желание пойти служить священником полковым, не полковым, не знаю, как это называется. Наверное, полковым, потому что это было военное ведомство уже было, его перевели на тот момент. Он поехал служить в Царское село, в госпиталь императрицы Александры Федоровны. Он сам захотел, его направили, он туда приехал 1 февраля 1915 года, да, и в тот же день представлен был императрица, потому что он служил в ее госпитале. Представляете, как интересно. Осталась фотография в архиве личном семьи Каверзневых. Он учился вместе с Каверзневым Александром в духовной академии. А сын Каверзнева Александра был известным обозревателем политическим. Помните, такой у нас выступал? Вот это вот сын однокурсника моего прадеда. Они потом жили в Прибалтике, у них в Прибалтике есть личный сайт, и там размещены фотографии. И есть фотография, я ее нашла не так давно, но я ее добавила в жизнеописание. Вот. И там, значит, фотография выпускников 1906 года. И там стоит мой прадед около Каверзнева. И вот там фотография есть, где в Царско-сельском госпитале императрица, две дочки Татьяна и Ольга, весь штат госпиталя, все, и стоит мой прадед. Там он служил до конца 17-го года. То есть, представляете, он был свидетелем всех событий, которые происходили в царском селе около семьи царя. И возвращение после отречения в царское село, и жизнь в царском селе, и когда арест произошел после революции, и жизнь под арестом, когда они, и наступление, там же были боевые действия.
3: Евгеньевич.
2: Да. И даже первое убийство священника Иоанна Кочурова тоже было в царском селе. Представляете, сколько мы не знали вообще. И сколько я узнала, вот, когда начала вот, всю вот эту вот историю изучать. Самое интересное, что вот при написании книги я заново учила историю нашей страны. Через историю своей семьи. Это было так увлекательно. Я себя много раз ругала, что я плохо учила историю в школе. Потому что я бы, конечно, больше бы знала и могла бы сопоставить влияние фактов исторических на жизнь моего прадеда, на его судьбу. Я ее заново учила.
1: Вы слышали рассказ петербурженки Ирины Борисовны Гурской, которая за 10 лет проделала колоссальную работу в архивах, делая запросы в другие города, в учреждения. Она восстановила свой род, свои корни. Главным героем ее поисков был прадед Дмитрий Владимирович Разумов, священник, который был сослан в 1935 году из Ленинграда и расстрелян в Уфе в 1938 году. Вместе с вами в гостях у Гурской был Владимир Саблин. Всего вам доброго. До новых встреч.
0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Об Афиногоре, одном из лучших апологетов II века, оставившем нам два образцовых по содержанию и стилю литературных произведений, сохранились самые скудные биографические сведения. Свидетельство Филиппа Сидета носит вид краткой биографии Афиногора. В одном из сохранившихся отрывков христианской истории Филиппа Сидета читаем: «Александрийским училищем первый управлял Афиногор, муж, исповедовавший христианство в тоге философа и бывший начальником академической школы. В намерении писать против христиан еще прежде Цельса, он обратился к Священному Писанию, чтобы вернее бороться, но так был пленен благодатью Святого Духа, что, подобно великому Павлу, вместо преследователя сделался учителем той веры, которую преследовал. Последним источником наших сведений об Афиногоре служит написание его сочинений и адрес апологии. Из них мы узнаем, что Афиногор был афинянин, христианский философ, и подал свою апологию императорам Марку Аврелию и Коммоду. От Афиногора осталось два сочинения: апология под названием «Прошение о христианах» и трактат о воскресении мертвых.

Афиногора Афининина, философа христианского, прошение о христианах. Марку Аврелию Антонину и Люцию Аврелию Коммоду. Великие государи, в вашей империи народы держатся разных обычаев и законов, и никому из них не возбраняется законом и страхом наказания следовать отечественным постановлением, как бы ни были они смешны. Только нам, называющимся христианами, вы не оказываете вашего внимания и даже позволяете гнать, притеснять и мучить нас, и все это за одно имя, которое вооружает против нас толпу. Нас обвиняют в трех преступлениях: в безбожии, в едении человеческого мяса, в гнусных кровосмешениях эдиповских. Что касается обвинения в безбожии, напрасно на нас возводимого, то наше учение признает единого Бога, Творца этой вселенной, который сам не сотворен, ибо сущее не получает бытие, а только несущее, но Он все сотворил. Многие поэты и философы, как Эврипид, Софокл, Филолай, Лисий, Опсим, Платон и Аристотель, также учили о едином Боге и не казались безбожниками. Почему же тем позволено безнаказанно говорить и писать о божестве, что хотят, а нам запрещено это законом, хотя мы можем подтвердить истинными свидетельствами и доказательствами, что мы думаем и во что правильно веруем? Именно что Бог один. Если от начала было два Бога, то они находились или в одном и том же месте, или каждый в своем собственном. Но в одном и том же месте быть они не могли. Бог-творец мира находится выше сотворенного и окрест всего, что Он сотворил и устроил. А где будет другой Бог? Где прочие? Выше мира и Бога? В другом мире или окрест другого? Но если в другом мире или около него, то Он уже не около нас, ибо Он не владычествует над миром, и Сам не велик могуществом, ибо Он пребывает в ограниченном месте. И что делает Он, когда есть другой Бог, которому принадлежит этот мир? Промышляет ли Он? Если не промышляет, то ничего не сотворил. Если же Он ничего не творил и не промышляет, если нет никакого другого места, где бы Он находился, то есть только этот изначальный и единый Бог-творец мира. Мы, говорит далее Афиногор, также признаем и Сына Божия. И никому да не покажется смешным, что у Бога есть Сын. Сын Божий есть Слово Отца, как Его идея и как действенная сила, ибо по Нему и через Него все сотворено, потому что Отец и Сын — суть одно. А так как Сын в Отце и Отец в Сыне по единству и силе Духа, то Сын Божий — ум и Слово Отца. Он есть первое рождение Отца, не так, чтобы оно получило бытие во времени, ибо Бог, как вечный ум и вечное словесное существо, из кони имел в себе самом Слово. Но Он произошел от Него для того, чтобы быть идеею и действенную силою для всех материальных вещей, которые находились в виде бескачественной природы и недейственной земли, легчайшие частицы были смешаны с тяжелейшими. Наши слова подтверждает и Дух пророчественный. Господь создал меня, как начало путей своих, в дела свои.
утверждаем, что этот самый Дух Святой, действующий в пророках, исходит от Бога, подобно лучу солнечному, истекая из него и возвращаясь к нему. Итак, кто после сего не удивится, услышав, что называют безбожниками тех, которые исповедуют Бога Отца и Бога Сына и Духа Святого и признают их единство в силе и различие в порядке? Впрочем, этим не ограничивается наше богословское учение, но мы признаем и множество ангелов, и служителей, которых Творец и Зиждитель мира Бог через свое Слово поставил и распределил управлять стихиями и небесами, и миром, и всем, что в нем, и благоустройством их. У нас вы найдете людей необразованных, ремесленников и старец, которые не ударяют, когда их бьют, не жалуются на суде, когда отнимают у них имение, подают нуждающимся и любят ближнего, как самих себя. Стали бы мы соблюдать себя в такой чистоте, если бы мы не признавали, что Бог бодрствует над человеческим родом? Конечно, нет. Но так как мы веруем, что отдадим отчет во всей настоящей жизни Богу, сотворившему нас и мир, то мы избираем жизнь воздержанную, человеколюбивую и уничиженную, зная, что здесь не можем потерпеть, хотя бы нас лишили жизни, никакого зла, которое бы сравнялось с благами, нам уготованными там, от великого судьи, за кроткую, человеколюбивую и скромную жизнь. «Создатель Вселенной, — пишет Афиногор, — и Отец не имеет нужды ни в крови, ни в дыме, ни в благоухании цветов и курений, будучи сам совершеннейшее благоухание, и не имея недостатка ни в чем, внутри или вне. Если мы воздеваем к небу чистые руки, то какое еще нужно ему жертвоприношение? Что мне все сожжения, в которых Бог не нуждается? Ему нужно приносить жертву бескровную и служение разумное. В мифах говорится, что языческие боги имеют плоть, кровь, семя, страсти, гнева и похоти, подвергаются скорби и ранам, даже и смертными оказываются, влюбляются друг в друга, влюбляются в людей и так далее. Все эти речи нужно считать вздором и достойными смеха, ибо в Боге нет ни гнева, ни похоти и пожелания, ни детородного семени. Бог не неистовствует. Но все это может быть поэтические вымыслы, которые имеют смысл единственный. Зевс означает огонь. Юнона и Плутон — жизненное начало, и слезы Нестиды — воды источников. Итак, если Юпитер — огонь, Юнона — земля, Плутон — воздух, и Нестида — вода, а огонь, вода, воздух — суть стихии, то ни один из них не Бог, потому что их состав и происхождение — из вещества. Вещество же тленное, текучее и изменяемое нельзя считать равночестным нерожденному и вечному, и всегда одинаковому в себе Богу. Что же касается тех, которые говорят, что Кронос — время, Рея — земля, которая зачинает и рождает от Кроноса, то таким мы скажем: если Кронос есть время, то изменяется. Если он годовая перемена, то сменяется. А божество бессмертно, неподвижно и неизменяемо. Следовательно, Кронос не есть Бог. Исследуем теперь, каким образом, по вашему мнению, действуют идолы, и кто действует, присвояя себе их имена. Есть дух, обращающийся около вещества, который сотворен от Бога, как и прочие ангелы сотворены им, и поставлен для управления веществом и его видами. Бог сотворил ангелов для промышления о вещах, сотворенных им.
так что Богу принадлежат всеобъемлющее и общее промышление обо всем, а промышление о частях — ангелам, к ним приставленным. Как у людей есть свобода выбирать добро и зло, так и у ангелов. Одни из них свободные, какими и сотворены были от Бога, прибыли в том, к чему Бог сотворил их и определил. А другие злоупотребили своим естеством и предоставленную им властью. Таковы князь вещества и видов его, и другие из тех, которые были около него, как главного, помощниками. Последние возымели вожделение к девам и были побеждены плотью, а тот сделался небрежен и лукав в управлении ему вверенном. От совокупившихся с девами родились так называемые исполины. Сии-то ангелы, не спадшие с неба и обитающие в воздухе и на земле, и уже не могущие взойти на небо, равно и души исполинов, которые суть, собственно, демоны, блуждающие вокруг мира, производят действия. Одни именно демоны, соответственной природе, какую они получили, а другие именно ангелы, тем вожделением, которые они возымели. Князь же вещества, как видно из самых событий, изобретает и устрояет противное благости Божией. «Итак мы не безбожники», — заключает Афиногор, «так как признаем Бога, Творца Вселенной и Его Слова». «Нас обвиняет, — говорит он далее, — также в каких-то пиршествах и нечестивых смешениях, дабы казалось, что не без причины ненавидят нас. Но согласитесь, что те, которые образцом всей жизни имеют Бога, так чтобы каждый из нас был перед Ним чистым и неукоризненным, те и в мыслях никогда не допускают ни малейшего греха. Ибо если бы мы были убеждены, что существует одна только настоящая жизнь на земле, то еще можно было бы подозревать, что мы служим плоти и крови. Но так как мы знаем, что Бог и ночью, и днем присущ нашим мыслям и словам, и видит находящееся в нашем сердце, то мы также убеждены, что если мы увлеклись грехом вместе с другими, нас постигнет жизнь худшая в огненных мучениях. Поэтому-то невероятно, чтобы мы добровольно грешили и подвергали себя наказанию великого судьи. Нисколько неудивительно, если они приписывают нам то, что говорят о своих богах, торжествуя страсти их под именем мистерий. Только если они стали обвинять нас в распутстве и безразличном совокуплении, то им следовало бы наперед возненавидеть Зевса, который имел детей от матери Реи и дочери Коры и женился на собственной сестре. Или выдумавшего это Орфея, который представил Зевса более преступным и нечестивым, чем самый Фиест, ибо последний сделал кровосмешение с дочерью по оракульскому изречению, желая остаться царем и отмстить за себя. Мы же так далеки от подобных преступлений, что нам не позволено даже смотреть с вожделением. Итак, о тех, которые считают сладострастный взгляд за прелюбодеяние и которые ожидают суда даже за мысли, о тех можно ли думать, что они ведут развратную жизнь? У нас есть закон, который повелевает соблюдать величайшую непорочность между нами самими и ближними, поэтому, смотря по возрасту, иных мы считаем сыновьями и дочерями, других братьями и сестрами, а престарелым отдаем честь, как отцам и матерям, кого мы называем братьями и сестрами и прочими родственными именами, о тех мы весьма заботимся, чтобы тела их остались неповрежденными и нерастленными.
и жену каждый из нас, которую он взял по установленным у нас законам, имеет только для деторождения. Между нами найдешь даже многих и мужчин, и женщин, которые состариваются безбрачными, надеясь теснее соединиться с Богом. Нужно или оставаться таким, каким кто родился, или вступать в один брак, ибо второй брак есть благовидное прелюбодеяние. Таковы-то наши правила, наши нравы. Те, которые устроили торжище блудодеяния и предлагают юношам гнусные пристанища всякого постыдного удовольствия, и даже мужчин не щадят, и всячески оскорбляя красивейшие и благообразнейшие тела и бесчестия, сотворенную Богом красоту, те самые обвиняют нас за то, что сознают за собою и что приписывают своим богам, как нечто похвальное и достойное богов своих. Итак, кто из здравомыслящих может сказать, когда таков наш образ жизни, что мы человека-убийцы? Ибо невозможно есть человеческое мясо, не убив наперед кого-нибудь. Первое — ложь. А насчет второго, если кто спросит их, видали ли они то, о чем говорят, то никто не будет так бесстыден, чтобы сказать, будто он видел это. У нас есть и слуги, от которых невозможно укрыться, однако и из них никто не говорил такой наглой лжи на нас. Ибо тех, которые, как известно, не хотят смотреть и на справедливо казнимого, тех, кто обвинит в человекоубийстве или человекоедении. Если мы утверждаем, что женщины, вытравливающие зародившихся младенцев, делают человека убийство и дадут Богу отчет за вытравливание, то как же сами станем убивать человека? Какой же человек, верующий в воскресение, согласится сделаться гробом тех, которые вправе воскреснуть? Невозможно, чтобы одни и те же люди веровали в воскресение тел наших и вместе употребляли их в пищу, как недостойные воскресения. Кто убежден, что никто не укроется от суда Божия, и что самое тело понесет наказание вместе с душою, для которой оно служило орудием неразумных влечений и страстей, те весьма основательно думать будут избегать и малейшего греха. Вы же, государи, удостойте меня вашего царского одобрения за то, что я опроверг клеветы и доказал наше благочестие, кротость и благонравие. Какие люди более заслуживают получить просимое, как не мы, которые молятся за вашу власть, чтобы сын, как требует справедливость, наследовал от отца царство, и чтобы ваша власть более и более утверждалась и распространялась, и все вам покорствовало».

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: В исполнении греко-византийского хора под управлением ликургоса Ангелополоса прозвучал фрагмент византийского песнопения святого Иоанна Кукузела «Кратима».
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге. Родился в России и умер в России. А большую часть жизни прожил, увы, в СССР и в Ленинграде. Его труды и, главное, его личность – путеводная звезда для всякого человека русской культуры. И очень характерно, какое огромное значение Дмитрий Сергеевич придавал топонимии. Свою позицию в отношении культуры названия Лихачев пронес сквозь все годы своей жизни. А его можно назвать по отношению к 20-му столетию «человек века». И мы именно личностью Дмитрия Сергеевича мерим свой топонимический вкус, формируем свою позицию в отношении имен нашей Родины и пытаемся понять, как сформировался он сам. В нашей передаче звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева. Читает Леонид Мозговой. Прозвучит 22-я передача, продолжение главы «Блокада».
2: В институте в это время я ел дрожжевой суп. Этого дрожжевого супа мы ждали более месяца. Слухи о нем подбадривали ленинградцев всю осень. Это было изобретение, и в самом деле поддержавшее многих и многих. Делался он так. Заставляли бродить массу воды с опилками. Получалась вонючая жидкость, но в ней были белки, спасительные для людей. Можно было съесть даже две тарелки этой вонючей жидкости. Две тарелки. Этой еды совсем не жалели. У нас еще оставались черные сухари. Помню, что я подарил коробку черных сухарей библиотекарше Софье Емельяновне. У нее умер от истощения муж, и умирали двое детей. Софья Емельяновна и сейчас работает в институте в библиотеке, а один из ее сыновей стал уже инженером. Вскоре я перестал ходить. Приходил только за жалованием и за карточками. Однажды зашел за моими карточками отец. Он ходил пешком в свою типографию за карточками для себя и зашел за моими по пути. Как я раскаивался потом, что пустил его идти. Каждое такое путешествие отнимало очень много сил, приближала смерть. Всю нашу семью спасала Зина. Она стояла с 2 часов ночи в подъезде нашего дома, чтобы отоварить наши продуктовые карточки. Только очень немногие могли получить в магазинах то, что им полагалось по карточкам. Она ездила с санками за водой на Неву. Мы пробовали добывать воду из снега с крыши, но надо было истратить слишком много топлива, чтобы получить совсем мало воды. Походы за водой были такие. На детские саночки ставили детскую ванну. В ванну клали палки. Эти палки нужны были для того, чтобы вода не очень плескалась. Палки плавали в ванне и не давали воде ходить волнами. Ездили за водой Зина и Тамара Михайлова. Она жила у нас на кухне на антресолях. Воду брали у Крестовского моста. Трасса, по которой ленинградцы ездили за водой, вся обледенела. Расплескивавшаяся вода тотчас замерзала на 30-градусном морозе. Санки скатывались с середины дороги на бок, и многие теряли всю воду. У всех были те же ванны и палки, и ведра с палками. Палки были изобретение тех лет. Но труднее всего было зачерпнуть воду и потом подняться от Невы на набережную. Люди карабкались на четвереньках, цеплялись за скользкий лед. Сил прорубить ступени ни у кого не было. В феврале, впрочем, появилось несколько пунктов, где можно было получить воду. На Большом проспекте у пожарной команды, например. Там открыли люк с водой. Вокруг люка тоже нарос лед. Люди плашмя ползли в ледяную гору, опускали ведра в колодец, потом скатывались вниз, держа ведро в обнимку. В декабре, если не ошибаюсь, появились какие-то возможности эвакуации на машинах через Ладожское озеро. Эту ледовую дорогу называли «дорогой смерти», а вовсе не «дорогой жизни», как сусально назвали ее наши писатели впоследствии. Немцы ее обстреливали, дорогу заносило снегом, машины часто проваливались в полыньи, ведь ехали ночью. Рассказывали, что одна мать сошла с ума, она ехала во второй машине, а в первой ехали ее дети, и эта первая машина на ее глазах провалилась под лед. Ее машина быстро объехала полынью, где дети корчились под водой, и попчалась дальше, не останавливаясь. Сколько людей умерло от истощения, было убито, провалилось под лед, замерзла или пропала без вести на этой дороге. Один Бог ведает. У Александры Николаевны Лозановой, фольклористки, погиб на этой дороге муж. Она везла его на детских саночках, так как он уже не мог ходить. По ту сторону Ладоги она оставила его на саночках вместе с чемоданами и пошла получать хлеб. Когда она вернулась с хлебом, ни с одней, ни мужа, ни чемоданов не было. Людей грабили, отнимали чемоданы у истощенных, а самих их спускали под лед. Грабежей было очень много. На каждом шагу подлость и благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и честность. По этой дороге уехал наш мерзавец Канайлов. Он принял в штат института несколько еще здоровых мужчин и предложил им эвакуироваться вместе с ним, но поставил условие, чтобы они никаких своих вещей не брали, а везли его чемоданы. Чемоданы, впрочем, были не его, а онегинские, из онегинского имущества, которое поступило к нам по завещанию Онегина, незаконного сына Александра III, ценителя Пушкина и коллекционера. Онегинские чемоданы были кожаные, желтые. В эти чемоданы были погружены антикварные вещи пушкинского дома. В тюки увязаны замечательные ковры, например, был у нас французский ковер конца XVIII века. Поехал Канайлов вместе со своим помощником, Ехаловым. Это тоже первостепенный мерзавец. Был он сперва профсоюзным работником, профсоюзным вождем.

а в Ленинград не решается вернуться. Но Ехалов решился. Он даже решился сразу после войны предложить свои услуги в Пушкинском доме. Но его вызвали в ЛАХ-У и сказали, что его разыскивает уголовный розыск. Он исчез из академии, но все-таки устроился раздавать квартиры где-то на Васильевском острове. В качестве начальника по квартирам он получил себе несколько квартир, брал взятки и в конце концов был арестован. Явился он перед тем и в Казань, ходил в военной форме, в армии он никогда не служил, с палкой и изображал из себя инвалида войны. После отъезда Канайлова институтом стал ведать Матвей Матвеевич Калаушин. Увольнение прекратилось. Напротив, было принято несколько человек, в том числе и наш Тамара Михайлова. Калаушин сам был уволен перед тем из института одним из первых. Он работал санитаром, и когда пришел перед отъездом Канайлова наниматься к нам на работу в институт, я его едва узнал. Лицо его отекло, покрылось пятнами, было совершенно деформировано. В институте он что-то организовал с карточками, принял Владислава Михайловича Глинку, приблизил Виктора Андроника Мануилова, а впоследствии взял Михаила Ивановича Стеблина-Каменского. Эти четыре человека спасали институт до 1945 года. Впрочем, Калаушин уехал, оставив главным Мануилова. Когда бы я ни заходил в кабинет Калаушина, он ел. Ел хлеб, обмакивая его в растительное масло. Очевидно, оставались карточки от тех, кто улетал или уезжал по дороге смерти. Еще до отъезда Канайлова с Ехаловым в институт были пущены моряки с подводных лодок, которые стояли на Малой Неве прямо против нашего института. Дело в том, что остатки нашего флота, ледоколы, турбоэлектроход Вячеслав Молотов, все были введены в Неву и стояли у берега с левой стороны под защитой окружающих зданий. Вячеслав Молотов стоял под защитой Адмиралтейства, ледокол «Ермак» под защитой Эрмитажа и так далее. Для ценнейших зданий города это соседство не было безопасным. Наши подводные лодки тоже не были приятными соседями, но не только тем, что они могли приманивать к нам немецкие бомбардировщики. Команды кораблей были пущены к нам в музей и дали обещание давать нашему начальству по тарелке супа. Ради этого их комнаты были обставлены всей лучшей мебелью, диван Тургенева, кресло Батюшкова, часы Чаадаева и прочее, все отдавалось морякам ради чечевичной похлебки. Чечевица действительно была тогда в ходу и казалась необыкновенно вкусной. Кроме того, морякам было разрешено пользоваться библиотекой и прочее. Моряки не остались в долгу, они провели кабель с подводных лодок и дали себе и нашему начальству настоящий электрический свет. И вот началось. Ночами какие-то тени бродили по музею, взламывали шкафы и искали сокровища. Собрание дворянских альбомов очень пострадало. Пострадали и многие шкафы в библиотеке. А весной, когда вскрылась Нева, моряки без предупреждения в один прекрасный день ушли из института, унеся с собой все, что только было можно. После их ухода я нашел на полу позолоченную дощечку, часы Чаадаева. Самих часов не было. На каком дне они лежат сейчас? Дистрофия развивала клептоманию и у сотрудников института. Канцелярская служащая Валентина, отчество и фамилию я забыл, сняла в институте даже стенные часы, суконную скатерть со стола заседания и еще что-то. Она ушла потом работать в госпиталь, и больше ее в институте я не видел. Это была канайловская знакомая. Зимой одолевали пожары. Дома горели неделями, их нечем было тушить. Обессиленные люди не могли уследить за своими буржуйками. В каждом доме были истощенные, которые не могли двигаться, и они сгорали живыми. Ужасный случай был в большом новом доме на Суворовском. Дом этот и сейчас стоит против окон Ахматовой. В него попала бомба, а дом этот был превращен в госпиталь. Бомба была комбинированная, фугасно-зажигательная. Она пробила все этажи, уничтожив лестницу. Пожар начался внизу, и выйти из здания было нельзя. Раненые выбрасывались из окон. Лучше разбиться насмерть, чем сгореть. В ботаническом саду вымерзли тысячелетние папоротники. Вымерзли знаменитые пальмы. Помните рассказ Гаршина о пальме, выдавившей стекла оранжереи, вырвавшейся на

0: свободу и замерзшей. В нашем доме вымерли семьи путиловских рабочих. Наш дворник Трофим Кондратьевич получал на них карточки и ходил вначале здоровым. На одной с нами площадке, в квартире Колосовских, как мы впоследствии узнали, произошел следующий случай. Женщина, Зина ее знала, забирала к себе в комнату детей умерших путиловских рабочих. Я писал уже, что дети часто умирали позднее родителей, так как родители отдавали им свой хлеб. Получала на них карточки и не кормила. Детей она запирала. Обессиленные дети не могли встать с постели, они лежали тихо и тихо умирали. Трупы их оставались тут же до начала следующего месяца, пока можно было на них получать еще карточки. Это была тоже форма людоедства, но людоедство самого страшного. Трупы умерших от истощения почти не портились. Они были такие сухие, что могли лежать долго. Семьи умерших не хоронили своих. Они получали на них карточки. Страха перед трупами не было. Родных не оплакивали, слез тоже не было. В квартирах не запирались двери. На дорогах накапливался лед, как и по всей лестнице. Ведь воду носили в ведрах, вода расплескивалась, ее часто проливали обессиленные люди, и вода тотчас замерзала. Холод гулял по квартирам. Так умер фольклорист Калецкий. Он жил где-то около Кировского проспекта. Когда к нему пришли, дверь его квартиры была полуоткрыта. Видно было, что последние жильцы пытались сколоть лед, чтобы ее закрыть, но не смогли. В холодных комнатах под одеялами, шубами, коврами лежали трупы, сухие, не разложившиеся. Когда умерли эти люди? На Большом проспекте около Гатчинской улицы разгромили хлебный магазин. Как это могли сделать? Ведь любая продавщица, среди них не было сильно истощенных, могла справиться с целой толпой истощенных людей. Но власть в городе приободрилась. Вместо старых истощенных милиционеров по дороге смерти прислали новых, здоровых. Говорили из Вологодской области. В очередях люди все надеялись. После Кулика ждали еще кого-то, кто уже идет к Ленинграду. Что делалось вне Ленинграда, мы не знали. Знали только, что немцы не всюду. Есть Россия. Туда, в Россию, уходила дорога смерти. Туда летели самолеты. Но оттуда почти не поступало еды. Во всяком случае для нас. Юра с Ниночкой, своей второй женой, уехали по дороге смерти в машине, которая специально была оборудована и как жилье. Перед отъездом Юра обещал прислать еды. Отец ждал этой еды со страшным нетерпением. В то время думал о том, что Юра пришлет копченой колбасы. Он все время говорил о еде, вспоминал об обедах на волжских теплоходах. И когда ел суп, вернее, то, что мы называли супом, то очень сопел. Меня, захваченного уже раздражительностью дистрофии, сердило и это сопение. Я не понимал, что виновато сердце, и эта копченая колбаса, которую он так ждал. Расскажу теперь о том, как мы жили в своей квартире на Лахтинской. Мы старались как можно больше лежать в постелях. Накидывали на себя побольше всего теплого. К счастью, у нас были целые стекла. Стекла были прикрыты фанерами некоторые, заклеены крест-накрест бинтами. Но днем все же было светло. Ложились в постель часов в 6 вечера. Немного читали при свете электрических батареек и коптилок. Я вспомнил, как делал коптилки в 19-20-х годах, тот опыт пригодился. Но спать было очень трудно. Холод был какой-то внутренний. Он пронизывал всего насквозь. Тело вырабатывало слишком мало тепла. Холод был ужаснее голода. Он вызывал внутреннее раздражение, как будто тебя щекотали изнутри. Щекотка охватывала все тело, заставляла ворочаться сбоку на бок. Думалось только о еде. Мысли были при этом самые глупые. Вот если бы раньше я мог знать, что наступит голод, вот если бы я запасся консервами, мукой, сахаром, копченой колбасой. Мы подсчитали Зиной, сколько дней еще сможем прожить на наших запасах. Если расходовать через день по плитке столярного клея, то хватит на столько-то дней. А если расходовать по плитке через 2 дня, то на столько-то. И тут же сетовали, почему я не доел своей порции тогда-то. Вот она бы пригодилась сейчас. Почему я не купил в июле в магазине печенье? Ведь я уже знал, что наступает голод. Почему купил всего 11 бутылок рыбьего жира? Надо было зайти в аптеку еще раз, послать Зину. И все в таком же роде, без конца, со страшным раздражением на самого себя. И опять внутренняя щекотка, и опять ворочаешься сбоку на бок. Утром растапливали буржуйку, топили книгами. В ход шли объемистые тома протоколов заседаний Государственной Думы. Я сжег и все, кроме корректур последних заседаний. Это было чрезвычайной редкостью. Книгу нельзя было запихнуть в печку, она бы не горела. Приходилось вырывать по листику и по листику подбрасывать в печурку. При этом надо было листок смять и время от времени выгребать золу, в бумаге было слишком много мела. Утром мы молились, дети тоже. С детьми мы разучили стихи, учили наизусть сон Татьяны, балу Лариных, учили стихи Плещеева. Из школы дети воротились, как разрумянил их мороз. Учили стихи Ахматовой, не от бабушки татарки и другие. Детям было 4 года, они уже много знали. Еды они не просили, только когда садились за стол, ревниво следили, чтобы всем было поровну. Садились дети за стол за час, за полтора, как только мама начинала готовить. Я толок в ступке кости. Кости мы варили по много раз. Кашу делали совсем жидкой, жиже нормального супа, и в нее для густоты подбалтывали картофельную муку, крахмал, найденный нами вместе с сработанной манной крупой, которой чистили беленькие кроличьи шубки детей. Дети сами накрывали на стол и молча усаживались. Сидели смирно и следили за тем, как готовилась еда. Ни разу не заплакали, ни разу не попросили еще, ведь все делилось поровну. От разгоревшейся печурки в комнате сразу становилось тепло. Иногда печурка накалялась до красна. Как было хорошо. Все люди ходили грязные, но мы умывались. Тратили на это стакана 2 воды и воду не выливали. Мыли в ней руки до тех пор, пока вода не становилась черной. Уборная не действовала. Первое время можно было сливать, но потом внизу где-то замерзло. Мы ходили через кухню на чердак. Другие заворачивали сделанное в бумагу и выбрасывали на улицу, поэтому около домов было опасно ходить. Но тропки все равно были протоптаны посередине мостовой. К счастью, по серьезным делам мы ходили раз в неделю, даже раз в 10 дней. И это было понятно. Тело переваривало все, да и перевариваемого было слишком мало. Хорошо все-таки, что у нас был 5-й этаж, и ход на чердак такой удобный. Весной, когда потеплело, на потолке в коридоре, мы ходили в определенные места, появились коричневые пятна. От топки бумагой засорилась печка. К счастью, мы нашли печника, который пробил кладку в печи, соединил канал дымохода, и снова можно было топить. Нет, голод не совместим ни с какой действительностью, ни с какой сытой жизнью. Они не могут существовать рядом. Одно из двух должно быть миражом, либо голод, либо сытая жизнь. Я думаю, что подлинная жизнь — это голод, все остальное — мираж. В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры. Одни оказались замечательные, беспримерные герои, другие — злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды. Середины не было. Все было настоящее. Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно видели хорошие. Совершались чудеса. Бог произнес: «По елику ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих». Кажется, так в апокалипсисе.
1: В программе «Возвращение в Петербург» звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой. Прозвучала 22-я передача.

0: прозвучал меланхолический вальс Мили Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Полея.
1: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
5: Гилберт, Кит, Честертон. Приключения отца Брауна. Сломанная шпага.

0: Тысячи рук леса были серыми, а миллионы его пальцев серебряными. В сине-зеленом сланцевом небе, как осколки льда, холодным светом мерцали звезды. Весь этот лесистый пустынный край был скован жестоким морозом. Черные промежутки между стволами деревьев казались бездонными черными пещерами неумолимого скандинавского ада. Ада безмерного холода. Даже прямоугольная каменная башня церкви была обращена на север, как языческие постройки, и походила на вышку, сложенную первобытными племенами в прибрежных скалах Исландии. Ничто не располагало в такую ночь к осмотру кладбища, и все-таки, пожалуй, его стоило осмотреть. Кладбище лежало на холме, который вздымался над пепельными пустынями леса наподобие гроба или плеча, покрытого дерном, серым при звездном свете. Большинство могил расположено было по склону. Тропа, взбегавшая к церкви, крутизною напоминала лестницу. На приплюснутой вершине холма в самом заметном месте стоял памятник, который прославил всю округу. Он резко выделялся среди неприметных могил, ибо создал его один из величайших скульпторов современной Европы. Однако слава художника померкла в блеске славы того, чей образ он воссоздал. Звездный свет очерчивал своим серебряным карандашом массивную металлическую фигуру простертого на земле солдата. Сильные руки были сложены в вечной мольбе, а большая голова покоилась на ружье. Исполненное достоинство лицо обрамляла борода, вернее, бакенбарды в старомодном тяжеловесном вкусе служаки-полковника. Мундир, намеченный несколькими скупыми деталями, был обычной формой современных войск. Справа лежала шпага с отломанным концом, слева — Библия. В солнечные летние дни сюда наезжали в приполненных линейках американцы и просвещенные местные жители, чтобы осмотреть памятник. Но даже и в такие дни их угнетала необычайная тишина одинокого круглого холма, заброшенного кладбища и церкви, возвышавшихся над ровными чащами. В эту темную морозную ночь, казалось, каждый мог бы ожидать, что останется наедине со звездами. Но вот, в тишине застывших лесов скрипнула деревянная калитка. По тропинке к памятнику солдата поднимались две смутно чернеющие фигуры. При тусклом холодном свете звезд видно было только, что оба путника в черных одеждах, и что один из них непомерно велик, а другой, возможно, по контрасту, удивительно мал. Они подошли к надгробью знаменитого воина и несколько минут разглядывали его. Вокруг не было ни единого живого существа. Человек с болезненно мрачной фантазией мог бы даже усомниться, смертны ли они сами. Начало их разговора, во всяком случае, было весьма странным. После минутного молчания маленький путник сказал большому: «Где умный человек прячет камешек?» И большой тихо ответил: «На морском берегу». Маленький кивнул головой и, немного помолчав, снова спросил: «А где умный человек прячет лист?» И большой ответил: «В лесу». Опять наступила тишина, затем большой заговорил снова: «А когда умному человеку понадобилось спрятать настоящий алмаз, он спрятал его среди поддельных. Вы намекаете на это, не правда ли?» «Нет, нет», — смеясь, возразил маленький, — «не будем поминать старое». Он потопал замерзшими ногами и продолжил: «Я думаю не об этом, о другом, о совсем необычном. А ну-ка, зажгите спичку». Большой порылся в кармане. Вскоре чиркнула спичка, и пламя ее окрасило желтым светом плоскую грань памятника. На ней черными буквами было высечены хорошо известные слова, с благоговением прочитанные толпами американцев:
1: «В священную память генерала сэра Артура Сент-Клера, героя и мученика, всегда побеждавшего своих врагов и всегда щадившего их, но предательски сраженного ими. Да вознаградит его Господь, на которого он уповал, и да отмстит за его погибель».
0: Спичка обожгла большому пальцы, почернела и упала. Он хотел зажечь еще одну, но товарищ остановил его. «Не надо, Фламбо. Я видел все, что хотел. Точнее сказать, не видел того, чего не хотел. А теперь нам предстоит пройти 1,5 мили до ближайшей гостиницы. Там я расскажу вам обо всем, видит Бог. Только за кружкой Эли у камелька осмелишься рассказать такую историю». Они спустились по обрывистой тропе, заперли ветхую калитку и, звонко топая, зашагали по мерзлой лесной дороге. Они прошли не меньше 1/4 мили, прежде чем маленький заговорил снова. «Умный человек прячет камешек на морском берегу. Но что ему делать, если берега нет? Знаете ли вы что-нибудь о несчастье, постигшем прославленного Сен-Клера?»
2: «Об английских генералах я ничего не знаю, отец Браун. Только немного знаком с английскими полицейскими. Зато я отлично знаю, какую уйму времени я потратил, таскаясь с вами по всем местам, связанным с именем этого молодца, кто бы он ни был. Можно подумать, его похоронили в 6 разных могилах. В Вестминстерском аббатстве я видел памятник генералу Сен-Клеру. На набережной Темзы статую генерала Сен-Клера на вздыбленном коне. Один барельеф генерала Сен-Клера я видел на улице, где он жил, другой на улице, где он родился, а теперь в глухую полночь вы притащили меня на это сельское кладбище. Эта блистательная особа начинает мне чуточку надоедать, тем более, что я понятия не имею, кто он такой. Что вы так упорно разыскиваете среди всех этих склепов и изваяний?
0: Я ищу одно слово. Слово, которого здесь нет.
2: Может быть, вы что-нибудь расскажете?»
0: «Свой рассказ мне придется разделить на 2 части. Первая часть — это то, что знают все, вторая — то, что знаю только я. Первую можно изложить коротко и ясно, но она далека от истины».
2: «Прекрасно. Давайте начнем с того, что знают все. С неправды».
0: «Если это и не совсем ложно, то во всяком случае мало соответствует истине. В сущности, все, что известно широкой публике, сводится к следующему. Ей известно, что Артур Сен-Клер был выдающимся английским генералом. Известно, что после ряда блестящих, хотя и достаточно осторожных, кампаний в Индии и Африке, он был назначен командующим войсками, сражавшимися против бразильцев, когда Оливье, великий бразильский патриот, предъявил свой ультиматум. Известно, что Сен-Клер незначительными силами атаковал Оливье, у которого были превосходящие силы, и после героического сопротивления был захвачен в плен. Известно также, что после своего пленения генерал, к негодованию всего цивилизованного человечества, был повешен на ближайшем дереве. После ухода бразильцев его нашли в петле, на шее у него висела поломанная шпага».
2: «И эта версия не верна?»
0: «Нет. Все, что я успел рассказать, верно».
2: «Мне кажется, вы успели рассказать довольно много. Если это верно, то в чем же тайна?»
0: Они миновали много сотен серых, похожих на призраки деревьев, прежде чем священник ответил. Задумчиво покусывая палец, он сказал: «Тайна тут в психологии. Вернее сказать, в 2 психологиях. В этом бразильском деле 2 знаменитейших людей современности действовали вопреки своему характеру. Заметьте, оба они, Оливье и Сен-Клер, были героями. В этом не приходится сомневаться. Это был поединок между Ахиллом и Гектором. Что бы вы сказали о схватке, в которой Ахилл оказался бы нерешительным, а Гектор — предателем?»
2: «Продолжайте».
0: «Сэр Артур Сен-Клер был солдатом старого религиозного склада, одним из тех, кто спас нас во время большого бунта. Превыше всего для него был долг, а не показная храбрость. При всей своей личной отваге он был, безусловно, осторожным военачальником и особенно негодовал, узнавая о бесполезных потерях живой силы. Однако в этой последней битве он предпринял действия, нелепость которых очевидна даже ребенку. Не надо быть стратегом, чтобы понять всю безрассудность его затеи, как не надо быть стратегом, чтобы не попасть под автобус. Вот первая тайна. Что сталось с разумом английского генерала? Вторая загадка — что стало с сердцем бразильского генерала? Президента Оливье можно назвать мечтателем или опасным фанатиком, но даже его враги признавали, что он великодушен, как странствующий рыцарь. Он отпускал на свободу почти всех, кто когда-либо попадал к нему в плен, а многих даже осыпал знаками своей милости. Люди, которые причинили ему бесспорное зло, уходили тронутые его простотой и добросердечием. Зачем же, черт возьми, решился он впервые в своей жизни на такую дьявольскую месть, да еще за нападение, которое не могло ему повредить? Вот в чем тайна. Один из разумнейших людей на свете без всякого основания поступил как идиот, один из великодушнейших людей на свете без всякого основания поступил как изверг. Вот и все. Об остальном, мой друг, вы можете догадаться сами.
2: Нет, я предоставлю это вам. Расскажите-ка мне обо всем.
0: Тогда слушайте. Было бы несправедливо утверждать, будто все сведения исчерпываются тем, что я рассказал, и обойти молчанием два сравнительно недавних события. Нельзя сказать, чтобы они пролили свет на это дело, ибо никто не может уяснить себе их значение. Но если так можно выразиться, они еще более затемнили его. Обнаружились новые, покрытые мраком обстоятельства. Первое событие — врач Сен-Клеров. Рассорился с этим семейством и начал публиковать целую серию резких статей, в которых доказывает, что покойный генерал был религиозным маньяком. Впрочем, поскольку можно судить по его собственным словам, это означает лишь несколько повышенную религиозность. Как бы то ни было, его нападки кончились ничем. Разумеется, все и так знали, что Сен-Клер был несколько неумерен в своем пуританском благочестии. Второе происшествие заслуживает большего внимания. В злосчастном, лишенном поддержки полку, который совершил отчаянное нападение у Черной реки, служил некий капитан Кейт. В то время он был помолвлен с дочерью генерала и впоследствии на ней женился. Он был среди тех, кто попал в плен к Оливье. Надо думать, что с ним, как и со всеми остальными, кроме генерала, обошлись великодушно и вскоре отпустили на свободу. Около 20 лет спустя Кейт, теперь уже полковник, выпустил в свет нечто вроде автобиографии, озаглавленное «Британский офицер в Бирме и в Бразилии». В том месте книги, где читатель жадно ищет сведения о причинах поражения Сен-Клера, он находит следующие слова. «Везде в своей книге я описывал события точно так, как они происходили в действительности, придерживаясь того устарелого взгляда, что слава Англии не нуждается в прекрасах. Исключение из этого правила я делаю только при поражении при Черной реке. Для этого у меня есть основания, хотя и личные, но вполне добропорядочные и чрезвычайно веские. Однако, чтобы отдать должное памяти двух выдающихся людей, я добавлю несколько слов». Генерала Сен-Клера обвиняли в бездарности, которую он якобы проявил в этом сражении. Могу засвидетельствовать, что его действия, если только их правильно понимать, едва ли не самые талантливые и дальновидные в его жизни. По тем же донесениям президент Оливье обвиняется в чудовищной несправедливости. Считаю своим долгом восстановить честь врага, заявив, что в данном случае он проявил даже больше добросердечия, чем обычно. Изъясняясь понятнее, хочу заверить своих соотечественников в том, что Сен-Клер вовсе не был таким глупцом, а Оливье таким злодеем, какими их изображают. Вот и все, что я могу сообщить, и никакие земные побуждения не заставят меня прибавить ни слова». Большая замерзшая луна, похожая на блестящий снежный ком, проглядывала сквозь путаницу ветвей, и при ее свете рассказчик, чтобы освежить память, заглянул в клочок бумаги, вырванный из книги капитана Кейта. Когда он сложил и убрал его в карман, Фламбо вскинул руку. Жест, свойственным экспансивным французам.
2: «Минутку! Обождите минутку! Мне кажется, я догадываюсь!» Он шел большими шагами, тяжело дыша, вытянув вперед бычью шею, как спортсмен, участвующий в состязаниях в ходьбе. Священник, повеселевший и заинтересованный, семенил сбоку, едва поспевая за ним. Деревья отступали направо и налево от дороги, сбегавшей вниз по залитой лунным светом поляне, и точно кролик, нырявший в следующий лес, стоящий сплошной стеной. Издали вход в этот лес казался маленьким и круглым, как черная дыра железнодорожного тоннеля. Но когда Фламбо заговорил снова,
0: Дыра была всего в нескольких сотнях ярдов от путников и зияла, как пещера. «Понял!» — вскричал он, ударяя ручищей по бедру. 4 минуты размышлений, и теперь я сам могу изложить всю историю!» «Отлично!» — сказал его друг. «Рассказывайте!» Фламбо поднял голову, но понизил голос. Генерал Артур Сен-Клер происходил из семьи, страдающей наследственным сумасшествием. Он во что бы то ни стало хотел скрыть это от своей дочери и даже, если возможно, от будущего зятя. Верно или нет, но он думал, что наступает час полного затмения рассудка, и потому решил покончить с собой. Обычное самоубийство привело бы к огласке, которой он так страшился. Когда начались военные действия, разум его помутился, и в приступе безумия он пожертвовал общественным долгом ради личной своей цели, ради своей личной чести. Генерал стремительно бросился в битву, рассчитывая пасть от первого же выстрела. Но когда он обнаружил, что не добился ничего, кроме позора и плена, безумие, как взрыв бомбы, поразило его сознание, он сломал собственную шпагу и повесился. Фламбо уставился на серую стену леса с единственной черной щелью, похожей на разверстую мглу. Туда ныряла их тропа. Должно быть, в том, что дорогу проглатывал лес, было что-то жуткое. Он еще ярче представил себе трагедию и вздрогнул. «Страшная история». «Страшная история», — наклонив голову, подтвердил священник. «Но на самом деле произошло совсем другое». В отчаянии откинув голову, он воскликнул. «О, если б все было так, как вы описали!» Фламбо повернулся и посмотрел на него с удивлением. «В том, что вы рассказали, нет ничего дурного», — глубоко взволнованный заметил отец Браун. «Это рассказ о хорошем, честном, бескорыстном человеке, светлый и ясный, как эта луна. Сумасшествие и отчаяние заслуживают снисхождения. Все значительно хуже». Фламбо бросил испуганный взгляд на луну, которую отец Браун только что упомянул в своем сравнении. Ее пересекал изогнутый черный сук, похожий на рог дьявола. «Как? Даже еще хуже?» «Даже еще хуже». И они вступили в черную галерею леса, словно задернутую по бокам дымчатым гобеленом стволов. Такие темные переходы могут привидеться разве что в кошмаре. Вскоре они достигли самых потаенных недр леса. Здесь ветвей уже не было видно, путники только чувствовали их прикосновение. И снова раздался голос священника. «Где умный человек прячет лист? В лесу. Но что ему делать, если леса нет?»
2: «Да-да», — отозвался Фламбо раздраженно. «Что ему делать?»
0: «Он сажает лес, чтобы спрятать лист. Страшный грех».
2: «Послушайте, расскажете вы эту историю или нет? Что вы еще знаете?»
0: «У меня имеются 3 свидетельских показания, которые я отыскал с немалым трудом. Я расскажу о них скорее в логической, чем в хронологической последовательности. Прежде всего, о ходе и результате битвы сообщается в донесениях самого Оливье, которые достаточно ясны. Он вместе с 2-3 полками окопался на высотах у Черной реки, оба берега которой заболочены. На противоположном берегу, где местность поднималась более отлого, располагался первый английский аванпост. Основные части находились в тылу на значительном от него расстоянии. Британские войска во много раз превосходили по численности бразильские, но этот передовой полк настолько оторвался от базы, что Оливье уже обдумывал план переправы через реку, чтобы отрезать его. Однако к вечеру он решил остаться на прежней позиции, исключительно выгодной. На рассвете следующего дня он был ошеломлен, увидев, что отбившаяся, лишенная поддержки с тыла горсточка англичан переправляется через реку. Частично по мосту, частично вброд, и группируется на болотистом берегу, чуть ниже того места, где находились его войска. То, что англичане с такими силами решились на атаку, было само по себе невероятным, но Оливье увидел нечто еще более поразительное. Солдаты сумасшедшего полка своей безрассудной переправой через реку, отрезавшие себе путь к отступлению, даже не пытались выбраться на твердую почву. Они бездействовали, завязнув в болоте, как мухи в патоке. Не стоит и говорить, что бразильцы пробили своей артиллерией большие бреши в рядах врагов. Англичане могли противопоставить ей лишь оживленный, но слабеющий ружейный огонь. И все-таки они не дрогнули. Краткий рапорт Оливье заканчивался горячим восхищением, загадочной доблестью этих безумцев. «Затем мы стали продвигаться вперед развернутым строем», — пишет Оливье, — «и загнали их в реку. Мы взяли в плен самого генерала Сен-Клера и несколько других офицеров. Полковник и майор оба пали в этом сражении. Не могу удержаться, чтобы не отметить, что история видела немного таких прекрасных зрелищ, как последний бой этого доблестного полка. Раненые офицеры подбирали ружья убитых солдат. Сам генерал сражался на коне с непокрытой головой, шпага его была сломана. О том, что случилось с генералом позднее, Оливье умалчивает, как и капитан Кейт.
2: А теперь расскажите мне о следующем показании.
0: Чтобы разыскать его, мне пришлось потратить много времени, но рассказ о нем будет короток. В одной из богоделин в Линкольнширских болотах мне удалось найти старого солдата, который был не только ранен у Черной реки, но стоял на коленях перед командиром части, когда тот умирал. Этот последний, некий полковник Кленси, здоровенный ирландец, надо думать, умер не столько от ран, сколько от ярости. Он-то во всяком случае не несет ответственности за нелепую вылазку. Вероятно, она была навязана ему генералом. Солдат передал мне предсмертные слова полковника.
2: «Вот едет проклятый старый осел. Жаль, что он сломал шпагу, а не голову.
0: Обратите внимание, все замечают эту шпагу, хотя большинство людей выражается о ней более почтительно, чем покойный полковник Кленси. Перехожу к последнему показанию». Тропа, идущая сквозь лесную чащу, стала подниматься вверх, и священник остановился, чтобы передохнуть, прежде чем возобновить рассказ. Затем он продолжал все тем же деловым тоном. «Всего один или два месяца назад в Англии скончался высокопоставленный бразильский чиновник. Поссорившись с Оливье, он уехал из родной страны. Это была хорошо известная личность как здесь, так и на континенте. Испанец, по фамилии Эспада. Желтолицый, крючконосый щеголь. Я был с ним лично знаком. По некоторым причинам частного порядка я добился разрешения посмотреть оставшиеся после него бумаги. Разумеется, он был католиком, и я находился с ним до самой кончины. Среди его бумаг не нашлось ничего, что могло бы осветить темные места сенклеровского дела, за исключением 5-6 школьных тетрадей, оказавшихся дневником какого-то английского солдата. Я могу только предположить, что он был найден бразильцами на одном из убитых. К сожалению, записи обрываются накануне стычки. Но описание последнего дня жизни этого бедного малого, несомненно, стоит прочесть. Оно при мне. Но сейчас так темно, что ничего не разобрать».

Рассказ Гилберта Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читал Алексей Веснер. Продолжение слушайте завтра в программе «Литературное чтение».

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для двух гобоев, струнных и баса континуо ля мажор Алессандро Марчелло в исполнении барочного оркестра Академия ди Сан Рокко.
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», Марина Михайлова. И сегодня мы будем говорить с вами о удивительном человеке, который почитаем как святой в нашей Русской Православной Церкви. Это отец Алексей Мечев. Надо сказать, что память его почиталась в русском православном народе много ранее его официального причисления к лику святых, которое наша церковь совершила в 2000 году. Еще задолго до этого многие люди знали о батюшке и молились ему как святому. Я позволю себе, может быть, личную интонацию по отношению к этому человеку, чего я стараюсь никогда не делать и рассказывать о писателях, поэтах, о каких-то людях из позиции максимально нейтральной. Но с отцом Алексеем у меня так не получится, потому что у меня есть очень близкая подруга, которая уже отошла ко Господу. И вот эта женщина замечательная, ее зовут Полин Дулявиля-Жигю, она написала книгу. Это ее диссертация, посвященная отцу Алексею Мечеву и Моросейской общине. И когда я читала эту книгу, то я удивлялась и радовалась, и благодарила Господа, потому что Полин — это католичка, это француженка. Это человек, который сложился в другой культуре. Но ее проникновение в русскую святость, вот в сам дух Моросейской общины, он удивителен, конечно. И прежде всего для меня вот имя отца Алексея, оно еще окрашено такой благодарной памятью о человеке, который смог так полюбить Моросейскую общину и Моросейского пастыря. И вот я должна была об этом сказать. К сожалению, эта книга пока не существует по-русски, но я надеюсь, что она обязательно будет на русском языке. И это свидетельство того, что Дух Божий дышит где хочет. И подлинная святость, она способна объединять разные церковные традиции и очень разных людей. Так вот, отец Алексей Мечев, который родился 17 марта в 1859 году в Москве. Что это был за пастырь? Что это было за явление в русской духовной жизни XX века? Конца XIX, начала XX. Прежде всего, надо сказать о том, что отец Алексей глубоко укоренен в церковной традиции. Его отец, Алексей Иванович Мечев, был певчим, а затем он был регентом знаменитого чудовского хора московского. И так сложилось, что жизнь отца, пастыря Алексея, Алексея Ивановича Мечева, была связана с именем митрополита Филарета. Ну, рассказывают разные истории о том, что когда Алексей Иванович был маленьким мальчиком, то владыка его спас. Рассказывают и о том, что когда должен был родиться будущий святой Алексей Мечев, то роды были трудными у его матери. И Алексей Иванович побежал за утешением к владыке Филарету. И владыка сказал ему: молись, ничего не бойся, родится мальчик, и этот мальчик будет угоден Господу. Ну и действительно так потом и получилось, потому что Моросейская община — это живое явление в русской церкви до сегодняшнего дня, и об этом я тоже постараюсь сказать. Так вот, как бы по благословению владыки Филарета, митрополита Филарета Московского, этого удивительного пастыря, который был в переписке с Пушкиным и очень много сделал для перевода Библии на русский язык, вообще был необыкновенно значительной фигурой. Вот по благословению митрополита Филарета практически начинается жизнь маленького Алёши Мечева. Алексей в детстве мечтал быть врачом, и он закончил Московскую духовную семинарию и собирался затем поступать на медицинский факультет Московского университета, быть врачом. Но он послушался своей матери
и из послушания матери поступил в псаломщики. Надо сказать, что, в принципе, вот отец Алексей Мичев, он очень много говорил своим духовным чадам о том, как важна семейная жизнь для человека. И он считал, что брак в чем-то даже выше монашества. И школа семейной жизни, школа брака — это школа послушания, любви. И отец Алексей, вот сохранились эти его слова, они записаны в воспоминаниях его духовных чад, он говорил о том, что послушание жене или мужу — это послушание Господу. Вот когда его мать, да, велела ему поступать в псаломщики, то он не ослушался матери. И нужно сказать, что, конечно, это большая радость для нашей церкви сейчас. Да, мы понимаем, что мы приобрели великого пастыря. Но поначалу для него этот путь был невероятно трудным, потому что он оказался под началом такого отца Георгия, настоятеля церкви Знамения на Знаменке в Москве. И отец Георгий был человек суровый, жесткий. Он кричал на псаломщиков. Он даже иногда бил молодого своего псаломщика Алексея. И брат отца Алексея Мичева, он вспоминал потом, что придет он иногда из храма и ложится лицом к стене и плачет. То есть для него это была школа, да, достаточно суровая. И тем не менее, вот в этом, как мне кажется, тоже святость отца Алексея. Он всегда вспоминал этого самого отца Георгия из Знаменской церкви как своего учителя, вспоминал о нем с уважением и благодарностью. И это важно, да, вот здесь есть о чем подумать, потому что мы с позиций своих таких незрелых можем говорить о том, что вот какое безобразие бить, кричать в храме. Но отец Алексей, поскольку он человек, достигший святости, он за все был благодарен и Богу, и ближнему, даже за то, что трудно было, может быть, переносить. Отец Алексей, ну, он тогда еще не был отцом, да, он был еще псаломщиком Знаменской церкви, женился в 1884 году, вот, достаточно молодым человеком, 25 лет, и в 1893 году, 19 марта, то есть практически через день после своего дня рождения, он был рукоположен в священники и был назначен в храм святого Николая на Моросейке. Или иногда эту церковь называют церковь Николы в Клёниках. Москва — такой город теплый, живой. Они очень любят названия такие особенные. Ну и вот эта Моросейская церковь, она сейчас знаменита и прославлена во многом еще и потому, что это место служения отца Алексея Мичева. Но, тем не менее, начиналась его жизнь в качестве священника и настоятеля храма очень тяжело. Во-первых,

И это означало, кроме всего прочего, еще и очень большую бедность, потому что от наполняемости храма народом православным во многом зависят доходы священника. Так было и так есть, и все это знают. И ему было очень тяжело, потому что уже была семья, жена заболела в это время. Заболела тяжело, и матушка не поднималась с постели, и отец Алексей должен был ухаживать за ней. И, между прочим, ужасный дом, который достался ему для житья, он во многом стал причиной того, что эта болезнь матушкина усугублялась, прогрессировала, потому что дом был старый, гнилой, с огромными щелями в полу, вот в оконных рамах. И он находился в таком месте неудобном, неудачном, куда стекала вода. То есть там была постоянная сырость. А мы понимаем прекрасно, что сырой, наполненный сквозняками дом для больного человека — это самое неподходящее, может быть, жилище. И надо сказать, что вот при всех трудностях, которые постоянно встречались на жизненном пути отца Алексея Мечева, он всегда сохранял такую простую и крепкую веру в Господа. Он сам однажды сказал, и даже не однажды, это многие его духовные чада вспоминают, он говорил, что у меня вера детская. И он считал это, кстати сказать, самым большим даром, который он получил от Господа нашего Иисуса Христа. Вот эту простую детскую веру, не анализирующую, не сомневающуюся, веру доверия, веру, которая сравнима с отношениями маленького ребенка с отцом или с матерью. Огромную роль в жизни отца Алексея Мечева сыграл отец Иоанн Кронштадтский. Однажды отец Алексей приехал к нему, может быть, в один из самых страшных моментов своей жизни. Это было после смерти жены отца Алексея. Матушка умерла 29 августа 1902 года. И вот вдовец с еще маленькими, в общем-то, детьми, в очень тяжелых условиях живущий священник, приезжает к отцу Иоанну Кронштадтскому. Им даже довелось однажды вместе служить литургию. И вот когда отец Алексей Мечев поделился с отцом Иоанном Кронштадтским своими мыслями печальными, отец Иоанн ему ответил так. Он сказал: «Ты жалеешь себя и думаешь, что больше твоего горя нет на белом свете, так тебе тяжело. А ты забудь о себе и будь с народом. Вот войди в горе чужое и возьми его на себя. И тогда ты увидишь, что твое горе маленькое и легкое по сравнению с тем горем, которое несут другие, и тебе будет легче». Ну, я, может быть, своими словами пересказываю, но именно это сказал отец Иоанн Кронштадтский. И заметим на полях, что это не его мудрость. Эти слова слышали очень многие люди от старцев. То есть это мудрость церкви. Есть другая история чудесная про генеральшу Тучкову, основательница огромного прекрасного монастыря на Бородинском поле. Она потеряла мужа и осталась вдовой. И маленький мальчик, сын ее, умер вскоре после гибели мужа на Бородинском поле. И она в ужасе, в печали страшной, в горе приходит к одному знаменитому учителю христианскому, священнику, и он говорит ей ровно такие же слова. Он говорит: «Мать, ты думаешь, что тебе хуже всех, и что горе твое ни с чем не сравнимо. Посмотри на горе народное, и ты поймешь, что все еще не так плохо». И она действительно следует этому совету, и вот становится человеком, который принимает бедных, несчастных, обездоленных коллег, одиноких, больных в этом своем удивительном монастыре в Бородино. Но это другой совсем разговор. Это я просто к тому, что устами отца Иоанна Кронштадтского говорит сама церковь. Да? И она говорит вот эти простые слова: «Забудь о себе, возьми крест и следуй за Господом. И вот прими других с любовью, и тогда ты сам забудешь о своем горе». И это становится таким основным, можно сказать, стержнем пастырской деятельности отца Алексея Мечева. Он говорил, что пастырь должен разгружать чужую скорбь и горе. И вот

0: доброму пастырю на Моросейку, постепенно начинают стекаться люди, и поток людской растет и растет. Причем надо сказать, что самые разные люди к нему приходили. Это были и не христиане даже. К нему приходили и мусульмане, и иудеи, и представители других конфессий, армяне, и католики, и лютеране, и кто угодно. И он принимал всех. И он с каждым человеком говорил. Он не любил, правда, когда люди начинали умничать и что-то из себя изображать. Он их всегда останавливал, очень просто говорил: «Да, я неграмотный, я не понимаю, что вы мне тут говорите». Но вот если человек шел к нему с какой-то конкретной жизненной проблемой, то он всегда его выслушивал. И не обязательно православного человека, а вообще любого. И вот так постепенно складывается поразительное явление моросейской общины. Потому что многие люди, которые приходили однажды к отцу Алексею, они уже оставались в приходе навсегда. Они становились православными, они начинали христианскую жизнь. И вот это очень важно и чрезвычайно современно. Это очень актуально. То, что отец Алексей, это был человек, который сумел высокие принципы монашества, выработанные православной традицией, церковной традицией в течение многих веков, приспособить, если можно так сказать, к повседневной мирской жизни. Он в этом смысле был очень близок, скажем, к отцу Валентину Свинцицкому, который говорил про монастырь в миру, и к многим другим людям и в нашей традиции восточной, и в западной католической церкви, которые говорят о том, что 20 век — это век мирян. Это время, когда большая ответственность за церковь, она ложится уже не на монашествующих и не на клир, а она ложится на каждого мирянина. И если мы ее не примем, то последствия будут самыми серьезными и тяжелыми. Вот 20 век — это век мирян. И отец Алексей, который без сомнения был прозорливым и понимал, что будет и какие трудности будет претерпевать церковь, он учил своих моросейских, каждого, нести всю полноту ответственности за свою жизнь и за церковь перед Господом. Вот мы вместе в церкви, да, и мы, конечно, нуждаемся в присутствии пастырей в нашей жизни, но в то же время мы должны понимать, что наступили трудные времена, и каждый из нас обязан проповедовать Евангелие не теоретическими словами, а тем, как мы относимся к своей работе, к своим близким, к самим себе, да, к другим людям. Ведь вот это и есть самое важное, это и есть самое главное на сегодня — нести Евангелие в этот мир, который Христа не знает, его отвергает и при этом страшно в нем нуждается. Потому что этому миру, в котором мы с вами живем сегодня, нужна любовь. Его не надо ничему учить, не надо его никак бодрить и выстраивать. Его надо любить, и только это является подлинным свидетельством. Как во времена евангельские, вы помните, что Господь говорит, что имейте любовь между собой, и тогда узнают, что вы мои ученики. И так и в наши дни, да, только любовь способна быть адекватной проповедью, и только любовь нужна этому миру, который так возлюбил Господь, что за него поднялся на крест. И надо сказать, что вот отец Алексей Мичев, он говорил, что христианство — это жизнь, а мы его превратили только в одно учение. И главное направление его пастырской деятельности, его духовного подвига, оно как раз и состояло в том, что он старался сам так жить и научить этому свою общину, чтобы христианство стало жизнью, вот живой жизнью, да, чтобы христианство пронизывало все наши поступки и все наши действия, и все, что мы говорим, и все наши отношения с другими людьми. Потому что если христианство — это только богослужение, которое совершается там раз в неделю, да, и только какая-то теория, то это ничего не стоит. И с этим невозможно жить. Ну и вот говорят, что оптинские старцы, когда к ним приезжали люди из Москвы, они даже иногда говорили, что «Зачем вы к нам едете? У вас есть свой старец в Москве, вы идите на Моросейку и поговорите с отцом Алексеем. Не надо к нам ездить». И это, конечно, очень высокое признание того пути, который избрал отец Алексей Мичев В преддверии вот этих страшных времен, в начале века революций, века небывалых гонений на церковь, которые совершались в нашей стране. Ну и вот надо сказать, что батюшка, он ведь застал советские времена. Отец Алексей Мечов умер 22 июня 23 года. Да, то есть вот уже какие-то важные вещи совершались на его глазах. И надо сказать, что он призывал своих, мароссийских, к тому, чтобы они хранили чистоту веры в простоте, чтобы они были верны Христу. Но при этом он никогда не требовал от людей, ну, такого показного жертвенного мученичества. Наоборот, даже были у него какие-то прихожане, которые приходили на исповедь и говорили, что вот мы ходим на работу, а сами не работаем. Ну, чтобы эту безбожную власть поскорее расшатать. И он на это говорил, что ни в коем случае, потому что ты должен всегда быть честен перед самим собой. Если ты договариваешься, пускай даже с советским работодателем, но ты обещаешь ему, что ты будешь выполнять вот такую-такую работу, ты должен это делать честно. То есть отец Алексей, он говорил своим мароссийским о том, что надо быть христианином в простоте, в любых жизненных условиях, а дальше уже, как сам Господь управит. И вот эта сильная, живая, подлинная община, которая центром своей жизни сделала таинство, молитву, братскую взаимопомощь и чтение Евангелия, чтение Писания, она как раз выжила в самые трудные времена. Ну вот отец Алексей умирает в 23-м году, а его сын, отец Сергий, он становится потом мучеником. Ну, это известно, что он был отправлен в ссылку и не мог служить. И по, ну, нельзя сказать доносу, но оговору был арестован, его мучили, его допрашивали. И, в общем, ужасно, ужасно страдал он. И, в конце концов, его расстреляли в 42-м году. Вот отец Сергий становится мучеником, а сын отца Алексея Мечова. Но гибель отца Сергия и смерть отца Алексея не прекращают жизнь мароссийской общины. Вот это очень важно еще, потому что бывают такие сообщества, которые держатся исключительно на харизме своего основателя. И когда пастырь уходит, то все распадается, все прекращается. Ну вот сейчас, к сожалению, в таком очень непростом положении находится, скажем, приход владыки Антония Суржского в Лондоне. Да? Там остается небольшая группа людей, которые чтят память владыки и живут так, как он учил. Но в целом, конечно, то, что там происходит сегодня, это совершенно несравнимо с тем, что было во времена владыки Антония. Вот «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Да, иногда так бывает. Но отец Алексей Мечов, он как раз сумел воспитать, вырастить жизнеспособную общину, которая принесла свои плоды потом. И вот тут я, ну, снова позволю себе некоторое биографическое отступление, потому что я считаю себя такой потомицей духовной отца Алексея Мечова. И я объясню очень легко, почему. Потому что вот отец Алексей Мечов, он создал эту мароссийскую общину. И в недрах мароссийской общины вырос, можно сказать, воспитался отец Александр Мень, который был сыном глубоко верующей матери, и они принадлежали к катакомбной церкви, не конформистской, не склонившейся перед советской властью, которая существовала в тишине, в таком глубоком подполье, в затворе. Ну и вот известно, что отец Александр Мень, он исповедовался у одного из членов мароссийской общины, который потом стал священником. Ну, все это очень известно, и в биографиях отца Александра Меня об этом во всем можно прочитать. То есть отец Александр Мень — это наследник мароссийского пастыря. И то, что делал батюшка у себя в новой деревне, и то, что сейчас происходит в Москве, в приходе Козьмы и Дамиана в Столешниковом переулке, это совершенно в традициях отца Алексея Мичева, без всякого сомнения. И вот так получилось, что группа петербургских, ленинградских тогда еще христиан, достаточно молодых еще в то время, она вот была вдохновляема и окормляема отцом Александром Менем. И я принадлежала к этой замечательной группе людей, замечательной, потому что вот эти наши собрания на кухнях по вечерам за чтением Евангелия, они потом принесли плоды, потому что очень многие люди стали священниками. Это и наш батюшка, главный редактор радио «Град Петров», отец Александр Степанов, это и отец Лев Большаков, и очень многие другие люди, которые выросли потом и стали батюшками, отец Николай, там многие. Другие, они не стали священниками, но они стали заниматься какой-то милосердной деятельностью. Вот директор приюта «Дом милосердия» — это тоже член этой молитвенной общины. То есть получается так, что то, что было когда-то создано и заложено отцом Алексеем Мичевым, приносит плоды в разных местах. Да, Петербург все-таки далеко от Москвы. И через большое очень время. И это живые плоды. Мы можем быть благодарны ему за то, что его святость, она как такое цветущее дерево, да, она является частью нашей жизни. Ведь согласитесь, что к святым мы тоже по-разному относимся. Есть такие святые, которые, ну, может быть, я скажу вещь такую нехорошую, но зато честно. Есть святые, которые без сомнения святы, но все-таки это некая энциклопедия духовной жизни. Ну, мы их почитаем, мы их поклоняемся, но лично к нам они большого, как бы, отношения не имеют. Вот, конечно, это у каждого человека по-разному, и для каждого есть там свой святой, и тот, кто для меня очень близкий, для кого-то другого окажется, ну, немножечко издалека почитаемым. Но вот я именно и просто о том, что отец Алексей Мичев как святой нашего времени, да, практически. Но все-таки согласитесь, что в 23-м году он умер, то есть еще 100 лет не прошло, еще живут среди нас очень многие люди, которые были его современниками, совпали с ним как-то исторически, хотя бы ненадолго. То есть это святой нашего времени, да? И при этом то, что он делает, равным образом глубоко укоренено в церковной традиции, в традиции монашеской, в традиции евангельской, библейской, в духовном опыте православия и Вселенской Церкви. И в то же время вот этот огромный опыт, он каким-то таким образом удивительно преломляется в личности отца Алексея Мичева, что он становится доступным для каждого из нас. Понимаете, вот если вы прочтете какие-то книги, сохранившие его слова, его заповеди своим духовным чадам, то вы увидите, что это та мера простоты, конкретности, реальности, которая позволяет нам приложить Евангелие и святость многовековую церковную к нашей жизни. То есть если мы захотим, то мы можем, благодаря опыту Моросейского батюшки, как-то приблизиться к этой церковной традиции, включиться в нее, и при этом мы останемся на том месте, которое мы занимаем сейчас. Да, потому что, вот, как мне кажется, для многих людей это некоторое искушение. Стал православным, значит, изменил выражение лица, надел какую-то там особенную одежду, и всем только и делаю, что рассказываю, что уже секира лежит при корнях. Вот отец Алексей, он как раз призывал к другому. Он говорил: будь христианином, но при этом оставайся человеком гражданской, социальной, профессиональной определенности. То есть он говорил о том, что христианство — это не отдельное какое-то место, не такая вот высокая гора или ковчег, куда мы все должны собраться и забыть об этом мире, в котором мы живем. А напротив, христианство — это закваска, это соль земли, да, это то, что должно повернуться лицом к миру, идти к нему навстречу и любить его, вот бесконечно любить, потому что только любовь, она чего-то стоит в той жизни, которая нас окружает.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Акция «Свеча памяти» прошла в ночь с 21 на 22 июня в центре Петербурга на Дворцовой площади. Она посвящена Дню памяти и скорби, 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. После минуты молчания участники акции расставили свечи в виде картины 40 на 30 метров, изображающей разорванное кольцо блокады и автомобиль ГАЗ-АА, доставлявший в блокадный Ленинград продовольствие и медикаменты, эвакуировавший горожан. Было использовано 120 тысяч свечей. Огонь для них доставили в специальной капсуле с Пискаревского мемориального кладбища. На самом Пискаревском кладбище в 4 часа ночи 22 июня участники молодежного движения «Пост номер 1» заступили в почетный караул на вахту памяти у Вечного огня. В День памяти и скорби губернатор Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский возложили цветы к монументу «Мать Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Также цветы от главы города и спикера городского парламента легли к Вечному огню. Памятные акции также прошли на Смоленском мемориальном кладбище, на площади Победы у монумента героическим защитникам Ленинграда, в Красном селе у Триумфальной арки Победы, в парке Сосновка у памятника защитникам Ленинградского неба и других блокадных и воинских захоронениях и мемориалах. Станция метро «Парк Победы», которая находится на реконструкции, получит оформление с элементами, посвященными теме Великой Отечественной войны. Сроки ее ввода сдвинулись из-за перепроектирования. Как рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, со стороны парка на надземном павильоне разместят мемориальное панно с общими данными о Великой Отечественной войне, битве за Ленинград и ленинградской блокаде. На верхнем ярусе зала будет мозаика с изображением Ленинградского парада Победы. Там будет выложена фраза «Никто не забыт и ничто не забыто» и витражное изображение Ордена Победы. Нижний вестибюль оформят медальонами с барельефами военачальников и руководителей города во время Ленинградской битвы, понос художественной печати исторической фотографии, проход войск Ленинградского фронта через Арку Победы на Московском шоссе. Пол верхнего вестибюля изготовлен из рифленых металлических плит, материал которых включает в себя в свой состав переплавленную броню фашистской военной техники, найденной на местах боевых действий вокруг Ленинграда, сообщил Беглов. Строители петербургского метрополитена начали подготовку к бурению нового участка Красносельско-Калининской коричневой линии. Работы развернулись на строительной площадке будущей станции «Каретная». Планируется, что метростроители проложат первый путь от «Каретной» до будущей станции «Лиговский проспект-2». Рабочие уже пробили проем, который ведет к подземной камере сборки. В этой камере соберут тоннелепроходческий щит КТ-1 диаметром более 5,5 метров. С другой стороны этого же участка с 9 июня уже работает второй щит по имени «Любовь». Он движется в обратном направлении, в сторону станции «Боровая». Сейчас щит КТ-1 завершает работу на соседнем втором пути этого же перегона. Как только он финиширует, его разберут, перенесут в новую камеру и запустят заново. В Петербурге запустят аналог московского надземного метро, там, где это возможно уже сейчас. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков. Он уточнил, что власти совместно с российскими железными дорогами утвердили два масштабных диаметральных маршрута, которые свяжут город и Ленинградскую область. Первый маршрут – Раненбаум-Белоостров через Пулково, Броневую, Пискаревку и Сестрорецк. Второй диаметр – Гатчина-Токсово через Пулково и Волковское и Девяткино. Однако эксперты отмечают, что запустить поезда оперативно не получится. Ключевые проблемы – обилие однопутных дорог и огромный поток грузовых поездов, которые идут прямо через город. Чиновники отмечают, чтобы убрать грузовые составы, нужно построить новые дороги. В перспективе планируется запустить 444 поезда в сутки с интервалом всего в 10 минут. К 2030 году это увеличит пассажиропоток до 142 миллионов человек. Улично-дорожную сеть городского поселка Янина-1 в Всеволожском районе Ленинградской области подготовят к запуску автобусов большого класса. Вопрос рассмотрели на рабочем совещании с инвесторами. Комитет по строительству вновь привлечет застройщиков к улучшению транспортной доступности Янина-1, как это уже было с расширением Голландской улицы. Об этом сегодня сообщили в администрации Ленинградской области. Предварительную концепцию разработали совместно с комитетами по дорожному хозяйству и транспорту. Среди первоочередных мер – спрямление участка Ясной улицы. Конкретные технические решения предстоит разработать застройщикам. Также нужно будет разместить разворотную площадку и зону для технического перерыва и межрейсового простоя больших автобусов. Жители давно просят запустить автобусы большого класса, но сделать это невозможно без подготовки улично-дорожной сети, заявил Егор Никитенко, председатель комитета по строительству Ленинградской области. Районная администрация сообщила о том, что в Кронштадте ставят бетонные укрытия на случай атаки беспилотных летательных аппаратов. Названы адреса: Якорная площадь, общественное пространство на Кронштадтском шоссе 5/9 в 16-м микрорайоне, улица Зосимова, 8, у сквера Инчхон, участок на пересечении улиц Литки и Кронштадтского шоссе недалеко от автобусной остановки. Если во время налета БПЛА человек окажется не в помещении, он сможет укрыться в одном из этих сооружений. Укрытие представляет собой простой бетонный куб. На длительное пребывание оно не рассчитано, задача просто переждать атаку беспилотника в безопасном месте. Установка аналогичных сооружений в других районах города не планируется. Для этих целей обычно используются бомбоубежища, паркинги, станции метро, цокольные этажи зданий, сообщила пресс-служба комитета по вопросам законности и правопорядка. Центр спасения морских млекопитающих готовится выпустить в дикую природу 3 ладожских нерп. Еще одна группа выпускников готова отправиться домой, на этот раз в Ладогу. Марта, Кильпола и Шейкин, тот, у которого была глубокая стронгуляционная борозда, рана от лески, выросли и готовы к самостоятельной жизни, рассказали сегодня в центре. В субботу на побережье Финского залива в поселке Репино в свободное плавание были отправлены 3 молодых балтийских серых тюленя, спасенных зоологами из Репинского центра. И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. Во вторник, 23 июня, малооблачная погода без осадков, днем 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 758-760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 39%, ветер западный 4-6 метров в секунду. В среду, 24 июня, пасмурная погода, без существенных осадков, плюс 11-13. Атмосферное давление 755-757 миллиметров, относительная влажность воздуха 84%, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Итак, завтра малооблачно, без осадков, плюс 18-20, а в среду пасмурно, без существенных осадков, 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 26 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня лекция посвящена святителю Григорию Паламе и его учению.
1: В то время монашеское влияние расцвело как никогда и распространилось не только на жизнь империи, но далеко за ее пределами. Именно тогда зародился великий исихасский интернационал. И именно в этом контексте необходимо рассматривать паламитские споры. А начались они следующим образом. В 1329 году с юга Италии в Константинополь прибыл ученый итальянский грек по имени Варлаам Калабриец. Как говорили очевидцы, он прибыл на родину своих предков из приверженности к истинной вере. И у нас, в общем, нет основания сомневаться в искренности его благочестия и стремление вернуться к православным истокам. Другое дело, что представления ученого калабрийца о родной вере могли сильно отличаться от реальной действительности. Варлаам принадлежал к двум культурам, к восточной и к западной. Он вырос в греческой среде на юге Италии, родным его языком был греческий, но он в совершенстве владел латынью и хорошо знал и латинское богословие. В интеллектуальной жизни Запада тогда преобладали две философские школы – реализм и номинализм. Реализм, также он назывался томизм от Фомы Аквинского или схоластицизм, базировался на постулате, что язык адекватен реальности. И все имена не случайны. Они действительно связаны с обозначаемыми реалиями. То есть то, что стул называется стул, а стол называется стол, это не случайное наименование, а имя несет некий глубинный отпечаток той реалии, которую оно обозначает. Реалисты считали, что человеческому разуму и логике все подвластно. В принципе, все можно обосновать, все можно доказать. Номинализм, который был связан прежде всего с именем Вильгельма Окама или Уильяма Окама, британского монаха-францисканца, он возник как реакция на реализм, как протест против него и как попытка выйти из-под гнета средневековых авторитетов. Основной постулат номиналистов – это своеобразный агностицизм. Мы знаем лишь то, что мы ничего не знаем. Все слова абсолютно случайны. Это лишь условное обозначение, которое не имеет никакого отношения к сущности предметов. Поэтому выразить что-либо серьезное при помощи слов совершенно невозможно. На самом деле, знаменитые строчки Джульетты из трагедии Шекспира как раз выражают номиналистский взгляд на мир. Она говорит: «Что в имени? Ведь роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». Это вот такой типичный номиналистский подход, который использовал Шекспир. Варлаам использовал сильное влияние номинализма. Возможно, что его бегство в Константинополь было как раз бегством от томистического окружения, которое ему страшно надоело. Он очень внимательно простудировал труды псевдо-Дионисия Ареопагита с его апофатизмом, который каким-то образом в его голове соединился с номиналистическим агностицизмом. И вот это вот казалось ему сущностью православия. Вообще, Варлаам был разносторонним эрудитом, очень обаятельным человеком, и в Константинополе он привлек к себе всеобщее внимание и сделал молниеносную блестящую карьеру. Он завоевал доверие Иоанна Кантакузина, который тогда занимал пост премьер-министра, и императора Андроника III. Он был назначен профессором в Константинопольский университет, где он, собственно, преподавал учение Дионисия Ареопагита. Профессор по Дионисию Ареопагиту. Когда в 1033 году в Константинополь прибыли два папских легата-доминиканца, то решили провести диспуты по проблемам Филиокве. И Варлаама назначили возглавлять греческую сторону этих переговоров. В глазах константинопольских властей он идеально подходил для такой роли. С одной стороны, он был энергичный и высокоэрудированный человек, который в совершенстве владел латынью, знал западные богословия, западный менталитет из первых рук и собственного жизненного опыта. А кроме того, он был мирянином, и поэтому его слова не являлись обязательными для церкви. В случае каких-то нежелательных последствий можно было всегда дезавуировать и представить их как частное мнение самого Варлаама. По случаю предстоящей дискуссии Варлаам опубликовал 21 короткий трактат, в которых жестко критиковал Фому Аквинского. Фома в своих писаниях пользовался аристотелевым методом силлогизма и, придерживаясь философского реализма, доказывал возможность познания Бога. это Фома Аквинский. А Варлаам в своих трактатах призывал западных коллег читать Дионисия, который доказывает, что человеку Бога знать не дано и невозможно. И в таком же духе он отвергает силлогизмы своих оппонентов, заявляя, что нам ничего не известно об исхождении Святого Духа, поскольку богопознание в принципе невозможно, и поэтому стоит просто подчиниться авторитету церкви и предания, которое даровал человеку сам Бог. Иногда он также мистически являет себя, даруя своим избранникам просвещение ума, через которое приходит истинное понимание всего сущего. Но далеко не каждый может этого сподобиться. Варлаам позволил себе иронизировать над схоластическим методом доминиканцев. Фома Аквинат был доминиканцем, а Вильгельм Акам, наоборот, учитель Варлаама, был францисканцем. Два ордена постоянно враждовали между собой. Те обиделись, доминиканцы, что их еще Фому Аквинского над ним посмеиваются, и оскорбленные уехали в освояси. Тексты Варлаама разошлись достаточно широко. Многим они пришлись по вкусу, их читали и цитировали. Попали они и на Афон. И вот около 1335 года Варлаам получил вежливое письмо от неизвестного ему до того времени афонского монаха Григория Паламы. Да, этот монах писал: «Бог действительно неведом. Но разве неведомый Бог не дает себя знать в откровении и, в конце концов, воплощении? И Христос, воплотившись, не даровал ли людям духовное знание, конечно, отличное от интеллектуального, но на самом деле куда более реальное, намного реальнее любого философского знания?» Ссылаясь на афонских исихастов, Палама говорил о непосредственном христианском опыте богообщения. Отрицание возможности богопознания, которое проповедовал Варлаам, по мнению Григория Паламы, было ересью. И таким образом, в своем отрицании интеллектуального реализма западной томистской мысли, Варлаам столкнулся с мистическим реализмом восточного монашества. Калабриец был весьма удивлен такой критикой и решил узнать, кто это такие эти исихасты, на которых ссылается Палама. Он отыскал исихастов в Салониках и в Константинополе и лично их посетил. То, что он увидел, глубоко возмутило его гуманистический склад ума, который был взлелеен эллинской философией и который был проникнут духом классической культуры. Вот что он написал о встречах с этими людьми. «Они посвятили меня в свои чудовищные абсурдные верования, описывать которые унизительны для человека, обладающего хоть каким-то интеллектом или малейшей каплей здравого смысла. Верования, являющиеся следствием ошибочных убеждений и пылкого воображения. Они сообщали мне об удивительном разлучении и воссоединении разума и души, о связи души с демоном, о различии между красным и белым светом, о разумных входах и выходах, производимых ноздрями при дыхании, о заслонах вокруг пупа и, наконец, о видении душой нашего Господа, каковое видение осязаемым образом и в полной уверенности происходит внутри пупа». Мы не знаем, встретил ли Варлаам невежественных монахов, которые наговорили ему все это, либо сам текст является сатирическим преувеличением самого пылкого калабрийца. Иоанн Кантакузин сообщает, что Варлаам почерпнул все сведения об исихазме от одного послушника, поступившего в монастырь всего 6 месяцев назад и известного своей тупостью. Но, во всяком случае, Варлаам отнесся к своим открытиям весьма серьезно и отождествил монахов-исихастов с разновидностью мессалиан или богомилов, наводнявших тогда Балканский полуостров. И, собственно, такое отождествление по существу было политическим доносом и могло кончиться весьма серьезно. Кем же был этот святитель Григорий Палама, который написал письмо Варлааму? Он жил с 1296 года по 1359 год. Родители его происходили из знатной малоазийской семьи. Семья бежала в Константинополь от турецких вторжений. Знатность семьи святого Григория доказывается тем, что у них была фамилия. В то время фамилии были только у самых знатных семей. А простые люди обходились именами и прозвищами. Семья Паламы была глубоко набожной и религиозной. Отец святого Григория, Константин Палама, сенатор и высший сановник, входил в Государственный совет. Будущий святитель вырос при дворе императора Андроника II, покровителя писателей и ученых, глубоко религиозного человека, но при этом, как мы уже говорили, довольно слабого политика. Известен случай, когда император во время заседания Государственного совета на какую-то важную неотложную тему задал вопрос Константину Паламе, но тот был глубоко погружен в Иисусову молитву и даже не услышал вопроса императора, который был обращен к нему, и даже не пошевельнулся. Император, увидев это, велел не беспокоить своего сенатора и не отрывать его от молитвы. До 20 лет будущий святитель обучался светским наукам в университете. Учителем его был знаменитый Федор Митохит. Молодой человек весьма прилежно учился и даже прослыл знатоком Аристотеля. Но Платона он не стал изучать, потому что посчитал его писания несовместимыми с христианской верой. Около 1316 года Григорий решил стать монахом. Император уговаривал молодого человека остаться при дворе и сделать светскую карьеру, но тот был убежден в правильности своего решения. К тому времени его отец уже скончался, перед смертью приняв монашеский постриг. Как старший в семье, Григорий нес ответственность за мать, двух своих сестер, двух братьев и всех слуг. Но он решил проблему весьма простым и радикальным способом. Уговорил всех своих домашних также принять монашество. Святой Григорий с двумя своими братьями направился на Афон. Гористый, длинный, узкий полуостров на севере Эгейского моря. Полуостров давно был облюбован к этому моменту аскетами и подвижниками. Но первый момент был основан в 963 году преподобным Афанасием. Вскоре после этого друг Афанасия, император Никифор Фока, подписал указ о придании особого статуса полуострову. И это вот считается началом Афона. В 1963 году отмечалось тысячелетие Афона. В течение следующих нескольких веков на Афоне было основано еще несколько крупных монастырей, которые объединили своего рода федерацию под началом Протоса, председательствовавшего на Совете игуменов. Такие монашеские федерации существовали не только на Афоне, в других местах, например, на горе Олимп в Малой Азии, не в греческом Олимпе, а в другом Олимпе, на горе Святого Авсентия, но они не пережили турецких завоеваний, поэтому вот это вот афонское устроение осталось уникальным, хотя уникальным изначально оно не было. И таким образом Афон постепенно занял главенствующее место и стал самым авторитетным центром монашества во всем православном мире. Афонское монашество всегда носило многонациональный характер. На полуострове были представлены все православные народы. Русский монастырь Святого Пантелеймона, грузинский Иверский монастырь, сербский Хиландарь, болгарский Заграф, румынский скит Иоанна Предтечи. До XIII века на Афоне имелся и латинский монастырь для амальфитян, но его руины сохранились и сегодня. Но латинских монахов там больше нет. В XIII веке Афон был уже широко известным центром православного монашества, также и важнейшим интеллектуальным центром православного мира, что сегодня видно по богатству монастырских библиотек. Так что святой Григорий на Афоне получил не только духовное воспитание, но и глубокое интеллектуальное образование в патристике и в других богословских предметах. Афон также был центром исихазма. Само название исихазм происходит от греческого слова «исихия», что значит «тишина», «молчание» или «безмолвие». Православные мистики использовали это слово для описания состояния особой сосредоточенности и внутренней тишины, которая воцаряется в душе у человека, победившего свои страсти, и которая поведет его через творение умной молитвы к познанию Бога. И вот эта вот умная или сердечная молитва, она постепенно стала ассоциироваться с постоянным повторением Иисусовой молитвы, с определенными психосоматическими упражнениями, такими как принятие определенных поз, регулировка дыхания и другие упражнения, которые помогают духовной сосредоточенности. То есть упражнения важны не сами по себе, а только чтобы помочь сосредоточиться. Многие отшельники и исихасты посвящали умной молитве всю свою жизнь. К XIV веку традиция этой молитвы была знакома не только отшельникам, но и широко распространена и в общежитийных монастырях, и даже среди мирян. В общем-то, она не являлась новшеством, восходила к первым египетским монахам, то есть к концу III века, к Евагрию Понтийскому, IV век, преподобному Иоанну Лествичнику, который писал непрестанные молитвы, VII век, и к преподобному Симеону Новому Богослову, это X-XI века. В более поздние времена она связывалась с именем преподобного Никифора Исихаста, он жил в XIII веке. Преподобный Никифор был итальянцем, обратившимся в православие и ставшим афонским монахом. Святой Никифор писал о практических указаниях для молитвы. Особым препятствием, писал он, для молитвы является рассеяние. Падший человеческий дух привязан к внешним объектам, не имеющим ничего общего с образом Божиим в нас. Поэтому первая задача молящегося – это собирание ума, собирание своего «я» в единое целое. Для достижения этой цели можно пользоваться дыханием как постоянным элементом нашего психосоматического бытия. «Ведомо тебе, — пишет святой Никифор, — что дыхание наше есть естественный путь к сердцу. Итак, собрав свой ум к себе, веди его в путь дыхания, коим воздух доходит до сердца, и вместе с сим вдыхаемым воздухом понуть его, сойти в сердце и там остаться. Подобает же тебе при сём знать, что когда ум твой утвердится в сердце, то ему не следует оставаться молчащим и праздным, но непрестанно творить молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, и никогда не умолкать». Ну, очевидно, что этот метод коренится в ветхозаветном понимании крови как обиталище души. Человек рассматривается как нераздельное психофизическое существо, в котором любое движение души неизбежно вызывает телесную реакцию. И имеются и другие варианты этого метода, но все они основаны на связи дыхания с молитвой, на объединении разума и сердца. Согласованная с ритмом входов и выходов, молитва становится постоянной. И опять же, не следует думать, что связь дыхания с молитвой является нововведением той эпохи. Он восходит к древности, и уже там святой Иоанн Лествичник учил, что имя Иисуса должно прилепиться к дыханию говорящего. В XIV веке исихазм связан с именами преподобного Григория Синаита, который основал монастырь в Болгарских горах, собрал вокруг себя множество учеников, ну и, конечно, в первую очередь с именем святого Григория Паламы, который дал исихазму теоретическое обоснование. На Афоне святой Григорий вначале жил в Отопецком монастыре, потом перешел в лавру святого Афанасия, которая сделалась его любимым афонским монастырем. После 10-летнего пребывания на Святой горе святой Григорий стал планировать паломничество в Палестину и на Синай. Однако из-за турецких завоеваний паломничество совершить не удалось. Он провел некоторое время в Салониках, где в 1336 году, когда ему исполнилось 30 лет, его руку положили в священники. Некоторое время Палама жил в отшельнической общине в Македонии. Потом из-за сербских вторжений вынужден был вновь вернуться на Афон. Там он поселился в скиту святого Савы возле Великой Лавры, где вел полуотшельническую жизнь, но еженедельно участвовал в таинствах церкви. В 1335 году, 1336 году он несколько месяцев пробыл игуменом из Фигменского монастыря. Однако тамошние монахи не выдержали его суровой дисциплины и начали роптать, вследствие чего святитель Григорий с облегчением сложил в себя игуменские обязанности и вернулся в свой скит святого Савы. Вскоре после этого его ученик, один из его учеников, переслал ему несколько трактатов Варлаама, и с этого, собственно, и началась история паламитских споров. В полемике с Варлаамом святой Григорий написал три трактата в защиту священно безмолвствующих, то есть исихастов, и вот эти вот три трактата и стали первой частью его трех триад об исихазме. Варлаам отвечал Паламе, обозвав исихастов омфалопсихи, то есть попадушники. Ну, тут война такая информационная велась весьма жестко, и прозвища значили очень много. Он обвинил монахов, как я уже говорил, в мессалианстве, а так он был в фаворе при дворе, это попахивало политическим доносом и, соответственно, могло иметь самые серьезные последствия. Варлаам пользовался полным доверием императора. Переговоры, проведенные им с папскими легатами, были сочтены имперским правительством успешными. Через несколько лет ему поручили еще более ответственную дипломатическую миссию. В 1339 году он отправился в Авиньон как посол императора Андроника II к папе Бенедикту XII. Варлаам должен был провести переговоры о воссоединении церквей и запросить о крестовом походе против турок. Но переговоры не принесли желаемых результатов. Папа выдвинул условие, что о крестовом походе может идти речь только после воссоединения церквей, в то время как Варлаам пытался доказать ему, что мощное западное войско, которое разобьет турок, как раз и станет тем аргументом, который подвигнет византийцев к объединению с папой. Однако папу эти доводы не убедили. Тогда же Варлаам написал новый трактат, в котором излагалась его собственная программа воссоединения церквей. Смысл трактата был в том, что поскольку об исхождении Святого Духа ничего не известно, и, наверное, мы не знаем, то следует выкинуть филиоквы и символы веры. Таким образом, простой народ успокоится, а богословы пусть их думают, что они хотят. Этот аргумент в Авиньоне также не сработал. Венедикт XII ответил, что, может, это грекам неизвестно наверняка об исхождении Святого Духа, а вот Святому Престолу все уже давным-давно известно. И от греков требуется лишь признать свои ошибки и согласиться с единственно верным мнением. И вот эта вот неудавшаяся миссия стала началом конца карьеры энергичного калабрийца. Варлаам вернулся в Константинополь несолоно хлебавши, и там столкнулся с широкой оппозицией монахов, которые тоже отрицали, что вопрос о Святой Троице можно решить по-варлаамовски, то есть простой ссылкой на незнание Бога. Монашеская точка зрения выражала общественное мнение большинства византийцев. Варлаам опубликовал свой последний полемический трактат против Мессалиан, а святой Григорий Палама – новые три триады в защиту исихастов. На Афоне он написал так называемый «Святогорский Томас», подписанный в 1340-1341 году собором афонских игуменов и монахов на нескольких языках. И в этом документе сформулированы основные положения православного учения о богопознании. «Господь открывает себя для духовного взора, Он истинно видим, так как в Церкви Царство будущего века истина уже существует в предвкушении, так же, как Христос открывал себя ветхозаветным праведникам. Как ветхозаветные пророки знали и провозглашали пришествие Христа, так и люди Нового Завета знают и провозглашают второе пришествие Господа. Они переживают полноту обещанного в крещении, они являют тайну спасения не только в словах, но и в своей жизни». В церкви пророческое служение особенно принадлежит монахам. В 1341 году в Святой Софии состоялся собор, который 10 июня осудил Варлаама и провозгласил Святогорский Томас. Святогорский Томас был провозглашен официальным учением церкви. Варлаам немедленно принес покаяние, правда, скорее всего, неискреннее, так как в тот же вечер он отплыл в Италию, где вновь присоединился к католической церкви. Не найдя применения своим богословским талантам, он начал преподавать греческий язык великому Петрарке, но, правда, не очень в этом преуспел. Тем не менее, в конце концов, Варлаам был хиротонисом Папой Римским в епископа Кесарийского, в местности, где повсюду практиковался греческий обряд. В 1346 году он вновь посетил Константинополь, на сей раз уже в качестве папского легата. Такой выбор легата оказался не слишком тактичным, и миссия Варлаама окончилась провалом. Он вернулся в Калабрию, где в 1348 году и скончался. Итак, собор 1341 года подтвердил учение святого Григория Паламы о возможности непосредственного знания Бога. Учение это построено на различии сущности Бога и его энергий. И для этого, для понимания учения святого Григория Паламы, необходимо понять, что он имеет в виду под энергией божества. Собственно, Палама восходит из двух противоречий, с которым мы сталкиваемся в нашей православной вере. С одной стороны, мы понимаем, что Бог абсолютно непознаваем и непостижим, и находится далеко за пределами познания. С другой стороны, мы также знаем, что святые, подвижники непосредственно общаются с Богом. Мы знаем, что Моисей беседовал с Богом лицом к лицу. Мы знаем о том, что Бог со своими избранниками говорил. То есть, опять же, они общались с Богом, а не с кем-либо иным. То есть каким образом совместить это? На Западе этот вопрос решался тем, что Бог абсолютно непознаваем, но он создает некую свою тварную благодать, которая и является посредником между Богом и человеком. Но таким образом, значит, тогда и святые общаются не с Богом, а с каким-то по существу фантомом. Святой Григорий Палама говорит, что нет, мы, несомненно, общаемся с Богом, но общаемся мы не с сущностью Бога, которая непознаваема, а общаемся мы с божественными энергиями. Но каждая из энергий – это сам Бог. И можно провести такую аналогию, потому что и сущность человека, созданного по образу и подобию Божию, также непознаваема. Но мы не можем познать сущность друг друга, но мы общаемся с энергиями, с внешними проявлениями. Мы общаемся с другим человеком, мы слышим его голос, мы видим его внешность, мы чувствуем его запах, мы воспринимаем тепло, которое от него исходит и так далее. Это все энергия человека. Но можем ли мы сказать, что мы общаемся с энергиями нашего собеседника, но не с ним самим? Очевидно, что эти энергии – это и есть сам человек. Бог также имеет свои энергии – это добро, красота, радость, счастье, мудрость и так далее. Это все энергии божества, и они все, и мы общаемся с Богом через эти его энергии. Каждая из этих энергий есть сам Бог. Можно сказать, что Бог, и Палама использует для этого даже слово «экстасис», которое сейчас переводится как «экстаз», но, конечно, оно имело тогда другое значение. «Экстасис» как выход за пределы статичного состояния. Бог настолько полон, что он выходит за пределы своего статичного состояния, его энергии изливаются вне его. И для общения Бога с человеком, для настоящего общения, человек тоже должен пережить этот экстазис, тоже выйти за пределы своего статичного состояния. И там, где Бог выходит за свои пределы, человек выходит за свои пределы, там Бог с человеком встречаются. Вот это вот как бы сущность учения святого Григория Палама. Если суммировать основные пункты расхождения между Варлаамом и святым Григорием Паламой, можно суммировать их в три пункта. Первое. Варлаам утверждал, что природа человека является автономным созданием, абсолютно отличным от Бога. Святой Григорий Палама отвечал, что сама природа человеческая была сотворена для участия в божестве и причастия ему, и невозможно без этого. Второе. Варлаам утверждал, что грех – это преступление, которое влечет за собой необратимое наказание – смерть. Таким образом, наказание воспринимается чем-то налагаемым извне, по существу насилием над человеком. Святой Григорий видел в грехе прежде всего отделение от Бога и впадение в тление и смертность, которые присущи самой падшей действительности и не являются чем-то внешним и наносным. И, наконец, третье. Варлаам учил, что спасение – это прощение человека Богом при помощи его благодати. Мистический опыт, возможно, и хорош для некоторых людей, но он не является необходимым элементом для спасения. Святой Григорий утверждал, что спасение – это мистический союз с Богом, ведущий к обожению, теосис, обожение, теосис. И смысл спасения – это тогда, когда видение Бога, божественная энергия сообщается человеку и по-настоящему им усваивается. Сообщение божественной энергии – это и есть восприятие Христа, которое происходит в таинствах крещения и Евхаристии. Когда апостолы на горе Фавор общались с преобразившимся Господом, то фаворский свет не был некой тварной субстанцией, чтобы произвести на них впечатление. Это была энергия, нетварная энергия самого Божества. И, видя этот свет, опять же, они видели самого Бога. Синергия, сотрудничество между Богом и человеком является соработой человека с благодатью, которая получена им при крещении. Святой тем отличается от обычного христианина, что он делает это лучше. В этом, собственно, и проявляется, он лучше сотрудничает с Богом. В этом проявляется основной признак святости. Именно в этом корень того авторитета, которым обладает святой или святая в церкви. И в истории мы видим постепенное, одно за другим, восхождение человеческих ипостасей к единству с Богом. Это единство происходит на ипостасном уровне, а не на уровне природы, не на уровне естества. Потому что естество раз и навсегда не слитно, не превращенно, неразделимо и неразлучимо объединилось с Богом воплощение. Ипостасное спасение для человека должно быть глубоко личным и свободным процессом. Грех порождает три характеристики нашей действительности. Это фтора, пнитосис

свидетельство, Нагорная проповедь, невыполнимая человеческими силами в этом мире, она являет этику воскресшего человечества. Спасение дается через причастие Христу. Итак, император Андроник III Палеолог, который председательствовал на соборе 1341 года, который осудил Варлаама, скончался через несколько дней после окончания собора и так не успел подписать постановление. Наследник его, Иоанн V, был младенцем. Вдова императора Анна Савойская стала регентом. Разгорелась борьба между двумя фракциями. Одна возглавлялась патриархом Иоанном Калекой, а другая – премьер-министром Иоанном Кантакузиным, который был правой рукой Андроника III, его названным братом и реальным правителем империи. Вначале Кантакузин взял верх, его влияние на Анну Савойскую сделалось решающим. В это же время против Паламы выступил его бывший ученик Акиндин, который пытался занять среднюю позицию между ним и Варлаамом и стать арбитром между двумя сторонами. Он выдвинул компромиссное решение, требуя прекратить обсуждение спорных формул и не слишком подчеркивать различия между сущностью и энергиями. В августе 1341 года в Константинополе состоялся новый собор под председательством Кантакузина, на котором предложения Акиндина были осуждены. Святой Григорий, правда, памятуя старую дружбу, попросил не осуждать Акиндина лично. Однако Акиндин оказался весьма неблагодарным типом и вновь начал планировать атаку на паламизм, но на сей раз заручился поддержкой видных византийских интеллектуалов в главе с философом Никифором Григорой. И те политические события, которые стали разворачиваться, предоставили ему новый шанс. Сразу после окончания собора Иоанн Кантакузин отбыл на военную кампанию в Грецию. Как только он уехал из столицы, там произошел переворот. Кантакузин был низвергнут, а премьер-министром назначен Алексей Апокавк, ставленник патриарха Иоанна Калеки. Началась почти шестилетняя гражданская война. Палама открыто осудил переворот, который поставил империю в смертельную опасность. Он сохранил лояльность императрице Анне, но отказался поддерживать политику патриарха. Тот в ответ арестовал святого Григория по политическому обвинению. Чтобы усугубить обвинение, он решил обвинить его еретиком, и обвинение состряпал Акиндин против своего бывшего учителя. В 1344 году святой Григорий был отлучен от церкви патриархом Иоанном Калекой, а Акиндин рукоположили в священника, а затем в архиепископа Фессалоникийского. Правда, в Фессалониках на тот момент бушевало восстание зелотов, радикального крыла арсенитов, и он даже не смог въехать в свой город. Однако Анна Савойская, императрица, поддерживала святого Григория. В начале 1347 года она созвала собор, который низложил патриарха. На следующий день Кантакузин вошел в город, был коронован как второй император под именем Иоанн VI. Дочь Елена, его дочь Елена вышла замуж за еще несовершеннолетнего Иоанна V. Кантакузин председательствовал на ряде соборов, которые поддерживали святого Григория, низложили Акиндина. В мае 1347 года Григорий был хиротонисом в архиепископа Фессалоникийского. Но, правда, смог въехать в город лишь через 2 года после подавления восстания зелотов. Самый важный собор состоялся в июне 1351 года. На нем присутствовали представители всех православных церквей, и он по своему авторитету в церкви считается, в общем, приравнивается к Вселенским соборам. Отцы собора осудили взгляды последнего врага святого Григория, философа и историка Никифора Григоры, и синодальный томос этого собора является официальным манифестом православной церкви, в котором она объявляла учение святого Григория Паламы своим вероучением. Он был включен в синодик, провозглашаемый в неделю православия. Григора покаялся, но к нему не применили никаких насильственных мер. Во всяком случае, он даже и после этих событий все равно выступал против святого Григория. Святой Григорий оказался образцовым епископом. Об этом свидетельствуют его проповеди, простые, ясные, глубокие по содержанию. После подавления восстания зелотов он въехал в разоренный ими город, был встречен поначалу в штыки, как назначенный императором епископ, но вскоре его весь город полюбил и считал его самым лучшим своим епископом. Последние годы жизни святого Григория отмечены неожиданным эпизодом, когда он плыл по морю из Салоник в Константинополь, его корабль захватили турки. И второй по значимости архиерей империи целый год провел в турецком плену, дожидаясь выкупа. Очень интересны письма святителя, написанные из плена. Во-первых, они свидетельствуют о значительной тогда терпимости мусульман-турок ко христианам.

0: Во-вторых, показывает острый интерес плененного архиепископа к изучению ислама. Он проводил экуменические собеседования с сыном эмира Арханом и даже выражал надежду, что настанет день, когда мы сможем понять друг друга. Видно, что святой Григорий даже в этом своем заключении видел провиденциальную руку Бога, которая послала его с миссией к неверным. Святой Григорий поддерживал богословский диспут с римокатоликами. Он вел переписку с великим магистром госпитальеров на Родосе, а Никифор Григора даже обвинил его в тайном латинстве. Сложности во взаимоотношениях святителя Григория с римокатоликами начались лишь в 1355 году, когда папский легат Павел, архиепископ Смирнский, будучи в Константинополе, присутствовал при дискуссии между святителем Григорием и Никифором Григорой. По всей видимости, Павел уже что-то слышал о паломизме от Варлаама, которого знал по Италии, и с самого начала был враждебно настроен к этому учению. Он описал учение святого Григория как полуязычество. Несмотря на то, что Иоанн Кантакузин, к тому времени уже бывший император, и звали его на тот момент монах Иосаф, приложил все усилия, чтобы доказать ему все соответствие паломизму учению отцов, но, тем не менее, до Павла все-таки дошло, что паломизм и томизм – взаимоисключающие явления. И так как томизм в то время считался официальной римской доктриной, то, осуждая паломизм, он, со своей стороны, действовал вполне логично. Святой Григорий скончался в Салониках 27 ноября 1359 года. Через 9 лет после своей кончины, в 1368 году, он был канонизирован Вселенским патриархом Филофеем Кокиным, своим учеником и другом. После покровителя Салоник Дмитрия Мироточивого, святитель Григорий Паламан наиболее почитаемый святой в этом городе. Его памяти посвящено второе воскресенье Великого Поста, которое также иногда называется вторым торжеством православия. Подводя итог, можно сказать, что все богословские споры, которые пришлось вести святому Григорию, были осложнены гражданской войной и связаны с ней разделением общества на различные партии. Религиозные и политические партии далеко не всегда совпадали. Иоанн Кантакузин, например, полностью поддерживал паломизм, но его соперник, премьер-министр Апокавк, ставленник патриарха Иоанна Калеки, тоже был паломит. Антизападник Иоанн Калека был заклятым врагом святителя Григория, но при этом был антизападником. А императрица Анна Савойская, при всем своем западном происхождении, оставалась другом святого Григория. А Никифор Григора и Димитрий Кедонис поддерживали Кантакузина и являлись непримиримыми антипаломитами. Сам Кантакузин был настроен достаточно экуменически, а латинофрон Кедонис впоследствии принял католичество, в то время как Григора считал себя твердым латинофобом. То есть все было совершенно перемешано, и политические партии совсем не обязательно совпадали с богословскими взглядами. Похоже, что лишь резкие нападки Павла Смирнского окончательно привели паломитов в антилатинский лагерь. А сам святой Григорий никогда себя не считал инноватором, он лишь стремился защитить православное вероучение, но и то его защита звучала после открытого нападения. Характерно, что главная работа святителя Григория так и называется «Триады в защиту священно-безмолвствующих». И дальнейшие разработки его учения были тоже не академическими какими-то студиями, а рождались в ответ на новые нападки на исихазм. Победа паломизма означала также и победу монашеской партии. После сильного латинского влияния XII и XIII века теперь ведущим интеллектуальным фактором развития византийского общества станет консервативное влияние монашества. И не только, собственно, византийского. Исихазское делание, которое распространялось в монашеских кругах, станет связующим звеном между православными монахами всего византийского содружества, которое определяло лицо православной духовности в течение нескольких дальнейших столетий. Через святителя Ефимия, патриарха Тырновского, писания святого Григория Паламы получили распространение в славянском мире. Это получило началом торжества так называемого исихазского интернационала, а через него началом нового миссионерского распространения христианства на северо-восток и необычайного расцвета культуры и искусства в православных землях в XIV-XV веках. И преподобный Сергий Радонежский, святитель Стефан Пермский, и митрополиты Алексий и Киприан Киевский, святители Московские, и Феофан Грек, и преподобный Андрей Рублев, и Дионисий, и преподобный Нил Сорский, и преподобный Максим Грек, и многие-многие другие, все они члены исихазского интернационала. В Византии же беднейшим представителем монашеской партии был сам император Иоанн VI Кантакузин, один из самых образованных и просвещенных людей своего времени. Но, тем не менее, его симпатии принадлежали к монашеской партии, что еще раз показывает, что ошибка считать монашескую партию темными, невежественными обскурантистами. До 1341 года Кантакузин был великим доместиком, то есть премьер-министром императора Андроника III Палеолога, его названным братом. Потом, как мы помним, он принимал участие в гражданской войне против правительства патриарха Иоанна Калеки, а потом он 7 лет был правящим императором, а с 1354 года его подросший зять Иоанн V вынудил своего царственного тестя уйти в отставку. Иоанн Кантакузин удалился в монастырь, принял постриг под именем Иосаф. И в этом качестве он прожил почти 30 лет, оставаясь самым уважаемым политическим деятелем империи. Он написал знаменитую историю, которая является одним из главных источников по описываемому периоду. Написал ряд богословских работ в защиту исихастов. И, кроме того, ценя его мудрость и богатый жизненный опыт, император неоднократно призывал его в гущу политических событий для совета по всем главным вопросам. Ни с чем не сравнимое влияние монаха Иосафа окончилось лишь его смертью в глубокой старости. Он скончался в Пелопоннесе в 1383 году. Вторым известным представителем монашеской партии того времени является Филофей Кокин, патриарх Константинопольский. Правил он 2 раза, с 1354 по 55 год и потом с 64 по 76. По происхождению Филофей был иудеем из Салоник, который сознательно обратился в христианство уже в сознательном возрасте. До того, как стать патриархом Константинопольским, Филофей занимал митрополитчью кафедру Гераклея. Это доказывает, что в его период уже практиковался перевод с одной кафедры на другую. Он был известным политическим деятелем и писателем, который сыграл очень важную роль как в византийской, так и в русской истории. Именно по его настоянию на Русь отправился болгарин Киприан, ставший митрополитом киевским и одним из самых прославленных святых иерархов на Руси. Кроме того, Филофей известен как видный агиограф. Именно он канонизировал своего друга и учителя Григория Паламу и составил его житие. Ну и также необходимо упомянуть преподобного Николая Кавасилу, который скончался, точная дата неизвестна, когда-то после 1387 года. Известный и очень известный византийский мистик, гуманист и филантроп XIV века. Начал он свою карьеру в качестве секретаря императора Иоанна Кантакузина, был дипломатом, получил блестящее классическое образование, а поначалу все его считали таким же латинофроном, как и Дмитрий Кидонис. Однако Кавасила увидел истинное православие паламизма и не отступал от него всю жизнь. В 1354 году его выдвинули кандидатом на патриарший престол, но избрали тогда Филофея. Николай Кавасила остался верным своему покровителю Иоанну Кантакузину, ушел в отставку вместе с ним, посвятив себя в богословие. Известно, что уже в весьма солидном возрасте он постригся в монахи, но священный сан так и не принял, и всю жизнь оставался в этом смысле мирянином и принадлежал к славной восточной традиции богословов-мирян. Богословские труды свои он писал прежде всего для мирян, не считая, что мистик должен непременно уходить из мира. И святой Николай, и это очень важно, писал, что человек приобретает высший мистический опыт, участвуя в Евхаристии, в других таинствах. Конечно, необходимо готовить себя к причастию покаянием и молитвой. Но человек не должен удаляться в пустыню и отрекаться от всего. Он может оставаться в своем доме, Бог находится повсюду и придет к нам, если мы откроем ему дверь своего сердца. И мы можем достичь Господа, если будем принимать участие в божественной литургии, в которой воспроизводятся события его жизни, его смерти и воскресения. Он наполнит нас любовью, любовью к Богу и к его творению. И даже некая такая мысль проскакивает у святого Николая, что отшельническая жизнь может привести человека к эгоцентризму, что он слишком будет зациклен на самим себе. И истинная христоцентричная жизнь находится в мире, а не в бегстве от него. Самая известная книга святого Николая Кавасила – это «Моя жизнь во Христе» и другая – «Объяснение божественной литургии». Кроме этих книг, ему принадлежат еще несколько слов или проповедей, посвященных различным святым и Богоматери. А, соответственно, мы можем сделать вывод, что он был пострижен в чтецы, так имел право проповедовать в церкви. Труды святого Николая Кавасила написаны чрезвычайно элегантным классическим греческим языком, но в то же самое время они дышат свежестью и простотой. По словам Геннадия Схалария, они являются жемчужиной церкви. Влияние его было весьма значительным. Он нашел связь между мистикой и миром, между гуманизмом и православным преданием. Лучшим учеником святого Николая Ковасила был Симеон, архиепископ Солунский, скончавшийся в 1429 году. Симеон является автором полнейшего символического объяснения церковного здания. В полемике против латинян его отличает предельно мирный и взвешенный тон. И хотя он твердо стоял против римских нововведений, но стремился к подлинному взаимопониманию между сторонами. Симеон был активным и милосердным епископом, чрезвычайно любимым своей паствой. Когда он скончался, через 6 лет после того, как город был продан венецианцам, его оплакивали не только греки и итальянцы, но даже и иудеи. И ту легкость, которую турки захватили Салоники в следующем году, многие объясняли чувством отчаяния, которое овладело горожанами после смерти любимого архиепископа.
1: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: в исполнении мужского хора издательского отдела Московской Патриархии под управлением Анатолия Гринденко прозвучало песнопение Палеолея «Хвалите имя Господне», музыка раннего русского многоголосия.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший Патриарх Кирилл принял участие в торжественном приеме в честь его визита в Республику Беларусь. В Калязине освящен крест в память о жертвах Волгостроя. На Маврикии освящен памятник русским морякам корвета «Оливуца». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 июня по окончании Божественной литургии в Воскресенском соборе города Бреста Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в торжественном приеме в честь визита его святейшества в Республику Беларусь. Обращаясь к собравшимся, предстоятель Русской Православной Церкви поделился размышлениями о значении духовного начала и любви как прочной основы для личной, семейной и государственной жизни. Святейший Владыка отметил, что можно разрабатывать любые политические схемы, но они могут привести к провалу, если отсутствует духовное основание. В качестве яркого и трагического примера он привел Советский Союз, который, несмотря на мощную армию и сильную политическую систему, в итоге распался. Причина распада, по мнению его святейшества, заключалась именно в духовной пустоте. В тот же день святейший патриарх Кирилл посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой». Святейший Владыка осмотрел Никольский храм, исторический Николаевский гарнизонный собор Брестской крепости. Затем у мемориального знака, установленного в память о погибших воинах близ государственной границы Республики Беларусь, святейший патриарх Кирилл совершил заупокойную литию в память о защитниках Брестской крепости и всех павших в Великой Отечественной войне. 18 июня в дистанционном формате под руководством митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя издательского совета Русской Православной Церкви, состоялось очередное заседание коллегии по научно-богословскому рецензированию и экспертной оценке. На заседании были рассмотрены книги, предлагаемые к изданию Калужской, Переславской, Тамбовской, Томской, Хабаровской епархиями, Санкт-Петербургской духовной академии, Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, Пензенской, Саратовской, Ярославской духовными семинариями, издательством Сретенского Ставропигиального мужского монастыря, Андреевским Ставропигиальным мужским монастырем, Спасо-Елизаровским женским монастырем Псковской епархии, некоммерческим фондом «Фонд творчества и романаха Романа» и другими. Книги, макеты книг, рукописи были представлены в издательский совет для получения грифа «Рекомендовано к публикации» и «Допущено к распространению». Выписка из протокола заседания коллегии будет опубликована на сайте издательского совета. Митрополит Тверской Кашинский Амвросий осветил поклонный крест, установленный в центре Калязина, в память о жертвах Волгостроя. Крест был водружен в ноябре прошлого года в Никольском сквере на центральной площади города в память об утраченных Никольском соборе и Калязинской обители, о жертвах Волгостроя, о вынужденных переселенцах и обо всех, чей прах остался без крестов и могил на дне Калязинского водохранилища. Среди них несколько поколений монахов и священнослужителей Макариева монастыря. Крест изготовлен на средства жертвователей в мастерской ученика скульптора Вячеслава Клыкова в городе Курчатове Курской области. Постановлением администрации Калязинского округа центральный сквер назван Никольским в честь разрушенного при затоплении территории Калязина в 20 веке собора, который находился на торговой площади и от которого ныне осталась колокольня. 20 июня на кладбище города Порт-Луи в Республике Маврикий состоялось торжественное открытие и чиносвящение памятника русским морякам, членам экипажа корвета «Оливуца», которые обрели вечный покой на острове в 1857 году. В памятной церемонии приняли участие чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Маврикий Ирада Зейналова, лорд-мэр Порт-Луи Кристель Пандарт, и официальные лица Республики Маврики, настоятель храма Преображения Господня протоиерей Дмитрий Матиенко с супругой, а также наши соотечественники, внесшие свой вклад в создание мемориального комплекса. По завершении официальной части протоиерей Дмитрий Матиенко совершил чин освящения памятника и литию о упокоении душ усопших русских моряков. В феврале 1857 года корвет «Оливудса» стал первым кораблем российского императорского флота, посетившим Маврики. Судно возвращалось из Японии в Кронштадт, совершив переход через Тихие Индийские океаны, обогнув мыс Доброй Надежды. Из-за вспыхнувшей на борту эпидемии капитан был вынужден зайти в порт Маврики для спасения заболевших моряков. К сожалению, шестеро членов экипажа скончались от болезни и были с почестями похоронены на историческом кладбище города Порт-Луи. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
4: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении Джона Холлоуэй и камерного оркестра «Ля Гран де Кюри» и «Ля Шам Дюруа» прозвучала вторая часть концерта для скрипки, струнных и баса контино «Соль минор», опус 8, номер 2, из цикла «Времена года» Антонио Вивальди. Дирижер Жан-Клод Мольгуар.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в очередной программе «Призвание» находится директор школы номер 3. Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Хижевский Александр Ярославович, директор 3-й школы Петроградского района Санкт-Петербурга. Школа коррекционная.
0: Помимо вот такого названия «Школа номер 3» Петроградского района, есть название «Школа новых возможностей». Что это значит?
1: Ну, это был мой такой проект перед тем, как я заступил на должность. И зная о том, что это все-таки школа с особенностями, да, для детей с особыми потребностями, хотелось вселить надежду в каждого родителя, в каждого учителя и в то же время и ребенка, чтобы у них сформировался путь, именно конечный путь успеха. Поэтому этот ключ «Школа новых возможностей», там, где реализуются новые способности у детей, которые в итоге приходят к конечному результату, к успеху их. Освоение образовательной программы, достижение каких-то личностных результатов. Ну и, возможно, у родителей, которые пришли уже с проблемой в наше образовательное учреждение, появилась надежда, что их ребенок станет успешнее.
0: Судя по почетной грамоте Министерства просвещения Российской Федерации за многолетний добросовестный труд и значительные успехи в сфере образования, у вас все получается. Вы уже директором 10 лет.
1: Да.
0: А какой путь вы прошли перед тем, как взять на себя вот такую очень трудную ношу?
1: Вы знаете, это, наверное, вот одному Богу известно, почему я там оказался. Но изначально я вообще поступил в военно-медицинскую академию. Вот, я поступил, и моя мечта была стать хирургом-травматологом. Я уже поступил, и у меня уже был вызов в Санкт-Петербург. Но и в то же время я поступил в Санкт-Петербургский, и тогда еще институт точной механики и оптики он назывался.
0: А военная академия, простите, была где?
1: В Санкт-Петербурге, военно-медицинская академия.
0: А, то есть там же, да? То есть вы из Санкт-Петербурга?
1: Нет, я сам из Калининграда.
0: Вот, я поэтому...
1: Нет, я и сам из Калининграда.
0: Да, что, вас, значит, потом... Да,
1: да, из города Советска, это маленький город Тильзит, где было Тильзитское соглашение подписано. Вот. И получилось так, что я поступил и в военно-медицинскую академию, и вот в институт информационной технологии, механики и оптики. Вот. Ну и так получилось, так сложилось, не знаю, может быть, повлияло на то, что как раз эра была информационных технологий, только-только появлялись компьютеры, и почему-то мне хотелось, вот, может быть, и в этом ключе попробовать. Ну и было принято решение все-таки остановиться на информационных технологиях. Но в душе внутренняя вот эта вот частичка помочь, да, то есть людям, да, то есть быть полезным, да, скажем так, она у меня еще и где-то внутри живет. И, наверное, так сложилось, что у меня папа был директором советского кинотехника в свое время, мама была заведующей детским садом, хотя я не хотел вообще быть директором. Вот. И получилось так, что я работал еще тогда в другой школе заместителем директора и уже хотел поменять свою деятельность. Вот. И заканчивая тогда уже 3-е высшее образование, вот педагогическое, я как дефектологический...
0: А 3-е это какое?
1: Дефектолог. Да. Вот. Было предложение, я, конечно, очень долго думал, уже думал, что отказываться. И тогда с отцом поговорил, царство ему небесное, он сказал: «Саш, говорит, отказаться ты всегда можешь, как бы. У тебя была мечта, иди за этой мечтой, вот, и попробуй, потому что всю жизнь будешь потом жалеть о том, чего ты не совершил». Ну, это мы все так говорим. И я все-таки шагнул вперед. Школа была, одной из самых, скажем так, не запущенных, а, ну, трудных, да, то есть трудных.
0: Простите, а вот хронологически все-таки вы побывали и индивидуальным предпринимателем в сфере спорта, насколько я понимаю. По крайней мере, в интернете вот я нашла такую информацию.
1: Нет, я... Это мое просто хобби. Вот, да, я... Когда был еще вот у себя в городе, да, то есть я был капитаном команды сборной по баскетболу, вот, и должен был пойти в спорт, вот, но так вот получилось, вот, что я пошел вот все-таки... работать, скажем так.
0: Но вы накопили столько знаний и столько информации для того, чтобы вот действительно быть руководителем такого непростого учреждения, где учатся дети с особенностями развития, это коррекционная школа. Расскажите, пожалуйста, чем же она вообще отличается от нормальной школы и как воспринимают родители попадание в такую школу и насколько это психологически тяжело согласиться с тем, что ребенок твой нуждается именно в таком образовании?
1: Во-первых, это сейчас одна школа стала одной из лучших в России, да, то есть я сейчас не побоюсь этого слова сказать, для детей с задержкой психического развития у нас, да, то есть идет направление, и с многофункциональными нарушениями зрения. И вот этот вот десятилетний путь, именно создавая трудный путь, создавая условия нахождения детей, комфортные условия для работы педагогов, оборудовая все как бы материально-техническими средствами, подбирая профессиональных специалистов, которые готовы работать в команде и помогать. Ну и самое главное, наверное, вот знаете, как бы было очень, не могу сказать, что было легко, да, то есть и готов ли был бы я опять, если бы мне предложили, как бы, да, пойти руководителем, потому что это очень было тяжело, но, наверное, все-таки вот этот вот спортивный дух, да, и вот капитанский такой вот стержень, да, что собрать вокруг себя команду, которая готова будет помочь родителям, да, и всем тем, кто оказался вот в такой ситуации, где детям нужна была помощь, это вот все-таки, наверное, отдать должное для меня основным фактором было. И вот эта мотивация, вот, как вы говорите, да, ну, как бы усовершенствовать, да, то есть как бы невозможно стоять на месте, потому что сейчас наше образование, оно быстрыми темпами меняется, да, и ты тоже должен меняться, ты должен тоже быть компетентен в каких-либо там направлениях, в рамках обучения, развития образования, создания всех условий, новых каких-то техник, приемов, решения каких-то кейсов, которые именно способствуют для того, что это был мой такой проект перед тем, как я заступил на должность, и зная о том, что это все-таки школа с особенностями, да, для детей с особыми потребностями, хотелось вселить надежду в каждого родителя, в каждого учителя и в то же время и ребенка, чтобы у них сформировался путь, именно конечный путь успеха. Поэтому этот ключ – школа новых возможностей, там, где реализуются новые способности у детей, которые в итоге приходят к конечному результату, к успеху их, освоение образовательной программы, достижение каких-то личностных результатов. Ну и, возможно, у родителей, которые пришли уже с проблемой в наше образовательное учреждение, появилась надежда, что их ребенок станет успешнее. Ситуация, где детям нужна была помощь, это вот все-таки, наверное, надо дать должное, для меня основным фактором было. И вот эта мотивация, вот, как вы говорите, да, ну, как вы усовершенствуетесь, да, то есть как бы невозможно стоять на месте, потому что сейчас наше образование, оно быстрыми темпами меняется, да, и ты тоже должен меняться. Ты должен способствовать для того, чтобы у детей было там светлое будущее, и чтобы они были, вот я всегда говорю, успешными, да, чтобы они чувствовали нужными, да, в системе нашего современного общества. И это очень важно. Поэтому ты проходишь путь постоянного обучения. Я просто люблю учиться, это, наверное, видно, да, и сейчас вот буду как раз-таки писать диссертацию на тему профессионального выгорания педагогов и руководителей образовательных учреждений, потому что это вот тоже немаловажно. Ну, я всегда говорил, что педагоги, да, и руководители — это альтруисты, да, то есть мы не идем, наверное, там за какими-то большими наградами, признаниями, да, то есть в первую очередь мы идем для того, чтобы помочь родителям, помочь детям. А остальное, это уже, как говорится, остается за кадром. Поэтому ты вот стараешься, идешь, обучаешься, учишься, да, и становишься каким-то, ну, нужным человеком для тех же детей, которые ходят к тебе в образовательное учреждение.
0: Как вы подбираете своих коллег, специальных мастеров по психологии, по коррекционной, да, вот технологии? Кого вы выбираете в своих коллег?
1: Вы знаете, наверное, для меня сейчас несколько факторов, которые вот уже я могу сделать вывод, собираются в один фактор, да, когда я провожу собеседование. Ну, первое, да, это понятно же, что уровень компетенции каждого специалиста, чтобы был опыт. Конечно же, мы все как руководители, я думаю, что это не только руководители образовательных учреждений, но и всех направлений руководящих, это компетенция, да, чтобы он понимал те задачи именно в образовательной сфере, если мы говорим, да, про образовательные учреждения, которые необходимо выполнять. Он был компетентен именно в широкоформатном подборе материала, чтобы донести его детям. Но и, наверное, вот сейчас могу сказать, одним из самых главных факторов является это заинтересованность, чтобы у человека была мотивация, у будущего там, педагога либо специалиста была мотивация что-то сделать, привнести, изменить. И вот когда есть у человека мотивация, тогда, конечно, и мне, как руководителю, проще, потому что это вот как цепная реакция. Один смотивировал другого, третьего, четвертого, и у нас получается комплекс мер, что мы готовы поменять, сделать так, чтобы вот именно комфортно было, да, и детям, да, и родителям. Да и мы и сами друг друга себя мотивируем тогда, что у нас не рутинная работа, а она такая интересная становится.
0: А если критерий именно по работе с людьми с особенностями развития? Существует ли определенный какой-то документ, который допускает работать с такими людьми?
1: Ну, конечно же, да, в любом случае люди, которые идут ко мне в школу, да, это специалисты, которые работают в сфере коррекционного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. И есть те люди, у которых, конечно, есть опыт, да, и они уже имеют и переподготовку, и прошли различного рода курсы, и багаж знаний, некоторые даже уже и с образованием психологическим. Ну, а есть те, кто именно готов повысить свой уровень, куда мы непосредственно отправляем через систему повышения квалификации, через Академию постдипломного педагогического образования, которая у нас в Санкт-Петербурге находится, отправляем либо в Герцена, да, то есть если есть у нас квота на повышение квалификации по определенным направлениям, мы направляем через наш методический информационный центр, проходит обучение, да, то есть по работе с данной категорией детей, ну и, соответственно, начинают проходить именно путь. Мы очень хорошо работаем и с Центром помощи семье и детям, да, то есть у нас есть Центр здоровья, где проходит, ну, в Петроградском районе, и он в каждом районе есть этот Центр здоровья, в рамках которого можно получить какую-то там переподготовку и, в принципе, и помощь, да, то есть консультацию не только там педагогам, но и родителям. Вот, ну и после этого, то есть мы уже, как говорится, привлекаем уже к педагогу, к работе.
0: У вас есть много методических трудов как раз по плану работы, образования вот таких детей. Скажите, пожалуйста, какова же главная альтернатива, чтобы не выгорать педагогам? Вот вы пишете сейчас диссертацию, что самое главное в этом?
1: Вы знаете, такой философский вопрос, да, на который можно долго рассуждать. Вот. Но, наверное, одно из самых значимых, да, таких моментов профессионального выгорания – это, ну, любовь, наверное, к своей работе. Да, потому что иногда зачастую люди находятся не на своем месте. Да, и для них работа – это вот как от звонка до звонка. Отработал? Да, и ушел, и хорошо. А те люди, которые вот, которым нравится, да, то есть которые вот помогают, которые создают вокруг себя какую-то там атмосферу, в которой можно развиваться, да, то есть у них с этим проблем нет. Ну, это первый, наверное, такой момент. Сейчас я просто не могу сейчас прям так быстро сообразить. Но и тут еще, понимаете, и внутрикорпоративное, наверное, эстетическое такое сообщество должно быть среди своих коллег, потому что каждый коллега должен быть человеком, который будет мотивировать тебя к совершению каких-то там действий, потому что если ты уже в безмотивационном пространстве находишься, да, то есть у тебя это быстро выгорание будет происходить, а если все-таки, как бы мы всегда говорим, что наше дело, мы плывем в одной лодке, да, это помощь, это забота, это воспитание, это какого рода там мотивация, друг другом, то, наверное, все-таки вот именно от коллег вот зависит.
0: Мы находимся с вами в студии православного радио «Град Петров», и, конечно, вопрос вытекает отсюда следующий. Наверное, вы воспринимаете как верующий человек свою работу как служение.
1: Да, это однозначно. Да, это однозначно, потому что я думаю, что это мне, наверное, не то, что как данность, это, наверное, мой такой духовный крест, да, вот, который мне по силам, в принципе, нести, и я думаю, что одному Богу известно, да, что на что я как бы способен. Не просто я так оказался в данной школе, да, в данном месте, и даются такие возможности для того, чтобы помочь детям. Поэтому все-таки духовная составляющая, это вот, наверное, которая направляет меня, одна из главных сил. Кстати, вот возвращаясь о профессиональном выгорании, как бы вот духовная составляющая тоже должна быть непосредственно одним из ключевых таких моментов, которая будет фигурировать, да, в ряде мотиваций для педагогов и всех остальных.
0: «Мир без границ», «Я и другой» — это вот такие лозунги, можно сказать, которые освещают еще одну вашу очень трудную работу с инфонами, то есть с детьми мигрантов, которые приехали и пытаются говорить по-русски и получать образование, некоторые не зная вообще ни слова по-русски. Вот как эта программа у вас проходит в школе?
1: Вы знаете, да, то есть это дети-инофоны, да, которые приехали из других государств. Вот, и одним из направлений, как раз-таки в рамках предметных областей ОДНКР и основ духовной культуры, да, и ОРКС, православной культуры, это вот понимание, внимание традиций и духовности, да, которые у нас у россиян существуют. Вот, мы и проводим непосредственно все вот и мероприятия совместно с Петроградским благочинием, где заинтересованные наши святые отцы проводят всякие творческие конкурсы, творческие встречи, материалы, где дети с удовольствием участвуют, да, и узнают о культуре. Тем самым они рассказывают и о своей культуре, потому что все-таки вот этот вот это взаимодействие, да, духовное, ну, как говорится, Бог един, да, и он у нас в сердце, да, вот, и поэтому каждый сквозь призму своей духовно-нравственной культуры может поделиться, это первый момент. Второй момент о том, что когда приезжают и другие, из других государств, да, родители, и к нам попадают эти дети, у нас именно в рамках классного коллектива идет взаимодействие непосредственно со всеми, и педагоги, и классные руководители, если это в начальной школе, да, они сформируют, в первую очередь, они формируют дружный коллектив, да, то есть формируют коллектив без национально-расовых каких-то закономерностей, потому что это, ну, мы все люди, дети, да, то есть мы все должны друг друга понимать, ценить, уважать, помогать. Это первый момент. Ну и второй момент, это существует ряд мероприятий, направленных как раз-таки на именно взаимодействие в рамках семейного клуба, куда приходят родители, и в рамках там кулинарного дела у нас готовят свои традиционные блюда, да, и знакомятся со своей культурой. Детям это очень интересно, и как нашим детям, да, это и те, кто так приехал. Вот. Именно в рамках воспитательной работы, да, у нас проходят встречи, да, где вот недавно проходило мероприятие, где каждый показывал свои костюмы, да, и танцевал. Да, и знакомился именно с культурой своих народов. Кто-то рассказывал в стихах. Это очень интересно, и тем самым, как бы, мы говорим о том, что границы нашей большой России и нашей Родины, они очень велики, каждый со своей традицией, каждый со своей историей. Это, об этом тоже нужно знать. И эти традиции нужно уважать, как бы ценить, и дети становятся тогда наполненные о том, что, как бы, окрас-таки и другие, да, есть уголки нашей замечательной Родины, в которых есть своя культура, свои традиции.
0: Ваш малый корабль, ваша школа плывет в бушующем житейском море. Вот эту вот атмосферу, которую вы пытаетесь создать, она может быть разрушена при выходе ваших воспитанников вот в этот вот в житейскую карусель. И здесь очень важна поддержка родителей. Понятно, что вы боретесь за души детские, а находите ли вы контакт с родителями?
1: Да, на самом деле, вот как ни странно звучит, в первую очередь мы работаем с родителями, да, то есть потому что, ну, мы и так уже работаем с определенной категорией детей, которым нужна помощь, да, то есть и отрабатывая именно те задачи с детьми, мы и включаем их и в работу с родителями. нами, потому что у нас очень мощная создана служба сопровождения, в которую уходят педагоги-психологи, в рамках которых они проводят консультации, да, с родителями, ну, не только с детьми, но и с родителями, говоря о именно тех трудностях. Я не люблю слово «проблемы», да, то есть я говорю, что это трудности, которые мы вместе с вами можем преодолеть, если будем выполнять ряд тех рекомендаций, которые дают специалистов. Вот. У нас есть родительский совет, да, то есть это такой мощный родительский совет, в который входят от каждого класса родители, в рамках которого я его веду. Этот родительский совет, который всегда может задать напрямую мне любые вопросы, начиная от проблемы в школе до личного какого-то характера, потому что я пытаюсь показать о том, что все-таки школа — это то открытое место, как я говорю, что свободный микрофон, когда родитель может свободно прийти, рассказать о своей проблеме, и если это в моей компетенции, я всегда включаюсь, ну, все-таки как мужчина, я всегда говорю, а в основном женщины приходят, да, я готов поставить свое плечо для решения любой сложности вопроса, для того, чтобы у них появилась вот эта вот надежда и успех в решении их задач с их ребенком. Потому что все-таки у меня школа 9 лет, да, то есть 9 классов, вернее. Вот. И вот эти 9 лет пролетают очень быстро. И самое главное, правильно вы говорите, задача, это выпустить совершенно грамотного, зрелого, социально благополучно адаптированного ребенка. Потому что вот в нашем современном обществе вот это, ну, одно из самых главных задач, потому что все-таки мы формируем генетический код здорового поколения, да, то есть те, кто все-таки будет нести наше, скажем так, бремя, да, то есть все наши те задачи, которые выстраиваются на протяжении долгих веков в нашей культурной столице Санкт-Петербурге.
0: Вот у вас уже 10 лет опыта выпускников. Находят ли потом ребята свою реализацию? Куда они потом могут пойти после девятилетки?
1: Да, это, вот в этом году как раз-таки это первый мой юбилейный выпуск был, потому что вот я набирал в первый класс детей, и вот сейчас они выпустились. Вот, да, после окончания у нас почти 100% статистика поступлений, ну, что ребенок продолжает свое обучение, а вот 80% у нас поступает в колледжи наши в Санкт-Петербурге, и где-то вот 20% продолжают обучение там, в 10-11 классе. Но вот в Санкт-Петербурге сейчас существует программа 24 специальностей, и в каждом колледже, в котором эта программа существует, вот на сайте Комитета по образованию можно уточнить, что дети, сдавшие 2 экзамена, могут поступить без экзамена в колледж, если они удачно прошли эти экзамены в своем образовательном учреждении и продолжат обучение по 24 специальностям в любом колледже, который реализует эту программу. Ну, либо уже досдавать еще 2 экзамена и поступить в тот колледж, который они хотят. У нас очень сейчас в Санкт-Петербурге мощная платформа и сильная система вот профобразования. Ну, мы сейчас вообще и повышаем систему профобразования, потому что сейчас на рынке труда дефицит профессий, инженерных профессий, да, и хороших специалистов очень мало. Поэтому вот переориентируясь как бы вот в это направление, вот, и развивая эту систему специального, ну, среднетехнического образования, мы вот создаем на базе своего образовательного учреждения некие клубы, да, то есть профориентационные клубы, и на протяжении всего обучения мы создаем вот это профориентированное обучение, особенно мы вовлекаем это все в старшей школе, мы выходим в эти колледжи, на профпробы, мы ходим на день открытых дверей, приглашаем специалистов из разных колледжей для того, чтобы они уже рассказали, как будет проходить обучение и сориентировали по специальностям, которые будут уже непосредственно выбирать наши будущие выпускники. Потому что, наверное, самым главным еще моментом, да, подтолкнуть к правильному решению, да, каждого ребенка, ну, это тоже немаловажно в не могу сказать за все другие образовательные учреждения, но в моем образовательном учреждении у нас идет индивидуальный подход, потому что мы каждого ребенка пытаемся, в каждом ребенке пытаемся найти вот именно ту индивидуальность, которую он может раскрыть, и чтобы его работа была именно той, на которую, о которой он, может быть, мечтал. Не зря же говорят, да, о том, что найди работу по душе, и ты не будешь работать ни дня.
0: Можете ли вы сказать, что среди ваших подопечных есть настолько талантливые люди, которые дают фору даже совершенно здоровым своим вот друзьям или таким же, такого же возраста юношам или девушкам, ну, которые работают и учатся в обыкновенных школах?
1: Вы знаете, да, я вот сейчас могу твердо и уверенно сказать, потому что, ну, во-первых, да, все-таки у нас специальное коррекционное образовательное учреждение, и я не стараюсь моделировать или показывать детям о том, что мы какие-то особенные. Мы соревнуемся исключительно на равных с нормотипичными образовательными учреждениями. Это очень большой такой, это очень большая такая планка для меня, ну и для детей она досягаема, потому что, ну, в рамках спортивных мероприятий я могу там даже честно сказать, что мы где-то даже и в первых местах. И это как бы для них такая большая мотивация. В некоторых даже предметных областях мы тоже занимаем, пусть не призовые места, но мы становимся конкурентоспособными такими детьми, ну, в школы даже не детьми, а школой, где показываем очень достаточно хорошие результаты, потому что даже такой был эпичный случай, вот поделюсь с радиослушателями, что когда грамоты дали, и в грамотах было написано о том, что это, ну, дети с особыми потребностями, дети настолько обиделись, они даже как бы порвали эти грамоты, и мне пришлось как руководителю договариваться, чтобы это были обычные грамоты, потому что для них это все-таки, ну вот они не чувствуют. И вот это вот создание вот этой вот системы, платформы в образовательном учреждении о том, чтобы они не чувствовали, что они какие-то особенные, они обычные дети, для них и дает вот этот вот стимул результата стать успешнее. Вот это вот, я считаю, что это вот одно из, наверное, таких больших моих достижений, вот именно дать понять и педагогам дать понять, что как бы мы со всеми на равных, потому что я как руководитель тоже даже на некоторых, вот если касаемо спорта, да, то есть я вместе с ними там подтягиваюсь, если какие-то мероприятия, я с ними стихи читаю, как бы, чтобы они чувствовали, что мы одинаковые, но все-таки они и тянутся к сильнейшим.
0: А вот ваша духовная устремленность не угасает, встречая различные бюрократические препоны, ведь они все-таки есть.
1: Ну, конечно. Вот. Конечно же, есть. Я думаю, что, понимаете, наверное, мой энтузиазм и моя вера, да, вот с которой я пытаюсь, ну, чисто скажу, вот, наверное, от души, о том, что мне хочется, да, сделать, мне хочется сделать так, чтобы у них все получилось, да, то есть у них все свершилось. Я с этим посылом внутренним иду для решения каких-либо вопросов, ну, где-то, может быть, настойчиво, да, то есть где-то, может быть, так, сугубо с большой надеждой, чтобы вот у этих детей все получилось, и мне нужно это показать и донести, потому что за мной стоит там, у нас небольшая, почти там 350 человек, да, школа, хотя она проектная мощность, вот мы запустили в прошлом году новый корпус на 450 человек, вот сейчас мы добираем, просто открываем новые классы. Я иду с предложением, как будто за моими плечами, вот дети, это как ангелы. И вот они за мной. И вот эти вот крылья, которые они там распускают, говоря о том, чтобы я шел вперед и достигал каких-то результатов, они меня вот именно мотивируют и стимулируют. И когда у меня получается донести вот этот вот результат, объяснить, что это надо не мне лично, это надо детям, это надо нашему будущему. Вот, наверное, это меня как бы вот это вот духовный какой-то вот, какая-то сила какая-то мне помогает. И я благодарен каждый день, вот, каждую минуту, что она сподвигает для решения каких-то очень сложных задач.
0: Бог в помощь вашим благородным и таком нужном труде.
1: Спасибо большое.
0: Хочу напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это была беседа с директором школы номер 3, школа новых возможностей, Хижевским Александром Ярославовичем. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.
1: До свидания.

Нивы уничтожались, а люди погибали сотнями тысяч от меча, голода и страшных болезней. Повсюду было горе, везде раздавались стоны и вздохи. Куда ни погляди, только и видно было, что слезы, кровь да пепел, и те, кто дольше всех старались не терять надежды, под конец не знали, на что и надеяться. Бич Божий разразился над страной со страшной силой, и то ужасное время никогда не забудется. Вследствие стольких несчастий многие семьи рассеялись. Одних увели в неприятельскую страну, другие бежали в необитаемые леса или в далекую Швецию. И жена не знала, где ее муж, брат не знал, где сестра, а отец и мать не знали, живы ли еще их дети или умерли. Во время этой долгой войны в числе многих других были уведены также двое маленьких детей, брат и сестра. Их увели в далекую чужую страну, где они нашли приют у добрых людей. Года шли, брат и сестра росли, и жилось им хорошо, но при всем своем благополучии они не могли забыть отца с матерью и родины. Когда распространился слух, что в Финляндии мир и что все, кто хотел и мог, имели право вернуться туда, то детям стало слишком тяжело оставаться в чужой стране, и они стали просить, чтобы их отпустили на родину. Люди, приютившие их у себя, улыбнулись и сказали: «Отпустить вас на родину? Глупенькие дети! Да знаете ли вы, сколько идти надо? Более 100 миль!» «Нам это все равно», – отвечали дети, – «лишь бы нам идти на родину». «Но разве не нашли вы у нас новую родину? У нас все есть в избытке. Вы едите вкусные блюда, пьете молоко, у нас есть теплая одежда, вы живете в красивых комнатах, и вас окружают добрые люди, которые любят вас от всего сердца. Чего же вы еще хотите?» «Да», – отвечали дети, – «но мы хотим идти на родину». В вашей стране большая нужда и недостаток во всем. Вам придется жить в большой бедности. Мох будет служить вам постелью. Жилищем вашим будет шалаш из ельника. Холод и ветер постоянно будут преследовать вас. И древесная кора будет вашим хлебом насущным. Ваши родители, сестры и братья, и все ваши друзья давно уже умерли. Стараясь найти их следы, вы найдете лишь следы волков, которые рыскали по сугробам, возвышающимся над тем местом, где некогда стояло ваше жилище. «Да», — отвечали дети, — «но мы хотим идти на родину». «Но ведь 10 лет прошло с тех пор, как вас увели оттуда. Тогда вы были маленькими неразумными детьми. Брату было 5 лет, а сестре 4 года. Теперь вам всего 15 и 14 лет, и вы совсем не знаете света. Все забыли вы, и дорогу на родину, и даже своих родителей. И как вы забыли их, так и они забыли вас». «Да», — сказали дети, — «но мы хотим идти на родину». «Но кто покажет вам дорогу туда?» «Бог», — отвечал мальчик. «Кроме того, я помню, на дворе моих родителей стоит большая береза, на которой поет много хорошеньких птичек при восходе солнца». «А я помню», — сказала девочка, — «что вечером сквозь листву березы светит звездочка». «Глупенькие дети», — сказали им чужие люди, — «то, о чем вы просите, — глупость, которая повела бы вас к погибели, и детям запретили думать об этом». Но чем больше им запрещали, тем более дети думали о своей родине, и делали они это не из-за непослушания, а потому что желание вернуться к себе на родину овладело ими всецело и непреодолимо. Наконец, в одну лунную майскую ночь мальчик, который не мог сомкнуть глаз вследствие дум, сказал своей сестре: «Ты спишь?» «Нет», — отвечала она, — «я не могу спать. Я все думаю о нашей родине». «Так же, как и я», — сказал мальчик. «Давай свяжем наши вещи в узел и бежим отсюда. Мне все кажется, что я слышу голос Божий, который постоянно говорит мне: «Иди домой, иди домой». А что Бог велит, то не может быть грехом». «Да», — сказала сестра, — «и они потихоньку ушли».

Ночь была чудная, луна обливала своим светом дороги и тропинки. Некоторое время дети шли молча, наконец девочка сказала: «Знаешь, брат, я очень боюсь, что мы не найдем дорогу на родину». Брат сказал: «Будем постоянно направляться на северо-запад, туда, где заходит солнце в середине лета, там наша родина. А когда мы увидим на дворе березу, сквозь листву которой светит ясная звездочка, то мы можем быть уверены, что нашли наш дом». Через некоторое время сестра опять сказала: «Знаешь, брат, я так боюсь, что дикие звери или разбойники нападут на нас». «Бог защитит нас», — ответил брат. «Разве ты не помнишь молитвы, которые учили нас дома, когда мы были маленькими? Куда бы я ни направил свой путь на свете, судьба моя в руках Божьих». «Да», — сказала девочка, — «и Бог пошлет своих ангелов, чтобы вести нас по чужой стране». И вот они бодро пошли вперед. Мальчик вырезал себе из молодого дуба хорошую палку, чтобы защитить себя и свою сестру, но никакой беды с ними не случилось. Раз пришли они к перекрестку. Две совершенно одинаковые дороги шли в разные стороны, и дети не знали, которую из них выбрать. Вдруг они услыхали пение двух маленьких птичек на дороге влево. «Пойдем», — сказал брат, — «вот наша дорога, я это слышу по щебетанию птичек». «Да», — сказала сестра, — «эти птички непростые, это Божьи ангелы, которые преобразились в птичек, чтобы указать нам путь на родину». Они пошли дальше, а птички летели перед ними, перелетая с ветки на ветку, но так, чтобы они могли спокойно следовать за ними. Дети питались лесными ягодами и фруктами, пили студеную ключевую воду, а ночью спали на мягкой постели из мха. И им казалось удивительным, что куда бы они ни пришли днем, они находили пищу. Где бы им ни приходилось останавливаться вечером, они находили место для отдыха. Они не могли себе объяснить этого, но каждый раз, как они увидят птичек, они восклицали: «Это Божьи ангелы ведут нас!» И так они шли все дальше и дальше. Наконец девочка начала уставать и сказала мальчику: «Когда же мы начнем искать нашу березу?» «Не раньше, чем услышим, что народ вокруг нас говорит на том же языке, на котором говорили наши родители», — отвечал мальчик. И опять они долго шли по дорогам к западу и к северу. Лето стало приходить к концу, и в лесу стало холодно. Девочка спросила: «Не видать ли теперь нашей березы?» «Нет еще», — ответил мальчик. Страна, по которой они теперь шли, имела уже другой вид. До сих пор они все шли по большим равнинам, тогда как теперь на каждом шагу встречали холмы, горы, реки и большие озера. Девочка спросила: «Как мы перейдем через высокие горы?» «Я понесу тебя», — отвечал мальчик. И он нес ее. Опять девочка спросила: «Как переправимся мы через быстрые реки и через большие озера?» «Мы будем грести». И он греб, и они переправлялись через реки и озера, так как к какому берегу бы они ни подходили, везде находили они лодку, точно нарочно для них приготовленную. Но некоторые реки мальчик переплывал со своей сестрой. И плыть им было легко, как водяным птицам. Ангелы в образе птичек летели около них и облегчали им путь. Однажды они с раннего утра все шли, не отдыхая, и очень устали. К вечеру пришли они к одинокой избе, которая была только что отстроена на том самом месте, где сгорела старая изба. На дворе стоял ребенок и чистил репу. «Дай нам репку», — попросил мальчик. «Войдите», — отвечал ребенок, — «мать накормит вас». Услышав ответ, мальчик захлопал в ладоши и стал обнимать и целовать ребенка, плача от радости. «Чему ты так радуешься, брат?» — спросила удивленная девочка. «Как мне не радоваться», — отвечал мальчик, — «ведь этот ребенок говорит на языке наших родителей. Теперь можно начать искать нашу березу и звездочку». Они вошли в избу, где их ласково приняли. Хозяева спросили их, откуда они шли. Мальчик отвечал: «Мы пришли из чужой страны и ищем наш дом,
но мы не знаем другой приметы, как только той, что на дворе стоит береза, в ветвях которой утром поют птички, а вечером сквозь листву этой березы светит ясная звездочка. «Бедные дети», — грустно сказали хозяева, — «на земле растет много тысяч берез, а на небе светит много тысяч звезд. Как же найти вам в таком множестве вашу березу и вашу звездочку?» Дети отвечали: «Бог укажет нам». «Разве не привели нас его ангелы по длинным-длинным дорогам на родину? Ведь мы почти уже дома». «Финляндия велика», — сказали хозяева и покачали головой. «Но Бог еще больше», — отвечал мальчик. Поблагодарив хозяев, брат с сестрой снова отправились в путь. Теперь им уже не надо было больше есть и спать в лесу, так как они переходили от одного жилища к другому, и хотя повсюду была большая нужда, они везде находили убежище и кусок хлеба, все жалели их. Но ни березы, ни звездочки они не находили. Переходя с одного двора на другой, они искали их и находили много берез и много звездочек, но не те, которые они искали. «Ах, — вздыхала девочка, — Финляндия такая большая, а мы такие маленькие. Никогда нам не найти нашего дома». Но мальчик укорял ее и говорил: «Веришь ли ты в Бога?» «Да», — отвечала девочка, — «тогда ты должна знать, что бывали и не такие чудеса. Когда пастухи шли ночью в Вифлеем, то их вела звезда, и нас она тоже ведет, лишь бы мы верили». «Да», — сказала девочка, как она обыкновенно говорила брату, и снова пошли они дальше со светлой верой. Наконец пришли они раз вечером к одинокому дому. Было это уже на втором году их странствия. Был Троицын день, и пришелся он на конец мая, когда первая весенняя зелень только что начинает распускаться на деревьях. Как только они вошли через калитку во двор, они увидали большую березу с нежной, светло-зеленой листвой, сквозь которую в полусумраке вечера ярко светила звездочка. В это время года вечера уже были такие светлые, что эта звездочка была единственная, которую было видно на небосклоне, так как она была самая большая и самая яркая. «Это наша береза!» — сейчас же воскликнул мальчик. «Это наша звездочка!» — сейчас же ответила девочка. И они бросились друг другу в объятия, благодаря Бога и проливая счастливые слезы. «Вот место, через которое отец вводил лошадей», — сказал мальчик, припоминая. «А я узнаю колодец, у которого мать поила коров», — сказала девочка. «Там, под березой, два маленьких креста. Что это значит?» — спросил мальчик. «Мне так страшно войти в дом», — сказала девочка. «Что, если родителей нет больше в живых? Или вдруг они не узнают нас? Иди вперед, брат». «Давай послушаем сперва у дверей», — сказал мальчик, и сердце его сильно билось. В горнице сидел старик со своей женой. Собственно, ни тот, ни другой не были стары, но горе и нужда избороздили их лица морщинами. Муж сказал жене: «Да, вот и Троицын день, день, в который Господь ниспослал утешителя сокрушенному сердцу. Нам же нет утешения. Мы потеряли всех четверых детей. Двое спят под березой, двое в неприятельской стране и никогда больше не вернутся к нам. Тяжело под старость быть одним», — жена сказала. «Разве Господь не всемогущ и не всеблагий? Он, который вывел сынов Израиля из пленения, он может и нам вернуть наших детей, если найдет это нужным». «Сколько лет должно было бы быть теперь нашим младшим детям, если бы они были живы?» Отец отвечал: «Мальчику должно было бы быть 16 лет, а девочке 15. Нет, мы не заслужили такого счастья, чтобы снова иметь наших милых детей у нас». В это время отворилась дверь, и в горницу вошли мальчик и девочка. Сказали, что идут издалека, и попросили кусок хлеба.
«Подойдите, дети, — сказал отец, — и останьтесь у нас переночевать. Ах, такие были бы теперь наши дети, если бы мы не потеряли их!» «Какие славные дети! — сказала жена. — Ах, такие были бы и наши, если бы они были живы и были бы с нами!» И оба горько заплакали. Тогда дети не могли больше скрываться. Они со слезами бросились к отцу и матери в объятия и воскликнули: «Разве вы не узнали нас? Мы ваши милые дети, и это Господь чудесным образом привел нас к вам из чужой страны». Тогда родители прижали их к своему сердцу с неизъяснимой любовью, и все бросились на колени, чтобы возблагодарить Бога, который именно в Троицын день послал им такое утешение. Потом дети рассказали им про свою жизнь, а родители рассказали им о себе. И хотя как с той, так и с другой стороны было много горя, но оно было как будто совсем забыто и превратилось в большую радость. Отец радовался, видя своего сына таким мужественным и сильным, а мать не могла налюбоваться на свою дочку и, гладя ее темные волосы без конца, целовала ее цветущие щечки. «Да, — сказала мать с детской радостью, — недаром две чужеземные птички так весело пели сегодня на березе. Я так и думала, что должно случиться что-нибудь хорошее». «Я знаю этих птичек, — сказала девочка. — Это два ангела в образе птичек. Они все время летели впереди нас и указывали нам путь. А теперь они радуются вместе с нами, что мы нашли, наконец, наш дом». «Пойдем поздороваемся еще раз с березой и звездочкой, — сказал мальчик. — Посмотри, сестра, под березой спят наши брат и сестра. И если бы это были мы на их месте под этим зеленым бугорком, а они стояли бы вместо нас и смотрели бы на нашу могилку, что было бы с нами тогда?» «Вы, конечно, были бы тогда ангелами Божьими, — нежно ответила мать. — Теперь я знаю, — сказала девочка, — ангелы в образе птичек, которые показывали нам дорогу и которые сегодня в ветвях березы возвестили о нашем возвращении, — это наши маленькие брат и сестра, которые спят в могилке. Это они постоянно твердили нам в нашем сердце: идите домой утешать ваших отца и мать. Это они показывали нам путь в необитаемых местах, так что мы не умерли с голоду. Это они приготовляли нам постели из мха, так что мы не замерзли. И они же приготовляли нам лодки, так что мы не утонули. А сегодня они сказали нам: вот это ваша береза и ваша звездочка среди тысячи подобных им. Бог избрал их и послал к нам в защиту. Благодарю вас, сестрица и братец. Благодарю тебя, Боже». «Да, — сказал мальчик, — посмотри, как ясно светит звездочка сквозь листву березы. Теперь мы нашли наш дом. Теперь мы не пойдем дальше, сестра». «Милые дети, — сказал отец, — жизнь человека на земле состоит в вечном странстве к вечной цели. Продолжайте идти вперед, идите с Богом в сердце к вечной цели. Вы бодро шли вперед, имея ангелов путеводителями. О, пусть они и впредь указывают вам путь! Вы стремились к березе, она для вас означала родину. Хорошо, пусть родина будет целью вашей любви и вашей работы всю вашу жизнь. Вы стремились к звездочке, она означает жизнь вечную. Хорошо, пусть звездочка эта светит всю вашу жизнь».

0: Дорогие друзья, сказку Закариуса Топелиуса для вас читала Наталья Роснюк.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В городе Шлиссельбурге Кировского района Ленинградской области завершилось проектирование и получено положительное заключение Леноблгосэкспертизы на объект культурного наследия на улице Жука, дом 7. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой. Он отметил, что после завершения реставрационных работ в здании планируется создать музей истории Шлиссельбурга. Ожидается, что реставрация начнется в следующем году. Дом Дернова на Таврической улице в Петербурге в 2027 году предстанет в обновленном виде. В настоящее время идет реставрация фасадов объекта культурного наследия регионального значения. Мастера ГИОП восполняют лепной декор на лицевых фасадах, в том числе поврежденные барельефы драконов. Также они восстанавливают поврежденный купол с люкарнами в стиле барокко, венчающий угловую часть здания. Специалисты ГИОП также занимаются восстановлением балконов. На сегодня в работоспособном состоянии сохранилось только три, поэтому для воссоздания утраченных кирпичные стены будут заводить новые металлические балки. Торги за дачу знаменитого ювелира Фаберже в Парголово завершились победой московской компании. Историческое здание с участком досталось организации «Форма Инвест». Объект культурного наследия ушел с молотка за 102 миллиона 690 тысяч рублей. Цифра в 2,2 раза превышает его изначальную стоимость. Теперь перед новым владельцем стоит серьезная задача. Хотя использование дачи в коммерческих целях не запрещено, сначала необходимо провести реставрацию. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. По условиям сделки работы должны завершиться до февраля 2029 года. Их ориентировочная стоимость около 5 миллиардов рублей. Здесь государство готово оказать поддержку, предоставить льготное финансирование под низкий процент. На Васильевском острове открылся сквер Леонардо Эйлера. Здесь появились прогулочные дорожки, зоны отдыха, навесы с качелями, тематическая детская площадка, новое освещение и дополнительное озеленение, сообщили сегодня в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина. Уже существующие деревья были сохранены и теперь создают прекрасные тенистые места, говорится в сообщении. В сквере также можно подробнее узнать о научном наследии великого ученого, прожившего в Петербурге почти половину жизни и создавшего здесь большинство своих трудов. Комитет по культуре утвердил список 10 независимых театров, которые в этом году получат субсидии из городского бюджета. Общая сумма поддержки составила 81,5 миллионов рублей, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Петровский. Петербург – единственный регион в России, где негосударственным театрам выделяется помощь из бюджета. Благодаря этому они развиваются и расширяют репертуар, пояснил Борис Петровский в мессенджере «Макс». Средства можно направить на аренду помещений, оборудование, костюмы, реквизит или гонорары постановщикам. Самый крупный транш, 19 миллионов рублей, получит русская антреприза имени Андрея Миронова. В числе получателей также театр «Кукфо», малый театр «Кукол», «Синяя птица» и другие. Большинство учреждений направят поддержку на детские постановки. В рамках 33-го сезона фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» уникальная скрипка «Монтегаца» 1795 года создания оживет в руках скрипача Дино де Пальмы. Этот инструмент часто ставится наравне со скрипками Страдивари и Гварнери за красоту звучания и уникальность. Уже завтра, 23 июня, в ротонде Мариинского дворца пройдет концерт «Музыкальная лестница», приуроченный к завершению научной реставрации парадной лестницы и вестибюля парадного входа дворца. Здесь Дино де Пальма совместно с камерным оркестром «Константиновский» исполнит произведение Паганини и рекомпозицию Рихтера.
27 июня раритетный инструмент, ровесник самого дворца, переместится в Белый зал Государственного музея-заповедника Петергоф. В программе музыкального вечера «Под шум фонтанов» зазвучат произведения Паганини, а также шедевры четырех эпох – романтизма, барокко, необарокко и классицизма. Лужское трио представит Ленинградскую область на Всероссийской фольклориаде в Уфе. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что от региона выступят три солистки ансамбля «Зоренька» из Луги. По словам Александра Дрозденко, выбор коллектива не случайен. Лужская земля известна своими песенными традициями. Еще в 70-е годы прошлого века здесь начали работать первые фольклорные экспедиции, участники которых записывали редкие образцы местного народного пения. Об этом глава Ленинградской области рассказал в своих социальных сетях. Сегодня это наследие сохраняют солистки ансамбля «Зоренька» Мария Степанова, Дарья Степанова и Ирина Дмитриева. Девушки воссоздают аутентичное многоголосие Лужского края, изучают диалектные записи и знакомят с традиционной культурой на концертах и мастер-классах. «Желаю успеха девушкам, легких ног и магии на сцене», написал Александр Дрозденко. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. Во вторник, 23 июня, малооблачная погода без осадков, днем будет 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 758-760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 39%, ветер западный 4-6 метров в секунду. В среду, 24 июня, пасмурная погода без существенных осадков, вечером нигде, кое-где небольшой дождь. Температура воздуха 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление 755-757 миллиметров. Относительная влажность воздуха 84%. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Итак, завтра малооблачная погода без осадков, плюс 18-20, а в среду пасмурно, без существенных осадков, 11-13 градусов тепла. Вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление в эти дни будет понемногу снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 26 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 28 июня приглашаем по пушкинским местам Юго-Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Савертинская. Творчество Игоря Федоровича Стравинского. Передача первая.
1: Есть великий русский композитор, которого можно назвать полной противоположностью Рахманинову, и который в 20 веке был признан самым крупным музыкальным творцом. Это Игорь Федорович Стравинский. Он оставил наследие поразительное по широте замыслов, разнообразию жанров и многогранности интересов. Его творческий путь продолжался более 60 лет. И сочинения, которые он за это время написал, относятся к абсолютно разным и часто очень неожиданным. Есть музыка, в которой воссоздается Древняя Русь, которая основана на претворении нашего национального фольклора. Есть музыка, которая вдохновлена композиторами прошлого. Есть сочинения на античные мифы и библейские тексты. Есть сочинения на народные сказки и гравюры XVIII века. Он изменчив и неожидан, иногда эксцентричен, часто парадоксален. Но всегда, независимо от жанра, стиля и манеры, которые меняются на протяжении времени, иногда очень быстро меняются, он всегда остается самим собой, узнаваемым буквально с третьего такта музыки, властно подчиняющим себе самый разнородный и неподдающийся материал. Современники, порой с оттенком осуждения, называли его хамелеоном. Мне же кажется, что более справедливо назвать его протеем, потому что внутри он всегда остается самим собой, но представляется совершенно разным, меняющим свой облик и предстающим совершенно иным в разных своих произведениях. Удивительно, но этот величайший мастер XX века первоначально себя совершенно не собирался посвятить музыке. Хотя он родился в музыкальной семье, отец его был знаменитым басом. Это Федор Стравинский, солист Императорского Мариинского театра. И тем не менее, хотя Стравинский впитывал в себя и все театральные впечатления, и окружающую музыку, естественно, проявлял какие-то способности, но учиться он пошел не в консерваторию, а на юридический факультет Петербургского университета. Его он окончил. А вот музыкально-теоретические предметы изучал сначала с композитором Акименко, в общем, неизвестным сейчас. Он занимался педагогикой, давал частные уроки. Потом занимался самостоятельно. И только на протяжении 1903-1905 годов стал брать уроки у Римского-Корсакова. Мы не знаем, какие это были уроки, но, по-видимому, всему понемножку. И теорией, и формами, и свободной композицией. Но вот это осталось его единственной консерваторией. Так что он в своем роде уникальный, великий композитор, который никогда не учился музыке. И его первые произведения написаны под серьезным влиянием музыки Римского-Корсакова. Он заимствовал у него и эту сказочную тематику, которой Римский-Корсаков увлекался в последние годы, и приемы оркестровки очень яркой и красочной, и привлек к себе внимание знаменитого русского деятеля Сергея Павловича Дягилева, который заказал ему его первый балет. Это была «Жар-птица» по мотивам русской народной сказки. Было это в 1909 году. И после этого его сотрудничество с Дягилевым продолжается очень долго и плодотворно. Так он создает для него балет «Петрушка». Я думаю, что это, наверное, самое известное в России произведение Стравинского, потому что его и ставят на сцене, и исполняют как оркестровую сюиту, и часто звучит фортепианное переложение этой оркестровой сюиты, которую очень любят пианисты-виртуозы. И музыка была тоже очень русская, но совершенно другая, уже не сказочная, как в «Жар птицы», в которой чувствуются отблески как бы оперы Римского-Корсакова о Кощеевом царстве. А музыка совершенно другая, это тоже народная, но городская. Тут и частушечные какие-то, и цыганские, и другие подобные мотивы. И все это передается в совершенно насыщенном таком виде, что композитор Мясковский в рецензии написал: «Вся музыка его полна такого задора, свежести, остроумия, такого здорового неподкопанного веселья, такой безудержной удали, что все эти нарочитые пошлости, тривиальности, этот постоянный фон гармоники не только не отталкивают, но, напротив, еще больше увлекают». Это было написано после премьеры, которая состоялась в 1911 году в Париже.

следующим балетом, который также был заказан Дягилевым и создавался практически почти одновременно с «Петрушкой», была «Весна священная», которая была тоже посвящена России, но уже не городской жизни конца XIX века, а эта картина, собственно, балет так и называется, «Картина языческой Руси в двух частях». Сценарий Стравинского и Рериха. Так стоит в заглавии издания. И действительно, Стравинский писал это вместе с Рерихом, с которым он познакомился и сблизился, и который помог ему во многом создать этот балет, в котором сюжет как таковой отсутствует. Сам Стравинский излагает содержание «Весны священной» таким образом. «Светлое воскресение природы, которое возрождается к новой жизни, воскрешение полное, стихийное воскрешение зачатия всемирного». И вот каково краткое содержание. Рассвет, племя собирается на праздник священной весны, начинается веселье, пляски, игры возбуждают всех, действо умыкания жен сменяется хороводами, потом начинаются молодческие мужские игры, появляются старцы во главе со старейшим мудрейшим, происходит обряд поклонения земле с ритуальным поцелуем земли. Завершает все яростное вытаптывание земли, такой музыкальный номер. Глухой ночью девушки избирают великую жертву. Одна из них, избранная, представ пред Богом, сделается заступницей племени. То есть это произойдет ритуальное убийство, и старцы начинают этот обряд. Господствующей стихией балета стал ритм, гипнотический, все себе подчиняющий. Он царит в необычной, полной стихийной силы музыки, управляет движением согнутых, как бы придавленных к земле людей. Вступление создает картину постепенного пробуждения природы, четкий ритм и возгласы валторно открывают весенние гадания. И заключение – это величание избранной, где господствует страшная, неукрощенная стихия. Опять-таки приведу слова академика Асафьева. Словно тяжелые молоты выковывают ритм, и после каждого удара с шипением вырывается пламя. Взывание к праотцам – это краткое, повелительное, основанное на суровой архаической псалмодии обращение, и кульминация – великая священная пляска, в которой безраздельно господствует стихийный могучий ритм и предельное динамическое напряжение. Премьера «Весны священной», состоявшаяся в 1913 году в Театре Елисейских полей, привела зрителей в шок. Публика свистела, смеялась и шумела. Чтобы усмирить разошедшуюся страсть, Дягилеву пришлось несколько раз гасить свет в зале, и все же утихомирить публику не удалось. Спектакль прервался. Однако наиболее чуткие любители музыки поняли не только ее новизну, но и ее ценность. Кстати, не исключено, что Дягилев был очень доволен этим скандалом, потому что, как ныне известно, скандал всегда способствует популярности. И вот Стравинский вспоминал: «Я не имел возможности судить об исполнении во время спектакля, так как покинул зал после первых же тактов, которые сразу вызвали смех и издевательство. Выкрики сначала единичные, потом слились в общий гул. Скоро шум стал таким, что нельзя было уже ничего разобрать. Я должен был держать Нижинского, имеется в виду Вацлав Нижинский, который был балетмистром в этом спектакле. Я должен был держать Нижинского за платье. Он был до того взбешен, что готов был ринуться на сцену и устроить скандал». Конец цитаты. Но один из критиков, который ругал балет и писал об его абсурдности, тем не менее в конце статьи вдруг парадоксально высказал очень проницательную мысль. Композитор написал партитуры, до которой мы дорастем только в 1940 году.
И действительно, «Сейчас весна священная» считается одним из лучших сочинений Стравинского. И на фоне того, что мы слышим в музыке XX века, она ничуть не пугает, не удивляет и не ужасает.

После этого, казалось бы, такого достаточно предсказуемого восхождения, Стравинский вдруг резко меняется, потому что следующий его балет «Пульчинелло» написан на музыку, в основе которой лежат рукописи Пергалези. То есть и музыка, и само либретто созданы по мотивам неаполитанской сказки начала XVIII века. После Пульчинеллы новый резкий переход до строгий музыкальный конструктивизм в балете «Аполлон Мусагет». Здесь все основано на танцах, на танцевальных формах эпохи Люли, то есть Людовика XIV Франции. И тут еще, может быть, можно было проследить какой-то логический ход. Но вот следующий его балет – это совершенно новый поворот. Это «Поцелуй феи», который он пишет в память Чайковского. И музыка во многом использована, именно опирающаяся на музыкальный язык Чайковского. И тут вот и появляется мнение критики о том, что Стравинский – это хамелеон.

Естественно, он пишет не только балеты. Он создает совершенно новые жанры, оригинальные, именно собственные, им самим придуманные. Это байка про лису, петуха, кота да барана. Это история солдата. Это свадебка, которая в Стравинском самим определена как балет, но на самом деле является какой-то смесью балета с кантатой. Он обращается к опере, и в опере он тоже использует самые разные сюжеты. В частности, комическая опера «Мавра» по пушкинскому «Домику в Коломне». А опера «Похождение повесы» использует в качестве сюжета гравюры английского художника Хогарта, гравюры 18 века. Так что это совершенно другой мир и другой тип музыки. Он пишет и симфонии, симфонические произведения. Одно из крупнейших его сочинений – это опера-оратория «Царь Эдип», где странным образом использована трагедия Софокла, но текст пишет Жан Кокто, известный французский деятель, и при этом опера идет на латыни. Хотя, казалось бы, очень странное соединение древнегреческого автора, французского сценариста и русского композитора. А все вместе идет на латыни, но это замечательное произведение, одно из величайших.

0: Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Савертинская, посвященная творчеству Игоря Федоровича Стравинского. В передаче прозвучали фрагменты балетов «Петрушка», «Весна священная» и «Поцелуй феи» и оперы «Царь Эдип» Игоря Федоровича Стравинского.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Дорогие братья и сестры! Мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Традиционно в Петербурге называли особняками даже очень богатые дворцовые здания, потому что в столице государства дворцами можно было называть только жилища членов императорской фамилии или других владетельных персон. В отличие от всей остальной России, где дворцы

0: могли назвать и жилище купца. И вот одним из тех зданий, которые в 20-м столетии называли дворцом, а до этого он всегда числился особняком, было жилище, построенное на рубеже 1790-х годов Воронцовым для своей супруги Ирины Ивановны и своих детей на Фонтанке, ныне участок 21. Тогда это был классический особняк с колонным портиком, с проездом во двор и входом из-под арки этого проезда. И многие считают, что это было строение, принадлежавшее к Варенге. Но, скорее всего, это построил кто-то из людей его круга. Может быть, это был Николай Александрович Львов, с которыми Воронцовы были в близком знакомстве и также были знакомы со многими его друзьями. Ирина Ивановна, быстро овдовевшая, в общем-то, хозяин дома не дожил до окончания строительства, в середине 1790-х уехала за границу, имея в виду здоровье своего маленького сына Ивана Илларионовича, и продала этот дом одному из близких к Екатерининскому двору лиц, Дмитрию Львовичу Нарышкину, при его женитьбе на Марии Антоновне Святополк-Четвертинской. Когда молодые въехали во дворец, большую оду на новоселье написал Гаврила Романович Державин. Мария Антоновна Нарышкина известна сегодня даже гораздо лучше, чем ее супруг, потому что она была официальной фавориткой императора Александра I, и в этот дом, который как раз на рубеже XIX века приобрел особый блеск, многие стекались не только, чтобы полюбоваться замечательной красавицей или послушать разговоры, отличавшиеся особым юмором ее супруга, но и для того, чтобы привести в порядок свои дела, увидать хоть издали императора или цесаревича Константина Павловича, который тоже любил бывать в этом доме. У Марии Антоновны Нарышкиной от Александра была дочь София и еще сын Эммануил. И вот к тому времени, когда Софии надо было выходить замуж, отчасти для того, чтобы вывозить ее в свет, Нарышкины покупают соседний дом для того, чтобы устроить там большой столовый зал, парадный кабинет хозяина и большой танцевальный зал. Вот этот танцевальный зал сохранился до нашего времени, расписанный фресками, украшенный замечательными барельефами на темы Троянской войны, соперничества великих властителей из-за красивой женщины. Само оформление зала, назначение его как место, окружавшего эту замечательную красавицу Марию Антоновну Нарышкину, которую спустя полвека описал в «Войне и мире» Лев Николаевич Толстой, которая, конечно, осталась в воспоминаниях современников, то есть даже спустя несколько лет после смерти императора, с которым она уже 10 последних лет его жизни и практически не встречалась, тем не менее, народ стекался, чтобы просто на нее посмотреть, полюбопытствовать, ею полюбоваться. А для всех остальных петербуржцев этот дом стал интересен тем, что супруг ее, Дмитрий Львович, имевший роговой оркестр, как многие тогдашние аристократы, собирал в большом зале так называемую Нарышкинскую музыкальную академию. И вот описание дворца того времени оставлены нам многочисленными посетителями Нарышкинской академии, в том числе известным мемуаристом Никитенкой. Он описывает, что приходили не только на самый концерт академии, но и на репетиции. Для того, чтобы полюбоваться коллекциями художественными хозяина, купленными в Италии, Австрии, Германии. Там, куда не попадал обычный петербуржец, но где смогли побывать высокие хозяева этого дома. В 1834 году в этом доме Петербургское дворянское собрание давало большой бал в честь совершеннолетия цесаревича Александра Николаевича, будущего императора Александра II. Тогда сняли не только Нарышкинский двойной дом, но и соседний особняк Абазы и устроили зал еще под временным навесом во дворе. Этим занимался молодой, но уже известный архитектор Александр Брюлов. После смерти супруга оказалось, что Мария Антоновна почти разорилась. Дочь ее, Марина, вышла замуж. Сын Эммануил, в общем, тоже нуждался в деньгах. И поэтому мать и сын продают свой дворец, этот участок на углу Итальянской улицы, следующим владельцам. Дальнему родственнику хозяйки, Льву Александровичу Нарышкину. Он собирается сделать этот дом обиталищем своей любимой дочки Софьи Львовны и приглашает лучших архитекторов 1840-х годов Николая Ефимова и Бернарда Симона для того, чтобы отделать интерьеры и фасады. Наконец, два разноплановых по фасадам дома Нарышкина приобретают общее лицо уже в модном тогда стиле итальянского Ренессанса с большими арочными окнами второго этажа, с обильной лепниной, и тогда утрачивается колонный портик. На месте въездной арки появляется роскошный вестибюль, и, видимо, этот вестибюль строил как раз Николай Ефимов, потому что это очень похоже на работы Ефимова по оформлению нового Эрмитажа. Замечательная мраморная лестница, мраморная отделка стен, верхняя галерея является своеобразным музеем для демонстрации прекрасных мраморных статуй. А вот Бернардо Симон оформлял большую анфиладу гостиных фасада, где хозяйка дома Софья Львовна и ее матушка, еще молодая Ольга Станиславовна Нарышкина, принимали многочисленных гостей в своих салонах. Они были музыкальны, они были очень светскими дамами. Известно, что Софья Львовна любила домашние спектакли. И даже когда уже была не первой молодости после смерти супруга, устраивала детские спектакли для своих маленьких внуков. Здесь родились четверо дочерей и сын Софьи Львовны Нарышкиной, вышедший замуж за Петра Павловича Шувалова. Этот молодой человек делал прекрасную карьеру и к началу 1860-х годов занимал видное положение в петербургском обществе. Но он имел смелость критиковать в своем письме императору Александру II методы освобождения крепостного крестьянства. Не сам факт освобождения, а именно методы, которыми это было сделано. И поэтому впал в немилость и фактически был выслан из страны. Перед отъездом Шуваловы написали своеобразное завещание, распределив свои многочисленные имения, свои доходы, и в том числе этот дом передавая своему сыну, ну а другие имения деля между ним и своими дочерьми, которые выходили замуж за графа Бобринского, князя Долгорукого и тоже нуждались в хорошем содержании. Им было, видимо, тяжело покидать этот дом, который они отремонтировали незадолго перед отъездом. Молодой архитектор Роман Бернгард возвел тогда беломраморной лестницей роскошный лепной купол. Даже современники и даже мы, потомки, не совсем понимаем, как это внешне отягощенное многочисленной лепниной сооружение может так легко парить над мраморными колоннами верхнего вестибюля. Тогда были оформлены комнаты для Софьи Львовны Нарышкиной в дворовом флигеле, замечательная круглая гостиная, кабинеты, большой парадный кабинет хозяина, и тогда большая столовая дома со стороны итальянской была оформлена в Шуваловский музеум, где висели многочисленные полотна, были расставлены статуи, но кроме них стояли мягкие диваны и кресла для того, чтобы владельцы и гости могли полюбоваться этими художественными сокровищами семейства. И вот этот уютный и такой модный дом Шуваловы покидают фактически навсегда. Возвращаются туда только в начале 1870-х годов, закончивший немецкий университет, их сын Павел Петрович. Женится он на знаменитой петербургской аристократке Елизавете Владимировне Борятинской. Княжна Борятинская происходила из семьи начальника кавалергардского полка, была внучкой военного министра, и семья Шуваловых знаменита своими государственными деятелями точно так же, как и, например, фельдмаршалом Александром Борятинским, родным дядюшкой хозяйки. Но для молодых отделывается новая квартира в первом этаже, очень светлая, современная, в ней устраивается в большом салоне даже театр, отделывают его лепными композициями с театральными масками, потому что Елизавета Андреевна привыкла к шумной жизни дома своих родителей. Но здесь это невозможно. Ее супруг, который был близким человеком к великому князю Владимиру Александровичу, был человеком мнительным, был человеком странных взглядов, и он наполнил, например, большой танцевальный зал старыми предметами, превратив его буквально в склад мебели. Иногда, правда, ее выносили, и тогда использовали большой зал как теннисный корт. То есть никаких балов дома. С другой стороны, Елизавета Владимировна была желанной гостьей во Владимирском дворце, и, собственно говоря, светской жизни в Петербурге ей с ее многочисленной роднёй, конечно, хватало. Хозяин дома вынужден был уйти с военной службы по состоянию здоровья в середине 90-х годов. Тогда он занялся своими коллекциями и устройством дел своих лысвинских пермских заводов. Но в начале 20 века он скончался. Это было незадолго перед русско-японской войной. И Елизавета Владимировна тогда стала, как было свойственно ее характеру, активно заниматься общественной деятельностью и, собрав санитарный поезд, отправилась на поля русско-японской войны. Женщина была удивительного мужества, и даже в Первой мировой войне, в следующей войне, в ее судьбе, она и то ездила на поля военных действий тоже с этими санитарными поездами. Она была знаменитой петербургской благотворительницей, участвовала в организации так называемых кустарных складов, то есть мест, где собирались произведения мастеров народных промыслов. И она устраивала благотворительные учреждения на окраинах Петербурга, в гавани, за Нарвской заставой был приют, которому она попечительствовала. И много она делала в системе общин сестер милосердия России, Русского Красного Креста. Но и светскую жизнь она восстановила в этом доме. Здесь ставили замечательные спектакли, которые остались в мемуарах современников. Например, на лестнице режиссер Александринского театра Азаровский поставил «Горе от ума». А в Большом зале она давала знаменитые балы и банкеты, которые имели названия, которые потом повторяли в Москве и по всей России. То бал в цветных париках, то бал в белом и черном. И многочисленные фотографии этих собраний украшали страницы журнала «Столица и усадьба». К счастью, Елизавета Владимировна смогла перевести часть своих капиталов за границу, и при появлении в ее особняке большевиков она уехала за границу и прожила еще пару десятилетий в Германии. А сам дворец, который сначала первые 10 лет был музеем истории отжившего быта, превращен был потом в дом культуры для работников инженерного труда, как тогда называлось, Дитер. И после войны, когда во время блокады туда попала бомба, разрушив дворовые помещения и повредив танцевальный зал, после была проведена реставрация дома, и он стал домом дружбы с народами зарубежных стран. Надеюсь, что скоро новая реставрация этого особняка будет закончена, и мы опять увидим замечательные интерьеры его парадных покоев.
1: Особняки и их владельцы. Особняк Воронцовой, Нарышкиной, Шуваловых. Набережная Фонтанки, дом 21. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Покровском соборе Гатчины. Епископ Вениамин принял участие в торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище. В Ладейном поле прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине Свирской победы. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В канун недели третьей по Пятидесятнице празднования Собора Санкт-Петербургских святых 20 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в Андреевском соборе. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Василеостровского округа протоиерей Евгений Шагенов, настоятель иерей Артемий Наумов с клиром и другие священнослужители. За усердные труды во славу Святой Церкви были награждены иерей Артемий Наумов правом ношения палицы, иерей Сергий Бартулев правом ношения набедренника. Храма была подарена икона блаженной Ксении Петербургской. «Поздравляем вас также с воскресным днем и днем небесных покровителей Санкт-Петербурга», сказал в ответном слове отец Артемий. Одним из них по праву является апостол Андрей Первозванный, потому что император Петр I вложил частицу его мощей при основании Петропавловской крепости. И вот апостол Андрей, будучи на небесах, несет такое послушание. Верующим раздали иконки петербургских святых. Неделя третью по Пятидесятнице, праздник Собора Санкт-Петербургских святых 21 июня, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Покровском соборе Гатчины. Его высокопреосвященству сослужили епископы Кронштадтский Вениамин, Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Плесецкий и Каргопольский Александр, Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Гатчинского городского округа протоиерей Владимир Фейер, благочинный Гатчинского районного округа протоиерей Владимир Вафин, секретарь епархиального управления Тихвинской епархии романах Николай Бестужев, духовенство Гатчинской епархии, клир собора и другие священнослужители. Было совершено славление перед иконой собора Санкт-Петербургских святых. Собору была подарена икона всех святых. Епископу Митрофану была вручена панагия. Епископ Петерговский Силуан в связи с 40-летием был награжден медалью апостола Петра первой степени. Настоятель Казанского собора Луги протоиерей Николай Денисенко в связи с 75-летием был награжден орденом преподобного Сергия Радонежского первой степени. За усердные труды во славу Святой Церкви Нина Манида удостоена знака священномученика Вениамина митрополита Петроградского. Владыку приветствовала глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нищедим. В ответном слове владыка Митрофан напомнил, что этот собор после десятилетий разорения созидался трудами недавно почившего настоятеля протоиерея Михаила Юримского, поблагодарил митрополита Варсонофия за совместную молитву и подарил ему набор для помазания. В день 85-летия начала Великой Отечественной войны 22 июня наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин во главе делегации Санкт-Петербургской епархии принял участие в торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище. Владыка возложил цветы к подножию монумента «Мать-Родина». Память погибших в годы войны также почтили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, представители религиозных конфессий города. Участники торжественно-траурной церемонии приняли участие во всероссийской акции «Минута молчания». Прозвучал гимн Российской Федерации. Памятные акции прошли 22 июня на Смоленском мемориальном кладбище, на площади Победы у монумента героическим защитникам Ленинграда, в Красном селе у Триумфальной арки Победы, в парке Сосновка у памятника защитникам Ленинградского неба, а также на многих других блохадных и воинских захоронениях и мемориалах. 22 июня, в день памяти и скорби, преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский Ладейно-Польский, принял участие в торжественно-траурных мероприятиях на Невском пятачке, посвященных 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. После минуты молчания и совершения заупокойной литии владыка Мстислав возложил живые цветы к рубежному камню. 20 июня в Ладейном поле прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 82-летию Свирской победы. В праздновании приняли участие благочинный Ладейно-Польского округа игумен Антоний Гутник и настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей Михаил Николаев. В рамках памятных мероприятий священнослужители приняли участие в торжественном возложении цветов к памятнику приказу в парке Свирской победы и в праздничных мероприятиях на Петровской площади. 20 июня, в субботу Седмицы Третьей по Пятидесятнице, Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме в честь Валаамской иконы Божией Матери в поселке Терволово Гатчинского района. Его Преосвященству сослужили благочинный Гатчинского районного округа протоиерей Владимир Вафин и настоятель храма иерей Александр Алисов. 20 июня, в канун недели Третьей по Пятидесятнице, Собора святых Санкт-Петербургской митрополии, Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил всенощное бдение в храме всех петербургских святых в городе Гатчине. Его Преосвященству сослужили благочинный Гатчинского городского округа протоиерей Владимир Фейер и настоятель храма иерей Михаил Самсонов. Книга настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках протоиерея Григория Григорьева «Сказка про Алю и Аля» из серии «Ветер радости» представлена 19 июня в Просветительском центре Феодоровского собора. Настоятель протоиерей Александр Сорокин во вступительном слове отметил, что ко всем регалиям отца Григория, общественный деятель, член Союза писателей России, доктор медицинских наук, доктор богословия, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, протоиерей, следует добавить сказочник. Отец Григорий сказал: «Чем важна для меня эта книга? Я ее писал 47 лет, начал в 1978 году. Она была написана буквально за 3 месяца, а дальше перерабатывалась и стала для меня инструкцией по выживанию под черными тучами. Когда они сгущались, я брался за работу над книгой. Большое влияние на нее оказала моя служба на подводной лодке. Если бы в космос отправили, появилась бы и космическая глава». Впервые сказка про Алю и Аля была издана в 1991 году наряду с книгой «Накануне чуда». В прошлом году книгу выпустили 2 издательства. Есть аудиокнига, электронная книга. Аудиокнигу автор записал сам. Отец Григорий рассказал, что в одной из школ Пушкина существует программа приучения детей к чтению. Объявляется книга месяца, детям предлагают прочитать ее и встретиться с автором. Такой книгой стала и сказка про Алю и Аля. Священник поначалу был настроен скептически, думал, что современные дети не интересуются книгами, но результат был интересным. Во встрече участвовали 500 детей с 1 по 6 классы. Было много вопросов про продолжение сказки. Оно существует, работа над ним тоже была начата во время службы на подводной лодке. Книга будет называться «Лунный рубеж». Герои сказки перенесутся на Луну. Это не совсем астрономическая Луна, скорее сказочная. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина.
2: Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10 – в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
1: Книга протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия» – это лекции, прочитанные автором в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Евгений рассматривает наиболее сложные и интересные, с его точки зрения, сюжеты Пятикнижия, давая собственную оригинальную интерпретацию этих хорошо известных тем, ведь Священное Писание — это не собрание древних текстов, а средство осмыслить свой собственный духовный путь. Ежедневно в 22 часа 30 минут в эфир выходят передачи, подготовленные по книге протоиерея Евгения Горячева «Очерки библейского богословия», читает автор.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 104-е зачало послания к римлянам, отрывки из 10 и 11 глав.
1: Братья, Писание говорит, «Всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас? И так вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит, «Меня нашли, не искавшие меня. Я открылся, не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». И так спрашиваю, «Неужели Бог отверг народ свой?» «Никак, ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал».
0: Послушайте 41-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 11 главы.
2: «Сказал Господь, кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице, и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь ходил и проповедовал. Господь исцелял. Господь призывал людей в Царство Небесное. Но были люди, которые осуждали Его. Были люди, которые препятствовали Ему. Были люди, которые говорили, «Не слушайте Его». Он изгоняет бесов силу Вельзевула, князя бесовского и так далее. И вот Господь говорит о таких людях. «Кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорит, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить». О чем же речь в этом месте из Священного Писания? Речь идет о том, что мы с вами, люди, слишком часто бываем зациклены на своих проблемах, на своих бедах. И бывает так, что когда рядом с нами кто-то плачет, мы не плачем, а наоборот радуемся тому, что горе случилось не у нас. И наоборот, когда у кого-то радость, мы с вами начинаем завидовать и думать опять-таки о себе, о том, что почему это не у меня радость, а у кого-то. И начинаем плакать. Делаем все наоборот. Для христианина очень важно иметь возможность и уметь по-настоящему сострадать страждущим и радоваться с радующимися. Что же здесь произошло? Здесь произошло то, что люди, которые приходили к Спасителю, которые видели чудеса, которые Он творит, могли бы догадаться, что не мог бы этот человек, если бы он не был от Бога, творить таких чудес. Но что их интересовало? Их интересовало следующее, что вот исцелил в субботу, формальность нарушил, ай-яй-яй. А сам факт того, что исцелил, чудо совершил, что Бог проявил себя, уже никого не интересовал. У нас тоже так порой бывает. Мы слишком много внимания обращаем на формальности и забываем о том, что на самом деле где-то рядом мы можем не увидеть или не услышать голос Божий. И находили обвинения, что вот пришел Иоанн праведный, говорили в нем бес, а пришел Господь наш, про него говорили, что вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Люди искали повода не для спасения, а для того, чтобы осудить. В итоге сами оказались осужденными. Будем мы, братья и сестры, очень внимательны к этому. Не будем спешить кого-либо осуждать. Не всегда мы понимаем, почему человек так поступает, почему он так делает. Особенно, если через человека является сила Божия. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Почему Господь начал укорять целые города? Вот именно потому, что фактически они согрешили именно тем, что называется хулой на Духа Святого. Что это такое? Сын человеческий пришел к нам в виде человека, в виде просто простого земного человека. И узнать в нем Бога воплощенного было сложно. И поэтому то, что люди соблазнялись, это можно было понять по-человечески. И Господь тоже к ним снисходит. Но почему Господь так подчеркивает и осуждает грех хулы на Духа Святого? Вот именно потому, что Дух Святой в этом мире является во всей силе Божества. И, соответственно, тот человек, который отвергает явное действие Божие, становится противником Богу. Вот почему Господь так осуждает эти города, в которых были явлены силы Его. Там, где Господь явил именно силу Божию, потому что по тем или иным причинам люди этих городов явно стали отвергать Бога. Будем мы внимательны, братья и сестры, к тому, что происходит вокруг нас. Иногда Господь являет Себя в жизни тех или иных людей не так, как мы считаем. Он должен был бы явить Себя. Но мы должны готовы быть признать свою неправоту. И, как я уже говорил, не спешить никого осуждать. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 23 июня, 10 июня по старому стилю, Православная Церковь празднует память нескольких святых, живших в IV веке. Сегодня совершается память мучеников Девы Антонины и воина Александра, пострадавших в 313 году, и священномученика Тимофея, епископа города Пруссы в Вифинии. Епископ Тимофей проповедовал веру Христову при императоре Юлиане Отступнике, был заключен в темницу и обезглавлен. В этот день вспоминается также преподобный Феофан Антиохийский. Он происходил из языческой семьи, в юности женился, но его супруга вскоре умерла. После ее смерти Феофан уверовал во Христа, крестился и принял монашество. Он проповедовал среди христиан Антиохии, обличая распутство и убеждая вести целомудренную жизнь. Узнав об одной блуднице, Пансимине, которая многих отвратила от пути спасения, преподобный Феофан стал молиться о ее исправлении. Надеясь на помощь Божию, он взял у своего отца много золота и убедил Пансимину оставить распутство и выйти за него замуж. Ради выгодного брака Пансимина согласилась стать христианкой. Феофан настаивал ее в вере, и, приняв святое крещение, Пансимина, по молитвам святого Феофана, полностью переродилась, раздала все богатства, поселилась рядом с кельей преподобного и стала вести жизнь подвижницы. Через несколько месяцев, в 369 году, она скончалась в один день со своим наставником. В этот день мы вспоминаем также святителя Воссиана, епископа Лавдийского. Воссиан был сыном правителя Сиракузской области. Для получения образования отец отправил его в Рим. Там юноша разыскал христиан, так как давно стремился узнать об их вере, и принял крещение. Спасаясь от гнева отца, Воссиан бежал из Рима в Равенну к своему родственнику епископу Урсу, который вместе с Амвросием Медиоланским посвятил Воссиана во епископа города Лодии на севере Италии. В Лодии святитель Воссиан выстроил прекрасный храм во имя святых апостолов. Он часто обменивался письмами со святым Амвросием Медиоланским и присутствовал при его блаженной кончине. Святитель Воссиан мирно скончался в 409 году, прослужив в архиерейском сане 35 лет. В сонме русских святых сегодня прославляется преподобный Силуан, схимник Киево-Печерский. Он сподобился от Господа обильных духовных дарований, особого молитвенного дерзновения к Богу, постоянной радости о Господе, прозорливости и дара чудотворений. Жил преподобный в конце XIII, в начале XIV века. Его мощи покоятся в Феодосиевых пещерах. В этот день в 1609 году совершилось обретение мощей святителя Василия Рязанского. Сегодня же установлено празднование собора рязанских святых. Святитель Василий жил в XIII веке и был сначала епископом Муромским. Однако жители Мурома восстали против своего архипастыря, обвинив его в грехе блуда. Древняя летопись указывает, что святитель после продолжительной молитвы вышел к реке Оке, распростер на воде свою епископскую мантию и встал на нее, держа в руках икону Пресвятой Богородицы Муромской. Таким чудесным образом, шествуя по водам, он прибыл в Рязань, где был с почетом принят рязанским князем и народом. Пастырское служение святителя Василия пришлось на время татарского нашествия на Русь и продолжалось всего 10 лет. В 1295 году святитель Василий Рязанский мирно отошел ко Господу. Через 300 лет, в период смутного времени, были обретены нетленные мощи святителя и совершено его церковное прославление. Другой праздник, совершаемый 23 июня, собор сибирских святых, приурочен ко дню памяти святителя Иоанна Максимовича, митрополита Тобольского, одного из самых выдающихся просветителей, духовных писателей и миссионеров Русской Церкви. В сонме новомучеников и исповедников российских 23 июня прославляются священномученики Николай Динариев, Василий Победоносцев и мученик-мирянин Павел Парфенов, пострадавший в 1918 году. Также сегодня совершается память священномученика Тимофея Ульянова, принявшего мученический венец в 1940 году. Священномученик протоиерей Николай Иванович Динариев был первым настоятелем церкви усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Данево Рязанской губернии. Церковь была построена в 1897 году на средства прихожан. Отец Николай прослужил в ней более 20 лет. Почти сразу после революции в 1918 году священномученик был арестован и расстрелян вместе со священником Матфеем Рябцевым у стен городского кладбища города Касимова. Священномученик протоиерей Василий Победоносцев служил в Троицком соборе города Каменск-Уральского в Пермской губернии. Во время революции он был уже в преклонных годах. В 1918 году, 10 июня по старому стилю, отец Василий был зарублен большевиками. Ему отсекли голову и погребли в общей могиле. Священномученик Тимофей Константинович Ульянов родился в 1900 году в крестьянской семье Воронежской губернии. С 17 года служил псаломщиком в Вознесенской церкви села Сатино-Русское в Московской области. В начале 30-х годов был рукоположен в иерее к этой церкви. Арестовали отца Тимофея в 37-м году, приговорили к 10 годам лагерей. В начале священномученик находился в тюрьме города Серпухова, а затем его отправили в Нижнеамурский исправительно-трудовой лагерь, находящийся в городе Советская Гавань в Хабаровском крае. Там 23 июня 1940 года священномученик Тимофей Ульянов умер в лагерном лазарете от истощения. наш церковный календарь продолжается чтением жития святителя Иоанна, митрополита Тобольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святитель Иоанн, в миру Иоанн Максимович, родился в городе Нежине в 1651 году. У его отца Максима Васильевича и матери Ефросинии было семеро сыновей, из которых Иоанн был старший. По окончании Киево-Могилянской коллегии, позже преобразованной в Киевскую духовную академию, будущий святитель был поставлен при ней учителем латинского языка. Тогда же, в 1680 году, он принял в Киево-Печерской обители монашество и углубился в подвиг внутреннего делания. С общего согласия братства молодому иноку поручили ответственное послушание проповедника. С того времени и начал раскрываться его исключительный талант красноречия. Святой Иоанн придавал особое значение внутреннему религиозному самопознанию. Сразу же определилась и главная тема его жизни – как человек должен свою волю согласовать с волей Божией. Ответить на этот вопрос святой попытался в своем труде, изданном в конце его долгой подвижнической жизни, под названием «Илиотропион, подсолнечник», или «Сообразование человеческой воли с божественной волею». В 1685 году святого Иоанна отправили с посольством в Москву. Там патриархом Иоакимом он был назначен наместником Брянско-Свенского монастыря, подчиненного тогда Киево-Печерской лавре. Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, в 1695 году, незадолго до своей кончины, назначил иеромонаха Иоанна архимандритом Черниговского Елецкого монастыря и наметил его своим преемником по кафедре. Святитель Иоанн благоговел к памяти святителя Феодосия, верою в силу его молитвенного предстательства пред Господом, и по своей вере получил благодатное исцеление от тяжкой болезни по молитвам святителя Феодосия. В самый разгар болезни ему явился святитель Феодосий и сказал: «Служи завтра, и будешь здоров». На другой день святитель, совершенно здоровый, к удивлению всех, отслужил божественную литургию. Чудо исцеления святителя Иоанна послужило началом чествования святителя Феодосия как благодатного угодника Божия. 10 января по старому стилю 1697 года патриарх Московский и всея Руси Адриан с собором епископов хиротонисал архимандрита Иоанна во епископа Черниговского в Большом Успенском соборе Московского Кремля. По вступлению в управление епархией епископ Иоанн создал при Черниговской архиерейской кафедре коллегиум, подобно Киевской академии. Ввиду высокого уровня богословского образования и воспитания, школа святителя Иоанна получила широкую известность. По существу, это была первая семинария в России, по образцу которой стали открываться духовные семинарии в других епархиях Русской Церкви. Тогда же святитель открыл типографию, в которой он и его преемники издали много сочинений духовно-нравственного содержания. Жизнь святителя Иоанна светилась высокими добродетелями, особенно же смирением. Она отобразилась и в его творениях: «Нравоучительное зерцало», «Богородица Дева», «Толкование на 50-й псалом», «Толкование на Отче наш», «Духовные мысли» и многие другие. Известна связь святителя Иоанна со святой горой Афон. Он принимал особенно горячее участие в судьбе русских насельников святой горы, оказывая им существенную материальную помощь в те тяжелые годы. Сохранилась его архиерейская грамота в русском Пантелеимоновом монастыре, свидетельствующая об его отношении к святогорцам. 14 августа по старому стилю 1711 года святитель Иоанн по возведению в сан митрополита прибыл на кафедру Тобольскую всея Сибири. Святитель неустанно заботился о просвещении своей епархии. Там он продолжил дело, начатое в Чернигове, усовершенствовал школу, открытую его предшественником, знаменитым миссионером святым митрополитом Филофеем, продолжил апостольскую проповедь среди язычников Сибири, обратив ко Христу многие тысячи людей. В Тобольске он вновь приступил к издательскому делу, использовав созданную им в Чернигове типографию. О жизни святителя в Сибири летописец говорит: «Был тих, скромен, благорассудлив, о бедных сострадателен, милостив. Часто он помогал людям, тайно, а иногда в одежде простого инока, приносил в дома нуждавшихся щедрую милостыню со словами: „Примите во имя Иисуса Христа“». Его дом в Тобольске всегда был открыт для всех нуждавшихся в помощи и слове утешения. Даже в день представления 10 июня по старому стилю 1715 года святитель Иоанн после божественной литургии, как это было в обычае у него и раньше, устроил в своем доме трапезу для духовенства бедняков и сам прислуживал за столом. Затем, простившись со всеми, святитель удалился в свои покои и во время благовеста к вечерне скончался в молитве, стоя на коленях. Святитель был погребен в пределе святителя Иоанна Златоуста Тобольского Успенского собора. Святитель Иоанн издавна чтится в Сибири. Ввиду многочисленных чудес и давнего местного почитания святителя Иоанна, в 1916 году русская церковь установила празднование памяти святителя в день его преставления. Память о святителе Иоанне бережно хранят сибиряки и все верующие русские люди. Он и поныне почивает в Тобольском соборе покрова Божией Матери.

0: завершает наш церковный календарь чтение жития святых мучеников Александра и Антонины. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая Антонина происходила из города Крадамна в Малой Азии. Как христианку ее привели к правителю Фисту, который уговаривал святую поклониться языческим богам, обещая дать почетное звание жрице богини Артемиды. Но святая мужественно исповедовала Христа и убеждала правителя отказаться от поклонения бесам в образе идолов. Фист приказал бить святую по лицу и заключил в темницу. Мученица все время пребывала в молитве, ничего не пила и не ела, но однажды услышала глас Божий: «Антонина, подкрепись пищей и будь мужественна, я с тобой». Когда ее вновь привели к правителю, мученица продолжала твердо стоять за христианскую веру и обличать язычников. Правитель решил отдать святую деву на поругание воинов, но Господь внушил одному из них, святому Александру, спасти мученицу. Он спросил разрешения войти к деве, чтобы склонить ее исполнить волю правителя. Святой Александр предложил мученице надеть его одежду и бежать. Святая Антонина устрашилась, но Господь повелел ей согласиться. Надев плащ воина, она, никем не узнанная, вышла из своего заключения. Посланные Фистом воины нашли святого Александра одного. На вопрос правителя он не отвечал ни слова и был предан истязаниям. По внушению Господа Иисуса Христа, святая Антонина тоже предстала пред Фистом. Им обоим отсекли руки, затем обмазали смолой и бросили в яму, где пылал огонь. Когда огонь потух, яму засыпали землей, чтобы христиане не могли собрать даже костей мучеников. Но правитель был тяжко наказан за свои злодеяния. Возвратившись домой, он онемел, не смог ни пить, ни есть, и после семидневных тяжких мучений умер. Святые мученики Александра и Антонина скончались 3 мая по старому стилю 313 года, но их память принято праздновать 10 июня. Мощи святых были перенесены в Константинополь и положены в Максимовом монастыре.

прозвучала стихира «Русским святым, земле русская» киевского распева в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Музейный калейдоскоп». Мы продолжаем нашу встречу со Светланой Олеговной Семеновой. Здравствуйте, Светлана Олеговна!
1: Здравствуйте!
0: Светлана Олеговна – старший научный сотрудник Музея истории и религии, где сейчас проходит выставка «Святые подвижники русского севера», куратором которой является Светлана Олеговна. И продолжаем слушать ваш рассказ.
1: Надо сказать, что собор новгородских святых – один из самых больших соборов. Собор – это собрание всех святых, которые были прославлены на этой земле. Около 160 новгородских святых. Здесь у нас представлено 67 на иконе только святых. Но, тем не менее, часть из них представлена на выставке отдельно. Сначала у нас святители, епископы новгородские, потому что из собора новгородских святых 22 святых-епископа. Епископ Нифонт, Никита, Аркадий и святитель Иоанн. Вот со святителем Иоанном очень интересная история. Иоанном он стал в Великой Схиме, а до Схимы он был Илия.

0: И пролилась слеза, наступила темнота, суздальцы испугались, начали друг друга бить, и в результате они убежали, и войско Андрея Боголюбского так и не смогло покорить на тот момент Великий Новгород. И в честь этого события новгородцы икону, битва новгородцев со суздальцами, как раз вот небольшая икона 17 века, тоже присутствует на нашей экспозиции рядом с иконой святитель Иоанн Илия. В 15 веке была создана иконография, первая икона, огромная икона, знаменитая на находится в Новгородском музее. Несколько икон находится в Третьяковской галерее. Вот одна из них – это битва новгородцев со суздальцами или чудо-знамение Божьей Матери. Потому что Илия составил канон этому событию, канон Божьей Матери. Она как чудотворная эта икона знамения стала прославляться. И эта икона является главной покровительницей Великого Новгорода. Икона Божьей Матери, знамение новгородцев. Но надо сказать, что Андрей Боголюбский все-таки покорил Новгород, потому что он закрыл дорогу, по которой проходили возы с хлебом, город стал голодать, и новгородцы сдались Андрею Боголюбскому, суздальскому князю, и на переговоры опять же поехал епископ Илия. Это знаменитый епископ. Мы все знаем эту историю, мы эту икону очень часто выставляем в связи с разными событиями, в связи с историей вот русского государства. То есть это так очень известное событие. Мы все рассказываем об епископе Илии, но мы как-то никогда не выставляли его изображение. И вот у нас на выставке как раз вот икона связана с епископом Илией. И если говорить вот об этих иконах, которые у нас иконы с другими святителями, это иконы из знаменитой серии мраморного дворца храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Эти иконы были написаны как подарок Константину Константиновичу для храма в мраморном дворце. И эта серия, это уникальная серия, больше таких нет. Это 366 икон, которые были заказаны мстеровским мастерам Чирикову и Дикареву. Эти иконы сохранились, они находятся в трех коллекциях музейных. Это в нашей коллекции, в Русском музее, в Эрмитаже. Большая часть икон находится именно у нас. И здесь мы вот видим как икона Стефана Пермского, так вот иконы святителей. Икона, дальше мы будем говорить о святом Ефреме Перекумске. Это тоже вот все иконы из этой серии.
1: То есть они были изъяты из храма мраморного дворца и распределены по музеям советским.
0: Да. Распределение, в принципе, вот так как постепенно было, потому что были межмузейные переходы, переносы. В принципе, у нас очень много монастырей в экспозиции, потому что, как мы видим, например, вот иконы Варлаама Хутынский на фоне Варлаама Хутынского монастыря, Антоний Римлянин. Большинство преподобных находится на фоне своих монастырей. Это у нас новгородские земли, новгородские святые. Если говорить о новгородских святых, то вот у нас на выставке Варлаам Хутынский и очень интересная гравюра «Чудо Варлаама Хутынского о снеге». Антоний Римлянин – это абсолютно удивительная личность. Если говорить вот о северных святых, люди шли из Новгорода, из Тверской губернии в северные земли, то Антоний Римлянин пришел на Русь из теплой, замечательной Италии, где все хорошо и тепло, человек взял и пришел в северные земли, на Волхов, и там основал монастырь. Потом у нас идут Оланецкие святые, и здесь большой раздел посвящен Александру Свирскому. Оланецкие – это карельские святые. И здесь у нас не так много, но несколько карельских святых. Один из самых знаменитых святых – это Александр Свирский, карельский святой. И здесь у нас гравюры, где он выкопал себе пещеру на Валааме, потому что сначала он был пострижник Валаамского монастыря на одном из островов, выкопал пещеру в свой рост, в скале вырубил, и в ней жил несколько лет. Потом он отправился на реку Свирь и 7 лет пребывал в уединении, потом его один из боярин на охоте обнаружил, появились ученики, появился обитель, монастырь. И здесь вот две замечательные гравюры. Явление Божьей Матери Александру Свирскому и явление Троицы Александру Свирскому. Вот те чудеса, которые с ним происходили.
1: Необычная гравюра. В современных иконах иной сюжет.
0: Но это гравюра 19 века на основе жития и того, как это описано. Преподобный Антоний Дымский в 13 веке основал монастырь Пустыни. Носил железную шапку. Мартирий Зеленецкий, который по Тихвинному в зеленецких топях, болотах основал монастырь. И гравюры с изображением этого монастыря. Потом у нас вологодские святые. Но если говорить о вологодских святых, то вот у нас здесь очень интересный уголок. Здесь мы сделали подобие кельи. Подобие кельи Кирилла Белозерского. У нас замечательная икона 1913 года. года из иконостаса. В басме очень красивая икона Кирилл Белозерский. Кирилл Белозерский — ученик Сергия Радонежского.

0: который был иноком и игуменом Сивиного монастыря в Москве, был знаком с Дмитрием Донским, со знатью, то тем не менее пошел в Вологодские земли, тогда это назывались все земли Белоозерские земли, был город Белое озеро, но основал монастырь он на озере Свирское озеро. Вот этот монастырь тоже стал богатым, величественным, знаменитым, с библиотекой. Здесь, если говорить о Вологодских святых, у нас сподвижник, с которым как раз пошел на Сиверское озеро, Ферапонт Можайский, Лужский чудотворец, основатель Ферапонтова монастыря. И здесь мы тоже видим изображение Ферапонтов монастырь в Вологодской области. Нил Сорский, он тоже как раз свой скит образовал, основал в Новгородских землях. Святые Дмитрий Прилуцкий и Павел Комельский, это тоже Вологодская область, и это тоже сподвижники Сергия Радонежского.
1: Это икона, где с закрытыми глазами стоит.
0: Это у нас история связана с очень интересным вологодским святым Феодосием Тотемским. Он был иноком Прилуцкого монастыря, который был основан святым Дмитрием Прилуцким. И он, ему было послушание работать на соливарнях на реке Тотим. Там недалеко как раз потом город Тотим образовался. И ему было видение, у него было желание, значит, создать монастырь. Он создал монастырь Тотимский. Он, у него фамилия Феодосий Суморин. И монастырь называется Феодосий Суморинский монастырь в честь его Спасо-Преображения монастырь. То есть Спасо-Преображения монастырь, который был основан Дмитрием Прилуцким. Феодосий Тотимский, Феодосий Суморин, он создает монастырь Спасо-Преображения на реке Тотьма. И мы видим как раз гравюру очень красивую с изображением этого монастыря. Но надо сказать, он этот монастырь процветал, но потом он в 1764 году в связи с указом Екатерины II о том, что небольшие монастыри надо все как бы закрыть, он был закрыт, но на этом монастыре был Преображенский храм каменный, но мощи Феодосия Тотимского находились под деревянным храмом Вознесения. И когда начали разбирать этот храм, вдруг обнаружили сами мощи. То есть тогда он еще не был святым. И мощи обнаружили нетленными. И тогда мощи были прославлены, от них произошло много чудес. Монастырь возобновили, построили еще много каменных церквей. И вот такие иконы, где изображен именно Феодосий Тотимский в гробу, когда вот он был обнаружен нетленным, эти иконы писались в большом количестве в этом монастыре, вот, и они раздавались. Иконы именно из Тотимского монастыря, где Феодосий Тотимским в том образе, когда он был обнаружен через 228 лет после своей смерти. Архангельские святые. Из архангельских святых у нас преподобный Антоний Сийский, Александр Ошевенский и раздел, посвященный Валаамским святым. Знаменитый Сергий и Герман Валаамские. Гравюра с изображением Валаамского монастыря. Очень интересная икона, где изображен Спас на троне со святыми апостолами и припадают к ногам Спасителя Сергий и Герман Валаамские. Очень интересная иконография. Открытки, фотографии, связанные с Валаамским и с Коневецким монастырем, потому что дальше мы рассказываем о Арсении Коневецком монастыре. Мы видим, опять же, изменения серии мраморного дворца икону Арсений Коневецкий, гравюру с изображением Коневецкого монастыря и икону Коневская Божья Матерь, Голубинская, ее часто называют, потому что это та икона, с которой он приехал на этот остров Коневецкий. Эта икона ему была дана еще на Афоне. Арсений Коневецкий, он перед тем, как основать монастырь на острове Коневец на Ладожском озере, 3 года находился на Афоне. Там ему было видение, что ему необходимо поехать на север. Его благословили этой иконой Божьей Матери. И он отправился на Ладожское озеро, приплыл к Коневскому озеру. Хотел отплыть, но его все равно лодка постоянно приплывала, то есть он был никак не уехать. Тогда он с иконой вышел, там жили очень много местного населения, язычники. Находился огромный камень, конь-камень, потому что это в виде черепа лошади. Значит, этому камню поклонялись язычники, они очень враждебно встретили Арсения. Арсений с этой иконой прошел вокруг камня, и, согласно сказанию, вылетело огромное количество воронов, как раз у тех темных духов, которые пребывали в этом камне.
1: Почему же икона называется Голубинская?
0: Голубинская, потому что очень интересная иконография, где рядом с младенцем находится голубь. Вот она, икона Божьей Матери Коневская. Да?
1: В руке у младенца.
0: Да, а в руке у младенца голубь. Поэтому с этой иконы чудотворной, которая в этом монастыре, основанном Арсением, пребывала, было сделано много списков. И вот один из списков XIX века находится у нас. И заканчиваем мы нашу выставку. У нас раздел, где разные святые, но они не монахи. Вот у нас три иконы. Это Прокопий Устюжский и Иоанн Устюжский. Это знаменитые святые юродивые. Надо сказать, что Прокопий Устюжский жил во время Стефана Пермского, и он предсказал Семену Храпу, отцу Стефана Пермского, что у него родится необычный сын. Потом через 200 лет появился другой юродивый Устюжский, Иоанн, он 18 лет прожил и умер. Но вот они с чудесами, предсказаниями прославились. Они являются покровителями Великого Устюга, их мощи сейчас пребывают в Великом Устюге. Другой знаменитый святой, это тоже Архангельская земля, Артемий Веркальский. Селение Веркайло – это молодой человек, который в 12 лет погиб от удара молнии. Местное население подумало, что, наверное, что-то с ним не так, наверное, он очень грешен, и его не стали хоронить. И через 30 лет вокруг его мощи, над его мощами появился свет. Этот свет был обнаружен, мощи были найдены нетленными, они были захороненными. В этом месте была сначала построена церковь в честь Артемия, а потом монастырь Артемий Веркальский. Вот мы как раз здесь видим икону, где очень интересная икона, потому что изображен не просто Артемий, а именно тот момент, когда его поражает молния.
1: А какого времени икона? Откуда она?
0: Это икона 1910 года, написанная иконописцем Емельяновым. Вот. И заканчиваем мы вообще всю нашу выставку Семеном Верхотурским. Это уральский святой, покровитель Урала, потому что вот мы как бы мы начали с Новгорода, да, с западного, с северо-запада. И вот до Урала Семен Верхотурский, он умер в 40 лет. Он тоже не монах, он отличался особым благочестием, жил недалеко от Верхотурска, да, это на река Тур, вот в верховье реки Тур, в селении Меркушино, где занимался тем, что шил шубы, но для того, чтобы не обогащаться, он не брал плату. Когда ему захотели платить, как бы он всячески пытался вот быть бессеребренником, зачастую пытался, вот шил шубу, но немножко не дошивал и уходил. Вот, ну, чтобы ему не платили. То есть он, когда жил в семье, вот шубы, эти шубы шил, как бы он жил только тем, что его кормили. Вот, а плату брать не хотел. Летом он уезжал как раз на реку Тур, где занимался рыболовством, умер в 40 лет, его похоронили, и как бы никто ничего о нем не знал, но про него забыли. Но через 30 лет его гроб с нетленными мощами вышел из земли, он был обнаружен, прославлен, и теперь является главным покровителем Урала. Вот у нас замечательная икона 1915 года, где мы как раз вот видим уже, с одной стороны, как бы канонический образ, с другой стороны, вот это прописанные, живописные вот образы вот этой речки.
1: Да, прямо живописи очень.
0: Да, да, да.
1: Откуда эта икона, как она попала в ваш музей?
0: К сожалению, я не могу сказать. И вот мы таким образом прошлись по всему русскому северу.
1: Спасибо, Светлана Олеговна. Очень объемная выставка. Благодарю вас за ваш рассказ.
0: В одном из самых маленьких пространств у нас подвал, выставочное пространство, но как бы она очень насыщенная вот этими святыми
1: очень,
0: образами.
1: Да, потому что у вас даже просто нет простенка пустующего. До какой даты продлится выставка?
0: До 3 июля.
1: Спасибо, благодарю вас. Дорогие радиослушатели, такой обширный рассказ и столько времени посвятила для нас Светлана Олеговна Семенова, старший научный сотрудник Музея истории и религии. Светлана Олеговна, куратор выставки «Святые подвижники русского севера», которая продлится до 3 июля. Здесь очень много у вас текстов, да, я вижу. Причем они такие не длинные, их не так долго можно читать, их достаточно крупный шрифт везде.
0: Да, приходите, знакомьтесь, общайтесь с теми святыми, которые у нас здесь сейчас живут на этой выставке.
1: Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.
0: До свидания.

0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09 +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Нотный архив телерадиоцентра «Орфей» завершил реставрацию первой типографской корректуры 7-й Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича, созданной в 1942 году. Работа проводилась в рамках проекта «Возрождаем наследие русских композиторов» при поддержке компании «Юнипро». Экспертизу уникального документа провели специалисты Российского национального музея музыки, которые подтвердили, что нотное издание представляет собой первую или предварительную корректуру после набора. Оттиск представляет собой полнотекстовый документ и важен для изучения истории создания и исполнения 7-й симфонии. Документ имеет историческое, культурное и музейное значение, говорится в заключении. Особую ценность корректуре придает материал, на котором она напечатана – листки календаря за 1942 год, что является подтверждением времени ее создания. Реставрация длилась около 3 месяцев. Специалисты очистили документ от загрязнений, укрепили бумагу и аккуратно заклеили разрывы, максимально сохранив его подлинный облик. Телерадиоцентр «Орфей» хранит уникальное нотное собрание Гостелерадио СССР, которое ведет свою историю с 1928 года. На протяжении 11 лет при поддержке компании «Юнипро» в архиве ведется систематическая реставрация книжных и нотных раритетов, расшифровываются и исполняются забытые сочинения российских композиторов. Названы победители 32-го сезона Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Главной театральной премией страны отмечены коллективы со всей России. Торжественная церемония награждения прошла 21 июня в Омском музыкальном театре. В номинации «Лучший спектакль опера» премию получили Семен Катко Большого театра, Аида Мариинского театра, «Любовь на войне» Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского, «Сказки Гофмана» Самарского театра Шостакович опера балет, «Соловей» Новосибирского театра оперы и балета. Среди драматических спектаклей большой формы отмечены в списках «Не значился» Московского театра Олега Табакова, «Гора» Уфимского государственного татарского театра «Нур», «Перед рассветом» Мастерской 12 Никиты Михалкова, «Солнце Ландау» театра имени Евгения Вахтангова. Лучшим спектаклем сезона для детей на внеконкурсной основе стал «Рыжий честный влюбленный» Кировского театра юного зрителя «Театр на Спасской». Специальная премия президента «Золотой маски» присуждена коллективу Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва имени Виктора Кок-Оола за спектакль «Легенда ветров» за верность истокам и смелость художественного поиска. Специальной премией «Маэстро» от сопредседателя Союза театральных деятелей России Валерия Гергиева отмечен композитор, председатель Совета Союза композиторов России Александр Чайковский за сохранение русских музыкальных традиций в оперном и балетном искусстве. Второй сезон летнего театра «Вечера у Карамазовых» стартовал в Старой Руси Новгородской области в музее романа «Братья Карамазовы». До 30 августа для зрителей пройдут 6 вечеров – музыкальные спектакли, моноспектакли, камерные постановки с участием артистов из Санкт-Петербурга и Смоленска. Открыл сезон 20 июня музыкальный спектакль «Прекрасная креолка. Образ и судьба Надежды Осиповны Ганнибал» творческого объединения «Артисты компании» из Санкт-Петербурга. Литературно-музыкальная композиция о матери Александра Пушкина в атмосфере русской усадьбы с романсами Алябьева, Варламова, Глинки и других композиторов. Спектакль также будет показан 8 августа. Как пояснили в Новгородском музее-заповеднике, для Старой Русы проект имеет особый смысл. Здесь находился единственный собственный дом Достоевского, где он жил с семьей, работал, ходил по знакомым улицам. Старорусские места вошли в его прозу, а сама атмосфера города стала частью художественного мира братьев Карамазовых. Летний театр возвращает традицию курортных театральных сезонов, которые были частью городской жизни Старой Русы еще в XIX веке. У Старой Русы была и своя театральная история. В курортный сезон сюда приезжали гости из обеих столиц. В городе работал театр, ставились пьесы Островского, Шекспира, Ибсена, Тургенева. Театр был частью городской жизни, вечерним событием, встречей, разговором, продолжением прогулки и курортного быта. Сам Федор Михайлович не раз посещал представления, которые проходили в местном театре, рассказали в музее. Актер Владимир Конкин получил звание народного артиста России. Указ за подписью Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. самой известной работы Конкина в кино, роль Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя», Павки Корчагина в картине «Как закалялась сталь» и лейтенанта Суслина в работе Леонида Быкова «От и баты шли солдаты». Сейчас Владимир Алексеевич работает в дубляже и озвучивании. Его голосом говорит Том Круз в «Последнем самурае», «Миссия невыполнима 2» и фильме «Джерри Магуайр». Также он озвучил Фарамира во второй и третьей частях «Властелина колец». Началась работа над сценарием для российско-китайского проекта «Союзники», рассказывающего об достижениях советских летчиков в годы Японо-Китайской войны. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный продюсер фестиваля молодого кино «Новое движение», режиссер, актер и продюсер Артем Михалков. «Союзники» – проект, который мы делаем совместно с Китаем. Он расскажет про советских летчиков, участвовавших в Японо-Китайской войне. «Сценарий еще пишется», – сказал он. «Детали о киноленте не раскрываются». Главный приз 28-го Шанхайского международного кинофестиваля получил фильм «Атлантическая рапсодия». Это дебютная картина китайского режиссера Джун Кайфена. Как отмечают, все члены жюри были очарованы и впечатлены смелым подходом 29-летнего режиссера. Китайская картина также была отмечена за лучшую операторскую работу. Гран-при жюри получила драма «Иллюминада», Бельгия, колумбийского режиссера Николаса Ринкона Хие. Трогательная жизнеутверждающая история молодой женщины, живущей в трущобах богаты. Марокканский фильм «Халима» отмечен за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль – Хадиджа Амари. Награду за лучшую мужскую роль получил китайский актер Джан Сун Вэнь, снявшийся в фильме «Секрет в коробке». В этом году на «Золотой кубок» претендовали 12 фильмов из 15 стран, в том числе и российская драма «Лето будет общим» Даниила Меркулова. В завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. Во вторник, 23 июня, малооблачная погода, без осадков, 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление 758-760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 39%, ветер западный 4-6 метров в секунду. В среду, 24 июня, пасмурная погода, без существенных осадков, плюс 11-13, вечером небольшой дождь. Атмосферное давление 755-757 миллиметров, относительная влажность воздуха 84%, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Итак, завтра малооблачно, без осадков, плюс 18-20, в среду днем пасмурно, без существенных осадков, плюс 11-13, вечером небольшой дождь. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 24 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала пьеса «Июнь» Баркаролла из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Инструментовка Александра Гаука.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Согласно Писанию, зелень, траву, деревья Бог сотворил на третий день. Об этом мы можем прочитать в первой главе книги Бытия в стихе 11. Ливанский кедр, чечевичная похлебка, неплодная смоковница, виноградная лоза, исоп, терновый куст, эти и многие другие названия из Библии напоминают о растениях, известных с давних времен. Некоторые из тех растений мы знаем и сейчас, другие нам мало знакомы или, наоборот, хорошо знакомы, но под другими названиями. Всего в Священном Писании упоминается более 100 различных растений. В нашей программе у нас в гостях мы сегодня беседуем с исследователем библейских растений, флористом Натальей Полтавченко. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
0: Наталья, почему нам важно знать и понимать, о каких растениях говорится в Библии? Как вам это видится? О чем вообще говорят растения библейские?
1: Вообще растения – это тварный мир, и Господь сотворил его именно для человека, вот весь этот мир. И более того, Адам в раю был первым садовником, это первая профессия, он должен был хранить и возделывать рай. Растение огромное значение играло в жизни людей всегда. Вспомнить, например, наших патриархов, которые свои многочисленные стада должны были пасти на лугах, в полустепи или в степях даже. И, естественно, им нужно было знать свойства растений, они ядовиты ли, съедобны ли, как можно использовать их для того, чтобы увеличить стадо, или наоборот, если они не все знают, то стадо пастуха не знающего, оно могло очень быстро погибнуть. А про патриархов мы знаем, про наших, что они были, ну, с нашей вот точки зрения, олигархами, то есть владели огромными стадами, то есть они прекрасно существовали вместе с растительным миром и знали названия. Но я читала цифру, что даже чуть ли не 500 растений знал Авраам. Ну, не знаю, можно ли так утверждать, но во всяком случае это было названо. То есть они знали и по названиям эти растения.
0: И библейские растения все-таки в Библии имеют какое-то свое значение, которое не худо бы нам и понять. А вот почему вы заинтересовались этими растениями библейскими?
1: А у меня получилось это почти случайно. Ну, по профессии я флорист. Всю мою сознательную жизнь я занимаюсь растениями, но я не ботаник, то есть не классический вот человек, который исследовал, систематизировал растения и знал там все вот эти вот научные его свойства растительные. Кстати, ботаника – это такая наука, в которую входит очень много других наук, в том числе входит флористика. Но флористика – это не та, которой я занимаюсь, где составляются композиции из растений, чтобы украшать интерьеры. А флористика как раз там занимается историей развития растительного мира. Кроме того, там, например, в ботанике еще есть палеоботаника – наука об ископаемых растениях и тех растениях, которые, может быть, уже пропали в силу каких-то климатических изменений и многое другое. Но сейчас разговор о растениях будет не с научной, ботанической, что ли, точки зрения, потому что для этого есть отдельные ученые, которые занимаются этой ботаникой. Здесь сейчас мы постараемся увидеть, как Господь Бог, дав нам в пищу и в обозрение огромный растительный мир, вместе с этим он дал нам и многие понятия, и напоминания о необходимости, о важности или предостережения, которые заложены вот в растениях и в их смыслах самых разных. Как, например, после грехопадения вот плевелы и волчцы – это растения, которые вот после грехопадения они появились, которые олицетворяют собой грешников, падший этот мир. А вот они видимым образом как раз вот в этих колючках во всех многочисленных нам как раз-то могут и предстать. Их судьба на помойках, на заброшенных территориях, что тоже могло бы быть к нам назидание. Но мы об этом, если получится, поговорим поподробнее. Там все непросто. И точно так же, как и прекрасные растения есть, которые напоминают о красоте и о том, там, к чему стремиться и как развиваться. Райский сад, например.
0: Да. Я думаю, что все мы не успеем за одну нашу встречу. Наши встречи будут продолжаться, я на это очень надеюсь. С чего мы можем начать? Вы замечательно сказали слово, что первая профессия – это садовник. Никогда в голову даже это не приходило. Но первое растение, с которым, может быть, человек познакомился, это, может быть, было яблоня. И вот мне хотелось бы, наверное, начать с райских растений. Давайте вот с самых ветхих времен начнем.
1: Если позволите, я сразу вас поправлю, что первое растение – это не яблони. Яблони вообще появилась из переводов, которые выдала Вульгата. И там произошло просто слово «малум». Это означает одновременно и яблони, и злой. И поэтому монахи, которые не являются они никакими ботаниками, ничего, они читают там «дерево познания добра и зла», «бони» и «мали». И поэтому вот как-то это сразу так и пошло, что это злой, злой. Значит, это вот поэтому и грехопадение совершилось. А если злой, то вот яблоко. И яблоко поэтому и в средние века, вот все художники, культура. Так она это воспринимала. И яблоки стали появляться и в картинах, художественных произведениях, и гранатовые яблоки и так далее, и так далее. Но это совсем, вот, конечно, не имеет никакого отношения. К тому же для яблони это слишком жарко, хотя яблони растут, конечно, в Палестине, но все-таки нет у нас оснований так считать, что прямо это яблони, даже совсем нет. Но действительно, вы правы, первое растение, оно упоминается именно в связи с райским садом, и это смоковница, потому что смоковные листья, из которых сделаны опоясание себе первыми нашими людьми, Адам и его жена. Она еще тогда не называлась Ева, она просто жена. И вот после того, как был сорван плод с растения, а мы можем уже, может быть, заранее предположить, и некоторые ученые сделали такое предположение, здесь точно надо сказать, что нет уже твердых таких убеждений, что это было дерево познания добра и зла, какое именно. Но многие сходятся к тому, что все-таки это должен быть инжир, смоковница. Оно же фиговое дерево, оно же называется еще винное яблоко или смирнское яблоко, потому что Смирна – такой город в Малой Азии, через который торговые пути проходили, и многое просто через Смирну провозились разных товаров с Востока и шло в Россию, в Европу. И поэтому вот в Россию попала через Смирну, тоже называлась смирнская ягода. И поэтому смоковница, делают некоторые ученые предположения, это как раз могло быть вот этим вот первым растением, потому что, скорее всего, все это произошло рядом вот с тем местом, с которым произошло. И, значит, они взяли просто первые подходящиеся листья, которые там были. А то, что это листья, все-таки нам не приходится сомневаться, что это все-таки, хотя есть предположение, что это вот образное, рай, это что-то такое, вот, чего в реальности не было. Вот там не деревья, это все там и тела были, другие они, конечно, были. Но то есть это все какое-то нематериальное. Но на самом деле, если бы это было совсем нематериально и совсем не просто эфирно, то тогда бы не давались такие конкретные именно отсылки на то, что вот в данном случае они сделали себе опоясание из смоковных листьев. Вот поэтому нам хочется надеяться, что вот это все-таки были реально существующие растения. Райский сад – это реальность.
2: То есть если мы теперь будем смотреть на сюжет об искушении в Эдемском саду Евы, да, то мы можем в руках ее воображать все-таки не яблоко, а смокву.
1: Да. Она же инжир. Меня некоторые спрашивают, что такое смоква? Инжир. Вот это самое у нас распространенное.
2: И то, что касается смоквы, она и дальше по ходу библейских сюжетов упоминается не один раз.
1: Да, она упоминается много раз, и она уступает только по количеству напоминаний, пожалуй, винограду только. То есть так часто она употребляется. Вообще это растение удивительное оказалось. Это деревья, которые высотой 6-10 метров. Они живут до 200 лет даже. Ну, сейчас, правда, так не получается. Их раньше убирают, конечно, потому что надо их эксплуатировать много. Она очень плодоносящая. Она дает... Есть источники, что даже до 1000 килограмм смокв за сезон. Можно с ней снять.
2: С одной смоковницы?
1: Да, с одной смоковницы. Ну, я не знаю, насколько это реально, вот, но, во всяком случае, вот так. Плодоношение у него происходит 3 раза в год. Хотя есть еще и четвертый раз, она цветет четвертый раз, для того, чтобы раньше опыление происходило осами мельчайшими, и вот чтобы эти осы там смогли в ней. Секоний он называется. Это такая маленькая сфера, в которой цветки вот этой смоковницы как раз помещены, и вот и осатом откладывает свои яйца, и таким образом это дерево может дальше размножаться, потому что опыление происходит. Вот. Но сейчас уже найдены такие смоковницы, их даже 600 видов, которые не нужны никакие осы, они совершенно сами вот могут размножаться, и плодоношение у них регулярно происходит. Но что здесь еще интересно? вот когда Христос шел вместе с учениками и не нашел смоков. И в Евангелии сказано, что было не время еще собирать смоквы. Это обычно вызывает много вопросов. Как это так? Их и так им не было времени. Так почему же ее так проклинать, что вообще для него нетипично?
2: Да, неплодная смоковница.
1: Да, и она еще вот, да, так она вот просто и не время было. Но на самом деле самое первое ее цветение, оно происходит в марте, начале апреля. И тогда появляются только цветы, которые не видны. Они заперты вот в этом секонии. А после того, как вот это самый первый вот урожай, он самый маленький, они самые несочные. И обычно после них уже начинают расти листья. Смоковница уже второй раз, где-то это июнь-июль месяц. А третий раз самое обильное плодоношение осенью происходит. И если у смоковницы случается так, что в самый вот первый раз этих смоквы не появляются, а потом уже начинают появляться листья, то она вообще не сможет быть плодоносящей вообще. Mm-hmm. Ее обычно евреи, они ее и вырубали, потому что она уже ни для чего не годилась, она становилась неплодной именно. То есть она бы все равно была срублена. Я как бы защищаю Христа, но этого не требуется. Но тем не менее, получалось так, что ее древесина, она пористая, и они ее сжигают обычно, потому что она не годится ни для строительства, ни для чего не годится. И вот Христос увидел, что все равно нет на ней плодов, но он для чего это сделал? Это уже святые отцы об этом говорят. Иоанн Златоуст, он сказал, что Христу важно было проявить перед учениками свою силу, чтобы они увидели накануне вот этих всех событий, связанных с его распятием, и вообще событий ужасных, чтобы они окрепли и верили, что Христос способен, если он способен даже вообще сделать дерево сухим, то он способен победить своих врагов. И если он не делает, значит, это так нужно, чтобы они ему верили. Или, например, Ориген говорит о том, что вообще смоковница олицетворяет собой синагогу, потому что в ней прекрасная, пышная листва, такая же, как этот храм. И многие красивые, там совершаются красивые обряды. Так же, как происходило во всех, не знаю, вот праздники, иудейские праздники, они пышно отмечались, и много было речей произносилось, и соблюдались все-все-все обычаи. Но они оказались неплодными, такими же, как эта смоковница. Mm-hmm. И поэтому вот это нужно уничтожить. И показал вот этот Христос. Но это было понято уже в последующие века, конечно. Вот. То есть вот такое соблюдение ритуалов, оно не дает вот плодов. То есть и храм получился этот не нужен, потому что он пуст.
2: Да, Наталья, вот действительно евангельский сюжет о неплодной смоковнице вызывает очень много недоумения, сомнения и непонимания, когда мы, неподготовленные, читаем вот этот момент. И теперь как-то стало, я думаю, что многим понятно, что же за этим стоит.
1: Ну, просто это такое многогранное дерево и символ одновременно, что я бы хотела немножко еще продолжить.
2: Конечно.
1: Например, как был Нафанаил призван?
2: Он сидел под смоковницей.
1: Да, он сидел под смоковницей. И он сидел под смоковницей не только потому, что там прекрасная тень. А тени в Израиле – это всегда просто желанно.
2: Да.
1: Отдохнуть в прохладе.
2: Да.
1: А сидеть под смоковницей – это всегда было в Израиле символом сидеть в ожидании Бога. Как бы ждать пришествия Мессии. И вот Нафанаил как раз вот он сидел во всех смыслах и в тени, и он ждал прихода Мессии. И вот тут-то Филипп его позвал. И об этом Христос ему говорит, что прежде чем вот позвал тебя Филипп, я видел тебя под смоковницу.
2: То есть такое значение уделялось этому дереву довольно серьезное и важное.
1: Да, и еще, вот, например, мытарь Закхей, он влез в Евангелии, ну, в синодальном переводе нашем сказано, что он влез на смоковницу.
2: Да, чтобы увидеть Христа.
1: Да, да. И даже те, кто приезжает сейчас в Израиль, когда они туда попадают, в Иерихон, им показывают вот это место и даже якобы вот эту вот смоковницу. Ну, во-первых, поскольку они не живут такое количество лет, я уже говорила, ну, 300 лет, ну, еще можно протянуть, но это, конечно, совершенно нереально. Вот. Но это была не смоковница, это была сикомора. Это тоже смоковница, но это оккультуренный вид смоковницы. И у нее просто более мелкие плоды. И она даже больше разрастается выше. Но это все-таки немножко другое, чем смоковница. Но если уж мы постараемся быть точными, то вот надо... Вот,
2: а для чего ее искусственно выводят, если у нее мелкие плоды? Для чего она
1: нужна? Это тоже, они тоже идут тоже в пищу, угу. И тоже это тень.
2: Но все-таки это вид, да, смоковницы, угу. И это еще раз подчеркивает значение этого дерева и в жизни израильского народа.
1: И да, вот... до сих пор.
2: Да, да, до сих пор, да. Да?
1: Еще тут надо сказать, что, к слову, пришлось, в Израиле было, ну, во всяком случае, три источника сахара, вот смоквы, вот эти, это инжир, по-нашему, еще раз напоминаю, финики и виноград. Но также и был сахар для бедных, это вот как раз-то рожки у рожкового дерева. Если мы вот о нем захотим поговорить, то это тоже сахар. Вот. И кроме того, у него большие богатые лечебные свойства. Ну, например, одно из них – это отхаркивающее средство, прекрасное до сих пор. Если, например, вы зальете инжир молоком, да, то вот для отхаркивания это вот природное прекрасное средство.
2: Да, врачи рекомендуют, действительно. Да. Ну, жаль, что в наших северных широтах эти святые деревья не растут, не приживаются. Но, тем не менее, в нашей стране на юге мы можем встретить инжир, да?
1: Да. Это дерево, его поставляют сюда к нам.
2: И поставляют сюда, да.
1: Я бы хотела еще вот какую вещь сказать. Да. Это тоже удивительно оказалось, что начало мира в Библии из растений было начато со смоковницы. Но и конец мира в Апокалипсисе, там тоже говорится, что звезды падут с неба, так же, как смоковница роняет вот плоды свои. То есть и начало, и конец, все вот опять вот оказывается так со смоковницей связано.
2: Закруглилось все. Да, с да, нее вот, началось вот и заканчивается. Да. Удивительная вещь, действительно. Да. Если вы, говоря о смоковнице, вспомнили о рожках, рожковом дереве, то, я думаю, будет логично сейчас перейти к этому дереву. Конечно, когда мы слышим в притче о блудном сыне, что он ел там вместе со свиньями рожки, но мы представляем себе совершенно по-разному, что это за рожки. Я думаю, что многие представляют что-то типа макаронных изделий.
1: Да, может быть, да. Это, да. У меня это было. Именно так и было.
2: Я думаю, не только у вас. Да. Ну или что-то такое совершенно непонятное, и мы не знаем, что это такое. Я надеюсь, что вы сейчас развеете все наши заблуждения и сомнения и расскажете, что это такое.
1: Вот, рожковое дерево. Оно, в отличие от смоковницы, оно вечно зеленое. То есть оно растет только в сугубо вот субтропических или мягких субтропиках. Вот в Азии, в Африке тоже встречается. Это тоже высокое дерево, до 10 метров высотой. Да, но оно из семейства бобовых. И поэтому на этом дереве висят стручки. И вот эти стручки, которые называются рожки, они вот и дали название вот рожковому дереву. А почему они называются рожки? Потому что по-гречески, переводили же с древнегречески, и по-гречески кератос – это рожок. Так вот, когда перевели, и получилось рожковое дерево. Получается так, что среди деревьев Палестины это одно из самых поздно цветущих вообще деревьев, потому что оно цветет еще в октябре, и даже некоторые есть виды, которые просто зимой могут цвести. И плоды свои, рожки, оно дает уже в мае. То есть это чуть ли не самое первое, что могут люди уже есть, начиная с мая месяца. И они это и делали, конечно.
2: Это съедобные.
1: Да, и это съедобные рожки. Они как бобы. У них 8 или 10 горошин внутри рожка. И у них оказалось такое интересное свойство, что они имеют стабильный вес. 0,19 грамма. Ну, может быть, различие.
2: Каждое зернышко.
1: Каждое зернышко. Угу. И в древности, когда не было эталонов веса, брали одно это зернышко, это оно и было карат. Mm-hmm. И начинали взвешивать все, вот, скажем, в ювелирной промышленности это очень пригодилось. Или во времена Константина Великого выпускалась золотая монета весом 24 карата, то есть 24 вот этих зернышка. И в 20 веке договорились, что все-таки не 0,19 сотых грамма, а 0,2 сотых грамма. И это так до сих пор и используется, как вы знаете, в ювелирной промышленности, вот как эталон веса. Что еще интересно, получается так, что эти рожки, вот после того, как из них получали, они ведь сладкие рожки, из них делали там и напитки, и кисели, и в хлебопекарне, это очень активно использовалось, потому что они выделяли камедь. Такое вообще это очень широко распространенное понятие. Не только камедь рожкового дерева есть, а камедь акации, там, и камедь вишни, и сливы можно как угодно. Это на изломе коры выступает такой сок, который начинает густеть.
2: Как смола
1: он,
2: такая.
1: Да, и он становится клеем, что ли.
2: Угу.
1: И так же, как и наш крахмал или желатин, он выступает как загуститель.
2: Угу.
1: И поэтому его сразу так вот это могли использовать. А вот отдавали свиньям то, что уже полностью из этих рожков получали, там выжимали, и уже эти выжимки бросали. И вот тогда уже их просто доедали свиньи, чтобы вот это все не пропадало. Но что еще интересно, из рожков делают также порошок, который называется кэроп. И он до сих пор у нас продается, может быть, мы просто не обращаем внимания в магазинах. Это очень питательный порошок. Это может быть заменителем и какао, и кофе. Если их пожарить, то даже вкус кофе у них есть. Вот напоминает чем-то.
2: А продается в виде порошка?
1: Да, продается в виде порошка, кэроп. И это можно добавлять при выпечке, в какие-то булочки, в печенье, во все что угодно. Он дает своеобразный вкус. Кофейно-имбирный, что ли, такой оттенок. И поскольку он очень питательный, то иногда просто надоедает, может быть, пить кофе. Да почему бы не попробовать вот попить кэроп? Вот
2: вы пробовали, да, Наталья?
1: Да, я пробовала, но пока вот, я не знаю, мне хватает и кофе. Но
2: не
1: потом,
2: перешли.
1: Если соскучиться, может быть, можно и как-нибудь вот разнообразить свою жизнь этим.
2: По рожковому дереву еще такой вопрос. Вы сказали, что стали называть это дерево рожковым, когда перевели с греческого языка рожки, вот эти плоды дерева. А сейчас под каким названием оно вообще где-то растет и где оно растет?
1: Да, оно активно везде там растет в Средиземноморье. И называется оно цератония стручковая.
2: Цератония.
1: Да, цератония стручковая. Или же вот на нашем языке рожковое дерево. Вот цератония силиква. Если по латыни говорить.
2: Ну, в общем, рожки не такой уж и плохой плод, как может показаться первоначально из притчи о блудном сыне. И теперь мы понимаем, что готов был есть этот блудный сын, какой корм он считал, в общем, спасением для себя в то время.
1: Еще надо сказать, что большие лечебные свойства, конечно, потому что это антисептик большой, то есть убивает паразитов. И поэтому, кстати, вообще нет паразитов. Это дерево у некоторых народов считается даже священным из-за того, что никакие, ну вот ничего такое вот чужеродное там просто не живет. Вот, к тому же...
2: Черви не едят плоды, да?
1: Да, никакие. Да.
2: Понятно, хорошо, очень интересно. Переходим к следующему. Мне хотелось бы еще к одному растению очень известному, которое мы слышим, читаем в 50-м псалме: «Окропиши меня исопом и очищуся, паче снега убелюся». Что ж такое исоп? Но вот сейчас, я думаю, многие садоводы у себя на дачных участках какую-то травку выращивают, которую называют исопом. Тот ли это исоп, который имелся в виду в этом псалме?
1: В близкие времена.
2: Да, вот о нем давайте поговорим.
1: Ну, получается, что это, конечно, не то же самое растение. Вот. Надо все-таки делать скидку на то, что монахи, которые были и переписчиками, и переводчиками священных книг, они не были, конечно, ботаниками. Переводили как могли. Но вот такие вот специальные какие-то термины растительные, конечно, здесь могли бы быть ошибки. И мне очень понравилось высказывание протоиерея Алексея Князева, который просто так и сказал, что ошибки в Библии бывают. Дар богодухновенности не распространяется на все области человеческого знания. В области периферийных знаний, ботаники, географии, зоологии и других, могут быть неточности. Так, например, в книге «Левит» заяц причислен к жующим жвачку животным. То есть это парнокопытные, корова или овца. Это значение не имеет никакого по отношению к вере. Во всем, что касается богочеловеческих отношений, знания о Боге и его действия в мире, здесь священный автор безупречен. Так что вот с исопом, например, тоже получилась такая история, что написан был исоп, но исоп – это вообще трава, и ее имеется 50 видов. Самый распространенный и известный у нас исоп лекарственный, который называется Хисопус официналис, он самый широко распространенный, и его выращивают у нас и в садах, и в огороде, добавляют как
2: приправу
1: в разные блюда. Так вот, этот исоп и любой другой из 50 видов исопа, дело все в том, что они не растут в Палестине и не росли никогда в прошлые времена. для них, видимо, очень жарко. То есть, видимо, в каких-то парниках или теплицах, может быть, сейчас его выращивают, но скорее теплица закрывает от палящего солнца. Поэтому уже давно разные ученые гадали, что же это такое может быть. То есть это должна быть такая трава. А почему трава? Потому что пучки эсопа, окропишенные эсопом, это крапила. Значит, сделать должно было быть из трав. Это не могло быть сделано из там, каких-то палок. Крапила должно быть мягким. Значит, это какая-то трава, которая должна быть широко распространена. И не только в Палестине, но и в Египте. Мы вспоминаем Моисей, когда выводил свой народ из Египта, он тоже сказал, что надо взять крапилу и обмочить в крови пасхального агнца и обмазать косяки дверей. То есть, и это было тоже там сказано эссоп. Там тоже написано эссоп. Но он в Египте все-таки тоже, он не может жить, вымирает. Поэтому

0: Феофилакт Иерусалимский, когда освящает воды Иордана, он освящает пучком той травы, которую принято освящать. Mm-hmm. И это вот душица сирийская. Я посмотрела на эту фотографию. Вот, то есть он, не задумываясь, там, и соп брать, искать, чтобы следовать точно Писанию или нет, он берет то, что было принято в этой местности в веках. Он соблюдает эти традиции. Поэтому, скорее всего, это вот речь в Библии идет именно о каких-то из этих двух растений. Хотя, честно говоря, осматривается много больше другие какие-то варианты, но они мне не показались такими уж серьезными.
1: У меня совершенно другое было представление о крапишине и сопом. Я представляла, что это настой травы и сопа, которые окропляют. Оказывается, это само крапива.
0: Пасхального агнца.
1: Да.
0: Вот. Это ритуальное действие. И окунали вот в
1: пучок,
0: да,
1: этой травы,
0: и,
1: да.
0: И супа. Но и моя рана, душица, они всегда использовались и в пище, и использовалась для ритуальных целей.
1: Угу.
0: Тоже еще с Исопом связана такая очень интересная история из Евангелия от Иоанна, где сказано, это правда только в Евангелии от Иоанна, что на Исоп была одета губка, смоченная уксусом, и поднесена к устам Христа.
1: Угу.
0: Если это подносилось
1: трава
0: к устам,
1: да,
0: то это должно быть, во-первых, длиной метр, да, не меньше, а во-вторых, на траву, как бы там ни было, это совершенно невозможно одеть.
1: Да.
0: То есть это косвенно вот, подтверждает, что все-таки это не должен быть исоп. И разные богословы, кому было интересно, они, конечно, задумывались, а что же такое все-таки это могло быть, хотя написано исоп при всех переводах. Основные выводы, которые здесь есть, что все-таки это должна была быть какая-то палка. Какая она палка могла быть? Вот, например, древко копья. Но само копье это не могло быть, потому что другое слово там употребляется тут же дальше. Прошу, копьем же проткнули, когда ребро,
1: да,
0: и пролилась кровь и вода. Этого копье там другое слово. Значит, не само копье, но, может быть, это древко копья. Mm-hmm. То есть вот. Потом кто-то высказывал предположение тоже из святых, что это тростник. Но тростник не мог расти на Голгофе, на голом месте. Он не мог расти. То есть тоже исключено. Значит, это должно было быть что-то, что принесено с собой. Носить воинам ничего не позволялось. То есть отдельно нести палку, чтобы вот это вот сделать эту процедуру, естественно, никто ничего не нес. Поэтому такое высказалось предположение, что, может быть, это была та самая палка, которая описана как раз-то в древности. Ее носили палку сотники, чтобы нерадивых воинов ну, просто наказывать за что, какие-либо прегрешения.
1: Mm-hmm.
0: А если это так, сотник там был Лонгин, значит, это была палка сотника Лонгина. Так что это вот еще одно такое предположение. Подтвердить его, конечно, совершенно невозможно, но с той или иной долей вероятности мы можем, наверное, это утверждать, что, может быть, это был сотник Лонгин, который вот поднес эту губку с уксусом. И, кстати, еще про уксус. Римские воины носили с собой напиток, который называется поска. Это смесь воды и уксуса, который и утолял жажду, и помогал переносить жару. То есть то, что окунули губку в уксус, это совершили акт милосердия.
1: Это не издевательство.
0: Это не издевательство.
1: Ну что ж, эта речь шла о Исопе. Я тоже еще хочу сказать, когда мы совершаем, допустим, поездки на Святую Землю, есть знаменитый Иерусалимский рынок, где предлагают очень много трав, очень много различных специй. И я там видела Исоп, который продавался в качестве приправы, и все как бы продавцы говорили, что вот это именно тот исоп, который упоминается в 50-м псалме. Ну, будем внимательны, что нам предлагают на рынке под видом библейских растений. Переходим к следующим видам растений, которые имеют отношение к нашей церковной жизни.
0: Благовония. Это особые ароматические вещества, используемые во время храмовых служб, а также это благоухание, источаемое ароматическими веществами. Кто вообще придумал благовоние во время богослужений? Откуда это вообще пошло? И зачем это нужно? Ну, тут есть разные версии на этот счет, но мне близка и более понятна вот мнение Павла Флоренского, который говорит так: «Благовонный дым стал видимой связью между небом и землей, между человеческим и божественным. Связь эта заключается в том, что кадильный дым струится в небесные сферы и возвращается от

0: оттуда в виде благодати Святого Духа. То есть физическая сущность превращается в духовную. Ну, надо сказать, что благовоние еще до закона и до пророков в древнем мире очень широко использовались. В разных других религиях и верованиях. Так, например, в Египте жертву богини Изиди, быка, наполняли ладаном и мирой, поджигали, обливая маслом. Ладан и мира – это такие компоненты бальзамирования, это очень сильные противомикробные средства. Так что если обмазывать им труп, то труп просто не разлагается. Ароматические вот эти вещества, благовония, вошли в состав мира. Здесь вот сразу надо сказать, чтобы мы не путали миро и мира.
1: Миро – это масло имеется в виду, да?
0: Да, мира – это вот миро, это именно вот смесь, которая делается специальным образом, состав ее открыт был просто Богом, Моисеем. И Моисей приготовил это мира. Там очень много компонентов, до 40. Теперь это уже открыто. Раньше это была просто страшная тайна. И вот эти мироммы обмазывалась и скиния, и жертвенник, и стол, и умывальник, и все, что в скинию входило, чтобы совершить обряд очищения вот этим миром. Дело в том, что сейчас мир, это у нас оно используется при рукоположении священников, при крещении. Оно готовится в нашей стране, вот в России, один раз в 2 года. Готовит и освящает его патриарх, и потом оно расходится по, соответственно, всей стране. Теперь немножко поговорим о тех растениях, которые входят в это мир. Первое – это, конечно же, ладан. Широко он известен. Ладан и ладанные деревья – Басвилия священная. Ладан очень издревле использовался вообще у жителей Востока, потому что это не только, причем он использовался в ритуальных целях, его добавляли для обеззараживания.
1: Может быть, для ароматизации?
0: Да, для ароматизации помещений тоже, потому что если ладан вносился, это сразу вот аромат разносился очень приятный и благоухающий. Ладан, его же называют ливан.
1: Ливан?
0: Да, и ливан. То есть вот ладан – это ливан и есть.
1: Название страны –
0: да,
1: это как раз вот связано.
0: Получается, что ладан. А-а-а. Это загустевший сок южноаравийского и восточноафриканского дерева Басфилия сакра, Басфилия священная. И, возможно, близких к нему индийских видов. Потому что Басфилия растет в Аравии, растет в Африке и на побережье Индийского океана остров Суматра, например. И обычное название сырья – аравийский ладан. И это небольшие деревья, 3-5 метров высотой, листопадные. И что здесь интересно, они не растут ни в Греции, ни в Египте, ни в Палестине. И когда пытались понять, почему, хотя их там и разводили, конечно, все-таки нашли пока только такое объяснение, что это связано, видимо, с сезонами дождей, что там один сезон дождей, а им нужно 2 сезона дождей. И это те растения, которые растут на каменистых почвах, и чем жарче, тем лучше. Чем менее дождей, то тем больше выделяется этой благовонной смолы. Смола выделяется вообще из трещин коры. Но люди, конечно, быстро поняли, что если процарапывать кору чем-то металлическим, или, как у тебя фраза сказана, металлической кошкой, вот если процарапывать ствол и даже верхушку, то, естественно, вот этого благодатного сока выделяться будет больше.
1: Это как мы березовый сок собираем, да, делаем на отсечке.
0: Так там... они вот делают вот такую вот процедуру с этими деревцами. Вот. Но они обычно 3-5 лет вот так эксплуатируют дерево, а потом некоторое время дают ему отдохнуть, потому что, чтобы оно не истощилось и не погибло. В Палестине, поскольку ладан не рос там, а доставлять дорогое сырье из Аравии, это просто не все могли, до царя Соломона оно и не поставлялось, поэтому делают вывод, что использовали просто местные ладанники. Это такие кустарники, которые тоже выделяют ароматические вещества. Они, может быть, не такие сильные, как сам ладан, но это все равно это та же группа веществ. И ладанники растут даже 2 вида у нас в Крыму. Но они внесены в Красную книгу. То есть это очень редкое все-таки явление.
1: Из него этот сок не берут, из этих кустарников у нас в Крыму, да?
0: Ну вот, может быть, умельцы, конечно, они везде есть. Не знаю. Но вот если найдешь, раз в Красной книге, то, может быть, вот как-то вот так может быть. Самый ценный ладан – это как раз-то самоточный, то есть который сам вытекает из растрескившейся коры. Ладан возжигают на горящих углях кадила при богослужении. При сгорании ладана образуется благовонный дым – фимиам. И вот для ориентира. Поскольку сейчас ладан продается активно в церковных лавках, настоящий ладан, он сгорает без остатка. То есть, если вы выжигаете у себя ладан, и у вас остается какой-то уголек, значит, это там много смесей. И вообще надо сказать, что смеси делались уже и в древности, потому что это необыкновенно все-таки дорогое сырье, и очень трудно, жара там, не знаю, до 70 градусов, 60 доходила, собирать это сырье. И поэтому даже тут же на месте, в Аравии, его сразу уже как-то разбавляли. И в древние времена доставляли, например, в Индию, откуда потом уже уходило в Европу это сырье. Ну и сейчас, вот как делают вот тот ладан, например, я не знаю, может быть, как-то умельцы делают еще как-то по-другому, но вот официально вот тот ладан, который продается, его делают так. Берется, конечно, какой-то крошечный кусочек ладана, разводит его с водой, делают порошок, разводят с водой, добавляют благовонные масла, сминают, формируют колбаски, измельчают и высушивают. И чтобы они не слипались, обсыпают магнезией. Вот разноцветные, вот они бывают, вот эти разноцветные магнезии, они обсыпаны. Вот. Ну, опять-таки, проверить можно, насколько, сколько там ладана, это вот по количеству оставшегося там уголька.
1: Ну вот вы сказали, что он обладает такими антибактериальными свойствами. Да. Значит ли это, когда мы приходим в храм?
0: Да, происходит антисептическая операция. Да. Происходит ли
1: происходит
0: она?
1: Ли?
0: Ну так, может быть, она и происходит. Почему же и нет?
1: Да,
0: потому что фимиам выделяется. А он прекрасный антисептик.
1: Да, пусть даже в небольшом количестве содержится в этом ладане, пусть он разбавленный, но
0: да,
1: тем
0: но
1: не менее.
0: Мы будем надеяться, да. Вот измерения, я не знаю, делали кто такие замерения в храме. И теперь мирра. 2 R. Мирра. По-гречески ее называют также Смирна, потому что она тоже поставлялась через город Смирну, о котором мы уже говорили. Это смола из растения, которое относится к той же группе. Это семейство берзеровое, огромное семейство, в которое входит вот ладанное дерево, род Босфилия, их примерно 20-25 растений. И дальше здесь есть род Камифора, который дает миру, а их уже 200 видов. И есть отдельно у этого семейства берзеровые, еще и растения, которые просто бальзамические, бальзамы выделяются, такая жидкость. Это тоже отдельный род растений. Так вот, камифора, вот те, которые дают миру, их 200 примерно видов. Она добывается из различных видов камифора, произрастающих на Аравийском полуострове и в Африке. Вот, это благовонная смола, содержащая скипидар, который просачивается из смоляных ходов через трещины в коре. Под воздействием воздуха смола твердеет, превращаясь в красно-коричневое вещество. И здесь опять-таки самый лучший считается смирна самоточная. Ну, еще надо, кстати, сказать, что она не только в богослужениях мирра применялась, она применялась и сейчас, наверное, используется и в косметике для придания аромата, одеждам в том числе. Женщины раньше носили на груди узелки или мешочки с мирой, то есть такой мировый пучок. И, конечно, мы не должны забывать, что когда младенцу Христу волхвы принесли дары, то они принесли что? Золото, ладан и смирну. То есть она же мирра. И сейчас до сих пор в монастыре святого Павла на Афоне хранятся эти святые дары. Они хранятся в виде 28 пластин золото с филигранью, ни один не повторяет другой, и 70 вот таких вот уже скатавшихся шариков, которые, ну вот если мужчина, то он может поехать и это увидеть сам. Ну вот, так что приходится
1: довериться. И рассказать нам.
0: Да, и рассказать
1: тем, кому вход туда запрещен.
0: Да, что вот, да. Что так оно употребляется. Да. И еще надо сказать, что, конечно, вот пудра из мирры употреблялась для умощения тела при погребении, чтобы оно не истлевало.
1: Ну и, может быть, Христа, когда сняли с креста, вот благовониями...
0: Да, принесли
1: его...
0: мира благовонные, и вот намазали. Именно вот они совершили этот ритуал, чтобы вот, который был принят на Востоке.
1: Так использовалась мира. А вот сейчас где используется мира? Вы сказали, что богослужение, вот таинство миропомазания, там используется что? Миро или...
0: Вот, нет, таинство миропомазания, там миро, одно
1: да,
0: «р». Миро.
1: Р. Угу. Одно «р». Миро. Это вот это масло, но которое готовится входит, раз в два года.
0: Да, но в него входит 40 компонентов. Ага. Куда входит? Ладан. Мира, она же Смирна, и другие компоненты. Их уже часть. Открыто, вот, там можно, если кому-то интересно, это прочитать. Но вообще-то в писаниях предупреждено, что в бытовых целях мира нельзя использовать, потому что нехорошо будет. Так что если для богослужения оно создано и открыто Богом, людям, значит, вот надо использовать его по назначению, и не более.
1: Все-таки это сакральное значение у этих растений и у этой смолы, которая получается из растений. Так, ну что ж, дорогие друзья, наша передача подошла к концу, и сегодня мы слышали много интересного, много, может быть, неожиданного и нового о библейских растениях. Но, конечно, не все мы сегодня сумели охватить, и я очень надеюсь, что передачи будут продолжены. В одной из следующей программы цикла у нас в гостях исследователь библейских растений, флорист Наталья Полтавченко расскажет нам о других интересных растениях, о которых мы читаем в Священном Писании, но, может быть, слабо представляем, что это такое. И у меня к вам, дорогие друзья, такое предложение. Если вас лично, может быть, давно или недавно заинтересовало какое-то название, вы можете написать нам на сайте, в гостевой книге или ВКонтакте, или в Ютьюбе этот вопрос, который мы непременно адресуем Наталье Полтавченко. И в одной из следующих встреч поговорим о тех растениях, которые интересуют вас. Ну а сейчас наша передача закончена. Наталья, спасибо вам большое. И будем ждать новых встреч с вами.
0: Да, спасибо вам. До свидания.
1: До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Тбилиси состоялись мероприятия, связанные с христианизацией курдов и езидов. Орден иезуитов закрыл свою старейшую общину в Бельгии. В Индии совершено нападение на христиан во время воскресной службы. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 июня в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы Самеба состоялись мероприятия, связанные с христианизацией курдов и езидов в Грузии. По завершении воскресной литургии святейший патриарх и католикос всей Грузии Шио благословил крещенных курдов и езидов. Затем в молодежном центре, расположенном в нижней части церкви Самеба, состоялась встреча, посвященная истории добровольной христианизации езидов в Грузии. На встрече иеромонах Мадай Маамди рассказал о своей встрече с католикосом-патриархом Шио, который благословил формирование православной курдской езидской общины, а также развитие богослужебной и переводческой работы на курдском языке, с тем, чтобы впоследствии придать ему значение одного из литургических языков грузинской православной церкви. В рамках мероприятия было представлено житие святой равноапостольной Нины на курдском Курманджи. Во встрече приняли участие представители курдов и езидов Грузии, Европы и России, принявшие православие, а также представители курдской диаспоры. Торжественное месса, знаменовавшее окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялось 13 июня. Богослужение в католической церкви Сен-Кристоф, которую возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. Непрерывное присутствие общества Иисуса в регионе длилось с XVI века. История иезуитов здесь началась в 1569 году, всего через несколько десятилетий после основания общества святым Игнатием Лойолы. Орден играл ключевую роль в образовании и евангелизации региона в период контрреформации, сохранив свое влияние на протяжении 5 веков, несмотря на социальные и политические потрясения. Хотя учебные заведения, основанные монахами, формально продолжат работу под управлением епархии, само присутствие иезуитов в Льеже теперь полностью прекратилось. В йеменском Адене в результате бомбардировки саудовскими самолетами позиции повстанцев разрушен католический храм непорочного зачатия, пишет «Седмица» со ссылкой на портал «Католик Ньюс». Церковь была одним из немногих мест в стране, где могли помолиться католики. Все эти церкви расположены в Адене, на юге страны. Местная католическая община состоит главным образом из иностранцев, в частности, гастарбайтеров из Индии. Храм непорочного зачатия был построен в 1960 году. Его разрушение воспринимается как сопутствующий ущерб от войны, что свидетельствует о серьезном гуманитарном кризисе в регионе. О положении католиков в Йемене недавно рассказал апостольский викарий Южной Аравии епископ Пауль Хиндер, выступая на радио Ватикана. Прелат заявил, что в перекрестном огне христиане вынуждены молиться тайно. После гибели гражданских лиц власти призвали покинуть страну иностранных граждан, в том числе тех, кто работает в гуманитарной помощи. Международная правозащитная организация Christian Solidarity Worldwide сообщила о жестоком нападении на общину христиан в деревне Садрапал в Индии. Около 100 местных жителей окружили здание, в котором на воскресное богослужение собрались 60 верующих. От присутствующих в ультимативной форме потребовали отречься от своей веры, а после отказа начали избивать людей. Среди пострадавших от рук погромщиков оказались дети и беременная женщина. Несмотря на тяжелые травмы, пострадавшие столкнулись с равнодушием властей. Местная государственная больница поначалу отказалась оказывать медицинскую помощь раненым. Медики мотивировали отказ отсутствием официального протокола. Однако полиция в течение недели сознательно не желала регистрировать жалобу на действия радикалов, сообщает Christian Today. Только после того, как дело официально открыли, наиболее тяжелых пациентов перевели в частный госпиталь для лечения. Правоохранители задержали 12 нападавших, но уже через 3 дня их отпустили на свободу. По данным Christian Today, христиане в этой деревне уже некоторое время сталкивались с дискриминацией со стороны других жителей. В частности, им ограничивали доступ к местным источникам воды. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Николас Уазнин. Фабиола. Повесть из древнеримской жизни. Передача 10. Полукругом опоясывая Рим, простираются на огромном расстоянии подземные ходы, галереи и пещеры, известные под названием катакомб. По мнению некоторых историков, вокруг Рима в первое время его существования были вырыты большие ямы, которые вскоре, по мере того, как город застраивался, превращались в большие рвы. Из них добывали глину и землю, употреблявшуюся вместо цемента при постройке зданий. Постепенно под землей образовывались пещеры с переходами. В этих заброшенных пещерах первые христиане стали устраивать захоронения. Рядом со своими подземными кладбищами они строили нечто вроде часовни или маленькой церкви для отправления церковной службы. Позднее, когда начались гонения, христиане спасались в катакомбах от жестоких преследований и хоронили там мучеников, убитых или растерзанных в цирках по повелению римских императоров. Человек верующий видит и испытывает в катакомбах особые чувства. Эти темные коридоры, эти узкие комнаты рассказывают ему великую и чудную повесть о людях, которые любили и верили, которые умирали за свою любовь и веру, которые жертвовали всем, семьей, состоянием, жизнью во имя веры и умирали, благословляя Бога, молясь за врагов. Этой горстке людей, скрывавшихся в катакомбах, предназначено было произвести в мире великий переворот. Сила первых христиан заключалась в их крепкой вере и пламенной любви, а любовь и вера делают невозможное.

конце октября Панкратий шел по узким и извилистым улицам квартала, называемого Субура. Он плохо знал эти улицы и с трудом нашел нужный ему дом. На его стук вышел Диоген, имя которого мы уже не раз упоминали в нашем повествовании. Это был высокий мужчина с седыми длинными волосами, кольцами, завивавшимися вокруг широкой большой головы. Выражение его лица было спокойно и печально. Он жил со своими двумя молодыми сыновьями. Старший Май занимался вырезанием надгробных надписей на камне и мраморе. Север чертил углем рисунок, изображавший Иону в чреве кита и воскрешение Лазаря. Диоген был начальником большой общины могильщиков. После первых приветствий Панкратий, взглянув на надпись, довольно топорно и не без ошибок выбитую на камне, спросил: «Ты всегда сочиняешь надписи сам?» «Нет, я их пишу только для бедных, которые не в состоянии заплатить более искусному, чем я, граверу. Этот камень сделан для могилы бедной женщины, торговавшей на улице Вионова. Когда я вырезал надпись, мне пришло в голову, что, пожалуй, лет через 1000 христиане прочтут ее с уважением, что она сохранится, между тем, как памятники, поставленные над гробницами Цезарей, преследовавших христиан, будут разрушены дотла». «Я слышал, ходят слухи о новых преследованиях», — сказал Диоген. «Поэтому это я и пришел к тебе. Моя мать просит тебя завтра на рассвете прийти к нам. У нас соберутся епископы, священники, диаконы, и тебя требуют как главу могильщиков для совещания о выборе места для новых работ на кладбищах, ввиду готовящихся преследований. Кстати, я хотел просить тебя показать мне могилы мучеников, находящиеся на кладбище Каликста. Я еще никогда не посещал их». «Завтра в полдень, если хочешь», — ответил Диоген, — «приходи. Со мной придут двое молодых людей — Тибурций, сын бывшего префекта Хроматия, и Таркват». Север сделал невольное движение. «Панкратий», — сказал он, — «уверен ли ты в этом Тарквате?» «Признаюсь», — ответил Панкратий, — «я его знаю не так близко, как Тибурция, но Тарквату так хочется узнать все, связанное с христианством, что я не мог отказать ему. Полагаю, что он человек честный. Почему ты сомневаешься в нем?» «Нынче, идя на кладбище, я зашел в бани Антонина», — сказал Север. «Вот как? И ты ходишь в модные места?» — воскликнул Панкратий. «Нет, я ходил по делу. Кукуми и его жена — христиане. Они заказали мне для себя могильную плиту, и я ходил показывать им надпись. Вот она, смотри». И Север указал Панкратию на мраморную плиту, на которой были вырезаны следующие строки: «Кукуми и Виктория заживо сделали себе сей камень». «Прекрасно!» — воскликнул Панкратий с улыбкой, поскольку обнаружил в надписи орфографические ошибки, и прибавил: «Так что ж, Таркват?» Войдя под портик бань, я удивился, увидев Тарквата, разговаривавшего с Корвином, сыном префекта. Помнишь, он притворился калекой, чтобы войти в дом Агнии, когда раздавали деньги бедным? «Удивительно», — сказал я себе, — «что христианин пришел в баню так рано и беседует с таким человеком, как Корвин». «Верно», — ответил Панкратий, — «но ведь он недавно обратился в нашу веру и не успел еще отдалиться от прежних приятелей. Будем надеяться, что во всем этом нет ничего дурного». Затем Панкратий распростился и ушел, обещав явиться завтра в назначенный час. На другой день рано утром состоялось совещание в доме матери Панкратия. Была собрана сумма, необходимая для работ под землей. Решено было увеличить подземные кладбища и вырыть новые помещения для христиан, которые, спасаясь от преследований, будут искать убежище в катакомбах. Каждому священнику назначено было место в катакомбах для совершения ежедневного богослужения. Диогену поручено было обеспечить безопасность христиан. Словом, епископ отдал свой приказ, как полководец отдает их накануне битвы, только оружие, которым сражались христиане, было иного рода. Против них собралась гроза.
готовились орудия пытки. Из пустынь Востока были привезены дикие звери. Римские власти горели желанием еще раз попытаться уничтожить христиан, которые ждали нового испытания и шли на него, не имея в руках ничего, кроме крестного знамения, ничего на устах, кроме молитвы и благословений, ничего в сердце, кроме любви и веры. Борьба была действительно неравная, и победа должна была остаться за теми, которые шли к ней с чистым сердцем. В 12 часов Диоген с сыновьями встретил Панкратия, Тибурция и Торквата. Выйдя из города, они пошли по Аппиевой дороге. Пройдя 2 мили, они достигли загородного дома и нашли в нем все, что было необходимо для спуска катакомбы. Фонари, факелы и горючие материалы. Север предложил каждому проводнику взять по одному попутчику, сам же из каких-то соображений выбрал Торквата. Обойдя многочисленные закоулки подземного Рима, так до сих пор называют катакомбы, они достигли прямого длинного коридора, пересекаемого множеством других, в которых было очень легко заблудиться. Впереди шел Диоген, неся в руках зажженный факел. Иногда он останавливался и что-то объяснял. Наконец он повернул направо. Торквад, внимательно все осматривавший, обратился к нему. «Было бы любопытно узнать, сколько боковых коридоров мы миновали, прежде чем повернули сюда». «Очень много», — сухо ответил Север. «А примерно 10-20?» «По крайней мере, 20. Я никогда не считал». Торквад считал, но хотел проверить себя. Он остановился. «Каким же образом, не считая, ты знаешь, где повернуть?» — спросил он. «А это что такое?» Торквад подошел к углублению в песчаной стене и сделал вид, что разглядывает ее. Но Север не спускал с него глаз и увидел, что он сделал на стене отметку. «Вперед, вперед!» — воскликнул Диоген. «Иначе мы заблудимся». «В самом углублении ставят зажженную лампу. Такие же углубления сделаны во всех галереях». Торквад все аккуратно запоминал, одновременно считая коридоры и украдкой оставляя отметки на земле. Север не спускал с него глаз. Наконец, через свод они вошли в широкую прямоугольную комнату, стены которой были украшены живописью. «Как называется это место?» «Это одна из крипт. Таких много на наших кладбищах», — сказал Диоген. «В стенах их хоронят покойников какой-нибудь фамилии, но чаще мучеников, память которых празднуется ежегодно. Посмотрите на эту могилу и два выдающиеся стены. Над нею построен свод, а уступ могилы служит алтарем для совершения литургии в годовщину смерти мученика. Это одна из самых древних крипт, и живопись на стенах очень старая». «А вот пастырь, несущий на плечах овцу», — сказал Торквад. «Я хорошо помню эту притчу, да и понять ее легко». «А вот 3 отрока в пищи огненной», — сказал Север. «Отцы наши над этими отроками разумели себя и надеялись, что преследования не устрашат верующих и не поколеблют их». «А вот опять добрый пастырь. Он несет на плечах заблудшую овцу. По обеим сторонам его идут 2 другие овцы. «Для чего бесконечно повторяется эта аллегория?» — спросил Торквад. «Для того, — сказал Панкратий, — чтобы запечатлеть в уме и сердце христианина, что за чистосердечное раскаяние Господь отпускает прегрешение». «Однако, — смутившись, — сказал Торквад, — воображая себе, что человек, принявший христианство, совершил преступление и изменил, разве церковь может простить ему? Разве она не сгонит его с позором? Если он осознал свой грех и покается с чистым сердцем, то церковь простит ему. Он — заблудшая овца, возвращающаяся к пастырю».
Торквад задрожал и, казалось, готов был признаться в своем преступлении, но это длилось только мгновение. Самолюбие, стыд, страх, преследовавший со стороны Фульфия, заглушил в нем проснувшуюся на миг совесть. Он выпрямился, черты его бледного лица ожесточились, и он равнодушно сказал: «Это очень утешительно для тех, которые нуждаются в прощении». Север все заметил. Он поглядел на Торквата с грустью. Действительно, кто несчастнее, предатель или предаваемый, палач или невинная жертва? Гораздо легче вынести горе, чем быть его причиной. Человек с чистой совестью страдает, но душа его спокойна. Человек, делающий зло другим, носит это зло в себе самом. Оно не дает ему покоя ни днем, ни ночью. Оно как червь, который точит его постоянно. «Мы видели все, кроме церкви, где собираются христиане. Покажи ее», — сказал Торквад Диогену. Диоген, ничего не подозревая, решил провести туда своих попутчиков, но Север остановил его. «Уже поздно», — сказал он, — «нам пора домой. Церковь можно увидеть, когда епископ совершает литургию». Выходя, Диоген сказал: «Когда хочешь прийти в церковь, войди в этот коридор и поверни направо. Ты легко узнаешь коридор по изображению на стене. Посмотри, вот Божия Мать с Христом на руках. Ему поклоняются волхвы. Их 4, а обыкновенно пишут 3». Все смотрели на фреску, только Север не мог скрыть своей досады. Он понял, что благодаря ей Торквад легко найдет дорогу к церкви. Когда посетители ушли, он сообщил брату о своих подозрениях и прибавил: «Запомни этого человека. Я убежден, что благодаря ему много бед обрушится на нас». Оба брата опять спустились в катакомбы и аккуратно стерли все метки, оставленные Торкватом. Они догадались, что Торкват сосчитал число коридоров, и решили немедленно изменить дорогу к церкви. Для этого они заделали несколько боковых коридоров и прорыли другие. Поперек большого прямого коридора они навалили песку, так что коридор оказался перекрытым. Братья решили предупредить христиан об этих изменениях и о возникшем у них подозрении, уже превратившемся в уверенность.

Вернемся, однако, к Фабиоле. Читатели помнят, что мы расстались с Фабиолой после посещения ею Хроматия. Она часто перечитывала неведомые ей изречения и все больше думала о смысле в них заключающемся. Ей страшно хотелось поговорить с кем-нибудь, высказать кому-нибудь свои мысли и чувства. Но с кем можно было ей поговорить по душам? Гостей принимала она немало, но не была близка ни с кем.

Медленно перебрав всех знакомых, Фабиола не нашла ни одного, кто бы не был почти исключительно занят собою, и в первый раз грустно задумалась о том, что у нее самой нет настоящего, искреннего друга. Она могла обвинять в этом только саму себя. Друзья приобретаются любовью, а кого до сих пор любила Фабиола? Только себя. Она жила в свое удовольствие, и если предпочитала Агнию другим, то больше потому, что кроткая и добрая Агния никому не противоречила и в силу своей скромности оставалась всегда в тени. А Сира? Сиру она начинала любить настоящей любовью, ибо она чувствовала, что Сира невольница, бедная служанка, добрее, преданнее и лучше ее самой во всех отношениях. Фабиола решила показать Сире свою находку, и однажды, когда они остались вдвоем, она вытащила кусок папируса, на котором были написаны смутившие ее изречения. «Если бы ты знала, как все это мучает меня», — призналась Фабиола. «Почему?» — спросила Сира, скрывая волнение. Она при первом взгляде на листок увидела, что за изречения были на нем написаны. «По-моему, это так просто». «Совсем не просто», — возразила Фабиола. «Понимаю, что можно горячо любить мужчину или женщину, которые стоят ниже нас. Ведь полюбила же я тебя, хотя ты рабыня, а я патрицианка». «Пожалуй, соглашусь, что можно обладать редкими добродетелями и простить врагу зло, которое он нам причинил. Но за зло платить добром? Нет, это уж слишком. Но любить врагов? Как хочешь, но это невозможно. Скажу больше, по-моему, это заслуживает презрения. И однако я не могла презирать тебя. Напротив, я полюбила и уважаю тебя. А ты за зло заплатила мне добром. Вот это-то испутало все мои мысли и понятия. Не будем говорить обо мне. Я не стою твоих похвал. Вспомни только великие примеры великодушия в истории. Разве ты не удивлялась Аристиду, когда он написал по просьбе врага собственное имя на раковине, осуждавшей его на изгнание? Разве ты не сочувствовала Кориолану, когда он простил своему отечеству черную неблагодарность? Да и мало ли примеров прощения? Да, но они герои. А отчего же нам всем не стараться быть героинями и героями? Едва ли не больше героизма в том, чтобы победить свои дурные страсти и наклонности, чем храбро сражаться в какой-нибудь битве. Ведь и эта битва только нравственная. Борьба добра со злом. Тебе бы хотелось в порыве гнева отомстить врагу. Победи себя, прости ему и отплати за зло добром. Да что же это будет за жизнь? Всегда бороться с собою, мучить себя, смирять себя? И для чего? Для исполнения человеческого долга, для спокойствия совести, для исполнения божеского закона. Разве ты думаешь, что жизнь нам дана для удовольствия и наслаждения? И я думала это когда-то, но теперь многое прояснилось для меня. К тому же я заметила, что, гоняясь всю жизнь за удовольствиями и наслаждениями, я почти утратила возможность наслаждаться. Ничто меня не веселит, все приелось. Я любила наряды, пиры, общество. Постепенно все это обратилось в привычку, и я скучаю. Но все-таки от этой скуки еще далеко до желания мучить саму себя. Зачем же ты думаешь, что в борьбе с собой человек мучается? Надо крепко держаться известных правил, не отступать от них ни за что на свете. Сначала это будет трудно, а потом легко, и ты найдешь истинное счастье во внутреннем спокойствии. У каждого свое горе, но я благодарю создавшего меня Бога. Когда я гляжу на других, то вижу, что Он был ко мне милостив,
что судьба моя завидна. Посмотри, сколько вокруг меня людей гораздо несчастнее. Ты благодаришь своего Бога, сравнивая себя с несчастными. Это нечестно. Сравни себя, ну, хоть со мной. Что ж, скажешь, что ты счастливее меня? — воскликнула Фабиола, улыбаясь. Я не считаю себя счастливее всех, да и недостойна этого. Наоборот, я благодарю Бога за то, что на мою долю выпало больше счастья, чем я заслуживаю. Но все же я гораздо счастливее тебя. «Почему?» — уже без улыбки спросила Фабиола, одновременно удивленная и раздосадованная. «Все очень просто. Ты богатая патрицианка, но твоя знатность и твое богатство не составили твоего счастья. Ты постоянно скучаешь, и это понятно, ты одинока, никто тебя не любит, и сама ты никого по-настоящему не любишь. А когда же было счастье на земле без любви?» Фабиола покраснела. Гордость патрицианки проснулась, и она сказала холодно и надменно: «Я не прошу тебя сожалеть обо мне. Каждый сам себе судья. Я не считаю себя несчастной». «Положим так», — ответила Сира, «но я считаю себя действительно счастливой». «Кто же любит тебя так горячо?» — спросила Фабиола. «Все», — ответила Сира. «Когда говорят «все», значит «никто», — воскликнула Фабиола с торжеством. «В твоем обществе, конечно, но не в моем. В твоем кругу каждый живет для себя, не заботясь о других. В моем каждый живет для ближнего и думает о своем брате. Если один из нас беден, богатый даст ему хлеба. Если один болен, за ним будут ухаживать здоровые. Если он несчастен, его утешат. Все мы живем, как братья и сестры, ибо таков наш закон». «Все это прекрасно», — возразила Фабиола. «Я должна верить тебе на слово, я не знакома с людьми, о которых ты говоришь. Но мы ушли от предмета нашей беседы. Ты сказала, отчего бы всем нам не быть героями и героинями. Но герои и героини одарены особыми способностями. Весь мир им удивляется, и когда они совершают подвиги, то мир им рукоплещет. К тому же героические времена прошли. Теперь нет уже Тезеев и Геркулесов, теперь нет уже Гидры и Минотавров, да и вряд ли они существовали когда-нибудь. Ведь все это сказки». «А по-моему, — ответила Сира, — и до сих пор мир полон чудовищ более страшных, чем Гидры и Минотавры. Разве не страшнее зависть, клевета, ложь, жажда мести, алчность, жестокость? Победить их, подавить в себе порочные наклонности и развить свойства им противоположные — тоже подвиг, и за него есть награда — сознание, что ты поступил так, как велит предписанный нам долг». «Кем? Когда?» «Зачем я буду говорить, кем и когда? Ведь ты недоверчиво улыбаешься или сердишься, когда я рассказываю тебе, как мы живем. Ты не хочешь верить, что человеку указан путь, по которому он должен идти. Строки, которые смутили и удивили тебя, но которых ты все-таки не поняла, взяты из нашего учения. Любить бедных, делать добро ненавидящим нас — это те истины, которые легли в основание нашего братства». Фабиола не стала продолжать разговор. Ей вдруг захотелось зажмурить глаза, как будто яркий свет ослепил ее.

0: Дорогие друзья, страницы повести Николаса Вайзмена «Фабиола» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодня с вами в программе «Пастырский час» настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при Санкт-Петербургской консерватории протоиерей Виталий Головатенко. Вместе со мной в студии звукооператор Татьяна. И у кого нет возможности присылать письменный вопрос на интернет-сайт «Радио Град Петров», адрес которого прежний grad-petrov.ru, вопрос в прямой эфир, те могут позвонить по телефону 328-29-32. 328-29-32. Позвоните и задайте свой вопрос Татьяне. Она запишет его и передаст мне. Сегодня памятная дата в истории нашей страны. 85 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая жизни около 27 миллионов наших граждан. И сегодняшний день мы вспоминаем всех, кто погиб на этой войне, как и тем, кто непосредственно воевал на фронте в самом пекле сражений, так и тех, кто помогал, работал в тылу. И тех, кто был невинно убит фашистами в эти страшные годы. Вспомним и о тех, кто воевал, выжил, но умер уже после войны, в мирное время, от ран, от тяжелых воспоминаний и переживаний. Они тоже стяжали нам победу. Вспомним и о сегодняшних днях, и о тех, кто отдает свою жизнь за нас, за нашу свободу, за наше право быть русскими и говорить на родном языке на теперешних полях сражений. И о них вспомним. В 12:15 сегодня была минута молчания в день памяти и скорби. Но давайте мы с вами сейчас помянем всех погибших в дни Великой Отечественной войны. Помянем и помолимся об их упокоении. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, всем вождям и воинам нашим на поле брани убиенным, и сотвори им вечную память.

Царство Небесное, вечный покой и вечная благодарная наша память им, нашим дорогим воинам и защитникам. Сегодня у нас много вопросов, я обнаружил уже, когда пришел в студию. И сейчас попытаюсь на них ответить. Надежда из Санкт-Петербурга задает вопрос. Здравствуйте, здравствуйте, Надежда. Батюшка, разъясните, пожалуйста, слова Евангелия. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Евангелие Матфея, 10, глава 10, стих 37. Дорогая Надежда, я уже говорил много раз, и еще раз повторю, мне не тяжело. Для того, чтобы уяснить смысл того или иного изречения евангельского, да и не только евангельского, а, в общем-то, всякого, важно не брать только один стих, только одну строчку, а уж тем более только какой-то оборот, а посмотреть шире, в каком контексте сказано то или другое. И вот если взять тот стих, который вы упомянули, то я бы начал цитировать немного раньше, уже с 32 стиха 10 главы. Я прочту отрывок весь, фрагмент. «Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Итак, уже становится яснее, все-таки, согласитесь, из всего прочитанного вот этот самый стих пререкаемый, о котором Надежда пишет. Я прочту его еще раз. «Кто любит отца или

нежели Бога, недостоин Бога. Чтобы еще ближе подойти к смыслу этой максимы Христа, да, порой кажется многим жестокой максимы. Надо вспомнить про родительское грехопадение. Что произошло, с чего началось отпадение наших прародителей от Бога? С того, надежда, что они предпочли тварь Творцу, то есть творение, сотворенный плод, они предпочли Богу и Его повелению не вкушать этот плод. Так вот, тот, кто любит творение, то есть человека, более чем Бога, тот недостоин Бога. Потому что во всяком деле, во всякой жизни, я бы даже сказал, во всякий критический момент, принципиально важно выстраивать и помнить иерархию ценностей. Что самое главное, что на втором месте, что на третьем, что на последнем. И вот для христианина Бог, Христос, Святая Троица должны быть на первом месте. Богу должно предпочесть все прочее, включая свою собственную жизнь. Об этом 39 стих. «Сберегший душу свою», а душа в этом контексте означает жизнь, «потеряет ее, а потерявший жизнь свою ради меня, сбережет ее». То есть не только сбережет, но обретет ее, даже можно сказать, обретет вечную жизнь с Богом. И вот почему враги человеку домашние его. Потому что домочадец, предпочитающий Бога отцу, матери, дочери, сыну, невестке и так далее, вызывает у кого что, у кого зависть, у кого раздражение, у кого даже гнев. Как это так? Ты меня не любишь, не ценишь, не уважаешь, ну и так далее. Это первое. А потом бывает ведь семьи, где не все люди религиозные, не все христиане. И вот тут тоже начинается разделение и распри. Вот об этом Христос и предупреждает, что Он пришел разделить. Когда в одной семье словно линия фронта проходит. И с одной стороны, христианин, человек, отдавший себя и свою жизнь Богу, а с другой стороны, не христиане, люди нерелигиозные или религиозные, но верящие в других богов. И вот начинается вот эта ревность, раздоры. Вот почему бывают врагами человеку домашние его. Они его не понимают. Они ему препятствуют в его выборе. Возмущаются, ропщут. И вот тут важно выдержать. Важно выдержать и не менять свою иерархию ценностей в угоду человеку. Как Ева предпочла плод, так и мы не должны предпочитать творение Творцу. Анна из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Отец Виталий, скажите, пожалуйста, Христа распяли. Почему же Спаситель не совершил чудо и не сошел с креста, когда его просили об этом? Они же кричали: «Если ты Сын Божий, сойди с креста, и мы уверуем». Анна, я бы вам советовал точнее подбирать слова. Вот вы же сами цитируете и пишете, что они кричали. Но разве крик – это просьба? Но даже если бы они и просили его, я убежден,
что Христос не стал

этого делать. Почему? Да потому что Анна Христос уже в самом начале своего миссионерского пути, своего служения земного, отверг искушение сатаны, который предлагал ему быстрые способы завоевания мира, покорения мира, в том числе вот такие эффектные. Помните второе испытание, по-славянски искушение? «Бросься с высоты храмовой кровли вниз, порази всех, и они увидят, как ангелы тебя поднимут, чтобы ты не разбился, если ты Сын Божий, разумеется». Христос отверг это испытание, это искушение. Поэтому, Анна, это было бы не чудом, нет. Это было бы вот этим согласием, что ли, с сатаной, что человеку, человечеству нужны эффектные, даже не чудеса, а фокусы, представления. Но такого рода эффектные деяния не рождают истинную глубокую веру. Они рождают поверхностное увлечение личностью вот этого мага, фокусника, чародея. Да, они пойдут за ним, но ровно до того, до тех пор, пока он будет продолжать удивлять их чудесами. Как только закончатся чудеса, так закончится обожание. Так устроен грехопадший человек. И Христос прекрасно это знал. Это, конечно, не самый главный аргумент Анны. Самый главный аргумент состоит в том, что Христос – Сын Божий. По воле Отца должен был пережить все эти пытки, издевательства, эту казнь самую позорную и умереть на кресте ради нашего с вами спасения, ради спасения всего человечества. А если бы он сошел с креста, да, он поразил бы многих, но не совершилось бы наше искупление. Алексей из Санкт-Петербурга. Добрый вечер. Здравствуйте, Алексей. Можно ли подать записки на Проскомидию за тех, кто ни разу не причащался? Спасибо. Алексей, ну, конечно, можно. И не только на Проскомидию. Если люди крещены, являются христианами, пусть даже ни разу не причащались, конечно, можно и нужно о них подавать записки. Не сомневайтесь, пожалуйста. Впрочем, я могу понять, Алексей, о чем вы спрашиваете. Если иметь в виду, что причащение – это таинство, к которому мы приступаем в том числе, чтобы, соединяясь со Христом, подтвердить это соединение как членство в Церкви Христовой, то да, здесь есть о чем подумать. Потому что бывает так, что человек принял крещение, но не стал членом Церкви в полном смысле этого слова. Так тем более о нем стоит помолиться. Алина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Алина. Спасибо, Алина, что вы пишете «батюшка» с большой буквы, но правой же не стоит. С маленькой, конечно, нужно писать в данном случае. Подскажите, пожалуйста, живем с мужем в браке 4 года, есть ребенок. Я пришла к вере больше года назад, муж, к сожалению, нет. Нужно ли нам в этом случае венчаться? Я бы очень хотела. Но не понимаю, нужно ли оно будет нам, учитывая тот факт, что муж ведет скорее грешный образ жизни. И как мне правильно молиться, чтобы муж уверовал и не сошел уже с этого пути? И как себя правильно вести с ним? Пришла к выводу, что от укоров и упреков ничего не меняется, только хуже становится. Вы правы, Анна. Я вот, честно говоря, не знаю ни одной ситуации, которые помогли бы радикальным образом укоры и упреки. Крики, возмущение, там, побои, неважно что. Не помогает это. И на самом деле это хорошо, что не помогает, потому что человек все-таки не робот, не машина, не послушная,
создание человеку ли, Богу ли, а наделен от Бога даром свободы. Поэтому с каждым человеком нужно обращаться именно как со свободной личностью. А вот эти вот укоры и упреки — это низведение человека все-таки и умаление его свободы. Ну, с расчетом, конечно, что вот здесь что-нибудь да и сработает. Может, и сработает на какое-то время, но потом все вернется на круги своя. Ну, вернемся к вашему вопросу. 4 года — это, в общем-то, солидный стаж, тем более у вас есть ребенок. И вот вы уже, находясь в браке, уже, очевидно, имея ребенка, пришли к вере. Поздравляю вас, Алина. Это подвиг, безусловно, подвиг. Да, вы правы, остается сожалеть, что ваш супруг не пришел к вере. Я бы не рекомендовал вам в этом случае приступать к таинству брака. Потому что к этому таинству должны быть готовы оба брачующихся, оба супруга. Я понимаю ваше желание, чтобы вы очень хотели этого, но, Алина, поймите одну простую вещь. Таинство — это не лекарство, это не волшебное заклинание. Вот скажет батюшка что-нибудь, молитву прочтет, и все, все состоится, и все будет прекрасно, и все сразу придет в норму. Нет. Повторюсь, каждый человек свободен, и у каждого человека своя беседа, что ли, с Богом, у каждого свой срок. И искусственно подгонять человека, сокращая этот срок, как бы нам ни хотелось, вредно. Вот вы пишете, что ваш супруг ведет скорее грешный образ жизни. Примерно понимаю, о чем вы, да, то, собственно говоря, даже дело не в том, в чем именно состоит этот образ жизни грешный, но он действительно еще не пришел к истинной глубокой вере. Иногда человек идет к Богу окольным путем, приходит, да, и в том числе через грешный образ жизни. Поэтому в вашем случае я бы все-таки советовал вам отставить всякие укоры и упреки, отставить. И прежде всего, Алина, быть примером христианской жизни, христианского поведения для вашего супруга. Вот самый простой, но не самый легкий, конечно, но самый простой и быстрый путь. Через личный пример, не через слова умные, со ссылками и цитатами на Евангелие, а делами, образом жизни, всем поведением, отношением христианским, с любовью, с сочувствием, с терпением. Вот только в этом случае, Алина, можно рассчитывать на успех. Ну и, конечно же, во всем этом очень важна молитва. Молитва к Богу горячая, искренняя, от всего сердца. И Господь обязательно поможет, но, Алина, еще раз повторюсь, помогая, Господь не может умолить свободы человека. Так что наберитесь, Алина, терпения. Если не столько ради себя, то хотя бы ради ребенка. Бог вам в помощь, Алина. Марина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, здравствуйте, Марина. Что значит недостойное причащение? И могу ли я определить это, что причастилось недостойно? Марина, боюсь, кроме вас никто и не может определить. Ну, разумеется, Господь видит наши сердца и знает степень нашего достоинства или недостоинства. Я могу вам сразу сказать, нет ни одного человека достойного. Вот вполне достойного, чтобы приступить к величайшему таинству, таинству таинств, причащению и принятию в себя тела и крови Христовых. Ни один, Марина, человек не достоин. Но Господь позволяет нам принимать себя, несмотря на наше недостоинство.
потому что он нас любит. А любит не в связи с достоинствами, а несмотря на недостоинства. Потому что любовь в связи с достоинствами — это не любовь. В полном и в самом главном смысле этого слова. Так вот, Марина, только вы и можете определить, достойно или недостойно вы причастились. Потому что, повторюсь, несмотря на наши недостоинства, Господь отдает нам себя. Но в тех случаях, когда человек подходит формально к таинству, или по-язычески, вот, съем, и мне сразу полегчает, и все сразу встанет на свои места. Это чисто языческое или потребительское отношение к Богу. Обязательно, приступая к причащению, нужно осознавать свое полное недостоинство и просить у Бога позволения и благословения на принятие этого величайшего таинства. Огнисый, опаляя недостойные. То есть ты, Господи, огонь, который испепеляет недостойных. И если вот эта мера недостоинства, а главное сознательного недостоинства в глазах Божьих превышается, то действительно вот это причащение может стать для человека последним. Потому что если огонь испепеляет всякую нечистоту и всякую скверну, но если человек уже всего себя так осквернил, что практически ничего не осталось, хотя всегда остается вот этот огонек, огонек образа и подобия Божия в человеке. Но когда человек сознательно, повторюсь, сознательно уничижает, принижает таинство, издевается над ним, вот тогда горе такому человеку, потому что этот огонь может его уничтожить. Говоря это, Марина, я вовсе не имею в виду вас, конечно же, и я рад, и спасибо вам, что вы так внимательно относитесь к таинству причащения. Но вот для этого, Марина, у нас есть наша совесть от Бога, которая нас обличает в том или ином грехе. Это очень тихий голос, его легко заглушить. Но он никогда не умолкает. Если вы загляните вглубь себя и проверите себя, свою совесть перед Богом, вот тогда вы увидите достоинства и недостоинства свои. И что больше, что перевешивает. И это не значит, Марина, если вы какое-то недостоинство в себе найдете, то вам нельзя приступать к таинству. Нет, для этого у нас есть таинство покаяния, исповеди. Вы можете всегда исповедать вот то или иное ваше недостоинство, просить у Бога прощения. И вот тогда уже с чистым сердцем, с чистым совестью приступать к святому таинству. Помоги вам Господь, Марина. Наталья из Санкт-Петербурга. Добрый вечер. Здравствуйте, Наталья. Батюшка, скажите, чему каждого из нас может научить житие святой Ксении Петербургской? И скажите вот что. Она не вышла замуж во второй раз, хотя могла бы это сделать, молода еще была. В чем состоит ее подвиг? О чем бы нам задуматься? Ну, видите, Наталья не один подвиг совершила в своей жизни блаженная Ксения Петербургская. Прочтите внимательно ее житие, вы увидите, что множество подвигов она совершала. Но вот вы же сами выделяете один из ее подвигов и пишете, что она могла бы замуж выйти во второй раз, но не сделала этого. И в чем состоит вот этот ее подвиг, вы, очевидно, хотите уточнить. Наталья, здесь подвиг в том, что
всякому человеку свойственно искать себе пару. И даже если не получилось в первый раз, умер супруг или супруга умерла, то ничто не препятствует выйти замуж или жениться во второй раз. Даже в третий, если что-то действительно произошло, еще раз. Но я так думаю, что Ксения Блаженная увидела в этом, в этой смерти, смерти своего любимого супруга, некий знак свыше. И прислушалась к воле Божией. Да, никто не мешал ей во второй раз выйти замуж, но она предпочла послужить Богу. Не себе, не в свое удовольствие пожить, а ради блага ближнего и служения Христу. Вот я думаю, в чем состоит именно этот ее подвиг в отказе от второго брака. Татьяна из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, здравствуйте, Татьяна. Дочке 16 лет. Мы с ней усердно молились перед экзаменами, чтобы билеты попались те, которые она хорошо знает и проработала. Но нет, этого не произошло. Как теперь объяснить это? Она говорит, что так усердно молились, а Бог не помог. Как ей помочь не разувериться? Есть на такие случаи ответы, что если не во благо, то Господь не помогает. Но в нашем случае такое объяснение не подходит. Ведь разве не благо, если ребенок хорошо сдаст экзамен? Помогите, батюшка, нам. Попробую, Татьяна. Вот вы так все подробно описали и сами свидетельствуете, что молились-то вы не, собственно говоря, о помощи Божией, чтобы Господь даровал вашей дочери мудрость и память о том, что она учила, а только чтоб те билеты попались, которые она хорошо знает. Понимаете, Татьяна, конечно, можно просить Бога о всяком, просить и дано будет вам, говорит Христос. Но ведь, Татьяна, и вы могли бы сами понять, и уж тем более помочь разобраться вашей дочери. Ведь это же фактически сделка. Фактически вы предлагаете Богу сделку. Вот ты мне, я тебе. Вот мы усердно помолимся, а ты сделаешь так, чтобы она вытащила вот тот самый заветный билет, который она знает и хорошо проработала. Татьяна, это ведь вариант язычества. Понимаете? Если я усердно молюсь, то ты, Господи, обязан мне помочь. А иначе я в тебе разуверюсь. Так получается по вашей ситуации, точнее, по тому, как вы пишете. Вот это, Татьяна, чисто потребительское отношение к Богу. Как к волшебнику. Вот я молюсь, а ты мне дай. И даже не спасает то, что вы пишете, есть на такие случаи ответы, что если не во благо, то Господь не помогает. Да дело не в этом, Татьяна. А именно в том, что я вам сказал. Вот ваши молитвы, ваши с дочерью, были похожи на вот эту вот сделку с Господом. Вот только так, как мы молимся, вот только, чтобы попались билеты. Ну разве можно Богу диктовать, как Ему нам помогать? Нельзя, Татьяна, категорически нельзя. Этим вы низводите Бога до уровня вот этого вот доброго волшебника. Я не знаю, какими молитвами молились, Татьяна, но я знаю молитву Господню, Отче наш, в которой есть слова: «Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Понимаете ли, Татьяна, о чем мы молимся этими словами? «Не моя воля, а Твоя да будет». А вы хотите протащить, в кавычках, свою волю
и сделать ее Божией волей. Вот в чем ваша с вашей дочерью ошибка. И вы правы, в вашем случае такое объяснение совершенно точно не подходит. Но подходит отчасти нынешнее апостольское чтение. Послание к Римлянам апостола Павла, глава 9, стихи 18-33. Я прямо сначала прочту. Итак, кого хочет Бог, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, или кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? И сделали, скажет сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство своей славы над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. То есть, Татьяна, не вправе творение, тварь по-славянски, диктовать Творцу, создавшему его, как ему поступать с нами. И опять же, вот в вашей ситуации, Татьяна, вот критически попытайтесь отнестись. Это все-таки лукавство. Ожидать, что попадутся билеты, которые она хорошо знает и проработала. Значит, остальные она плохо знает и не проработала. То есть ее знания недостаточны. И вот эта недостаточность обнаружилась. Разве это несправедливо, Татьяна? Посудите сами. В общем, Татьяна, я прошу вас вместе с вашей дочерью, которая 16 лет, взрослый человек, взрослый, еще и еще раз, учитывая мои слова, меня грешного, поговорить и обсудить эту ситуацию и понять свою с ней ошибку. Так, Светлана из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Простить в христианском смысле равно забыть? 5 знаков вопроса. А если я боюсь, что человек мне снова боль принесет, как мне с ним общаться тогда? Ну, Светлана, у вас 2 вопроса, не один. Начну с первого. Нет, Светлана. Простить не равно забыть. Как сказал в одной беседе Сергей Сергеевич Аверинцев, забвение – слишком опасная вещь. Она многое с собой затягивает, утягивает. Что такое забвение? Забыть опыт, забыть факт. И не учитывать его в дальнейшем общении. Разве это хорошо? Да нет. Простить – это значит именно простить от всего сердца, простить сознательно и помнить, что простил. Никогда не забывать. А если забыл, то опять в такой же ситуации придется заново все это переживать. С нуля начинать? Если мы будем все забывать, мы совсем никуда не продвинемся, Светлана. Не только в морально-этическом смысле, но и в любом другом. Недопустимо, Светлана, забывать. С другой стороны, не значит помнить и быть, значит, стать злопамятным. Помнить зло – нет. Помнить свое прощение этого зла. И помнить, да, человек слаб, может еще раз так же согрешить. И Христос уже ответил на этот вопрос.
если 77 раз или там больше, 77, простит, простите, согрешит и попросит прощения, прости его. Человек, грехопадший человек в нашем мире полном зла живущий, слаб и наступает на те же грабли. И важно быть милосердным и терпеливым к человеку, как это ни трудно и не тяжело. Поэтому ни в коем случае, Светлана, не забыть, как раз в христианском смысле, помнить о том, что простил человека. Не значит напоминать ему, я тебя простил, а ты опять? Вот это уже нехорошо. Но помнить именно ради милости к этому человеку, а равно и ради предостережения самому себе. Будь готов. Человек точно так же еще раз может поступить. Будь готов его простить. Ну вот, вторая половина вашего вопроса, или, собственно, второй вопрос. Если я боюсь, что человек мне снова боль принесет, как же мне с ним общаться тогда? Дорогая Светлана, а вы никому второй раз не приносили боль? Второй, третий, четвертый? Уверяю вас, если вы пороетесь в архивах своей памяти, то вы найдете примеры. Я уже говорил, еще раз скажу, человек не механизм, не программа, перепрограммировал и все. Больше не повторяет своих ошибок. Нет, повторяет. И вот эта опасность, что человек снова боль принесет, ведет, Светлана, в итоге к одиночеству. Проще ни с кем не общаться и ни от кого не переживать боль. Тогда вы останетесь в одиночестве гордым. И уж никакого совершенно здесь точно христианского смысла нет. Ведь как в народе говорят, по-простому, Бог терпел и нам велел. В этом есть своя глубокая мудрость. Если мы посмотрим на образ Христа, сколько раз Он терпел одно и то же от людей. Одно и то же. И неизменно прощал. Да, обращался еще раз и еще раз. Учил, помогал осознать. Но получал порой то же самое и не один раз. Но продолжал общаться с людьми. Продолжал. Потому что верил в человека. И теперь верит. Вот и вы, Светлана, поверьте в человека. Несмотря на то, что люди приносят боль окружающие, но других, Светлана, у нас с вами нет ближних. Значит, нужно учиться терпеть их, как они нас терпят. И главное, как терпит нас Господь. И не бояться этой самой боли. Уверяю вас, Светлана, всякое терпение, долготерпение, приносит свои благодатные плоды. Алексей из Москвы. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Алексей. Скажите, пожалуйста, если в жизни есть сложный выбор, как узнать, какой будет, очевидно, выбор по воле Божией? Алексей, ну вот это опять вопрос о все том же, о нашей свободе воли. Алексей, какой бы ни был сложный выбор, человек должен делать его самостоятельно. Это не значит, что нужно от всех уйти, что называется, никого не слушать и только самому разбираться. Нет, конечно, для этого нам даны наши духовные наставники, наши крестные родители, да и, собственно, родители по плоти, наши педагоги, учителя, духовники, наконец. Но что бы нам, Алексей, не советовали, пусть даже в один голос, надо прислушиваться прежде всего к себе, Алексей, потому что вы и только вы несете ответственность за ваш выбор. Каким бы сложным он ни был. Я понимаю, бывают в жизни поворотные моменты, когда действительно не все сразу ясно, не все сразу понятно. А нужно действовать, нужно что-то делать. Тогда, Алексей, есть средство очень сильное и серьезное. Молитва.
огненная стрела в небо, как говорила моя духовная наставница, мать Елена Ивановна Казимирчак, полонская монахиня Елена. Пошли огненную стрелу в небо из сердца, и услышишь ответ, и примешь помощь. Еще раз повторюсь, Алексей, не надейтесь на князя, на сыны человеческие, но, надеясь на Бога, помните, что Бог даровал нам свободу и ждет от нас решение. Помощь нужна, да, но помните, Алексей, только помощь. Помощь есть приращение, бонус. Не будет Бог делать за нас нашу работу. Надеюсь, вы меня поняли. А вот так вот, как вы хотите, как он будет узнать, какую по воле Божией? Это уже, Алексей, все-таки снятие с себя ответственности. Вы хотите приложить ответственность на Бога в своем выборе. Нехорошо это, если это так. Алексей, город не указан. Матфей, 11 глава, 2, 15 стихи. Царство Божие силой берется. Какой силой? В чем эта сила выражается? Единственная сила, которая дана человеку, хотеть. Если у человека есть нужда в Царстве Божием, то он нудит о нем, как нудила вдова судью о своей защите от соперника. Так что замена слов «Царство Божие нудится» на «силу и берется» неправомерно. Так, давайте почитаем, что написано в оригинале. Матфей, 11 глава, 12-15. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его». Так, это я ищу греческий текст, поэтому не сразу. Вот, нашел. Так. Значит, вы правы, Алексей, в том, что... Ну, собственно говоря, это уже не новость, в том, что синодальный перевод не всегда отражает оригинал, подлинник. Собственно, никакой перевод подлинник не заменит. Вот в славянском действительно засели «Царствие небесное нудится», а в скобках «с нуждею восприемлется» и «нуждницы восхищают е». Но в греческом глагол «биадзо». «Биадзо» и, соответственно, «биастес». Вот тот самый насильник, нужник. Глагол «биадзо» очень сильный глагол. Насколько я помню, он означает «силы завладевать, захватывать, даже разграблять». И вот эти вот «биастес», «биастай», это вот эти насильники, грабители. Так что даже нудится тут не передает вполне вот эту силу вот этого действия относительно Царствия Небесного. Даже помню, какой-то был перевод из новых, в которых грабители, которые разграбляют Царствие Небесное. В этом есть в переводе тоже своя правда. В чем же тут дело? Ну, как всегда, в таких случаях, вот вы приводите пример. Так, куда же делся? А, вот, нашел.
приводите пример вдовы. Понуждала, как она судила о своей защите от соперника. Действительно, тут есть... то есть это может служить примером, но я вам, Алексей, приведу другой пример. На мой взгляд, гораздо более яркий. Это пример кровоточивый. Ведь в чем, собственно, такой уж подвиг? Можем вспомнить не только вдову. Помните, был тоже Иванский сюжет, а человеку понадобился хлеб, вот, и он стучит к соседу, просит, а тот: да отстань ты от меня, я уже на постели, дети со мной, не хочу, дай мне поспать, отдохнуть, приходи завтра. А там нужен хлеб, к нему гость пришел, у него нечего есть. И вот он тоже просит. Это тоже, конечно, хорошие примеры. Но вот лучший пример это все-таки кровоточивый. Потому что и вдова, и вот этот самый просящий хлеб, они ведь никакого преступления в сущности не совершали. Ну, подумаешь, побеспокоили лишний раз. Ну, в чем тут преступление? А кровоточивая нет. Она нарушила закон. Она была нечистой. И она прикоснулась, осмелилась, во-первых, сквозь толпу, кому она там только не прикоснулась, к учителю праведности, да камнями ее за это побить. Собственно говоря, так и полагалось по закону Моисеева. Точнее, уже даже не столько по Моисееву, сколько по человеческим представлениям о Моисеевом законе. А она рискнула. Вот вам пример разграбления. Да, еще почему разграбление? Смотрите, она прикоснулась, она исцелилась. И думала, ну, я сейчас тихонечко уйду. Не тут-то было. И Иисус, кто прикоснулся ко мне? Ну, тут ученики, как они говорят, тебя народ теснит, толкается со всех сторон, и ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся? Да нет, прикоснулся ко мне некто, ибо изошла от меня сила, разъясняет ученикам Христос. То есть, сам целитель не понял, что у него отобрали часть его силы на исцеление. Вот вам, Алексей, пример грабежа Царства Небесного. Силой, да, силой взяла, расхитила. Вы спрашиваете, какой силой? Вот силой своей веры. Она ведь что сказала в себе? Если только прикоснусь к краю одежды его, исцелюсь. Во какая сила веры! В этом она и выражается, Алексей. Так. Нина из Санкт-Петербурга. Добрый вечер. Да, скорбный день сегодня. Спасибо за вашу молитву. Молюсь тоже. Вопрос по молитвенной литургии. Ангела мирного Господа просим. Разве нам не дан уже такой ангел в нашем крещении? Не совсем, Нина. В нашем крещении нам дается наш небесный покровитель. Или ангел небесный. День ангела отсюда. Тут спорный вопрос ангела-хранителя. Может быть, это он, может, другой. Тут... в ангелологии данные, что называется, разнятся. Но ангела мирно у Господа просим. Это значит мирного духа. Ведь бывает же дух раздора, правда? Но мы просим у Бога вот этого духа мирного, чтобы мир и нас осенил миром. И этот мир распространился на окружающих нас. Помните слова Иоанна, Серафима Саровского? «Радость моя, стяжи, дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот поэтому мы просим на просительной Ектении ангела мирно у Бога, чтобы мы просим, значит, мы просим мира прежде всего, и чтобы этот самый дух мирен был у нас. Вопрос по телефону. День добрый, здравствуйте. Могут ли выпускники консерватории попасть на службу в храм и как получить пропуск? Вопрос от Марии. Дорогая Мария, не только выпускники пока не могут, но и, насколько я знаю,
учащиеся и учащие пока еще не могут попасть в консерваторию. Когда все это состоится, уж тем более, когда там будут службы, не от меня зависит, обращайтесь к ректору, к администрации консерватории с этим вопросом. Так. Эдуард приветствует и приводит слова об исповеди и покаянии священника Александра Ельчининова. «Я молюсь ежедневно утром, в исповеди самое важное – состояние души кающегося, каков бы ни был исповедующий. Важно ваше покаяние, а не он, что-то вам говорящий. У нас же часто личности духовника ошибочно уделяется первенствующее место». Да, действительно, тоже я слышал не однажды, значит, не могу найти духовника, которому я мог бы исповедаться. Да любому ты можешь исповедаться, любому. Ты Богу исповедуешься, человече, а не священнику. Другое дело, ты хочешь найти человека, который бы тебя понял верно и чем-то помог. Это уже другое дело. Это уже беседа, а не исповедь. А исповедаться можно кому угодно. Даже человеку, очень плохо понимающему тебя. Дело не в этом. Дело в том, что ты искренне должен исповедаться. И вот почему же как на духу? То есть в покаянии, в исповеди важна искренность, а не то, кому человек исповедуется. Ну, еще Эдуард говорит, что тоже молится ежедневно утром и о покаянии павших воинов Великой Отечественной за тех, кто блокаду пережил. Да, действительно, мы, живущие в Петербурге, не можем забывать и о тех, кто совершил подвиг, выстоял и пережил блокаду ленинградскую. Дорогие братья и сестры, спасибо вам большое за ваши вопросы, за ваши комментарии. И прошу вас, как обычно, помолиться о болящих. Я назову их имена. Монахини Серафима, Адриан, Елисавета, Валентина, Валентина, Галина, Борис, Кирилла, женское имя, Валерий, Михаил, Елена, Иулия, Ирина, Анна, Лариса, Маргарита, Дмитрий, Максим, тяжко болящая Татьяна. С вами был протоиерей Виталий Головатенко. Храни вас Господь!

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: Сейчас много говорят во всем мире, в самых разных его частях, об освобождении. Это, пожалуй, одно из самых характерных, самых популярных понятий нашего времени. Освобождение от ненавистного тоталитарного режима, от партийного надзора, от догматизма и идеологии, освобождение от колониального империализма, освобождение от фарисейства и материализма общества, освобождение от половых табу, от морализма, от давления социального конформизма и так дальше, и так дальше, и так дальше. Как-то почти внезапно человек почувствовал себя порабощенным, игрушкой в руках каких-то сил, которые он сам не контролирует, над которыми он не имеет власти, и стал страстно ждать и жаждать освобождения. И вот я убежден, что главной опасностью этого стремления является то, что само это слово «освобождение» подавляющее большинство людей воспринимает почти исключительно в его отрицательном смысле, как ликвидацию того или иного препятствия к свободе, как борьбу прежде всего с чем-то, а не за что-то. Уберите колониализм, и все зацветет. Уничтожьте постылую и ненавистную власть и партию, и будет свобода. Откиньте фарисейский запрет на половой жизни, и засияет чистая и свободная любовь. Увы, это большинство не знает, что отрицательным своим содержанием это понятие освобождения исчерпано быть не может. Что, говоря по-другому, недостаточно что-то убрать и что-то ликвидировать, чтобы наступила свобода. Вот Маркс считал, что достаточно уничтожить частную собственность и обобщить орудие производства, и почти автоматически совершится прыжок из царства необходимости в царство свободы. Но ведь мы знаем теперь, что это не так, и что эта призрачная свобода обернулась на деле еще неслыханным закрепощением и порабощением человека. И потому нет сейчас более спешной задачи, более важной темы, чем выяснение хотя бы самое общее, уже не отрицательного, а именно положительного содержания понятия освобождения, или, может быть, еще проще, таинственного, неуловимого, ослепительного понятия свобода. Ведь вот веками, как зачарованный повторяет его человек, и все же остается она, эта свобода, каким-то недостижимым, недоступным идеалом. А это так, потому, конечно, что не хватает у человека решимости и мужества по-настоящему заглянуть в эту бездну, по-настоящему взглянуть в лицо свободе. Достоевский даже прямо утверждал, что на деле человек боится свободы и бежит от нее, ибо слишком она непосильное бремя для его слабых сил, и что инстинктивно, сам того не сознавая, ищет он всегда того, чему бы подчиниться, и во имя чего от свободы своей отказаться. Потом, правда, он начинает бунтовать против того, чему подчинился. Но бунт — это еще не свобода. Бунт — это отрицание. Но бунт никогда не утверждение. И вот пора, пора напомнить и себе, и другим. Откуда возникло, пришло к нам это таинственное, почти неуловимое понятие свободы. Ведь его тысячелетиями не знал человек. Не знали даже великие древние цивилизации. Античная Греция, например, под свободой разумела свободу города от других городов, независимость народа от других народов, но отлично уживала с рабством и с подчинением всех абсолютной власти. Древний Рим создал систему права, но как только какие-то странные люди отвергли божественность и абсолютизм самого Рима, он бросил этих людей на съедение львам и распял их на крестах. И тут тоже царило рабство, царил неподвижный сакральный строй, поставить который под вопрос считалось уже преступлением, заслуживающим смерти. Нет, совсем не так просто. И не так самоочевидно это понятие свободы, как думают современные пророки и идеологи всевозможных освобождений. Ибо в том-то и все дело, что понятие это прежде всего парадоксальное, и это значит невыводимое, самоочевидно, из эмпирического человеческого опыта. Ведь в природе, надо ли это доказывать, нет свободы. В ней действительно царит абсолютный детерминизм, железный закон причинности, и вся наука в сущности только на то и направлена, чтобы закон этот понять и определить. Но тогда и человек, если он всего лишь часть этой природы, если он только природа, не может ни на какую свободу претендовать. Тогда он тоже, хотя, может быть, и более сложно, но подчинен тому же закону детерминизма и причинности, закону нетерпящему, не допускающему исключений. И тогда все его рассуждения о свободе – ничто иное, как болтовня, не имеющая никакого внутреннего содержания. Я знаю, многие просто пожмут плечами, когда я скажу, что единственным, подчеркиваю, единственным источником самого содержания слова «свобода» является религиозное понимание человека. То есть такое понимание, которое не сводит его к одной природе. И если мы хотим от отрицательного понятия освобождения перейти к положительному понятию «свобода», мы не можем не обратить своего взора туда, где впервые слово это засияло по-новому, наполнилось действительно неслыханным содержанием и небывалой силой, а это значит к Евангелию и к учению Христа. Есть эти таинственные слова Христа в Евангелии. «Познаете истину, — говорит он, — и истина сделает вас свободными, или по-другому, освободит вас». И далее, тот ученик Христа, который больше всего сделал, чтобы учение Христа распространить по всему миру, чтобы донести его до внимания людей совсем другой культуры, совсем других психологических предпосылок, этот человек, Павел, тоже свел все учение Христа к одной проповеди свободы. «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подчиняйтесь снова игу рабства». Так вот, это слово «свобода» в Евангелии. Что оно может означать? Какая ее связь с истиной? Какая ее связь, с другой стороны, с тем пониманием человека, нуждающимся в спасении, нуждающимся в Боге, которое мы находим во всем Священном Писании? А между тем, повторяю еще раз, только там слово «свобода», которая до этого имела только национальный и государственный смысл. Только там, в Евангелии, оно стало относиться, было отнесено к человеческой личности. Вот об этом источнике свободы в нашем мире мы и поговорим в следующей нашей беседе.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

Августовский эдикт 303 года – это, конечно, рубеж, указывающий на принципиально новую политику императора Диоклетиана. Назвать эту политику новой для римского мира все же нельзя. Империя не раз обрушивала свой гнев и жестокие репрессии на христиан. Однако вот что следует отметить в эдикте 23 августа. Его положение лишали христиан правоспособности, обрекали христиан на нищету. Это все правда. Но Диоклетиан ведь воздержался от массовых смертных казней. Смерть предполагалась лишь в двух случаях. Первый. Если христианин, находящийся на государственной, цивильной или военной все равно службе, скроет факт своего вероисповедания. А второй, если христианин будет подвержен, так сказать, религиозному экстремизму, то есть будет демонстративно заниматься проповедничеством, учительством и открыто, то есть публично, проводить религиозные обряды. Надо сказать, Диоклетиан выбрал удачное время для начала гонений. Христианство было разъединено, и церковь как организация переживала кризис, из которого его выведут Вселенские соборы. Прежде всего, весьма активными оставались так называемые монархиане. Монархиане отстаивали

адаптировать христианское вероучение в рамках античной философии, адаптировать к традиционным ценностям античности, прежде всего в методологии стоической школы. В острой полемике выкристаллизовалось тогда два направления в монархианстве. Во-первых, монархиане-динамисты, утверждавшие, что Христос был человеком, в котором действовала особая божественная сила, а во-вторых, монархиане-модалисты, утверждавшие, что Христос есть воплощение Бога Отца. Так что в монархианстве III века уже весьма отчетливо обнаружились зачатки как гностицизма вообще, так и двух очень опасных ересей, с которыми придется столкнуться уже во Вселенских соборах – это монофилитство и монофизитство. Несомненно, монархиане исходили из лучших побуждений, но вот последствия своих адаптаций они, как это обычно и бывает, предусмотреть не смогли. И вот как реакция на гностицизм, угрожающий христианству обезличенностью и растворением в эллинистической философии, следовательно, искажению до противоположности природы христианства, возникла во II веке ересь фригийца Монтана. Ересь фригийца Монтана и сопровождавших его женщин-пророчиц. Это Максимиллы и Прескиллы. К числу наиболее значительных монтанистов следует отнести очень плодовитого писателя и яркого проповедника Фомизона, автора так называемых кафолических посланий, в которых он пытался подражать апостолу Павлу. Поснов писал, процитируем, «Откровение Бога в Монтане и его спутницах достигло новой, последней ступени своего проявления и действия для того, чтобы ввиду близко предстоящего конца мира подготовить общину через новые откровения и новые требования к делу совершенства и совершения всего». Но вот монтанизм с характерными для него апокалиптической риторикой и избыточной экспрессией, предельным субъективизмом, ярко выраженным агрессивным социологизмом и жесткой непримиримостью и органической неспособностью к диалогу, он оставался весьма распространен в III веке. Для Диоклетиана этот вот крайний ригоризм монтанизма, который угрожал свертыванию церкви в секту, был вполне приемлем. Казалось бы, был вполне приемлем, но императора куда более в монтанизме отпугивала ожесточенность социальная. И вот на самом стыке II и III веков монтанизм ведь едва не привел к церковному расколу на Западе. Это было, когда после кончины папы Виктора I часть итальянских общин создала как бы вторую, ну, истинную, конечно, вторую римскую церковь во главе с пресвитером Наталием. А спустя 17 лет, опять-таки не без влияния монтанизма, произошла новая попытка раскола, которую инициировал Ипполит, грек по рождению, автор очень многих трудов по истории, по философии, человек страстный, человек искренний и лично-то как раз безупречный. Церковь пережила попытки внутренних расколов в III веке. Пережила эти попытки, но избыть монтанизма все-таки не смогла. Впрочем, монтанизм не смог не только сокрушить, но даже и минимализировать гностицизм, который в ересе Маркиона именно в III веке нашел свое новое мощное выражение. Выходец из Малой Азии, а отец его был епископом Синопа, и, кстати, отлучил своего сына от церкви. Так вот, выходец из Малой Азии Маркион ушел в Рим и основал там в 146 году собственную религиозную организацию, фактически антитезу церкви. И эта организация в III веке распространилась от Месопотамии до Бискайского залива и находилась в это время

0: в расцвете. Ересь Маркиона была очень близка также распространившемуся в пределах римского мира манихейству. Манихейству. Обе религиозные системы придерживались жесткого дуализма. Маркион, основываясь на тенденциозном редактировании и анализе преданий, а также ссылаясь на некие тайные апостольские послания, довел до предела противоречия между Ветхим и Новым Заветами. Утверждая наличие Бога зла, то есть боготворения, которому и поклонялись иудеи, и Бога добра, который направил Христа в кажущемся теле для того, чтобы вырвать людей из объятия тварного мира. Мир человеческий, таким образом, становится ареной битвы доброго и злого начал, доброго Бога и злого Бога. Вот сравним с манихейством. Мани утверждал, что материальный, то есть тварный мир, создан Богом тьмы, а духовный мир создан Богом света, и на земле посредством людей идет борьба, противостояние между этими богами. Для Диоклетиана манихеи были, так сказать, агентами Востока, и по подобности таковыми становились и маркионцы-гностики. Казалось бы, логично было Диоклетиану против этих маркионцев-гностиков, против манихеев использовать авторитет апостольской церкви. Но вот здесь приходится повторить, что церковь-то пугала императора своей принципиальной самостоятельностью и неподконтрольностью. А между тем в Риме и Карфагене сразу после гонений Деция возникло еще одно движение, движение непримиримых, весьма близкое к донатистам, а также, скажем, в сфере социальной, близкое к монтанистам, Новоциан. И его имя, кстати, даст название вот этим самым непримиримым, Новоциане. Так вот, Новоциан после гибели папы Фабиана в 251 году, это во время гонений Деция, управлял римскими приходами, и, между прочим, этих приходов было не менее 40, и был очень обижен, что спустя какое-то время новым епископом столицы империи избрали не его, а пресвитера Корнелия. Скорее всего, римлян пугало священника Новоциане, известным своей ученостью христианском писателе, пугала его жесткость и страсть к публичности, что неизбежно в условиях конфликта церкви и империи умножило бы и без того избыточное количество жертв среди христиан. Новоциан был, конечно, личностью очень яркой и избыточно темпераментной. И, скорее всего, кстати, избрание Корнелия спасло Новоциану жизнь во время гонений Деция. Ведь даже политичный и готовый искать компромисс Корнелий был арестован и изгнан в Центумеллу, и вскоре там, в 254 году, умер. Новоциан, впрочем, кажется, приложил руку к изгнанию Корнелия, фактически расколов римскую общину. Правда, для этого он дождался отъезда на Дунай и гибели там императора Деция. Так вот, Новоциан занял непримиримую позицию к тем, кто во время гонений, спасая себя или своих близких, ложно отрекся от веры и участвовал в новом языческом обряде культа гения императора. В Карфагене столь же максималистически ригористскую позицию занял тамошний епископ Киприан. Но Киприан, в отличие от Новоциана, сам пополнил ряды мучеников церкви. Новоциан был, нельзя этого не отметить, тверд в догматике. И это свидетельствует его сочинение о Троице. Новоциане впоследствии будут последовательными борцами, например, с арианством. В то же время Новоциан считал, идя вслед Тертуллиану и далеко обгоняя даже Тертуллиановый религиозный экспрессионизм, что церковь есть собрание святых, в ней нет места оступившимся хотя бы раз. И это столь сильно в перспективе, причем весьма близкой перспективе, предполагало сокращение численности христиан, что действительно реально угрожало превращению церкви в секту. И ни о какой кафоличности церкви тогда не могло быть и речи. Секта ведь имеет структуру иерархическую, выстроенную по степени посвященности в тайну учения, что разрушает и природу церковной организации, и природу христианского вероучения. На Востоке уже где-то в VI-VII веках новоцане естественно слились с монтанистами. На Западе они после первых Вселенских соборов ушли в подполье, не до конца разгромленные, где в эпоху темных веков Средневековья слились с маркионцами и манихеями, дав на стыке романской и готической эпох смертельно ядовитый для мира плод в виде альбигойской ереси. И ересь эта, являющаяся ярчайшим образцом инверсии, как агрессивно-негативистского мировоззрения, едва не погубила христианство на Западе и много способствовала искажению вероучения и повреждению умов на Западе.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: целом церковь представляла собою, что совершенно естественно при широте ее распространения и основательности вхождения в различные этнокультурные фактуры, картину довольно пеструю и неспокойную. На западе римского мира усиливались тенденции аскетизма, в то время как на Апеннинском полуострове, в Элладе, в Пропонтиде, чрезвычайно силен был дух аристократической церкви. И если в восточных провинциях сильна была тяга к мистицизму, то в Египте и Карфагене не менее сильна была тяга к синтезу христианства и античной философии. Несомненно, церковь как организация переживала кризис, и это было естественно. Имея единый базис, христианство распространилось среди множества народов с разными уровнями культур, с разными обычаями и разными религиозными опытами. А миссионерство – это процесс творческий, предполагающий, если не в полной мере адаптацию, то во всяком случае учитывание местных особенностей. Вот отсюда та обрядовая пестрота, которая не страшна при наличии догматического единства поместных церквей, но под воздействием огромных расстояний и беспокойной и опасной жизни внутри империи общение между поместными церквами было крайне нерегулярно. Оно было фрагментарно, оно было затруднено. И вот в совокупности с необходимостью постоянно решать проблемы различных по историко-культурным традициям регионов неизбежно возникала не только пестрота в обрядах, но и пестрота в интерпретациях. Путь выхода из кризиса, он ведь был очевиден. Это собор всех епископов. Но как раз именно это было менее всего нужно той империи, которую реанимировал Диоклетиан. А задача ведь Диоклетиана была вовсе не в уничтожении христиан, а в уничтожении христианства как вероучения. Христиан все же было слишком много, и они были подданными империи, которая была со всех сторон окружена врагами и которая за многие десятилетия внутренних и внешних войн уже давно не испытывала не только избытка в людях, она испытывала уже недостаток в людях. Так вот, как политик, Диоклетиан был расчетлив и бережлив, отлично сознавая ту простую истину, что именно люди и есть основной капитал государства. А как опытный полководец-стратег, Диоклетиан знал, что армия противника сильна не столько количеством, хотя этот фактор и немаловажен, сколько организацией и командным составом. Поэтому главный удар был нанесен императором именно против церкви, как полифункциональной организации христиан, и против епископата, как командного состава этой организации. Поскольку Диоклетиан был плоть от плоти и кровь от крови, так сказать, и по духу, и по букве римлянином, то есть человеком, мыслящим системно-логически, в плоскости правовой и материалистической, то он был исполнен уверенности, что достаточно лишить церковь влияния, а также средств материального и политического существования, как поставленная задача будет решена. Как только нахождение в церкви станет опасным, станет гибельным для комфорта, ущербным для социального статуса, от христианства отречется та часть христиан, что укоренена на разных ступенях государственного механизма. И чем выше социальный статус, чем больше имущество у этого христианина, тем быстрее это произойдет. А значит, по мысли императора, из церкви выйдут, спасая свое положение, спасая привычный образ жизни, представители социально-политической и интеллектуальной и военной элиты. А значит, выйдет большая, наиболее деятельная и влиятельная часть епископата. А лишение церкви имущества и недвижимости и финансов делает ее вообще бесполезной для нижних слоев населения. Иначе говоря, Диоклетиан был уверен, что достаточно использовать правовое пространство для уничтожения христианства как чуждого и опасного для империи учения. И вовсе не придется прибегать к репрессиям, а уж тем более масштабным. Достаточно будет, так сказать, создать условия для существования в системе нецелесообразной, и начнется массовый исход христиан. Но сколь неопытен и неумен был Диоклетиан, он просчитался. За остаток 303 года, собственно, с самого первого дня оглашения августовского эдикта, он с нарастающим раздражением и удивлением, переходящим в гнев, имел возможность убедиться, что борьба с христианством не может быть ограничена только мерами административно-законодательными. Церковный клир вполне осознавал свою ответственность, а равно и потенциальную силу. Кроме того, среди христианских неофитов было множество сторонников активных действий. Достаточно сказать, что за короткий срок в императорском дворце в Никомедии произошло несколько пожаров. Пожары произошли и в иных императорских резиденциях. Закрытие храмов, нет, не везде, но в большинстве случаев проходило отнюдь неспокойно. Вспыхнули массовые волнения и даже настоящие сражения вокруг храмов. В отличие от прежних времен, христиане отнюдь не собирались ограничиваться непротивлением и пассивно взирать на творимые властью бесчинства и разрушения. В ряде случаев местные власти дрогнули и отступили перед полученным единодушным отпором. Основа римского мира – армия и право. В армии оказалось слишком много христиан, в том числе и на командных должностях. Если бы, скажем, Констанций Хлор в полном объеме выполнил в западных провинциях положение августовского эдикта, то границы по Рейну просто некому было бы защищать, и вторжению германских племен ничто бы уже не препятствовало. Впрочем, христиане были готовы покинуть легионы. Ни выслуга лет, ни пенсии, ни гарантированные земельные наделы для ветеранов, ни высокий социальный статус, они оказались бессильны превозмочь прочность их веры. Но неизбежно возникал вопрос, а куда подадутся эти десятки тысяч профессиональных военных? А они неизбежно примкнут к сопротивлению, которое готово было приобрести угрожающие масштабы. Ему пока не хватает систематичности. Стихийность носит дилетантский характер, а вот вчерашние легионеры, а среди них есть и военные легаты, и трибуны, и центурионы, как раз и способны привнести и опыт, и систему. А в правовой сфере церковь привычно готовилась дать бой империи, и в суды были поданы иски от епископов, а разбирательства, как известно, в империи публичные, пламенные речи защитников церкви легко возбудят массы к сопротивлению. И вот когда Диоклетиан понял, что на этот-то раз церковь решила защищаться всеми доступными средствами, нашла коса на камень, и он перешел к репрессиям. В декабре прошли первые казни. Погиб епископ Никомедийский, все священники и диаконы столичной епархии. Затем массовые казни клириков и настоящие, можно сказать, показательно-демонстративные погромы прошли в Амастрисе, в Халкидоне, в Византии, в Нике, Пруссе, Магнесии, Никополисе, Филиппах Македонских, Гераклее. Под погромы попали церковные приходы провинции Азия, Луция Помпилийская, Галатия, Бетиния Понтийская, Каппадокия, Киликия, Фракия, Македония. Здесь репрессии коснулись не только клира, но и простых прихожан. Те, кто не успел скрыться, были перебиты. Города этих провинций на стыке 303-304 годов представляли жуткое зрелище. Опустевшие, разоренные города и огромные костры, на которых сжигали тысячи погибших. Это были первые жертвы христиан. Однако обратим внимание, массовые погромы коснулись далеко не всех римских провинций. Далеко не всех. Они коснулись только тех римских провинций, что располагались в так называемом Эгейском регионе, в Малой Азии и в южной части Балкан. Примечательно, что Диоклетиан предпочел, во всяком случае, пока не лютовать ни в Армении, ни в Астраэне, ни в Камагене, ни в Келесарии и даже не в Египте. Хотя, скажем, в Египте христиан было больше, чем где бы то ни было. Но они там были весьма активны. А Египет и без того был взрывоопасен. Не прошло еще и 5 лет, как его с трудом удалось усмирить. А остальные же провинции, пограничные с Сасанидским царством, война с которым хоть и блестяще, но с видимым трудом только что завершена. Ну что ж, там, в этих пограничных провинциях, мятежи, вызванные погромами, ослабят оборону восточной границы и могут легко спровоцировать персов на новую войну прежде времени. В надежде, заметим, не безосновательный, взять реванш за разгром армии Нарзасшаха. Итак, можно видеть, что в основном репрессии обрушились на ограниченную часть провинций, входящих в юрисдикцию собственно Диоклетиана и его родственника Галерия. Галерий относился к людям, которые легко оказываются в плену собственных фобий. При этом ведь Галерий обожал свою жену Валерию, дочь императора Диоклетиана и Приски, тоже, кстати, христианки. И Валерия, и ее мать, они были глубокими и несгибаемыми христианами. Валерия прожила жизнь трагическую и жизнь поистине подвижническую. Она стала женой Галерия в 293 году. И 18 лет боролась с характером своего супруга, и ни уговоры, ни угрозы, ни богатые подарки были не в состоянии сломить стойкость ее веры. И в противостоянии со своим свирепым мужем, способным на самые неожиданные и самые дикие выходки, которого опасался даже Диоклетиан, Вот в этом противостоянии Валерия вышла победительницей. К концу своей пестрой, парадоксальной, страшной жизни Галерий изменил свое отношение к христианам. И именно он перед своей смертью официально положит конец гонениям.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Погромам не подверглись и западные провинции Галлии и Иберии. Те провинции, которые находились в юрисдикции кесаря Констанция Хлора. Впрочем, Констанций, кроме вопросов обороны, руководствовался также и своей благосклонностью к христианам. Он был полной противоположностью и Галерию, и Максимиану Геркулию. Простота в быту, личная скромность, благородство, деликатность в общении с людьми — вот все это, эти очень симпатичные качества, они подтверждаются всеми источниками. О степени его талантливости как администратора и полководца судить трудно. Ну, во всяком случае, в этих двух сферах он был удачлив. Удачлив благодаря своей осторожности, практичности и умению слышать полезные советы. Перед ним не трепетали от ужаса, как перед Галерием или Максимианом. Его уважали. Его уважали, ибо он воплощал в себе те лучшие качества римлянина, какими действительно можно гордиться. Какие можно, скажем, наблюдать в Фабии Максиме Кунктаторе или в Сципионе Африканском. И, пожалуй, даже не только уважали Констанция Хлора. Евтропий писал, что галлы любили его и радовались. И это действительно похоже на правду. Вот на положительный образ хозяина Галлии, Иберии и Альбиона, а Альбион Констанций в 296 году отвоевал у узурпатора Алекта. Так вот, на этот положительный образ работал разительный контраст с его кровожадно свирепыми соправителями. Правда, Аврелий Виктор, хотя и мягко, но все же, упрекает Констанция Хлора в плохом образовании и в недостаточной организованности. Второе утверждение как минимум спорно. Слишком оно противоречит той распорядительности и своевременности действий Констанция Хлора в своих провинциях, которые при нем, между прочим, процветали. Успешность Констанция подтверждается, между прочим, и тем, что за свою жизнь он был удостоен 11 почетных титулов. И ведь за каждым из этих титулов большая стратегическая удача. А вот с первым обвинением Аврелия Виктора, пожалуй, можно легко согласиться. Констанций был все же из среды солдатских императоров. Хотя он, правда, и приходился внучатым племянником императора Клавдия Готского, образ которого был для него путеводительным примером. Характеристика Триболия Полеона, данная Клавдию Готскому, помните? «Человек безупречный, заслуживающий уважения, друг Отечеству, друг законам, любезный Сенату и известный народу с хорошей стороны». Так вот, эта характеристика Триболия Полеона, которая была дана императору Клавдию Готскому, без какого-либо зазора может быть наложена и на Констанция Хлора. Отсутствие классического образования – этот один из наиболее симпатичных и достойных представителей иллирийской династии компенсировал не столько даже самообразованием, сколько природным здравым смыслом и жизненной опытностью. Правда, он был двоеженец, но это как раз тот самый случай, который в контексте реального исторического времени трудно судить. Первым браком он женат был на дочери трактирщика из малоазийского Дрепанума, Елене. И это был, несомненно, брак по любви. И результатом этого брака по любви стал старший сын Елены и Констанция Хлора, Константин, которому суждено было стать святым равноапостольным первым христианским императором. А Елена, она не менее значима в истории христианства как личность. Она достойнейшей и долгой жизнью своей явила удивительный пример женщины в христианстве. И она тоже увенчана равноапостольного статуса. Правда, христианкой она при жизни мужа Констанция Хлора не являлась. Она обратилась к вере около 310 года, в возрасте уже 60 лет. Но вот когда Констанций Хлор стал кесарем, ему пришлось соблюсти все формальности, главной из которых было породнение. И он вступил в брак с Фларией Феодорой, падчерицей Августа Максимиана Геркулия. А настоящим отцом Флавии был проконсул Флавий Афраний Анибалиан. И вот это позволило Констанцию Хлору получить право на усыновление Максимианом Геркулием. И это давало легитимность наследования ему после объявленной в 305 году отставки, то есть право на переход из статуса Цезаря в статус Августа, то есть статус старшего императора. О Феодоре известно крайне мало. Ну, разве что она была плодовита и она была хорошей матерью. От нее Констанций имел 6 детей, они, увы, погибнут все, когда начнется дележ власти, но не сейчас, спустя годы после кончины Константина Великого. А Елену Констанций Хлор любил. Любил ли он Феодору, неизвестно, но вел себя по отношению ее достойно, не оскорбив свою жизнь скандалами. Кесаря Галлии хватало на двоих. Вот во владениях Констанция Хлора христиане могли чувствовать себя совершенно спокойно. К ним кесарь и ранее относился хорошо, и в них видел наиболее надежную опору своей власти и благополучие веренных его заботам провинций. После августовского эдикта его отношение не изменилось, и никого из христиан кесарь из своего окружения не удалил и никого не арестовал. Позицию Диоклетиана он считал ошибочной и опасной. В гальских провинциях, а это Бельгика, Германика, Рейтия, Аквитания, Галлия Лагуденсийск, Галлия Нарбонская, а еще в испанских провинциях это Тарагона, Боэтика и Лузитания, а также в Альбионе, Констанций Хлор никаких гонений в отношении христиан не проводил. Остается только пожалеть, что он из-за невозможности должным образом сосредоточиться на проблемах в Альбионе и по Рейну в свое время отказался от предложенного Диоклетианом также и протектората над Африкой. Для христиан западные провинции поистине были землей обетованной. И сюда бежали во множестве семьями и даже общинами. От гонений на востоке бежали, и здесь всем находилось место. И в результате христианские общины на Западе упрочились как количественно, так и качественно. Христианство здесь стало столь устойчиво и авторитетно, что это позволило церкви пережить, не утратив своего влияния и авторитета, волны варварских миграций, которые последуют спустя век. Заметим также, что благодаря беженцам-переселенцам весьма ощутимо повысился богословский уровень христианства в Галлии и особенно в Альбионе, что создавало благоприятную почву для создания здесь сильных богословских школ и миссионерских центров. К сожалению, Констанций Хлор в конце своей жизни сильно болел, и когда он в 306 году умер, всего-то через год после отставки Диоклетиана и Максимиана, его ведь равно оплакивали и язычники, и христиане. А вот где можно было ожидать самого жуткого террора, так это в Италии. Ведь Максимиан Геркулий, виновник октодурского инцидента, с которого, в общем-то, все и началось, так настойчиво добивался того, чтобы поставить христиан вне закона. Максимиан — самая свирепая и самая кровожадная фигура во всей тетрархии. Распущенность Галерия, например, не смогла полностью поглотить одаренности его натуры и способности к постепенной трансформации. А Максимиана нечего было поглощать. И нечему в нем было трансформироваться, потому что перед нами настоящее животное, хищное и смертельно опасное, жестокое, примитивное. Действительно, в первое время Максимиан со всей дремучей стихией своей порочной натуры обрушился на христиан в Италии, но очень-очень скоро, уже в ноябре, в начале декабря 303 года, политику свою резко изменил. Прежде всего, желаемому для Максимиана масштабу репрессий мешала едва ли не паническая его боязнь и боязнь отнюдь не безосновательная выхода легионов из подчинения. Урок фиваитского легиона, надо сказать, не прошел даром. Христиан в регионах, особенно же из тех, основная часть которых комплектовалась из варваров, христиан в этих легионах было много. Если бы Максимиан в полной мере применил к ним дословно положение августовского эдикта, то фактически он разрушил бы всю систему обороны. А при всех порочных издержках своего характера Максимиан был все же профессиональным военным, высокопрофессиональным. И вопросы обороны, вот эти вопросы он понимал очень хорошо. Далее. Учитывая число христиан-легионеров и памятуя события в Октодуре, наличествовала возможность мятежа легионеров, их перехода на сторону гонимого гражданского населения. Даже если чистка легионов прошла бы, то возникла бы еще большая реальность формирования из вчерашних легионеров-христиан отрядов самообороны, и отряды эти ничем не отличались бы от настоящих легионов, за исключением лишь того, что подчинялись бы они теперь не Августу Запада. А кому они подчинялись бы? Да епископам. А это уже гражданская и религиозная война. И в этой войне исходная позиция самого Максимиана была отнюдь не преимущественной, отнюдь. Потому что на поддержку населения он рассчитывать не мог. Ведь Максимиану пришлось столкнуться со сплоченной аристократической оппозицией. А это не только собственно патриции, но и их многочисленные, исчисляемые в десятки тысяч людей, члены клиентеллы. Отношения Максимиана и аристократии, надо сказать, не сложились как-то сразу. Не без оснований и Август, и знать ненавидели друг друга и взаимно подозревали в недобрых намерениях. Нобилитет и те, кто были уже христианами, и те, кто оставался язычниками, они ведь были отлично осведомлены о желании Августа обогатиться за их счет. И в аристократии сработала социальная кастовость. Если бы тиран был, как в прежние времена, ну, скажем, как при Нероне, при Комоде, Калигуле, иных извергах, единственным и несменяемым, это одно. И трудно предсказать, как бы тогда повел себя на пиетет, памятуя, что все-таки начало IV века – это все же не II и не I века нашей эры. Но, во-первых, тиран был уже не один, наличествовала тетрархия, а во-вторых, тирану оставалось находиться во власти до заранее объявленного ухода в частную жизнь двух августов, то есть старших императоров Диоклетиана и Максимиана, всего-то года полтора. И Максимиан отлично понимал, что очень скоро он сам превратится в частное лицо. Иначе говоря, он политически уже был хромой уткой. Уходить ему, конечно, не хотелось, и, казалось бы, гражданская война давала ему, ну, нелегитимное, конечно, основание, но хотя бы повод уклониться вообще или хотя бы оттянуть на неопределенный срок время отставки. Но Максимиан этим, однако, не воспользовался. И причина такой необычной для него робости, она проста. Расстановка сил была, очевидно, не в его пользу. Поэтому-то он и вынужден был ограничивать себя лишь формальным преследованием христиан, фактически саботируя августовский эдикт. Все же надо иметь в виду, что Максимиан Геркулий, он выходец из плебейской семьи, не изживший свои, а, пожалуй, даже приумноживший свои комплексы, и характер имел буйный и непоследовательный, ну, а значит, от него можно было в любой момент ожидать любой неожиданности.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 21 час 40 минут.
3: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».

0: Главы из книги «Очерки библейского богословия» читает автор, протоиерей Евгений Горячев.
1: Советы Афора. Общественные кризисы неизбежны. Историки, политики и социологи давно привыкли к их навязчивым визитам. В каждом большом человеческом коллективе периодически возникают такие организационные нестроения, которые серьезно затрудняют работу и жизнедеятельность данного коллектива. В этом плане богоизбранный народ похож на любую другую общественную организацию. Сразу же после выхода из Египта евреи столкнулись с кризисом судебной системы. Увы, но свобода от внешнего рабства не является свободой от всех социальных проблем. В Библии говорится о том, что в один из дней, когда пришло время судить народ, люди в ожидании рассмотрения своего дела стояли перед Моисеем с утра до вечера. Исход 18 глава 13 стих. Накануне израильский вождь встретился со своим тестем, мадиамским священником Иофором, который привел в иудейский лагерь его жену и детей. Встреча была очень теплой. Возможно, родственники даже совершили совместное богослужение, что является для нас довольно неожиданным, поскольку Иофор оставался на тот момент язычником. Правда, в своей публичной молитве Иофор признал величие еврейского Бога, но при этом не выразил никакого желания принять иудаизм и присоединиться к иноплеменникам. На это косвенным образом указывает его поспешное возвращение на родину в привычную для него культурную и религиозную обстановку. Но самое странное происходит не во время совместных икуменических жертвоприношений, а в том, что за ними последовало. Насмотревшись на примитивное израильское судопроизводство, Иофор обращается к Моисею с эмоциональным упреком. «Что такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера? Нехорошо ты поступаешь. Ты измучишь себя и народ, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь справлять его». Исход 18 глава, 14, 17, 18 стихи. Затем происходит нечто необыкновенное. Законы гостеприимства давно исполнены. Моисей больше ничего не должен своему тестю и вправе указать ему на границы дозволенных инициатив. Когда-то в их семейных отношениях Иофор был явным духовным лидером, но теперь все изменилось. В иерархическом плане расстояние между языческим священником и еврейским пророком теперь такое же, как между небом и землей. И все же Моисей разрешает своему гостю прилюдно критиковать происходящее. Как мы знаем, Иофор предложил усовершенствовать иудейскую судебную систему с помощью определенных нововведений. По его мнению, верховный правитель должен решать лишь самые важные общественные вопросы, в то время как дела меньшего объема и меньшей значимости должны разбирать избранные для этого люди. «Будь ты для народа посредником перед Богом, научай их уставам и законам его, указывай им путь, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе. А все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя». Исход, 18 глава, 19-22 стихи. Поразительно. Совет избраннику Божию и богоизбранному народу дает язычник. Он предлагает Моисею поделиться властью, делегировать часть своих полномочий некоторым соотечественникам. При этом право быть судьей должно зависеть не от внешней протекции или исходного положения в обществе, а от наличия у кандидата определенных человеческих качеств. Реакция на эти языческие предложения не менее удивительна. «И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил». Исход, 18 глава, 24 стих. Не секрет, что многие народы мира устами своих общественно-политических деятелей провозглашают принципиальное своеобразие своего культурного развития и такую же уникальность собственного исторического пути. Народные лидеры объявляют в таких случаях местное общественное устройство наилучшим, настаивая на том, что их выдающаяся цивилизация не может и не должна заимствовать что бы то ни было у других народов. Именно так вел себя древний Израиль в вопросах религии, добавим мы только в них. Отстаивать национальное своеобразие во всех областях жизни – глупо. Моисей понял это буквально за секунду, проявив личное смирение и государственную дальновидность. Оптимальное устройство общественной жизни не нуждается в справке о своем происхождении. Теперь посмотрим на те человеческие качества, которыми, по мнению Афора, должны были обладать израильские судьи. На наш взгляд, интересны не только сами характерные свойства, но и их последовательность. Найди людей способных, боящихся Бога, правдивых и ненавидящих корысть. На первом месте у Иофора стоит способность, изначальная природная склонность человека к какой-либо деятельности. Если такой склонности нет, ждать от кого бы то ни было высокого предметного профессионализма опрометчиво. К примеру, если у вас совершенно отсутствует поэтический талант, никакими престижными литературными курсами это не компенсируешь. При этом одной способности к юриспруденции явно недостаточно. Выраженный природный талант, скажем, музыкальный или эстетический, использованный человеком не по назначению, столь же бесплоден, что и врожденная глухота или безвкусица. Поэтому израильский судья, по мнению Афора, должен быть не только компетентным, но и богобоязненным. Живое религиозное чувство, подобно архитектурному контрфорсу, призвано защищать важную профессиональную деятельность от критических нагрузок, трещин и обрушения. На третье место мадиамский священник поставил правдивость. Парадокс, но искренняя религиозность может иногда сочетаться с фактической безнравственностью. Феномен евангельских фарисеев, первосвященника Каиафа, Иуды Искариота, современных церковных политиков в этом смысле очень показателен. Увы, но такая психопатология универсальна. В религиозной среде ее можно встретить всегда и повсюду. Поэтому задолго до наступления новозаветных времен Иофор настаивает на том, чтобы судебные обязанности в Израиле были возложены на людей способных, верящих в Бога и при этом не склонных к лицемерию. Завершает список ненависть к корысти. К сожалению, талантливые, религиозные и объективно честные люди иногда активно монетизируют свои должностные полномочия и нравственные заслуги. Вряд ли в этом случае речь идет о взятках или об уставном вознаграждении. Скорее всего, Иофор имеет в виду неафишируемое желание человека иметь дополнительные материальные бонусы за то, что он занимает высокий пост и хорошо делает свою работу. Подобный душевный настрой, по мнению Иофора, недопустим. Кандидат в судьи обязан с негодованием относиться к любым предложениям, в которых угадывается хотя бы намек на личную выгоду. Все это происходило давным-давно. Однако совет Иофора до сих пор актуален. Каждый исторический народ, стремящийся к созданию надежных правовых институтов, может с успехом использовать данную архаичную инструкцию. И, конечно, людей с подобными душевными качествами нетрудно найти в любое историческое время. Главное, чтобы у государства и общества был соответствующий запрос. Подведем итоги. В определенный момент своей истории еврейский народ вышел из кризиса судебной системы с честью и практической государственной пользой. Для этого потребовалась мудрость советчика и смирение адресата. Также понадобились люди с определенными моральными качествами, без которых любые умные советы так бы и остались абстрактными, нереализованными благопожеланиями. Устойчивой евангельской параллелью к этому эпизоду является избрание новозаветных диаконов. Глава 10. Диколог. Облагораживающее средство. Ранее тема заповеди уже затрагивалась. Тем не менее, декларация новых поведенческих норм нуждается в новом богословском осмыслении. Как известно, процесс вынашивания потомства у Homo sapiens достаточно трудоемкий. Не менее сложным является взаимодействие с новорожденными у зрелых членов социума. Человеческий младенец – одно из немногих существ на Земле, которое нуждается в постоянной опеке в течение нескольких лет. Причем, наряду с физической, огромное значение имеет духовная поддержка. Без разговорной речи, социальных навыков, умения различать добро и зло и прочее, любой человеческий ребенок остается по сути животным. В научной антропологии и медицине таких детей принято называть детьми Маугли. Другими словами, всегда и везде полноценное взросление человека сопровождается специфическим нравственным окормлением, транслированием с одной стороны и усвоением с другой определенных поведенческих стереотипов, которые являются рукотворными общественными заповедями. Сам этот принцип универсален. Однако детали общественных требований у исторических народов могут не совпадать. Различие культурных императивов – главная причина негармоничных международных отношений. Библейский Бог сознательно встраивает свои новые повеления в привычную для людей схему. Израиль, подобно новорожденному младенцу, получает для своего взросления верховную облагораживающую помощь. Впрочем, полученный дар является слишком концентрированным и поэтому превосходит потребности одного народа. В этой связи декалог следует рассматривать не только как еврейский законодательный памятник, но и как общечеловеческое культурное достояние. Ниже представлены два вида экзегетических комментариев: контекстные, относящиеся к определенному месту и времени, и универсальные, не связанные с конкретной страной, эпохой или народностью. Первая заповедь. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Исход 20 глава 2-3 стихи. Мир, который окружал древний Израиль, не был религиозно однородным. Суверенитет и энергия молодой развивающейся культуры могли с легкостью исчезнуть в водовороте многочисленных языческих верований. Возможно, поэтому первая заповедь Декалога напоминает нам жест человека, поднимающего руку над головой в момент прибытия пассажирского поезда. Такой поступок должен гарантированно привлечь внимание растерянного, неуверенно сходящего на перрон путешественника. При этом Господь, встречающий свой народ на вокзале истории, одним символическим движением не ограничивается. Он произносит условный пароль: «Я вывел тебя из земли».

интерпретировать с помощью другой аналогии. Если заменить в богословских целях слово «Господь» на слово «Отец», древний императив прозвучит так: «Я отец твой, да не будет у тебя других отцов, кроме меня». Природный отец всегда один. В течение жизни у людей могут возникать серьезные отношения с приемным, крестным, духовным или иным нареченным отцом. Однако в биологическом смысле отцом каждого из нас является только один конкретный человек. В отличие от исторических природных отцов, часто не отличающихся высокой степенью родительской ответственности, библейский Бог неизменно внимателен к своим созданиям. Поэтому первая заповедь предлагает верующему человеку не становиться неблагодарным пасынком, не отрекаться от своего небесного Отца, который является для него бесспорным фактическим благодетелем. Здесь также звучит классическое духовное предостережение. Некоторые методы богопознания способны привести человека к трагедии. Если восходить к Создателю не по парадной, а по черной лестнице, то есть неразборчиво контактировать с любыми духовными сущностями, вместо живого Бога можно встретиться с демонами. Вторая заповедь. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Исход 20 глава, 4-6 стихи. Первая часть этой заповеди во многом дополняет предыдущее повеление. Ложное богопочитание – продукт человеческого сознания. Падший разум способен создавать религиозные подделки в любой части Вселенной. В космических далях, на поверхности Земли, в местах, уходящих под воду и прочее. После того, как ошибочная культовая идея укореняется в сознании, придание определенных материальных черт, собственно, рукотворное изготовление идола, остается делом техники. Синайский запрет на кумиротворение является ограничением национальных религиозных фантазий. Израильтянам не следует влюбляться в собственные благочестивые выдумки, тем более обожествлять их. Почитать нужно лишь то, что Бог открывает, а не то, что ему приписывается. Современный мир давно не вдохновляется древними языческими культами. Всерьез отговаривать людей 21 века от их преданности Ваалу, Астарте, Дагону, Зевсу или Афродите выглядит абсурдом. Возражение справедливо, и все же данная заповедь не является анахронизмом. Просто имена ложных богов нового времени перестали быть собственными. Из области мифологии идолы переместились в пространство повседневной жизни. В наши дни люди поклоняются не Осирису, Гермесу или Одину, а национальному государству, политическому руководству своей страны, культурной идентичности. Идолопоклонство возможно в науке, искусстве, спорте. Интересы семьи, профессии, бизнеса, индивидуальное стремление к обогащению и общественному признанию – все эти вещи легко приобретают ложную религиозную окраску. Означает ли это, что истинный Бог совершенно забыт? Нет. Почитатели суррогатов помнят о нем, но оставляют где-то в прихожей, рядом с уличной обувью, стопками старых газет и висящими на крючках зонтами. Вторая часть этой заповеди выглядит довольно устрашающей. «Я Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Естественно, эти слова нельзя отделять от начального призыва «не сотвори себе кумира». Бог обещает серьезные неприятности тем иудеям, которые будут поклоняться идолам. И наоборот, тех, кто сохранит религиозную преданность, ждет щедрое вознаграждение. Яхве называет себя в заповеди ревнителем. Любое божественное имя выражает природу Творца. Однако разница между наименованиями снизу и верховной самоидентификацией весьма существенна.
В данном случае мы имеем дело с тем, что Бог

говорит о себе сам, минуя посредников. Ревность – сложный интеллектуально-эмоциональный продукт. Само слово может употребляться в значении делового усердия, всецелой предметной самоотдачи. Н с ревностью взялся за порученное ему дело. Вряд ли заповедь Деколога имеет в виду нечто подобное. Скорее всего, этот термин несет здесь другую смысловую нагрузку. В близких человеческих отношениях ревность – очень распространенное чувство. Практически всегда ревность связана с экзистенциальным страхом потери. Не ревнует тот, кто не боится потерять, кто не ценит друзей и любимых по-настоящему. Это чувство сродни тревоге за тех, кто действительно дорог. Как правило, ревность возникает в результате какого-то повода, содержащего в себе намек на физическую или эмоциональную неверность. К сожалению, ревность бывает маниакальной, лишенной всяких разумных причин. В этом случае отношение к ней должно быть такое же, как к любому другому психическому отклонению. Наследственный алкоголизм, врожденная агрессия, различные сексуальные расстройства и прочие похожие заболевания нуждаются в специальной терапии. Однако, даже необоснованная патологическая ревность чисто формально содержит в себе страх расставания с кем-то дорогим и незаменимым. Ревность – прямое следствие сильной любви. Ее обратная сторона с мрачной отрицательной коннотацией. Крепка, как смерть, любовь. Люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные. Она пламень, весьма сильный, песнь песнями. 8 глава, 6 стих. На наш взгляд, Бог называет себя ревнителем именно в таком эмоциональном смысле. Для этого предположения есть свои основания. Давно подмечено, что отношения Яхве с Израилем во всех своих взлетах и падениях напоминают брачные. Во всяком случае, так они описываются во многих библейских книгах. Скорее всего, это связано с идеей обожения. Для главной сатириологической цели человеческий брак является весьма подходящим объемным символом. Но ведь это невероятно. Творец сущего самодостаточен по определению, а значит, абсолютно независим от кого бы то ни было. Страх быть оставленным, преданным, осмеянным, нелюбимым не принадлежит к числу переживаний, способных разрушить или хотя бы как-то поколебать его неизменное онтологическое спокойствие. Все так и есть. И все же в воспитательных целях для тех, кто пребывает в потоке времени, Бог наделяет себя уязвимыми антропоморфными характеристиками. Он делает это прежде всего потому, что образы зависимой, несчастной любви, семейных ссор и примирений, застенчивых признаний и яростной ревности хорошо понятны не только древним евреям, но и всем остальным людям. Что касается угроз и благословений, то это эмоциональная обучающая методика с ограниченным сроком действия. Согласимся, довольно странно преследовать или наоборот награждать современников за амбивалентные поступки их предков. Конечно, кроме тех случаев, когда молодое поколение активно подражает предшественникам.

В эфире радио «Град Петров» прозвучали главы из книги «Очерки библейского богословия». Читал автор протоиерей Евгений Горячев.

0: в исполнении парижского хора святого Иоанна Дамаскина под управлением Карла Линки прозвучал концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречининова. Запись архивная.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Покровском соборе Гатчины. Епископ Вениамин принял участие в торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище. В Ладейном поле прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине Свирской победы. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В канун недели третьей по Пятидесятнице празднования Собора Санкт-Петербургских святых 20 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в Андреевском соборе. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Василеостровского округа протоиерей Евгений Шагенов, настоятель иерей Артемий Наумов с клиром и другие священнослужители. За усердные труды во славу Святой Церкви были награждены иерей Артемий Наумов правом ношения палицы, иерей Сергий Бартулев правом ношения набедренника. Храму была подарена икона блаженной Ксении Петербургской. «Поздравляем вас также с воскресным днем и днем небесных покровителей Санкт-Петербурга», сказал в ответном слове отец Артемий. Одним из них по праву является апостол Андрей Первозванный, потому что император Петр I вложил частицу его мощей при основании Петропавловской крепости. И вот апостол Андрей, будучи на небесах, несет такое послушание. Верующим раздали иконки петербургских святых. Неделю третью по Пятидесятнице, праздник Собора Санкт-Петербургских святых 21 июня, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Покровском соборе Гатчины. Его Высокопреосвященству сослужили епископы Кронштадтский Вениамин, Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Плесецкий и Каргопольский Александр, Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Гатчинского городского округа протоиерей Владимир Фейер, благочинный Гатчинского районного округа протоиерей Владимир Вафин, секретарь епархиального управления Тихвинской епархии иеромонах Николай Бестужев, духовенство Гатчинской епархии, клир собора и другие священнослужители. Было совершено славление перед иконой собора Санкт-Петербургских святых. Собору была подарена икона всех святых. Епископу Митрофану была вручена панагия. Епископ Петерговский Силуан в связи с 40-летием был награжден медалью апостола Петра первой степени. Настоятель Казанского собора Луги протоиерей Николай Денисенко в связи с 75-летием был награжден орденом преподобного Сергия Радонежского первой степени. За усердные труды во славу Святой Церкви Нина Манида удостоена знака священномученика Вениамина митрополита Петроградского. Владыку приветствовала глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нищедим. В ответном слове владыка Митрофан напомнил, что этот собор после десятилетий разорения созидался трудами недавно почившего настоятеля протоиерея Михаила Юримского, поблагодарил митрополита в Арсенофе за совместную молитву и подарил ему набор для помазания. В день 85-летия начала Великой Отечественной войны 22 июня наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин во главе делегации Санкт-Петербургской епархии принял участие в торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище. Владыка возложил цветы к подножью монумента «Мать Родина». Память погибших в годы войны также почтили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, представители религиозных конфессий города. Участники торжественно-траурной церемонии приняли участие во всероссийской акции «Минута молчания». Прозвучал гимн Российской Федерации. Памятные акции прошли 22 июня на Смоленском мемориальном кладбище, на площади Победы у монумента героическим защитникам Ленинграда, в Красном селе у Триумфальной арки Победы, в парке Сосновка у памятника защитникам Ленинградского неба, а также на многих других блохадных и воинских захоронениях и мемориалах. 22 июня, в день памяти и скорби, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский Ладейно-Польский, принял участие в торжественно-траурных мероприятиях на Невском пятачке, посвященных 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. После минуты молчания и совершения заупокойной литии владыка Мстислав возложил живые цветы к рубежному камню. 20 июня в Ладейном поле прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 82-летию Свирской победы. В праздновании приняли участие благочинный Ладейно-Польского округа игумен Антоний Гутник и настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей Михаил Николаев. В рамках памятных мероприятий священнослужители приняли участие в торжественном возложении цветов к памятнику приказу в парке Свирской победы и в праздничных мероприятиях на Петровской площади. 20 июня в субботу Седмицы Третьей по Пятидесятнице Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме в честь Валаамской иконы Божией Матери в поселке Терволово Гатчинского района. Его преосвященству сослужили благочинный Гатчинского районного округа протоиерей Владимир Вафин и настоятель храма иерей Александр Алисов. 20 июня, в канун недели Третьей по Пятидесятнице, Собора святых Санкт-Петербургской митрополии, Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил всенощное бдение в храме всех петербургских святых в городе Гатчине. Его преосвященству сослужили благочинный Гатчинского городского округа протоиерей Владимир Фейер и настоятель храма иерей Михаил Самсонов. Книга настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках протоиерея Григория Григорьева «Сказка про Алю и Аля» из серии «Ветер радости» представлена 19 июня в Просветительском центре Феодоровского собора. Настоятель протоиерей Александр Сорокин во вступительном слове отметил, что ко всем регалиям отца Григория, общественный деятель, член Союза писателей России, доктор медицинских наук, доктор богословия, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, протоиерей, следует добавить сказочник. Отец Григорий сказал: «Чем важна для меня эта книга? Я ее писал 47 лет, начал в 1978 году. Она была написана буквально за 3 месяца, а дальше перерабатывалась и стала для меня инструкцией по выживанию под черными тучами. Когда они сгущались, я брался за работу над книгой. Большое влияние на нее оказала моя служба на подводной лодке. Если бы в космос отправили, появилась бы и космическая глава». Впервые сказка про Алю и Аля была издана в 1991 году наряду с книгой «Накануне чуда». В прошлом году книгу выпустили 2 издательства. Есть аудиокнига, электронная книга. Аудиокнигу автор записал сам. Отец Григорий рассказал, что в одной из школ Пушкина существует программа приучения детей к чтению. Объявляется книга месяца, детям предлагают прочитать ее и встретиться с автором. Такой книгой стала и сказка про Алю и Аля. Священник поначалу был настроен скептически, думал, что современные дети не интересуются книгами, но результат был интересным. Во встрече участвовали 500 детей с 1 по 6 классы. Было много вопросов про продолжение сказки. Оно существует, работа над ним тоже была начата во время службы на подводной лодке. Книга будет называться «Лунный рубеж». Герои сказки перенесутся на Луну. Это не совсем астрономическая Луна, скорее сказочная. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 104-е зачало послания к римлянам, отрывки из 10 и 11 глав.
1: Братья, Писание говорит, «Всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас? И так вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли, не искавшие меня. Я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. И так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал.
0: Послушайте 41-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 11 главы.
2: Сказал Господь, кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице, и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь ходил и проповедовал. Господь исцелял. Господь призывал людей в Царство Небесное. Но были люди, которые осуждали Его. Были люди, которые препятствовали Ему. Были люди, которые говорили, не слушайте Его. Он изгоняет бесов силу Вельзевула, князя бесовского и так далее. И вот Господь говорит о таких людях. «Кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорит, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить». О чем же речь в этом месте из Священного Писания? Речь идет о том, что мы с вами, люди, слишком часто бываем зациклены на своих проблемах, на своих бедах. И бывает так, что когда рядом с нами кто-то плачет, мы не плачем, а наоборот радуемся тому, что горе случилось не у нас. И наоборот, когда у кого-то радость, мы с вами начинаем завидовать и думать опять-таки о себе, о том, что почему это не у меня радость, а у кого-то. И начинаем плакать. Делаем все наоборот. Для христианина очень важно иметь возможность и уметь по-настоящему сострадать страждущим и радоваться с радующимися. Что же здесь произошло? Здесь произошло то, что люди, которые приходили к Спасителю, которые видели чудеса, которые Он творит, могли бы догадаться, что не мог бы этот человек, если бы он не был от Бога, творить таких чудес. Но что их интересовало? Их интересовало следующее, что вот исцелил в субботу, формальность нарушил, ай-яй-яй. А сам факт того, что исцелил, чудо совершил, что Бог проявил себя, уже никого не интересовал. У нас тоже так порой бывает. Мы слишком много внимания обращаем на формальности и забываем о том, что на самом деле где-то рядом мы можем не увидеть или не услышать голос Божий. И находили обвинения, что вот пришел Иоанн праведный, говорили в нем бес, а пришел Господь наш, про него говорили, что вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Люди искали повода не для спасения, а для того, чтобы осудить. В итоге сами оказались осужденными. Будем мы, братья и сестры, очень внимательны к этому. Не будем спешить кого-либо осуждать. Не всегда мы понимаем, почему человек так поступает, почему он так делает. Особенно, если через человека является сила Божия. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Почему Господь начал укорять целые города? Вот именно потому, что фактически они согрешили именно тем, что называется хулой на Духа Святого. Что это такое? Сын человеческий пришел к нам в виде человека, в виде просто простого земного человека. И узнать в нем Бога воплощенного было сложно. И поэтому то, что люди соблазнялись, это можно было понять по-человечески. И Господь тоже к ним снисходит. Но почему Господь так подчеркивает и осуждает грех хулы на Духа Святого? Вот именно потому, что Дух Святой в этом мире является во всей силе Божества. И, соответственно, тот человек, который отвергает явное действие Божие, становится противником Богу. Вот почему Господь так осуждает эти города, в которых были явлены силы Его. Там, где Господь явил именно силу Божию, потому что по тем или иным причинам люди этих городов явно стали отвергать Бога. Будем внимательны, братья и сестры, к тому, что происходит вокруг нас. Иногда Господь являет Себя в жизни тех или иных людей не так, как мы считаем. Он должен был бы явить Себя. Но мы должны готовы быть признать свою неправоту. И, как я уже говорил, не спешить никого осуждать. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 23 июня, 10 июня по старому стилю, Православная Церковь празднует память нескольких святых, живших в IV веке. Сегодня совершается память мучеников Девы Антонины и воина Александра, пострадавших в 313 году, и священномученика Тимофея, епископа города Пруссы в Вифинии. Епископ Тимофей проповедовал веру Христову при императоре Юлиане Отступнике, был заключен в темницу и обезглавлен. В этот день вспоминается также преподобный Феофан Антиохийский. Он происходил из языческой семьи, в юности женился, но его супруга вскоре умерла. После ее смерти Феофан уверовал во Христа, крестился и принял монашество. Он проповедовал среди христиан Антиохии, обличая распутство и убеждая вести целомудренную жизнь. Узнав об одной блуднице, Пансимине, которая многих отвратила от пути спасения, преподобный Феофан стал молиться о ее исправлении. Надеясь на помощь Божию, он взял у своего отца много золота и убедил Пансимину оставить распутство и выйти за него замуж. Ради выгодного брака Пансимина согласилась стать христианкой. Феофан настаивал ее в вере, и, приняв святое крещение, Пансимина, по молитвам святого Феофана, полностью переродилась, раздала все богатства, поселилась рядом с кельей преподобного и стала вести жизнь подвижницы. Через несколько месяцев, в 369 году, она скончалась в один день со своим наставником. В этот день мы вспоминаем также святителя Воссиана, епископа Лавдийского. Воссиан был сыном правителя Сиракузской области. Для получения образования отец отправил его в Рим. Там юношей разыскал христиан, так как давно стремился узнать об их вере, и принял крещение. Спасаясь от гнева отца, Воссиан бежал из Рима в Равенну к своему родственнику-епископу Урсу, который вместе с Амвросием Медиоланским посвятил Воссиана во епископа города Лодии на севере Италии. В Лодии святитель Воссиан выстроил прекрасный храм во имя святых апостолов. Он часто обменивался письмами со святым Амвросием Медиоланским и присутствовал при его блаженной кончине. Святитель Воссиан мирно скончался в 409 году, прослужив в архиерейском сане 35 лет. В сонме русских святых сегодня прославляется преподобный Силуан, схимник Киево-Печерский. Он сподобился от Господа обильных духовных дарований, особого молитвенного дерзновения к Богу, постоянной радости о Господе, прозорливости и дара чудотворений. Жил преподобный в конце XIII – в начале XIV века. Его мощи покоятся в Феодосиевых пещерах. В этот день в 1609 году совершилось обретение мощей святителя Василия Рязанского. Сегодня же установлено празднование собора рязанских святых. Святитель Василий жил в XIII веке и был сначала епископом Муромским. Однако жители Мурома восстали против своего архипастыря, обвинив его в грехе блуда. Древняя летопись указывает, что святитель после продолжительной молитвы вышел к реке Оке, распростер на воде свою епископскую мантию и встал на нее, держа в руках икону Пресвятой Богородицы Муромской. Таким чудесным образом, шествуя по водам, он прибыл в Рязань, где был с почетом принят рязанским князем и народом. Пастырское служение святителя Василия пришлось на время татарского нашествия на Русь и продолжалось всего 10 лет. В 1295 году святитель Василий Рязанский мирно отошел ко Господу. Через 300 лет, в период смутного времени, были обретены нетленные мощи святителя и совершено его церковное прославление. Другой праздник, совершаемый 23 июня, собор сибирских святых, приурочен ко дню памяти святителя Иоанна Максимовича, митрополита Тобольского, одного из самых выдающихся просветителей, духовных писателей и миссионеров Русской Церкви. В сонме новомучеников и исповедников российских 23 июня прославляются священномученики Николай Динариев, Василий Победоносцев и мученик-мирянин Павел Парфенов, пострадавший в 1918 году. Также сегодня совершается память священномученика Тимофея Ульянова, принявшего мученический венец в 1940 году. Священномученик протоиерей Николай Иванович Динариев был первым настоятелем церкви усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Данево Рязанской губернии. Церковь была построена в 1897 году на средства прихожан. Отец Николай прослужил в ней более 20 лет. Почти сразу после революции в 1918 году священномученик был арестован и расстрелян вместе со священником Матфеем Рябцевым у стен городского кладбища города Касимова. Священномученик протоиерей Василий Победоносцев служил в Троицком соборе города Каменск-Уральского в Пермской губернии. Во время революции он был уже в преклонных годах. В 1918 году, 10 июня по старому стилю, отец Василий был зарублен большевиками. Ему отсекли голову и погребли в общей могиле. Священномученик Тимофей Константинович Ульянов родился в 1900 году в крестьянской семье Воронежской губернии. С 17 года служил псаломщиком в Вознесенской церкви села Сатино-Русское в Московской области. В начале 30-х годов был рукоположен в иерее к этой церкви. Арестовали отца Тимофея в 37-м году, приговорили к 10 годам лагерей. В начале священномученик находился в тюрьме города Серпухова, а затем его отправили в Нижнеамурский исправительно-трудовой лагерь, находящийся в городе Советская Гавань в Хабаровском крае. Там 23 июня 1940 года священномученик Тимофей Ульянов умер в лагерном лазарете от истощения. Наш церковный календарь продолжается чтением жития святителя Иоанна, митрополита Тобольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святитель Иоанн, в миру Иоанн Максимович, родился в городе Нежине в 1651 году. У его отца Максима Васильевича и матери Ефросинии было 7 сыновей, из которых Иоанн был старший. По окончании Киево-Могилянской коллегии, позже преобразованной в Киевскую духовную академию, будущий святитель был поставлен при ней учителем латинского языка. Тогда же, в 1680 году, он принял в Киево-Печерской обители монашество и углубился в подвиг внутреннего делания. С общего согласия братства молодому иноку поручили ответственное послушание проповедника. С того времени и начал раскрываться его исключительный талант красноречия. Святой Иоанн придавал особое значение внутреннему религиозному самопознанию. Сразу же определилась и главная тема его жизни – как человек должен свою волю согласовать с волей Божией. Ответить на этот вопрос святой попытался в своем труде, изданном в конце его долгой подвижнической жизни, под названием «Илиотропион, подсолнечник» или «Сообразование человеческой воли с божественную волею». В 1685 году святого Иоанна отправили с посольством в Москву. Там патриархом Иоакимом он был назначен наместником Брянско-Свенского монастыря, подчиненного тогда Киево-Печерской лавре. Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, в 1695 году, незадолго до своей кончины, назначил иеромонаха Иоанна архимандритом Черниговского Елецкого монастыря и наметил его своим преемником по кафедре. Святитель Иоанн благоговел к памяти святителя Феодосия, верую в силу его молитвенного предстательства пред Господом, и по своей вере получил благодатное исцеление от тяжкой болезни по молитвам святителя Феодосия. В самый разгар болезни ему явился святитель Феодосий и сказал: «Служи завтра, и будешь здоров». На другой день святитель, совершенно здоровый, к удивлению всех, отслужил божественную литургию. Чудо исцеления святителя Иоанна послужило началом чествования святителя Феодосия как благодатного угодника Божия. 10 января по старому стилю 1697 года патриарх Московский и всея Руси Адриан с собором епископов хиротонисал архимандрита Иоанна во епископа Черниговского в Большом Успенском соборе Московского Кремля. По вступлению в управление епархией епископ Иоанн создал при Черниговской архиерейской кафедре коллегиум, подобно Киевской академии. Ввиду высокого уровня богословского образования и воспитания, школа святителя Иоанна получила широкую известность. По существу, это была первая семинария в России, по образцу которой стали открываться духовные семинарии в других епархиях Русской Церкви. Тогда же святитель открыл типографию, в которой он и его преемники издали много сочинений духовно-нравственного содержания. Жизнь святителя Иоанна светилась высокими добродетелями, особенно же смирением. Она отобразилась и в его творениях: «Нравоучительное зерцало», «Богородица Дева», «Толкование на 50-й псалом», «Толкование на Отче наш», «Духовные мысли» и многие другие. Известна связь святителя Иоанна со святой горой Афон. Он принимал особенно горячее участие в судьбе русских насельников святой горы, оказывая им существенную материальную помощь в те тяжелые годы. Сохранилась его архиерейская грамота в русском Пантелеимоновом монастыре, свидетельствующая об его отношении к святогорцам. 14 августа по старому стилю 1711 года святитель Иоанн по возведению в сан митрополита – прибыл на кафедру Тобольскую всея Сибири. Святитель неустанно заботился о просвещении своей епархии. Там он продолжил дело, начатое в Чернигове, усовершенствовал школу, открытую его предшественником, знаменитым миссионером святым митрополитом Филофеем, продолжил апостольскую проповедь среди язычников Сибири, обратив ко Христу многие тысячи людей. В Тобольске он вновь приступил к издательскому делу, использовав созданную им в Чернигове типографию. О жизни святителя в Сибири летописец говорит: «Был тих, скромен, благорассудлив, о бедных сострадателен, милостив. Часто он помогал людям, тайно, а иногда в одежде простого инока, приносил в дома нуждавшихся щедрую милостыню со словами: „Примите во имя Иисуса Христа“». Его дом в Тобольске всегда был открыт для всех нуждавшихся в помощи и слове утешения. Даже в день представления 10 июня по старому стилю 1715 года святитель Иоанн после божественной литургии, как это было в обычае у него и раньше, устроил в своем доме трапезу для духовенства бедняков и сам прислуживал за столом. Затем, простившись со всеми, святитель удалился в свои покои и во время благовеста к вечерне скончался в молитве, стоя на коленях. Святитель был погребен в пределе святителя Иоанна Златоуста Тобольского Успенского собора. Святитель Иоанн издавна чтится в Сибири. Ввиду многочисленных чудес и давнего местного почитания святителя Иоанна, в 1916 году русская церковь установила празднование памяти святителя в день его представления. Память о святителе Иоанне бережно хранят сибиряки и все верующие русские люди. Он и поныне почивает в Тобольском соборе покрова Божией Матери.

0: завершает наш церковный календарь чтение жития святых мучеников Александра и Антонины. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая Антонина происходила из города Крадамна в Малой Азии. Как христианку ее привели к правителю Фисту, который уговаривал святую поклониться языческим богам, обещая дать почетное звание жрице богини Артемиды. Но святая мужественно исповедала Христа и убеждала правителя отказаться от поклонения бесам в образе идолов. Фист приказал бить святую по лицу и заключил в темницу. Мученица все время пребывала в молитве, ничего не пила и не ела, но однажды услышала глас Божий: «Антонина, подкрепись пищей и будь мужественна, я с тобой». Когда ее вновь привели к правителю, мученица продолжала твердо стоять за христианскую веру и обличать язычников. Правитель решил отдать святую деву на поругание воинов, но Господь внушил одному из них, святому Александру, спасти мученицу. Он спросил разрешения войти к деве, чтобы склонить ее исполнить волю правителя. Святой Александр предложил мученице надеть его одежду и бежать. Святая Антонина устрашилась, но Господь повелел ей согласиться. Надев плащ воина, она, никем не узнанная, вышла из своего заключения. Посланные Фистом воины нашли святого Александра одного. На вопрос правителя он не отвечал ни слова и был предан истязаниям. По внушению Господа Иисуса Христа, святая Антонина тоже предстала пред Фистом. Им обоим отсекли руки, затем обмазали смолой и бросили в яму, где пылал огонь. Когда огонь потух, яму засыпали землей, чтобы христиане не могли собрать даже костей мучеников. Но правитель был тяжко наказан за свои злодеяния. Возвратившись домой, он онемел, не смог ни пить, ни есть, и после семидневных тяжких мучений умер. Святые мученики Александра и Антонина скончались 3 мая по старому стилю 313 года, но их память принято праздновать 10 июня. Мощи святых были перенесены в Константинополь и положены в Максимовом монастыре.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворих сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, того вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди.

Пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам, целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помини мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во ад живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление и оставите лукавое деяние и получите блаженство Твое. На Тя, во Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причисти и Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и Царице,
яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего,

и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да водасими, весь его владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы их осоцели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих,
избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же причащает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и же

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Отец Алексей призывал своих духовных детей поддерживать друг друга постоянной молитвой и, не смущаясь испытаниями, через которые проходят все, хвалить Бога во всех обстоятельствах. Ежедневно в 00:05 слушайте чтение книги французского филолога Полин де ля Вележегю «Вечность в повседневности». Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Читает Марина Михайлова. Об ушедшей России, о встречах с людьми, многие из которых сыграли значимую роль в истории страны, о традициях и нравах русского общества мы узнаем из воспоминаний Евгении Александровны Свиньиной. Воспоминания о прошлом писались параллельно с письмами о настоящей жизни вдовы русского генерала в советском Ленинграде. Они стали важным дополнением к циклу передач, которые звучали на волнах радио «Град Петров» под названием «Родная чужбина». Ежедневно в 00:30 в рубрике «Непридуманное» воспоминания Евгении Свиньиной для вас читает Людмила Зотова.
2: Согласно Священному Писанию, зелень, траву, деревья Бог сотворил на третий день. Об этом мы можем прочитать в первой главе книги «Бытие» в стихе 11. Ливанский кедр, чечевичная похлебка, неплодная смоковница, виноградная лоза, исоп, терновый куст – эти и многие другие названия из Библии напоминают о растениях, известных с давних времен. Всего в Священном Писании упоминается более 100 различных растений. Каждый понедельник в 19:15 в эфир выходят беседы с флористом Натальей Полтавченко на тему «О чем нам говорят библейские растения». Повторение по вторникам в 11:00. Ведет передачи Людмила Зотова. Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которая ответила на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13:00 слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10:00 слушайте на нашем радио передачи, подготовленные по книге Малхаза Джинории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу.
2: Как научиться молиться – один из самых частых вопросов верующих людей. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва современного человека». Любая тема для Честертона – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа – неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. 14 июня исполняется 90 лет со дня памяти английского писателя Гилберта Кея Честертона. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читает Алексей Веснер.

Пулин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева.

Прежде чем приступить к рассказу о русском старчестве XVIII века, мы должны дать читателю некоторое представление о религиозно-политической ситуации того времени. Хорошо известно, что политические и социальные реформы Петра Великого повлекли за собой глубокие перемены нравов и менталитета русского общества. Одним из наиболее значительных преобразований стала церковная реформа. Согласно протоиерею Георгию Флоровскому, ее революционная новизна состояла не в западничестве, но в секуляризации. С тех пор церковь стала простым колесиком государственной машины. В церкви привыкают видеть только эмпирическое учреждение, в котором организуется религиозная жизнь народа. На практике эта реформа состояла в отмене патриаршества, создании священного синода и принятии составленного Стефаном Прокоповичем церковного регламента, который представлял собой не свод законов, а скорее новую программу жизни, настоятельно предложенную духовенству. Последствия этих преобразований сказывались вплоть до русской революции 1917 года. В то же время часть священноначалия, аристократия и интеллигенция постепенно впали в обольщение идеями западной культуры и философией просвещения. В этих кругах распространилось рационалистическое представление о Боге как об абстрактном первопринципе, определяющем логику Вселенной. Рядовое духовенство было невежественно и замкнуто на самом себе. В ту эпоху произошел настоящий разрыв образованных кругов с церковной традицией и народным благочестием. Тем временем преследование старообрядцев углубляло церковный раскол. Для значительной части образованного общества христианство перестало быть религией сердца и сделалось совокупностью навязанных извне сведений, которые требуется уважать. Христос, воплотившийся и вочеловечившийся Бог, для многих превратился в сухую и далекую абстракцию. Тем не менее, и в это трудное время были люди, которые испытывали духовную жажду. Что касается простого народа, он держался в стороне от эволюции, переживаемом обществом на протяжении XVIII и XIX веков, сохранял приверженность вере отцов и практиковал двоеверие. Он идентифицировал официальную церковь с властью. Даже монархии, которая всегда глубоко влияла на всю церковную жизнь и считалась великим духовным воспитателем русского народа, грозил внутренний упадок. Мы не будем останавливаться на пагубных последствиях секуляризационной реформы, проведенной Екатериной II, поскольку это увело бы нас далеко от нашей темы. Отметим только, что отдаление от веры беспокоило духовных мыслителей XVIII и XIX веков. Многие из них считали, что приближаются большие бедствия. В XVIII веке святитель Тихон Задонский отмечал упадок подлинного благочестия и распространение лицемерия в церкви. Он предупреждал, что люди, безразличные к христианству, внутренне отойдут от него. «Должно опасаться, чтобы христианство, будучи жизнь, таинство и дух, не удалилось неприметным образом из того человеческого общества, которое не умеет хранить этот бесценный дар Божий», писал святой Тихон Задонский. В следующем столетии святой Игнатий Брянчанинов рисовал самую мрачную картину монастырской и общецерковной жизни. Он считал, что русские церковные круги поражены духовной болезнью и не способны ответить на духовную жажду общества. «Живем в трудное время, не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Настал голод Слова Божия, христианство и монашество – при последнем издыхании», — так писал святой Игнатий Брянчанинов. Рассматривая монастырскую жизнь как барометр духовного состояния народа, святой Игнатий Брянчанинов свидетельствовал об угасании православной веры, падении монашества, страшной безнравственности и утверждал, что только Бог по своей любви может вывести из этого прискорбного состояния. «Милость Божия да покроет нас». Удивительным образом, именно в середине XVIII века, который был столь трудным временем для русской церкви,
произошло настоящее возрождение исихазма под знаком старчества. Старчество издавна существовало в русских монастырях, о чем свидетельствует подвиг святых Феодосия Печерского, Сергия Радонежского, Нила Сорского и других. Тем не менее, русское старчество, как школа, имеющая определенные правила, методы и традиции, построенные на патристике и аскетическом учении отцов пустыни, обязано своим происхождением великому старцу, святому Паисию Величковскому. Именно он первым принялся за огромную работу по переводу с греческого на славянский язык обширной религиозной литературы. Он перевел Филокалию, митрополита Макария Коринфского и Никодима Агиарита, изданную в Венеции в 1782 году, и напечатал ее под названием «Добротолюбие». Эта своего рода антология, посвященная Иисусовой сердечной молитве, стала духовной пищей русских монахов, старцев и мирян. Откровенные рассказы странника свидетельствуют о том, сколь распространен был такой тип молитвы среди христиан. Обновление интереса к исихазму вызвало и оживление монашеской духовности. В XIX веке появились великие старцы, самым известным из которых является святой Серафим Саровский. Тогда по всей стране в монастырях и скитах жило множество старцев. Один из монастырей, расположенный в 300 километрах от Москвы, Оптина-Пустынь, стала своего рода духовной школой воспитания старцев, обителью, где на первом месте стояли сердечная молитва и благодатное старчество. Основанное на наследии Паисия, оптинское старчество поднялось на новую ступень развития, открываясь проблемам мысли, культуры, общественной и политической жизни России. Следует уточнить значительный факт. Старчество, утвержденное в традиции Паисия, никогда не было признано церковными властями и значительной частью белого духовенства. Тем не менее, несмотря на эту оппозицию, деятельность старцев развивалась, их влияние на русское общество росло. Множество паломников, мирян и монахов, интеллектуалов и крестьян, мужчин и женщин всех возрастов искали у старцев духовной помощи и поддержки, которой им не хватало в приходской жизни. Сын отца Алексея Мечева, отец Сергий, очень точно описывал духовную жажду русских христиан. Когда люди церкви и верующие были удалены от монастырской жизни, они, тем не менее, поняли, что именно там, в монастыре, где каждый день в покаянии служится литургия, находится спасение для монаха и для мирянина. Именно в эти монастыри, где цвела духовная жизнь, устремлялись люди, жаждущие ее познать. Многие ехали в Оптину и Зосимову пустынь, в Глинки и еще во многие другие места. Тем не менее, существовала пропасть между миром и монастырем. Действительно, люди могли поехать туда только на несколько дней или даже часов, чтобы получить импульс для своей души духовно зарядиться. Так говорил отец Сергий Мечев. Одна из задач старцев состояла в том, чтобы восстановить диалог с миром, помочь русскому обществу победить религиозное безразличие и прийти к духовному обновлению. Чтобы преодолеть пропасть между миром и монастырем, некоторые старцы проявляли интерес к стремлениям мирян, ищущих Бога, и пытались ответить на их духовные запросы. Порой эти люди действительно ставили фундаментальные вопросы о своем призвании в миру.

Уже в Евангелии внешний мир рассматривается как противоположность Царствию Божию, как место противления евангельской вести. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Так говорит Господь в Евангелии от Иоанна. Мир — это реальность, от которой следует удаляться. Первое послание апостола Иоанна Богослова говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире». При этом Христос дает слову «мир» и другой смысл. Мир — человечество, люди, которых Он пришел искупить. Евангелие от Иоанна говорит: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». В данной главе мы сочли необходимым прежде всего рассказать о духовном поиске определенной части мирян в России, в частности в Москве, и о том, как старцы XIX века помогали этим людям найти ответы на жизненные вопросы в Писании и церковной традиции. Стремление не любить мира, ни того, что в мире, издревле было общей чертой монашеской среды, как русской, так и западной. Но особенность России состояла в том, что среди белого духовенства и в широких слоях общества отчетливо присутствовали те же самые настроения. В миру нужно жить, как в монастыре. В конце XIX века многих постигло религиозное охлаждение. В обществе распространились сциентизм, агностицизм и революционный атеизм. Вследствие этого завязалась настоящая борьба между монашеским и мирским образом жизни. Возникло представление о том, что спасти душу можно, только покинув мир ради пустыни или монастыря. Отец Сергий Мечев в одной из своих проповедей рассказывал о той обстановке, в которой начиналось служение его отца. Считалось, что существует два пути жизни – в миру и в монастыре. Предполагалось, что монашеский путь требует от тех, кто принимает его, отречения от мира, отдаляет человека от обычной жизни и помещает его в совершенно другие со всех точек зрения условия, прежде всего литургия, молитва, затем духовное руководство, покаяние и послушание. Существует и другой путь, худший и более общепринятый, путь спасения в миру, в приходских церквах. Между миром и монастырем пролегала пропасть. Так говорил отец Сергий Мечев. Для многих верующих людей тогда остро стоял вопрос, является ли непреодолимым противостояние пустыни и мира. Действительно ли монашество – это единственный образ жизни, достойный христианина, единственный путь, ведущий к спасению? Рассмотрим ответы на этот вопрос в Священном Писании и Русской Православной Традиции. Ответ Писания ясен. Апостол Павел в послании к Ефесянам напоминает о величии и универсальности христианского призвания. «Каково бы ни было наше положение в жизни, все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы все возвращали в того, который есть глава Христос». Это послание к Ефесянам апостола Павла. Апостол Петр также непрестанно напоминает, что наши служения в церкви различны, но при этом все мы призваны к святости. «Ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Это первое послание апостола Петра. Позже, в IV веке, святой Иоанн Златоуст настаивал, когда Христос призывает следовать узким путем, Он обращается ко всем людям. Монах и мирянин должны подниматься на одни и те же высоты. В России на протяжении многих веков великие учителя веры непрестанно напоминали, что христианская духовность едина для всех — и для монахов, и для мирян. В XV веке святой Нил Сорский учил, что касается одиночества, не для каждого оно хорошо. Наша любовь к Богу находит выражение в любви к ближнему. В XVIII веке святой Тихон Задонский писал церковным властям о том же.
Не спешите умножать число монахов. Черные одежды ничего не спасут. Кто носит белые одежды и имеет дух послушания, смирения, чистоты, тот и есть настоящий монах, хранящий монашество внутри себя. В XIX веке, вопреки окружающему религиозному окостенению, некоторые старцы возвестили новую святость, святость мирян. Вовсе не отрицая благодатность монашеской жизни, старцы возвратили учение о том, что любому человеку, вне зависимости от его жизненного положения, принадлежит достойное место в замысле Божьем, и что в сердцевине любого призвания находится милосердие. Святой Серафим Саровский первым обратился к светскому миру. Его слова и сегодня поражают. Во время одной из встреч с Николаем Мотовиловым он говорил о том, что любой человек, каково бы ни было его жизненное состояние, призван к любви. Господь ищет сердца, полные любви к Богу и ближнему. Святой Серафим Саровский утверждал, что все получили и разделяют одну веру, а потому у всех равна и сила молитвы. Господь одинаково хорошо слышит молитвы монаха и простого мирянина, если оба они имеют веру без заблуждения, если они по-настоящему веруют и любят Бога до глубины своей души, потому что даже если вера их будет лишь зерно горчичное, оба они будут горами двигать. Несколькими годами позже старец Макарий из Оптиной пустыни также утверждал призвание мирян. «В одиночестве и в обществе, в монастыре и в миру, всегда и в любом месте христиане должны следовать заповедям, и это каждому трудно, каков бы ни был его образ жизни. Далеко не все должны следовать по пути монашеской жизни. Я рад, что вы поняли, что жизнь в миру столь же приятна Богу, как и жизнь, проведенная в монастыре». Эти слова старца Макария Оптинского приобретают пророческий характер. Миряне должны были осознать собственную ответственность за свое духовное и светское устроение. В деле спасения им следовало не полагаться на молитвы и духовные труды монахов, а действовать самостоятельно, исполняя на практике заповеди Христов. Именно в этом глубинный смысл любого земного призвания, поскольку святость происходит прежде всего из любви. Такие призывы не могли не повлиять на общество, пусть это происходило и медленно. Благодаря представителям православной интеллигенции, находившимся в общении со старцами, пробудился интерес к вопросам о миссии монахов и мирян. Накануне русской революции эти вопросы стали предметом напряженного обсуждения. Чтобы проиллюстрировать эту дискуссию, мы выберем только две известные фигуры из числа тех, кто активно в ней участвовал. Это монах-богослов Александр Матвеевич Бухарев и писатель Федор Михайлович Достоевский. Мы представим также свидетельство простого белого священника, относящееся к 1882 году. С нашей точки зрения, все эти люди являются вестниками новой духовности. Бухарев выпустил книгу о православии и о его отношениях с современностью. Он одним из первых задался вопросом, должно ли христианству быть вне мира или в мире, и размышлял о внутреннем монашестве, совместимом с жизнью мирянина. По его мнению, проблемы, которые волнуют человечество, не безразличны христианству. Более того, духовные идеалы Евангелия могут играть большую роль в их разрешении. Однако пресса и общественное мнение осудили эти мысли Бухарева. В романе «Братья Карамазовы» Достоевский предсказывал, что спасение придет из монастыря, через духовность старцев. Старец Зосима отправляет Алешу в мир, чтобы он жил там как монах. Многие страницы романа свидетельствуют о надеждах и нуждах той эпохи, хотя Зосима, как персонаж, и подвергался критике, в том числе оптинскими старцами. Об этой проблематике задумывались не только интеллигенты. В скромных записках священника Остроумова, окормлявшего женский монастырь в Пермской губернии, поставлен ряд вопросов, которые показывают, как важна была для него мысль
о возможности жить в миру по-христиански. Почему существуют монахи? Разве невозможно молиться, оставаться безбрачными, вести совершенно христианскую жизнь, живя в миру? Разве нет примеров высокой христианской добродетели в жизни людей обоего пола, всякого возраста, всякого сословия, вовсе не удалившихся от мира, но занятых в миру какой-то деятельностью во всех областях семейной и общественной жизни? Накануне русской революции в обществе встал вопрос о роли мирян в истории спасения. Одновременно разгорелся спор о монашестве и его миссии. Миряне принимали участие в подготовительных совещаниях перед созывом Поместного собора Русской Церкви. Некоторые из них мечтали увидеть монастыри, поставленные на службу миру. В 1909 году, в весьма напряженной обстановке, когда политическая оппозиция решительно утверждала, что монашество — это враг, с которым нужно бороться, в Троице-Сергиевой лавре при закрытых дверях проходил Всероссийский съезд монашествующих, на котором поднимались важные вопросы. Епископ Никон, богослов и церковный публицист, говорил, что отец Паисий в конце XVIII века принес в Россию светильник, но в начале XX века свет его так дрожит и мерцает, что, кажется, он находится под угрозой. В заключительном слове он делился своим беспокойством. «Сейчас мы обязаны продвигаться вперед, как авангард воинствующей Церкви Христовой, идти навстречу князю мира сего, вооружившись не словами, но делами, укрепившись нашим личным подвигом, чтобы сразиться с сатанинским плотским миром. Речь идет о том, чтобы наши сердца возгорелись огнем любви к сладчайшему Господу Иисусу. Мы верим, мы знаем, что от этого огня, дарованного по благодати Божией, обязательно возгорятся бесчисленные огоньки православных русских сердец». Так говорил епископ Никон. Эти высказывания позволяют понять, сколь сильны были духовные потрясения, охватившие церковь и русское общество. В них звучит горькое пророчество. Нравственная ситуация в городе и деревне была драматичной. Революционная атеистическая пропаганда находила отклик во всех слоях населения, что вызывало глубокую тревогу. Тем не менее, владыка Никон возвещал своим слушателям надежду, призывая каждого без промедления встать на службу любви. Хотя значительная часть духовенства и мирян приспосабливалась к ситуации или мирилась с ней, все чаще и чаще раздавались голоса, призывающие к возрождению и обновлению церковной жизни. Многие чувствовали, что исторический цикл завершается и должен начаться новый. В этой краткой работе мы ограничились беглым обзором истории духовного движения монашествующих старцев в России. Тем не менее, надеемся, что сказанное выше позволяет яснее увидеть, в каких исторических обстоятельствах проходило служение отца Алексея Мичева. Подведем итог сказанному в этой части повествования. Итак, русское старчество вписывается в очень древнюю православную традицию, которая с неожиданной силой и глубиной обновилась в русской церкви в конце XVIII века. Воспитательский и апостольский труд старцев, в частности монахов Оптиной пустыни, имел огромное значение для всего русского общества от интеллектуальной и культурной элиты до крестьянской массы, по большей части неграмотной. Исполненные милосердия Божие, старцы-монахи призвали обращавшихся к ним в великом множестве людей к совершенствованию христианской жизни, которая возможна как в удалении от мира, так и в миру. Этот краткий рассказ о монашеском движении старцев в России послужит вступлением ко второй части, где мы постараемся воссоздать портрет отца Алексея Мичева, старца из белого духовенства, верного древнехристианскому призыву жить в миру, подобно закваске в тесте, но бодрствовать, чтобы не поддаться обольщениям духа мира сего. Избегая упрощений, можно все же сказать, что накануне революции традиционное русское монашество переживало определенный кризис. Однако именно в конце XIX – начале XX века появились новые старцы, новые святые,
последователи светочей монашества. Их признавали как старцев, хотя они принадлежали к белому духовенству и были женаты. Эти старцы из белого духовенства перенесли благодать и духовный опыт старчества в новые условия и приспособили этот опыт к нуждам людей революционной эпохи. Появление этих людей стало неожиданностью. Следует напомнить, что реформа Петра Великого, подчинившая церковь императорской власти, стремилась сделать белое духовенство простыми чиновниками. Далекие от того, чтобы играть основную роль в церкви, как это было на Западе, приходские священники оказались обесцененными и униженными в социальном и духовном плане. Они были плохо образованы, зачастую обречены на нищету под гнетом семейных обязанностей. Иногда они были пьющими и грубыми. Государство использовало их в своих полицейских целях. Тем не менее, и в эти темные времена сияли светоносные души. В Москве среди священников белого духовенства было немало тех, кто получил особые дары духовного руководства и исцеления душ. Отец Валентин Амфитеатров, отец Александр Стефановский, отец Николай Кадашевский, Смирнов из церкви Воскресения Христова в Кадашах. Нельзя не вспомнить также прославленного отца Иоанна Кронштадтского Сергиева, который жил в одном из пригородов Петербурга.

Полин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Страницы книги читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. После выпуска все мы разъехались по домам. Я приехала в Горки уже до самого Минска по железной дороге. Мы с мамой проехали через Варшаву, мне очень понравившуюся своими оживленными, нарядными, красивыми польками и фруктами, во множестве там имеющимся. Были мы в разных угрудках, слушали концерт и видели краковяк и мазурку на закрытых и открытых сценах. Ела я много вкусного, особенно замечательные леды, мороженое. Завтракали знаменитыми кайзерками, булочки с сардельками и вообще, сделав мне в Варшаве множество хорошеньких платьев, шляп, купив элегантное белье и туфельки, мы вернулись в Горки. Я уже совсем взрослой, 16-летней девицей в длинном платье, модной прическе и совершенно на другом положении, нежели раньше. У меня хорошенькие две комнатки, розовая спальня и голубой, по традиции, будуар. Я могу читать, что хочу, могу кататься верхом в шарабане, могу вышивать, мечтать, кушать вкусные вещи, носить длинные платья с предлинными шлейфами, писать обещанные письма подругам. Все ласковы, добры со мной. Но скоро я начинаю скучать. Чувствую, что после такой массы подруг здесь я одинока. Несомненно, отца и мать я очень люблю, но с ними нельзя резвиться. А братья мои, Вася и Сережа, еще совсем дети, мои ученики. Я учу их читать и другое. Сестра Наташа, толстенькая дикарка, отвыкла от меня, да и на 5 лет моложе. Ее осенью отвезут в институт. Станет еще пустыннее в большом деревенском доме. Старшие братья, хотя и приехали на каникулы из университета и строительного училища, но они постоянно то на охоте, то у соседей, то в Минске. Мне же не было подходящей компании, только собаки и лошади. Хозяйство еще не интересовало, как впоследствии в Алексинце. Я еще не дозрела до этого. Одной гулять не хотелось, и жутко в лесу, да и скучно. А у меня был живой нрав, любила общество, людей. Хотелось обменяться впечатлениями, мыслями. С мужиками нечем было говорить. Они все несли свою трудовую жизнь, уставали. И были совсем редкие явления, даже полунормальности. Конечно, не о прочитанном, не о продуманном невозможно было с ними говорить. Даже священник и его семья только и говорили, что о пахоте, урожаях, посевах. И я начала искать душу человеческую, чтобы хоть немного не быть одной. И нашла. В соседнем имении моих родителей была крестьянская школа, которую мой отец оборудовал, дав дерево на постройку дома, дав на обзаведение хозяйством учителя все нужное. Там был учитель, горький пьяница, его скоро удалили. На его место приехала немолодая уже В. Э. Лоберехт. Ей было уже далеко за 40 лет, но все-таки я с нею очень подружилась. Разница лет нас не смущала. Варвара Эдуардовна Лоберехт была довольно образованная, живая, много видевшая и всем интересовавшаяся, начитанная, хотя и не молодая уже, но очень симпатичная особа. Миниатюрная, когда-то хорошенькая, с густой еще и тогда косой и очень красивыми, синими, под черными бровями глазами, на совершенно сморщенном, круглом, худеньком лице и вечно с папироской во рту. Многим она казалась смешной, но я, зная все ее достоинства, любила ее очень. И почти все лето, когда крестьянские дети были распущены, она почти безвыездно проводила у нас в Горках. Гуляли вместе и в лесу, и в поле, и по почтовому тракту иногда. Заговаривались, доходили до ее жилья, школы в Синиле.
где она, взглянув на свое маленькое, но очень аккуратно содержанное хозяйство, возвращалась со мной обратно. Говорили мы обо всем, что приходило в голову, но, конечно, Варвара Эдуардовна рассказывала мне много о своем прошлом, зная, что это меня интересует. От нее я много узнала о польском мятеже. Отец ее был в это мятежное время исправником, а она еще совсем молодая девица, оканчивавшая тот же пансион пани Шнейдеровой, где училась 2 года и я, рассказывала, что в ее время тот пансион был в апогее своей славы, и что там еще не было такого запустения, как при мне. Пани Шнейдерова не была еще так стара, сама вникала во все, а польские помещики до мятежа не были разорены и воспитывали своих дочерей в этом заведении, друг перед другом щеголяли польской показной щедростью. В то время архиерей Михаил, а также и католический епископ появлялись почетными гостями на актах, и Варвара Эдуардовна удостоилась даже за декламацию получить из рук Преосвященного в награду на память Евангелия. После выпуска, живя в Мазыре у овдовевшего отца, она вела дом и веселилась, влюбилась в молодого поляка, и когда, уже став его невестой, рассталась с ним, так как ему пришлось идти до лясу, предавалась грусти. Затем ей суждено было встретиться с женихом, когда он с целой компанией таких же повстанцев бежал из-под ареста. Она приютила его и его товарищей в своей комнатке, конечно, по секрету от отца, исправника, а сама ютилась по ночам по углам своей квартиры. Так прожили эти повстанцы у нее в секрете 4 суток. Затем ушли опять до лясу. Виделась она с ним иногда по ночам, на приступках и за колоннами костела. Но все это было мимолетно и очень рискованно. Затем однажды его привезли в числе раненых повстанцев-пленников во двор ее отца. И она, увидя его истекающего кровью, выдала себя. Отец запер ее на все время мятежа в ее комнате и под угрозой выслать из города продержал до конца мятежа под строгим надзором. После смерти отца их судьба изменилась. Оказалось, что средств не осталось, и ей пришлось идти в гувернантки. Помыкавшись по чужим домам, она, наконец, уже 40 лет получила место народного учителя в новооткрываемой в школе у нас, в Синиле. Вспомнила я еще мои детские похождения с преподобным Михаилом. Была я уже в пансионе, и как-то зимой перед Рождеством преподобный Михаил собрался навестить в горках моих родителей, и чтобы не посылать за мной специальных лошадей, взялся доставить меня родителям. Меня привезли из пансиона к нему в дом. Я в ожидании отъезда играла в зале с какой-то маленькой поповной. У Преосвященного в гостиной сидел католический епископ Войткевич так долго, что я уже стала сомневаться, уйдет ли он когда-нибудь. Наконец оба вышли. Войткевич в своей фиолетовой сутане, с громадной черной бородавкой навеки, которая нас детей особенно занимала, и с великолепным панским перстнем из крупного сапфира на руке, подошел ко мне, благословил и шутливо велел пошарить в его глубоком кармане и взять то, что мне там понравится. А там оказался порядочный запас восхитительных бискуйских пряников. Мы так любили их, а у него только такие были. Почему-то он всегда разъезжал с этими пряниками, вероятно, угощал везде детей своих знакомых. Затем, когда пряники были выгружены, он еще раз благословил меня и уехал. Тогда меня одели в шубу, шапочку серую барашковую, подвернули мою косу под шапочку, подвязали поверх шубки кушак, как мальчика, и когда Преосвященный Михаил уже сидел в карете, и меня туда припроводили. Но мне велел Преосвященный опуститься к его ногам, сесть на дно кареты, и сверху полу прикрыли меховым покрывальцем. Мне было душно, неудобно, и я не понимала, зачем меня, точная вещь, устроили так странно. Но дверца хлопнула, лошади тронулись, полозья воска заскрипели,
А Преосвященный велел мне смирно сидеть, и только выехав за заставу на большой тракт, когда Преосвященный перестал из кареты направо и налево благословлять проходивший и кланявшийся ему народ, меня освободили из моей неволи, и я села рядом со своим крестным. Преосвященный развлекал меня, рассказывая разные разности, и, наконец, замолк. Я взглянула на него. Он уже спал, как ребенок, покачиваясь и слегка похрапывая, и даже головой иногда поваливался на мое плечо. Как он теперь был не похож на великолепного владыку! Как мало было у него общего с тем, одетым в роскошное, все сверкающее золотом, в митре, окруженного толпой важного и золотого.

был обратно. Затем я вспоминаю Преосвященного при других условиях. Объезжая губернии с ревизией церкви, он по дороге в Бобруйск заезжал к нам, ночевал он и все сопровождавшее его духовенство. Везли его в карете, лошадей давали для смены помещики. Значительная духовная свита и певчие, и келари, и служки, и окрестные священники наполняли почти весь наш дом. Преосвященный уже не был, то есть не казался, беспомощным старичком, дремавшим в карете. Его величавый, благообразный патриархальный вид был внушителен, и я удивлялась, как это он мог тогда так сладко дремать и быть таким совсем простеньким и жалким. Когда я окончила институт, Преосвященный Михаил был уже на покое в Гродненской губернии, а мне, своей крестнице, послал маме несколько бархатных и шелковых великолепных ряс. Ему уже не нужны были такие наряды, и мне из них долго делали то шубу, то пальто, а когда выходила замуж, то из одной, темно-вишневой, шили очень нарядное визитное платье. Преосвященный Михаил дарил маме хорошенькие вещи. Он был крестный Володе и мой. То екатеринбургские четки из разных горных камней, то малахитовые, то старинные, очень ценные канделябры. Они были у меня все время, две фигурки. А цветов из своего сада и фруктов без конца. —

Так как графиня Келлер была моя крестная, я часто слышала о ней разговоры, тем более что она, как губернаторша, играла большую роль, нежели ее граф-супруг, довольно-таки незначительная персона. Один графский титул его давал ему право быть терпимым мужем, такой незаурядной особы, как графиня Келлер. Выдающаяся красота и воспитание, природный ум и грация которой дали ей известность при многих дворах. При императрице Евгении Французской она блистала одной из заметных звезд двора, а при Александре II она пользовалась большой популярностью. Но и Вильгельм, дед последнего, ее замечал, несмотря на свою немецкую патриархальность. В Риме же был главный ее центр. Дочь серба Ризнича и польки-фанатички, она была воспитана в строгом католицизме. Молодой девицей еще замечательная ее красота обратила на нее внимание тогдашнего генерал-губернатора в Киеве, и с его легкой руки выдвинулась она и была им выдана за ничтожного графа Келлера, которого сделали вслед за тем губернатором. Само собой, муж был только ширма. Графиня была одной из действительных, но тайных пружин мятежа в Минске. И ее постоянные сношения с Римом и кардиналами, постоянное присутствие в ее губернаторском доме и иезуитов, то приезжавших, то уезжавших, даже гувернёр ее сына был иезуит. Испытание, через которое она прошла в Риме, в одном из строгих госпиталей, где она, по повелению патеров, должна была одно время исполнять самые черные и грязные работы, прислуживая тяжело больным, чтобы закалиться послушанием, это выработало из нее деятельную, надежную агентку иезуитизма. А муж — пешка. Но губернатор открывал поле деятельности. Вспыхнул мятеж. Графиня исчезла, увезя своего бесцветного супруга лечить за границу. А впоследствии вся губерния, охваченная волнением, очутилась на плечах моего отца. Но Бог милостив, он справился, все улеглось постепенно. Но уже графиня Келлер не вернулась в Минск. Миссия графини была исполнена. Она, пожив за границей, овдовела и уже совсем старухой, за 60 лет, вышла за красивого юношу, купив ему титул маркиза. До смерти она жила в Париже. Умерла, когда мы уже жили в Петербурге. Сосед наш, по имению в Горках, был у нее в Париже, видел ее уже маркизой и не узнал. До того она реставрировала жемчужные зубы. Они сверкали, как у 27-летней. Чудный цвет лица, совершенно черные шелковистые.

золотистые волосы, великолепные наряды. Все это вернуло молодость красавице-графине. Только голос как-то не ладил со всем этим. Да походка...

0: Наступила зима, и мама, согласно тогдашнему обычаю, да и чтоб развлечь меня, стала меня от времени до времени возить в город Минск. Нашила мне платьев и городских, и бальных, познакомила со всеми своими городскими знакомыми, и началась веселая зима. Танцевали столько и так, что, кажется, уже больше нельзя было. И балы, и костюмированные вечера, я их особенно любила. Помню, у генерала Вазлер был костюмированный бал. У меня был костюм феи, голубой, легкий, из газу, из серебряных блесток с крылышками, жучками, бабочками и гирляндами цветов на голубом, воздушном, коротеньком, вроде балерины платьице, голубые атласные туфельки на ногах, обтянутых в ажурные чулки, волшебная палочка, обвитая серебряной змейкой. Все это было довольно эффектно. На голове был венок из роз, а длинные локоны падали на плечи. Чтобы не запачкать туфельки и не простудить ноги, выходя из воска по снегу, за неимением теплых современных калош, их еще мало носили, мне обернули ноги салфетками. Тогда это было в обычае, по крайней мере, у нас в провинции. Мне было очень весело. Кавалеры, все почти исключительно артиллеристы 3-й бригады, которая впоследствии так отличилась под Плевной со Скобелевым. Было много интересных офицеров, и танцевали они усердно, так что нам совершенно не нужно было сближаться с пехотными, коломенскими и серпуховскими, чего наши артиллеристы совершенно не желали. Не знаю, хорошо ли мы делали, что так пренебрегали пехотой в пользу артиллерии, но мало об этом задумывались, и только уж после, во время Турецкой войны, когда стали привозить раненых, изувеченных героев, пехотинцев, мы подошли к ним и чем имели, служили, как истые патриотки. Некоторые даже из подруг моих вышли замуж впоследствии за пехотных офицеров, но их было немного. Большей же частью мы стремились лучших пехотинцев переманить в артиллерию, что и удалось некоторым. Усиленно трудясь, поступая в академию, им посчастливилось перейти в бригаду. Летом наша молодежь уехала в Араны, в лагеря, а затем в Бобруйск. Девицы же, подружившись за зиму, познакомились, большей частью собирались у нас в Горках, где очень весело, в девичьей компании до глубокой осени чрезвычайно дружно проводили время. И качели, и грибы, и ягоды в лесу. Поездки на вокзал по селам, жали рожь, совершали длинные прогулки. Я особенно любила посещать сельское кладбище, где покоился наш дорогой дедушка Василий Григорьевич. Он скончался 100 лет без 2 месяцев. Покойный, не болея и только слабее, был уже слеп на оба глаза и ходил, опираясь на палочку, а иногда на мальчика-казачка. В последнее время его жизни его перевели из его флигелька во дворе. Мы жили с Люмой и Вокой там, когда они были больны скарлатиной. Люма должна помнить эти комнатки недалеко от кухни, окнами в сад. Эти его комнатки были убраны при его жизни почти так же, как в Минске. Но дедушка уже сильно осунулся и меньше возился с ними. Больше молился, постился он по-старинному, строго соблюдая все посты, даже среды и пятницы. Мама в этом составляла ему компанию. За отсутствием зубов ел больше полужидкую пищу, печеные яблоки с молоком. Когда его перевели в дом, где жили мои родители, он поселился в комнате рядом с кабинетом отца моего, и папа ухаживал за ним очень внимательно. Дедушка уже редко выходил, но все еще, несмотря на слепоту, руками, ощупью умел разбирать годные и негодные клубни цветов георгинов, его любимых. Как-то раз, не чувствуя себя хуже обыкновенного, по обычаю стал перед сном на молитву, опустившись для этого на колени и на кресло, уже не мог на пол, и, опустив голову на руки, лежавшие на спинке кресла, стал молиться. Отец, не желая мешать, пошел в столовую выпить стакана чаю и затем немедленно вернулся к дедушке, помочь ему лечь в постель. Дедушка все еще молился. Отец, найдя, что пора бы ему и кончить молитву, подошел, взял слегка за плечо, да и понял, что дедушка с молитвой и сам отошел ко Господу. Он был уже мертв. На похоронах дедушки я не была, была в пансионе. Было очень холодно, и меня не взяли. Похоронили его на сельском кладбище, около деревни Обчак, близ Горок. Там же похоронен мой отец, мама, брат Сергей, артиллерист, скончался 27 лет от скоротечной чахотки. И неизменный спутник и преданный отцу нашему старичок, проживавший постоянно в Горках, считавший отца и мать моих своими благодетелями. После смерти отца моего он затосковал и через 4 месяца последовал за ним. Все собаки, лошади, скот и птица, а также мы, дети, в нем лишились искреннего друга и дядьки. Это был славный старичок. 2 зимы подряд мы веселились очень, и все в той же сплоченной молодой компании. Иногда прибывали из артиллерийского училища новенькие, юные офицеры, и их сейчас же радушно принимали в наш кружок. Вдруг разразились слухи. Война. Война с Турцией. Ну, мы все еще танцевали. Но те, что постарше, серьезнее, уже не так легко к этому относились. Начались сборы. Наехали новые люди, войска, стали сгонять лошадей. В городе все задвигалось. Каких только чудных коней не навели от помещиков. И как бесились эти лошади, когда их приучали к пушкам. И сколько перепортили животных, неумело или жестоко с ними обращаясь. Все мы, молоденькие девицы, были в кого-нибудь влюблены, а многие даже невесты. Но пришлось отложить в сторону мечты о счастье. Все поголовно уходили. Была влюблена и я. Мне очень нравился С.А.Г. Наш дирижер, ловкий, веселый танцор. Впоследствии из Академии артиллеристов поступил воспитателем в пажеский корпус, прослужив некоторое время в гвардии артиллерии 1-й бригады. Постоянно танцуя с ним на всех балах, кадриль-монстр, а часто и мазурку, я часто за это от мамы получала выговоры. Она находила неудобным, что я так часто танцую эти привилегированные танцы все с одним и тем же кавалером. Но С.А.Г. умудрялся усыпить ее бдительность, устраивая ей партии за карточным столиком во 2-й гостиной на это время. И тогда ухаживал за мною напропалую, не допуская других моих поклонников ко мне ни на шаг. Видя приближение такового, он, как бы утомлен ни был дирижерством, моментально подхватывал меня, придумывая новую фигуру, срывая прежнюю, и как вихрь уносился со мной. Танцуя с ним, я уже совершенно делалась недосягаемой другим. Мазурка была моей любимой танец, и говорили деды, выходившие из-за карточных столиков, когда я носилась с моим неизменным кавалером, что было на что посмотреть. Ах, впрочем, об этом довольна. Теперь уж не только не танцую, но и хожу-то с трудом. Кончились и кавалькады, устраиваемые батарейными командирами. Очень многолюдные, на лучших лошадях бригады. Почти вся бригада, и молодая, и старая, принимали в этом участие. Я на своей собственной казачьей лошадке «Казак», как менее опытная наездница, еще училась у С.А.Г. и у батарейного командира Белова. Я училась несколько в стороне от опытных амазонок. Случилось однажды совершенно неожиданное. Мы заговорились, отстали. Белов, С.А.Г. и Берейтер. Кто-то из главарей кавалькады поднял ее всю в галоп. И тут мой казак не вытерпел, рванулся, понес, обогнал всю кавалькаду и вынес меня в самую голову. Я, едва удерживаясь, чувствовала свой конец, и чем сильнее нагоняли испуганные Белов, С.А.Г. и Шах, казак еще отчаяннее мчался, пока, видя возможную произойти катастрофу, не остановили всю кавалькаду. Это сразу успокоило ошалевшего казака. Он смиренно, но весь дрожа, сам остановился. Конечно, меня сняли из седла и посадили в коляску, и я уже больше не отваживалась в черте города участвовать в таких спортах. Но это все же не лишило меня желания продолжить езду в Горках и там в сопровождении кого-нибудь, наезжавшего к нам из города, часто каталась на том же казаке, который, не видя конкуренции, вел себя как ягненок. Но однажды приехал к нам в горке Ярковский, спортсмен, бравший на скачках почти всегда призы. Ярковский предложил мне покататься. Я в черной амазонке, цилиндре, в высоких венгерских сапожках легко вспорхнула на белое замшевое седло, и мы поехали. Накатавшись вдвоем, мы повернули домой, и тут у ворот вздумали для просушки вывесить попоны. Казак испугался, взвился, да как понесет. Я не удержалась от неожиданности, а, потеряв вожжи направо, головой вниз повисла, чувствуя и видя моего правого виска копыта лошади. Ярковский едва догнал меня, но схватил все-таки казака и удержал. Амазонка моя сразу разорвалась, и я упал на землю. Ни страх смерти, ни боль в ободранной правой руке и щеке меня не смутили. А я, переконфуженная, сидела на корточках, так как я осталась в коротенькой юбочке, и все мои ноги в венгерских сапожках были видны. Но Ярковский, по-видимому, и не думал о моем туалете. Он был рад, что я цела.
1: Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший патриарх Кирилл принял участие в торжественном приеме в честь его визита в Республику Беларусь. В Калязине освящен крест в память о жертвах Волгостроя. На Маврикии освящен памятник русским морякам корвета «Оливуца». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 июня по окончании Божественной литургии в Воскресенском соборе города Бреста святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл принял участие в торжественном приеме в честь визита его святейшества в Республику Беларусь. Обращаясь к собравшимся, предстоятель Русской Православной Церкви поделился размышлениями о значении духовного начала и любви как прочной основы для личной, семейной и государственной жизни. Святейший Владыка отметил, что можно разрабатывать любые политические схемы, но они могут привести к провалу, если отсутствует духовное основание. В качестве яркого и трагического примера он привел Советский Союз, который, несмотря на мощную армию и сильную политическую систему, в итоге распался. Причина распада, по мнению его святейшества, заключалась именно в духовной пустоте. В тот же день святейший патриарх Кирилл посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой». Святейший Владыка осмотрел Никольский храм, исторический Николаевский гарнизонный собор Брестской крепости. Затем у мемориального знака, установленного в память о погибших воинах близ государственной границы Республики Беларусь, святейший патриарх Кирилл совершил заупокойную литию в память о защитниках Брестской крепости и всех павших в Великой Отечественной войне. 18 июня в дистанционном формате под руководством митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя издательского совета Русской Православной Церкви, состоялось очередное заседание коллегии по научно-богословскому рецензированию и экспертной оценке. На заседании были рассмотрены книги, предлагаемые к изданию Калужской, Переславской, Тамбовской, Томской, Хабаровской епархиями, Санкт-Петербургской духовной академией, Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, Пензенской, Саратовской, Ярославской духовными семинариями, издательством Сретенского Ставропигиального мужского монастыря, Андреевским Ставропигиальным мужским монастырем, Спасо-Елизаровским женским монастырем Псковской епархии, некоммерческим фондом «Фонд творчества и романаха Романа» и другими. Книги, макеты книг, рукописи были представлены в издательский совет для получения грифа «Рекомендовано к публикации» и «Допущено к распространению». Выписка из протокола заседания коллегии будет опубликована на сайте издательского совета. Митрополит Тверской Кашинский Амвросий осветил поклонный крест, установленный в центре Калязина в память о жертвах Волгостроя. Крест был водружен в ноябре прошлого года в Никольском сквере на центральной площади города в память об утраченных Никольском соборе и Калязинской обители, о жертвах Волгостроя, о вынужденных переселенцах и обо всех, чей прах остался без крестов и могил на дне Калязинского водохранилища. Среди них несколько поколений монахов и священнослужителей Макариева монастыря. Крест изготовлен на средства жертвователей в мастерской ученика скульптора Вячеслава Клыкова в городе Курчатове Курской области. Постановлением администрации Калязинского округа центральный сквер назван Никольским в честь разрушенного при затоплении территории Калязина в 20 веке собора, который находился на торговой площади и от которого ныне осталась колокольня. 20 июня на кладбище города Порт-Луи в Республике Маврикий состоялось торжественное открытие чина освящения памятника русским морякам, членам экипажа корвета «Оливуца», которые обрели вечный покой на острове в 1857 году. В памятной церемонии приняли участие чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Маврикий Ирада Зейналова, лорд-мэр Порт-Луи Кристель Пандарт, и официальные лица Республики Маврикий, настоятель храма Преображения Господня протоиерей Дмитрий Матиенко с супругой, а также наши соотечественники, внесшие свой вклад в создание мемориального комплекса. По завершении официальной части протоиерей Дмитрий Матиенко совершил чин освящения памятника и литию о упокоении душ усопших русских моряков. В феврале 1857 года корвет «Оливуца» стал первым кораблем российского императорского флота, посетившим Маврикий. Судно возвращалось из Японии в Кронштадт, совершив переход через Тихие Индийские океаны, обогнув мыс Доброй Надежды, Из-за вспыхнувшей на борту эпидемии капитан был вынужден зайти в порт Маврикия для спасения заболевших моряков. К сожалению, шестеро членов экипажа скончались от болезни и были с почестями похоронены на историческом кладбище города Порт-Луи. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала первая часть концерта Гросса опус 3 номер 5 Георга Фридриха Генделя. Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Радио Град Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях автор замечательной книги, которая называется «Литературные герои на пьедестале», Нонна Ермилова. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня, да, я пришла в студию «Радио Град Петров» представить свою новую книгу «Литературные герои на пьедестале». И я думаю, что у каждого из нас, читающих, людей, думающих, мыслящих, есть свой любимый литературный герой. И этот литературный герой, он живет в сердце, как добрый друг, который помогает нам вместе с книжками, конечно, с его приключениями, с его мыслями, с его путешествиями, с его какими-то необыкновенными событиями в жизни, которые мы тоже переживаем вместе с ним и с его автором. Поэтому я думаю, что вам будет интересно узнать о памятниках литературным героям. Конечно, я условно называю это памятниками, потому что если меня вот услышит искусствовед, который этим специально занимается, он сразу поправит меня и скажет, что это не памятники, а жанровые скульптуры. Это так. Это уличная скульптура, городская скульптура. Это, конечно, не памятник в прямом смысле этого слова, но если брать в переносном смысле, то как раз это и есть памятник литературному герою. И есть среди этих памятников действительно настоящие произведения искусства, например, такие как «Русалочка» знаменитая в Дании, и памятник даже Питеру Пену. Не знаю, является ли он произведением искусства, но это, безусловно, историческо-культурное явление в Лондоне, в Англии. Но мы начнем с самого начала и поговорим о наших памятниках, опять-таки, условно, памятниках, российских памятниках. Сейчас очень много в России того, что мы называем жанровой скульптурой, посвященной литературным героям. Герои литературы, они стали многие героями фильмов, мультфильмов. У нас огромное количество героев мультфильмов «Крокодила Гена» и «Чебурашка» до знаменитого фильма, который вышел. Очень много у нас по всему пространству России есть «Чебурашек», «Крокодил Ген», есть «Кот Матроскин», которого все обожают, «Почтальон Печкин», вся эта компания из «Простоквашино». И очень много героев мультфильмов, которые изначально были героями книг. Но мы поговорим о серьезных, наверное, памятниках все-таки, потому что для этой книжки я выбрала памятники героям, которые, ну, все-таки как-то значимы. То есть я не хочу сказать, что незначимы герои мультфильмов, они очень милые и забавные. Но сначала, наверное, мне хочется поблагодарить издательство, которое эту книгу вывело в свет, издателя московского молодого издателя Глеба Стафеева, который поверил, можно сказать, в мои силы, заинтересовался тем, как я пишу, и заинтересовался моим мастерством как иллюстратора, потому что к этой вот не очень большой книжечке я нарисовала более 60 картинок сама. Это картинки, которые стараются зафиксировать памятник с той художественной красотой, которая в нем есть, и близкой к его фотографическому виду. Большинство, конечно, памятников я видела сама, сама их фотографировала, и благодаря коллекции своих фотографий, значит, создавала свой вот этот иллюстративный образ. Но это, можно сказать, публицистика, такое научно-популярное чтение, потому что я думаю, что если кто-то слышал передачи со мной или с моим участием, или видел мои книги, у меня есть книги художественные чисто, как «Сильберт», «Воздушный корабль», и книги художественно-кривические, которые в последнее время занимают вот большую часть моего творческого времени. Это «История петербургской белки» и «Посланник. Архитектурные открытия героев повести». Там тоже очень много. Я пытаюсь раскрыть через художественный текст, историю памятников Петербурга и в том, что касается вот, издания «История петербургской белки» пригородов Петербурга. Вот. А здесь более широкий, наверное, план взяться целой России, но, конечно, делаю упор на все-таки петербургские скульптуры и памятники.
0: Угу. Нонна, вот материал очень большой. Практически в любом городе, ну, мне все-таки приходится как-то немножко бывать в разных городах России. И очень много мы встречаем этих самых жанровых скульптур или памятников, посвященных литературным героям. А по какому принципу структурирован материал вот в этой книге?
1: Я, Марина, значит, я взяла такой, значит, как бы пласт. Очень, ну, я не знаю, как, опять-таки, что скажут по этому поводу искусствоведы и музейные работники. Но я начала, поскольку у нас была задача с Глебом какой-то степени, значит, как бы, ну, не охватить не все, конечно, памятники, это невозможно, и не сделать большую энциклопедию этих памятников, а показать отчасти памятники, которые показывают красоту именно вот русских персонажей, и еще показать красоту и подвиги России в тех войнах, которые она одерживала. И в том числе, и поэтому началась Северная война, с очень любимой мной темой Петергофа. И почему, значит, я к ней обратилась? Почему? Потому что вот, Марина, вы можете, наверное, может быть, со мной поспорить, я тоже считаю, что, может быть, это немного спорно, но, тем не менее, античные мифы. Сначала они существовали для того, чтобы объяснить людям какие-то явления, да, природные и так далее. Затем их стали записывать, передавать с поколения в поколение, записывать на бумаге, не на бумаге, а на глиняных табличках и тому подобное. Потом стали ставить по ним спектакли. И в конце концов появились авторы, которые совершили литературную обработку этих мифов. Я говорю там про Гомера или Апулея, да, появились литературные произведения. То есть герои мифов стали героями литературы, по сути, да? То есть мы можем назвать статуи мифических героев Геракла, Аполлона, Геры, всех их назвать героями литературы. И вот они тоже эти самые герои литературы на пьедестале, на мой взгляд, да? И вот я начала свой рассказ с победы в Северной войне, с Петергофа. И Петергофе именно весь комплекс Петергофа, он весь посвящен победе Петра. Он весь посвящен выходу к морю. Море Петергоф, Петергоф располагается на море, и в нем царствует дух моря и дух победы, Петровских побед. Весь золотой каскад, главный каскад, не золотой каскад, золотой, это Марлинский каскад, весь главный каскад вот Петергофа, на котором возвышался сначала Нагорный дворец, а теперь Большой Петергофский дворец, он весь посвящен победам Петра. И в нем статуи, все на нем статуи античных героев, и все они являются аллегориями вот в этой войне, в Северной войне, в Полтавской битве, которая стала главным событием поворотным этой войны. И поэтому можно сказать, что вот эти вот все скульптуры, они и литературные герои, и в то же время герои, которые стали, ну вот именно вот почвой воплощения, аллегорической почвой для того, чтобы показать победу Петра. И, конечно, какие здесь... Тут несколько надо, конечно, сказать еще некоторые моменты о том, что при Петре ведь не полностью был построен Петергоф, хотя было очень много построено. Построен был Нагорный дворец, был вырыт морской канал, вот этот вот ковш, создан каскад, который как бы является пьедесталом этого Нагорного дворца. Сделано было очень много. Но не было еще центральной фигуры, которая в ковше, да, мы знаем, что это Самсон. Да, мы знаем сейчас, что это Самсон. Но Петр предполагал, что это будет Геракл, который побеждает Лернейскую гидру, то есть, ну, вот своих врагов, да, необыкновенный античный герой Геракл. Но Петру не все удалось сделать, но удалось сделать многое. А надо сказать, что фигуру Самсона поставила Анна Иоанновна. Она, между тем, значит, как бы фигура Анны Иоанновны, ну, в нашей истории иногда очень негативно трактуется, но, тем не менее, Анна Иоанновна, она очень много сделала для Петергофа, сделала для продолжения дел Петра. Анна Иоанновна, она была племянницей Петра, дочерью его брата Ивана, сводного брата по отцу брата Ивана, и Петр, в общем, хорошо относился и к своему брату, к этому, и, в отличие от царевны Софьи, да, к своему сводному брату и к его семейству, к его жене царице Прасковье. Поэтому вот Анна Иоанновна, она, в общем, почему-то ее фильмы почему-то показывают так, как будто она совсем не русская, да, а ведь она совершенно чисто русская была.
0: Ну вот Андрей Решетин, он всегда говорит о том, что если мы посмотрим, какая была музыка при дворе Анны Иоанновны, то мы можем уже в этом увидеть, что у нее был хороший вкус, что она была человеком тонким и внимательным к художествам. Поэтому, ну, мне тоже кажется, что мы часто ее представляем себе не, не такой, какой она была.
1: Какой она была на самом деле. И фильмы всегда, я вот смотрела фильм «Елизавета», конечно, его нельзя считать, сериал, нельзя считать, конечно, его вообще историческим фильмом вообще. Ну, да. Но там очень забавно то, что Елизавета, она наполовину немка молодая, да, а Анна Иоанновна чисто русская по своему происхождению выглядит совершенно как немка. Вот совершенно как будто она иностранка в своем родном государстве. А все-таки она до замужества своего выросла и воспитывалась русским отцом и русской матерью, да. Ну вот, ну, в защиту Анны Иоанновны скажу, что именно она была инициатором воздвижения скульптуры Самсона. Это первая была скульптура, сделанная Растрелли. И вот она как бы поставила завершающую точку вот в этом ансамбле. Ну, ансамбль развивался дальше, безусловно, потому что скульптуры ветшали, и все, значит, приходило в негодность, обновлялось. Ну вот, и скульптура Самсона тоже была в начале XIX века, ее тоже сделали другой. В смысле, она не сделали другой. Она была очень похожей. Скульптура Козловского, она была похожа на скульптуру Растрелли, и она, ну, в общем, как бы смысл не утрачивался этого каскада. Менялись скульптуры, появилась скульптура Персея. Персей – это тоже воплощение Петра, потому что очень часто этот сюжет Персей и Андромеда. Андромеда – это спасенная Россия, Персей – это Петр, спасающий ее. И вот это вот прекрасная скульптура Персея, она, между прочим, ну вот я не знаю, правда, но музейные работники говорят, что это именно она стоит на Большом каскаде. Она уцелела в годы Великой Отечественной войны, ее отправили в Петербург, она была в Исаакиевском соборе, сохранилась, потом ее вернули. И вот эта скульптура, где такой вот ликующий Персей с мечом, он держит в руке отрубленную голову медузы Горгоны, и как считают, опять-таки, что чертам лица этой медузы Горгоны придают образ Карла XII, то есть антагониста Петра, противника Петра. Ну, это может быть легенда, но если посмотреть, то может быть, в общем, что-то в этом и есть похоже. Вам попробуйте посмотрите. И также остальные фигуры, которые расположены на Большом каскаде, я не буду останавливаться на каждой фигуре, но, например, вот фигура Актеона, да, мы все знаем эту фигуру, тоже она, вот этого бегущего юноши, который превращается в оленя, потому что застиг случайно купающуюся богиню Артемиду, и богиня разгневалась на него, и собаки, значит, его, собственно, разорвали. И вот этот вот юноша бегущий. У него маленькие-маленькие ручки еще только. Да, вот. И он тоже есть на Большом каскаде, и тоже он символизирует бегущее шведское воинство. И еще есть там интересные такие тоже два персонажа. Они тоже пришли из мифов. На них никто... Я сама не обращала внимания на них, потому что как-то... Ну, как-то вот там такая красота, да, на Большом каскаде золото, сияние, скульптуры античные, не обращаешь внимания. Две достаточно большие фигуры называются плюющиеся лягушки. Они две большие.
0: А я помню их. Да. По углам они сидят.
1: Да, по углам сидят, плюются. Ну вот, это ликийские лягушки. Ликийские лягушки эти, они тоже пришли к нам из мифов. Из античных мифов. Значит, ликийские крестьяне, когда очередная подруга Зевса, да, я так скажу, бежала от гнева его законной жены Геры, это была Латона. Латона, мать...
0: Аполлона и Артемида.
1: Да, Аполлона и Артемида, близнецов, она бежала с маленькими детьми от гнева законной супруги Зевса, гробовержца. Но вот она бежала, и никто ей не оказывал никакой помощи, потому что все боялись Геры, и она бежала в Ликию, где были ликийские крестьяне, которые не дали ей даже напиться воды, когда она просила. И Зевс, когда это увидел, он так разгневался, что превратил их в лягушек. Вот. И вот, значит, вот эти вот ликийские лягушки на Золотом каскаде, они должны символизировать шведов, которые не давали выхода к морю России. Вот. И вот эти посрамленные лягушки там сидят и плюются.
0: Как интересно. Хорошо. Это вот такая, как я понимаю, самая старая история, да?
1: Ну, это вот начальная история. И я еще вот хочу сказать, что обратите внимание на одном из тоже старейших зданий Петербурга, Летнем дворце Петра I. Там есть 29 терракотовых таких рельефа, и там тоже есть сюжет с ликийскими лягушками, когда эта самая Латона сидит с детьми, и к ней, значит, плывут ликийские лягушки. И, ну, правда, про ликийских лягушек существует много разных вариантов, но этот вариант, тот именно героический вариант, который озвучивается обычно. А лягушки есть и в Париже, в Версале. Там целый фонтан, называется он Латона, но он довольно жуткий фонтан, где вот это в центре стоит богиня Латона, и вокруг нее эти крестьяне, которые превратились в лягушек, превращаются в лягушки, уже лягушки. Ну, вот, я хочу сказать, что, наверное, наши фонтаны все-таки более какие-то красивые, изящные, изысканные. У нас нет таких все-таки страшных фонтанов, потому что я смотрела тоже с Эктеоном фонтан. Фонтан есть в Казерте. Невероятно страшный фонтан. Группа Диана Артемида, значит, со своими девицами. Огромный водопад между ними, своими прислужницами. С другой стороны, Актеон, он почти превращен в оленя, и его уже на него набрасываются его собаки. А надо сказать, что эти собаки, они не знали, что это их хозяин. Они же охотились на оленей. И потом, когда они узнали, что они погубили собственного хозяина, они очень плакали, и они так сожалели, что боги их отправили на небо и сделали из них созвездие гончих псов, по легенде.
0: Вот так вот. Хорошо. Значит, идем дальше.
1: Да, идем дальше, басни. Но тут, опять-таки, басни, да? Были мифы, стали басни.
0: Ну, это памятник Крылову в Летнем саду, наверное.
1: Это да, памятник Крылову в Летнем саду.
0: С разными зверьками,
1: вот, да? Но мы не уходим даже далеко из Петергофа, потому что есть в Петергофе... Кстати, Петр, он очень ценил басни Ла Фонтена, басни Эзопа, и он считал их очень нравоучительными. И да, в Летнем саду были установлены сначала вот эти вот изваяния по басням Эзопа. И в саду, в Нижнем парке Петергофа, тоже в 1725 году появился фонтан «Фаворитка». Маленькие дети его все любят. Там собачка плавает, она бегает за утками по кругу в фонтанчике. Собачка лает, утки крякают. Это старинный фонтан, который сделал по проекту архитектора Земского. Уже нету Петра, но вот, но есть Екатерина. При Екатерине, его супруге, был сделан этот фонтан. Он ей очень понравился, этот фонтан. Он приводился в движение водяным колесом, ну, там вот старинными механизмами. Сейчас он существует, приводится, конечно. То есть, ну, этот фонтан, к сожалению, в Великую Отечественную войну, когда фашисты взяли Петергоф, там было все разгромлено, и очень мало что осталось, надо сказать, и очень много восстанавливалось. И вот то, что мы говорим про ликийских лягушек, это не лягушки, сделанные при Петре, а лягушки, восстановленные советскими реставраторами на предприятии «Монументскульптура». Все как бы 40-е годы это было восстановлено, кроме каких-то скульптур, которые были действительно спасены. Причем спасение Петергофа, скульптура его, началось прямо вот с начала войны и до сентября, когда вошли войска в Петергоф. Вот поэтому я сказала, что спасли Персея скульптуру. Многие скульптуры были спасены, отправлены в разные города, запасники зарыты, то есть все-таки они спаслись. А фонтан «Фаворитка» не спасся, от него нашли только одну уточку от этого фонтана. Потом скульптор Борис Воробьев воссоздал, он не воссоздал, он придумал сам эту собачку, которая бежит за уточками, а уточек всех воссоздали по этому образцу, который нашли. А почему я о них рассказываю? Потому что это фабульный фонтан, это тоже своеобразный движущийся памятник. Это фонтан мобиль, он движется. Фонтан, который воплощает басню Жана Ла Фонтена. Потому что в Версале есть фонтан «Пудель и утки», и есть басня Ла Фонтена о том, как утки сказали пуделю, что вот гонишься за нами, а догнать не можешь. Так же и наши утки. Но там не пудель, а такой вот мопсик гонится за ними, и тоже догнать не может. А предполагалось, что будет много таких фонтанов в Петергофе, но, к сожалению, и даже что-то уже было построено, но, к сожалению, не воплотилась эта идея вся. И вот этот фонтан мобили, который фабульный фонтан, то есть фонтан, имеющий предысторию, иллюстрирующий что-то литературное, вот он существует, этот маленький фонтан, не просто игрушка, не просто аттракцион. Вот. И надо еще заметить интересный момент, который многие не знают, наверное. Такой же в точности фонтан на следующий год был сделан в Летнем саду. И по повелению Екатерины, потому что ей очень понравилась эта водная забава, и она повелела такой же сделать фонтан в Летнем саду. Он был сделан. Но поскольку в Летнем саду во время наводнения 1777 года, если я ошибаюсь, очень много было смыто и утрачено фонтан, ну и потом как бы последствия, да, а Екатерина II, она уже не любила регулярные парки, и поэтому как бы тоже она не стала восстанавливать много из того, что было утрачено. Ну и сейчас, когда многое было восстановлено трудом уже наших российских реставраторов, этот фонтан не стали восстанавливать почему-то, не знаю почему, я думаю, он бы доставил много радости всем. Его не стали восстанавливать, на месте его сделали песочницу. Песочницу, и в ней такое деревянное, если я ошибаюсь, такая экспозиция, которая изображает собачек и уточек. Собачка, ну, как будто бы они бегают по кругу, они не бегают, а дети сидят в песочнице и играют вокруг них. Угу. Вот такая.
0: Замечательно. Но вот с XVIII века, как я понимаю, да, самые старые памятники, о которых речь идет в книжке, это XVIII век.
1: Ну да, это мы как бы считаем, да, это с тем приближением, что я, с тем приближением, с которым я считаю памятники богам, да,
0: ну,
1: и героям греческим, античным.
0: Ну, мифологически да. Это как,
1: но вот,
0: как
1: вот
0: литературные.
1: Эти, да, вот герои басен тоже они,
0: ну, да,
1: тоже
0: да.
1: Они это сам, тоже они литературные герои. Мало того, есть замечательный памятник девушке с Кушином. В Царском селе.
0: Тоже басня Ла Фонтена.
1: Тоже басня Ла Фонтена, да, о девушке Перетте, которая пошла на базар с кувшином молока. Она очень много мечтала. Да. Она очень много мечтала, что она купит цыплят, поросенка. Очень большая басня. Цыплят, поросенка, бычка, свинку. И пока она мечтала, споткнулась и выронила, и разбила кувшин. Сливки вылетели, сливки вылились из него, и все мечты пошли прахом. Но Ла Фонтен, вот, ну, не знаю, в наших переводах наших различных поэтов, значит, по-разному тоже звучит это. И вот эта вот басня, она как бы такая житейская, да, она приобретает совершенно философское такое звучание о том, что тщетны бывают мечты, и тщетны мечты этой молочницы Перетты, и тщетны мечты даже какого-то великого царя бывают. То есть вот о тщетности этих мечтаний. А с другой стороны, вот очень интересно, что скульптор Соколов, который создал эту скульптуру в начале XIX века. В 1810 году она была поставлена в алебастре, если не ошибаюсь. Ну вот, и в 1816 году уже поставлена
0: отливка
1: бронзовая. И вот эта вот девушка, она изображена в античной одежде. Она изображена не как крестьянка французская или немецкая, а она изображена в античной одежде, и вот она грустно сидит над этой разбитой вазой. И почему, собственно, это, наверное, единственный памятник в мире, в котором огромное количество поэтов посвятило свои стихи. Ну, мы знаем пушкинские стихи.
0: Ну, Ахматова.
1: Да. Самые великие, наверное, стихи, да. «Дева над вечной струей вечно печально сидит».
0: Да-да-да.
1: Ну, вот. И знаем стихи Ахматовой, да, великих поэтов Иннокентия Анинского. Есть еще поэты там второго ряда, которые тоже посвятили стихи. Знаем романс на стихи Пушкина. А почему, наверное? Потому что скульптор, он придал этому памятнику, этому сюжету, фабульному, можно сказать, сюжету, да, такой высокий духовный смысл. Он сказал, что как бы вот разбилось бренное и земное, но вечно душа, вечно то, что это самое, то, что духовное, то будет вечно. Вот эта вот струя, которая изливается из этого кувшина. Ну, я думаю, что многие сейчас уже знают еще историю, которая связывает. Я опять-таки не могу сказать, легенда это или история, да?
0: Елизавету Алексеевну.
1: Да, про Елизавету Алексеевну, которая грустила о своих двух дочерях, которые маленькими ушли из жизни, грустила о том, что как бы не дал Бог ей любви, которой она все время стремилась, не дал ей любви ее мужа императора Александра I, и вот то счастье в любви, которое она искала, как вот необыкновенно красивая женщина, которая как бы ее обошло. Ну вот, вот, наверное, он передал, наверное, вот какую-то вот эту вот печаль этой матери, утратившей детей, и женщины, утратившей свою любовь. Но тут, наверное, тут можно думать, это сказка красивая, или это было на самом деле, но мы вот знаем, мы можем однозначно совершенно сказать о том, что скульптор Павел Соколов, он действительно поднял вот эту вот героиню Пиретту, житейскую героиню, на пьедестал действительно так, что это стало настоящим произведением искусства, подлинным произведением искусства. Вот. Ну и я могу сказать еще, что, конечно, да, мы говорили о памятнике Клота, баснописцу Крылову, который украшен, пьедестал которого украшен действительно зверюшками, и Клота почему-то ругали, хотя вот мне это непонятно. Его ругали за этот памятник.
0: Мне кажется, так мило, так красиво,
1: да, невероятно красиво.
0: Гармонично очень.
1: Да, писали эпиграммы злые на этот памятник очень. Но необыкновенно красивый, действительно, он необыкновенный этот памятник, и выполнен с такой любовью, и как бы, да, мы видим там и вот эту художественную правду, да, и правду натуралистическую, то есть зверюшки не искажены никак, и в то же время понятно, что это зверюшки, которые одушевило великие вот этот вот великие пальцы художника, великий его гений, да. Ну вот, ну и у нас есть еще, надо сказать, что эти басенные герои, если кто хочет посмотреть на особняке графини княгини Веры Гагариной на Большом Морском, на Большой Морской улице в особнячке, там есть вот тоже барельефы с изображением героев басен Ла Фонтена, там есть... Ну, да, басни Ла Фонтена довольно тоже, ну, как это, переначенные басни Эзопа тоже, в общем, все, по сути, да, обработанные тоже, опять-таки, гением Ла Фонтена, гением Крылова, да, потому что они не могли быть перенесены один к одному. Вот, ну, там вот есть обензианный дельфин, если посмотрите на фасаде басня. Есть промышку, которая могла бы помочь льву, но лев был так горд, что не захотел помощи мышке и погиб в результате в сетях, хотя мышь могла бы ему помочь. А он вот отверг помощь такого маленького жалкого существа и сказал, чем это мышь. А мышь могла бы разгрызть сети, в которую он попал. Ну вот, очень странная такая басня «Змея и напильник» там есть. Но басен очень много. И есть такая басня, вот это вот «Дельфин и обезьяна». Там обезьяна плывет на дельфине, а дельфин спас ее, приняв за человека с корабля. Но когда он слышал, что это обезьяна, обезьяна чем-то выдала себя, и в результате дельфин отказался спасать обезьяну. Такая странная басня. А есть очень интересное, кстати, вот когда мы разглядываем пьедестал памятника Крылова в Летнем саду, там тоже есть известные басни, которые мы сразу узнаем, там квартет, да, когда там мартышка. Там даже две, по-моему, мартышки разные, которые в зеркале увидела образ свой. Ну вот, и квартет, когда они там пела, эта мартышка играла на музыкальных инструментах. А есть удивительные, там малоизвестные басни, там есть змея. И эта змея, она открыла рот, и кажется, что она хочет кого-то укусить. Но ничего подобного, эта змея поет. И эта басня называется «Поющая змея». Поющая змея, змея, эта змея и спросила, как будто бы у Бога, она очень была недовольна собой, спросила у Бога песенный талант. И он ей дал музыкальный голос, но все от нее разбегались, увидев ее жало. Так что слушателей у нее все равно не было.
0: Хорошо. А вот из XIX века какие литературные герои? Есть,
1: ну, 19 века, вот это я говорю, что вот это в основном басня, это все-таки, ну, то, что вот я вот,
0: ну, да,
1: начала,
0: ну, Крылов,
1: да, начало 19
0: ну,
1: века.
0: Крылов,
1: в 20 веке, уже в начале 20 века появились действительно памятники литературным героям. Вот мы рассказали о памятнике Питеру Пену, это происходит за рубежом. И...
0: Русалочки, да?
1: Русалочки, да, русалочки Питеру Пену. И, а интересно, что памятник русалочки возник не из сказки Андерсена, ну, вернее, из сказать, он благодаря сказке Андерсена возник, но он возник благодаря тому, что сын богатого пивовара датского, он посмотрел балет, в котором балет, посвященный русалочке, в котором ему очень понравилась прима-балерина, она так тронула его сердце, что он дал деньги на памятник русалочке, который мы все теперь знаем. А я еще хотела сказать об одном... о Питере Пенне, да, наверное, надо все-таки сказать, что Джеймс Барри, он... создал несколько, английский писатель Джеймс Барри создал несколько книг про мальчика, который не хотел стать взрослым, Питера Пенне. И значит, была книжка первая, по-моему, «Белая птичка», а потом вот мне очень нравится сама эта книга «Питер Пен в Кенсингтонском саду». Эта вот книга предшествует книге «Питер Пен и Венди», самый известный, да, с этим драконами, крокодилами, с пиратами, улетающими мальчиками и так далее. А «Питер Пен в Кенсингтонском саду» такая более камерная такая повесть или произведение, сказочная повесть, наверное, в которой происходит, что, собственно говоря, двое детей... мальчик и девочка, они, значит, очень хотят посмотреть на фей в Кенсингтонском саду. Они брат и сестра, они отправляются со своей няней, и это очень иронично написана эта повесть. Ну, даже весело, в общем-то, можно сказать, потому что к Питеру Пену очень много страшных каких-то ярлыков всегда прилепляют, да, что он проводник в царство мертвых. Я не думаю, что...
0: Вообще, это довольно страшная сказка. Ну, вот я имею в виду Питер Пен и Венди. Она
1: да,
0: тяжелая так.
1: Я согласна, она тяжелая. Вот для меня она тоже тяжелая. Я совершенно согласна. А вот эта вот сказка «Питер Пен в Кенсингтонском саду», мне она кажется довольно легкой. Она весело написана. Она, значит, вот написана именно с той долей понимания вот этого мальчика. Ведь нас в жизни... мы сами бываем такими мальчиками, и нас жизнь окружает множество таких мальчиков, которые не хотят быть взрослыми. И там еще такой момент. Он улетел из гнезда, из дома. Он улетел от мамы. А потом феи научили его летать, и он прилетал к маме, а мама спала. И он все время говорил, что он прилетит завтра, потому что ему что-то хочется еще поделать в этом кенсингтонском саду, поиграть с птицами, с феями поплясать. Ну вот. И вот однажды он прилетел, а окно было закрыто, и у мамы был другой мальчик. И его уже как бы никто не пустил в этот дом. Ну вот, такое грустное, в общем-то, грустная предыстория Питера Пена. И вот я как-то, ну, вот здесь рассматриваю это с чисто сказочной стороны. Мы не думаем о том, что этот погибший ребенок, который кого-то еще переводит в загробный мир. Нет, мало того, значит, очень часто, когда исследователи ссылались на то, что там есть в Кенсингтонском саду два каких-то маленьких надгробия, как будто бы детям, которые, значит, роет Питер Пен и их хоронит. На самом деле это оказалось, что это никакие не надгробия, а просто верстовые столбики такие, измерители.
0: А можно я спрошу? Вот у нас же есть еще, например, памятник носу Гоголя.
1: Да, да.
0: А он есть в книжке?
1: Носу. У нас несколько памятников в городе. Их как минимум три. Есть памятник, ну, знаменитом филологическом факультете. Там есть свой памятник носу. Он совершенно не такой.
0: Во дворе филфака, да.
1: Да-да, во дворе филфака, да. Он совершенно не такой. Там с ножками нос в пролёте, в развивающемся плаще. Очень, да, очень симпатичный. А нос, да, есть у нас нос недалеко от Садовой улицы. Памятник носу. Он, нельзя сказать, что он памятник... Как бы такая,
0: там такая доска, да,
1: мемориальная доска с носом, да, в книжке он у меня есть, даже могу его найти. И потом в какой-то момент этот памятник пропал, его искали, и он был создан к фестивалю «Золотой Остап», этот нос, вот, нос майора Ковалева, его искали, не нашли, и сделали снова заново, и теперь этот нос
0: в
1: музее городской скульптуры, а потом нашелся. Нашелся он почему-то, ну, несколько поврежденный, нашелся в одной из парадных, тоже близ Садовой улицы, и его снова повесили на это место, так что нос никуда не сбежал больше, ну вот, и нос находится остаться на том же месте, на котором он был. А, так вот, я, знаете, закончу просто про Джеймса Барри. Джеймс Барри, он поставил памятник своему герою, этому Питеру Пену. А, ну просто вот сама эта история, она, в общем-то, очень хорошая, потому что девочка Мэйми, она осталась, а мальчик, братец, он испугался и струсил, с няней ушел. А девочка осталась, она встретила Питера Пена, она встретила фей, они построили для нее домик, чтобы она согрелась и не ночью не замерзла. А утром она ушла, хотя Питер Пен уговаривал ее остаться с ним и плавать по озеру Серпантин и так далее. Но это была благоразумная девочка, и она ушла домой. Вот. Но это очень милая такая лирическая сказка, всем советую ее почитать. И Джеймс Барри решил сам поставить памятник своему герою. Ну, конечно, скульптор ее сделал. И однажды ночью, значит, они сами эту скульптуру поставили.

0: скульптура «Каменная голова» называется. С ней связано очень много всяких легенд и так далее, и точно никто не знает ее происхождения. Находится она в парке Сергиевка имени mm-hmm. Лихтенбергских. И вот если бы она была памятником, если бы мы точно знали, что это памятник литературному герою, то да, мы могли бы назвать ее памятником.
1: Ну, тогда это Руслан и Людмила, да?
0: Да, в 1818 году, опять-таки, как говорится, что Пушкин бывал в этих местах и увидел этот камень, который вдохновил его на создание вот этой головы Витязя в поэме Руслана и Людмила. Но никому неизвестно, был ли лик высечен на этом камне или не был? Увидел ли Пушкин эту скульптуру и был вдохновлен? Или же затем герцог Лихтенбергский увидел прочитал поэму Пушкина, да, и создал литературный памятник? Мне хотелось бы сказать несколько слов тоже в защиту Максимилиана Лихтенбергского, которую как бы фигура такая недооцененная, мне кажется, тоже в русской культуре, потому что муж старшей дочери Николая I Марии, герцог Максимилиан Лихтенбергский, когда, значит, он к своей свадьбе с дочерью царя, он получил в подарок вот это имение Сергиевка, которое раньше принадлежало разным тоже людям. Оно принадлежало царевичу Алексею когда-то, потом соратнику Петра I Румянцеву, потом, соответственно, адмиралу, сыну Румянцева, Петру Александровичу Румянцеву, его сыновьям. Вот эти вот один из этих сыновей, Сергей, он в честь него и назвали Сергиевка. Затем принадлежал Кириллу Нарышкину, и потом наследников Нарышкина выкупил Николай это имение для своей дочери. Николай очень любил Николай I, очень любил Петергоф. И собирал для своих детей вот эти вот петербургские имения тоже, и для любимой дочери, ну, все, наверное, они у него были любимые, три дочери, Марии, он вот это вот создал замечательное такое произведение искусства, а герцог Максимилиан Лихтенбергский, он был большим сторонником русского искусства. Он очень много сделал для русского искусства. Он помогал русским художникам, он возглавил Академию художеств, он занимался гальванопластика очень много. Он участвовал в работах скульптурных для Исаакиевского собора, для главного штаба. Вот дверь главного штаба тоже сделана с помощью гальванопластических опытов. Он занимался опытами по гальванопластике, но как бы затем уже это переросло в настоящее мастерство. И он привез с собой в Россию очень много скульптур и создал вот целую коллекцию скульптур. И, возможно, в том числе в парке Сергиевка, и затем эти скульптуры у нас хранятся уже в разных музеях. Например, черно-базальтовая скульптура Клеопатры, привезенная из путешествия герцога Максимилиана Лихтенбергским, она попала в коллекцию Эрмитажа до войны, и теперь она как бы олицетворяет эту коллекцию буквально египетскую. Вот. И вполне возможно, что и герцог заказал, чтобы сделано было это лицо. Например, если есть возможность, я бы сказала про две научные версии этого появления.
1: Четыре минуты у нас, к сожалению, уже остается.
0: Поэтому я скажу все-таки, поскольку есть версия профессора Дмитрия Владимировича Осипова, который много лет возглавлял биологический институт, который находился в Сергиевке, и который занимается Сергиевкой, выпустил много статей, книг об этом. И у него такая версия о том, что это дети Румянцева, Петра, адмирала Румянцева, решили создать в честь своего отца памятник его победам. И вот это вот было лицо Витязя высечено при них. И рядом есть пьедестал, с которого потом был убран обелиск. Обелиск похож на обелиск Румянцева победам, который мы все знаем. Угу. И был такой один из первых ландшафтных парковых памятников. Вот такая вот версия. Не знаю, насколько она. Пока мы не можем проверить ее, она есть.
1: Я хочу спросить, где можно купить эту замечательную, без сомнения, книжку?
0: Книжку можно купить в издательстве Глеба Стафеева. Я пошлю ссылку, у него она продается в этом издательстве.
1: То есть можно просто в интернете набрать издательство Глеба Стафеева.
0: Да, издательство Глеба
1: Стафеева. Там есть
0: ссылка.
1: А через какие-нибудь вот эти интернет-маркеты типа Озона?
0: Она только что вышла, эта книжка. Я как раз спросила Глеба о том, что, наверное, люди будут интересоваться. В общем, она недорого стоит.

0: Сколько она издана хорошо, но недорого,
1: Скромно.
0: да, но с любовью, но не так дорого, как вот такие книги, которым просто не подступиться. Ну вот, и я думаю, что ну вот эту вот ссылку, я думаю, что издательство Глеба Стафеева набрать, и там вот эта ссылка на
1: И
0: эту
1: там будет
0: книгу там
1: ссылка.
0: будет, да, он мне тоже посылал эту книгу. Можно ко мне обратиться, я пошлю всем эту ссылку на эту
1: Хорошо.
0: книжечку.
1: И еще я хотела вот задать такой последний вопрос. Когда вы работали над этой книгой, вот какая была для вас самая, ну, не знаю, дорогая или сложная, вот самая яркая история?
0: Для меня, ну, для меня было очень много историй. Мне вот, как бы, моя любимая история про каменную голову, конечно, про Петергоф, это все мое дорогое, любимое. Мне нравилось писать очень, тут есть целый пласт про собак, литературных собак, писателей, про Муму, Тургенева. И мне очень нравилась история про вот эту собаку, которую мы все знаем, да, дай Джим на счастье лапу мне.
1: Собака Качалова.
0: Да, собака Качалова. Я всегда... Да какую вы себе представляете, Марина, эту собаку?
1: Ну, я думаю, что это был сеттер.
0: А
1: Нет?
0: я тоже представляла себе всегда такую большущую, добрую, такую мягкую собаку. Вот. А оказывается, я стала читать, и даже была скульптура такая сделана, скульптурка, потому что она была небольшая сначала, фарфоровая такая, где Есенин очень похож, я где-то нарисовала ее тоже. С собакой, тоже такая мягкая собака, видно, цветная скульптура такая. Ну вот, собака это на самом деле была Доберман Пинчер.
1: Гладкая.
0: Да, гладкая, сухая, сухая такая, с лапкой. Ну вот, но Есенин очень полюбил. Это она была щенок, когда он пришел и увидел эту собаку чудесную. Да, вот, и написал про ней стихи. Даже специально ей принес эти стихи этой собаке.
1: И
0: И вот так
1: прочитал сам
0: прочитал
1: собаке.
0: сам ей свои
1: Какой
0: стихи.
1: молодец.
0: И вот эта вот собака, она запечатлена, по-моему, в Черкасском городе. Уже как Доберман Пинчер с лапкой, чтобы каждый мог пожать эту собаке лапку.
1: Замечательно. Нонна, спасибо за рассказ. Прямо вот вдохновляюще, потому что очень хочется взглянуть на эти памятники еще раз. Потому что мне кажется, что вот в рассматривании музеев, каких-то городских ансамблей очень важен рассказ. Конечно, понятно, что зрительный образ, ну, это уже само по себе полноценно и много. Но когда вот какой-то человек еще тебе расскажет историю, там, про что это, кто это делал, при каких обстоятельствах, ну, становится еще интереснее. Поэтому вот я бесконечно благодарна за эту работу и надеюсь, что...
0: Я с большой любовью писала эту книгу и про собачек. Жалко, что не рассказала про всех собачек, про собаку Куприна, которая спасла его дочку и тоже стала литературным героем. Мы
1: Это
0: знаем
1: белый
0: про эту
1: пудель.
0: собаку, да. Про эту собаку мы тоже знаем, как она... Куприн написал рассказ от лица этой собаки. Собаку зовут Сапсан, эту собаку. И вообще всякие... И то, что, например, Бунин, у него не было собаки. На памятнике он тоже изображен с собакой, потому что в своем стихотворении
1: Хорошо
0: «Одиночество»
1: бы собаку купить.
0: хорошо бы собаку купить. Вот ему
1: Да.
0: благодарные потомки подарили собаку. Ну, это тут не только о собаках, а есть и о кошках.
1: Спасибо. Друзья, у нас сегодня в гостях была писатель Нонна Ермилова. И Нонна представила свою новую книгу, которая вот только-только вышла. И книжка называется «Литературные герои на пьедестале». И речь идет о разнообразных памятниках, жанровых скульптурах, которые связаны с литературными героями. Спасибо.
0: Спасибо вам, спасибо, дорогие слушатели.
1: Всем доброго вечера. До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала колыбельная ре бемоль мажор, опус 57 Фредерика Шопена. Архивная запись 1942 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: «22 июня, 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны».

этот удивительный Гаврилин. Литературно-музыкальная композиция по страницам одноименной книги о жизни и творчестве композитора.

0: Продолжаем знакомство с жизнью и творчеством композитора Валерия Александровича Гаврилина. В прошлых передачах мы прослушали три его вокальных цикла «Русская тетрадь», «Вечерок» и «Скоморохи». А сегодня нам хочется предложить вашему вниманию еще одно очень известное и, как всегда, это у Гаврилина, очень глубокое сочинение – вокально-симфоническое произведение «Военные письма». Это произведение на стихи Альбины Шульгиной. Было оно написано в 1974 году. Послушаем, что сам автор говорил об этом цикле. Вот выдержка из беседы с Гаврилиным в 1976 году. «Военные письма, как большинство моих сочинений, сочинения о любви, которая разрушена на этот раз страшным бедствием, войной. Подобно злому лиху из русских сказок, она приносит горе и слезы людям, отнимая у них самых дорогих и близких, отнимая любимых. В композиции сочинения три линии. Голос рассказчика, появление лиха, нарисованного в духе народного представления, и, наконец, собственная история любви, проводы и гибель солдата, призывы женщины, обращенные к нему уже неживому. Цель, которую я ставил перед собой, работая над военными письмами, выразить огромное восхищение перед моральным подвигом людей военного времени, давших нам жизнь и, несмотря на свои страдания и душевные раны, сохранивших для нас, потомков, все самое доброе и человечное». Конец цитаты. А теперь давайте послушаем начало этого произведения. Прозвучит эпиграф и песня «Что мои-то ясные очи» и «Дождь дождит» в исполнении Таисии Калинченко и Эдуарда Хиля.
1: Уезжал он зимой или летом?
2: Не помню. Ничего не помню. Помню только, что было воскресенье, и с утра собирался дождик.
1: Сколько лет ему было, мама?
2: Не помню, ничего не помню. Помню только полосатую рубашку, зеленую по белому полю.
1: Что сказал он в последнюю минуту?
2: Не помню, ничего не помню. Помню только, что губы шевелились, а потом загудели паровозы.
1: Как домой ты вернулась, мама?
2: Не помню, ничего не помню. Помню только, что грела руки. У какого огня, не знаю.

0: василек, синенький мой цветок, проснись, дружочек, проснись, дружочек, проснись, дружочек, проснись, дружочек, милый мой хорошенький, проводи дороженькой, проснись, дружочек.
1: Мы прослушали начало вокально-симфонического произведения Валерия Гаврилина «Военные письма». А теперь обратимся к воспоминаниям народного артиста России Эдуарда Хиля. Читаем. Альбина Шульгина и Валерий Гаврилин не видели войны 1941-45 годов, они были малышами. Но то, что они эти события выразили в музыке и стихах, меня так взволновало, что я до сих пор не верю в это явление. Да еще как выразили. По-новому, по-своему. История простая. Он уходит на фронт, она его ждет. Приходит похоронка, а потом, после похоронки, приходят запоздавшие письма от него. Она на грани сумасшествия, разговаривает с ним, перечитывая его письма и вспоминая его, их любовь, которая осталась в ее сердце навсегда. Это настоящий памятник тем, кто защитил наших людей и землю. Царство им небесное. А Валерию Гаврилину нижайший поклон. Аминь. Так заканчивает свои воспоминания народный артист России Эдуард Анатольевич Хиль. А мы опять послушаем фрагмент вокального цикла Валерия Гаврилина «Военные письма», солистами в котором здесь являются Эдуард Хиль и Таисия Калинченко.

прозвучали песни «Дразнилка», «Лихо» и «Рябины» из композиции Валерия Гаврилина «Военные письма». Соавтор Гаврилина, поэт Альбина Александровна Шульгина, написала: «Когда-то, в самом начале нашей общей работы, написала для Гаврилина стихи. Мне казалось, что выйдет плясовая, веселенькая песня. Валерий написал прозрачную, задушевную музыку, а сейчас эта песня все рябины, и она делается для меня в настоящее время все более грустной. Кажется, он сам, Гаврилин, в рябины горькие ушел, в те рябины». Конец цитаты. Альбина Александровна Шульгина считала Валерия Гаврилина своим композитором, так же, как и певица Зара Долуханова называла его своим композитором, так же, как многие из нас, его слушателей, считают его совсем своим, созвучным музыке своей души. Альбина Шульгина пишет: «Мне все время хочется сказать про Гаврилина, что он чувствительный человек. Вся полнота, вся палитра, вся гамма чувств свойственна ему в высшей степени. В этом природа его таланта, этим питается его талант. Все, — говорил он иногда, — ничего не могу, вычерпал себя, кончился. И это сомнение в своих силах так же сильно и остро, как почти детская радость от того, что удалось и вышло. Так и жил. На острие, на пределе. Своеобразие его музыки бросается в глаза, а кому-то режет ухо. Но это ничего, это ведь не нотная гладкопись. Его уже не спутаешь, не пропустишь сквозь пальцы, как воду. Заряженный чувствами, он и сам своей музыкой вызывает чувства. А нравится он или не нравится, это уже момент совпадения привязанностей, идеалов, убеждений. В его музыке, как в чистой воде, отражается все то, что составляет душу русского человека. Его любовь, крик, боль, его история, дорогие его сердцу пейзажи и цветы, даже то, над чем мы привыкли и любим смеяться, есть в этой музыке». Конец цитаты. После воспоминаний поэтессы Альбины Шульгиной вновь вернемся к вокально-симфоническому циклу «Военные письма», который Валерий Гаврилин написал в соавторстве с Шульгиной. Сейчас прозвучат песни «Дорогой, куда ты едешь?», «Пошел солдат», «Милый мой дружок».

0: В исполнении Таисии Калинченко и Эдуарда Хиля мы прослушали песни цикла «Военные письма» Валерия Гаврилина. Вернемся вновь к воспоминаниям его соавтора, поэта Альбины Шульгиной. Читаем. «Особое поле напряженной требовательности создается вокруг Гаврилина. Среднему, посредственному исполнителю произведения Гаврилина не по силам. Посредственность на фоне таланта видна беспощадно. Иногда это кажется недобрым свойством, но ведь и справедливость не всегда добра. И для слушателей Гаврилина неизбежен некий душевный труд, сумма духовных усилий, напряжения. Тут уж как не сослаться на поэта, не позволяй душе лениться. А позволишь, не услышишь ничего, не увидишь. Встреча не состоится. Конец цитаты. Что ж, попробуем прослушать следующие песни цикла Валерия Гаврилина «Военные письма» так, как советует Альбина Шульгина, с напряжением своих душевных глубин. Впрочем, такого подхода требует знакомства с любым серьезным, настоящим произведением искусства. Сейчас прозвучат песни «Почтальонка», «Письмо» и военные письма.
1: Не приходила ли почтальонка, не приносила

прозвучали три песни из цикла Валерия Гаврилина «Военные письма». Музыковед Михаил Григорьевич Бялик отмечает: когда Хиль поет Скалинченко вокально-симфоническую поэму «Военные письма», он, оставаясь собранным, чуждаясь преувеличений, так дает ощутить боль безвременных утрат, что каждый раз дух спирает. Гаврилин был художником глубоко искренним. Его признание в том, что музыка для него всегда связана с болью, вряд ли может быть оспорено. У него много мажора, но основной тон его музыки, как и музыки любимого им Чайковского, все же грустный. Болью за людей, за несбывшиеся их надежды, за невознагражденную доброту проникнуты и крупные его сочинения, в том числе военные письма, и песни, и монологи. Но удивительное дело, напоенная горечью музыка не вызывает страдания в тех, кто ее слышит. Напротив, она словно народные снадобья его врачует, приглушает, а то и вовсе снимает. Композитор не концентрируется на выражении физиологической или психологической боли. Он дает нам убедиться, что в несчастье люди бывают мужественны, терпеливы, великодушны, красивы. Трагедия у него неизменно заключает в себе просветление. Конец цитаты. Послушаем теперь светлую и жизнеутверждающую, несмотря на потери, песню «Месяц май», которой и заканчивается вокальная поэма «Военные письма».

Итак, мы познакомились с сочинением Валерия Гаврилина «Военные письма». Наша передача заканчивается. В завершении приведем слова самого композитора. Музыка — это необходимый дар, без которого нормальный человек жить не может. Он дан нам так же, как умение мыслить, как потребность работать, творить. Конец цитаты.

прозвучала литературно-музыкальная композиция о жизни и творчестве Валерия Гаврилина. В передаче использованы фрагменты книги «Этот удивительный Гаврилин». У микрофона была Людмила Зотова.

то, что хочется нам. Нам снится то, что хочется с нам. На нас до сих пор военные сны, как пулеметы, наведены. И снятся пожары тем, кто ослеп. И сытому снится блокадный хлеб. И те, от кого мы вестей не ждем, во сне к нам запросто входят в дом. Входят друзья предвоенных лет, не зная, что их на свете нет. И снаряд, от которого случай спас, осколком во сне настигает нас. И, вздрогнув, мы долго лежим во мгле меж явью и сном на ничьей земле. И дышится трудно, и ночь длинна. Камнем на сердце лежит война.

Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки.

А вы, мои друзья последнего призыва, чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена? Ведь все равно вы с нами. Все на колени, все, багряный хлынул свет. И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами, живые с мертвыми. Для Бога мертвых.

Я мохом серым нарасту на камень, где ты пройдешь. Я буду ждать в саду, и яблонь розовыми лепестками тебе на плечи тихо опаду. Я веткой клена в белом блеске молний в окошко стукну. В полдень на углу тебе молчаньем о себе напомню, и облаком на солнце набегу. Но если станет грустно, нестерпимо, не камнем горя лягу я на грудь, я глаз твоих коснусь смолистым дымом. Поплачь еще немного и забудь.

Нет, я не выплакала их. Они внутри скипелись сами, и все проходит пред глазами давно без

отеческая тень. Еще на всем печать лежала великих бед, недавних гроз. И я свой город увидала сквозь радугу последних слез.

Запомни эти дни, прислушайся немного, и ты душой услышишь в тот же час. Она пришла и встала у порога, она готова в двери постучать. Она стоит на лестничной площадке, на темной, на знакомой до конца, в солдатской рваной, дымный плащ палатки. Кровавый пот не вытерла с лица. Она к тебе спешила из похода, столь тяжкого, что слов не обрести. Она ведь знала, все 4 года ты ждал ее, ты знал ее пути. Ты отдал все, что мог ее дерзанью, всю жизнь свою, всю душу, радость, плач. Ты в ней не усомнился в дни страдания, не возгордился праздно в дни удач. Ты с этой самой лестничной площадки подряд 4 года провожал тех самых лучших, тех, кто без оглядки ушел к ее бессмертным рубежам. И вот она у твоего порога дыханье переводит и молчит. Ну, день, ну, два, еще совсем немного, ну, через час возьмет и постучит. И в тот же миг серебряным звучанием столицы позывные запоют, знакомый голос вымолвит «Внимание!», а после трубы грянут и салют, и хлынет свет, зальет твою квартиру, подобный свету радуг и зари, и всею правдой, всей отрадой мира твое существование озарит. Запомнишь все, пускай навеки память до мелочи, до капли сохранит все, чем ты жил, что говорил с друзьями, все, что видал, что думал в эти дни. Запомни даже небо и погоду, все впитывай в себя, всему внемли. Ты ведь живешь весной такого года, который назовут весной земли. Запомнишь все, и в будничных тревогах на всем чистейший отблеск отмечай. Стоит победа на твоем пороге, сейчас она войдет к тебе. Встречай!

И в день победы, нежный и туманный, когда заря, как зарево, красна, вдовою у могилы безымянной хлопочет запоздалая весна. Она с колен подняться не спешит, дохнет на почку и траву погладит, и бабочку с плеча на землю ссадит, и первый одуванчик

Дорогие друзья, для вас прозвучали стихотворения Ольги Бергольц, Вадима Шефнера, Анны Ахматовой. Читал протоиерей Константин Смирнов.

0: в исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Фа диез минор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Об Афиногоре, одном из лучших апологетов II века, оставившем нам два образцовых по содержанию и стилю литературных произведений, сохранились самые скудные биографические сведения. Свидетельство Филиппа Сидета носит вид краткой биографии Афиногора. В одном из сохранившихся отрывков христианской истории Филиппа Сидета читаем: «Александрийским училищем первый управлял Афиногор. Муж, исповедовавший христианство в тоге философа и бывший